0: регионах правительство России допустило реализацию на внутреннем рынке топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4.
1: Принято постановление правительства о возможности реализации и обороте на внутреннем рынке топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Это дополнительные объемы, которые могут быть и покрывать, возможно, дефицит, складывающийся в отдельных регионах. В целом по балансу были приняты дополнительные меры постановления правительства о совершенствовании биржевой торговли и нормативов на бирже, которые бы позволяли учитывать в том числе и приоритетные поставки в регионы для сельхозтоваропроизводителей, для северного завоза, для отдельных социально важных направлений, там, где потребляется автомобильное топливо.
0: Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать работу по снабжению внутреннего рынка топливом, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям. На Камчатке перед началом ремонта единственной подводной волоконно-оптической линии связи экстренные службы перевели на спутниковый канал. Тоже касается больниц, банкоматов и крупных торговых сетей, сообщает правительство Камчатского края. Для рядовых абонентов доступ к сети пропадет в ближайшие часы. В Минцифры региона предупредили, что это произойдет планомерно, поэтапно. Работы по модернизации линии связи пройдут на мысе Левашова с 12 по 15 августа. Причина – размыв берега в месте выхода кабеля. Если не укрепить линию сейчас, она может полностью выйти из строя, и полуостров останется без интернета на несколько месяцев. Специалисты Ростелекома заменят поврежденный участок. На это время домашний и мобильный интернет у жителей региона будет недоступен. Голосовая связь, СМС, эфирное телевидение и стационарные телефоны при этом продолжат работать. Роскосмос в среду в 20 часов в прямом эфире покажет трансляцию частичного солнечного затмения, которое будет видно с территории России, сообщила госкорпорация. Наблюдательной площадкой станет Лахта-центр, самое высокое здание России и Европы, говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что 12 августа станет главным астрономическим днем в году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды. На большей части Европы, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, затмение будет частичным. Луна закроет только часть солнечного диска. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже во вторник было разыграно 6 комплектов наград в плавании у сборной России: золото, серебро и бронза. Егор Корнев с результатом 22.52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58.68. Сборная России была третьей в микс-эстафете комплексом 4 по 100 метров. Добавлю, что на данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Международная федерация каноэ намерена допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям без ограничений, начиная с 1 января 2027 года. До этой даты возможны исключения, если полноценному участию россиян и белорусов препятствует местное законодательство или обязательное решение властей. В этом случае спортсмены могут принять участие без флагов и гимнов на официальных церемониях, а при более строгих ограничениях в нейтральном статусе. Московский футбольный «Спартак» предложил 200 миллионов рублей футбольному клубу «Сочи» за вратаря Александра Дегтева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Сочи» хочет за голкипера 250 миллионов рублей. Ожидается, что стороны договорятся о трансфере в течение недели. Баскетбольный клуб «Астана» не сыграет в наступающем сезоне единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Представители ПБК «Астана» и Федерации баскетбола Казахстана также выходят из состава Совета лиги. При этом лига планирует сохранить утвержденную систему проведения соревнований на предстоящий сезон, в котором примут участие 11 клубов, говорится в сообщении единой лиги. Совет Всемирной Федерации Кёрлинга принял решение продлить отстранение России от участия в международных соревнованиях до конца года. Правление твердо убеждено, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьезные проблемы для целостности соревнований, и поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно, говорится в заявлении организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным Центра Фобос, сегодня, 12 августа, во Владивостоке плюс 24 градуса, переменной облачности и без осадков. В Челябинске это 27, тепла в Новороссийске до плюс 30 и без осадков. В Вологде временами дожди плюс 17, в Самаре до 27 градусов тепла без осадков. В Ярославле и Владимире небольшие дожди плюс 17-18, в Сочи до 30 градусов тепла без осадков. В Симферополе плюс 33-35, осадков также не ожидается.
3: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. Напомню, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. Но не только. Я сегодня с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, хорошо знакомую вам по нашим прошлым программам, очаровательную и обаятельную Зою Уайсону Махмудову, ученого-этнографа, кавказоведа. Зоя Уайсона, спасибо, что нашли время в своем плотном графике и заглянули в нашу студию.
5: Спасибо большое, Николай, за приглашение, рада вас видеть.
4: В одной из наших программ мы с вами говорили о стиле, ну, скажем так, о кавказском стиле и не только в одежде. Говорили о вкусах, о пристрастиях, которые, в принципе, характерны и свойственны больше кавказцам. И когда мы, помнится, обсуждали одежду или костюмы, если угодно, первое, о чем я вас спросил, так это про темные тона в одежде горцев. И это, кстати сказать, первое, что обычно приходит в голову, когда говорят о нарядах горцев. Так вот, сегодня же я предлагаю поговорить о национальных костюмах кавказцев, в которые облачены участники творческих коллективов. Я так понимаю, что фактически мы считаем, ну, скажем так, эталонно-традиционными национальные костюмы довольно узкого исторического периода. Это стык 19 и 20 веков. Например, костюмы, в которые одеты участники национальных ансамблей, собственно, о чем я только что сказал, они относятся к определенному периоду или я ошибаюсь? Прошу.
5: Да, Николай, вы совершенно правы. Действительно, это так. Это обусловлено просто спецификой источниковой базы. Да? Мы с вами тоже, помните, говорили о том, что все этнографические, почти все, значительная часть этнографических музейных коллекций в нашей стране относятся именно к этому периоду, да, к концу 19-го, начало 20 века. А визуальные источники, на которые обычно опираются в своей работе художники, хореографы, они тоже относятся в основном ко второй половине 19 века, если мы говорим о тиражной фотографии, а к началу 20 века. Поэтому, в общем, вполне обоснованно. Вот этот период, он как бы у нас считается эталоном. Даже раньше, я помню, в монографиях еще таких послевоенных десятилетий, когда речь шла о традиционной культуре того или иного народа, обычно всегда в названии содержалось такое уточнение, да, значит, конец 19-го, начало 20 века. Почему? Ну, просто потому, что более ранний период меньше обеспечен источниками, сложнее восстанавливать, да, какие-то моменты, особенно связанные с материальной культурой. Поэтому вот, да, есть такое устоявшееся представление, что вот традиционная культура, вот если мы говорим о нашей стране, то это вот культура рубежа веков. Потому что потом уже, значит, да, это советские десятилетия, преобразование, модернизация общества. Многие традиционные вещи просто у нас уходят из быта. Эта традиция как бы размывалась. И, конечно, художники-костюмеры, которые работают с ансамблями, да, народного танца, там, да, какими-то хоровыми коллективами, они точно так же, естественно, опираются вот на источники этого периода. Вообще, ансамбли эти народного танца, да, или музыкальные, как мы говорим, фольклорные коллективы, да, это явление советской эпохи, в общем, потому что они начали создаваться в нашей стране в 20-30-е годы, в общем, достаточно рано, почти сразу после революции, и в последующие десятилетия их количество увеличивалось только. Ну, в общем, первые, да, коллективы – это 20-30-е годы, вот повторюсь. То есть уже в это время государство задумывалось, да, о том, что такая необходимость есть. Собственно, государство инициировало их создание, их организацию, поддерживало всячески, потому что на них, в общем, возлагались важные задачи. Главная из которых – это такая представительская, да, функция, если можно так сказать, да, они должны были показывать расцвет национальных культур, успехи культурного строительства в новом советском государстве.
4: И даже, извините, перебиваю, я так понимаю, что больше даже за рубежом, а не внутри страны, наверное, да?
5: Да, конечно. И внутри страны тоже, безусловно, внутри страны тоже. Потому что, помните, были декады искусства республик, которые проходили в столице, и прочее. Ну, это давно уже такая забытая история. И многие из этих коллективов, они до сих пор существуют. Существуют, и уже целые династии сложились музыкантов, хореографов, исполнителей. Даже, знаете, было такое, ну, как бы сказать, негласное правило, да, вот у нас, если есть автономная республика или, там, значит, союзная республика, то, соответственно, у нее должен быть обязательно какой-нибудь вот такой национальный танцевальный коллектив. То есть вот есть республика, должен быть ансамбль. И это, в общем, очень живучий такой казался принцип, потому что в 98-м году, когда образовалась республика Ингушетия...
4: Чечено-Ингушская ССР, да?
5: Вот. А как только она рос, тут же был создан ансамбль, прекрасный, замечательный ансамбль Ингушетия, потому что до этого, значит, вот был, кстати говоря, ансамбль «Война», в котором карьеру начинал Махмуд Эсамбаев. Мы тоже с вами вспоминали его в одной из передач. Мы даже были, я помню, были в Ингушетии, были на репетиции этого ансамбля. Я помню, как тогда один из руководителей, ну, в шутку, на Кавказе же люди с юмором, говорил о том, что у них самая главная проблема – это текучка кадров, особенно девушек, имелось в виду, только, значит, она чему-то научится, такая красавица и умница.
4: И выходит замуж, да.
5: И приходится постоянно такая ротация кадров, кадрового состава. Да.
4: Это хорошая ротация, добрая ротация.
5: Вот. Значит, вторая функция – которая за этими коллективами тоже была закреплена с самого начала, это функция как раз сохранения традиционного костюма. Опять сошлюсь на классиков нашей науки. Всегда в монографиях, посвященных тому или иному народу, был раздел «Одежда». И после того, как, значит, заканчивалось описание традиционного, значит, этого костюма, обязательно всегда отмечалось, что вот сейчас этот костюм, ну, условно, да, как говорил известный герой известного кинофильма, можете увидеть только высоко в горах, не в нашем районе, да, то есть вот как бы он уже вышел из употребления, а вообще все население давно уже перешло на городские формы одежды, была такая формулировка, да, потому что урбанизация, это был тренд, который продвигался очень активно в советское время, которому все должно было соответствовать, да, а, соответственно, традиционный костюм ассоциировался с такой сельской архаикой, да, с чем-то таким, в общем, в этом смысле устаревшим, да, и, соответственно, сфера его бытования, она сужалась, и в этих работах всегда писали о том, что если вы хотите увидеть народный костюм, вот его сейчас можно увидеть на сцене, можно увидеть только в фольклорных, значит, каких-то музыкальных, танцевальных коллективах, то есть прям читателю так и говорилось, вот хотите увидеть народный костюм,
4: идите на концерт, смотрите,
5: там вы все увидите. И, в общем, вот эти две функции, они, понимаете, накладывали определенные такие, ну, я бы сказала, обязательства и какую-то ответственность на эти коллективы, на руководство этих коллективов, да, потому что все-таки нужно было осторожно обращаться с костюмом, с традицией. Считалось, что, и сейчас считается, кстати говоря, не только у нас, между прочим, что вот этот сценический костюм должен быть максимально приближен к аутентичным образцам. Чем ближе, тем лучше. Понятно, там с определенными поправками, которые предъявляет сцена.
4: А насколько они соответствуют вот реальным костюмам, вот эти сценические костюмы? Вы знаете, вот в самом начале программы вы упомянули художников, модельеров. Я к чему подвожу? Мы можем говорить о новом прочтении традиции вот современными художниками, сценографами, модельерами, вот когда они создают сценические костюмы, насколько костюмы соответствуют?
5: Да, очень правильный вопрос. Ну, конечно, это стилизация. Они должны быть достаточно узнаваемыми. Не должны содержать заимствований откровенных, каких-то узнаваемых элементов из других культур, например. Да, то есть такой вот
4: культурной апроприации,
5: как правило, нет, потому что это всегда отмечается критиками, отмечается публикой. Угу. То есть, особенно если это узнаваемая вещь. Понятно, что в любой культуре даже традиционные заимствования есть. Но одно дело, когда они давно существуют, уже вплетены в ткань традиции, как бы мы можем сказать, а это иранское влияние, допустим, да, или там какое-нибудь, а это русское влияние, а это там грузинское влияние, допустим. Но когда при создании костюмов берутся узнаваемые элементы, очевидно, не относящиеся к данной этнической среде, это, конечно, как бы не считается хорошим стилем. Потом цветовая гамма. Вот вы сказали о том, что темные цвета.
6: Темные тона, допустим.
5: Ну, конечно, Николай, вообще всегда народный костюм нашей страны, всех народов нашей страны, он, как правило, очень яркий, особенно праздничный. А на сцене все-таки представлены ведь не повседневные костюмы, а представлен костюм все-таки парадный, праздничный. Более того, если мы говорим про Северный Кавказ, это еще и костюм аристократический, потому что тут важна тоже цветовая гамма.
6: Ну, они расшиты золотом.
5: Цвет.
6: Цвет, вот смотрите, извините, я опять перебью. Да. Если я ошибаюсь, вы поправьте меня, пожалуйста. Черкеска. Вот в моем понимании, в моем представлении, черкеска, как правило, это либо черная, либо серая. Классическая вот такая черкеска. Ну, про белую я не говорю, она такая парадная, праздничная белая черкеска. Ну и все. И сценические они красные, яркие. Вот, мне кажется, четыре цвета.
5: Но они не сценические, они в жизни были такие бордово-красные, да. Были. И женские тоже в основном. Ну, мужской костюм, конечно, он более...
6: Более сдержан.
5: Ну, конечно, да. Мужской костюм на Кавказе, он, ну, как бы, на Северном Кавказе, во всяком случае, понятно, он почти везде одинаковый, вы никогда не отличитесь солиста одного танцевального коллектива от другого, потому что если он в черкеску одет, там, на голове папаха, и, в общем, никакой специфики этнической вообще...
6: Ну, может... только специалист может отличить.
5: Может,
6: да,
5: может и не быть. Да, и специалист не отличит, Николай, я вас уверяю. Вот в ситуации, например, с грузинскими танцами, да, где есть различия в костюмах.
6: Да,
5: Западная Грузия, конечно,
6: да,
5: конечно,
6: да. Аджарские национальные костюмы.
5: Конечно, хефсурские костюмы, мы сразу узнаем.
6: Да, с крестами.
5: Конечно.
6: Которые, да.
5: Но женский, естественно, будет яркий, как правило, да, это будут яркие цвета, но, например, никогда не будет розово-сиреневый, например.
6: Да.
5: Такие прецеденты, кстати, были недавно, тоже это критиковалось достаточно резко, в общем, да, так, строго, я бы сказала, не резко, строго. Вот, поэтому я к вопросу о заимствованиях. Иногда бывают ситуации, когда коллектив стоит перед как бы, задачей обновить репертуар. И вот здесь вот вопрос. Между прочим, эти ансамбли критиковали даже в советское время за очень медленную такую динамику, замедленную, да, в изменении репертуара, что вот однотипные постановки, да, все время. Почему? Потому что опять это привязанность к традиции. И если вы хотите сделать новую постановку, вам нужно создавать какой-то новый образ, то встает вопрос, какой, да, то есть одно дело вы опираетесь на эту классику конца 19-го, начала 20 века, а другое дело вы хотите показать, условно говоря, да, что-то более раннее или более позднее. И это всегда тяжелая работа, но если это получается, это, как правило, очень большая удача. Я вот в качестве примера здесь могу привести постановку, по-моему, это 17-й год, если я не ошибаюсь, которую осуществили в ансамбле Моисеева. Там поставили адыгский танец для путет, по-моему, он называется, такое сложное название. Его поставил руководитель адыгейского ансамбля Нальмес Аслан Хаджаев. И название этого танца происходит от названия обуви, такой традиционной, очень специфической, которую носили адыгские девушки знатных сословий.
6: Это как сабо?
5: А, да, да, да.
6: Деревянные.
5: Да, совершенно верно. Да, такие высокие, да, угу. Туфли, ну, не туфли, даже, да, как сказать, ходули иногда говорят, которые имели основание вот под пяткой и под мыском, там достаточно высокие, там 15, могут быть 20, даже больше сантиметров, иногда с серебром украшены, с инкрустацией какой-то. И вот, соответственно, девушки танцуют. Хотя они не предназначены для танца, по-моему, никто никогда таких постановок не делал.
6: Да, я сейчас хочу спросить, это сложно у них танцевать?
5: Да, это такая свадебная обувь, там, когда невеста стоит, вот, не движется с места. Но, во всяком случае, можно только, знаете, как степенно, так сказать, выступать в ней, вот так вот, чтобы танцевать. Но, тем не менее, этот танец очень эффектно смотрится, используется национальный музыкальный инструмент, такой напоминающий трещотку деревянную, угу, да, у них угу. В руках, значит, у этих девушек это все гармонирует с этим звуком деревянных башмачков. В общем, очень классно смотрится. А рисунок, как говорят специалисты, рисунок танца сам напоминает вот такой адыгейский орнамент.
6: А можно я, извините, да, вот своим вопросом чуть-чуть уведу вас в сторону? Вот просто интересно, может быть, вы знаете, почему вот историю происхождения вот такой обуви, это было сделано для того, чтобы, ну, скажем, когда в хозяйстве, да, скажем, после параллельного дождей, девушка или женщина выходит во двор заниматься хозяйством, а там, что называется, грязи по колено. Вот для этих целей или чтобы, наоборот, сделать рост девушки выше? То есть вот эти ходули, туфли-ходули, скажем так.
5: На самом деле, конечно, это такого рода обувь, она имеет и утилитарное значение, естественно, ну, например, действительно для ходьбы по грязи, но это тогда она, конечно, более простая, без всяких инкрустаций.
6: Да, да, без украшений.
5: Да, перламутра и серебра, да. И, естественно, она пониже, потому что ходить должно быть удобно.
6: Да.
5: Вот, такого рода обувь использовалась, например, в Азербайджане, поскольку там существовал такой ритуал банны и женщины, чтобы не скользила нога и не обжигать ногу о пол. Вот они такие банны, туфельки были тоже с перламутром, очень красивые.
6: Высокие такие, да.
5: Да, но высокие, но во всяком случае в них можно было ходить. Вот адыгские вот эти ходули, так скажем, да, они очень высокие, экстремально высокие, в них ходить невозможно, они обтянуты бархатом, да, на них очень дорогая работа серебряная, там с чернением, с гравировкой, там перламутр. И смысл этих ходуль в том, чтобы как раз максимально подчеркнуть
6: статус,
5: да. И они в том-то все и дело, что вот этот костюм праздничный, дополнением которого они являются, он как раз вычурно, нарочито такой нефункциональный. То есть это высокая шапочка, высокая обувь, рукава, которые в пол упираются. То есть, в принципе, это уже, так сказать, такой предел развития костюма. Мы с вами уже говорили, дальше ему некуда развиваться, он может только в сторону упрощения двигаться. Но это такой максимально нефункциональный вариант, именно праздничный. И подчеркнуто знатных сословий, то есть девушек, которые не обременяют себя какой-то вот такой непосильной вообще там домашней работой, понимаете? Да, вот тут такая идея. А, да, и второй, вот это я к вопросу о том, как обновляется репертуар, например, да? Тоже я, по-моему, в интернете видела, по-моему, это национальный балет Грузии Рабишвили, Сухишвили, такая постановка прекрасная, там мужчины просто в костюмах абсолютно таких черных европейских, галстук, рубашка, пиджак, брюки, единственное, у них на ногах для того, чтобы было удобно танцевать, вот эти мягкие кожаные сапоги, и рубашка не заправлена в брюки, потому что...
6: Значит, движение, да, чтобы не стеснять движение.
5: Да, не стесняет движение. А девушки в черных платьях, у них на ногах кеды, вот такая спортивная легкая обувь. И единственное, что намекает на, в общем, какую-то традицию, это вот с таким специфическим образом повязанный головной платок. Да, вот. И при этом они танцуют под аккомпанемент ансамбля, который сплошь состоит из аутентичных народных музыкальных инструментов. Это грузинская мелодия. И это тоже очень круто смотрится. Но, тем не менее...
6: Ну, необычно смотрится. Я вот вы сейчас рассказали, я не видел и не слышал про это. Вот, впервые,
5: красиво.
6: Да, но странно как-то, необычно. Все-таки, знаете, черкеска, кинжалы... Длинные, в полплатье у девушек, понятно.
5: Что, Николай, конечно, основу репертуара постоянно все равно будут составлять вот такие танцы народные, да, условно говоря. В том числе и потому, что некоторые элементы традиционной музыкальной культуры, хореографической культуры и вообще материальной культуры Кавказа сейчас включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответственно, государству есть задача это поддерживать всячески, сохранять. Вот. Поэтому, значит, конечно, естественно, основа – это традиция. Но, тем не менее, да, даже в советское время, знаете, тоже были попытки соответствовать духу времени, так сказать, и какие-то постановки на злобу дня, ну, там, колхозное строительство, там, да, а вот, или там, не знаю, охрана там колхозного склада, еще что-то. Ну, успехом особо они не пользовались. Я где-то прочитала, что даже дагестанский ансамбль «Лезгинка», по-моему, в времена Хрущева, вот они решили отразить такие большие союзные, общесоюзные компании, а тоже в своем творчестве, и поставили танец, который назывался, по-моему, «Кукуруза».
6: «Кукуруза», я так и подумал.
5: Что-то
6: про кукурузу,
5: в таком духе, да. Ну, знаете, вот в Дагестане люди с юмором, но даже они ее не поняли. И, в общем, так это провальная история оказалась. Вот. Но попытки такие были. Я это для чего говорю? Я это говорю для того, чтобы было понятно нашим слушателям, что все-таки не все приживается, когда мы говорим о такого рода коллективах. Да, не все новации. Все-таки они должны каким-то образом вот связь с этой традицией иметь. Иначе это просто искусно выглядит и, в общем, ничем не заканчивается. Да? Теперь, что касается танца. Вернее, не танца, а вот этой второй функции, такой представительской, которая была у этих коллективов. Ну, изначально, понятно, вы совершенно правильно сказали, Николай, что государство рассчитывало на то, что эти коллективы будут представлять республики, Советский Союз, вообще в целом советскую культуру, не только внутри страны, но и за пределами ее. Потом это понятное искусство вообще широким слоям населения, что называется. И всегда публика встречалась очень хорошо. Поэтому гастроли были у этих коллективов просто по всем абсолютно странам и континентам. И говорили, что иногда они могли сделать то, что не может сделать дипломаты. Масса стереотипов вот этих негативных, совершенно бредовых в отношении, да, этой страны, и вдруг приезжает, да, в такой профессиональный коллектив, вот это, да, вот,
6: яркие,
5: зажигательные,
6: да,
5: танцы,
6: да,
5: конечно.
6: Яркие костюмы, это зажигательный танц, как вы сказали, да, действительно, и люди, аудитория просто, так сказать, это открытие для них,
5: конечно,
6: открытие,
5: конечно.
6: Советского Союза.
5: Да, это такой тоже слом стереотипов, да, каких-то устоявшихся, поэтому это еще было важно. И что касается танцев, то здесь заимствования, раз уж мы про них заговорили, они, в общем, тоже были. Либо заимствовался целиком танец, и такая практика сейчас существует. Ну, на Кавказе как-то неудобно, да, вот если, например, ансамбль «Лезгинка» будет танцевать только дагестанский танец, ну,
6: да,
5: чтобы,
6: конечно,
5: был какой-то грузинский танец, да, ну, это, в общем, даже как-то с точки зрения этикета правильно, да. А точно так же грузинский ансамбль, например, там, или азербайджанский ансамбль будет исполнять какие-то танцы других, да, вот, народов региона. Это нормальная практика. Тогда уже полностью и костюм заимствован, чтобы было, ну, понятно, узнаваемо. Да? Такая практика. Второй момент – это ситуация, когда ансамбль, допустим, выезжает за рубеж, и программа представления включает танец принимающей страны.
6: Угу.
5: Ну, условно говоря, если вы едете в Аргентину, то у вас в программе...
6: Аргентинская танго.
5: Да, это может быть осетинский ансамбль, да, танго будет аргентинское. Ну, условно,
6: ну,
5: да?
6: Я
5: это
6: шучу,
5: такой,
6: конечно,
5: комплимент,
6: да,
5: принимающей стороны.
6: Да.
5: Нет, а на самом деле, потому что танго для Аргентины, ну, Аргентина родина танго, да, и, так сказать, да, это такой танец, да, близкий по духу Кавказа, согласитесь, Николай.
6: Такой зажигательный, такой,
5: да,
6: же эмоциональный.
5: Да. Хотя пара танцует, да, да, здесь, да, вот тоже не так просто. Вот, ну, такие были случаи. И как раз вот это, по-моему, с осетинским ансамбль, да, делал в свое время. Воспринимается как комплимент принимающей стороне. Это,
6: конечно,
5: очень тепло всегда встречает публика. Если особенно это сложный какой-то танец, например, по-моему, это 58-й год был, когда азербайджанский коллектив выезжал в Китай, и у них в программе был танец китайский.
6: Да,
5: да, да, да, да, да, был китайский танец. То есть это тоже, в общем-то, так интересно. Да, и такой ход, в общем, вполне себе дипломатические, да, и приятные. То есть вот такого рода, например, да, вещи были. Теперь это, на самом деле, это то, что сейчас вот называется мягкой силой. Да, вот об этом много говорят, да, это вот все.
6: Не, так оно и есть.
5: Так, да, так оно и есть, да, так оно есть.
6: Деле, да.
5: Бывают случаи, когда, наоборот, через вот эту тематику, связанную с народной, там, танцевальной, музыкальной, вообще с традиционной культурой, привносятся какие-то вещи извне. И, в общем, последний, наверное, пример, такой вызвавший резонанс, скажем так, в 19-м году шведский режиссер грузинского происхождения снял фильм «Потом мы танцевали», он называется. Это вызвало у определенной части грузинского общества, мягко говоря, непонимание.
6: Я думаю, у не определенной части, а у всего общества, наверное.
5: Да, то есть вот такие тоже вещи случаются, видите, и используются. Если мы представим ситуацию диаметрально противоположную, когда общество, наоборот, разделяет, да, как, вот ту или иную идею, допустим, да, которую пропагандирует, например, ансамбль, да, то здесь будет совершенно другая ситуация. И тоже здесь есть хороший пример. В интернете сейчас есть, он, по-моему, доступен ролик, который делал национальный балет Грузии. Ну, он раньше назывался «Государственный ансамбль народного танца имени Рамишвили Сахишвили». Да, но это на самом деле коллектив, который, ну, очень авторитетный, да, в этой области для Кавказа всегда был и сейчас остается таковым. Очень известный. Там очень динамичная музыка. Короткий ролик. В Тбилиси летом такие фрагменты танцев Грузии. Там помрачинский танец, там танец хевсурский, включая даже элементы вот фехтования такого традиционного хевсурского. Там, по-моему, аджарский танец. Ну, видно костюмы такие,
6: разные,
5: хоть и,
6: да,
5: стилизованные,
6: да,
5: но, да, видно, да, разные вот грузинские танцы. И он заканчивается таким слоганом на английском языке: «Грузия – незабываемая энергия свободы», в котором все-таки есть некая такая вот политическая коннотация, да, вот мы все равно ее услышим, хотим мы этого или нет. Ну, вместе с тем это вот все связано с национальной культурой, да, традиционной культурой. Поэтому в заключение, что я могу сказать, Николай? Эта тема, конечно, интересная, актуальная. Мы видим, что не зря государство так заботится об этих коллективах, не зря государство поддерживает эти коллективы, потому что, в общем, это такой важный элемент продвижения позитивного образа, да, страны, его культуры. опять элемент мягкой силы. И, конечно, значение, все-таки значение работ хореографов, художников и тех людей, которые создавали эти постановки вот, на протяжении всего советского периода, сейчас как раз по сохранению традиций музыкальной культуры, танцевальной культуры и костюма в том числе тоже трудно переоценить. Это большая была работа. И хорошо, что это было сделано в свое время.
6: А мне сложно переоценить ваш визит в нашу студию. Как всегда, вы очень интересно нам все рассказали. Дорогие друзья, давайте завершим сегодня на этом. Зоя Уэссон, спасибо вам большое, огромное спасибо за интерес.

0: радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. В нашей передаче мы говорим об удивительных людях, связанных с историей нашей страны. Сегодня я хотел бы поговорить о человеке, чьи действия и деяния связаны с веком 21, и который в силу скоропостижной смерти уже пересек грань, отделяющую современников от исторических фигур. Я бы хотел рассказать о человеке, которого мне довелось знать лично и с которым приходилось работать. Речь пойдет о Михаиле Юрьевиче Абрамове, выдающемся российском меценате, коллекционере, основателе Музея русской иконы. Михаил Абрамов родился в 1963 году в Москве. Поступив в Институт легкой промышленности, он первоначально с юношеской безмятежностью относился к учебе. Вполне естественно, что вскоре он оказался призванным в армию. Именно там прошло стремительное взросление московского юноши, впервые столкнувшегося со смертью. Оказавшись на Кольском полуострове, в частях ПВО, Абрамов нашел и вынужден был по тундре нести тело покончившего с собой сослуживца. Это событие навсегда изменило жизнь и меры созерцания будущего мецената. Вернувшись из армии, он попросился обратно в институт. В эти же, еще глубоко советские годы, Абрамов принимает крещение, а также вступает в брак и венчается со своей супругой Светланой, с которой в мире и любви проживет почти 30 лет, вплоть до своей гибели. 90-е годы открыли путь к новой жизни и новой карьере Абрамова. Однако подчеркнем, этот человек никакого отношения не имел ни к приватизации национального достояния, ни к каким-либо теневым или криминальным сферам. Руководя строительным департаментом, он вскоре начал свой строительный бизнес, возведя более 50 объектов на территории Москвы и Московской области. Однако у него была совершенно особая мечта, особое стремление к русской иконе и желание создать не просто очередную частную коллекцию, но общедоступный музей, посвященный иконописи, искусству, ставшему богословием в красках. Как возникает музей? Из каких затей, амбиций, планов можно собрать коллекцию? Одни коллекционеры загораются спонтанно и привязываются иногда к очень странным вещам. Эта странность особенно явно проступает, когда речь заходит о коллекционировании икон. Некоторые собирают иконы в серебре или эмалях, в роскошных окладах фирм Овчинникова и Фаберже. Другие покровительствуют созданию музеев и коллекции ради престижа. А их, подчас прекрасные личные и общественные собрания, находятся целиком в ведении опекающих искусствоведов и консультантов. Но открытым остается вопрос. При обилии коллекционеров, сколько мы видим открытых музеев, тем более музеев, которые завоевывают невиданное прежде мировое признание? Первым таким частным музеем в истории современной России стал основанный Михаилом Абрамовым Музей русской иконы, открытый в 2006 году. Есть понятие «идеальный шторм», когда набор определенных условий и факторов приводит к формированию шторма невиданной силы и потенциала. Формирование Музея русской иконы было сопряжено с таким же идеальным триумвиратом, творческим и идейным союзом выдающегося ученого Ирины Шалиной, директора музея, известного еще с советских времен, Николая Задорожного, и, конечно же, вдохновителя и мецената, отдавшего музею все возможные ресурсы и давшего ему жизнь, Михаила Абрамова. Музей русской иконы был их общим детищем. Однако все усилия директоров и сотрудников были бы бесплодными, если бы у основателя музея не было искреннего стремления, понимания и трепета по отношению к древним памятникам и к ученым, не к роскошным окладам и элитам, а именно к древним иконам и к корифеям и подвижникам отечественной науки. В скромном внешне облике людей, лишенных какой-либо мирской власти и денег, Абрамов видел титанов, перед которыми искренне преклонялся и к которым прислушивался. Его тяга к общению с учеными прямо перекликалась с его искренней тягой к древним памятникам. Понимая необходимость пополнения коллекции 17, 18, 19 веков, он отдыхал душой, смотря именно на древние памятники. Не налоговые льготы и пиар, ученые и памятники. Вот что его действительно волновало. Открывшись в 2006 году, Музей русской иконы изначально располагался в здании бизнес-центра «Верейская плаза». В 2010 году, после почти полутора лет

0: конструкции открылось новое здание Музея русской иконы на Гончарной улице. Формируя свою коллекцию, Музей русской иконы сделал невозможное. В российское музейное пространство и научный обиход были введены сотни памятников, прежде находившихся на отечественном или мировом антикварном рынке. Фундаментальной миссией музея стало возвращение в Россию памятников, проданных за рубеж либо советским государством, либо контрабандистами. Уникальные шедевры и целые коллекции вывозились из Германии, Америки, Великобритании, Швеции. Среди этих возвращений нельзя не упомянуть коллекцию шедевров поздней иконы, Мстеры, Палиха, Невьянска, московских старообрядческих мастерских, вывезенная из Бейрута. Без музея русской иконы сотни шедевров иконописи, проданных большевиками или контрабандистами, никогда не вернулись бы в Россию. Сотни и тысячи памятников древнерусского, византийского, греческого, эфиопского искусства украшали бы сейчас чьи-то гостиные, лежали бы в антикварных галереях или на развалах. Вместо этого они собраны и сохранены в открытом и бесплатном музее. Музей занимался поиском и возвращением в Россию утраченных шедевров не только для собственных залов, но и для государственных музеев. Среди возвращенных, некогда украденных из Отечественного музейного фонда памятников можно назвать иконы праздничного чина, возвращенные Великий Устюг, уникальный резной крест, переданный в Ростов Великий, переданный в Муром Деисус, знаменитую Троицу кисти Кирилла Уланова, возвращенную в Устюжну, икона Воскресения, переданная в Ярославль. Музей русской иконы также стал первым частным музеем России, с которым на равных стали сотрудничать государственные музеи. Неоднократно Музей русской иконы наравне с Третьяковской галереей, Музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Центральным музеем древнерусского искусства имени Андрея Рублева выступал как организатор крупных выставочных проектов на своей или на партнерской территории. Никогда прежде российские частные музеи не принимали в ИКОМ, Международный музейный совет ЮНЕСКО. В 2016 году ЮНЕСКО наградила Михаила Юрьевича Абрамова особой премией «Пять континентов». Жизнь основателя Музея русской иконы оборвалась 20 августа 2019 года, когда вертолет с Абрамовым, пилотом и еще одним пассажиром на борту разбился о воду в 50 километрах близ греческого острова Парос. После его смерти горько и больно было читать заголовки некоторых некрологов. Дело его жизни интерпретировали в магическом ключе. Мол, он вкладывал деньги в иконы, и поэтому его бизнес шел лучше. Всякий, знавший Михаила Юрьевича, подтвердит, что он был чужд подобного магизма и какой-либо меркантильности. Для него коллекционирование было влюбленностью и служением. Он не вкладывал, он отдавал. Отдавал большую часть своего дохода на благотворительность и на свой любимый музей, вне зависимости от того, как шли его дела, даже когда они шли плохо. Михаил Абрамов не был ученым, но сделал для науки больше сотен дипломированных специалистов, кандидатов и докторов наук. Он не был художником, но для художественной жизни столицы и всей страны сделал больше огромного числа галерей или академий. Он не был олигархом или государственным деятелем, но сделал больше для России, чем значительная часть олигархов и государственных деятелей. Он сыграл ключевую роль не только в создании музея, но и в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади Москвы, в строительстве храма Чуда Архангела Михаила в Братеево, в поддержке детских домов и центров, а также российских монастырей. Вместо собирания богатств он собирал удивительные памятники, созерцанием которых и любовью к которым он безвозмездно делился с миром, со всяким входящим в его музей, от членов королевских домов до наших золотых бабушек, до которых так часто нет никому дела. Приходится радоваться тому, что наследники Михаила Юрьевича, его мать Галина Михайловна, его жена, больно говорить, вдова Светлана Львовна Абрамова, и их дети Георгий и Мария полны решимости сохранить этот уникальный музей, продолжая святое дело, начатое в 2006 году великим меценатом.
1: Россия. Обстоятельства времени. Моржи.
2: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беренгалморском секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
1: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия. Калмыкия. 102.7».
1: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Общество. Отцы и дети.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, тоже папа. Вот о чем я хотел поговорить, очень важная тема, вот такая для меня важная, роль отца в семье. Я все время ищу этот баланс. Может быть, мы сможем сейчас дать какие-то рецепты сохранения и укрепления семьи, и, в принципе, хотелось поговорить о полноценной семье и прежде всего понять роль отца.
5: Вопрос философский, открытый, и столько, сколько существует человечество, по крайней мере, в своей цивилизованной форме, столько этот вопрос и стоит на повестке дня. Наверное, надо обращаться к тому, какие традиции есть в семьях тех людей, которые решили создать семью. То есть, грубо говоря, вот они, мужчина и женщина.
4: Да.
5: Они любят друг друга, они говорят, хотим жить вместе, хотим растить детей, ну и только смерть потом разлучит нас. У каждого свои стандарты воспитания. И вот перед нами две сформированные личности. У них стандарты разные. И вот первый, наверное, шаг, когда они только после медового месяца начинают совместную супружескую жизнь, это как раз притирка этих стандартов. То есть что-то надо взять из отцовской семьи, что-то из материнской. Это переплавится в одном едином общем котле и сформируется новая семья со своими собственными стандартами. И вот когда это сформируется, роли будут расставлены сами собой. Они будут учитывать и стандарты, которые пришли от предыдущих поколений, и личные взгляды, и личные умения, навыки, и целесообразность того или иного типа поведения. Сегодня в обществе стандарты семьи очень широкие. Поэтому совершенно никого сегодня не удивляет папа, оставшийся в отпуске по уходу за ребенком, тогда как мама продолжает зарабатывать деньги, потому что просто у нее выше заработная плата, а он точно так же неплохо умеет пеленать малышей. Поэтому это сегодня является нормой. Раньше это было бы очень странно. Люди бы смотрели бы, как минимум искоса. Сегодня никто так смотреть не будет. Сегодня, наоборот, все скажут, какой молодец папа.
4: Да, термин есть. Вовлеченный отец.
5: Ну, вовлеченный отец, на мой взгляд, в данном случае все-таки поуже термин. Это подразумевает, что папа хоть что-то делает в семье. Здесь-то папа, наоборот, очень сильно нагружен. Ведение домашнего хозяйства нелегко дается ни маме, ни папе. Согласитесь. Особенно, когда малыши рядышком есть. Но это один из вариантов современной семьи, который вполне себе приемлем. То есть, на мой взгляд, вот есть функциональные семьи, есть дисфункциональные семьи. Функциональная семья – это когда, вопреки всем внешним обстоятельствам, как благоприятным, так и неблагоприятным, внутри семьи сохраняется консенсус по основным вопросам. Как вместе жить, как воспитывать детей, какие планы у нас на ближайшее отдаленное будущее. Вот если это все в семье есть, то сиюминутные ссоры, какие-то капризы, они никак эту семью не смогут поколебать, серьезно. Они придут, они уйдут, будут пережиты спокойно. Семья продолжит свое функционирование, существование. А в то же время, может быть, семья, которая внешне все выглядит очень хорошо, вроде дом полная чаша, богатые, но при этом вот этих вот основных установок между супругами нет. Эта семья держится на формальных признаках. Привыкли друг к другу, пока устраивает. Абсолютно. А потом подвернется какой-нибудь иной вариант, а почему бы нет? Там появляются супружеские измены, там появляются распады семьи, там появляются пренебрежения.
4: Там, где есть слово «пока».
5: Могут появляться.
4: Могут.
5: Причем они могут появляться как желаемые дети. Все-таки супруги что-то общее сохраняют между собой. Они могут появляться как случаи спасения семьи, когда супруги думают, вот сейчас у нас родится малыш, и мы снова консолидируемся и будем рядом вместе.
4: Я думаю, что это где-то работает.
5: Иногда это работает, а иногда, к сожалению, не работает. И тогда этот малыш становится обузой и для папы, и для мамы. И они не знают, куда его деть. В семье появляются няни, в семье появляются всевозможные загородные пансионы, лагеря. И опять кажется, что все здорово, дорого. Хорошее воспитание, английскому учат с детства. А на самом деле этот ребенок находится вне поля зрения своих родителей. Но это тот же самый детский дом, только за большие деньги и с хорошим комфортом.
1: Отцы и дети.
4: Ну, сейчас даже там стендапы, когда мы слышим, я понимаю, что там молодые папы смеются над своей ролью в семье, что все решает условно мама, что отходит на работу, потом приходит с работы еще на одну работу, но уже с ребенком и так далее, что он зарабатывает деньги, а она ходит, ногти делает и так далее, и так далее. Много всяких смешных, сейчас не буду каламбурить, но, как говорится, страшное есть. По сути-то, это же мы сами упускаем возможность, по большому счету, наши жены перехватывают инициативу, потому что она упущена из рук, то есть, как обычно, или нет?
5: Основой любого взаимодействия между людьми, дружеского, супружеского, любого иного, является эмоциональные реакции, которые существуют между ними.
4: Так.
5: Вот, иногда даже негативные эмоциональные реакции – это лучше, чем никакие эмоциональные реакции. Вот как только на эмоциональном уровне произошел разрыв и отдаление друг от друга, эта семья перестает быть нормативной, она становится дисфункциональной. Как бы внешне красиво все это не выглядело. Внешне это может выглядеть как прекрасный консенсус между супругами. Угу. Ну, подумаешь, они так договорились. Папа работает, папа с ребенком, а ее обязанностью является красить ногти теперь. Вот, но если они так договорились, то это один вариант. А если это произошло само собой, и это не вызывает соответствующего позитивного эмоционального отклика, тогда это ведет напрямую к тому, что семья прекратит свое существование.
4: Да у нас в стране не принято даже брачный договор составлять, а уж чего говорить.
5: Нет, смотрите, брачный договор российским законодательством предусмотрен, но брачный договор он регулирует в российском законодательстве только имущественные
4: отношения. Я понимаю,
5: отношения.
4: Да, а здесь нужно договориться.
5: А договориться о том, кто моет посуду, в брачном договоре в российском нельзя. Поэтому тут приходится договариваться между собой обычными словами.
4: Хорошо, если словами, если это получается.
5: Ну, а если это не получается, это повод по-серьезному взглянуть на свои семейные отношения и предпринять какие-то шаги к тому, чтобы их, извините, реанимировать, восстановить. Может быть, не до того уровня, который он был исходно, ну, исходим из того, что женились-то по любви,
4: да.
5: Вот, хотя не всегда это так.
4: Ну,
5: будем исходить из того, что женились по любви, ну, вот эту любовь, которая и есть, собственно говоря, эмоциональные отношения между супругами, можно испытывать на разных уровнях организации отношений. Есть любовь, которая в основном сексуальная страсть, а есть любовь, это ощущение того, что без этого человека рядом никак, без него формируется пустое место. А есть любовь, некоторая в силу привычки. Разные бывают виды
4: рецепты
5: любви.
4: Есть, как поддерживать? Покупать билеты в театр, не забывать, дарить цветы. Ну, то есть, да, должны
5: делать
4: какие-то...
5: Надо,
4: это что же?
5: Делать надо то, что стимулирует положительные эмоции.
4: Так.
5: Нравится ходить в театр, покупайте билеты в театр. Нравятся цветы, покупайте цветы. Нет универсального рецепта. Вот этот вот рецепт того, как сохранить отношения, он, наверное, как раз кроется в том, когда люди вот впервые
4: увидели...
5: друг друга, друга. Они не просто вот когда ради ребенка, они полюбили друг друга, они, наверное, вот что-то ведь зафиксировали. Есть же процесс ухаживания. Когда мужчина женщине приносит цветы, он же реагирует на то, понравились, не понравились. В следующий раз ромашки не принесет, потому что надо, оказывается, розы. Она тоже знает, что она приготовила ему вкусный ужин. Рыбу он не любит, а мясо любит. В следующий раз рыбу готовить не будет. Это и есть, собственно говоря, шаги навстречу друг другу. Ради любимого человека мы готовы на все. Мы готовы жертвовать собой. Ну и ребенок в том числе. Это продолжение нашего любимого человека. Продолжение папы, продолжение мамы. Вот мы и любим ребенка в первую очередь как то существо, которое придет нам на смену, которое в любой момент сохранит те черты, те особенности, которые характерны для близкого нам человека.
4: В семье, где все друг друга взрослые любят, там и ребенок.
5: Там и ребенок никуда не денется. Ну, помните классическую фразу, когда вот ребенок, только малыш родился, его принесли домой, собрались родственники, все хором начинают решать, на кого он больше похож, на папу или на маму. Это же не просто так, баловство ради. Это же есть подчеркивание единства и связи малыша со своими родителями. Он очень похож на маму, а папа очень маму любит.
4: Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Спасибо вам большое.
1: Отцы и дети. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
2: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
3: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
2: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, которые проходят в эти дни на Дальнем Востоке. Ранее Владимир Путин провел в Новосибирском академгородке заседание Совета по науке и образованию. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. Пункт временного размещения организовали в Новороссийске после повреждения 6 жилых домов обломками БПЛА. Электропоезд «Иволга» совершил первую тестовую поездку из Москвы в Тулу и обратно. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры стартовали еще 4 августа. В них принимают участие более 13 тысяч военнослужащих, а также 60 кораблей и судов и порядка 30 единиц авиации. Действия сил развернуты в акваториях Японского, Охотского морей и в северо-западной части Тихого океана. По информации Тихоокеанского флота, эти учения станут основным мероприятием оперативной и боевой подготовки флота в нынешнем году. В ходе маневров военные отрабатывают комплексное применение высокоточного оружия, современного вооружения и военной техники. Днем ранее во вторник президент провел в Новосибирском академгородке заседание Совета по науке и образованию. Владимир Путин призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных технологий.
2: Надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Ну, собственно говоря, так у нас и получается и в сфере там, биологии, в сфере медицины, фармацевтики, в сфере материаловедения, да и по очень многим другим направлениям. Сейчас вот коллеги рассказывали об этом. Уже практически есть заказы, есть заинтересованные предприятия. Наш бизнес проявляет к этому большой интерес. И государство, причем по разным направлениям, включая и оборонную сферу, и химию, материаловедение, и наши энергокомпании, энергетические компании.
1: Президент отметил, что невыполнение этих задач влечет за собой потерю колоссального количества средств и многолетнего упорного труда ученых, которым нет цены. Путин также подчеркнул, что суверенитет и развитие России, в том числе в оборонной сфере, зависят от скорости внедрения инноваций. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. В Черном море южнее Одессы поражен патрульный катер, предназначавшийся для сопровождения в порты Украины сухогрузов с оружием для противника, отметили в ведомстве. Ранее в своей сводке Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области. Об этом рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов. По его словам, в ходе продвижения российских войск ВСУ потеряли более 315 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и решительными действиями освободили населенный пункт Новое Поле Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Ивановка, Рыбальская, Воскресенка, Зоревка, Широкая, Самойловка, Никольская, Великомихайловка. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 15 автомобилей.
1: В Министерстве обороны России также сообщили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Щербаковка в Харьковской области. Также сообщается, что пункт временного размещения организовали в Новороссийске после повреждения 6 жилых домов обломками БПЛА, сообщил в своем канале в Максе глава города Андрей Кравченко. Ранее в оперативном штабе региона сообщали, что обломки попали в жилые дома, а также коммерческое здание и на территорию стройплощадки. Предварительно есть пострадавшие. Британские высокопоставленные чиновники, а также дипломаты стали опасаться отсутствия контактов с Россией на уровне военных ведомств. Об этом сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Как сказано в статье, существует риск того, что недоразумение в открытом море может стать поводом для более широкого конфликта с Россией. В связи с этим на нового министра обороны Британии Уэса Стритинга оказывается давление для восстановления таких контактов с Москвой. По информации издания, предыдущие два министра ни разу после начала СВО не смогли связаться с начальником генштаба Валерием Герасимовым. Последний же телефонный разговор между главами Министерства обороны двух стран состоялся в октябре 2022 года. Напомню, тогда Сергей Шойгу предупредил Бена Уоллеса о планах Киева применить грязную бомбу. АЗС должны в доступной форме информировать о классе продаваемого топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации с топливом. По его словам, это касается всех типовых качеств продаваемого горючего.
4: Должна быть обеспечена маркировка этого топлива и Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5, чтобы автолюбители целенаправленно могли видеть, какое топливо они могут купить. Поэтому это направлено в первую очередь для информирования. Сегодня с регионами обсудили. И такая задача правительством поставлена, чтобы на всех АЗС соответствующая информация была.
1: Ранее правительство России разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и выпускать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Электропоезд «Иволга» совершил первую тестовую поездку из Москвы в Тулу и обратно. Современный состав без пассажиров успешно преодолел 300 километров, чтобы специалисты могли оценить время в пути, работу энергетического оборудования и скоростные показатели. В департаменте транспорта пояснили, что такие проверки обязательны перед началом пассажирских перевозок и позволяют убедиться в исправности всех систем поезда. «Иволга» изначально разрабатывалась для московских центральных диаметров, а теперь планируется запустить эти составы до Тулы в рамках развития центрального транспортного узла. Тестирование бесплатных трамваев без водителя в кабине планируется начать в России в третьем квартале 2027 года, сообщили в Минтрансе. Подробнее об этом мы еще расскажем в наших выпусках. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже во вторник было разыграно 6 комплектов наград в плавании у сборной России: золото, серебро и бронза. Егор Корнев с результатом 22.52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58.68. Сборная России была третьей в микс-эстафете комплексом 4 по 100 метров. Добавлю, что на данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Европейский гимнастический союз назвал россиян главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе.

0: Московский клуб начинал переговоры с предложением в 4 миллиона евро, а сейчас за 24-летнего футболиста сборной Казахстана готов заплатить 8 миллионов евро с учетом бонусов. Ранее сообщалось о том, что Ахмат требует за Самородова 10 миллионов евро. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче Кубка России по футболу. В возрасте 72 лет в качестве капитана он вышел в стартовом составе петербургского «Динамо» на игру второго раунда «Пути регионов» против «ФК-10». Раперистка Стефания Часовникова одержала победу на спартакиаде народов России. В финале она победила Ирину Зорину со счетом 15-7. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центров области, сегодня в Хабаровске днем до 32 градусов тепла без осадков, в Екатеринбурге плюс 23-25, в Иркутске до 26 градусов прогреется воздух, в Мурманске всего плюс 13 и небольшие дожди, в Нижнем Новгороде до 22 тепла и кратковременный дождь, осадки и в Пензе там до плюс 24, в Краснодаре жара 35 градусов, в Нальчике плюс 30-32. В Санкт-Петербурге и Москве небольшие дожди, днем до плюс 18-19 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в столице будет в пределах нормы. В Санкт-Петербурге чуть выше нормы.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
8: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
7: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
8: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
2: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Как всегда, будет много интересного, важного, полезного. Поэтому комментируйте, задавайте ваши вопросы нашим экспертам. В общем, мнение, комментарии ждем от вас. Хочется еще напомнить про нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся, туда тоже заходите. Там есть, например, в последнем сообщении трансляция идет, можете и на нас посмотреть, и комментарии тоже там оставить. Про приложение также не забывайте, Радио России абсолютно бесплатно в Рустор и Google

0: Play можно скачать, установить на свой телефон. Ну, а самые свежие и самые интересные актуальные новости на вести.ру читайте. Присоединяйтесь.
1: Сегодня ночью силы ПВО по всей стране сбили 396 украинских беспилотников. Вот над Крымом, как сообщается, за сутки было сбито 25. А БПЛА всего было 4 атаки по полуострову. В результате падения сбитого беспилотника загорелся лес в районе пляжа Инжир. Такие новости есть в информагентствах.
0: Помните, вы, дорогие радиослушатели, что мы очень часто возвращаемся к теме Крыма, поскольку враг в лице ВСУ и киевского режима сейчас активно действует против крымчан различными способами, в том числе провокациями вокруг Крымского моста. Там недавно снова останавливали движение. И, в частности, вот атаками беспилотников до сих пор сохраняется ограничение, например, на подачу электроснабжения, и, как сообщают в Крымэнерго, большая часть полуострова до сих пор остается без стабильной подачи света. Последнюю актуальную информацию о ситуации с безопасностью, с энергетикой, с водой узнаем у нашего корреспондента в регионе. Денис Маринин с нами на связи. Денис, здравствуйте, вам слово.
2: Добрый вечер, Людмила и Данила. Я приветствую, конечно же, наших радиослушателей. Действительно, в Крыму сохраняется непростая обстановка, вызванная постоянными атаками беспилотников, регулярным отключением света, перебоями с водой, топливом, действием режима ЧС и аномальной жарой. Повреждения происходят и на объектах Крымэнерго, и магистральных электрических сетях. И не только из-за прилета беспилотников, но и аномальной жарой, которая установилась на полуострове. Нагрузка в эти дни на всю энергосистему в разы увеличилась в связи с возросшим потреблением электроэнергии. Крымские власти работают с населением, напоминают, что в таких условиях нужно выключать максимум побольше приборов и ограничить работу таких энергоемких, как кондиционеры, электроплиты и чайники, лифты в многоквартирных домах. В некоторых городах по 2 недели нет света, веерное отключение, нагрузка очень большая. И, например, вот в Ялте на сегодняшний день энергетики устраняют более 10 аварий. И для восстановления электричества привлекаются дополнительные бригады ремонтников из других городов. И даже рассматривают возможность привлечения субподрядчиков. Непростая ситуация остается и на севере Крыма, а также в Евпатории, Саках, Керчи, Феодосии и Судаке. Что касается подачи воды населению, то здесь ситуация напрямую зависит от ограничений электроснабжения. Ведь для того, чтобы наполнить систему водой, должны работать насосные станции, а они работают от света. Но несмотря на такие сложности, и здесь находят варианты, устанавливают генераторы и специальное оборудование, которое позволяет подавать воду по графику. Еще одна проблема: из-за низкого давления вода не доходит до высоких этажей в многоквартирных домах. Здесь коммунальные службы обеспечивают население ресурсом с помощью водовозок и водой с первых этажей. Наиболее уязвимыми в этой ситуации остаются жители сельских районов. Ведь кроме домов и квартир у них есть еще и приусадебные участки земли, на которых они выращивают сельхозпродукцию. И на ней можно уже поставить крест, так как администрация этих населенных пунктов ввели запрет на полив участков. Воду можно использовать только для бытовых нужд. Помыться, постирать, приготовить пищу. Исключение, наверное, составляют люди, у которых есть колодцы и скважины. Кстати, в северных степных районах Крыма, где с водой самая аховая ситуация, это города Красноперекопск, Джанкой, Армянск и прилегающие к ним районы, здесь обеспечивают ежедневный подвоз воды населению, работают автолавки, которые привозят продукты питания. И их поддерживают не только крымские власти, но и бизнес. 2 завода по производству бутилированной воды приняли решение бесплатно передавать их жителям сел, где наиболее остро стоит проблема с водой. Также бесплатно поставляют и раздают эту воду людям, которые стоят в очередях при подъезде через Крымский мост. А они возникают регулярно, особенно когда происходят прилеты вражеских беспилотников. Также в Крыму продолжается работа по приему обращений на денежную компенсацию от граждан, пострадавших в результате ЧС. В городах и районах формируют списки домов, где не было света более 48 часов. При этом практически во всех населенных пунктах сегодня работают центры поддержки населения. Здесь люди могут зарядить свои телефоны, фонарики и другую технику, воспользоваться Wi-Fi, набрать воды и просто поработать в интернете, отдохнуть, получить ответы на все бытовые и хозяйственные вопросы и помощь в решении ли той или иной проблемы, или телефоны, по которым им могут помочь. Хочу отметить, что крымские власти, представители муниципалитетов, чуть ли не ежедневно выезжают в города и районы полуострова, проводят встречи с населением и оказывают им поддержку, помогают решать проблемы. Так что обратная связь налажена, и, поверьте, она приносит свои результаты. Во всяком случае, это очень сильно влияет на настроение среди людей, снимает определенное социальное напряжение в ситуации, в которой сейчас находятся крымчане. Если говорить о ситуации с топливом в Крыму, то временно снижены объемы свободной продажи топлива на АЗС. В правительстве республики заявляют, что это связано с перестройкой логистики и усилением мер безопасности. Несмотря на это, после отгрузки следующей партии топлива ожидается увеличение объемов продажи бензина. Пока на АЗС действует лимит, не более 20 литров на машину. Продажа в канистры запрещена. Цена на АИ-92 по субсидии фиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр. Но уже на этой неделе крымские власти обещают вернуть продажу по QR-кодам и снизить цену на дизель со 119 до 109 рублей, а лимит его продажи увеличить до 30 литров в одни руки. При этом все объемы, поступающие на полуостров, распределяются строго в приоритетном порядке. В первую очередь топливом обеспечиваются службы скорой помощи, МЧС, общественный транспорт, автомобили, доставляющие продукты и товары первой необходимости, а также коммунальная техника, в том числе, которая обеспечивает население водой. И не надо не забывать еще о том, что у нас в самом разгаре еще уборочная компания. Сейчас убирают зерно на многих участках, территориях, полях. Сельхозтехника тоже обеспечивается топливом. Ну, а если говорить о безопасности Крыма, то принято решение повысить эффективность работы мобильных огневых групп и систем ПВО для отражения вражеских атак. Разработаны рациональные подходы к выбору мест их дислокации и, конечно же, координации их действий. Вот если кратко, вот такая ситуация сейчас происходит в Крыму. Если интересуют еще какие-то вопросы...
0: Денис, довольно полную картину вы нам обрисовали. Спасибо вам большое за подробную такую информацию. Наш корреспондент в регионе Денис Маринин был с нами на связи. Кстати, про работу мобильных огневых групп, про которые Денис только что упомянул, мы говорили в нашем предыдущем эфире. Поэтому, если интересна эта тема, дорогие радиослушатели, добро пожаловать в наше приложение, в Рустор и Google Play. Оно абсолютно бесплатно доступно. И там есть архив всех наших передач. Можно послушать про это отдельно и предметно.
1: Наше время. Герой России и наш коллега, журналист и документалист Евгений Подобный дал большое интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову. Вот давайте, наверное, прежде чем мы перейдем к обсуждению, послушаем фрагмент этого.
0: Ну, нужно сказать, что интервью в основном касалось специальной военной операции, да, и того, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, как ведут себя наши военные, в чем, скажем так, преимущество России. Давай действительно начнем с фрагмента интервью, с ответа Евгения Подобного Андрею Кондрашову.
3: Слава Богу, что наш результат касается военных объектов, объектов энергетики, объектов, которые задействованы в вооруженном конфликте. Противник сосредоточен на других целях, и физических целях, и итоговых целях огневого поражения. В этом смысле я очень рад, что у моего государства есть огромное моральное преимущество в этой борьбе. Мы не ставим перед собой целью любой ценой посеять в украинском обществе страх. Мы деремся честно. Мы бьем по военным. И у этих ударов очень понятная цель. Нам нужно уничтожить вооруженные силы противника. Это понятная и прямая цель.
0: Еще несколько заявлений уже своими словами передадим, да? раз уж мы с таких, в общем, идеологических вещей начали, да, как превосходство, то вот что касается русского характера, подобно говорить, что он проявляется в тяжелых условиях, когда ситуация ухудшается и противник создает нечеловеческие условия. Стойкость работает как закалка стали. В критических обстоятельствах у людей повышается порог выносливости. При этом важно быть максимально честным с самим собой, говорит Евгений Поддубный.
1: Также его заявление: российская армия грамотно использует свои возможности, в том числе в сфере БПЛА, ракетных ударов и систем ПВО. По качеству огневого поражения она превосходит противника. Но еще много заявлений. В принципе, это интервью можно посмотреть на платформе «Смотрим», оно там выложено. А мы сейчас обсудим его. К нам присоединяется член Совета по международным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вот с этого заявления, с первого, которое мы поставили в эфир, хотелось бы начать. У России понятная цель, ее сформулировал Евгений Поддубный. Украины, в общем, бьют по гражданским объектам, бьют по людям, бьют по купающимся в море детям. Все это для того, чтобы посеять панику. Вот эта идея и их цель, она работает, срабатывают их действия?
4: Ну, отчасти, конечно, срабатывают, у людей повышается тревожность, но, с другой стороны, та цель, которая ставится в большом масштабе, то есть это посеять панику, вызвать массовое недовольство, дестабилизацию в обществе, нет, эта цель, конечно, не достигается. Наоборот, часть людей, она откровенно озлобляется против Украины, и уже слышны голоса, требования простых людей, самых простых, о том, чтобы по Украине наконец начали наносить более серьезные удары, более массированные. Но наиболее, скажем так, сердитые граждане требуют вообще применения там ядерных вооружений. А с другой стороны, общество, оно к этому привыкает. Его уже, к сожалению, это не шокирует, как вот в первые там годы, например, конфликта. Начиная с 2014 года мы уже к этому всему привыкли. Для нас это определенная степень фон. Мы в нем живем. И запугать таких людей, ну, тоже довольно-таки сложно. И даже такие удары вот по Геленджику, вот, действительно направлены против гражданских, или как по Нижнекамску, например, где пострадали, кстати, даже не граждане России, там погибли граждане Узбекистана и Таджикистана. Это воспринимается уже в значительной степени как фон. Ну вот, да, мы знаем, мы говорили, ну, надо вот по ним нанести удар побольше, почаще, погуще. Ликвидировать эту возможность у них там, на Украине. Да, конечно, мы за это выступаем. Вот, в этом плане работа украинских БПЛА, структур, всего остального, она не достигает своей цели.
1: На эту тему тоже Евгений Поддубный высказался по поводу призывов граждан бить по центрам принятия решений, и в том числе по Верховной Раде. Он сказал, что ну а смысл, они все равно ничего не решают. Согласны вы с этим?
4: Нет, честно сказать, я не согласен здесь с Поддубным. Если бы удалось нанести удар по парламенту Украины и уничтожить ее вместе с депутатами этой самой Верховной Рады, я бы выступал только за. Вот я один из этих сердитых граждан. И это, кстати, очень хорошо бы повоздействовало бы и на общество, и на западное государство, и на многих других людей. На них бы это произвело достаточно сильное и позитивное для нас, для России, впечатление. Ну, а раз они ничего не решают, ну, тогда чего тем более их жалеть, этих депутатов. Там собираются люди, которые призывают уничтожать нашу страну, наш народ, расчленить нашу страну там, и так далее. Они вполне заслужили того, чтобы по ним нанесли удар. Другое дело, что это технически сложно. То есть там сработает система предупреждения. Обязательно западные государства помогут тоже в том, чтобы предупредить. И все там эти депутаты очень быстро разбегутся. И пострадает там какая-нибудь уборщица или какие-нибудь технические сотрудники, которые действительно вот уже точно ничего не решают и никакой ответственности не несут. В этом отношении, да, наверное, тогда не стоит наносить удар.
0: Богдан Анатольевич, еще одна тема, которую затронул Поддубный в своем интервью, это, в общем, работа не работа, ожидания России в традиционных, в регионах, которые традиционно к российским относятся, в частности, про Харьковскую область. Да. Он там говорил и говорит, что вот в Харькове киевский режим, он вымывал годами с 2014 года коренное население, заменяя его выходцами из западных регионов страны. Это, на ваш взгляд, насколько сейчас ситуация вот в этих регионах, которые мы так тяготеющими к России, да, будем сейчас называть, складывается, как-то ситуация там складывается, и насколько вот этот вот, вот эти люди, которые там сидят и ждут появления России, они, ну, как сказать, имеют свое слово, что ли, так можно выразиться?
1: Подобно, назвал это шепот, шепот Харькова, да, да. Шепот Одессы, шепот других русских городов.
4: Не, это подобно не придумал, просто есть, или был, по крайней мере, раньше телеграм-канал «Русский шепот», куда писали люди как раз вот из всех этих регионов. Большая часть юго-восточных регионов вот бывшей Украины – это как раз русские регионы, это регионы Новороссии, Слобожанщины. Мало кто знает, что даже Кировоградская область, это, в общем, тоже центральная Украина, она входила когда-то тоже в Новороссийскую губернию и тоже относится к этим регионам. И там тоже слышен этот русский шепот. Эти люди сейчас находятся в глубоком подполье, потому что высказывать свои мысли сейчас на Украине крайне опасно. За это можно поплатиться, ну, как минимум, здоровьем, или тебя отправят в армию насильно, где ты рискуешь погибнуть, или быть расстрелянным там какой-нибудь командой. Ну, или ты будешь рисковать свободой, или просто даже жизнью. В начале конфликта там же вот хвастались украинские националисты, как они поймали молодых людей, членов так называемой там как-то «Молодая гвардия» или «Новая гвардия», что-то такое, молодежная организация. И они их запытали. Они их избивали несколько суток, пока те не умерли. Еще издевательски выложили фото этих запытанных потом в интернет. Вот посмотрите. Выглядят так себе, там еще издевательски написали. Mm-hmm. Вот, в этом отношении. Так что здесь я еще раз вернусь к прошлому вашему вопросу. Удар по Верховной Раде был бы очень, очень оправдан, чтобы весь этот человеческий мусор в вышиванках, который долго, тщательно, негативно отбирали и поместили вот на должности так называемых народных депутатов, чтобы он отправился на какое-нибудь кладбище, а еще лучше в крематорий.
0: Богдан Анатольевич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько был с нами на связи.
5: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
6: Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромной.
5: Театр у микрофона представляет Михаил Чулков. Пригожая повариха.
6: Прибыла я в Москву в среду. Определилась я в поварихе.
5: Красивая и умелая Акулина покоряет сердца людей своими кулинарными шедеврами. Ее талант привлекает внимание богатого купца.
7: Имею я настоятельное желание преподнести вам сию алмазами усыпанную табакерку.
5: На пути к счастью женщину ждут интриги и испытания. Справится ли с ними Акулина и обретет ли любовь и благополучие?
8: Я принимаю твое предложение с великой охотой.
7: Этому я чрезвычайно рад.
5: Слушайте радиопостановку «Пригожая повариха» в субботу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ижевска. Наше время.
0: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. Наш номер контактный для связи с экспертами и с нами, собственно, в студии. Обратили внимание вчера, что вы очень много писали по поводу встречи президента с Госсоветом и с профильными группами, которые занимаются транспортом. Мы это тоже обсудим сегодня. Но еще одна очень важная тема. Тема интересная, на наш взгляд, прозвучала тоже в ходе его визита выездного, касалась она развития, ну или так скажем, баланса между городом и деревней. Скажу по-простому, чтобы было понятно, сейчас город модно называть агломерацией, это уже устойчивый термин, это город, вот большой город и прилегающие, значит, небольшие городки, это и есть агломерация, но противопоставляется этому, ну, вот такой сельский уклад жизни, то есть есть некий дисбаланс, как считает президент, да, и вот как раз к балансу нужно прийти.
1: Ну, я процитирую слова президента. депопуляция территории недопустима для такой большой страны, как Россия. Имеется в виду депопуляция как раз в малых агломерациях, в населенных пунктах, небольших, сельской местности и так далее. По словам президента, России необходимо найти оптимальное и сбалансированное решение, которое позволит не допустить сокращения населения на территориях с учетом современных технологий, интернета, искусственного интеллекта и других IT-возможностей. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, сказал Владимир Путин. Ну вот обсудим мы сейчас это все. Неоднократно, на самом деле, в нашем эфире мы поднимали тему сельской местности, ее проблем, говорили о том, что очень негативно сказывается и на деревне, и на селах, и на небольших городах то самое укрупнение, которое в последние годы, даже десятилетия, как-то тенденция такая, да, укрупнить, например, больницы. Одна больница в районном центре. Вот что хочешь, то и делай. Или укрупнить школы. Одна школа в 15 километрах от места жительства ребенка, да, там, она крупная, она новая, она оснащенная, да, она вот все прям замечательно, но только до нее не добраться, потому что и дорог нет, и транспорт, в общем, не особо-то. Про транспорт мы отдельно поговорим. Вот все эти вопросы мы сейчас попытаемся как-то вместе собрать и обсудить, и как же действительно пройти между этой Сциллой и этой Харибдой, да, и что это за Сцилла такая, кто у нас Харибда сегодня. К нам присоединяется директор Центра региональной политики РАН ХИКС Владимир Климанов. Владимир Викторович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Вот что это за Сцилла и что это за Харибда такая, между которыми нам надо пройти?
9: Ну, мы понимаем, что это образ из античности, который просто характеризует нахождение сложного решения, не удовлетворяющего ни левой стороне, там, ни правой, или там как-то не дающего решения сразу в пользу обеих сторон. А ситуация действительно в данном случае такова, что с одной стороны все идет к тому, что будут в первую очередь развиваться города и крупные городские агломерации. И это общемировой процесс, который, собственно, остановить достаточно сложно. А с другой стороны, такая депопуляция в малозаселенных территориях, ну, может привести к целому ряду негативных каких-то явлений. Поэтому государству нужно, с одной стороны, уловить те тренды, которые связаны с выгодами от эффекта масштаба, а потому развития крупных городов, а с другой стороны и удовлетворение интересов периферии, ну, забытых и дальних уголков, где тоже живут люди, которые тоже претендуют на то, чтобы там...

0: малых городах, мы понимаем, что это определенным образом распыляет ограниченные ресурсы, прежде всего финансовые, и решить задачу такого равномерного распределения каких-либо общественных благ по территории страны, ну, просто невозможно.
1: Владимир,
0: поэтому вот это вот и есть та дилемма, которую нужно решить.
1: Давайте, пока мы далеко не ушли, у нас есть возможность послушать фрагмент выступления президента. Он как раз там говорил вот о той дихотомии, которую мы сейчас будем обсуждать. И я потом с точки зрения со своей буду давить. Но пока вот слова президента, который про эту ситуацию сложившуюся рассказывает.
2: Первая кочка вот в чем заключается, что сегодня именно в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития. И надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации, потому что в маленьких населенных пунктах, у маленьких населенных пунктов нет будущего. А вот основное ВВП страны складывается именно в крупных агломерациях. Там сосредоточена наука, образование, там инфраструктурные возможности. И вроде бы практика сегодняшнего дня во всем мире показывает, что эта точка зрения имеет право на существование. Но для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий – это недопустимо тоже. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно найти оптимальное, сбалансированное решение. А имея в виду сегодняшние возможности, скажем, использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта, и другие возможности IT. Вот имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать, находясь на каких-то удаленных точках, а не сидеть только в миллионных городах.
1: Владимирович, давайте вот я со своей точки зрения обострю ситуацию. А зачем развивать сельские территории? Большие агрокомплексы обеспечат нас продуктами питания. Есть, значит, бригады, которые там качают нефть, газ. Они работают вахтовым методом. Есть те, кто там лес нарубит, если он нам нужен будет. Зачем нам сейчас деревня? Зачем мы цепляемся за этот рудимент 20 века?
0: Я бы не был столь категоричным, что такие территории вообще не дают вклад в экономическое развитие, в социальное построение государства. Но здесь существуют еще и вопросы геополитические, в частности, обеспечение задач национальной безопасности во многом тоже обуславливает наше, ну, физическое, если можно так сказать, присутствие, например, в арктической зоне, где практически нет населения, или в каких-то других удаленных территориях, аналогично и с развитием, ну, более близким, что ли, да, то есть уход с территории, это деградация тех же сельхозугодий, это закрытие каких-то инфраструктурных объектов, которые не будут обслуживаться и, соответственно, создадут сложности для просто перемещения там, ну, по территории и так далее. Поэтому, ну да, мы должны как раз вот находить этот самый баланс и не стремясь к тому, чтобы все-таки этот естественный процесс остановить, а естественный процесс будет идти в сторону урбанизации, то есть повышения доли городского населения, доли городов в численности населения и в других каких-то показателях, тем не менее сохранить определенный баланс.
3: Вот хотелось бы какой-то конкретики сейчас уже как-то сформулировать. А как именно сохранить этот баланс? Вот что конкретно можно сделать? Ну, за большие города я, ну, честно, не переживаю. Я уверена, что они справятся, что все у них там нормально, все уже на рельсы поставлено, все замечательно. А вот про малые города и про малые населенные пункты, как же все-таки им помочь не обезлюдить?
0: Ну, давайте начнем с того, что я все-таки говорю, что еще раз, естественный процесс будет идти к тому, что их роль и доля в общих каких-то общестрановых показателях будет сокращаться. Это в том числе из-за того, что сейчас наша страна находится на этапе демографического сжатия, то есть все-таки наблюдается естественная убыль населения. Сальдо миграции тоже не говорит о том, что к нам приезжает больше, чем выезжает. И поэтому, ну, просто

0: при естественных процессах население будет концентрироваться в более крупных населенных пунктах. Поэтому ну, в определенном роде обезлюдивание будет проходить. И поэтому нужно скорее ухватить какие-то инструменты управляемого демографического сжатия, скажем так. То есть сохранить тот набор государственных услуг, которые граждане получают как раз в этих самых малых городах.
1: В советское время, я помню, что паспорта крестьянам не отдавали, пока они не, какое-то время не отработают на селе. Но сейчас же такие меры уже неприменимы.
2: Мне кажется, единственная мера, которая сработает на 100%, это нормальная дорога и обеспечение транспортом. Вот если из деревни есть дорога, то как-нибудь придумают родители, как за 10 километров в хорошую школу ребенка отвезти.
0: Это в том числе, хотя все говорят о том, что вот построение каких-то скоростных магистралей или там ускорение транспортных потоков, оно может двояко сыграть, и многие сейчас жалуются на то, что даже введение там тех же ласточек, которые идут до Москвы из дальней периферии московской агломерации, оно отчасти вымывает квалифицированные кадры в пользу именно столичного региона. Столица. Поэтому такая тенденция тоже есть. Ага. Но если говорить про инструменты вот, удержания населения или там вот, все-таки обеспечения их адекватной жизнедеятельности в малых городах и сельской местности, есть вот, целый ряд таких точечных программ. Ну, например, поддержка привлечения необходимых кадров в определенные сферы деятельности. Это программа «Земский доктор», «Земский учитель», «Земский работник культуры». Ну, она подразумевает просто то, что специалист, переезжая вот в малый город именно в сельскую местность, получает подъемные для квартир, для проживания. И это, ну, такой, пусть точечный, но действительный какой-то инструмент, который работающий. Есть государственная программа комплексное развитие сельских территорий, которая в значительной степени обеспечивает по-прежнему льготную сельскую ипотеку для тех граждан, которые хотят работать на селе, ну и целый ряд мер по именно поддержке не аграрных производителей, а тех, кто занимается не аграрными и не производственными какими-то задачами в сельской местности. Есть у нас, в конце концов, вот программы, связанные с развитием Дальнего Востока, и то совещание, на котором обсуждалось как бы программы городского развития территории в рамках реализации так называемых мастер-планов, которые вот появились в последние годы как новый документ стратегического и территориального планирования одновременно, они подразумевают обустройство городской среды, в том числе не всегда в крупных городах это касается, а там средних, малых городов тоже. Потому что мастер-планы сейчас разрабатываются для 200 российских городов, и это как раз тот документ или та ячейка, в которую вот, ну, систематизированно складываются различного рода проекты и программы развития городов.
2: Владимир
0: Поэтому
2: Викторович,
0: инструменты задействованы разные.
2: Совсем мало времени осталось, но я все-таки хочу как-то, может быть, вы успеете коротко ответить. Помните, была такая идея строительства с нуля в Сибири городов-миллионников для того, чтобы как раз все это пространство заселить. Как там эта идея поживает? Не слышали вы?
0: Ну, такая идея периодически всплывала, да, мы знаем, мы даже и инициаторов этой идеи в последние годы. Я не верю, что с нуля можно создать какие-то крупные города, но, опять-таки, вот на том совещании с президентом, которое состоялось 10 августа, говорилось о строительстве пригорода во Владивостоке и вообще, кстати говоря, об обустройстве Владивостока как центра.
1: Владимир Ильич, время, к сожалению, заканчивается у нас. Спасибо вам большое за беседу. Директор Центра региональной политики РАНХИКС Владимир Климанов был с нами на связи.
3: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя Великая Россия»
4: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
3: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
3: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия» в нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников в студии. Вот Татьяна на предыдущую тему реагирует, пишет: «У небольших городов и поселений нет будущего? Нужны большие агломерации? Если такая точка зрения победит, то Россия не станет, значит, вся государственная политика неверна». А вот, Татьяна, объясните мне, почему не станет-то? Ну, переедут все в города, будем в городах жить. Чего плохого-то? Я же только что говорил. Вот нам большие агрокомплексы, молочную продукцию привезут, лес привезут, нефть накачают, газ накачают. Что, зачем нам деревня? Вот объясните мне простым языком, чтобы просто и понятно. Это, кстати, не только Татьяны касается, которая активно комментирует эту тему. Спасибо вам большое. Интересно всегда, да, поспорить, пообсудить. Ну и к другим нашим радиослушателям. Пишите нам, пожалуйста, зачем нам нужно развитие деревни? Ну вот простым языком. Зачем? Я вот со своей точки зрения не могу понять. Попытаемся разобраться. А пока переходим к другой теме.
3: Наше время.
2: Появилась прекрасная новость тут. Вот раньше, допустим, арестовали на таможне какой-нибудь товар без документов, предположим, да, его нужно реализовать с торгов. Или, например, изъяли лишнюю недвижимость.
1: У проклятого коррупционера.
2: Да, у коррупционера. Тоже ее можно реализовать, не можно, а нужно, по закону, обязаны реализовать ее на торгах. Там техника бытовая, еще какие-то товары всевозможные, вещдоки иной раз тоже реализуются через торги. И вот если раньше срок реализации был 100 дней, то теперь его предлагают сократить до 44 дней. Мы решили оттолкнуться от этой темы и, в принципе, порассуждать. Вот, дорогие мои, кто-нибудь из вас, тоже напишите, пожалуйста, 8-925-222-99-92 в любой мессенджер. Кто-нибудь из вас когда-нибудь купил квартиру на торгах? Она же, очевидно, сразу там раза в два дешевле, чем
1: или
2: на
1: рынке. Машину.
2: Или машину.
1: Да или хотя бы технику.
2: Да хоть чего-нибудь.
1: Что-нибудь.
2: Где-нибудь вы видели эти площадки, на которых это продается? Оно точно дешевле. 100%. Даже с учетом этих аукционов. Это вот гадалки не ходи. Но нету.
1: Кстати, тут вот еще со 100 до 44 дней, это ладно, да, срок, но тут же еще по стоимости есть нововведения, ну, которые должны будут действовать через год, что если не продалось в первый раз, вот что бы то ни было, да, например, квартира за 10 миллионов рублей, то после этого на новый аукцион выставляют за 90% стоимости. Вернее, неправильно сказал. Уценка на 90%. То есть было 10 миллионов, стало миллион. Квартиру продают. Ну, вот так вот. Предлагается. Посмотрим, как это на самом деле все будет. И стартовая цена тут за отдельные лоты в 10 тысяч рублей назначена. Ну, представляете, квартиру за 10 тысяч. Я, конечно, фантазирую сейчас, но почему нет? Почему
2: нет? Какой-нибудь вдруг там новый плазменный телевизор во всю стену за 10 тысяч. Ну, я бы приобрела бы так вот на аукционе, знаете. К нам присоединяется финансовый эксперт, аналитик Татьяна Волкова. Татьяна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Ну, а почему сокращают? Я предполагаю, наверное, там, может быть, площадки, чтобы освободить, наверное, залежался товар, наверное, не знаю.
7: Да, безусловно, на площадках сегодня огромное количество лотов, и многие лоты остаются без внимания, уходят на повторные торги, ну и это оборачиваемость денежных средств.
2: Где они, эти площадки, расскажите мне? Потому что у меня такое ощущение, что вот эти вот квартиры, машины за бесценок, как-то вот они так, знаете, так, ну, своим позвонили, так, завтра, значит, аукцион, все собираемся в 9.05, быстренько все решаем, в 9.07 уже ни квартир, ни машин нет, остались только мочалки для мытья посуды, все.
7: Ну, вы сейчас проговариваете одно из убеждений, которое есть у широкой массы населения, а на самом деле это по федеральному закону стандартизированные площадки, есть федеральная площадка, на которой абсолютно все лоты торгов по банкротству, конфискату, судебных приставов, это все в открытом доступе. Люди просто не интересуются, не изучают. Нужно иметь знания, нужно иметь квалифицированную подпись электронную, нужно быть аккредитованным на этих площадках. И вот вы говорили, что хоть один человек, который купил Сургов. Я этот человек. Я еще в 2009 году купила первый автомобиль на 30% ниже рынка Сургов. Покупаю постоянно. Вот недавно реализовала коммерческое помещение, именно купленное Сургов по банкротству в два раза ниже рынка.
2: Так. То есть все-таки нужно обладать определенным навыком. Во-первых, знать, где расположены
1: площадки.
2: Кажется, вы нас
1: заинтересовали.
2: В глубинах интернета. Во-вторых, оформить себе квалифицированную подпись. Ну ладно, хорошо, с этим можно разобраться. Но еще какие-то дополнительные нужно знания иметь для этого.
7: Ну, конечно, нужно разобраться, какие площадки существуют.
2: Какие существуют? Вот мы сейчас в здании прям сразу полезли в интернет искать эти площадки.
7: торги.gov, если можно называть в эфире, да, название площадок.
1: Это же государственное.
2: Это государственное, конечно, да, да. Это мы можем
7: называть. Это государственное, это федеральный агрегатор, который собирает и аккумулирует абсолютно всю информацию. Плюс есть агрегаторы, которые не только с федеральной площадки, но и с тех, где проходят аукционы, Сбербанк, АСТ и многие другие площадки. Эти агрегаторы также собирают, подтягивают информацию, группируют по категориям машины, квартиры, ценные бумаги, земля и так далее, первичный проводит анализ. Здесь, безусловно, нужны знания, какие площадки, как на них работать, как пройти аккредитацию, что значит, например, аукцион на повышение, а что значит публичное предложение на понижение, повторное публичное предложение, какие сроки, как подавать заявку. Конечно, это комплекс знаний.
2: Угу. А есть какие-то люди-посредники, которых можно нанять, чтобы они мне купили квартиру за бесценок?
7: Да, есть люди, которые за небольшую сумму оказывают такую услугу. Это брокеры торгов по банкротству, которые на ваш заказ подберут лоты, предлагать будут вам лоты. Комиссия может быть от 5000 рублей до процента от стоимости недвижимости.
1: Татьяна, объясните мне тогда, пожалуйста. Ну, вот смотрите, вы успешно этим пользовались. Мы знаем схему, по которой все это реализовывается. Но, тем не менее, очень много, как я понимаю, да, не проданного товара лежит, иначе бы Минфин не затевал вот эти все изменения, чтобы побыстрее все это сбыть. Почему так происходит? Что не продается?
7: Вы знаете, я вам так скажу, что главная причина всех этих изменений непроданного товара, что очень малое количество людей в России пользуется возможностями, к сожалению. Ну, то есть мало покупателей, недостаточно объем средств, денег, которые на текущий момент задействованы на этих площадках. Поэтому люди не интересуются, и ряд торгов примерно 40% ежегодно нереализованных лотов. Какие-то лоты есть по завышенной цене однозначно, какие-то лоты есть неликвидные. Ну, то есть это целый комплекс факторов.
1: Угу. А что вообще продается? Ну, машину, квартиру мы поняли. А какие-то такие более приземленные, что ли, примеры? Ну, действительно, если на таможне там конфискуют одежду, ее тоже там продают. А что еще можно купить? Технику, может, продукты там продаются? Я не знаю. Расскажите, пожалуйста.
7: Продается много чего. Это может быть одежда, это может быть обувь. Вот прямо сегодня я анализировала лот. Это целая партия обуви. Причем стоит эта партия, по-моему, 10 тысяч рублей этот лот. Это бытовая какая-то техника, мебель, стулья, принтеры, автомобилей, конечно же, много, земли много, комнат, квартир, большое количество, специализированная техника, трактора, комбайны. Это, наверное, вот такой основной костяк лотов, а так найти можно все что угодно на торгах, оружие, ценные бумаги и многое другое.
2: 5 стволов деревьев я сейчас нашла. Реально.
7: Очень много всего.
2: Честное
7: пингвинов
2: слово.
7: Я видела, продавали живых на торгах.
1: Кого-кого?
7: В общем, пингвинов.
1: Пингвинов?
7: Два пингвина.
1: Боже мой. Татьяна, и еще у нас немного времени остается. Скажите, пожалуйста, насколько все это безопасно с той точки зрения, что не всплывут ли какие-то прежние владельцы, нужно ли проверять подноготную, если это там земельный участок или квартира, а если техника, не всплывет ли владелец какой-нибудь?
7: Вы знаете, каждый лот нужно анализировать очень внимательно. Во-первых, юридическую его составляющую, да, действительно, чистоту сделки. На таких лотах часто еще есть обременения, их нужно снимать, если это банкротные торги, если конфискат, то обременений может не быть. И анализировать не только картинку, да, например, отчет об оценке, нырять глубоко, потому что можно купить торгов кота в мешке и, соответственно, вместо автомобиля просто хлам получить. Поэтому каждый лот нужно анализировать, желательно его осматривать.
1: Татьяна, спасибо вам большое за интересную беседу. Финансовый эксперт-аналитик Татьяна Волкова была с нами на связи. Видим, дорогие друзья, что вы активно комментируете тему сохранения деревни. Спорите со мной, что безусловно интересно. Продолжайте в том же духе. Зачем нашей стране деревня? Спрашиваю я вас, недоумевая, зачем она нам нужна. Поспорьте со мной.
3: Наше время. Театр «Радио России» представляет.
8: На каком аэродроме у вас посадка?
9: На Орли, сказали.
8: Вот. И разыщет Анриет тебя на Орли.
3: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
9: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
3: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
10: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
3: «Маленькая печальная повесть». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
11: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России.
12: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
13: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен она не устраивала, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
12: А что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска.
3: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
14: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плекова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил научное сообщество с открытием мегаустановки «СКИФ». Глава государства во вторник провел заседание Совета по науке и образованию. Сегодня глава государства примет участие в учениях Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной образования военно-воздушных сил. До 9 утра в столице действует желтый уровень погодной опасности. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин поздравил научное сообщество с открытием мегаустановки «СКИФ». Глава государства во вторник провел заседание Совета по науке и образованию.
2: Уважаемые коллеги, прежде всего, в завершении хочу еще раз поздравить всех с сегодняшним событием. И благодарю тех, кто участвовал непосредственно в создании СКИФ. Это не начало работы вот в таком режиме, в таком качестве, в таком объеме. Это продолжение того, что было сделано и нашими предшественниками еще в советское время, а затем и нами с вами в предыдущие годы. Но это, как здесь правильно было сказано, это хороший импульс для дальнейшего развития российского образования, российской науки, важнейших отраслей производства, экономики, которые будут связаны с результатами работы подобных систем «Мегасайенс». И хочу выражать слова благодарности за эту работу, поблагодарить также и членов Совета по науке и образованию за нашу совместную с вами работу на протяжении предыдущего года и всех предыдущих лет, выразить надежду на то, что мы эту работу продолжим, так же, как и продолжим реализацию тех проектов и программ, о которых мы сегодня говорили. И, безусловно, мы это все с коллегами из администрации зафиксируем в соответствующих документах. И они будут положены затем в основу решений на уровне правительства Российской Федерации.
1: СКИФ – источник синхротронного излучения. Его запуск даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровнях. Как ожидается, это поможет решить актуальные задачи в биологии, медицине, химии и энергетике. Владимир Путин также поручил правительству предусмотреть средства на формирование мощных научных центров в регионах и их дальнейшую работу в проекте федерального бюджета на ближайшие 3 года. Позже Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где примет участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры стартовали 4 августа. В них задействовано около 60 кораблей и судов, порядка 30 единиц авиации, более 13 тысяч военнослужащих. Эти учения станут основным мероприятием оперативной боевой подготовки флота в нынешнем году. В ходе маневров военные отрабатывают комплексное применение высокоточного оружия, современного вооружения и военной техники. Российские военные группировок «Север», «Запад», «Южная», «Восток» уничтожили 152 пункта управления беспилотниками ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над селом Щербаковка в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Новое поле» в Запорожской области. Вооруженные силы России за минувшие сутки ударили по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам в Киеве и Запорожье. Также поразили морские суда, задействованные в интересах ВСУ в акватории Черного моря. Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной образования военно-воздушных сил. Сегодня в условиях специальной военной операции летный и наземный состав демонстрирует профессионализм, отвагу, преданность родине, достойно решает важнейшие государственные задачи. За проявленное мужество и героизм 36 человек удостоены высокого звания Героя России, отметил Андрей Белоусов. Он также выразил признательность летчикам, штурманам, авиационным специалистам, испытателям, талантливым ученым, конструкторам, ветеранам за доблестную службу и самоотверженный труд. В российском посольстве в Бухаресте заявили, что МИД Румынии пытался выдать куски пенопласта за обломки российских дронов. Дипломатов вызвали в ведомство после того, как румынский истребитель F-16 сбил беспилотник над территорией страны. Однако доказательств его принадлежности Москве так и не предъявили. Наш посол Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Россией из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО. В ответ румынская страна решила выслать сотрудника российского посольства и отозвала своего посла из Москвы для консультаций. В российском МИДе назвали этот шаг театральным жестом и отказались зеркально отзывать своего дипломата. В посольстве также отметили, что Румыния закупает дорогое западное вооружение за счет налогоплательщиков, оправдывая это мифической угрозой с Востока. Посольство России в Колумбии находится в контакте с региональными властями страны, чтобы проверить информацию о якобы пострадавших при землетрясении россиянах. При этом отмечается, что обращений на горячую линию посольства не поступало. Об этом заявил посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии утром в понедельник. По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия достигло 132 человек. В Российском союзе туриндустрии также сообщили РИА Новости, что к ним не поступало обращение от российских туристов в связи с землетрясением в Колумбии. Государственная корпорация «Роскосмос» сегодня организует прямую трансляцию частичного солнечного затмения. Она начнется в 18:35 по московскому времени и будет видно... Затмение будет видно на большей части территории России, от Чукотки до Санкт-Петербурга, Мурманска и Калининграда. В столице солнце начнет закрываться луной в 20:04 и уже через 5 минут скроется за горизонтом. Наибольшая фаза затмения ожидается в Анадыре. Ученые отмечают, что из-за низкого положения светила над горизонтом его яркость будет ослаблена. До 9 утра среды в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Сегодня жители столичного региона перенесутся из теплой середины лета в прохладное начало осени, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что июльские температуры уже прошли, но потепление еще наступит. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже во вторник было разыграно 6 комплектов наград в плавании у сборной России: золото, серебро и бронза. Егор Корнев с результатом 22:52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58:68. Сборная России была третьей в микс-эстафете комплексом 4 по 100 метров. Добавлю, что на данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Международная федерация каноэ намерена допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям без ограничений, начиная с 1 января 2027 года. До этой даты возможны исключения, если полноценному участию россиян и белорусов препятствует местное законодательство или обязательное решение властей. В этом случае спортсмены могут принять участие без флагов и гимнов на официальных церемониях, а при более строгих ограничениях в нейтральном статусе. Московский футбольный «Спартак» предложил 200 миллионов рублей футбольному клубу «Сочи» за вратаря Александра Дегтева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. «Сочи» хочет за голкипера 250 миллионов рублей. Ожидается, что стороны договорятся о трансфере в течение недели. Баскетбольный клуб «Астана» не сыграет в наступающем сезоне единой лиги ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Представители ПБК «Астана» и Федерации баскетбола Казахстана также выходят из состава Совета лиги. При этом лига планирует сохранить утвержденную систему проведения соревнований на предстоящий сезон, в котором примут участие 11 клубов, говорится в сообщении единой лиги. Совет Всемирной Федерации Кёрлинга принял решение продлить отстранение России от участия в международных соревнованиях до конца года. Правление твердо убеждено, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьезные проблемы для целостности соревнований, и поэтому изменение текущей позиции нецелесообразно, говорится в заявлении организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня 12 августа днем до плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. В Тюмени 25 тепла, в Красноярске 26, в Калининграде воздух прогреется до плюс 22, осадков не ожидается. В Уфе и Казани 26 градусов, в Оренбурге теплее, до плюс 30 и также без осадков. В Ростове-на-Дону 32-34 тепла, в Ставрополе плюс 35, в Ялте до 34. В Санкт-Петербурге и Москве небольшой дождь в городе на Неве, днем плюс 16-18, в столице до 19 градусов тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Сигналы точного времени.
2: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101,5 FM.
3: Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
4: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности кредита, возможность купить квартиру, и обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь... Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваши мнения и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам. Напоминаю, что у нас тут идет дискуссия по поводу необходимости развивать и сохранять деревни. Напишите, для чего это нужно. Видим уже ответы наших слушателей. Спасибо вам большое за то, что принимаете участие в беседе, безусловно. Важный. Ну, а также напоминаю про возможности связаться с нами страничку ВКонтакте и приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Абсолютно бесплатно можно его скачать, установить и пользоваться. Ну, а самые свежие интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Ну, а мы переходим к тем обсуждения. Спрос на трактористов, это к разговору о сельской местности, да, который у нас подвис. И на самом деле мы его достаточно этот вопрос активно обсуждали потом за эфиром с Данилом. Да. Так вот, спрос на трактористов в России в июне 26 года увеличился на 54%. По сравнению, не думайте, что это сезонный фактор. Нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
6: Да, ну вот тут сервисы предоставления услуг провели такую статистику, провели исследование и, значит, опубликовали статистику, правильнее сказать, и заметили, что не только количество, не только спрос на трактористов, но и спрос на работы трактористов тоже увеличился, причем если спрос на трактористов на 54%, то на их работу спрос увеличился на 87%. Вообще, конечно, интересно, кто заказывает услуги трактористов, ну, там, стройка или сельское хозяйство, довольно любопытно, потому что трактористы тоже разные бывают и в своих отраслях по-разному работают. Сейчас попытаемся во всем разобраться.
5: К нам присоединяется HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян. Гарри, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Ну, вот этот тренд, он с чем может быть связан? С тем, что стало больше работы в сельском хозяйстве?
7: Отчасти так. С другой стороны, у нас, если посмотреть основной документ, который определяет политику страны, это приоритеты 2030. там черным по белому написано «Курс на технологический суверенитет». Это значит, надо делать все свое. Это привело к тому, что у нас объем там стройки, промышленности, производства вырос. Нужны работники. Но при этом мы имеем такую ситуацию, что, допустим, стать разнорабочим легко. Да, разнорабочих можно найти, разнорабочих можно привезти из стран ЕАЭС, разнорабочих можно привезти из дальнего зарубежья, из Индии, Филиппин, там, Шри-Ланки, Бангладеша. Но вот привезти их в качестве трактористов не получится, потому что нужно сдать права в гостехнадзоре, а для этого нужно пройти достаточно сложные процедуры. Mm-hmm. Именно поэтому, когда мы говорим про трактористов-машинистов, их привезти в Россию, то есть их импортозаместить из других стран очень тяжело из-за получения водительских удостоверений.
5: Ну, на самом деле, не может не радовать, потому что есть у меня почему-то такое подспудное ощущение, что, с одной стороны, развивается наша промышленность и сельское хозяйство. Это показатель как раз про это говорящий, верно? Вот. А с другой стороны, ну, на тракториста отучиться, мне кажется, что по времени это примерно столько же, как отучиться просто получить водительские права. Просто это другая категория. Ну, то есть нужно пройти обучение, и вот, пожалуйста, тебе работа. Так?
7: Вы абсолютно правы, но проблема заключается в том, что если раньше мы, условно говоря, то есть если посмотреть динамику привоза иностранных специалистов из стран ЕАЭС, да, и, в принципе, ближнего зарубежья, там, из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, то количество там привоза сократилось на 21,1% по сравнению там, с предыдущим годом. Угу. То есть в основном, то есть людей из этих стран мы больше не привозим. А вот чтобы привезти людей, например, там, из Азии, Африки, тут, конечно, мы тренды растут, то есть людей мы привозим больше, но трактористов, машинистов привезти не можем. Даже несмотря на то, что эти люди фактически умеют управлять этими тракторами.
5: Да. Понимаете? И бог бы с ними, Гарри. Мы-то за них-то не очень сильно переживаем. Мы вот о чем думаем. Если у нас создаются рабочие места, ну, это, в общем, квалификация, да, водительская, как минимум. Рабочие места, которые мы можем предоставить нашим жителям. Вот мы, вы, конечно, не слышали наш разговор, но в конце прошлого часа мы подняли тему о спасении, развитии сельской местности. И в том числе говорили о том, что там работы нет. Вот, пожалуйста, оказывается, есть работа. Причем сколько вот сейчас будет получать трактор? Вот если он на эту вакансию откликнется?
7: Если он откликнется на эту вакансию, то от 140 до 180 тысяч рублей человек может спокойно получать. Если у него будут переработки, то зарплата
6: это
7: может
6: в городе
7: значительно вырасти.
6: Или в деревне?
7: Это нет, это в деревне.
5: Неплохо, мне кажется.
6: В деревне 140 тысяч. Я сейчас зайду, не поленюсь, и посмотрю вакансию тракториста в деревне, получает ли он там 140 тысяч. Что-то я не знаю, ну не знаю, в Омской области, в деревне.
5: Я думаю, что какой-нибудь крупный агрохолдинг вполне способен предложить именно такую зарплату с учетом того,
6: крупный,
5: что это сезонная работа, верно?
7: А если мы говорим про крупные агрохолдинги, безусловно, да. Но надо понимать, что у нас дефицит трактористов-машинистов просто колоссальный. И, конечно, их в первую очередь может себе позволить скупить и перекупить зарплатами крупный агрохолдинг. Поэтому сейчас цены за последние 3 года на вот такой персонал просто взвинтились вверх.
5: Друзья, в сельской местности есть работа, и она очень хорошо оплачивается, даже если она сезонная. Хотя, может быть, трактористы, машинисты, они и зимой тоже могут себя как-то применить в сельской местности?
7: Мне сложно ответить, потому что, ну, то есть, конечно, этот работник может заниматься чем угодно. Он может хоть вручную заниматься сортировкой того, что он там поймал, но это уже предмет другого разговора.
5: Понятно. Вот чтобы не привозными, а нашими специалистами все эти заполнить вакансии, что нужно для этого? Открывать дополнительные курсы?
7: Я думаю, на самом деле у нас государство более чем достаточное количество мер для этого делает. У нас есть нацпроект кадры, в рамках которого там есть 3 вуза-оператора, которые готовы бесплатно переобучить людей на востребованные специальности, в том числе тракториста, машиниста, бесплатно переобучат и дальше обязуется оказать содействие в занятости, то есть помочь открыть ИП, самозанятого, либо найти работу.
5: Супер. Еще раз скажите, что это за программа такая, куда обращаться?
7: Нацпроект, национальный проект кадры называется.
5: Угу. Ну вот, представляете, мы смотрите, помогли огромному количеству
6: людей. Я провел собственное расследование.
5: Так, ну давай.
6: И, как и обещал Гарри, я зашел в Омскую область, предложение по тракториста-машиниста. Ну, конечно, 140 тысяч он не получает, но вот тут довольно близкий к Омску район, собственно говоря, омский, да, и села некоторые указаны. Ставка за работу на тракторе, вот за работу непосредственно, 550 рублей в час. Там, оказывается, у них дифференциация, у трактористов есть, вот если если ты простаиваешь, то 300 рублей в час тебе платят. Если ты ремонтируешь трактор, то 350 рублей. А если вот работаешь, то 550. Так вот, если 8 часов в день работать, 20 рабочих дней в месяц в среднем, да, 88 тысяч рублей. Для деревни, в общем, тоже, наверное, деньги неплохие, но, конечно, не 140 тысяч.
7: Вы знаете, работодатели бывают разные, требования к квалификации могут быть разные. И плюс сами трактора могут быть разные. Одно дело, если там трактор Беларуси, которому особой компетенции не требуется. Другое дело, если это зарубежные трактора, например, там тип работы особый. Плюс надо понимать, что 9652, это, конечно, все, что касается официальной части, но большая часть тех же трактористов-машинистов готова ради дополнительного заработка перерабатывать. А у нас переработки оплачиваются в двойном, а если мы говорим про праздничные дни, то и в тройном размере.
5: Поняли вас. Спасибо вам большое, Гарри. Я думаю, что это хорошие новости для тех, кто нас сейчас слушал в сельской местности. Гарри Мурадян, HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка» был с нами на связи.
1: Наше время.
6: Продолжаем наш эфир и хотим поговорить об очень важной инициативе в области безопасности. Дело в том, что не так давно произошла, в общем, трагедия в Тюмени. Да? Девушка выпала из кабинки аттракциона и получила серьезные травмы. Ну и, естественно, это не единственный случай, когда на аттракционах люди получали травмы, но именно этот случай стал, скажем так, поводом к тому, чтобы в Государственной Думе заявили о необходимости усиления контроля за техническим состоянием аттракционов и соблюдением требований безопасности при их эксплуатации во всех регионах страны. Хочется нам понять, сейчас обо всем у эксперта спросим вообще, кто следит за тем, чтобы аттракцион был, ну, в исправном состоянии, да? Кто следит с этим с точки зрения технической, когда аттракцион там, с конвейера, условно говоря, сходит, да? Когда его принимает парк отдыха и развлечений? И как проконтролировать то, что человек, который садится в аттракцион, выполняет полностью все меры безопасности?
5: Сам?
6: Ну, сам, естественно. Ну, вот условно говоря, да, садится кто-то в кабинку, все, и там специалист, который от аттракциона, да, он его пристегнул полностью, а человек берет и расстегивается. Ну, хочет там адреналин, например, дополнительный получить. Как быть с такими случаями? Это, в общем, уже то, что называется личная, наверное, ответственность. Сейчас во всех этих нюансах попробуем разобраться. С нами на связи президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов, председатель технического комитета безопасности аттракционов Владимир Гнездилов. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Владимир.
8: Давайте по порядку.
6: Да,
5: давайте.
8: Вот то, что Дума инициирует, да, это как бы зуд такой перед выборами. Поэтому давайте забудем, потому что долго, многие годы система безопасности аттракционов создавалась Министерством промышленности и торговли. Еще Денис Валентинович Мантуров был министром. Что произошло у нас в 2016 году? У нас был принят технический регламент о безопасности аттракционов. И этот технический регламент, поскольку он является документом Евразийского союза, он выше национального законодательства. Поэтому потуги безграмотных депутатов создать какой-то национальный закон упрутся в приоритет международного документа. Это первое. Под принятие технического регламента были созданы инспекции. Правда, они были созданы в регионах, а не федеральная инспекция, как это положено по закону о техническом регулировании, но я думаю, что правительство ликвидирует этот пробел и создаст на базе, может быть, Росстандарта или Ростехнадзора федеральную инспекцию по безопасности аттракционов. Пока у нас парадокс сумасшедший. Давайте я об этом скажу. У нас документы по булочным аттракционам издает Департамент растениеводства Министерства сельского хозяйства.
5: Как?
8: Вопрос,
5: простите?
8: Не ко мне, почему? Департамент растениеводства Министерства сельского хозяйства.
5: За аттракционы.
8: Почему так? Вопрос не ко мне. Что происходит сейчас? Под осень депутаты возбудились случаями травм многочисленными на тюбинговых горках, на батутах и так далее. И волнами пошли в правительство запрещать. Но в правительстве есть разумные люди. И первый вице-премьер правительства, он просто предписал разработать изменения к действующему техническому регламенту с учетом его применения с 2018 года, с тем, чтобы сократить количество несчастных случаев, с тем, чтобы повысить безопасность продукции. И такая работа проведена. Такой технический регламент с изменениями разработан Российской ассоциацией парков и 3 августа внесен в Минпромторг. Я думаю, что Минпромторг должен вообще озадачиться этой темой и как можно быстрее на базе этого документа собирать мнение участников рынка и так далее. Хочу сказать, как человек, который создавал первый аттракцион еще в 1988 году, потом руководил Международным комитетом безопасности аттракционов, автор стандарта, международного стандарта ISO воздействия аттракционов на пассажиров, хочу сказать следующее. Россия является ведущим государством в мире по разработке норм и стандартов безопасности. Это первое. Мы возглавляем мировой процесс. Второе. Благодаря техническому регламенту и надзору у нас, в общем-то, аварийность и травматизм достаточно низкие по сравнению со всем миром. Основное урожай несчастных случаев нам дают водные аттракционы, нам дают бананы на море за моторными лодками, парасейлинг и так далее. Но, в общем, эти вопросы все будут решены, по крайней мере, безопасность аттракционов поднимется в разы после вступления в силу новой версии технического регламента. Все-таки, когда это начиналось, не было понимания того, как будет работать, это был эксперимент, и несколько лет правоприменения показали сильные и слабые стороны. Сильная сторона – это аварийность за несколько лет уменьшилась на аттракционах и во всех видах оборудования в несколько раз. Слабая сторона – это упор делался на техническое качество продукции, но при этом очень слабо контролировались деятельность субъектов, должностных лиц, органов по сертификации, испытательных лабораторий. К тому же вырос на этом деле очень серьезный произвол надзорных органов, безосновательный, потому что просто от страха начали отзывать сертификаты и все остальное. Новый технический регламент, он на международном уровне регулирует все процессы, процедуры, он имеет прямое действие, в отличие от стандартов, он имеет приоритет над национальным законодательством, и быстрое ускоренное принятие, как это просит первый вице-премьер правительства Мантуров, ускорит, соответственно, подход уже к следующему сезону, возможно, еще больше снизить травматизм. Какое основное отличие?
6: Позвольте, не так много времени у нас просто осталось. Мы поняли, о чем вы говорите. Ваша мысль предельно ясна. Нам хочется поинтересоваться. Вот тот случай, когда пассажир сам какие-то меры не соблюдает, он как трактуется? Это чья ответственность?
8: В новом техническом регламенте предусмотрено регулирование не только аттракционов, но и устройств для развлечений, прыгалок, батутов и так далее. Там, где человека везут на аттракционе, независимо от его поведения, если он только в сознании, хорошо, нормально себя чувствует, аттракцион его должен привести к финишу здоровым, без всяких травм и так далее. Вот разговор о том, что сам там ведет или не ведет, если он сам ведет и выпрыгивает или не застегивает себя, это виновата конструкция или операторы. В техническом регламенте это предусмотрено. Даже когда аттракцион переворачивает людей вниз головой, да, там должны быть предусмотрены средства удержания, которые по новому техническому регламенту должны испытываться на открытие на вес 130 килограммов. Там много вот таких новаций, которые связаны именно с переносом внимания на испытания. Вот в старом регламенте не было прописано нормы испытаний, а вот было постановление правительства 1732, обязательно его почитайте. Люди из растениеводства, да, они считали, что главное достоинство аттракциона в том, что он должен быть чистым. Не безопасным, подчеркиваю, а чистым. С этого начинается постановление правительства.
6: Но нас, конечно, всего интересует безопасность. Владимир Алексеевич, время, к сожалению, у нас в эфире заканчивается. Спасибо вам большое за такой обстоятельный и глубокий разговор. Вы так хорошо ответили на все наши вопросы. Президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов, председатель технического комитета безопасности аттракционов Владимир Гнездилов был с нами на связи.
1: Радио.
9: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
9: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
12: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом, во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
9: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И вот, наконец, тема, которую мы анонсировали еще вчера и сегодня несколько раз про нее
6: говорили. Да, которая, собственно говоря, комментарии собирает тоже у нас уже от радиослушателей еще с момента, собственно говоря, мероприятия с президентом.
5: Накануне, во время президиума Госсовета, президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, точнее, там активно это обсуждалось просто темой, и Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу общественного транспорта, его развития в нашей стране. Сегодня в нашей повестке крайне важная для миллионов граждан страны тема развития общественного транспорта, сказал он. За последние 3 года, по словам главы государства, наметились позитивные перемены, но и проблем в этой сфере еще достаточно. И были перечислены определенные мысли, определенные проблемы. К 30-му году доля общественного транспорта не старше нормативного срока эксплуатации в агломерациях городах должна составить не менее 85%. То есть
6: сколько сейчас,
5: транспорт
6: интересно,
5: должен быть новым. Москва, Нижний Новгород, Челябинск и Омск являются лидерами по организации удобного общественного транспорта. Необходимо навести порядок в сфере транспортных перевозок, где до сих пор остаются полукриминальные недобросовестные структуры. Я думаю, тут, скорее всего, речь идет о так называемых маршрутках. При организации транспортного обслуживания необходимо исходить из запросов жителей. Вот это, вот, между прочим, очень важная вещь. Потому что в последнее время вот какие-то маршруты привычные, они меняют номера с калейдоскопической скоростью. Я никак привыкну. Не только привыкнешь к одному номеру, раз, он уже изменился. Ну и маршруты заодно тоже корректируются. Возможности искусственного интеллекта необходимо активнее использовать для повышения эффективности работы общественного транспорта. Необходимо восстановить работу транспорта на исторических территориях России, организовать удобные маршруты. И введение понятия «гарантирующий перевозчик» может способствовать планомерной закупке техники, однако при этом создает риски возникновения монополий.
6: Попробуем сейчас все заявления президента и вообще какую-то картинку сложить о том, как развивается у нас транспорт в масштабах всей страны. Сделаем это вместе с председателем Общероссийского объединения пассажиров. Илья Зотов с нами на связи. Илья Сергеевич, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
6: Илья Сергеевич, ну, во-первых, наверное, с общего вопроса все-таки начну. Президент много сказал по поводу развития транспорта. На ваш взгляд, самое важное, ну, с точки зрения нас, пассажиров, естественно, что прозвучало?
13: С точки зрения пассажиров, действительно, прозвучали те темы, которые последние годы звучали от регионов. И мне очень приятно, что эти темы прозвучали и в докладе президента, и в докладе тех спикеров, которые были участниками, включая в том числе Москву и Народный фронт. Ключевое для пассажиров важно, чтобы не только обновлялся транспорт, а комплексно изменялась его система работы, потому что зачастую, приобретая новый транспорт, не решаются системные темы, такие как пробки, выделенные полосы, достойные условия труда водителя, о чем вот тоже вчера звучало, что зачастую отсутствует где-то даже возможность пообедать водителям, туалетную комнату отсутствует. И потом мы задаем вопрос, почему кадровый дефицит. Вот важно создать условия не только для пассажиров, которые пользуются транспортом, но и чтобы водителям было комфортно работать. И пассажиры иногда жалуются на водителей, которые достаточно агрессивно ведут себя за рулем, проявляют достаточно такое пренебрежительное отношение, а все это возникает из-за того, что условия труда для водителей тоже не созданы. И такие комплексные задачи важно решать, и вчера прозвучала тема создания постоянного источника для обновления транспорта, для развития инфраструктуры, поскольку у нас в последние годы закупается транспорт, но отсутствуют источники для обновления инфраструктуры, то есть системно и путевое хозяйство, и депо находятся пока в недолжном уровне. Поэтому, приобретая новый транспорт, его нужно обслуживать тоже достойно. Для этого нужны постоянные источники финансирования, что как раз важно прозвучало вчера.
5: Ну вот то, о чем вы говорите, как-то мне что-то подсказывает, что вы в основном имеете в виду автобусы, верно? Но общественный транспорт — это ведь не только автобусы. Вот про Нижний Новгород, например, президент напомнил, там в общественный транспорт включена, насколько я помню, канатная дорога, если

0: других городов, которые участвуют в федеральной программе развития городского электротранспорта. Эти вопросы удается решать. Важно, чтобы эта программа расширялась не только на 10, в общем-то, городов, а для других городов, в том числе Омск, который прозвучал, ему требуется, конечно, финансирование для развития трамвая.
1: Ну вот Омск, сразу я вспомнил, он прозвучал как бы в положительном ключе, его похвалили, он лидер, да? Но я, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, именно там затопили метро, которое уже почти построили.
0: Да, именно там, но относительно Омска я все-таки скажу достаточно позитивную составляющую, что вот был в городе 5 лет назад и был в городе буквально полгода назад, хочу сказать, что изменения значительные. Вот те популярные маршрутки, которые во многих городах присутствуют везде и повсюду, там постепенно от них стали отходить и уделяют больше внимания именно таким большим вместительным транспортным средствам. Там создаются теплые остановки, что важно, опять же, для такого региона. И такая комплексная постепенная работа ведется, в том числе обновление троллейбусов там достаточно масштабное произошло. То есть в Омске, понятное дело, что со стороны пассажиров есть много вопросов к развитию транспорта, но все-таки динамику стоит отметить. Вот все эти города, которые прозвучали, там динамика действительно за последние 5 лет, она большая.
2: Скажите, пожалуйста, Илья Сергеевич, а что касается вот тенденции по поводу обновления транспорта? Владимир Владимирович говорит о том, что нужно не менее 85%, а сейчас сколько, насколько старый транспорт в стране ходит?
0: Ну, здесь на последних совещаниях звучали цифры по автобусам, цифра составляет порядка там 60%, но эта цифра звучала относительно городов, крупных достаточно, и не бралась в расчет цифра по межмуниципальным перевозкам и по районным центрам, где численность населения менее 50 тысяч. Это цифра относительно автобусов. А цифра относительно трамваев, их обновление, она будет сильно хуже, там действительно требуются более масштабные финансирования, и, по сути, конечно, важно обновлять не только трамваи, но и пути, потому что во многих городах вот уже были прецеденты, когда запускают новый трамвай на старые пути, к сожалению, он перестает работать, да, и потом уже задают вопрос. Поэтому вот надо все это синхронизировать.
1: По поводу общественного транспорта в малых городах хочется тоже поговорить. Ну, про крупные агломерации, ну, понятно, что так или иначе будут улучшения, будут решаться эти вопросы, будут привлекаться средства. А вот малые города, малые населенные пункты, сельская местность, там же вопрос общественного транспорта стоит более чем остро. Когда там, я не знаю, в день 2 рейса автобуса, и тот сломался и не приехал, и вот как вот с этим быть?
0: Поэтому вчера прозвучала инициатива по запуску проекта перевозки по запросу. Формат этих перевозок заключается в том, что маршрут, по сути, подстраивается под запросы граждан. То есть граждане указывают запрос, когда им нужно ехать, и маршрутная сеть перестраивается с учетом пользователей. И эти проекты уже запущены в ряде регионов, но недостаточно масштабно. Вот как раз предложение вчерашнего совещания сделать это более полномерно и комплексно. Среди пилотных, кстати, регионов рассматривается и Нижегородская область, вот, которая вчера уже прозвучала в позитивном ключе. Но помимо самой программы перевозки по запросу, когда люди не должны ждать одного рейса в неделю, а могут заявить и уехать, допустим, завтра до больницы, важно также решать вопрос обновления транспорта. Там ситуация действительно находится в несколько другом ключе, не так, как в крупных городах. И, наверное, потребуется программа «Сельский автобус».
2: Ну, как я понимаю, вот в Москве-то есть вот эта вот программа, когда ты вызываешь себе персональный автобус, ну, микроавтобус, что называется, да? Ну, и в Москве, понятно, тут уровень дорог другой, и количество людей, которые могут в одном и том же автобусе поехать, другое. Ну, а что касается небольшой деревни? Ну, представляете, одному человеку в деревне нужно съездить в районный центр, чтобы, ну, там, попасть к врачу, условно говоря. Это же каких денег будет для него стоить вот эта вот программа персональной перевозки?
0: Вот как раз данный проект и позволяет жителям сохранить стоимость проезда в прежних значениях, но это возможность для перевозчика работать не по строгому маршруту, а работать в неком муниципальном районе, подстраиваясь под запросы граждан. А со стороны региона все там, в общем-то, расходные части будут закрываться в том числе. То есть не просто частниками отправить.

0: начали работать, но какая-то компенсация завтра должна быть, если это в том числе будет решаться за счет гарантирующего перевозчика.
1: Ну, то есть фактически это та же самая маршрутка, только на государственной базе. Вот как раз очень хочется сейчас обсудить ту самую серую зону, о которой также упомянул президент. Какие виды транспорта у нас сейчас в этой серой зоне по-прежнему остаются?
0: Преимущественно, конечно, это автобусные сообщения, маловместительные транспортные средства, которые работают во многих городах России. Здесь я упомяну и Ульяновск, и Иваново, и огромное количество южных, в том числе, городов, где действительно эта ситуация не решается. Мы видим, во-первых, потеря налогов, что сокрытие билетной выручки идет. Конечно же, не улучшаются условия безопасности. Но, с другой стороны, мы должны четко понимать, что программа обновления системных для таких частников, которые работают на нерегулируемом тарифе, тоже практически нет. Поэтому государство должно, с одной стороны, обелять этот рынок, с другой стороны, стимулировать вот эти предприятия, все-таки сохранить и мотивировать их переходить в белую зону, работать легально и каким-то образом контролировать их, потому что полностью отказаться от их услуг, а это 40% рынка, тоже было бы, наверное, не очень правильно. Тех, кто способен меняться, нужно оставлять в этом рынке и каким-то образом стараться решать вопрос, потому что это число значительное, и одномоментно потерять 40% перевозок тоже нет возможности у муниципалов, у регионов этот вопрос закрыть очень быстро.
2: А здесь речь про такси не идет?
0: Здесь речь про такси не шла, шла речь именно про городские перевозки, те маршруты, которые... И, конечно, про такси тоже надо заниматься, нужно их включать в единую такую, сказать, мобильность, не воспринимать такси отдельно от общественного транспорта.
1: Ну, таксисты очень гордятся тем, что они не общественный транспорт, а предмет, ну, не предмет, а, как сказать, там, часть роскоши. Да. Они нам даже об этом в эфире говорили, но тем не менее, вот смотрите, новость буквально последних часов, что называется, вот она появилась на лентах агентств 19.15. Поездки на такси станут дешевле для многодетных семей на территории всей страны. Минтранс, региональные власти и участники рынка активизировали работу по повышению доступности таких перевозок для отдельных категорий граждан. Единственное, что, чтобы вот отнести себя как пассажира к этой категории, нужно будет каким-то образом это через госуслуги провести. То есть такси будут подвязаны у нас теперь еще и госуслугам, что, мне кажется, неплохо. Так все-таки такси – общественный транспорт или роскошь?
0: В некоторых регионах такси – это показатель того, как работает общественный транспорт. И мы видим там, где резкий спрос на услуги такси, там обычно общественный транспорт работать неважно. Относительно сервисов для многодетных семей, действительно, мы должны понимать, что во всех практически видах транспорта существуют программы льготные для того, чтобы многодетная семья пользовалась услугами авиасообщения, железнодорожного транспорта, в городском транспорте. А вот в такси этого не было, и очень надеюсь, что пилотные версии в Уфе, которая была запущена, и вот сейчас как раз в Нижнем Новгороде, возможно.
2: Распространится на всю страну. Илья Сергеевич, время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за, как всегда, интересный и предметный разговор. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами на связи.
3: Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
4: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
5: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
3: Разное время. Слушайте по будням.
6: На правах рекламы. ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12-12.
8: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масла Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
7: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
8: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительное подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
7: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
8: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
7: Все это масло Таволги.
8: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
7: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
8: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
7: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
8: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
7: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поручил выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития страны. Пассажирский поезд номер 1 сообщение «Владивосток-Москва» задерживается на 6 часов. Об этих и других событиях далее подробно. Президент России поручил выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития страны. Также Владимир Путин заявил, что отечественные научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия должны получить доступ к формирующимся в России уникальным базам данных.
2: Такое гигантское единое цифровое хранилище геномов, а также вся инфраструктура Мегасайенс дают колоссальный объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ. А также, что важно, для создания и обучения российских суверенных моделей искусственного интеллекта, фундаментальных и отраслевых. Поэтому доступ к таким уникальным базам данных должны получить наши научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Для этого необходимо все научные и стратегические активы связать с вычислительными мощностями, суперкомпьютерами, суверенными облачными технологиями. По сути, выстроить целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России. При этом нужно во всех аспектах обеспечить безопасность, устойчивость ее работы, включая защиту данных, являющихся достоянием Российской Федерации.
1: Выступая на Совете по науке и образованию в Новосибирске, Владимир Путин отметил, что наше оборудование для строительства сибирского кольцевого источника фотонов оказалось лучше импортного, которое изначально предполагалось использовать до отказа некоторых стран от поставок. Президент Владимир Путин накануне поздно вечером прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщается на сайте Кремля. До этого президент находился 10-11 августа с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Сахалинскую область президент в предыдущий раз посещал более 13 лет назад. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В Черном море южнее Одессы поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины сухогрузов с оружием для противника, отметили в ведомстве. Ранее в своей сводке Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области. Как сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Михаил Герасимов, в ходе продвижения российских войск ВСУ потеряли более 315 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и решительными действиями освободили населенный пункт «Новое поле» Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Коломийцы, Ивановка, Рыбальская, Воскресенка, Зоревка, Широкая, Самойловка, Никольская, Великомихайловка. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 15 автомобилей.
1: Министерство обороны России также отметили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Щербаковка в Харьковской области. Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив и готовы будут нанести удары по Ирану, если Исламская Республика предпримет попытку как-либо изменить положение дел, заявил президент США Дональд Трамп. В свою очередь, как заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи, Ормузский пролив остается закрытым до тех пор, пока США не изменят поведение. По его словам, США являются источником нестабильности в Персидском, Ормузском и Оманском заливах. Ризаи добавил, что США развязали незаконную войну, которая поставила под удар весь регион. Между тем, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», Эр-Рияд отговорил США от атаки на Иран, боясь, что они не защитят от ответных ударов. 2 августа Трамп сообщил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. Около 15 российских регионов достигли показателя национального проекта по вводу жилья на душу населения не менее 82 квадратных метров на человека в год. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, жилья в прошлом году построили около 108 миллионов квадратов. Хуснуллин напомнил, что всего в прошлом году в России было введено 150 миллионов квадратных метров недвижимости жилой и коммерческой. Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение о смене самолета, когда он в июле возвращался с саммита НАТО в Турции, принимала секретная служба. Тем самым президент подтвердил, что тогда действительно тайно покинул борт номер один. Во вторник газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщила, что Трамп прилетел в Турцию на новом президентском борту, подаренном Катаром. Однако по завершении саммита он перед камерами и на глазах журналистов поднялся на борт старого Air Force One, но, согласно собеседникам газеты, он на нем в Великобританию в итоге не улетел. Позже, как пишет газета, сотрудники тайно эвакуировали Трампа в специальном контейнере и пересадили его в третий самолет, который отправился также в Великобританию. Сотрудники издания отметили, что такие меры были приняты из-за угрозы в отношении Трампа и борта номер один со стороны Ирана. На Восточно-Сибирской железной дороге задержан пассажирский поезд номер один с сообщением «Владивосток-Москва». Как сообщает пресс-служба регионального филиала РЖД, состав следует с опозданием по техническим причинам. Время задержки составляет почти 6 часов. Пассажиры обеспечены питанием и питьевой водой. Сейчас железнодорожники предпринимают все необходимые меры для включения опаздывающего поезда в расписание. Между тем, как сообщается на сайте Северокавказской железной дороги, 5 пассажирских поездов сейчас задерживаются в Краснодарском крае в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. Температура Черного моря в Геленджике, Туапсе и Сочи достигла отметки в 27 градусов. Об этом рассказала ТАСС ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Калининграда температура воды составляет 20 градусов, в Одессе 25, в Ялте, Лужте и Анапе 26, в Геленджике, Туапсе и Сочи 27 градусов. По информации синоптика, к началу августа вода в море у берегов Сочи была прогрета до 26 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже во вторник было разыграно 6 комплектов наград в плавании у сборной России: золото, серебро и бронза. Егор Корнев с результатом 22.52 победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин. На 100-метровке брасом серебро у Ивана Кожакина 58.68. Сборная России была третьей в микс-эстафете комплексом 4 по 100 метров. Добавлю, что на данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Европейский гимнастический союз назвал россиян главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе с 13 по 23 августа. Ангелина Мельникова станет одной из самых выдающихся спортсменок, за которой можно будет наблюдать в Загребе. А Мельникова и ее товарищи по команде считаются фаворитами этого чемпионата Европы, говорится в сообщении Европейского гимнастического союза. Футбольный «Спартак» продолжает работать над трансфером вингера «Ахмата» Максима Самородова. По данным инсайдера Анара Ибрагимова, московский клуб начинал переговоры с предложением в 4 миллиона евро, а сейчас за 24-летнего футболиста сборной Казахстана готов заплатить 8 миллионов евро с учетом бонусов. Ранее сообщалось о том, что «Ахмат» требует за Самородова 10 миллионов евро. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче Кубка России по футболу. В возрасте 72 лет в качестве капитана он вышел в стартовом составе петербургского «Динамо» на игру второго раунда «Пути регионов» против «ФК-10». Раперистка Стефания Часовникова одержала победу на спартакиаде народов России. В финале она победила Ирину Зорину со счетом 15-7. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным центров ОБУС, 12 августа в Архангельске и Петрозаводске днем до 15 градусов возможен небольшой дождь. В Мурманске до 14 градусов и также возможны осадки. В Сыктывкаре сегодня днем 24 градуса, будет без осадков. В Калининграде 23 градуса и также будет сухо. В Перми и Кирове днем 25 градусов, без осадков. В Казани и Самаре 27 градусов и также будет сухо. В Ростове-на-Дону и Волгограде днем 34 градуса, без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди. Днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов. В Москве сейчас плюс 18 градусов. В течение дня воздух прогреется до 17-19 градусов.

0: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть третья.
1: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1974 году. Несколько дней тому назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга, поэта Коржавина. А до него Андрея Синявского. Уезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин и многие другие писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили. Слово-то какое нашли. Удали его, например? Нет. Словно барин работника со двора прогнал. Уехали, уезжают, уедут. Поневоле задумываешься. Почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди? Люди, которым непросто было принять такое решение. Люди, которые любят свою страну и, ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит? Задумываешься и, невольно подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе. И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю свою жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее, и не на самом легком участке, имевшего 3 дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много, тысячи, десятки тысяч. И я один из них. Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи? Постараюсь по мере возможности быть кратким. Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем, причем сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, после присуждения ей премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги, их тоже и ругали, и хвалили, но издавали и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому – 120 изданий на более чем 30 языках мира. Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике моей очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. С его легкой руки меня стали клеймить позором с трибун пониже, на собраниях, в газетах, завели персональное партийное дело и вынесли строгий выговор за то, что в Америке я увидел не только трущобы и очереди безработных за похлебкой. Само собой разумеется, печатать меня перестали. Падение Хрущева кое-что изменило в моей судьбе. Оказалось, что в Америке есть кое-что, что можно и похвалить, и злополучные очерки вышли отдельной книжкой. На какое-то время передо мной открылся шлагбаум в литературу, пока в 69-м году опять не закрылся. Я подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола и позволил себе выступить в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру. Заведено было второе персональное дело, закончившееся вторым строгим выговором. И, наконец, почти без передыха, в 72-м году родилось третье партийное дело. На этот раз без всякого уже повода, за старые, как говорится, грехи. Опять подписанное письмо, опять Бабий Яр. Тут уже из партии исключили. Как сказано было в решении, за то, что позволял себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии. Так отпраздновал я чуть ли не день в день 30-летие своего пребывания в партии, в которую вступал в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар боев. «Маленькая печальная повесть» написана во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
2: Не замечая времени, однажды это началось в 10 вечера и закончилось, когда уже работало метро, могли мы всю ночь вышагивать по бесконечным набережным, по гранитным их плитам, бродить вокруг Медного всадника, туда и сюда по Марсову полю.
3: В любую погоду, в дождь, в снег, гололедицу, скользили, падали, хохотали.
4: Строили планы, строили, строили. Может быть, это лучшие дни в жизни, ночные эти шатания. Все впереди. И планы, планы. Один другого заманчивее. Ну что, пошли попланируем?
2: Пошли, Ашут.
3: Вперед! В ногу!
5: Ай-два!
2: Господи, через много лет дни и ночи эти будут вспоминаться с легким, возможно, налетом юмора, но с нежностью и умилением, куда более безоблачными, чем воспоминания о первой ночи любви.
4: Никаких стычек, ссор, обид. А если и были, то тут же забылись немыслимо легко. Никакой угрюмости. И не надоедает, и ноги не устают. Ну, пойдем от Литейного до Дворцового через мост к бирже. Дойдем до сфинксов и назад.
2: И оказывались почему-то у памятника стерегущему.
3: И забывались осточертевшие Брежнева и Косыгины. Борьба за мир, прогрессивные круги и прочая мура.
2: И строили, строили планы. С Володиным и Рощиным ничего, конечно, не получилось. И Ашот решил сам взяться за дело. Как-то занесло нас в повторный кинотеатр «На шинель» с Быковым, Роланом Антоновичем. Когда-то ее видели, но позабыли, а сейчас вдруг вдохновило.
6: Все! Ты, Акакий Акакич.
2: Да ну что ты?
6: Ты и только ты. Я пишу «Шинель».
2: Побойся Бога! Акакий Акакич третий этаж с трудом одолевает.
6: Так если надо, я из старосветских помещиков скакать заставлю. Была бы музыка.
2: И Ашот окунулся в Гоголя. Мне на какое-то время сперло в забу дыхание от Гоголя, но витал я в облаках более низкого слоя. Я не стратег, я тактик. И с трудом после ночной прогулки, продрав утром глаза, я бежал на репетицию, и тем не менее я втягивался все же в эту придуманную Ашотом увлекательную игру. А в игре этой рождалось, для Ашота во всяком случае это было яснее ясно, новое слово, то самое, ничуть не уступающее русскому балету начала века в Париже. Никак не меньше. И если б желание могло сдвинуть горы, Арарат возвышался бы над Адмиралтейской иглой. В самый разгар работы над «Шинелью» свалилась на меня заграничная поездка с театром.
6: Ладно, катись покорять мир. А я к вашему приезду все закончу.
4: И Сашка улетел. Гастроли, судя по доходившим сведениям, даже «Голос Америки» об этом сообщал, проходили хорошо. Их продлили еще на 2 недели. Поговаривают о Штатах. Вернувшийся раньше остальных, то ли жена заболела, то ли мать умерла, завлит Пупков сообщил, что Куницын прошел отлично. Вызовы, цветы, девочки и не пьет. Потом наступила пауза, никто из Канады не звонил, «Голос Америки» переключился на более злободневное.
7: Глубинку обслуживают, в Клондайк поехали, к золотоискателям. Искусство в массы.
4: И вдруг, в час ночи, когда уже все легли спать, явился ко мне Роман, встрепанный какой-то, моя мама даже испугалась.
8: Ты еще другого времени не мог найти.
9: У тебя приемник есть?
4: не работает. Батарейки сели.
6: А что?
7: А то, что Сашка наш драпанул.
4: То есть как драпанул?
7: Вот так драпанул и все. Убежище попросил.
4: Ты врешь, не может быть.
7: Не лабух их, Гошка флейтист сказал. Он слышал.
4: По голосу?
7: Хрен его знает. То ли голос, то ли BBC.
4: Да врет твой лабух. Напутал что?
7: Может и врет. За что купил, за то и продаю. Долго молчали. Ашот стал искать трубку. Первый признак волнения. Рануш Акоповна из соседней комнаты спросила.
8: Ашот!
4: Что, мам?
8: Какие-нибудь неприятности?
4: Да нет, так, чепуха, выпил лишнего. Матери пока ни звука. Что и говорить, оба мы были ошарашены. Роман домой не пошел, остался ночевать. Устроились вдвоем на продавленном диване и никак не могли заснуть. Не верю. Ну вот не верю. Ну честолюбив, ну тщеславен. Упился своим успехом, глаза и зубы разгорелись. Кто-нибудь там написал, что он второй Нуреев? Но он же не Нуреев. Ему же не только слава нужна.
7: Нужна, Ашотик. Всем им нужна слава.
4: Без нас не нужна. Ну, поверь мне, я знаю Сашку как облупленного.
7: Но ты к славе относишься по-другому. Не презираешь, отнюдь нет, но и цену ей знаешь. Она ослепляет. Но ты у нас соколиный глаз.
4: Тихо. Пойми, Ромка, он же ленинградец, питерец. Он не может без адмиралтейской иглы и дома на мойке, без Черной речки, без нас с тобой, без мамы. Ну не может.
7: А вот и смог. Смог. Ты же сможешь, когда попрешься в ЗАГС со своей Антуанеттой?
4: С Анриеттой. Но это совсем другое. Я бы и здесь с ней остался, поверь мне. Это она ни в какую. Я пробовал уже ни в какую.
7: В чем же разница? В предмете любви? Ты в свою парижанку, а он в успех. Успех, успех, Ашотик. С ним не так легко бороться. Для этого другие мускулы нужны. Не икроножные.
4: О, Господи, как же жить-то будем?
7: Ашот стал усердно выбивать трубку. Опять закурил. Так и не заснули мы в эту ночь.
4: Ни свет ни заря, я и Ромка помчались в Кировский театр. Пронюхать, что слышно о Сашке. Театр был на гастролях, часть в Канаде, часть в Киеве. И слонявшиеся по коридору одиночки, к которым мы подкатили, озабочены были собственными материальными трудностями. Гошку флейтиста обнаружить не удалось, а другие лабухи в основном стреляли на пиво.
7: На третий или четвертый день я дознался у секретарши Эльвиры, которая была ко мне неравнодушна, что слух подтвердился. Продление гастроли в Канаде отменено, и весь состав в начале будущего месяца вернется домой.
9: Ну и отколол наш Сашка. Кто бы мог подумать, вы бы решились на такое? И у него ведь мама осталась.
7: Как-то все вдруг оборвалось, померкло.
4: Мы с Ромкой ходили сумрачные, пытались узнать у владельцев спидол, кто что слышал, но глушка остервенела, никто ничего не мог поймать. Кто-то, приехавший из Комарова, говорил, что чего-то там уловил, но толком понять ничего нельзя было. То ли через забор какой-то перепрыгнул Сашка, то ли из ресторана смылся, оставив чемоданы в номере. Мура какая-то. Никак не могли мы примириться, что все от нас, его друзей, было скрыто.
6: Ромка, ну не мог же он просто так, глотнув тамошнего гнилого воздуха, взять да и решиться. Ну, очевидно же, готовился, заранее все продумал. И даже спьяну, не полусловом.
7: А последний вечер, все эти любовью брату, что это?
6: Хреновина какая-то.
7: Ашот кипятился, без конца прикуривал трубку, никак не мог понять... Как открытый, душа нараспашку, никогда никакой задней мысли, весь наружу Сашка, мог тайно к чему-то подготовиться.
6: Ну вот не мог тайно, не умеет, не получилось бы, где-то краешком каким-то, но проболтался бы, ни хрена не пойму, а мама? Ну а она не переживет, а ведь любил же ее, гад. Мне бы таким внимательным быть, заботливым, и эти слезинки в глазу, когда прощался, ведь на всю жизнь. И с работы же прогонят Веру Павловну. Как пить дать?
7: Будем реалистами. Мама там или не мама, но Сашка, ты же знаешь. Желаю славы я.
6: Да знаю.
7: Желаю славы я, желает он славы. И будет она у него, увидишь. Затмит Рудольфа, тому уже под 40. К Сашке подкатились, не сомневаюсь. Он там прошел на ура. Это же факт.
6: Факт.
7: Наговорили 40 бочек. Будешь посылки, шмотки посылать. Маму вызволишь, в конце концов. Пройдет время, Брежнев закруглится, а новый... В общем, купили нашего Сашку. Жаль, конечно, но купили Сашку. И останусь я совсем один.
6: Ты че, Ром?
7: Ты со своей парижанкой тоже ведь укатишь?
6: Ром, да и...
7: Да...
6: Мы...
7: Ашот мычал нечто невнятное.
4: В начале июля возвратились канадцы. Растерянные, подавленные. На таможне продержали часа 3, не меньше. Оставили только по одной паре джинсов. Везли по 5. Рылись во всех сумочках. Отобрали даже футбольные и хоккейные журналы. А о Сашке, как выяснилось, говорили зло, с трудноскрываемой завистью. Действительно, драпанул наш Сашка из ресторана. За час до отлета. Просто встал, не допив кофе. Я сейчас, мол, все решили то ли в уборную, то ли к телефону, а только его и видели. Все чемоданы с барахлом остались. Он жил с Тимофеевым, второй скрипкой. Все они подвое жили, кроме начальства.
7: Тимофеева с трудом удалось расколоть. На третий день уговорили. Потащили в ресторан «Восточный». Понять его было трудно. Возможно, велели не трепаться, а может, Сашка его ловко вокруг пальца обвел. Но, по его рассказам, Сашка не очень-то отлучался. С бабами не водился, по этой части было очень строго. Сказали, тут же домой отправят. Работы было навалом, уставали как черти.
4: Ну а он как, замечал ты что-нибудь? Волновался, нервничал?
10: Да вроде нет, последний день два, может. Все, в общем, волновались. Бегали по магазинам, подсчитывали деньги. Бабы к нему лепли, что и говорить, но... Кажется, никого не трахнул.
4: Ну, наверное, он с кем-нибудь переговоры вел. Ну, не мог же без этого. Ну, с кем-то встречался.
10: Да хрен его знает. По телефону с кем-то говорил. То ли по-английски, то ли по-французски. Я в этом деле не бум-бум.
7: Так толком нам ничего не удалось добиться у тупого этого скрипача. Насмерть ушибленного всем произошедшим. На границе у него чуть не отобрали купленный смычок. Все деньги на него ухлопал. Не жрал почти. Помог помреж Зуев. Дерьмо дерьмом, но смычок, не джинсы, заступился.
4: Я и Ромка по очереди толклись в театре. Потом Ромка уехал на съемки, остался один я. И совсем затосковал. В Кировском театре, где меня знали почти все, все же первый друг Сашки Куницына, посматривали полуиронически и полузлорадно.
11: Что? Распался коллективчик?
4: Съязвил как-то, подхихикивая, Большухин, намеченный как замена Сашки.
11: Мушкетеры, отечественные выпечки. Советские, значит, отличные.
4: Да иди ты куда подальше. Но брошенное словцо «выпечка» пошло по театру. А в общем, все завидовали. Прима Готовцева, никого не боящаяся, мушка-гибист, прямо так и сказала.
12: Единственный среди нас не дурак, а мы быдло. Серое, вонючее быдло.
4: Начальство, директора, зама, секретаря парторганизации несколько раз таскали в большой дом. Поодиночке и вместе. Потом все трое поехали в Москву. Вернувшись, созвали собрание. О нем рассказал нам потом Гошка, флейтист, которого мы с Ромкой затащили в ресторан.
10: Вел собрание. Какой-то московский, из ЦК. Позор, мол, пятно, где воспитательная работа. Все слушают заграничное радио, газет не читают, коллектив разболтался. Гастроли, правда, прошли на уровне, газеты хвалили, но между репетициями, спектаклями чем занимались? Бегали по магазинам, и не стыдно. Орденоносный театр, лучшие традиции, ну и дальше в том же роде. В общем, бдительность, еще раз бдительность, не поддадимся на провокации. Потом Зуев мямлил, не доглядели, упустили. Товарищи не ходят на политзанятия. Директор как обкаканный сидел. Говорят, ему и Зуеву по Строгачеву лепили. Что-то потом тоже о дисциплине говорил, о классиках марксизма, опять же, о провокации. Обещал от имени коллектива партии и правительству, и лично Ленечке еще больше, еще выше. Тут перебил его московский хмырь. Какой там еще больше? Штаны подтянуть надо, совсем свалились. Зуев совсем растерялся. Есть, говорит, подтянуть. Зал как грохнет. Умора.
13: Ладно, ладно, умора, не умора. А Сашке говорили?
10: Как? Продал родину. Страна на него столько потратила, а он... Такой номер выкинул.
3: А кто выступал?
10: Ну, кто? Кому велели, те и выступали. Большухин, конечно, Стрельцова, Нуреева вспоминал. Кто еще? Не помню уже. Завкостюмерный забыл его фамилию. Не вернул, заявил, какой-то камзол. Тут опять все грохнули. В заключение опять Циковский слово взял. ЦК, мол, разрабатывает сейчас специальное решение о заграничных гастролях. Пресечь расхлябность, разгильдяйство. Ну и пошел из передовицы, правды. Суровый дядька. Из сектора культуры, что ли, может, повыше. А в общем, как все.
3: Да. Ну, а Лилька Кашинцева выступала? Последняя Сашкина дева.
10: Выступал, как же. Приказали, конечно. Слезу пустил. Верь, мол, человеку. Но, по-моему, не поливал, как другие. В основном ревела. Yesterday
13: Из ресторана мы ушли мрачнее тучи. Даже вино не помогло.
3: Нет, правильно Сашка поступил. В этом мире жить нельзя. Растлили. Всех растлили. Как говорили потом, именно после этого собрания Готовцева и сказала про серое быдло, сопроводив метким вонючим эпитетом.

Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. Десятисерийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Всем бодрое утро. Это Лена Симонова. Если болит спина, совсем не обязательно, что проблема связана с позвоночником. Частая причина болей – спазмированные мышцы. Гармонизировать мышечный тонус поможет изометрическая гимнастика. Если вы понаблюдаете за человеком, который ее выполняет, то не поверите, что он на самом деле упражняется. Потому что никаких активных движений не увидите. Можно заметить просто изменение позы и небольшие движения. Изометрическая гимнастика – это так называемая молчаливая гимнастика, которую можно делать даже в небольшом помещении, сидя в кресле самолета, например. А вот эффект от нее ничуть не меньший, чем от обычной высокоамплитудной гимнастики. Она способна разогнать кровь по сосудам, предупредить образование тромбов и растянуть спазмированные мышцы. Давайте прямо сейчас вместе с вами ее сделаем. Передаю микрофон.

слушайте и выполняйте упражнения вместе со мной. Важное замечание. В фазе максимального напряжения слегка задержитесь. Продлите напряжение мышц на пару секунд. Это даст необходимую полезную нагрузку. Мы залежались, поэтому начинаем с горизонтального положения. Итак, лежа на спине на полу, руки вытягиваем за голову и начинаем тянуться. Тянемся руками и ногами в противоположные стороны. Максимально растягиваем тело в течение 5 секунд. Затем расслабляемся и отдыхаем 5 секунд. Повторяем 3 раза. Положение тела во время упражнения не меняем. Растягиваемся. Отдыхаем. Растягиваемся. Отдыхаем. Растягиваемся. Расслабляемся и отдыхаем. Отлично! Переворачиваемся на живот. Голову на бок. Руки лежат на полу, вытянуты за голову. Приподнимаем одновременно вытянутую правую руку и левую ногу. Задержались в таком положении. Вернулись в исходное положение. Делаем то же самое, поменяв руку и ногу. Начали! Поднимаем правую руку и левую ногу. Держим напряжение в течение 2 секунд. Отдыхаем 2 секунды. Теперь поднимаем левую руку и правую ногу. Держим напряжение. Отдыхаем. Повторяем 10 раз. Мы уже слегка размялись. Теперь медленно встаем на четвереньки и повторяем предыдущее движение, но только на четвереньках. По возможности, во время того, как вы поднимаете руку и ногу, напрягите брюшной пресс. Голову тоже поднимайте вместе с конечностями. Начали! Поднимаем правую руку, левую ногу и голову. Напрягаем брюшной пресс. Держим напряжение в течение 2 секунд. Возвращаемся в исходное положение и отдыхаем 2 секунды. Теперь поднимаем левую руку, правую ногу и голову. Держим напряжение. Отдыхаем. Повторяем 10 раз.

Очень хорошо. Теперь можно медленно встать. Сделайте глубокий вдох через нос и одновременно поднимите руки через стороны вверх. Полностью наполняем легкие воздухом. Задерживаем дыхание на вдохе. И затем медленно опускаем руки вниз, одновременно делая выдох. Начали! Медленный вдох через нос. Руки поднимаем вверх. Тянемся. Тянемся руками вверх. Теперь задерживаем дыхание на 2 секунды. После чего медленно опускаем руки. Выдох. Повторяем 5 раз.

Переходим к завершающему упражнению – ходьбе на носках. В течение минуты ходите по комнате, приподнявшись на носках. Во время ходьбы на носках можете держаться за

мебель или стены. Такое простое упражнение нагрузит икроножные мышцы, сердце и разгонит кровь в венах ног. Продолжайте ходить на носочках в течение минуты.

0: уверен, теперь вы чувствуете себя отлично. И ваш день пройдет замечательно. Передаю микрофон Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья, это Лена Симонова. Представьте, перед операцией на сердце хирург берет не скальпель, а компьютерную мышь. Открывает на экране точную цифровую копию вашего сердца. Поворачивает ее, разбирает по частям, пробует разные варианты вмешательства. И только потом делает первый разрез. Это не фантастика, а реальная практика. Так называемый цифровой двойник пациента. Что такое цифровой двойник? Это виртуальная модель органа, индивидуально созданная под конкретного пациента. Она строится из МРТ и КТ снимков, данных о кровотоке и электрической активности сердца. Искусственный интеллект собирает все это в единую живую модель, и она обновляется по мере поступления новых данных о пациенте. Как это выглядит на практике? В США в клинике Джонса Хопкинса, например, создают цифровые двойники сердца для пациентов с нарушениями ритма. Модель включает структуру сердца, зоны рубцовой ткани и электрическую активность каждой клетки. С ее помощью врачи заранее определяют точки для прижигания, вместо того, чтобы действовать методом проб и ошибок внутри живого органа. А в Бостонской детской больнице цифровые модели применялись более чем в 1000 операций. Хирурги видят на экране каждый дефектный сосуд и заранее проверяют, как поведет себя сердце после вмешательства. Сейчас технология выходит за пределы кардиологии. В онкологию, неврологию и ортопедию врачи моделируют легкие, печень, суставы и сосуды мозга. Но полный цифровой двойник всего человеческого тела пока дело будущего.
3: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
6: Это волшебство технологий.
7: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
8: Там по синим цветам бродят кони и дети.
4: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
9: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
10: Нам очень нравится ваша работа.
4: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
11: На правах рекламы.
12: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
13: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
12: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
13: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
12: И какие цилиндры перестают работать первыми?
13: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса, появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
12: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
13: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
12: Получается, это еще и потеря уверенности?
13: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
12: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
13: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
12: Пожалуй, нет.
13: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
12: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
13: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
12: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
13: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
12: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
13: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
12: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
13: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
12: Три, а не один?
13: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
12: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
13: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
12: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
13: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников. где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
12: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
13: А еще в состав «Секрет императора» «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
12: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
13: Секрет императора «Актив Плюс» — это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый — экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют «восточным секретом силы». Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
12: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
13: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
12: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
13: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
12: Потрясающе! Но почему секрет императора «Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
13: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора «Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
12: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
13: Помните, возраст – не приговор. Секрет императора «Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
12: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 Или звоните с мобильного. Звездочка 2203 8800 100 0133. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Маржи. Радио России «Орел». Реклама.
11: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
14: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
15: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
4: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама.
16: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Глава Минобороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-воздушных сил. НКО смогут подтверждать официальный статус своих страниц ВКонтакте и Одноклассниках с 1 сентября и диспансеризацию по полюсу ОМС в России за первые полугодия прошли 37 миллионов человек. Об этих и других событиях далее подробно. Оператор ударных БПЛА группировки «Войск Восток» сорвали переброску подразделений ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, ВСУ пытались к передовым позициям перебросить технику, живую силу и боеприпасы, а также материальные средства для снабжения частей на линии боевого соприкосновения. Как отмечает военное ведомство, в зоне ответственности южной группировки войск беспилотными системами на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 36 антенн связи и БПЛА, 47 наземных роботехнических комплексов, поражен 21 пункт управления дронами и сбиты 24 беспилотника противника. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа. В поздравлении он отметил, что летный и наземный состав ВВС в ходе специальной военной операции демонстрирует профессионализм, отвагу и преданность Родине, достойно решая важнейшие государственные задачи. Белоусов напомнил, что за мужество и героизм 36 человек удостоены звания Героя России и выразил уверенность, что военнослужащие ВВС продолжат следовать ратным традициям предшественников и надежно обеспечивать суверенитет страны. Владимир Путин призвал нарастить темп разработки технологий будущего в России. Об этом президент говорил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. По его словам, властям нужно создавать сильные университетские центры для подготовки научных кадров, а бизнесу выступать заказчиком прорывных технологий. Еще один важный аспект – обеспечить защиту данных о результатах исследований, отметил президент. Путин также рассказал, что в России будет создана национальная база генетической информации, которая объединит данные о генетических ресурсах животных, растений, микроорганизмов.
18: Все имеющиеся в России данные о генетических ресурсах, если уж мы об этом говорим, животных, растений, микроорганизмов, будут объединены в национальной базе генетической информации. Решение принято. По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться порядка 10 петабайт данных, поскольку нас слушает сейчас широкая аудитория. Скажу, что это около 5 триллионов страниц печатного текста. Вот. Ну и, конечно, все решения вот в этой сфере, они ни в коем случае не должны приводить к какой-то избыточной монополии и мешать исследователям работать с имеющимися материалами и поддерживать свои научные контакты со своими коллегами в других странах.
17: Во вторник президент работал в Новосибирске. Накануне поздно вечером Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учения Тихоокеанского флота, сообщается на сайте Кремля. До этого президент находился 10-11 августа с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Сахалинскую область президент в предыдущий раз посещал более 13 лет назад. Некоммерческие организации смогут подтверждать официальный статус своих страниц во ВКонтакте и Одноклассниках с 1 сентября. Это следует из правительственного документа, передает ТАСС. Как ранее поясняли в Минцифры, верификация страниц поможет создать более прозрачную и безопасную среду для благотворительности, так как новый механизм будет минимизировать риски создания фейковых страниц фондов. Весной президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий НКО правом подтверждать свои страницы в соцсетях через госуслуги. При этом в законе уточнялось, что порядок верификации будет формировать правительство. Диспансеризацию по полису ОМС в России за первые полугодия прошли 37 миллионов человек. В Фонде обязательного медицинского страхования уточнили, что всего за этот период было совершено более 58 миллионов комплексных профилактических визитов. Для сравнения, за весь прошлый год диспансеризацию прошли почти 70 миллионов россиян, а общий объем профилактических мероприятий превысил 108 миллионов посещений. При этом показатели прошлого года оказались на 10,5% выше уровня предыдущего года. Нехватка кислорода в водоеме могла стать причиной массовой смерти рыбы в озере Тагарском на юге Красноярского края. Об этом ТАСС рассказали в прокуратуре региона. Во вторник администрация Минусинского округа сообщила о массовой гибели рыбы в озере. Жителям муниципалитета и туристам рекомендовано не посещать берег озера и отказаться от купания. Также власти предупредили об опасности использования мертвой рыбы в пище и кормах для животных. По словам представителей ведомства, специалисты Рыболовство и глав рыбвода отобрали пробы в озере. Сейчас они находятся на исследовании. Тагарское озеро известно своей минеральной водой и лечебными грязями и является популярным местом отдыха на юге Сибири. До 15% месячной нормы осадков выпало накануне в некоторых районах Подмосковья. Мощные ливни были зафиксированы в Волоколамске, Наро-Фоминске, Можайске, Красногорске и Ново-Иерусалиме. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
19: В столице нашей Родины вчера воздух прогревался до плюс 26,2 градусов, что характерно для макушки лета. Ну а вечером с приближением североатлантического циклона зарядил ливень. В Подмосковье за 3 часа местами, это метеостанция Волоколамск, подмосковная, выпало до 12 миллиметров осадков или 15% месячной нормы. Это в 40 раз интенсивнее, чем положено по климатической норме. Мощные ливни прошли также в Наро-Фоминске, 10 миллиметров, Красногорске, Можайске 8, Ново-Иерусалиме 7. Ну и порывы ветра местами достигали штормовых 17 метров в секунду. В Москве за 1 час на ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, в Строгино 3, в Тушино до 7 миллиметров.
17: В Москве по области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни. Как отметил Евгений Тишковец, температура воздуха будет характерной для начала сентября. Тем не менее, уже к концу недели показатели будут соответствовать климатической норме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
20: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский пловец. Егор Корнев победил на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Иван Кожакин остался вторым на 100-метровке брасом. А Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова завоевали бронзу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Клепикова также финишировала четвертой в финале 100-метровки вольным стилем. Также накануне Корнев с третьим временем вышел в финал 100-метровки вольным стилем. Кузнецова и Арина Суркова пробились в финал на 50 метрах баттерфляем с седьмым и вторым результатами. А Евгения Чекунова отобралась в финал на 100-метровке брасом. В полуфинале она стала шестой. «Динамо» Ставрополь обыграла «Нарт» из Черкесска со счетом 2-1 и пробилась в третий раунд пути регионов Кубка России по футболу. В других встречах вторника «Рязань» была сильнее «Кванта» из Обнинска 2-0, а петербургская «Динамо» СПБ взяла верх над «ФК» десяткой 2-1. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Монреале в парном разряде. Он в четвертьфинале в дуэте с венгром Фабианом Маражаном уступил французам Тео Арибаже и Альбана Оливетти со счетом 6-7, 7-6, 8-10. А на соревнованиях в Торонто Диана Шнайдер и бельгийка Элиса Мертенс в четвертьфинале проиграли словачке Терезе Михаликовой и британке Оливии Николс 5-7, 4-6. Голкипер Никита Бояркин перешел из казахстанского «Бориса» во владивостокский «Адмирал». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Контракт с 27-летним казахстанским вратарем заключен на один год. Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение россиян до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что руководство Всемирной федерации кёрлинга считает, что возвращение российских взрослых спортсменов создаст серьезные проблемы для целостности соревнований. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
21: Погода.
17: Центр Фобос. 12 августа в Мурманске 12-14, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Архангельске и Петрозаводске до 16 тепла, возможно, также осадки. В Вологде плюс 18 градусов, временами дожди. В Перми и Кирове до 25 градусов будет сухо. В Сыктывкаре 22-24 и без осадков. В Пензе 24 градуса, возможно, кратковременные осадки. В Сочи сегодня 28-30 градусов, будет сухо. В Нальчике 32 градуса, вечером возможен дождь. В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, днем 16-18 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов. Днем столбики термометров могут подняться максимум до 19 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Доброе утро. 7:10. В студии Татьяна Курбатова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В регионе появится служба сопровождения семей участников СВО. Орловцы могут выбрать народного участкового. И жителей Орловской области приглашают на бесплатные тренировки. Подробности прямо сейчас. Орловцы могут освоить новую профессию с помощью национального проекта «Кадры». О том, какие направления наиболее востребованы в Орловской области, расскажет Ольга Прилепская.
2: Найти себя, повысить доход и освоить новую профессию. С этим жителям региона помогает национальный проект «Кадры». Он включает более 40 направлений. Мария Щербина выбрала одно из самых популярных – искусственный интеллект. Уверена, он не заменит человеческий труд, но станет помощником. В ее случае в занятиях с детьми с ОВЗ и РАС. Мария – логопед-дефектолог. Педагог за разнообразие методов. Это позволяет удерживать внимание ребенка. Упор на визуализацию. Все, что сказано, подкрепляет картинками. Теперь Мария с помощью ИИ создает тематические карты. Они развивают речь, мышление и обучают.
3: Конечно, человек, специалист определяет пути взаимодействия с искусственным интеллектом и как он будет использовать нейросети. Но искусственный интеллект помогает в работе, потому что он обращает внимание на то, что мы можем не заметить.
2: Еще одно направление – программное обеспечение. Даже ему можно обучиться за полтора месяца. Все в онлайн-формате. Записанные лекции, практические занятия. Мир программирования для себя открыла Ирина Лондарь. Упор сделала на тестирование ПО.
4: Нужно было уже познавать какие-то азы. Как правильно строится вообще, с чего начать тестирование, как строятся запросы, как правильно писать чек-листы, то есть для понимания, с чего нужно начать.
2: И как применять знания на практике. В этом году программа решила пройти более 300 жителей региона.
5: Пройти обучение могут совершенно разные категории обучающихся. Это и ветераны специальной военной операции, члены их семей, мамы в декрете, предпенсионеры, инвалиды. То есть совершенно широкий спектр.
2: Ознакомиться с направлениями и подать заявку на обучение можно на сайте «Работа России». А выбрать подходящее помогут сотрудники кадрового центра. От машиниста, сварщика, инженера до экскурсовода, агронома или медицинской сестры.
1: От замеса теста до ароматной булочки. Так рождается хлеб, который каждое утро появляется на полках магазинов. Теперь это знают и 15 ребят из семей участников СВО и опекаемых семей. Недавно они побывали на экскурсии на Орловском хлебокомбинате, сообщили в мэрии Орла. Экскурсию для ребят организовало городское управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства. Для детей это стало настоящим путешествием. Они увидели, как замешивают тесто, как работают огромные печи и автоматизированные линии, и своими глазами проследили весь путь от приготовления до упаковки готовой продукции. Познакомились со специалистами предприятия, благодаря которым каждый день на наших столах появляются свежий хлеб, сдобы и другие вкусности, и, конечно, продегустировали свежеиспеченные изделия. Между тем, в регионе появится служба сопровождения семей участников СВО. Она будет работать на базе кризисного центра помощи семьям, женщинам и детям путем реорганизации действующих отделений. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации рассказала руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.
6: Новое отделение Центра заботы о семье будет осуществлять основную работу по сопровождению семей участников специальной военной операции, независимо от статуса военнослужащего. Двери центра будут открыты как для семей действующих, так и вернувшихся к мирной жизни участников СВО. И особой заботой будут окружены, конечно же, семьи погибших и пропавших без вести. Центр должен стать пространством помощи, поддержки и доверия каждой семье. Для обеспечения деятельности данного отделения уже проведена подготовительная организационная работа. В оперативное управление кризисному центру передано помещение общей площадью более 200 квадратных метров, расположенное по адресу город Орел, улица Ленина, дом 1.
1: Для семей участников СВО предусмотрен целый комплекс мер поддержки от психологической и юридической до культурно-туристических программ. В северном районе Орла продолжается восстановление многоквартирного дома после попадания БПЛА. На Раздольной, на верхних этажах, которые пострадали сильнее всего, специалисты уже восстановили кирпичную кладку и заменили окна. Ход работ на контроле у заместителя мэра по ЖКХ Максима Барбашова. На объекте регулярно проходят выездные совещания, чтобы оперативно решать возникающие вопросы и регулировать сроки выполнения работ. В Орловской области стартовал первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». В этом году в нашем регионе за звание лучшего борются 10 сотрудников полиции. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Орловской области, отдать свой голос за кандидата можно до 20 августа в ходе онлайн-голосования. Таким образом, будут выбраны трое полицейских, которые выйдут в финал регионального этапа всероссийского конкурса. А уже с 7 по 16 сентября также в ходе голосования будет выбран победитель регионального этапа конкурса, который представит Орловщину на федеральном уровне. Жителей Орловской области приглашают на тренировки в рамках проекта «Тренер нашего двора», который набирает обороты. В нем участвуют «Орел», «Мценск» и «Ливны». Занятия проводятся бесплатно по разным видам спорта. На этой неделе тренировки пройдут в среду и пятницу. Об этом сообщил Департамент физической культуры и спорта Орловской области. Так, 12 августа в 11 часов можно поиграть в футбол на мини-стадионе Андрея Аршавина, город Орел, улица Приборостроительная, дом 45-47. А с 16 до 17 часов в сквере имени Калинникова в Мценске покажут мастер-класс по боксу для всех желающих. 14 августа с 17.30 до 18.30 в Ливнах на спортивной площадке парка «Славянский сад» проведут веселые старты и занятия игровой направленности. В это же время в Орле состоится игровая тренировка и силовая подготовка на футбольном поле ледовой арены на Угорское шоссе 82. Присоединиться к занятиям может любой желающий. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Максим Шилов. Руководителю спортивной школы боевых искусств училища Олимпийского резерва Михаилу Шарову присвоили звание «Почетный работник физической культуры и спорта Орловской области». Награду он удостоился за вклад в развитие физкультуры и спорта в регионе. Михаил Шаров, заслуженный тренер России, имеет нагрудный знак «Отличник физкультуры и спорта». Орловские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по бадминтону «Южный берег». Состязания прошли в станице Голубицкой Краснодарского края. Участие приняли более 200 спортсменов из 17 регионов страны. Команду Орловской области представили 5 человек. Виктория Алимова заняла второе место в женском парном разряде до 11 лет. Ульяна Шехова завоевала сразу 3 награды. 2 серебра в одиночном и парном женском разряде до 17 лет и 1 бронзу в смешанном парном разряде. Эту награду с ней разделил орловец Виктор Козлов. С новостями спорта ознакомил Максим Шилов.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно, днем воздух прогреется до 21 градуса, ветер западный, северо-западный 3,7 метра в секунду, атмосферное давление 747-750 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова, берегите себя и своих близких.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Реклама. Из архива «Радио России. Орел».
2: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
3: Здравствуйте. В литературной среде новая встреча с певицей, общественным деятелем, заслуженным работником культуры России, председателем Орловского отделения Российского творческого союза работников культуры Александрой Семеновой. Продолжим наше знакомство с автобиографической книгой Александры Васильевны под названием «Зарубки». Она прочтет нам отрывки. Детство и юность певицы прошли в древнем, после войны ставшем известным всей России селе Вяже. Рядом с их домом, на краю села, был лес, к которому у Александры Васильевны особое отношение.
4: Когда собираемся вместе, обязательно идем в лес. Лес нашего детства. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. И береза, и липа, и орешник, и вековые дубы по-прежнему смотрят в окна отчего дома. Шагнешь с порога через зеленую лужайку, служившую нам площадкой для игр, и вот он, лес. Позже на этой лужайке, когда я уехала в город, папа построил погреб для хранения овощей, а над ним сарай, где складывалось душистое сено. В осенние ненасти, в студенную зимнюю непогоду лес укрывал дом от ветра, а летом зной дарил прохладу. Радовал своей красотой и питал нас. Он щедро делился с нами своими дарами, лесными грушами и яблоками. Они были особенно вкусны после легких морозов осенью. А летом мы наслаждались сладко-приторной крушиной, ароматной с неповторимым вкусом земляникой, полевым луком и чесноком. Орех лещи, травы с народным названием баранчики, пупыри, матрена, анис – все это кормило и укрепляло наше здоровье. А сколько мы собирали грибов! Свинухи, сыроежки, маслята, подберезки, лисички, рыжие, реже белые, подосиновики – все эти грибы мы знали с детства. И, конечно же, мухоморы. Мухоморы были такими красивыми, они украшали лес и лечили его. Лес питал и душу. Во все времена года и суток лес был разный. Весной голубое небо опрокидывалось в лес, клоками запутывалось в резных головках подснежников. Весенние первоцветы делали его пестрым и нарядным. Лес притягивал к себе яркой и радостной пестротой. Зимой он был холодным и строгим. Когда на деревья опускался иней, он становился торжественно величественным в своей белой, зыбкой, звенящей красе. Сугробы в те годы наметались высокие, но стежка, идущая через лес к колхозной ферме, неизменно протаптывалась ногами доярок. Мамы, тети Нюры, тети Кати, Раи сокращала расстояние до фермы вдвое, и идти было по ней радостно в любое время года. Ночной лес был суров и таинственен, но в него тоже нужно было входить только ночью. А зимой она наступает в нашей полосе рано, можно было запасти дров для топки печей. Когда затихала деревня, мама подпоясывала фуфайку фартуком, затыкала за пояс топор и приказным тоном говорила: «Идем за дровами». Выходить из теплой хаты на стужу не хотелось, но идти было надо. С детских лет мы познали значение слова «надо». «Надо». Родители, особенно мама, была непреклонна в своих решениях, когда что-то было надо. Мы выходили в лес. Ножовка, как правило, была в руках одного из старших детей. Ножовкой можно было черкнуть по снегу или скосить тонкую ветку. Но это в том случае, если ты шел сзади мамы. «Не тупи ножовку!» – раздавался тихий, но властный голос, и ты тут же оказывался идущим впереди. Игра, скрашивающая дорогу, заканчивалась. Войдя по стежке вглубь леса, мама останавливалась. Взглядом окидывала кусты орешника, засохшие дубки и решительно шагала в нетронутый снег, по пояс проваливаясь в него. Притаптывала снег вокруг орешника, молча и сосредоточенно рубила его. Удары топора были сильны и точны. Мы вытаскивали срубленные орешины и складывали на стежки. Спиленные ножовкой дубки, высмотренные раньше по дороге с фермы, она, как правило, вытаскивала на стежку сама. Потом ловко и крепко стягивала веревкой вязанки, маленькие для нас и огромную для себя. Подняв нам на плечи вязанки, она начинала управляться со своей ношей. Присаживаясь на корточки, взваливала эту непосильную ношу на себя и затаенно тихо приговаривала: «Ну, детки, с Богом!» Прошло столько лет, но как на вечной кинопленке я вижу себя, старшую сестру Анюту, маму, сосредоточенно молчаливых под вязанками срубленного леса. На поляне она обходила нас, останавливалась, как черепашка из-под панциря вязанки поворачивала голову вправо-влево, убедившись, что на дороге никого нет, стремительно перебегала ее. Мы следовали за ней. Сбросив захатый ношу, она выпрямлялась, поправляла сбившуюся шаль на голове и говорила: «Ну, идите в хату, я за дубками». Иногда я чувствую на спине вязанку и слышу мамин голос: «Тише, тише, прости меня, родная».

0: В одном из стихотворений Михаила Исаковского есть пронзительная фраза: «Я потерял крестьянские права, но навсегда остался деревенским». Это и про меня. Российская деревня с ее укладом канула в лето. Но как цепко держит память этот уклад и слияние человека с деревни с природой. Праздники Рождества Христова, когда на телеэкранах и в СМИ вижу картины и место появления Христа на земле, пещеру, овец, ясли, в них маленького Христа, Божью Матерь, святого Иосифа, особенно остро ощущаю эту связь. Сразу вспоминаются детства, морозные вечера, когда мы, дети, гладили руками, а то и прижимались к мордочке только что принесенного в хату теленочка от отелившейся коровы. Тут же были ягнята. Дети, ягнята, теленок, радостные родители, керосиновая лампа, подвешенная под потолком на высоте вытянутой руки, и мягкий полумрак в хате. Все такое родное, надежное и защищающее. А какой радостью наполнялась душа, когда наступал первый день выгона скотины на весеннее пастбище. Деревня сходом назначала этот день, когда солнышко прогревало оттаившую землю и появлялась зеленая травка. Это был праздник. Выгоняли скотину из закут веточками вербы, которые хранились у божницы от святого вербного воскресения. После дойки, ласково похлёстывая по бокам буренку, мама приговаривала: «Ну, милая, пошла, пошла, милая, на волю». Корова мотала головой, не понимая действий хозяйки, но через какое-то время она уже сама идет во двор. Рядом с ней, взбрыкивая задними ногами, бежит теленок. Овцы, шарахаясь друг на друга, выскакивают из закуты и тоже бегут на двор. Всю эту ватагу животных, мама, папа, мы, дети, направляем в открытые ворота на деревенскую улицу, подгоняя их к выгону, что по центру деревни. Из каждого дома хозяева провожают свою скотину. Пастухи собирают стадо. «Ну, с Богом!» – говорят женщины, крестясь сами и перекрещивая стадо. И еще долго остаются на выгоне, пока стадо не скрывается из виду в лощине. Ведутся разговоры на самые разнообразные темы, накопившиеся за долгие месяцы зимы. Мы, дети, убегаем домой и ждем с нетерпением завтрака. С нескрываемой радостью на лице, без ущерба для скотины, наконец-то зимовье закончилось, на пороге появляется мама и зовет всех к завтраку.
1: В песенном творчестве Александры Васильевны можно найти немало произведений, которые заставляют слушателей задуматься, прислушаться к себе, попытаться понять важные, основополагающие вещи. Одну из таких песен сочинил Евгений Дербенко.
2: А я в городе живу, город родиной зову.

0: А как радостны были престольные праздники. Они давали возможность общения родственникам, семьи которых проживали в различных деревнях. И хотя православные праздники практически были под неофициальным запретом, в народе они жили и были моментом отдыха для селян от тяжелого повседневного труда. Благодаря этим праздникам мы имели возможность общаться с бабушкой Акулиной, маминой мамой, которая жила в деревне Пруды, с дочерью Евдокией. Бабушка, мы ее звали Акуля, была женщиной строгих правил. Мы ее боялись. Иногда нас навещала ее сестра, бабушка Аниса. Такие необычные для слуха современного человека имена. Помнится, как зимой, сев у печки на низенькую табуретку, а летом на порог, она доставала из кармана широкой черной юбки коробочку, медленно ее открывала и щепоткой правой руки брала хранившийся в ней табак. Высыпала его в ладонь левой руки и вновь щепоткой брала его и подносила к носу. И нюхала табак. Через мгновение она начинала чихать. Чох был ядреный, к тому же с потряхиванием головы. Мы наблюдали за ней и смеялись, когда она чихала. Один раз я приложилась к табаку и долго чихала. Теперь смеялась баба Аниса.
1: Умение трудиться и радоваться тому, что имеешь, было заложено во многих ее односельчанах, сельских жителях России. Об этом много сказано и спето, но ветры истории, тяжкие испытания, которые выпали на их долю, тоже наложили свой отпечаток.
0: Сегодня в тех немногих деревнях, которые еще остались от коллективизации, войны, хрущевских нововведений в сельское хозяйство и перестройки, появились новые технологии ведения хозяйства и, конечно, отелившихся телят не заносят в хаты, да и хаты превратились в добротные дома со всеми удобствами. Все это радует. Но вместе с тем ушло что-то очень большое из жизни людей. Престольные же праздники спустя многие годы сегодня обозначены в официальных календарях страны. Мы хотя и робко начинаем осознавать истинные ценности нашей жизни, которые являются основой семьи, рода, страны. Мы возвращаемся к своим корням. Вот и мне начала приоткрываться завеса истории рода семьи Кобельковых по линии моей мамы Марии Егоровны Верстюк, девичестве Кобельковой. Род Кобельковых, по самым неточным моим подсчетам, от прадеда Пимена насчитывает более 300 человек. Мои дальние и близкие родственники трудолюбивы и трудятся в различных профессиях. Это учителя и автомобилисты, железнодорожники и механизаторы, доярки и конструкторы, художники и печники, плотники и столяры, юристы и врачи, архитекторы и музейные работники. Мы плоть своего народа. На таких, как мы, стояла, стоит и будет стоять Россия. Тетушки мои, Евдокия, Екатерина, Анна, Александра, как и мама, были великими труженицами. Не жалея сил, работали в колхозах и на предприятиях, воспитывали детей и внуков. Сильная была наша мама. Она родилась в разгар гражданской войны в России в 19 году, 12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла. Кровавое, жестокое, противоречивое время формировало миллионы таких, как она, детей новой формации – социализма. Советская власть приживалась нелегко в наших краях. Ломка людей была налицо. Об этом красноречиво свидетельствуют архивные документы.
1: И об этом Александра Васильевна, историк по образованию, человек, умеющий и любящий работать с архивными документами, не может не размышлять. При этом ей дорого то, что во все времена связывало людей – вера, доброта, любовь и чувство справедливости. И она ищет и находит эти основы, вспоминая и сопоставляя факты из жизни родителей, своей семьи, родного села, страны.
0: Внучка зажиточного до революции мужика Новосильского уезда Пимена и дочь одного из первых колхозников Егора Кобелькова, Мария, наша мама, сполна хлебнула чашу разочарования и горя. отец Егор, наш дедушка.

0: справляться с домом, будучи дояркой колхоза «Ленинский путь». Труд доярок в те годы был неимоверно тяжел. Кормили, убирали, доили животных доярки вручную. Как бережно, с какой любовью мама обращалась с коровами. Сколько заботы и ласки она отдавала буренкам. И зорьки, малютки, бурюшки отвечали ей тем же. Были спокойны во время дойки. И первыми из колхозного стада шли на голос доярки Марии. И всегда маму отличала честность и добросовестность в труде, бережное отношение к колхозу. Добру. Далеко не всем присущи были эти качества. Трудолюбием и честностью воспитывала она и нас, своих детей. Уроки детства. Они запомнились навсегда и стали камертоном жизни. Эти уроки были разные. Одни уроки добра и нравственности, другие наоборот – вызывали недоумение и растерянность. К счастью, рядом была мама. Помню ее испуганные глаза и голос: «Молчи, молчи, доченька, это великий грех!» На мое предложение влить ведро воды из речки Зуши в бидон с молоком, как это только что проделала в моих глазах передовая доярка, не заметив меня во время обеденной дойки стада. Качество молока, жирность, тогда не определялось, и за него не платили дояркам. За этот показатель стали платить значительно позже. В то далекое время, когда я с мамой доила коров, молоко, которое сдавала доярка Верстюк Мария Егоровна, думаю, имело самый высокий процент жирности. Но ни денег, ни натурального продукта в качестве платы за него она не получала. Нелегко было нашей маме, но редко, очень редко мы видели ее слезы. Чаще она пела, и даже тогда, когда было не до песен. Через песню мама прививала нам любовь к отчему краю. Учила любоваться не броской, но такой родной природой. В ранних зорях, восходах и закатах звучала ласковая мамина песня, которая сегодня согревает нас и ее детей.
1: Без сомнения, память о песнях, услышанных в детстве, помогает Александре Семеновой донести до слушателей глубинные смыслы, заложенные в них. Так что становится ясно за простыми словами судьбы и трагедии, надежды и разочарования людей.

0: Мама Александры Васильевны, Мария Егоровна, оставаясь с детьми, приучала их работать не только на себя, но и помогать одиноким постаревшим вдовам. Вот что из этого получалось.
1: Через двора от нашего дома жила мать профессионального военного Щелкина Игнатия Лаврентьевича. Крытые соломой, вросшие по самые крохотные оконца широкой заваленкой хата напоминала саму бабу Пелагею, маленькую и щупленькую. Мы, подражая тимуровцам, носили ей воду, наполняя стоящую у хаты катку. Колодец был далеко в лесу. В нем вода оставалась хрустальной, чистой и студеной даже на макушке лета. Ведра с водой носили на коромыслах. Чтобы коромысло не натирало плечо, мы обматывали его по центру снятым с головы платком. Это не спасало от боли, но мы терпеливо переносили ее, преодолевая разделенный на отрезки дорогу и утешая себя тем, что Зоя Космодемьянская в немецком тылу терпела нечеловеческие муки, но дух ее не был сломлен. От этих мыслей становилось легче, а дорога короче. Девчонки и мальчишки нашего поколения старались подражать героям Великой Отечественной войны. Это не мудрено. Наше детство проходило почти сразу после войны, которая все еще продолжалась в незаросших как следует окопах и блиндажах, в минах и снарядах, пробитых осколками касках на крутом берегу Зуши, в ржавых пулях, вымытых из земли грозовыми теплыми ливнями. Мы старались принести воду незаметно, а потом, спрятавшись за старую яблоню, наблюдали, как баба Пелагея выходила из хаты и медленно шла к кадушке. «Батюшки святые! Вот Бог послал водицы! Вот спасибо тебе, Господи!» Она крестилась, набирала черпаком воды в ведро и, задерживаясь у кадушки, нарочито долго поглядывала по сторонам. «Батюшки, чьим же это ручками-то принесена водица? Дык это, видать, детки мне подсобляют. Да спаси вас, Господи, внучики мои родные!» – причитала она. Медленно возвращалась в хату и выходила с горстью конфет. Иногда мы присаживались на заваленку с бабой Пелагеей, и она рассказывала о чудесах прошлого. Где была сказка, где вымысел, где правда, я уже не могу сказать. Но тогда детская душа воспринимала все как правду. От нее мы узнали, что в нашем селе была красивая церковь. И по словам баб Пелагеи, народу было жуть как можно на службе престольный праздник села Димитров день. Многие годы спустя, изыскивая материалы по своей родословной в архиве Орловской области, я узнала, что в селе Вяжи каменный храм в честь святого великомученика Дмитрия Солунского был освящен в 1852 году. До этого в приходе храм был деревянный, а в храме был чтимый образ нерукотворного Спаса, представляющий точную копию с иконы, находящиеся в домике императора Петра I. Икона была пожертвована храму госпожою Шликтик в память своего мужа. В приход церкви входили села Вяжи с населением 1208 мужского и 1265 женского пола, 319 дворов. Измайлово с населением 485 мужского и 509 женского пола, 137 дворов. Вяжевские выселки, 143 мужского и 136 женского пола, 30 дворов. В середине 19 века в моих родных деревнях проживало 3746 человек. Из церковного календаря я узнала, что святому Димитрию молится о даровании прозрения и о помощи при нашествии врагов.
0: Александра Васильевна Семенова считает, что у любых событий, которые происходят в истории, как и в судьбах людей, есть глубинное измерение, которое помогает понять, высветить главное. В третьей заключительной передаче, посвященной книге «Зарубки», узнаем о селе Вяжи в годы войны именно под таким углом зрения. передаче «Литературная среда» прозвучали песни с CD-диска «Сронило колечко», записанного Александрой Васильевной в сопровождении русского дуэта Александр Сомов, балалайка, Василий Петров, баян. Над программой работали Юрий Левин и Наталья Филиппова. Продолжение следует. До новых встреч!
2: «Литературная среда» – передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий – Юрий Левин.
3: Из архива «Радио России. Орел».
4: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.
5: Вести «Орел».
4: И основные темы этого выпуска. В Орле одновременно ремонтируют более 10 городских улиц. Жители региона смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. И большинство учителей физкультуры в Орловской области – женщины. Подробности далее. В Левинском районе завершили благоустройство еще одной дворовой территории в поселке Набережный. Проект позволил создать комфортную и современную среду для проживания двух многоэтажных домов. По информации дорожной службы, специалисты демонтировали устаревшие конструкции, удалив старые опоры, изношенные бордюры и выкорчевали массивный пень. Проезжую часть и пешеходные дорожки покрыли новым асфальтом, установили бортовой камень, урны, скамьи и светильники. Ну а в Орле одновременно ремонтируют более 10 городских улиц. Большое внимание уделяется тротуарам и парковкам. Стефания Басарева расскажет подробности.
6: От спальных районов до центральных улиц полным ходом идут дорожные работы. Город просыпается не от будильника, а от гула техники.
7: С 6 утра практически до 6 вечера. Ну, это уже как. Больше надо сделать, больше сделаем. Обед у нас есть, условия все предоставлены, работаем, трудимся, стараемся сделать как можно лучше.
6: На Сурена Шаумяна контракт на проведение работ был заключен еще в прошлом году. Стоимость более 160 миллионов рублей. Подрядчик заметно отстал от графика, сейчас нагоняет. Планирует уложиться в срок до конца октября.
8: Основная работа сейчас произведена по тротуарам и по парковочным карманам. Пока дорожное покрытие асфальтовое не фрезеровали, но в процентном отношении, я думаю, что 50% уже тротуаров, парковочных карманов выполнили объем.
6: Отдельное внимание парковкам. Тут их раньше вовсе не было. И проблема вечных заторов у домов и офисов наконец приобрела решение. Появится здесь и освещение, отремонтируют инженерные коммуникации. Трудятся более 25 человек. Задействовано 6 единиц техники. Сейчас работы идут на 10 объектах.
9: Самые масштабные работы ведутся здесь, где продолжается реконструкция улицы Авиационной. Самый важный этап, а именно перенос и защита инженерных коммуникаций, уже выполнен, что позволило начать укладку дорожного полотна и выравнивание земли, где в будущем появится тротуар.
6: Эта дорога разгрузит и сделает движение по Карачевскому шоссе более комфортным. Также это еще один путь к микрорайону Зареченске. Предусмотрели и озеленение. Отмечу, что на ряде объектов дорожников уже нет. Стихло техника на машиностроительной и колхозной.
10: Были узкие тротуары, не очень хорошего качества покрытие было. Сейчас стало шире. Появилась, наверное, возможность для велосипедистов.
6: Однако подрядчикам еще придется поработать.
11: Рабочая комиссия выявила ряд нарушений. Сейчас подрядная организация их устраняет и предъявляет объекты к повторной сдаче.
6: Всего в этом году на Орловщине планируют уложить более 570 тысяч квадратных метров верхних слоев асфальта. А это, к слову, почти 150 футбольных полей.
4: В детском оздоровительно-образовательном центре «Елочка» в Болховском районе прошел День безопасности жизнедеятельности. Подобные мероприятия призваны научить детей правилам поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Тему продолжит сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
5: День безопасности провели работники 14-й пожарно-спасательной части и инспектор государственного пожарного надзора Болховского района. Огнеборцы рассказали ребятам об особенностях своей работы, предоставили им возможность посидеть в пожарном автомобиле, примерить боевую одежду пожарного. Особый восторг у ребят вызвало боевое развертывание пожарного подразделения, подача воды на тушение условного пожара. Кроме этого, огнеборцы продемонстрировали ребятам спасательные инструменты и другое пожарно-техническое вооружение. Сотрудники отделения надзорной деятельности по Болховскому району провели с ребятами урок, в ходе которого рассказали о правилах пожарной безопасности, объяснили причины возникновения пожаров и действия при возгорании. Также инспекторы Госпошнадзора провели инструктаж педагогов и обслуживающего персонала о порядке эвакуации, действиях при обнаружении возгорания, его ликвидации первичными средствами пожаротушения.
4: Сотрудники МЧС России продолжат профилактическую работу в детских оздоровительных лагерях. Впрочем, смены в них скоро завершатся, ведь близится начало учебного года. С сентября по декабрь уроки в первом классе должны будут длиться не более 35 минут и до 40 минут с января по май. Такой режим предусмотрели для российских школ, что следует из методических рекомендаций Минпросвещения, о которых сообщает ТАСС. Во втором 11 классах 45 минут, классах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 40 минут, говорится в документе. Ранее Минпросвещение утвердило обновленный федеральный перечень учебников. Документ охватывает все основные школьные предметы. Каждое издание сопровождается информацией о предмете, классе, авторском коллективе и издательстве. В федеральный перечень вошли учебники «История нашего края», «Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6-х, 7-х классов. Они позволят ребятам изучать историю Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в общем историческом контексте и поступят в школы с 1 сентября. С сентября в МФЦ можно будет установить или снять самоограничение прав на участие в азартных играх. Об этом шла речь на аппаратном совещании в областной администрации. По словам директора многофункционального центра Орловской области Павла Калугина, отозвать заявление досрочно нельзя. Чтобы исключить себя из перечня раньше срока, нужно подать отдельное заявление, но не ранее, чем через год с даты первоначального включения. Эта мера призвана помочь людям защититься от игровой зависимости и связанных с ней финансовых рисков.
12: Установление запрета будет происходить следующим образом. Гражданин подает через МФЦ заявление в публичную правовую компанию, которая называется «Единый регулятор азартных игр». В заявлении нужно указать срок, на который он отказывается от участия в азартных играх, и минимальный срок составит 12 месяцев. Также в планах МФЦ расширить функционал чат-бота МФЦ Орловской области в национальном мессенджере МАКС. Для пользователей мессенджера МАКС станут доступны такие сервисы, как идентификация гражданина с помощью цифрового ID, который позволит оказывать ряд государственных услуг без предоставления паспорта гражданина, а также оплата госпошлины и электронное подписание документов.
4: Записаться на получение государственных и муниципальных услуг в МФЦ также можно с помощью чат-бота в мессенджере МАКС. С начала года такой услугой воспользовались 15 тысяч человек. На Орловщине проведут региональный этап 5-го Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров. Целью интеллектуального состязания является популяризация движения по овладению знаниями в области финансов, повышение уровня финансовой грамотности и финансовой культуры. Площадкой чемпионата станет региональный центр по повышению уровня финансовой грамотности населения Орловской области, функционирующий на базе Госуниверситета имени Тургенева. Региональный этап будет проходить в очном формате 23 сентября с 9 до 13 часов по адресу город Орел, Нугорское шоссе, дом 29. Победители получат ценные призы, дипломы и приглашение к участию в федеральном этапе. Регистрация участников открыта до 7 сентября. А наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
13: Радио России «Орел». Спорт.
14: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Максим Шилов. Большинство учителей физкультуры в Орловской области – женщины. Статистику представил «Орелстат». Выяснилось, что в минувшем году в школах региона трудился 421 учитель физкультуры. Из них 54% – женщины. Более половины преподавателей посвятили профессии свыше 20 лет. 38 человек только начали свой трудовой путь. В Орле завершилось первенство России по пляжному волейболу. На пляжных кортах центрального стадиона имени Ленина определились победители и призеры в возрасте до 17 лет. Среди юношей лучшими стали представители Краснодарского края, среди девушек – спортсменки из Санкт-Петербурга. В эти дни идет борьба за титул победителя первенства России среди команд в возрасте до 19 лет. Победителей назовут 13 августа. С новостями спорта вас ознакомил Максим Шилов.
13: Радио России «Орел». Погода.
4: Сегодня в Орле и по области облачно, днем воздух прогреется до 21 градуса, ветер западный, северо-западный 3,7 метров в секунду, атмосферное давление 747-750 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске: США признательны Владимиру Путину за помилование Гилмана, заявил спецпосланник Уитков. Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в восточном направлении утром в среду, и получение шенгенских виз для российских граждан в Турции становится все более затруднительным. Об этих и других событиях далее подробно. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Запад» в зоне спецоперации уничтожили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания и уничтожение пехоты противника, пытавшейся просочиться на свои позиции и осуществить ротацию. В министерстве пояснили, что для поражения военной техники и укрытия противника дроноводы активно применяют беспилотники «Камикадзе» и другие ударные БПЛА. Перемещение неприятеля выявляют с помощью разведывательных дронов, операторы которых затем осуществляют наведение, корректировку и контроль уничтожения целей. Соединенные Штаты выражают признательность президенту Владимиру Путину за помилование осужденного в России американского гражданина Роберта Гилмана. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уитков. Президент США Дональд Трамп 11 августа заявил о возвращении из России осужденного Гилмана. По утверждению главы государства, Владимир Путин согласился освободить американца без обмена на кого-либо из россиян. Как сообщило ранее агентство Рейтер, Гилман, задержанный в 2022 году на вокзале Воронежа за пьяный дебош, вылетел в США спецрейсом. Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по грузовому судну под флагом Панамы, которое пыталось в нарушении блокады Ирана пройти в один из его портов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Вертолет выпустил две ракеты в машинное отделение судна «Веланова» после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения американских сил. По состоянию на 11 августа Центком перенаправил 55 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывел из строя три судна, нарушивших блокаду, и взял на абордаж еще два. Подмосковные полицейские провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Ленинском городском округе. Они проверили стройку, территорию около железнодорожной станции Расторгуева, продуктовый рынок, а также водителей пассажиров автотранспорта. В результате, как сообщила начальник пресс-центра МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова, в территориальные отделы доставили 113 иностранных граждан.
2: За нарушение режима и сроков пребывания на территории Российской Федерации в отношении 75 иностранцев составлены административные протоколы. Еще 38 мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности.
1: Полицейские сейчас устанавливают работодателей, которые незаконно трудоустроили иностранных граждан. Северная Корея осуществила запуск как минимум одной баллистической ракеты в восточном направлении утром в среду, сообщает РенХаб. По данным агентства, запуск был осуществлен из района Авансан. Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи со ссылкой на Минобороны Японии сообщает, что возможная баллистическая ракета не залетела в особую экономическую зону Японии. Более 40 стран, между тем, выступили совместным заявлением о баллистических ракетах, в котором потребовали от всех стран, особенно ядерных держав, предоставлять предварительные уведомления о пусках баллистических ракет и ракет-носителей не менее чем за 24 часа. В уведомлении следует указывать класс ракеты, окно пуска, район старта и планируемое направление. Самолет Airbus A321neo, летевший по маршруту Хабаровск-Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за неадекватного поведения пассажира на борту. Об этом сообщает сегодня аэропорт Братска. У трапа воздушного судна нарушителя порядка ждал наряд транспортной полиции. Еще одно авиапроисшествие произошло сегодня в Самарской области. Во время орошения полей в селе Новая Жизнь Кошкинского района упал легкомоторный самолет Ан-2. Пилот сейчас находится в больнице, сообщили в следствии. Комитете. Получение шенгенских виз для российских граждан в Турции становится все более затруднительным, так как ряд посольств стран Евросоюза отказываются принимать заявки от россиян, а получение слота на подачу документов может занять несколько месяцев, выяснила РИА Новости. Большинство консульств европейских стран в Турции принимают заявки на туристическую визу лишь через визовые центры. Также ни одно из консульств европейских стран в Турции не примет документы у россиян, если они не проживают постоянно в Турции и не имеют вида на жительство. С Спрос россиян на бронирование отелей в Греции и на Кипре, между тем, на предстоящую осень вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом популярность Италии, Франции и Испании снизилась на 60-80%, отмечают эксперты туристического рынка. В Москве по области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха будет характерной для начала сентября. Тем не менее, уже к концу этой недели показатели будут соответствовать климатической норме лета.
3: Последние 24 часа и москвичи, и жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и тыловой частью североатлантического циклона. В Москве по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни с общим количеством осадков до 7 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер западный, северо-западный, 4,9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 16-19, что характерно для начала сентября. Но и атмосферное давление будет расти, составит 747 миллиметров ртутного столба. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, ну а с наступлением выходных температурный фон начнет расти и в воскресенье вернется в рамки климатической нормы лета.
1: Евгений Тишковец также ранее рассказал, что до 15% месячной нормы осадков выпало накануне в некоторых районах Подмосковья. В столичном департаменте транспорта сегодня также предупредили горожан об ожидающемся дожде в Москве в течение дня. Там также призвали водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, в том числе на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России сохраняет четвертое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Во вторник российская команда стала обладателем трех наград. В плавании на 50 метров, в баттерфляе не было равных Егору Корневу, на 100-метровке брасом у Ивана Кожакина серебро, а бронзу завоевали Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Всего у российской команды 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых. Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас пройдет медобследование перед переходом в петербургский «Зенит» в конце текущей или начале следующей недели. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его данным, сумма трансфера 24-летнего футболиста составит 6 миллионов евро, а контракт Карпукаса с петербуржцами будет рассчитан до лета 2031 года. Норвежский «Бодø/Glimt», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, обыграл бельгийский «Юнион» со счетом 3-2 в дополнительное время в ответном матче третьего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов. Россиянин провел на поле всю встречу и отразил 5 ударов в створ ворот. В первом поединке команда сыграли в ничью 3-3. Из других матчей вторника можно выделить поражение «Арарата» Армении от словенского «Цели» 0-2 и победу болгарского «Левски» над казахстанским «Кайратом» 1-0. В следующий раунд соревнований вышли «Цели» и «Левски». Российский гроссмейстер Андрей Спенк пробился в групповую стадию Кубка мира по киберспорту 2026 года в финале нижней сетки плей-ин. Есипенко обыграл соотечественника Владислава Артемьева со счетом 1.5 на 0.5 очка. Россиянин Александр Грищук в верхней сетке уступил Артемьеву, а в нижней – Есипенко. Групповой этап шахматного турнира в Париже с участием 16 игроков пройдет с 12 по 13 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Бламцентр ФОБОС. 12 августа. В Перми и Кирове днем до 25 градусов, без осадков. В Калининграде 23 градуса и также будет сухо. В Уфе 26 градусов, без осадков. В Оренбурге 31 градус, небольшая облачность, без осадков. В Казани, Самаре до 27 градусов, также будет сухо. В Ярославле, Владимире 18 градусов, возможно, небольшие дожди. В Сочи сегодня 28-30 градусов, без осадков. В Нальчике 32 градуса, вечером возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, небольшие осадки. Температура воздуха днем составит 16-18 градусов. В российской столице сейчас по-прежнему около 15 градусов. Тепла в течение дня синоптики обещают максимум 19 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.
5: центре внимания специальная военная операция.
6: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
5: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
8: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
7: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
9: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
10: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
11: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
12: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
13: 8 часов 12 минут, 18 секунд точное московское, среда, 12 августа, в эфирной студии Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Мы продолжаем.
14: 8-925-222-99-92, наш мессенджер, пишите нам сообщения, а также пишите их в Максе и в Телеграме на нашем канале Радио России. Ну а самые оперативные новости на вести.ру. И вот из новостей, значит, есть такая африканская страна Камерун.
13: А я думал, ты сейчас с Маршака начнешь. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице. Столица Камеруна, что у нас там? Яунды вроде бы, да? Ищут давно, но не могут найти парня так, какого-то лет 93-х.
14: Лет 93-х, да. Старейший президент мира пропал, в общем, в Камеруне. А, действительно, загадочно испарился глава государства, причем его не видели уже несколько месяцев. В своей стране, да. Он не появляется на публике. 93-летний президент и глава государства уехал из страны еще 7 июня, то есть у него уже отпуск больше 2 месяцев, официально в короткую частную поездку по Европе. А с тех пор он не выступал и не присутствовал на официальных мероприятиях, но при этом он снимал несколько военных генералов, надо сказать, своими указами.
13: Да, именно так. Бия руководит, все еще руководит, как я понимаю, Камеруном с 1982 года. Минувшую осенью он переизбрался на 8-й срок. А что же у него на родине? На родине у него вооруженные конфликты. На севере страны орудуют террористы Боко Харам, на западе сепаратистский конфликт, а экономика страны в стагнации.
14: Да, руководит он с 82 года, но и является самым пожилым действующим президентом в мире. Тема здоровья его давно является предметом для спекуляций. Он очень много времени проводит действительно в Европе, включая Францию и Швейцарию, поддерживает здоровье в местных санаториях с местными врачами. Ну, в общем, сейчас он действительно очень долго не выходил на связь, и непонятно, что с ним случилось. Да, и жители интересуются, а наш президент вообще жив, ну, сила возраста, да, 93 года. А что с ним происходит? В здравом ли он уме, в трезвой ли он памяти? И, собственно, что будет дальше в этой истории? Давайте попробуем разобраться, как такое может быть в 2026 году, что в отдельно взятой стране пропадает президент, причем пропадает на 2 месяца, и никто не знает, что же с ним происходит. Заместитель главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива» Максим Рева присоединяется к нашему эфиру. Максим, доброе утро.
15: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
13: А вы тоже так же обеспокоены, как и мы, где президент Камеруна?
15: Ну, знаете, ну, скажем так, я так уж сильно не обеспокоен, как граждане Камеруна, где же их все-таки президент. Но, тем не менее, да, как вы сказали, ситуация весьма странная. То самое странное в этой ситуации, что страна функционирует и работает дальше, что очень не похоже на многие африканские страны, где пропажи президента бы произошел какой-нибудь военный переворот или государственный переворот, то здесь страна функционирует полностью и нормально. В принципе, ну, если мы посмотрим со стороны, для стороннего наблюдателя, работает государственный аппарат, работает правительство, продолжает работать бизнес, заключаются бизнес-сделки. Я звонил своим, вот буквально вчера написал своим знакомым камерунцам, как у них, что там происходит, они говорят, все нормально, у нас все хорошо, все нормально. Да, но тем не менее президента...
14: Это посмотрите, значит, такая зрелая политическая система в Камеруне, которую удалось выстроить нынешнему президенту, что без его участия в стране страна продолжает развиваться, функционировать.
15: Я еще раз говорю, это самое удивительное, что есть в этой ситуации, да? Потому что президент Бияева отсутствует уже 66 дней. Его действительно никто не видел. Он уехал в Европу, якобы в Европу. Потом появилось сообщение, что он в Женеве лечится, что в принципе нормально. Он такое делал, ну, в связи с его возрастом достаточно давно и регулярно. Он уехал со своей женой Шанталь Бия, кстати, француженкой. И все. И вот все. И мы его не видели. Но дальше происходит самое интересное, что прошли выборы, до его отъезда прошли выборы, по большому счету должен был быть переформатирован, переизбран правительство, но правительство функционирует, как бы, скажем, с приставкой ИО, хотя этой приставки никто не говорит, но, тем не менее, премьер-министр Жозеф Нгуте выполняет свои функции, правительство издает указы руководить страной, экономикой. Глава, как бы мы сказали, глава администрации президента, там в Камеруне это называется государственный министр, генеральный секретарь администрации президента Фердинанд Нго, ну, является по большому счету весьма влиятельным политиком, и администрация президента выполняет, забирает на себя большую часть функций по управлению государством, точно так же функционирует, он точно так же руководит аппаратом президента, при этом между премьер-министром и как бы двумя силами власти, кабинетом министра и администрацией президента, не происходит никаких конфликтов. Еще более поразительно, как вы сказали, то, что президент своими указами, отсутствующий и исчезнувший президент, своими указами сделал перестановки в армии. Да, он там несколько генералов снял, поднял в чине, повысил в чине начальника командующего президентской гвардии, поменял в 4 из 5 военных округов командующих. Но при этом все работает. Еще раз подчеркиваю, все работает.
13: Все работает, да. Но внутренняя ситуация, как мы посмотрели, не совсем такая хорошая. Да? Там на севере террористы Боко Харам, в другой части государства сепаратизм, да, попытки отделиться ряда провинций. Но, смотрите, на официальном сайте президента Камеруна последняя запись как раз вот аккурат 7 июня. Его превосходительство Поль Бия покинул Яунде утром в воскресенье 7 июня в сопровождении супруги, как вы сказали, и находится в краткой частной поездке в Европу. Там же ведь его сопровождают некоторые другие официальные лица, да, там специальный советник, министр, начальник государственного протокола. Они-то живы?
15: Ну, они живы, да. Ну, понимаете, мы можем очень много сейчас гадать о судьбе президента Бия, где он что он, здоров ли он, насколько он здоров, да, долго ему еще лет жизни, да, но тем не менее мы об этом можем гадать. А вот то, о чем мы, то, что мы можем четко видеть, это видеть то, что государство функционирует, да. Да, на севере Камеруна, в районе озера Чад, происходят стычки с террористами. Там, по большому счету, такая же террористическая интервенция, как она происходит почти во всей Африке, во многих африканских странах. Тем не менее, вооруженные силы ведут с ними бои, а вооруженные силы пытаются контролировать ситуацию на севере, насколько это возможно, да. Там же присутствуют многонациональные силы, в том числе и силы ООН. В принципе, ситуация, я бы не сказал, что она под контролем совсем. Но, тем не менее, скажем, дальше, ниже, на юг, террористов не пускают. И, опять-таки, еще раз подчеркиваю, армия не дезорганизована.
14: Да, там тем более нескольких генералов буквально увольнял президент на удаленке. Вот, любопытно. Спасибо большое. Максим Рева, заместитель главного редактора информационного агентства «Африканская инициатива», был с нами в эфире, пытались разобраться в этой ситуации. Ну вот, кстати, в прошлом, года два назад, Министерство внутренних дел Камеруна официально запрещало медиа обсуждать здоровье президента, называя это вопросом национальной безопасности. Может быть, поэтому первое, ну, новость вышла в западных СМИ о том, что пропал президент. Но активно ее в СМИ, по крайней мере, Камеруна, никто не обсуждает.
13: Действительно, нет никаких данных на сайте политической организации, которая, собственно, возглавляет Пол Бия, а это Камерунское народное демократическое движение. В общем, кто-то старательно скрывает информацию о том, где президент Камеруна, 93-летний, в каком он состоянии. А может быть, он действительно переждает, ну, некие процессы внутри страны. А может быть, просто уехал и отдыхает.
14: Да, ну, что вообще в целом происходит в Африке, да? С одной стороны, этот континент стал настоящим полем битвы за влияние из Европы, Соединенных Штатов, Китая, России. С другой стороны, мы очень редко о нем говорим, и редко что-то в новостях появляется о странах Африки. И действительно, африканский континент окончательно закрепился в качестве одного из ключевых пространств глобальной конкуренции и важных резервов мирового экономического роста. И не стоит об этом забывать. Вот согласно докладу ООН, например, который опубликовали в начале этого года, экономика Африки выросла на 4% в прошлом году, а в этом году ускорится до 4%. То есть мы видим и получаем в будущем, наверное, новый БРИКС. Ну, кстати, одна африканская страна точно в него входит.
13: Как минимум.
14: Я имею в виду ЮАР, да, как минимум.
13: Ну, что мы знаем еще, да? Не так давно у нас президент Танзании прилетал в Москву с официальным деловым визитом. О Танзании тоже мы мало говорили, так скажем. После этого стало известно о том, что запустили прямые рейсы в Танзанию. Ну, и понятно, что это не только Занзибар, сафари и пляжи, но и, в общем, достаточно крепкая экономика. Удивительно, да? Казалось бы, Африка и крепкая экономика, которая стабильно демонстрирует хорошие темпы роста, назовем это так, живет по своим средствам, ни у кого не просит в долг, и более того, стремится стать крупным региональным хабом на востоке Африки.
14: Ну, сразу несколько стран, кстати, африканских, в числе которых Алжир и Нигерия, объявили о новом этапе реализации транссахарского газопровода в Европу. Это одна из самых амбициозных энергетических инициатив в Африке. Собственно, 30 миллиардов кубометров природного газа надеются африканцы поставлять в Европу. И, ну, по мнению ряда экспертов, это поможет ЕС сократить зависимость от российских энергоресурсов. Это мы обязательно обсудим чуть попозже. Ну, а сейчас поговорим в целом о том, кому интересна Африка, собственно, что это за арена мировой борьбы за ресурсы и за будущее экономики мировой. Специалист по Африке, сотрудник географического факультета МГУ Ангелина Пасхина с нами на связи. Ангелина Андреевна, доброе утро.
16: Доброе утро.
13: Доброе утро.
14: Почему мы так редко слышим что-то об Африке в новостях, тем не менее, вот когда смотришь на цифры и на рост экономики, на то, что происходит в африканских странах, это достаточно интересный континент.
16: Континент интересный во всех отношениях, да, это безусловно. Но вот так вот исторически сложилось, что и у нас в России, на территории бывшего Советского Союза, и в тех же США, Африка – это всегда что-то дальнее, неизвестное, где сваливают все страны в одну кучу. Ну, если даже вот обращаться к российскому опыту, советскому, то, честно говоря, в дипломатической среде Африка всегда рассматривалась как направление некое такое ссылочное. То есть попасть работать в Африку в дипломатической среде, это всегда рассматривалось как некая ссылка. Поэтому, может быть, и отношение такое вот в новостях, как к чему-то отдаленному, забытому, оно, конечно, имеет место быть. Но, тем не менее, Африка, ну, так исторически, опять-таки, идеологически сложилось, что полезные ресурсы там буквально под ногами лежат. И если раньше всегда руку на пульсе держали бывшие метрополии, особенно после того, как страны стали обретать свою независимость, то уже, наверное, последние лет 20 активно регион осваивают и новые державы, такие как Турция, Китай и Арабские Эмираты. Вот, соответственно, Россия тоже пытается тут там присутствовать, но есть, конечно, свои специфики. И вот эти новые державы, такие как Турция, Китай и Арабские Эмираты, они, безусловно, пытаются заходить в страны Африки с учетом местных спецификаций. И не только предлагают качать ресурсы, но и сами взамен предлагают некоторые свои услуги, некоторые свои возможности. И тоже не стоит забывать, что Африка хоть и богата ресурсами, но она также богата и на неспокойную обстановку, на нестабильность.
13: Да, я подхвачу вашу мысль, с вашего позволения, потому что любые инвестиции любят тишину и предсказуемость. Да? И когда мы читаем о том, что Росатом развивает проект по добыче урана, в частности, в Намибии и Танзании, строит АЭС Эль-Даба в Египте и готовит кадры, в том числе для нарождающихся атомных отраслей тех или иных африканских стран, мы должны тоже знать, что в этих странах должен быть предсказуемый политический режим, не так ли?
16: Да, безусловно, потому что, с одной стороны, когда есть стабильный политический режим, то стабильно можно развивать какие-то мирные гражданские направления бизнеса. Но, с другой стороны, может наоборот, вот эта постоянная нестабильность, наоборот, она может быть сама быть выгодным источником финансов для стран, которые заходят в Африку извне. Во-первых, это низкий порог входа. То есть африканские страны предоставить определенные льготные условия, лишь бы страна с деньгами заинтересовалась и смогла зайти в конкретную страну. Это с одной стороны. С другой стороны, делать деньги на войне, особенно на гражданских войнах, это выгодно. Особенно это показал пример Великобритании, показал пример США с их частными военными компаниями. Это очень выгодно делать деньги на гражданских войнах и параллельно, подспутно контролировать как раз какие-то интересные источники ресурсов, как добычу золота, добычу алмазов, которые уже сейчас стало не такой модной, как золото. И они контролируют, делают деньги на заключение военных контрактов, на поставки вооружения, на обучение вооруженных сил страны какой-то африканской, где они работают, и параллельно контролируют и делают деньги на добычу полезных ископаемых. С одной стороны, и поэтому у нас такие державы, как та же Турция или Арабские Эмираты, они тоже подхватили эту схему, и Арабские Эмираты, будучи сами по себе крупным золотым хабом в мире, по крайней мере в Старом Свете, они скупают в таких вот неспокойных регионах золото.
14: Золото очень много ресурсов скупает в Африке. Это понятно, и это большие ресурсы, причем полезные ресурсы. Благодарим эксперта Ангелина Пасхина, специалист по Африке, сотрудник географического факультета МГУ, была с нами на связи. Продолжим через минуту.
17: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Фёдор Шехтель. Грёзы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
18: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. «Наследие, театр, великие» под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров, представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.

0: Сигналы точного времени.
1: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее радиошоу продолжает свою работу. 8 часов 31 минута и 14 секунд. Ну вот мы говорили про Африку и немного упоминали про великий африканский газопровод, как Нигерия планирует поставлять, собственно, в Европу голубое топливо через Сахару. Проект этот еще в 2006-м появился. Технико-экономическое, по крайней мере, обоснование тогда создали. Ну вот до сих пор ничего не происходило серьезного. Но, поругавшись с Россией, Евросоюз оказался в сложной ситуации вставлять только СПГ, или же договариваться с кем-то еще. Ну вот сейчас Алжир и Испания ведут переговоры об увеличении, например, поставок алжирского газа. Ну а Нигерия мечтает о вот таком огромном, серьезном проекте. Ну, 35 миллиардов кубометра — это все-таки много.
2: Ну и для сравнения, это одна из веток Северного потока, которая, собственно, имела вот подобную мощность. Да? И, опять же, на фоне всего этого вспоминаю сразу же тот самый теракт, взорванная нитка Северного потока.
1: Ну, Европа, понимаешь, должна к такому привыкать, потому что за последние 20 лет строительство того же транссахарского газопровода как раз и переносилось не только там из-за финансовых проблем, но и из-за террористической активности, из-за нестабильности в регионе и отсутствия гарантий спроса, в том числе со стороны европейских покупателей. То есть будет он, не будет. А проблемы энергетические у Европы есть уже здесь и сейчас. Причем они гораздо глубже, чем кажется.
2: Именно так. Но, опять же, лето, да, аномальное, как принято говорить в Европе, да, потому что мы знаем, что реки просто обмелели, появились камни голода, по-немецки они звучат вообще страшно, «Хунгерштайне», там датировки практически конец 19 века, такого никогда не было. Ну, по крайней мере, со времен экстремальной засухи 18 года. Здесь же и гидроэнергетика страдает, и в целом понятно, что и от атомной генерации Германия благополучно, в кавычках, избавилась. И, в общем, пытались запустить альтернативную энергетику, она особо не пошла, а зеленые продолжают алармировать, что нам нужны только правильные источники энергии. Ну, посмотрим, как они зимой будут замерзать, ведь правда?
1: Да, это правда. Высокие температуры взвинтили потребление электричества в Европе до пиковых значений. Как называют его эксперты, серьезный краш-тест. Мне очень понравилось это высказывание. Но при этом надо отдать должное. Европейцы, они же очень экономные. Они не так часто пользуются кондиционерами. То есть не так часто ставят себе кондиционеры, как азиаты или американцы, или арабы, например. Да, как мы, у нас тренд, да, последние 10 лет, мы чуть ли не в каждый дом кондиционеры ставим. И они такие все за зеленые технологии, значит, что не надо нагревать планету, мы экоактивны. Но даже вот нынешних действующих систем хватило, чтобы довести электроэнергетику Европы прямо вот до пика, до критических каких-то важных значений. При этом есть еще ряд моментов, которые серьезно тревожит европейцев, потому что высокое потребление спровоцировало рост, например, цен на газ и на бирже, да, и высокие эти цены позволяют получить дополнительные доходы, в том числе и российскому бюджету. Что бы там ни говорили, все равно европейцы так или иначе пытаются закупить на биржах российский газ. При этом дефицит ресурса сейчас, тем более зимой, сократит желание Брюсселя помогать Украине. А как мы помним, что сейчас единственные, кто поставляет Украине газ, это европейцы. Российский газ Украина давно уже не принимает. Ну и отопительный сезон. Если будет аномальный холод, такой же, как аномальная жара, то Европу ждет энергетический кризис.
2: Тем более, что она наверняка полностью опустошит свои резервы подземные, хранилище газа, которые, кстати говоря, очень слабенько наполняются. Да, вот процентовки недавно были, что там практически отстает от среднегодовых показателей. То есть газа негде взять, они не могут его купить по тем ценам, а сейчас они будут дороже. И это еще попутно говорит о том, что в 2027 году наверняка, да, будет стабильно высокий спрос на газ, соответственно, стабильно высокие ценники.
1: Да, Марат Баширов, политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики в нашем эфире. Марат Фатович, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот по-вашему, как кризис энергетический, возможный кризис в Европе сказывается на ценах на энергоносители и вообще в целом на европейской экономике сегодня?
3: Европейцы уже давно занимаются процессом, который я называю экономическая аутофагия. То есть они сами себя уничтожают. Но при этом, вот вы обсуждали газовые проблемы Европы, снабжение газом имеется в виду, то надо сказать, что американцы ведут целенаправленную политику энергоудушения Европы. Ну, во-первых, северные потоки вы упоминали. Это было взорвано еще при Байдене. Сейчас Трамп организовал войну с Ираном, и, соответственно, нет стабильных поставок газа с Ближнего Востока. В первую очередь это Катар. А что такое стабильные поставки? Это гарантированная цена, гарантированные объемы, даты поставки и, самое главное, долгосрочные договоры. Когда нет долгосрочных договоров, вот вы уже упоминали, все время экономические субъекты вынуждены покупать газ на спотовом рынке, то есть на бирже. И цена все время пройдет. Если у вас нет стабильных объемов, стабильной цены, вы не можете вести нормальное, рентабельное промышленное производство. И промышленность переезжает, она переезжает туда, где есть как раз и цены хорошие, и стабильные поставки, и цена. Да, в общем, самое главное – не зависящие от того, в общем, какой это газ, СПГ или трубопроводный. А, соответственно, уезжают в Китай, в Соединенные Штаты. И вы совершенно правильно сказали, что, ну, во-первых, экономический кризис уже есть, и, во-вторых, он будет только усугубляться. А то, что природа им сейчас еще добавила обмеление, температура. Вот вчера, да, стало известно, что останавливаются атомные блоки во Франции. Останавливаются, кстати, из-за медуз. Что самое парадоксальное.
2: Да, читали, чуточку улыбнулись, но поняли, что это все-таки серьезно.
3: Потому что нужна вода. Нужно забирать ее из реки, забирать из моря.

0: А второе, отсюда появляется эстонский газ, который, конечно, российский. Но это тоже спотовые поставки, это тоже газовозами, и это не трубопроводный газ. Так что в Европе предстоят очень тяжелые времена, и вы совершенно правы. Я не очень понимаю, где они будут находить те самые миллиарды, которые они наобещали Украине на ведение войны.
1: Ну, смотрите, когда мы говорим о замерзающей Европе, а эти перспективы довольно реальны, сразу...
0: Ну, пока им жарко.
1: Пока им жарко. Зимой они будут охлаждаться. Сразу вспоминается вот эта стратегия, да, нам не нужен стабильный газ из России, мы слезем с российской газовой иглы. А потом начинаешь вспоминать, что да какая игла-то? Игла — это когда совсем плохо, а когда 30 с небольшим процентов, ну, это такая независимость, это, наверное, все-таки чуточку другое. Сейчас газ тоже российский поставляется в ряд европейских стран. Там не то чтобы от этого не домогают, там, наверное, понимают, что хорошо, что он у нас есть, и по тем контрактам, которые заключены, это некая стабильность на развитие, ориентир. А вот что касается дорогого газа в Европе, да, и применительно к Германии. Там же ведь, как я понимаю, промпроизводство страдает уже несколько лет, как минимум. И плюс как-то нужно будет им оживить оборонно-промышленный комплекс, накачивать энергетикой. Значит, все это будет дороже, не так ли?
0: Абсолютно точно. И когда европейцы поняли, что их завели в эту энергетическую ловушку, вот та милитаризация экономики, которая на сегодняшний день происходит, это же попытка просто переждать эту новую стратегию американцев. То есть они думают, что Трамп уйдет, все вернется, европейцы опять будут получать возможность свободно торговать на американском рынке, не надо будет сами вкладывать деньги в мифическую защиту от военной угрозы России. Но любое военное производство в его... Ну, давайте так назовем, в начале пищевой цепочки всегда стоят природные ресурсы. Это нефть, газ, это металлы, соответственно, электрическая энергия, которая вырабатывается в первую очередь из газа или из угля. И вот эта политика глупости, зеленой энергетики, там избыточный объем, да, они... Германия, кстати, остановила все атомные станции. Вот Франция этого не сделала, а Германия сделала. И все это убивает немецкую промышленность. Она была локомотивом. Вот я вам приведу такой пример. Господин Сечин, это глава Роснефти, он еще лет 5 назад на одной из пресс-конференций привел такую цифру, что платя 20 миллиардов долларов за российский газ, в конечном итоге немецкая экономика получала 2 триллиона валовки, ну то есть валового дохода. Это вот какой у них...
2: Это очень хороший результат, я бы сказала, сказочный. А тем не менее, смотрите...
0: Они же давали еще дотации за счет этого другим странам Европы. А сейчас вот этого нет. Этого плеча нет.
2: А мы можем как-то выиграть от этого будущего энергокризиса? А все-таки биржевые цены на газ растут, и явно, если Европе не хватит газа, цены взлетят. Вот мы от этого сможем что-то уловить?
0: Мы уже выигрываем. Наш бюджет получает хорошее валютное поступление. Но мне кажется, что европейской экономике уже не подняться. Американцы не отпустят. Вот смотрите, они уже говорят, что мы выкупим долю европейского консорциума в северных потоках и будем поставлять газ из России вместе с Россией на европейский рынок. А что это такое? Это контроль цены и объемов. Не дадут они вырваться европейской экономике вот из этой жесткой схватки. Это же часть вот того, что сейчас происходит, в том числе на Украине. Это схватка американской промышленности и европейской. Так что американцы своего не упустят. А мы и так,
2: а
0: и
2: вот
0: так будем,
2: кстати, Украине-то помогут, учитывая, что в Европе самой газа не хватит?
0: Нечем. Просто нечем. И мы еще создаем сложности, потому что вот сегодня наши военные разбомбили Полтавский газовый узел. А это то, что снабжало остатки промышленности, и то, что работало как раз на транзит. Вот мы же долго терпели, и шла уже СВО, а мы еще продолжали в Европу качать газ через Украину. Ну и Украина там подворовывала. А этот краник сейчас тоже будет закрыт.

0: А еще мы помним, что Трамп назвал Британию нищей катастрофой и призвал добывать нефть не просто где, а в Северном море, где давно уже все практически выработано, где рентабельность уже, в общем-то, ниже нуля. Спасибо большое. Марат Фатович, политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Марат Баширов был у нас в эфире.
1: Да, ну будем следить за ситуацией. Зима не за горами, хотя по европейской погоде. Сейчас этого не скажешь. В частности, во Франции сейчас снова аномальная жара, аномальные температуры держатся с июня месяца по всему буквально Евросоюзу. Но зима рано или поздно придет.
2: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
3: «Слушаем».
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
5: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
4: И каковы последствия?
5: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
4: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
5: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм. И лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
4: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
5: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
4: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
5: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с «Простомагом».
4: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
5: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
4: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
5: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент. Он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом Простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
4: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
5: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
4: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
5: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомаг рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия. Инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
4: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России.
6: Детский вопрос. Социальный проект.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские силы ПВО уничтожили более 500 дронов в ИСУ за минувшую ночь. Банки будут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного ПО. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили сегодня в Минобороны, в порту Одесса поражена база горюче-смазочных материалов, задействованных в обеспечении топливом подразделений ВСУ. Удар нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 502 украинских беспилотника самолетного типа. Как заявили в Минобороны, дроны ВСУ нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Украинские военные на Алексеево-Дружковском направлении испытывают сложности с эвакуацией раненых и со снабжением своих подразделений на передовой. Об этом рассказал помощник командира батальона с позывным «Бири». Также, по его словам, на этом направлении российскими штурмовиками, накопившись, прорвали оборону противника и военные ВСУ отступают. Как отметил боец, сейчас наши военные добивают врага в Красном Лимане. В самом населенном пункте больше не фиксируется серьезных столкновений с противником.
8: Противник отходит, это и по разведданным известно, и по работе с пленными противник отходит, покидает. Добиваем потихонечку, выталкиваем, вытесняем, выгоняем, все уже. Нам интересно уже Новоселовка, Алексей Дружковка, все. Потихонечку работа уже в том направлении ведется. Противник откатывается. Видно и как отходит, и постоянно фиксируем отход. Мелкие разрозненные группы добиваем, но это прям редко, когда попадается 1-2 человека. Каких-то серьезных где-то прям столкновений, там перестрелок, как раньше было, уже не встречается.
7: Российские группировки «Север», «Запад», «Южный» и «Восток» за минувшие сутки уничтожили 152 пункта управления беспилотниками украинских формирований. По данным Минобороны, в зоне ответственности войск «Север» вскрыты и уничтожены 32 пункта управления БПЛА, более 330 БПЛА самолетного типа и 54 тяжелых боевых дрона, а также другая техника противника. Президент Владимир Путин сегодня находится в Южно-Сахалинске. Он будет наблюдать за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. До этого президент находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области. Учения проводятся с 4 августа под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лейна. В маневрах задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военнослужащих. Они действуют в акваториях Японского, Охотского моря и северо-западной части Тихого океана. В Киргизии начались тактические учения с участием воинских контингентов России. Маневры пройдут на базе одного из учебно-тренировочных центров республики, сообщила Минобороны России. От российской стороны в учениях принимают участие мотострелковые и разведывательные подразделения, расчет ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 201-й гвардейской базы Центрального военного округа, а также экипажи транспортно-боевых вертолетов, объединенные военные базы, дислоцированные в Киргизии. Банки с 1 марта следующего года будут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного программного обеспечения на их устройствах. Об этом говорится в сообщении киберполиции. Там пояснили, что кредитно-финансовые организации начнут использовать в мобильных приложениях и на официальных сайтах инструменты по выявлению вредоносного ПВО на устройстве владельца. Если банк зафиксирует угрозу, он откажет клиенту в проведении операции. Как отметили в МВД, это правило будет распространяться на платежи по картам, электронные переводы средств и транзакции через систему быстрых платежей. Европейское агентство по безопасности полетов не ожидает сбоев спутниковой навигации, связи или других авиационных систем во время полного солнечного затмения 12 августа, сообщили РИА Новостям в агентстве. Ведомстве также пояснили, что солнечное затмение является предсказуемым астрономическим явлением и принципиально отличается от явлений космической погоды, таких как солнечные вспышки или геомагнитные бури, которые способны влиять на радиосвязь или спутниковую навигацию. Полное солнечное затмение ожидается 12 августа. Полоса полной фазы пройдет через Испанию и Исландию. Частичное затмение будет наблюдаться и на значительной территории Европы, включая Россию. Экспорт колумбийского кофе почти остановился после недавнего землетрясения, передает Bloomberg. Работа главного экспортного порта страны Буэнавентуре нарушена из-за перекрытий на ключевой трассе, ведущей к побережью. Прием кофе в порту частично приостановлен, а перенаправлять поставки через другие порты мешает нехватка грузовиков. Как отмечает агентство, после восстановления работы возможны новые задержки. Накопившиеся объемы кофе могут привести к заторам в портах и создать дополнительную нагрузку на цепочку поставок. Четверг в Москве станет самым холодным днем этого лета. Температура воздуха после полудня составит всего плюс 16 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы и будет соответствовать многолетним показателям сентября. До 15% месячной нормы осадков выпало накануне в некоторых районах Подмосковья, также рассказал специалист.
9: В столице нашей Родины вчера воздух прогревался до плюс 26,2 градусов, что характерно для макушки лета. Ну а вечером с приближением североатлантического циклона зарядил ливень. В Подмосковье за 3 часа местами, это метеостанция Волоколамск, подмосковная, выпало до 12 миллиметров осадков или 15% месячной нормы. Это в 40 раз интенсивнее, чем положено по климатической норме. Мощные ливни прошли также в Наро-Фоминске, 10 миллиметров, в Красногорске, Можайске 8, Ново-Иерусалиме 7. Ну и порывы ветра местами достигали штормовых 17 метров в секунду. В Москве за 1 час на ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, в Строгино 3, в Тушино до 7 миллиметров.
7: В Москве и Подмосковье сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни. Летняя погода вернется в центральную Россию. В воскресенье температура воздуха поднимется до 25 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские пловцы во вторник завоевали 3 награды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев победил в финальном заплыве на 50-метровке баттерфляем. Иван Кожакин стал вторым на 100-метровке брасом. А Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова стали бронзовыми призерами в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В еще одном финале накануне Клепикова осталась 4-й на 100-метровке в вольном стиле. Голкипер Сочи и молодежной сборной России Александр Дегтев близок к тому, чтобы продолжить карьеру в московском «Спартаке». Как сообщает портал «Чемпионат», красно-белые предложили за трансфер 21-летнего футболиста 200 миллионов рублей. Южане хотят получить на 50 миллионов больше. По данным российских СМИ, «Спартак» уже согласовал с Дегтевым 5-летний контракт, однако игроком также интересуется петербургский «Зенит». Австрийский штурм, за который выступает российский голкипер Даниил Худяков, дома проиграл турецкому Фенербахче со счетом 0-1 в ответном матче 3-го раунда квалификации футбольной лиги чемпионов. Россиянин провел на поле всю встречу и отразил 5 ударов в створ ворот. В первом поединке также победили турки 2-0. Из других матчей вторника можно выделить победу азербайджанского Сабаха над датским Орхусом 4-0. Поражение греческого Олимпиакоса от нидерландского НЕК Неймиген 1-2 в дополнительное время. И успех французского Лиона в противостоянии с пражской Спартой 3-0. В следующий раунд соревнований вышли Сабах, НЕК Неймиген и Лион.
11: Россиянка Арина Ковшова пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России на первенстве планеты, которое состоится в Германии с 12 по 16 августа. Россию будут представлять София Летерякова и Мария Борисова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
7: По данным центра ФОБОС, 12 августа в Южно-Сахалинске 25-27 градусов, без осадков. В Фантомасийске 19 градусов, временами дожди. В Мурманске 14 градусов и также возможны осадки. В Архангельске и Петрозаводске облачно, с прояснениями, возможны кратковременные осадки и до 15 градусов. В Перми и Кирове днем 25 градусов, будет сухо. В Оренбурге 31 градус, без осадков. В Нижнем Новгороде 22 градуса, возможны небольшие осадки. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха днем 16-18 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла. В течение дня столбики термометров могут подняться максимум до 19 градусов. Давление атмосферное 747 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы.
5: Сигналы точного времени.
6: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут и 25 секунд, точное московское. На календаре 12 августа, середина рабочей недели, среда. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
7: Здравствуйте, ждем ваших сообщений. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь в наших социальных сетях. Заходите на наши ресурсы «Смотрим.ру» и «Вести.ру».
6: Ну а сейчас поговорим о том, как изменится общественный транспорт и его доступность в самое ближайшее время.
5: Сигналы. Полоса движения.
6: Полоса движения и полоса везения, хотелось бы сказать, потому что все мы хотим, чтобы транспорт ходил по расписанию, чтобы поездки были безопасными, доступными по цене. И не только в мегаполисах, а и в малых городах, в сельской местности, в отдаленных территориях. И это желание не только у нас, как у пассажиров, но и у властей. Вот накануне прошло совещание по развитию общественного транспорта, и там, в том числе с участием главы государства, обсуждали, как же поменять вообще систему, чтобы она заработала действительно достойно и современно. Вот к 30-му году доля парка общественного транспорта, включая города с населением менее 50 тысяч человек, у которых срок эксплуатации не превышает нормативный, должна достичь не менее 85%. То есть такой бой с устаревшей техникой, которая ломается на ходу и ездит, не знаю, нашими молитвами в буквальном смысле. Кроме того, президент обратил внимание на необходимость восстанавливать и расширять маршрутную сеть в новых российских регионах. Ну и в сфере еще полно недобросовестных и даже полукриминальных структур, которые нарушают правила ради прибыли и в ущерб безопасности. И вот там необходимо навести порядок. Минтранс, в свою очередь, тоже озвучил несколько идей и предложений. Первое из них – это переход к регулируемым тарифам. Это позволит там региону или городу напрямую задавать параметры регулярности рейсов, времени работы, классов транспортных средств. Потом перевозки по запросу, то есть для небольших населенных пунктов, где регулярного сообщения нет или оно редко, предложили развивать модель, при которой пассажир заранее формирует заказ, и, соответственно, к нему должны приехать. Ну и новые механизмы финансирования для регионов, чтобы они сами выбирали, на что направлять федеральные средства. И, конечно же, долгосрочные контракты, вот эта малая часть того, что озвучивалось на совещании.
7: При всем при этом с 2027 года обещают вести контроль за состоянием автопарков во всех российских городах, вне зависимости от их размера. Это очень важно, это то, о чем ты сказала, полуразвалившиеся пазики, да, которые ездят спорадически, сегодня он приехал, а завтра нет, и, в общем, да нет никакой ответственности. Автобус сломался, рейса не будет, я и такие истории знаю. А что делать нам, садоводам? Да ничего, добирайтесь как хотите.
6: Своим ходом, автостопом, такси возьмите.
7: Да.
6: Ну, то есть, действительно, бросать на самотек общественный транспорт – это самый комфортный и, наверное, знаешь, так…
7: Уязвимый.
6: Базовый минимум, я бы сказала, жизни современного человека. Он должен ходить по расписанию, он должен ходить четко. Мы всегда должны знать, через сколько придет тот или иной автобус на остановку, строить свои планы и многое другое. Но не стоит забывать, что даже в центральных регионах до сих пор есть маршруты, где вот эти полукриминальные структуры выигрывают тендеры, развозят пассажиров, не принимают никакие проездные, там не действуют никакие льготы, там принимают только наличные или перевод по СБП лично водителю. И только в таком случае водитель тебя повезет, а нет, он тебя просто высадит посреди дороги и поедет дальше. И скажет, мы не принимаем. А потом, когда вот эти особенно новые районы в картофельных полях, значит, и там люди стоят на остановке по часу, по утрам, чтобы добраться на работу и просто просят пустить больше маршруток или автобусов, им говорят, слушайте, ну вот по оценке, потому что мы видим, местные власти отчитываются, мы не видим этих 10 тысяч человек, которые по утрам в очереди. Вас нет, у нас тут вот 3 тысячи человек каждое утро едут на работу. И все, официальной статистики нет, а деньги идут в серую.
7: Вот такая вот картина. Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе страны Кирилл Янков присоединяется к разговору. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Ну вот те предложения, которые озвучил Минтранс и которые озвучил президент, как по-вашему, они повлияют на работу общественного транспорта? Станет ли он более комфортным?
8: Ну, во-первых, давайте подождем перечня поручений по итогам Госсовета и потом выполнение этих поручений. Безусловно, много очень полезных предложений было озвучено, и каждый из них способен положительно повлиять на работу общественного в той степени. И в целом, безусловно, очень позитивно, я считаю, прошел Госсовет. Многое было высказано, и спортом даже споры возникли. Понятно было, что не все предложения были согласованы с финансовым блоком правительства, что не на все предложения может хватить денег. Но есть предложения, для которых денег не нужно. Вот статус гарантирующего перевозчика, например, или развитие перевозок по запросу, или расширение тех, кому можно работать водителем общественного транспорта. Там речь шла и о каких-то степенях инвалидности, и о снижении возраста была речь, чтобы с 19 лет можно было общественный транспорт водить. Очень хорошо, что если даже часть этих предложений будет реализована, то это в целом позитивно скажется на общественном транспорте.
6: А что касается регулируемых тарифов, с одной стороны, да, будет хорошо, если появится какая-то четкая цена, да, для тарифа проезда на общественном транспорте. А с другой стороны, не исчезнет ли тогда транспорт с невыгодных маршрутов в регионах?
8: Вы знаете, да, здесь есть другая сторона этой медали. Там, где государство регулирует тарифы, там оно должно будет субсидировать неполученную прибыль перевозчиками, с одной стороны. А с другой стороны, ведь может быть и так, что где-то тариф, наоборот, будет выше, чем нынешний тариф, и перевозчик получит излишнюю прибыль. И вот механизмы там, изъятия этой лишней прибыли или еще сложнее механизмы субсидирования, а механизмы субсидирования связаны с местными бюджетами, с их доходной и расходной частью. И наверняка в большинстве местных бюджетов просто так нельзя выделить деньги на субсидирование тарифов. То есть все это ляжет на федеральный бюджет, на увеличение объема субсидий, сейчас бюджета.
7: Так, что-то со связью у нас. Кирилл Владимирович, пропадаете.
8: Да-да-да. Это одно из предложений нужных и перспективных, но боюсь, что в нынешней ситуации с федеральным бюджетом нереализуемо в ближайшее время.
7: Ну и опять же, понимаешь, да, когда те или иные тендеры на организацию автоперевозок проводятся, в малых городах они зачастую проводятся под конкретного, значит, перевозчика. Это мы все знаем, с этим нужно бороться. Потом ключевая проблема – это история с кэшем, да, потому что то, о чем Татьяна сказала, до сих пор, к сожалению, встречается. Не все, скажем так, операторы услуг технически подкованы. А получается, не всем им это выгодно, да, потому что легче всего часть прибыли оставлять у себя на руках. А вообще, в целом, какова рентабельность автоперевозок пассажирских? Я нахожу цифры от 10 до 25%, но тем не менее мы понимаем, что когда довольно заметная компания приходит на этот рынок, где бы то ни было, ей дают один, условно говоря, маршрут прибыльный, второй, мягко говоря, совсем неприбыльный, то есть такой в нагрузку. То есть выравнивание каких-то, значит, вот этих вот маршрутов.
8: Вот в отношении маршрутов в нагрузку, это была бы в нынешних условиях, при нынешней нормативной базе, это, наверное, правильная была бы ситуация, когда именно так лоты на конкурсном распределении маршрутов бы формировались. К сожалению, это не всегда так. Часть частных перевозчиков с самого начала села на прибыльные маршруты и действительно получает на них прибыль, а убыточные маршруты больше ложатся на муниципальных перевозчиков, на государственных перевозчиков. Вот такая картина более характерна для тех, где не приступили еще к комплексному реформированию всей маршрутной сети.
6: Да, знаете, у нас же есть несколько моделей взаимодействия с перевозчиками у местных властей. Есть московская модель, например, да, и ее подхватили несколько регионов, вполне себе удачно, такое комплексное развитие общественного транспорта. Чем вот эти схемы отличаются друг от друга, и какая из них наиболее, наверное, приемлема для России?
8: Ну, смотрите, модель, когда тарифы регулируются, и там есть две, как бы два. Когда вообще сбор платы осуществляет перевозчик, скажем, в Москве это бюджетное учреждение организатора перевозок осуществляет. Там, где на это пошли, например, в Перми, да, там тоже создано бюджетное учреждение, оно собирает плату за проезд, а потом перевозчики получают деньги из местного бюджета от этого учреждения за транспортную работу. Есть система нетто-контрактов, когда сами перевозчики собирают деньги, отчитываются, а потом недостающую часть прибыли им компенсирует местный бюджет. И есть система нерегулируемых тарифов, которую критиковал на заседании Госсовета министр транспорта, когда перевозчики сами собирают выручку, дотации из бюджета не получают, как правило, разве только по каким-то совсем отдельным маршрутам. И вот эта система, она для местных бюджетов финансово наиболее выгодна, потому что меньше всего обязательств на расходную часть местных бюджетов ложится. Но для пассажиров, может быть, эта система наименее удобна, потому что это как раз та ситуация, когда платить приходится или переводами водителю, когда с льготниками никак ситуация не решится, то есть есть автобусы вообще без льгот, есть какие-то с частью предоставляемых льгот. Наверное, ситуация с нетто или с брутто-контрактами, она, конечно, лучше для пассажира. А ситуация с нерегулируемым тарифом, она лучше для тех...
6: Она лучше для региональных бюджетов.
7: В общем, да, нужно искать какой-то компромисс. Понятно. Спасибо. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе страны. Далее обсуждаем с экспертом, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. С нами на связи. Илья Сергеевич, доброе утро.
9: Доброе утро.
6: Доброе утро. Ну вот смотрите, мы уже упоминали эту схему работы и полукриминальные структуры, когда маршрутчики, ну или водители там не принимают карты, говорят, ну не работает терминал, все, забудьте про свои проездные. Значит, мы хотим наличные, давайте мне наличные, либо переводите мне на телефон, личный телефон, значит, по номеру телефона. А потом очереди стоят к этим маршруткам, да, и заявление властей, что пассажиропоток поток не такой большой по их статистике, ну, понятное дело, все уходит в серую. Как так получается и как с этим нам бороться?
9: Ну, здесь, на самом деле, стоит говорить, что борьба с серым налом, она напрямую зависит с качеством пассажирских перевозок, и зачастую вот те самые маршруточники, это, ну, то есть владельцы этих компаний являются депутатами региональных парламентов либо городских парламентов. И, конечно же, они не дадут просто так в обиду этих перевозчиков. И вот когда мы говорим про системные изменения, это в том числе про общий подход и единство правил. То есть не может быть защита для серого перевозчика, если его директор является депутатом парламента. Поэтому и этот сбой, который возникает здесь с качеством перевозок, то есть такие перевозчики серые, они не работают вечером, не работают сильно утром. Люди жалуются, что вечером невозможно доехать. И вот как раз единство правил позволит сделать так, что если перевозчик 50% маршрут своих не выполняет, он должен лишаться вообще работы в данном субъекте. И еще другой момент, я бы сказал, что вот даже текущие там маршруты городского электротранспорта, они становятся убыточными, неэффективными за счет того, что каждую минуту на остановку подъезжает маршрутка, быстро забирает пассажиров. И вот эти рентабельные маршруты электрического транспорта, там, трамвайные, в том числе, становятся абсолютно не востребованными и неокупаемыми.
7: Слушайте, ну вот когда рассуждаешь о реформе общественного пассажирского автотранспорта, сразу, ну, мы же все помним, как это было, да, вы сейчас рассказали, я сразу вспомнил опыт региональный, да, прям вот один в один. А еще примеры, да, о которых сказал ваш коллега Кирилл Вадимович, вот Пермь, да, неплохо выстроена схема. Мы даже Москву и московский регион за скобками оставим, потому что все знаем, как можно платить, да, можно платить картами, можно платить картами тройка. В общем, все
6: можно
7: прекрасно проходит.
6: Дневными проездными.
7: Абсолютно. Есть масса вариантов, и все технологически выверено. Ну, вот помимо Перми, где еще у нас хорошие, так сказать, решения?
9: Ну, к примеру, с 1 июля в Нижнем Новгороде полностью город перешел на безналичную форму оплаты. Такими городами тоже стали буквально недавно город Ярославль. То есть это полностью безналичная система оплаты, невозможно наличными оплатить. Но это не означает, что только банковская карта, это означает, что есть транспортные карты, есть возможность оплаты кодами, и подключаются другие системы, такие как навигационные различные сервисы, тоже, которые внутри себя дают возможность оплачивать проезд. И действительно, способов становится много. Общий тренд по городам, примерно 8% налички. Вот в те города, которые я озвучил, количество наличных платежей было еще меньше. Поэтому в целом затраты на текущую работу были достаточно большими, и переход на безнал, он вполне логичен. Единственное, здесь надо создавать, конечно, пункты пополнения транспортных карт. И вот, допустим, в Нижнем Новгороде такие пункты будут, в том числе магазина продуктов, и во всем мире это давно сделано. Да,
7: а может быть, приложение, как у нас, троечка? Хорошо же ведь? Раз приложил карту туда, включил NFC, пополнил.
9: Да, ну, здесь все-таки важно, чтобы регионы тоже свои системы создавали. И, конечно, нужно учитывать формат того, что интернет может не работать, и все системы платежей должны проходить вне зависимости от того, есть приложение у человека либо нет.
6: Ну, вообще, хорошо бы было создать единую карту по всей стране, когда ты не переживаешь, передвигаясь из города в город, что ты не сможешь как-то оплатить, чтобы она работала повсеместно. Это, конечно, мечты. Но и буквально кратко, на что сейчас жалобы пассажиров основные?
9: Ну, ключевые жалобы – это время ожидания на остановках, несоблюдение расписания, переполнение подвижной состав, потому что давка возникает в пиковые часы и, конечно же, среди тоже актуальных тем – это отсутствие кондиционеров. Здесь, конечно, относительно южных регионов плюс 30, плюс 40 – это невозможно пользоваться транспортом.
6: Ну да, это проезд в железные банки, а не в комфортном общественном транспорте. Ну, будем следить за этой ситуацией, за теми решениями, которые последуют далее. Как будет комплексно развиваться наш общественный транспорт, причем не только в мегаполисах, но и во всех городах, населенных пунктах нашей страны. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами на связи. Обсуждали мы развитие общественного транспорта, последнее заседание, идеи, которые там озвучивались. Ну и среди них много действительно стоящих, которые вполне себе имеют место быть.
10: звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
11: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении, а нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
1: Точного времени.
7: 9 часов 31 минута, 9 секунд. Точная московская, Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Сигналы точного времени в прямом эфире. Среда, 12 августа. Здравствуйте.
6: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также наши каналы в Макс и в Телеграм, Радио России. Подписывайтесь, заходите, пишите комментарии. В общем, комментируйте те темы, которые мы обсуждаем, наиболее интересные. Будем зачитывать в прямом эфире, но сейчас важные новости. Снова про еду хотела я сказать, но действительно это про основы основ. Новости эти хорошие. По данным Минсельхоза, по крайней мере, его отчет, Россия собрала уже более 72 миллионов тонн зерна с площади почти 19 миллионов гектаров. Это превышает прошлогодний показатель. То есть в этом году у нас все очень даже хорошо.
7: Несмотря на разного рода погодные турбулентности в ряде регионов, ключевых для агропромышленного комплекса, урожайность пшеницы существенно выросла и составляет 41 центнер с гектара. А 60 центнеров с гектара собирают в Краснодарском крае, Брянской, Курской и Калининградской области.
6: Да, опережает график во многих областях. Собственно, какие это показатели, как это позволит нашим аграриям заработать, как это скажется на ценах, на продукты. Давайте попробуем выяснить. Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук, профессор и наш постоянный эксперт Леонид Холод присоединяется к эфиру. Леонид Иванович, доброе утро.
12: Татьяна, Кирилл, доброе утро. Рад вас слышать.
7: Доброе утро.
12: Приветствую всех радиослушателей Радио России.
7: Взаимно.
6: Да, ну что ж, Минсельхоз рапортует более 72 миллионов тонн зерна. Что это значит для нас всех?
12: Ну, это значит, что несмотря на природные неприятности, которые были в начале уборочной, а там, напомню, были дожди, немножко задержались развитие озимы, поэтому начались работы где-то дней на 10-12 позже обычного, и было отставание. Сейчас объемное отставание преодолели, и работы уборочные вот сейчас на горбушке находятся, то есть где-то половину перевалили, потому что площадь общая 43 миллиона тонн, а по отчетам сельхоза под 20 уже обмолочено, то есть половина уборочной считается за спиной. Вот, по объему тоже неплохо, вот если есть отставание по площади, то по объему отставания нет, очень хорошая урожайность в этом году. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас уборочная полный ход идет по Волжье, в Западной Сибири началась, Ну, вот, собственно, половина уже пути успешно пройдена. Для аграрного сектора с его рисками это уже хороший результат. Если все будет нормально, если без каких-то неожиданностей веселых обойдется, то, в принципе, можно предсказывать, что в этом году урожай составит общий всех зерновых, зернобобовых под 140 миллионов тонн, а в том числе по пшенице 88-90 миллионов тонн. Но это означает, что экспортный потенциал остается у нас где-то 55 миллионов тонн, это 45 миллионов тонн пшеницы и по 5, соответственно, кукуруза и ячмень. Но вот тут есть проблема, про которую чуть позже скажем.
7: А давайте сразу про риски, да, потому что, ну, погода, риски неурожая. Традиционный Минсельхоз предлагает инструменты страхования. Каков охват в целом среди производителей по этому финансовому инструменту?
12: страхование, к сожалению, ВПК у нас с переходом когда-то давным-давно от обязательного к добровольному не слишком развито и не покрывает 100% вот всех возможных потенциальных страхователей, ну, потому что платить надо. Не очень все любят платить, тем более непонятно, что там произойдет в течение года и какие будут страховые случаи или не страховые случаи, которые приведут там, к гибели или порче урожая, животных и так далее. Вот, к сожалению, это надо развивать. Вот. А что касается рисков, ну, обычные риски. Дожди, засуха. Ну, сейчас засуха, уже урожай не страшна, дожди. Обычно в период уборочный они приводят там к полеганию, то есть трудно убирать. Но если зерно сырое, то его потом нужно дорабатывать, потому что оно гнить начинает, прорастать и так далее. Это минус урожай. Вот. То есть самые обычные риски. Ну, я хочу сказать, что это тоже хорошо, потому что список рисков уменьшился до минимума. Обычно у АПК все виды природно-климатических рисков. А природа в последнее время не очень устойчива.
6: Да, ну вот смотрите, высокий урожай, это, конечно, хорошо, но он традиционно давит на внутренние цены. А как сейчас относится динамика закупочных цен на зерно, себестоимость производства и доходность аграриев? И насколько вообще действующие меры господдержки, разные субсидии, льготное кредитование и так далее, компенсируют вот это давление и, может быть, сохраняют экономическую устойчивость отрасли?
12: Ну вот если сейчас была бы абсолютно обычная ситуация, то есть без внешних негативных факторов, то в принципе все идет как обычно. Урожай начинает собирать, он начинает поступать там что-то вовне страны, что-то внутрь страны, цены припадают в ожидании рекогносцировки ценовой на год где-то в сентябре-октябре. Значит, уровень поддержки рассчитывается так, ну и в принципе пытаются его поддерживать таковым, чтобы при таком течении событий более-менее селяне были, ну, не с минусом, чтобы они сработали выше, чем себестоимость. Но в этом году, видите, присоединился не очень хороший фактор, связанный с блокировкой Азово-Черноморских портов, и сложности с экспортом привели к тому...
6: И стоимость топлива, рост стоимости топлива.
12: Это я еще скажу. Часть зерна, которая должна была уйти за рубеж, она тоже попадает на рынок. То есть это то, что создает сразу уже навес из предложения. Предложение превышает спрос. Цены идут вниз. И, к сожалению, в ряде мест они пошли вниз достаточно круто. То есть так, не выше, чем себестоимость.
7: Понятно. Что еще нам нужно знать? Мы же ведь говорим о зерне, да, которое перерабатывается в муку, хлеб. Вы сказали про 55 миллионов тонн потенциального экспорта в этом сезоне. У нас ведь есть еще и переходящие традиционно запасы, да, которые тоже составляют определенное количество.
6: А это уже продуктовая безопасность.
12: Да, ну вот 55-140, вот эти цифры, которые я назвал, баланса зернового, они учитывают переходящие остатки. 55 – это то, что можно продать без вреда для внутреннего потребления и для переходящих остатков. Но вы понимаете, возвращаясь к мысли, которая была до того, 55 миллионов, вот если они у нас в экспортном потенциале есть, их нужно продать. Если их не продать, они на рынке будут лишними. И это важнейший элемент вот оборота как бы воспроизводственного процесса. То есть я произвожу, например, там чего-то 100 единиц, внутри потребляется 50, на 50 мне тоже надо куда-то деть, если я не хочу, чтобы рынок обрушился. Вот поэтому вот это проблема. Что касается топлива, ну, было много опасений, они на самом деле остаются. Ну, пока более-менее обходится мирно. И единственное, что, конечно, крестьян тревожит, там не крупных, а средних и мелких.

0: И при социализме, кстати говоря, хочу сказать, что не всегда так безоблачно все было. Создавали специальные штабы, и это тоже уборочное максимальное напряжение всех маттех ресурсов, и топливо там чуть ли не с конвоем доставляли, и, в общем, обеспечивали так, чтобы село было полностью обеспечено. Потому что уборочная компания, вот это слово агронома, убираем до конца, это 10 дней. Если дожди еще идут в течение 10 дней, значит, минус эти дни дождливые. Комбайн работает круглосуточно. Если он остановился, это сразу, считайте, минус тонны, тонны, тонны. Комбайн потребляет сутки сегодняшний, хороший комбайн, порядка 900 литров дизельного топлива.
1: Да, вы знаете, хотелось бы еще коснуться все-таки продуктовой безопасности. Мы видим, что происходит в мире, и Ормузский пролив в том числе, и очень много было прогнозов, которые нас преследуют, наверное, с февраля, с марта, о том, что в мире может быть острый дефицит пшеницы в связи со срывом поставок, с блокировкой Ормузского пролива. У России в этом контексте, у российских аграриев есть шанс подзаработать, причем неплохо подзаработать, учитывая геополитическую ситуацию.
0: Да, действительно, Татьяна, смотрите, в этом году неприятная ситуация для стран третьего мира и для бедных стран с вещем. Это блокировка Ормузского пролива, недовнесение, соответственно, там не по топливу вопроса, а по минеральным удобрениям, азотных удобрений вовремя. Это страны третьего мира, бедные. Значит, соответственно, урожай там будет меньше. Жара в Европе привела к тому, что у французов виды на урожай уменьшились где-то на 5-7 миллионов тонн, у немцев уменьшились на 5-7 миллионов тонн. Это из того, что они собирались собирать где-то по 30 миллионов. То есть Европа произведет меньше. Если проблемы черноморские не будут решены, вот известные портовые, то в принципе на рынке будет дыра, она будет большая. И сегодня, для справки, в мире голодает где-то 645 миллионов человек, по данным ООН, это почти 8% населения планеты. Ну, если будет вот эта дыра, заменить ее будет нечем. Нечем заменить там российское зерно и украинское тоже, кстати говоря. Ну, тогда считайте, что 700 миллионов, там 645 миллионов превратятся в миллиард, в два.
2: Ну, и не могу не спросить вас.
0: Вот у России, кстати, вот я этот ответ не получили на ваш вопрос. У России проблем с продбезопасностью в данной части нет вообще. Потому что, как я сказал, у нас перепроизводство.
1: Да, мы скорее донор, чем потребитель.
2: Ну, да. И есть вообще...
0: Нам наоборот надо продать.
2: Есть вообще вопрос еще к платежеспособному спросу, потому что мы помним всю вот эту историю с Черноморской инициативой и так далее. Но я хотел бы с вами под финал эфира поговорить о средней урожайности. Те тезисы, которые я сформулировал, 41 центнер с гектара в среднем сейчас урожайность и 60 центнеров с гектара в ряде ключевых регионов. За счет чего это удается получить? Я понимаю, что с некоторыми другими странами, может быть, это прозвучит не так уж и круто, но, тем не менее, у нас есть свои особенности агропромышленные и климатические, и не только. Но 60 центнеров – это внушительно.
0: Ну, во-первых, это технологии хорошие. Если все соблюдено, это урожайность плюс. Это сорта. Приличные сорта – это урожайность плюс. Значит, севооборот, то есть когда вы чередуете культуры, и у вас почта не истощается, это плюс. Ну, а под технологиями я имею в виду, это вовремя внести минеральные удобрения, вовремя там опрыскать химией защитной, чтобы... У нас же есть одна природная неприятность, еще одна, это вредители и болезни, которые могут уничтожить урожай больше, чем погода на самом деле. Вот это вот вовремя примененное... Ну и погода. Дело все в том, что в этом году, в общем, погода при всех изысках, там, дожди или сухо, или жарко, но она пока себя в полной мере вот так катастрофически, как предыдущий год не проявил, когда, знаете, в мае у вас озимы начинают колоситься, и вдруг мороз. Дней пять подряд, и такой серьезный почти на всю ночь. Такого не было. То есть хорошее стечение более-менее погодных условий. Вот. И вот эта урожайность позволила как раз по сбору больше собрать, чем в прошлом году, при том, что по площадям, в общем, мы еще отстаем от прошлого года. Она хорошая в этом году.
1: Ну, на этой оптимистичной ноте благодарим вас, Леонид Иванович. Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук, профессор, был с нами в эфире.
2: Продолжаем следить за новостями, в том числе за прогнозами вокруг зерна. Есть, конечно, и другие проектировки от, не только от Минсельхоза, от влиятельных аналитических агентств. Но, в общем, 140 миллионов тонн прогноз.

0: по сбору всего зерна в России в этом агропромышленном сезоне ожидается. 8-925-222-99-92. Ждем сообщений.
1: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с невралгическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
5: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
6: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
5: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
6: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
6: принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы у мужчин и женщин. Есть разные виды электродов.
5: Так много показаний для применения?
6: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
5: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат?
6: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела, то есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции, то есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
6: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
5: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
6: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения, и тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная. И в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
5: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
1: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России «Орел». Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
1: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества».
9: Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
10: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности войск «Центр». Планы фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС могут оказаться под угрозой. Об этих и других событиях далее подробно. Российские вооруженные силы продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В течение ночи высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в порту Одесса поражена база горюче-смазочных материалов, задействована в обеспечении топливом подразделения ВСУ, сообщила Минобороны. Экипаж бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил сегодня нанес удар по живой силе наземной группе управления пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», говорится в сообщении военного ведомства. Правоохранители задержали агента украинских спецслужб, планировавшего подорвать машину сотрудника военного комиссариата Краснодарского края, сообщили в ФСБ. Сотрудники службы установили, что подозреваемый в сентябре 2025 года инициативно установил связь через иностранный мессенджер с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Оперативники задержали подозреваемого при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство, содержащее взрывное вещество западного производства. Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Режим ЧС объявили на территории Читы из-за подтопления домов и участков после осадков. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. По ее словам, сейчас проводится откачка воды с подтопленных участков улично-дорожной сети, определение места забора грунта для отсыпки проблемных мест, а также очистка или восстановление коллекторов, очистка и дезинфекция колодцев, жилых домов и территорий. Создана также комиссия по осмотру земельных участков. Пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера будут предоставлена единовременная денежная выплата в размере 15 тысяч рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока до 2030 года. Как сообщили в Кабмине, среди них достижение демографической устойчивости Дальнего Востока за счет улучшения уровня и качества жизни людей, обеспечение опережающего социально-демографического развития макрорегиона, а также повышение рождаемости. Кроме того, речь идет о совершенствовании системы поддержки семьи с детьми, создании условий для привлечения студентов и квалифицированных специалистов. Для решения поставленных задач в плане предусмотрено более 60 мероприятий. Джей Ди Венс лично требовал от Киева прекратить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, вице-президент США высказал это требование в телефонном разговоре с Зеленским 31 июля. С тех пор такие удары прекратились. Другой источник сказал газете, что Киев согласился на требования Вашингтона из-за того, что хочет получить от США лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот». Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по быстрому приему Украины и других стран-кандидатов в Евросоюз могут оказаться под угрозой, если ей не удастся убедить все страны ЕС одобрить новые правила расширения. Как сообщает газета «Политика» со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, Еврокомиссия готовит проект изменения правил для будущих членов ЕС, который планируется представить европейским лидерам на саммите 15 октября. Черногория уже начала подготовку своего договора о вступлении. Украина, Молдавия, Албания и другие кандидаты продолжают работу по блокам реформ. Перемены у школьников между уроками будут длиться не менее 10 минут, а большая перемена после второго или третьего уроков – 20-30 минут. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, сообщает ТАСС. При этом в документе отмечается, что вместо одной большой перемены допускается устанавливать две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Подмосковные полицейские провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Ленинском городском округе. Они проверили стройку, территорию около железнодорожной станции Расторгуева, продуктовый рынок, а также водителей пассажиров автотранспорта. В результате, как сообщила начальник пресс-службы МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова, в территориальные отделы доставили 113 иностранных граждан.
12: За нарушение режима и сроков пребывания на территории Российской Федерации в отношении 75 иностранцев составлены административные протоколы. Еще 38 мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности.
11: Полицейские сейчас устанавливают работодателей, которые незаконно трудоустроили иностранных граждан. Решение о смене самолета президента США Дональда Трампа при его возвращении с саммита НАТО в Турции в июле было принято после получения от Израиля разведданных, включавших предупреждение о якобы угрозе нанесения удара по борту главы государства с применением переносных зенитно-ракетных комплексов. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Накануне Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника утверждала, что Трамп тайно был привезен в фургоне для подвоза продуктов к самолету, чтобы пересадить его на военный борт из-за якобы существовавшей угрозы иранского покушения. По словам американского чиновника, ни один из самолетов не подвергся ракетному удару. Минтранс России планирует к 2030 году увеличить число маршрутов по рекам России за счет расширения географии направлений. В него добавятся в том числе новые Ульяновск-Саратов, Саратов-Астрахань и Ростов-на-Дону-Азов, сообщили РИА Новостям в министерстве. Помимо этого, прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. Проект «Речные магистрали», напомню, стартовал в 2023 году и изначально фокусировался на участке Волги от городского до Ульяновска. Затем в 2025 году в рамках проекта сеть была расширена, и перевозки стали осуществляться уже по 8 скоростным маршрутам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
13: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские пловцы накануне завоевали 3 награды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев победил в решающем заплыве на 50-метровке баттерфляем. Иван Кожакин показал второй результат в финале 100-метровки брасом. А Климент Колесников, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Александра Кузнецова стали бронзовыми призерами в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Защитник петербургского футбольного «Зенита» Ваня Даркушич близок к переходу в греческий «ПАОК». Об этом сообщает РБ «Спорт». По информации источника, стороны согласовывают последние детали сделки по переходу 26-летнего словенца. Тем временем, по данным ESPN, другому центральному защитнику «Нина» «Зенит» сделал предложение о продлении контракта до 2030 года. Отмечается, что бразилец пока не дал ответ российскому клубу, но переговоры между сторонами продолжаются. Сербская «Червена звезда» под руководством экс-наставника московского «Спартака» Дэйна Станковича проиграла израильскому «Хапоэлю» из Бершевы со счетом 0-2 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и не смогла пробиться в следующую стадию. В первой встрече сербы также уступили 0-1. По данным сербских СМИ, Станкович покинет пост главного тренера «Червенной звезды» после вылета из Лиги чемпионов. Из других встреч вторника можно выделить поражение литовского «Кауна» Жальгириса от хорватского «Динамо» 1-2 и победу словацкого «Слована» над шведским «Мьёльбью» 2-0. В следующий раунд пробились «Динамо» и «Слован». Дарья Шмелева, Алина Лысенко и Яна Бурлакова победили в командном спринте на чемпионате России по велоспорту на треке. В аналогичных мужских соревнованиях лучшими стали Никита Афанасьев, Александр Явенков и Данила Бурлаков. Женская и мужская сборные Татарстана стали победителями турниров по хоккею на траве в рамках спартакиады народов России. В финале женского турнира была побеждена команда Ростовской области со счетом 7-0 в решающем матче мужских соревнований сборной Московской области 4-2 в серии буллитов. Основное время завершилось миром 2-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
14: Погода.
11: Адам Центра Фобус 12 августа в Мурманске 12-14, небольшие дожди, облачно с прояснениями. В Вологде до 18 градусов и также возможны осадки. В Сыктывкаре 22-24, без осадков. В Уфе 26 градусов, будет сухо. В Оренбурге 31 градус и тоже будет без осадков. В Казани, Самаре 26 градусов, без осадков. В Туле 21 градус, кратковременные осадки. В Сочи 30 градусов, без осадков. В Севастополе 33 градуса и тоже будет сухо. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь и 18 градусов максимум. В российской столице сейчас 16 градусов тепла, в течение дня столбики термометров поднимутся до 17-19 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба.
1: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Он до сих пор вызывает интерес, споры. Но все, кто видел его на манеже, до сих пор находятся в восхищении. Я от всей души в нашей студии приветствую советского артиста цирка, народного артиста России Валентина Дикуля. Здравствуйте, Валентин Иванович.
2: Здравствуйте.
1: Прежде мы начнем наш откровенный разговор, но несколько уточняющих вопросов. Это правда, что долгое время вашей настольной книгой были воспоминания легендарного летчика Алексея Моресьева?
2: В то время, когда я получил эти книги, мне привезли, это еще в больнице была одна книга у меня единственная, и действительно передо мной он стоял, что он вернулся, начал летать опять и так далее, и так далее. Врачи сказали, что я никогда не буду ходить вообще. Но я сказал, нет, буду, все. Ну, тогда я не думал о сложности, то, что у меня произошло. Но...
1: Это когда вы упали из-под купола цирка?
2: Да, после падения.
1: Это правда, что голову Валентина Ивановича украшает огромное количество шрамов от попадания в нее металлических шаров?
2: Да, значительно было. Были промахи.
1: Как это произошло?
2: Происходило. Потому что это неоднократно. И оперировали меня, и зашивали. Потому что, когда шли репетиции, во время выступления, всякое бывало, понимаете. Ну, случалось.
1: Ну, так да. Это же повреждение мозга.
2: Ну, мозг не повредили, видите. Я разговариваю с вами, общаюсь, еще как-то нормально. Да, были очень тяжелые случаи. Но это случаи такие, когда что-то происходило в манеже. Был случай, когда у меня работал такой скатовый катапульт, и чуть-чуть один шар, когда не дошел, я сделал шаг вперед, а у нас отслоилась фанера от моего помоста. Я зацепился, и вот мне один, и второй шар меня... пристукнули, как говорится. А они весили сначала по 40 килограмм, потом 45. Это в финале я с 45-килограммовыми ядрами.
1: Ничего себе!
2: Да.
1: Ну и напоследок, это правда, что одно время в вашем доме жило 10 собак, и по всем подоконникам стояло около 200 растений?
2: Собак у меня было много и очень больших. Я животных люблю всех. Ну, очень люблю животных. А растений, да, растений очень много. У меня зимний сад, так называется, есть.
1: Маленький вопрос. А кто поливает эти растения дома?
2: Дома? Супруга.
1: Как дюймовочка должна?
2: Нет, нет, это очень просто. Я сделал. У нас тонкий длинный шланг. Открывается, и пистолетом поливаются, все растения проходят и поливаются.
1: Хорошо, тогда переходим к делу. Я правильно понимаю, Валентин Иванович, что вы родились в Каунасе в 1948 году. Папа ваш, Иван Григорьевич, был сотрудником НКВД.
2: НКВД, правильно.
1: И я так понимаю, что именно он занимался ликвидацией этих национальных бандформирований, лесных братьев.
2: Да, он погиб при исполнении, именно когда брал одного из этих преступников. Он погиб на Украине, а я находился в Литве в это время. И в то время, когда было непосредственно вот в таких органах работали люди, то всегда в секрете были, где живут их семьи.
1: О, даже так?
2: Это засекречено было. Тем более, что он по особо важным был делам. В Киеве есть музей. Такой был, я не знаю, сейчас. Именно НКВД... Потом КГБ музей, ему отведен был целый угол.
1: Ничего себе, какая история.
2: Да.
1: А мама очень любила папу, да?
2: Мама умерла через полгода после смерти отца.
1: А что случилось?
2: Она тяжело больная была и не выдержала. Потом у меня детский сад, детский дом, и вот потом уже пошел в цирк.
1: А скажите мне, вот вы жили в Литве, а были трения на национальной почве? Ведь Каунас – это, скажем так, древняя столица Литвы.
2: Я даже плохо по-русски говорил. И учеба у меня первая начиналась на литовские школы. Все потом, когда уже перевели нас в русскую школу. Это когда расформировали один из детдомов. Я в трех детдомов был, переформировали меня. И нет, я по-русски даже не умел говорить хорошо.
1: У вас даже до сих пор немножечко есть литовский акцент.
2: Да. Нет, сейчас, если я разговариваю на литовском языке, я называю его, хотел сказать, на родном языке, то через неделю у меня уже акцент полностью пропадает.
1: Слушайте, вот смотрите, до сих пор ведь спорят, а что делать с детьми, которые потеряли родителей, ну, в том или ином случае? Вот детдом – это выход из положения?
2: Детдом – нет. Детдом – это крайний случай, когда действительно ребенка некуда деть, и что действительно угрожает ребенку что-то такое, которое несовместимое с жизнью или воспитанием. Конечно, семья – это есть семья. Но сейчас детские дома – это совершенно разные детские дома и школы-интернаты. Тогда были детские дома на выживание. Тогда, ну, и нас не считали детей за людей, воспитатели, и относились к нам соответствующе. Ну, конечно, не одевали, но это послевоенное время.
1: Ну да.
2: И одевали так соответствующе, и кормили. Все было очень тяжело.
1: Вот я понимаю, что у вас свои дети. А вот вы бы, например, взяли ребенка из детдома?
2: Я шествую над детскими домами в Подмосковье и в Москве. И когда я приезжаю с подарками в любой из этих детских домов, я сажусь в зал, меня ждут уже заранее, разгружают мои машины. И дети все садятся, и все начинают бороду крутить, волосы трогать.
1: Как Дедушка
2: Мороз,
1: да. И
2: все воюют, что это мой папа. Нет, это мой папа, это мой. И когда я уже уезжаю, учителя, воспитатели звонят и говорят: Валентин Иванович, все воюют и между собой, что это отец. Я говорю: скажите, что я всех папа.
1: А вот маленький Валя Дикуль, когда стоял около окна, он тоже ждал, когда вернется папа?
2: Ну, вы понимаете, не у всех детей в детских домах погибли родители, их не было. Были брошенные дети. Мамы иногда приходили к ним. Вот у меня был такой случай, когда я дружил с девочкой маленькой, а ее мама приходила, и она навещала меня постоянно, девочку. И обязательно мне что-то передавала. Ну, а тогда что передать мог? Хлебушек. Но она относилась ко мне. И вот произошел случай, очень тяжелый случай. Детей уже такие, не постарше, а вот дети еще мы были. Сад большой детского дома был. Там убирали, подбирали яблоки, все падали, что падало. Угу. Кто-то старше лазили, дабы. И началась гроза очень сильная. Молния, гром, и мы спрятались под деревьями, и в наше дерево ударила молния, и девочка погибла, а воспитательница в тяжелом состоянии. Я потерял сознание, но я не погиб. И по документам до последнего, почему у меня не было документов отца? Потому что я числился убитым молнием, громом. Ну, молния, гром, да, погиб тоже. В документах числился и до очень относительно недавнего времени.
1: Вечно живые просто получается роман.
2: Да, и вот это, и мама продолжала приходить ко мне какое-то время. Потом...
1: То есть это мама вот этой девочки, которая погибла?
2: Девочки, да, и потом она исчезла. А мы ожидали, каждый раз придумывали тогда, в то время. Мой папа танкист, мой папа летчик, мой папа пограничник, мой папа еще кто-то. Вот он придет, заберет. Ну, говорили неправду. Каждый перед кем-то, другом, там, друзьями, все время хвастали. И мы всегда ждали, когда же придет, нас заберет кто-то. И еще были моменты, когда кого-то забирали, но забирали родители. Но мы думали, что вот, говорят, придут, и вас обязательно кто-то возьмет. Нет, в то время и детдомов не забирали.
1: Давайте о цирке.
2: Мы, как все детдомовцы, убегали с уроков, убегали из детского дома, и многие посмотрели цирк в шапито. Мы все пролазили через заборы, под скамейками все прятались, нас гоняли, выгоняли. Ну, конечно, кто-то посмотрит программу и идут по городу, где-то шляются, как говорится, дети. А я все время уже все равно в цирк. Меня прогонят, я опять другой. И через какое-то время сотрудники цирка попросят побежать, принести то, купить это, что-то купить. Я как ребенок бегал, и они медленно приняли в свою семью. Но я тогда, когда приняли они в семью, может быть, вот это и дало толчок, что я ну, давайте будем говорить, вышел вот люди такие, потому что очень многие детдомовцы закончили очень плохо.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Вернемся к здоровью. Валентин Иванович, вот скажите мне, вам помогли сильные мира того советского, и Николай Иванович Рыжков, и Евгений Иванович Чазов, и Михаил Сергеевич даже вас несколько раз упоминал. А можно с ними дружить?
2: Понимаете, я так хочу сказать, у них, у многих расклад ума такой, для чего ты идешь к ним дружить и что ты хочешь. Если тебе ты ничего от него не хочешь, а просто разговариваем на равных, это можно и нужно даже. Люди не должны друг другу превышать. Не должен ты унижаться перед тем же Николаем Ивановичем Рыжковым, перед Чазом, потому что он Чазов. Да, это светило. Это да, это...
1: Лечил и Брежнева, и Андропова, и Черненко.
2: Да, это светило, это люди. Но когда ты с ними по-простому и разговариваешь, они говорят, а вот меня бы надо было как-то вот можно протолкните. Это вот это, я считаю, что они не приняли бы. А вот очень простым так, да.
1: Еще один вопрос. И вот появилась эта прекрасная Жанна.
2: Да.
1: Ваша супруга вторая.
2: Да.
1: Молодая, красивая. Она, по-моему, ровесница, да, вашей дочке?
2: Ну, она старше немного.
1: Все-таки старше, да?
2: Старше, старше.
1: Но не намного.
2: Но не намного, правильно. Правильно, не будем называть настолько.
1: И я понимаю, что любой брак, любая любовь всегда должна закончиться ребенком.
2: Да, у нас ребенок.
1: Я знаю. А как вы решили в таком зрелом возрасте опять стать отцом?
2: Вы знаете, что у меня, когда родилась Аня, я ее воспитывал мальчиком. Что она такая боевая, сильная, такая везде ну, на помощь, да. Везде это, везде поможет. Никогда видит, кто где-то что-то обижает, она всегда вступалась. Маленькая будучи, но всегда вступалась. И я мечтал мальчика. Вот я решился на мальчика. Так мало того, что был разговор не одного, а троих.
1: Ух ты!
2: А не получилось, слава, не продолжалось.
1: Ну да.
2: На двоих еще. А так вот у меня...
1: А сколько вам было уже на тот момент?
2: Ну, неважно.
1: Да, ну, неважно.
2: Молодой.
1: Молодой. Нет, папа-то вы молодой, это прям видно. Я просто про другое. Что вы ощутили, когда вдруг поняли, что появился наследник?
2: Вообще-то, рождение ребенка, слово наследники, никогда я такое не думали, но рождение ребенка, появление на свет, это такая радость, да вы, я даже не могу вам рассказать это. Это твой родной, вот родился, вот комочек вот такой, вот видите, и из этого комочка вырастает вот...
1: Мальчик. Так, за что вы его отдали в Суворовское училище?
2: А я вам объясню. Когда мы в детском доме были до цирка, все детдомовцы мечтали попасть в Суворовское училище. Но это было невозможно, но все мечтали почему-то только Суворовское училище.
1: И вы решили исполнить свою мечту с помощью сына Вали.
2: Ну, даже не исполнить мечту, но он должен получить мужскую закалку, мужское воспитание, мужское вот такое, понимаете, а не быть вот такой... По улицам, по этим, как сейчас, бывает очень часто.
1: Ну да, есть такое.
2: Что-то попробовать, что-то нюхнуть, что-то выпить, что-то кольнуться, что-то... Это сейчас молодежь вот и уходит такие. Я решил, что он должен быть. И он очень к этому серьезно относится, не очень хочет этого, откровенно говоря, но очень-очень сложно, но все-таки учится. Уже он младший сержант.
1: Ух ты!
2: Уже звание. И две награды. Вторым по всему взводу по стрельбе. И по физкультуре или что-то там тоже у него какая-то.
1: Скажите мне, вот народный артист России, Валентин Иванович Дикуль, заходит иногда в цирк на манеж?
2: Так это для меня страшно. Тяжело и вот это вот.
1: Почему?
2: Потому что, ну, вы поймите, приходишь, запах. Манер. Правда, не те опилки, когда у нас.
1: Ну да.
2: Сейчас резина.
1: Но запах все равно остался.
2: Запах. Все. Для меня цирк все, как и для всех артистов.
1: Но почему все-таки тяжело было, когда...
2: Тяжело. Очень тяжело. Тем более, что, ну, входишь, артисты знакомые, есть старые артисты. Единственное, вот сейчас, если будут слушать меня, если вы пропустите это в канал, все руководители всех цирков страны нашей, поймите, артисты, отдавшие всю жизнь искусству, цирку, циркам всей страны, они хотят иногда посмотреть генеральную репетицию, получить контрамарку, прийти пообщаться за кулисами с артистами цирка. Не запрещайте это. Слишком строги вы все. Я очень-очень общаюсь с многими артистами. Вот, союз цирковых деятелей, когда всем общаемся, что туда нельзя попасть. Нет, не в московский цирк, туда нельзя попасть. Ой, за контрамаркой это, ой, туда надо к директору записываться, что-то это. Нет, разрешите за кулисами быть. Они сами никуда не полезут. Это артисты, бывшие артисты. Они не полезут ни к зверям, ничего. Они общаются с артистами, с молодежью, с молодыми артистами. Это радость, вот когда их узнают, когда... А очень многие закрываются дома, артисты цирка, проработав всю жизнь. Они перестают, плохо ходят, что-то болит постоянно, потому что артисты цирка, я говорю, не думают. Разрешайте им, пожалуйста, общаться с вами, приглашайте. Не все, но многие не приглашают даже на генеральные репетиции, на прогоны какие-то, которые... Это будет праздник для них, это для людей, которые отдали всю жизнь.
1: Да и для молодых тоже.
2: Да.
3: Цирк давно опустел, тишиною закован. Только где-то гитара нарушает аккордом покой. Эта песню поет старый клоун. Он прощается с цирком, со смешною своею судьбой. Он прощается с цирком, со смешною своею судьбой. Он поет о гастролях, о неведомых странах. Он поет о манеже, который уже далеко. О далеких, о забытых сырых балаганах. О своем ремесле и о том, как смешить нелегко. Старый клоун уходит, успехи свои и потери, словно старый солдат, навсегда он уносит с собой. Осторожно, осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой. Осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Валентин Иванович Дикуль, можно один маленький вопрос? Я вот ведь прекрасно понимаю, что, к сожалению, вы не получили того тепла, который получают все дети, у которых есть папа и мама, которые могут прийти вечером, сесть на коленки к маме. Вы получили все-таки это тепло потом, хотя бы чуть-чуть? Да или нет?
2: Да.
1: А когда?
2: Во-первых, семья в цирке всегда была, это семья.
1: Угу.
2: А когда уже семья появилась у тебя, первая семья, первая любовь и все, потом дети, Вот это и есть тепло. Мы создаем сейчас тепло. Но уют и все вместе, это и считается семья. А в жизни я борюсь всю жизнь, добиваюсь, и я, наоборот, отдаю для людей всего себя.
1: А вы помните свою маму?
2: Нет, никого, ни папу, ни маму не помню. Я очень в раннем возрасте. Ну, папа погиб в 52-м, а мама в 53-м, мама умирает. Во всяком случае, я этого не помню, но у меня есть фотографии, я стою у гробика.
1: А вы где были вот в тот момент, когда мамы не стало?
2: Детский сад был вывезен на летние, вот эти вот есть, были, ну, да, такие, вывезен. Ночь бушевал, не мог заснуть, ребенок кричал, плакал. Я видел, как протягиваются ко мне мамины руки в кроватку. Я кричал, пришли воспитатели, успокаивают, я тянусь. И на следующее утро уже сообщение, меня забрали, и мама умерла. И умерла последними словами, она вот так тянулась ко мне. «Валик, дайте Валя, И умерла, дайте полуслов. Это рассказали мне.
1: Когда вы были последний раз у них? Где? На могиле.
2: Давно, очень давно был. Последний раз очень давно был.
1: И все-таки вот сейчас, с высоты прожитых лет, глядя на все, что с вами происходило, вы бы хотели что-то изменить в своей жизни?
2: Хотел бы прожить так же, как я прожил, только исключить то, что произошло, это несчастье. Сейчас можно, вы можете задать вопрос. Валентин Иванович, ну вот скажи, пожалуйста, такую вещь. А если бы не произошло несчастье, добился бы ли ты этого с медициной совсем или только остался в цирке? А давайте я скажу так, что не знаю. А может быть, нас кто-то ведомый ведет к этому, а может быть, и не добился. Но то, что борьба с жизнью и смертью, которую вела у меня на протяжении всей жизни, это действительно дало мне очень многое, закалило меня, и борьбу вот в жизнь дала, и веру тому, что надо нести людям добро и быть добрее, не вот как вы сказали, а можно дружить с этими, со всеми можно дружить людьми. Надо уметь относиться к этим людям.
1: Валентин Иванович, у вас есть одна минута времени, нас слушает вся страна. Скажите ей что-нибудь от чистого сердца.
2: Дорогие, милые мои друзья, сейчас особо тяжелый момент. Нужно сплотиться вам всем, любить друг друга, объединиться и действительно поддержать всех, которые пожилые люди, которые действительно сейчас тяжело, они видят, что происходит, и тяжело переживают. Поэтому сплотитесь, любите друг друга, и вы принесете счастье и радость всем, и вы будете сами счастливы, если будете приносить счастье. Будьте добрее к другу.
1: Друзья, это был Валентин Иванович Дикуль, народный артист нашей страны. Я еще вам благодарен за этот откровенный разговор. И признаюсь вам честно, именно тогда на Цветном бульваре, видя ваш номер, я, еще маленький мальчик, был восхищен вами. И сейчас я тоже восхищен. Спасибо.
2: Тоже мальчик.
1: Да.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Ох, позабавила меня некая госпожа Эрин Мейер, эксперт по бизнес-общению или что-то в этом роде, причем международный, конечно, эксперт. Она поделила всех общающихся на два типа. Первый – это персики, то есть внешне такие вежливые, сладкие, бархатисто-нежные, а внутри твердая, огромная, крепкая кость. Типичный пример – это американцы, да, из США. Улыбка до ушей, но никаких компромиссов. А вторая категория – это кокосы. То есть, наоборот, сверху такая жесткая волосинистая шкура, зато под ней нежная, сочная мякоть. Надо только уметь до нее добраться. Кстати, почему-то она отнесла кокосом нас, россиян. Ну да ладно.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте, друзья, с вами я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев, а в гостях у нас Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующая кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Какая классификация забавная, правда?
2: Прекрасно. Очень странно, но интересно.
1: А знаете, вот какая мне мысль пришла в голову? Наверное, интересный собеседник, он сначала прикидывается вот этим грубым кокосом, да, а потом сам так потихонечку подманивает.
2: Думаю, что у каждого своя стратегия. Но вообще интересный собеседник – это тоже либо талант, либо отработанный навык. И я очень не люблю, когда взрослые люди говорят: «Ну, я не могу». Я не умею, я не могу. Я говорю, забудьте слово «не могу». Я пойму, как, и сделаю. Другое дело, что да, иногда это бывает сложно. Иногда человек стесняется. Внутри себя ему комфортнее, чем снаружи. Но при желании, при высокой мотивации этому вполне можно научиться.
1: Нет, ну давайте исходить из этого определения. Да, интересный собеседник. Человек, который говорит интересно. Если я слышу только то, что я уже и так прекрасно знаю, значит, мне будет
2: неинтересно. Конечно.
1: Да, значит, первое. Я должен каждый раз слышать что-то, что...
2: Конечно.
1: Ну, что я не знал, да?
2: Или же подмечать, что с тобой происходит в жизни. Потому что, на самом деле, с каждым нормальным человеком что-то происходит.
1: Ну, конечно.
2: Другое дело, что, во-первых, он на это смотрит по-разному. Кто-то негативно, а кто-то позитивно. Можно, во-первых, позитивно, во-вторых, высмеивая, в-третьих, самоиронии, в-четвертых, с некими выводами и так далее, рассказать случай своей сегодняшней жизни. Почему-то люди считают, что это неинтересно. А это во многом очень интересно.
1: Анна Марковна, но опять-таки, смотрите, интересный собеседник. Интересный собеседник – это тот, от общения с которым ты получаешь какое-то удовольствие.
2: Да.
1: А вот мне почему-то кажется, что удовольствие ты получаешь только в том случае, если ты не только слушаешь, но если ты и чувствуешь, что твой собеседник, он слышит тебя, и ему интересен ты, человек, с которым он разговаривает.
2: Конечно, конечно. Но для этого, во-первых, надо смотреть в глаза. А кроме этого, надо самому открыть. Вот я знаю по студентам. Вот студенты, люди 17, 18, там, 23 года им. И очень часто они не знают, что сказать, не знают, как сказать, стесняются, у них какие-то психологические затыки. Поэтому я всегда начинаю первое. Я научилась это на своих родных детях. Когда мы садились за стол вечером и обсуждали, у кого что происходило за день. И я им рассказывала. А у меня было вот это, причем в позитиве, с доброжелательным намерением. Я не спрашивала, а что у тебя сегодня произошло? Им самим в ответ гораздо проще рассказать, когда их не насилуют, когда над ними нет дамоклого меча, и когда они равные. Я благодарна своей младшей дочери, которая в 5-летнем возрасте задала мне вопрос. «Скажи, пожалуйста, тебе с нами интересно?» Я говорю: «Доченька, ну ты же знаешь, как я вас люблю». Нет. Она говорит: «Как ты нас любишь? Я знаю, я задала другой вопрос». 5 лет.
1: Молодец.
2: И тут я начала посыпать голову пеплом и думать, какая я, значит, не мать, а ехидна, и как же мне не стыдно,

0: сына младшему, они затыкаются навсегда. И им нужно дать возможность сказать.
1: Выговориться.
0: И когда у меня старшая дочь в подростковом состоянии, вот ей сложно, вот я вижу, что ей сложно разговаривать, но в какой-то момент она ко мне приходит, и я знаю, что в этот момент мне надо отложить все, даже самое необходимое, сесть и ее выслушать, потому что иначе я этого не дождусь никогда. И это точно так же и со студентами, и с коллегами, и с приятелями, знакомцы давние, как у Пушкина, да?
1: И с подчиненными, если вы начальник.
0: Да? Потому что, может быть, подчиненный не может коротко и ясно сказать, что его будоражит. Он может сказать длинно. И надо его выслушать и вытащить оттуда, вычленить что-то очень целесообразное, ценное и актуальное, то, что он несет своей сумбурной речью.
1: Как это еще можно делать? Может быть, какими-то наводящими вопросами,
0: конечно,
1: какими-то эмоциями,
0: конечно,
1: как-то поддакиванием?
0: Иногда человеку, вот ко мне, например, пришел вот взрослый человек, после нашего общения сказал: «Я не знаю, как вам удалось меня так расположить, что я впервые в жизни проартикулировал свою проблему». Да, я внимательно слушаю, я киваю, я понимаю, о чем человек говорит. Вот здесь вот очень важно искренне это делать.
1: То есть интересный собеседник – это в первую очередь человек, которому
0: правда
1: ты интересен.
0: Правда, интересно, да.
1: Которому ты интересен.
0: Да.
1: И если ты это чувствуешь, то есть это взаимный интерес собеседников.
0: Да. И если человек не может что-то сформулировать, то очень важно дать ему вот эту вот спасительную соломинку, да, кинуть ему. А как ты думаешь, а если это сделать вот так, это будет так или не так, это будет правильно, что ты про это думаешь? То есть ему словами и своим доброжелательным интересом показать, что мне важно твое мнение.
1: Опять же, интересный собеседник – это тот, который владеет своей речью, да, искусством риторическим. Или для этого просто достаточно быть носителем какой-то интересной информации и продемонстрировать симпатию и интерес к своему?
0: Ну, мне кажется, это очень зависит от среды обитания и общения. Потому что если это молодежная компания, то я думаю, что им достаточно быть носителем интересной информации. Если это какая-то все-таки культурная среда, интеллектуально,
1: ну,
0: интересная.
1: Ну, извините, донести еще надо эту информацию.
0: Слушайте, ну тоже, наверное, будет странно, если какой-нибудь подросток начнет говорить
1: языком
0: высоким, да, слогом,
1: да,
0: то его скорее будут высмеивать, нежели чем на него, так сказать, опираться и ему подражать.
1: Нет, ну сформулировать-то свою мысль надо.
0: Это правда. И я думаю, что в подростковой компании человек, который умеет доходчиво, четко сформулировать свою мысль, он на хороших позициях. А еще интересный собеседник – это умение, например, деловая просьба в светской беседе. У меня есть какое-то мероприятие, и я могу подойти к человеку и обратиться к нему с какой-то деловой просьбой. Но ее нужно так завуалировать,
1: чтобы
0: не было ощущения.
1: Не была, да.
0: Да. Или, например, для меня вот очень важная такая вещь – выражение соболезнований. У нас это табулированная тема. Люди не умеют обращаться с уходом, не умеют про это говорить, не умеют поддерживать своих близких, родных и друзей, потому что, мам, а вот у меня у подруги умерла мама, а что делать? Потому что позвонить-то страшно, задать вопрос, как дела, глупо. И я всегда говорю, что нужно идти в этот страх, и нужно обязательно говорить, что ты сейчас делаешь. Я могу с тобой разделить твое дело. Давай будем делать вместе. Значит, нужно приехать и просто быть рядом и делать то, что человек вынужден делать.
1: Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях была Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующая кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина. Ну, я ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Тоже с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире.
2: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. В центре внимания специальная военная операция.
3: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоном.

0: Ахтямовым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Дело в цифре.
4: Я вот помню песню «До чего дошел прогресс» из фильма «Приключения электроника», которая еще в 1979 году звучала. Там такие строчки были. «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек». Что-то человек продолжает вкалывать. Бытовых роботов вроде бы немало, но, во-первых, некоторые стоят как крыло от самолета, я смотрю. Вот и думаешь, может, старенький пылесос еще послужит? И ничего, когда уже станет дешевле? В эфире «Дело в цифре» программы. Разбираемся в робототехнике сегодня с Александром Байкиным, человеком, который знает про роботов все, автор медиапроекта про роботов. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Я специально с этих строчек из фильма «Приключения электроника» начал, потому что мы говорим про роботов, про бытовых роботов. Первое, что приходит в голову, робот-пылесос. Смотрите, случай из жизни. Недавно мне моя родная сестра говорит, там, приходи в гости, пообедать, все, у нас дома никого нет, говорит, но я с Валерой. Я говорю, так, подожди, что за Валера? Муж у тебя как это вообще не одобрит? Какой еще Валера? Она говорит, да робота-пылесоса так назвали, Валера. Я не знаю, почему Валера, вот честно, не знаю, почему они так выбрали. Он говорит, по хозяйству справляется, все хорошо, все нормально, управляем с помощью приложения. Прихожу, действительно, Валера, значит, стоит в уголочке, там по команде, два раза в день управляет, все хорошо. Но их же, я зашел на сайт, посмотрел, вообще, не только про робот-пылесос, бытовые роботы, их сотни. Но некоторые стоят очень дорого.
5: Какие-то вещи уже можно купить, да, например, те же роботы-пылесосы, газонокосилки. А у меня есть знакомая, которая хочет себе именно друга и ищет что-то типа робособаки. И сейчас, ну, вот робособаки, да, действительно недорогие.
4: А я видел, кстати, на Петербургском международном экономическом форуме, они там бегали роботы.
5: Да.
4: Я только функция. В чем их функция?
5: Ну, сейчас, если мы говорим про промышленное применение, то они могут использоваться для мониторинга оборудования, потому что много различного оборудования, они могут к нему подходить с помощью различных камер, датчиков и так далее, понимать работоспособность этого оборудования. Пытаются применить в каких-то опасных средах, в том числе, вот я знаю, кейс в России, один из кейсов, это ходить по реактору, да, и тоже измерять там...
4: То есть там, куда человек не зайдет, или живая собака не зайдет, можно робособаку отправить,
5: да? С точки зрения домашнего применения, ну, вот, в принципе, это возможно, это собака-поводырь для слепых.
4: Да.
5: Но пока таких кейсов даже в мире я не видел. Проблема в том, что все-таки человеку хочется в разные места ходить, и на робособаке надо все-таки понимать то окружение, которые есть, и если вот, ну, мы хотим именно, чтобы она была поводырем, да, ей надо все-таки, ну, условно, проложить путь. Так же, как сейчас, например, роботы-доставщики Яндекса, они же не просто так ездят по любой территории.
4: По алгоритму, по какому?
5: Они все-таки ездят по оцифрованной дороге, да, то есть они проезжают, они понимают очень детальную карту, и тем самым они понимают, где светофоры, где опасные места и так далее, и они лучше ориентируются. Также вот, если использовать в качестве поводыря, тоже необходимо это.
4: Ну, хвостом не повиляет и без шерсти. И...
5: Ну, кому-то нравится.
4: Да?
5: Вот, например, знакомый прям хочет. Она не хочет живого питомца, она хочет вот робопитомца.
4: Ну, не знаю, может быть, она уже как-то где-то видела, сталкивалась.
5: Ну, она, да, такая как бы техногик. Техногик.
4: Да. Давайте вернемся вот к этим роботам-уборщикам, потому что есть робот-пылесос, есть робот-мойщик окон. Вот некоторые наши подписчики задавали вопрос, когда уже будет универсальный Валера, который и окна помоет, и носки соберет, отсортирует, ну, вначале найдет, отсортирует, разложит там и так далее. Почему на каждую функцию нужен отдельный робот?
5: Посмотрите, во-первых, в Китае выпустили робот-пылесос с роборукой. То есть он как раз может поднимать носки и отвозить. Но универсальный робот — это как раз гуманоидный робот, робот, подобный человеку. Так. И до недавнего времени в профессиональных кругах ходило такое мнение, что такие роботы неэффективны, потому что они дорогие, их сложно делать, их сложно обучать, очень много с ними проблем. Но плюс какой очень большой, то, что они уже адаптированы к среде человека, потому что вся наша среда сделана для человека. Там столы на определенном уровне, выключатели и так далее. И той компании, которая первая сделает универсального именно полезного робота, который будет выполнять полезные функции, а не просто ходить, там, веселить, да, компания, по сути, покорит мир. В первую очередь, мир производства, потому что можно будет просто человека взять, производственного конвейера, убрать туда, поставить робота, и все. Конвейер не надо при этом модифицировать, изменять, как сейчас, например, чтобы роборуку поставить для сварки и так далее, надо изменить конфигурацию этого конвейера. И следующим шагом будет как раз универсальный робот для дома. Именно человекоподобный робот. И многие компании стали производить этих роботов. И в Китае уже сейчас они говорят о том, что в этом году они начнут массовое производство человекоподобных роботов, а в следующем году это будет новый драйвер экономического роста. То есть они уже там десятки компаний, которые делают человекоподобных роботов. А
4: вы же смотрели этот фильм «Я робот»?
5: Да,
4: голливудский. Он, по-моему, 2010 или 2009 года. Ну, в общем, так, достаточно давно он уже вышел. И там вот эти роботы, они были вот именно как гуманоид. Ну, то есть человеческий рост там и так далее. Но потом они немножечко сошли с ума. Ну, в каком смысле? Программа у них что-то начала сбиваться, и они стали вести себя не так, как запрограммировано, а так, как они хотят. Ну, то есть а-ля живые. Типа сознание появилось. Но тут у меня другой немножко вопрос возникает. Это уже из нашей жизни. Вопрос связан с этикой. Очень много всевозможных появляется роликов там и всего остального, что есть же вот в этих роботах-пылесосах камеры там. А вот куда он собирает информацию? А куда он ее передает? А как эта информация обрабатывается? А кем она обрабатывается? Вопрос этики. Как он решается?
5: Ну, а вы вот со своим телефоном как решаете проблему?
4: Очень хороший вопрос. Для того, чтобы решить вопрос с телефоном, если ты хочешь с кем-то поговорить наедине, убери телефон в другое вообще место, за 100 метров.
5: Даже выключи.
4: Да, или выключи. Батарею уже не достанешь сейчас из наших моноблоков. Но да, да, согласен.
5: Ну, то есть проблема остается, конечно, и проблема информационной безопасности, она все острее и острее становится каждым годом. Устройств появляется больше, и все это надо защищать. Опять же, возьмем телефоны, не знаю, или какие-то веб-сервисы. 5-10 лет тому назад мы могли видеть, что много было инцидентов утечки информации. Да и сейчас она есть. Все пристальнее и пристальнее внимание разработчиков на эту область. И все сложнее и сложнее это все взломать. С роботами немножко сейчас ситуация такая же, как она была с сервисами там 5-10 лет тому назад. Не все компании задумываются об информационной безопасности в полной мере, но я думаю, что это тоже проблема будет решаться, и действительно этот вопрос очень актуальный и очень заботит. Но вот я просто решаю как бы вот эту этическую проблему в том, что я никаких противоправных действий не делаю, мне скрывать нечего, как бы, и проблем с этим нет. Конечно, хотелось бы, чтобы там какие-то ключевые вещи были закрыты, да, например, чтобы взломщик, там, вор не смог посмотреть через робот-пылесос, и нахожусь я дома или нет.
4: Да, конечно, вот конечно, это, кстати, тоже вопрос. Потому что систему взломать кому-то, третьему лицу, это значит, должна быть система безопасности этого робота настолько выстроена, что мы точно знаем, что только в нашем приложении есть, и мы только там можем посмотреть, а никто там посторонний не войдет. Да, пришлите, пожалуйста, код от СМС, да, от СМС, как к вашему роботу подключиться. Кстати, еще один этический вопрос. А если вдруг случайно какой-либо робот что-то ломает, как с этим справляться? Вот сломал там какую-то дорогостоящую мебель, вазу разбил. Кому предъявлять претензии? Ты неправильно программу выстроил или что?
5: Ну, это хороший вопрос. Я не знаю, как дома сейчас как бы таких проблем не встречается. Все-таки робот-пылесос максимум, что может носки засосать и сам умереть. А вот с точки зрения автомобиля могу пример привести. Тут на самом деле все решается достаточно просто. Если разложить на компоненты. То есть, если не сработала беспилотная система автомобиля, то претензии будут предъявляться именно разработчику этой беспилотной системы. Если не сработали тормоза на машине, то есть беспилотная система дала сигнал тормозить, да, а тормоза, значит, это разработчик, ну, вот как сейчас решается, да, вот либо техническое обслуживание не провели, либо что-то еще не
4: тогда
5: сделали.
4: Тогда отзывы всей серии автомобилей, может быть, да,
5: да, да,
4: потому что
5: да,
4: какая-то недоработка
5: вполне, там вполне, произошло. Вполне, да. То есть эти все проблемы, их можно решить, и даже можно решить в рамках действующего законодательства.
4: Александр, вы говорили про робособак, и мы говорим про роботов бытовых в том числе. А есть успешное взаимодействие роботов и домашних животных? Вообще это такое возможно? Вот этот робот будет выгуливать мою собаку.
5: Хороший вопрос. На самом деле много роликов, опять же, в интернете, как кошки катаются на роботах-пылесос. И, в принципе...
4: Вот и выгуливается.
5: Да, в принципе, можно даже на робот-пылесос приделать какую-то игрушку для кошки, чтобы она не скучала, там, лазер какой-то по стене. Например, у меня робот-пылесос с камерой, и я, в принципе, могу со своего телефона запустить робота, проехаться по квартире, посмотреть с камеры, что у меня происходит, и в том числе можно наблюдать, там, не знаю, за той же собакой, за своими питомцами. Обычно вообще, вот, как бы, то, что я видел ролики в интернете, обычные собаки пугаются робот-собак. Какой-то любви у них не происходит.
4: Про роботов много говорят и пишут, помимо бытовых каких-то функций. Интересно, а насколько роботы креативны? Вот роботы-дизайнеры, могут ли современные роботы не просто выполнять команды, например, по уборке, а предлагать варианты оптимизации пространства в доме? Вот такие не попадались?
5: На самом деле это больше не к роботам, это больше к искусственному интеллекту. И сейчас там нейронные сети, искусственный интеллект очень сильно развивается и решает многие даже креативные задачи, которые раньше решали люди. Это и создание картинок, создание какой-то 3D-графики, видео, ну, по тексту я уже не говорю. То есть многие задачи сейчас даже креативные, ну, или полукреативные, да, решаются в связке нейронных сетей и человека.
4: А вот роботы-повара. Я, например, когда готовлю еду, я открываю рецепт, прочитываю несколько рецептов, а потом все равно делаю по-своему. У меня включается естественный интеллект, да? А робот-повар, что он делает?
5: Есть такие разработки, например, есть две роборуки, японская компания, не помню, как называется, которые как раз готовят по определенным рецептам. Ну, конечно, у них там никакого креатива нету, то есть они по...
4: Просто нарезали кубиками.
5: Ну, там даже не нарезали, а как бы получается, что ты приготавливаешь ингредиенты, да, и она это все ссыпает в определенное время, там, перемешивает и так далее.
4: Короче, но... мультиварка, только более дорогая.
5: Ну, да, да, да, абсолютно верно, да. Тут вот с концепцией тяжеловато пока, тут, наверное, помогут именно человекоподобные роботы, когда они будут более мобильны, то есть все равно руки, они привязаны в каком-то в одном месте, а когда вот есть такой мобильный робот, тут больше может быть вариативность. Но вот, например, такое решение там стоит $300,000, ну, то есть вот это действительно как крыло самолет.
4: Нет, бы, я пока сам буду
5: пока, да. Пока такие примеры есть, но это скорее такие промо, какие-то акции.
4: Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Александр Байкин, человек, который знает про роботов все, автор медиапроекта про роботов. Это была программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь и, ну не знаю, сказать «любите роботов», наверное, нет. Просто присматривайтесь к ним. Всего хорошего.
6: Дело в цифре. Радио России.
7: Да.
6: Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4,5 тысячи социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин наблюдал за ходом учений Тихоокеанского флота с борта крейсера «Варяг». ВКС России нанесли авиаудары по позициям украинской армии в районе Навуж-Диновки и Доброполья. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Как заявил президент, Тихоокеанский флот в своей зоне ответственности полностью справляется со своими задачами, в том числе с учетом складывающейся обстановки.
10: Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. И для совершенствования всей военной составляющей России в данном регионе. В том числе все это нужно делать с учетом опыта специальной военной операции.
7: Морская пехота Тихоокеанского флота может решать все задачи, бойцы действуют, героически отметил также глава государства.
10: Вы упомянули о боевой работе морской пехоты Тихоокеанского флота. Это 150 бригада, а теперь 50 дивизия морской пехоты. Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически.
7: Владимир Путин также заявил, что Россия, укрепляя свою безопасность в целом и в отдельных регионах, всегда готова к поиску взаимных компромиссов, в том числе на основе учета взаимных интересов. Глава государства отметил, что Россия не угрожает Японии, у Москвы нет к Токио никаких претензий. Владимир Путин также сегодня заслушал доклад командующего флотом адмирала Виктора Лиина о ходе учений. Экипажи российской авиации в ДНР уничтожили опорный пункт у Новоужвиновки, переправа у Маяков и пункт временной дислокации у Доброполья, сообщили в Минобороны. Российское военное ведомство опубликовало кадры поражения авиационными бомбами ФА-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции опорного пункта. В течение ночи российские военные высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в порту Одесса поразили базу горюче-смазочных материалов, которая была задействована в обеспечении топливом подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Краснодарском крае. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, сегодня с помощью беспилотников были нанесены удары по жилым домам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Погибли и ранены мирные жители, в том числе несовершеннолетние. На местах происшествия следователи фиксируют доказательства для установления всех обстоятельств произошедшего. По данным оперштаба Кубани, в Геленджике из-за падения обломков БПЛА введен локальный режим ЧС. В Новороссийске после атаки ВСУ из-за повреждения трубопровода прекращена подача воды. Россияне смогут самостоятельно приобрести пенсионные баллы для повышения размера будущей пенсии. Как рассказали РИА Новостям в пресс-службе социального фонда, стоимость одного пенсионного коэффициента в текущем году составляет более 71 тысячи рублей. Пенсионные баллы – индивидуальные пенсионные коэффициенты, необходимые для получения права на социальную страховую пенсию по старости и определения ее размера. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет ежемесячная пенсионная выплата. Один пенсионный балл в этом году равен 156 рублям. При службе ведомства уточнили, что размер добровольного взноса рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что к данным про неопознанные летательные объекты необходимо относиться со всей серьезностью. В подкасте Кэти Миллер, жены советника американского лидера, замруководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивена Миллера, он рассказал, что занимался этой темой еще во время работы в Сенате и не считает ее конспирологией.
11: Я не знаю, кто это, что это, но над нашими военными объектами что-то летает, и это что-то нам не принадлежит. Это следует изучить, отнестись к этому со всей серьезностью. Люди думают, что мы что-то скрываем, но уверяю вас, если бы мы, эта администрация, что-то знала, президент давно и плотно бы этим занимался. Было бы обращение в прайм-тайм, он бы показал фото и видео.
7: При этом спросили у Рубио и про Кубу. Ведущая подкаста поинтересовалась, будет ли Гавана следующей после операции по захвату Николаса Мадуро в Каракасе. Госсекретарь США ушел от прямого ответа, но при этом он заявил, цитата, что Куба встанет на путь к совершенно иному будущему до истечения срока полномочий нынешней американской администрации. Российский автомобильный бренд Tenet начнет продажи флагманского кроссовера T9 осенью текущего года, сообщила пресс-служба марки. Автомобиль получит 2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 245 лошадиных сил и 8-ступенчатую классическую коробку передач автомат. Разгон до 100 км в час занимает 8 секунд. Кроме того, кроссовер оснащается системой интеллектуального полного привода с 7 режимами вождения. Машина будет выпускаться владельцем бывшего завода Volkswagen в Калуге на Калужской площадке. Некоторые поезда Павелецкого направления Московской железной дороги, следующие в столицу, задерживаются в пути из-за вынужденной остановки одного из составов. На его крыше находились люди, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД. Утром на станции Коломенская в связи с нахождением посторонних лиц на крыше подвижного состава совершил вынужденную остановку электропоезд, следующий по маршруту аэропорт Домодедово-Москва. Ранее утром на этой же станции для оказания медицинской помощи пассажиру также совершил вынужденную остановку пригородный поезд. В результате две электрички, следовавшие в сторону Москвы, были задержаны на 28 и 25 минут соответственно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
12: Спорт.
13: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Милана Степанова не смогла пробиться в полуфинал на дистанции 200 метров свободным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А российская пловчиха показала 17-е время в квалификации. Нападающий «Факела» Максим Турищев выбыл на 1,5 месяца из-за травмы стопы. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского клуба. 24-летний футболист получил повреждение в матче третьего тура российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата». Тем временем грузинский футбольный «Ахмат» готов продать нападающего Максима Самородова в московский «Спартак» в текущее трансферное окно. Об этом заявил порталу «Чемпионат» спортивный директор чеченской команды Руслан Газаев. Он уточнил, что сейчас переговоры о возможном переходе 24-летнего казахстанца не идут, но велись ранее. А по данным турецких СМИ, стамбульский «Галатасарай» предоставил московскому «Локомотиву» время и до сих пор не получил ответа на предложение о переходе полузащитника Алексея Батракова. Отмечается, что 21-летний россиянин настаивает на завершении сделки и переходе в европейский клуб. Московский хоккейный «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулировал все вопросы с нападающим Адамом Ружичкой. Как сообщает портал «Чемпионат», права на форварда будут проданы в «Автомобилист», после чего клуб из Екатеринбурга заключит со словацким форвардом однолетний контракт. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. Россиянка Анна Блинкова вышла в финал квалификации теннисного турнира в Цинциннате. Она в первом раунде отбора была сильнее чешки Доминики Шалковой со счетом 6-3, 6-4. На этой же стадии соревнований Алина Корнеева сломила сопротивление американки Варвары Лепченко 6-3, 6-1. Анастасия Захарова уступила итальянке Лукреции Стефанини 4-6, 2-6, а Полина Яценко проиграла американке Клэр Лю 4-6, 2-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
14: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
15: Погода.
7: По данным центра ФОБОС, 12 августа в Туле до 21 градуса, кратковременные осадки, в Воронеже 25 градусов и также возможен дождь. В Ярославле и Владимире 18 градусов, временами осадки. В Казани, Самаре будет без осадков и до 27 градусов. В Перми и Кирове сегодня днем 25 градусов, будет сухо. В Сочи 30 градусов без осадков, в Нальчике 30-32 градуса, переменная облачность. Вечером возможен дождь, в Севастополе до 33 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди и 18 градусов максимум. В российской столице сейчас 16 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся еще на пару-тройку градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. В Орловской области продолжается строительство западного обхода. Орловцев приглашают на яблочную вахту в Спасское Лутовиново. И орловский шашист стал призером всероссийского турнира. Подробности прямо сейчас. Сроки завершения строительства комплекса «Судбищенская битва» в Орле неизвестны. Сейчас рабочие нагоняют отставание, вызванное несколькими обстоятельствами. Стефания Басарева сообщит подробности.
2: Еще в декабре 25 года ежедневно здесь трудились 40 человек. А уже в июне этого звуки техники слышны быть перестали. Комплекс опустел, начал зарастать. Обрушение грунта и прорыв канализационного коллектора сначала временно остановили работы, затем полностью финансовые трудности подрядчика. Сейчас же рабочие стараются наверстать. Сейчас на объекте специалисты новой строительной компании. Субподрядчик зашел сюда неделю назад и объем работ оценил сразу.
3: На объекте много чего выполнено. Я думаю, процентов именно по благоустройству, процентов 70 точно.
2: Говорит, если бы недолгая доставка материалов, справились бы за месяц, но пока точные сроки сдачи неизвестны. Напомню, мемориальный комплекс – это не просто парк, а целый музей под открытым небом, открытие которого орловцы ждать не перестают.
4: Место, где погулять можно, вообще было бы супер. Вообще отличное место, мне кажется, будет.
5: Бегать, тренироваться неудобно, да, поэтому мы ждем путей новых и, конечно, ждем красивых мест, новых достопримечательностей.
6: Хотелось бы увидеть красоту, я человек приезжий. Для меня, для самого шок, что это происходит. Но хочется верить в лучшее.
2: Более 350 миллионов рублей, 5,5 гектара. В будущем, надеются орловцы, это место обязательно расскажет о подвиге русских войск и покажет исторические артефакты. А пока главное, чтобы шум техники не затихал и работы продолжались.
1: В Орловской области продолжается и строительство западного обхода. Протяженность новой автомобильной дороги составит более 16 километров. Трасса, напомним, обеспечит соединение федеральных дорог М2 Крым и Р-120 и позволит перенаправить транзитный транспортный поток в объезд областной столицы. Более 15 тысяч автомобилей в сутки будут выведены из городской черты, что существенно улучшит дорожно-транспортную обстановку и снизит нагрузку на улично-дорожную сеть «Орла», сообщает информационный портал региона. Строительство западного обхода продолжает ДСК «Автобан». Работы возобновились после вынужденного простоя в несколько месяцев. На текущем этапе они ведутся на всех 13 искусственных сооружениях, входящих в состав объекта. На 12 из 16 километров трассы выполнен песчано-щебеночный слой основания, на 4 километрах уложено асфальтобетонное покрытие. К концу года бетонирование планируют завершить на 95%. К выполнению строительных работ привлечено порядка 160 специалистов и 65 единиц специализированной техники. И о происшествиях в минувшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 17 раз. 10 выездов на ликвидацию возгораний и 7 на помощь населению. Подробности по телефону сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
7: В 7:57 утра поступило сообщение о возгорании в деревянном доме в деревне Турейка Тростненского района. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри по всей площади. Загорелась рядом стоящая постройка. Существовала угроза распространения огня на рядом стоящей постройке. В результате пожара дом выгорел изнутри. От огня пострадала одна из построек. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться. Пострадавших нет, причина выясняется. В 15:07 поступило сообщение о возгорании надворных построек в поселке Вязовский Орловского округа. На момент прибытия пожарных происходило загорание надворных построек. В результате пожара надворные постройки частично пострадали. От огня пострадала также кровля постройки. Пострадавших нет. Причину выясняют эксперты. В 16:41 поступило сообщение о возгорании в движении трактора МТЗ-80 в районе деревни Хабаров Комценского района. На месте работало 3 сотрудника 10-й ПСЧ Комценского района на одной единице спецтехники, которые быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
1: А сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в село Вяже Новосельского района, где изъяли и уничтожили 9 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В Орле из-за нарушений санитарных норм приостановлена деятельность кафе. Таково решение суда, которое исполнили сотрудники железнодорожного районного отделения судебных приставов. Основанием для вынесения решения стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выявленные сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Установлено, что сотрудниками точки общепита нарушались санитарные правила и гигиенические нормативы, не исполнялись санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным, назначив наказание в виде административного приостановления деятельности по предоставлению услуг общественного питания на 30 суток. В течение этого времени судебные приставы будут контролировать исполнение решения суда предпринимателем. Орловцев приглашают на яблочную вахту в Спасское Лутовиново. В музее-заповеднике в этом году небывалый урожай яблок, в связи с чем сотрудникам учреждения требуется помощь в его сборе. Приглашаем друзей музея, читателей и почитателей творчества Ивана Сергеевича Тургенева в волонтерскую команду. По окончании работы мы будем рады угостить вас спасским чаем и пригласить на экскурсии в дом-музей и аптекарский огород Варвары Петровны, сообщили в пресс-службе музея-заповедника. Первый сбор пройдет уже сегодня, 12 августа. Подробности можно узнать в официальных группах музея-заповедника. Кстати, гостей Спасского предупреждают, что самовольный сбор и вывоз яблок недопустим. Ну и в Яблочный Спас митрополит Тихон возглавит службу в храме Спасского Лутовиново. После нее будет совершен чин освящения плодов. Затем гости праздника смогут продегустировать усадебное яблочное варенье и насладиться фольклорной программой. 19 августа Православная Церковь отмечает Преображение Господне. В народной традиции этот день также называют Яблочным Спасом. А всего в августе три Спаса – медовый, яблочный и ореховый. Медовый празднуют 14 числа. И в этот же день начинается Успенский пост. А ореховый в этом году выпал на субботу, 29 августа. Наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Максим Шилов. Орловский шашист Владислав Ивкин стал призером всероссийского турнира. Состязания провели в областном центре. За победу боролись почти полсотни спортсменов из 11 регионов. Было 4 гроссмейстера и 5 мастеров спорта. Бронзовым призером соревнования в молниеносной программе стал орловец, мастер спорта Владислав Ивкин. Серебро и золото у гроссмейстеров из Московской области. Орловцев приглашают на тренировки во дворах. В проекте участвуют города Орел, Ценск и Ливны. Занятия проводят бесплатно по разным видам спорта. В пятницу, 14 августа, в 16 часов на улице Заречной, 6, в Орле проведут игры и общую физподготовку. В это же время в Амценском сквере имени Калинникова организуют мастер-класс по вольной борьбе. В 17:30 на футбольном поле Ледовой арены на Нугорском шоссе в Орле желающих ждут на силовую подготовку. А в Ливнах в это же время на спортивной площадке парка «Славянский сад» пройдут веселые старты. С новостями спорта вас знакомил Максим Шилов.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность. Днем плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Атмосферное давление 747-750 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас в Орле ясно. Плюс 19 градусов. Ощущается как плюс 16. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Встречаемся снова в 13:45.

0: песок. 20 сентября 1791 года в городе Уфе родился мальчик, в будущем знаменитый русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Маленький Сережа Аксаков слушал, когда болел, сказки, которые рассказывала ему ключница Пелагея. Об Иванушке-дурачке, о царь-девице, жар-птице, змее Горыныче и, конечно, о маленьком цветочке.
1: В некоем царстве, в некоем государстве жил-был богатый купец, добрый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства. Любил он старших дочерей, а меньшенькую дочь, Аленушку, больше других. Вот собрался тот купец по торговым делам за моря, за 39 земель, в 39-е царство, в 30-е государство.
2: Доченьки вы мои милые, еду по своим купецким делам за море, за океаны. Мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю. И наказываю вам жить без меня честно и смирно.
3: Не беспокойся, отец,
4: все будет покойно, хорошо.
3: Только по тебе, батюшка, будем скучать. Береги себя.
2: Спасибо вам за добрые слова, дочери. А я вам из далеких краев гостинцев привезу,
3: ой,
2: каких сами захотите.
3: Ой, батюшка.
2: Говори ты, дочка старшая, чего ты желаешь?
3: Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчугов драгоценных, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого.
2: Хорошо, дочь моя милая, привезу я тебе таковой венец, знаю, где его купить. Говори теперь ты, дочь средняя.
3: Государь ты мой, батюшка родимый, привези ты мне зеркало из хрусталя восточного, чтобы, смотрясь в него, я видела всю красоту поднебесную, и чтоб, глядя в него, я не старилась, а все больше хорошела.
4: Ой-ой-ой-ой.
2: Трудное задание, но и его я смогу выполнить. Куплю такое зеркало. Теперь говори ты, моя Аленушка, дочка младшая, звездочка моя.
3: Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья драгоценного, ни венца самоцветного, ни зеркала хрустального, а привези ты мне маленький цветочек, какого не было бы краше на белом свете. Вот чудная!
4: Глупая какая!
2: Да, задала ты мне работу потруднее сестренных. Коли знаешь, что искать, то как не сыскать? А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, доченька.
3: Весело тебе ехать, батюшка. Весело воротиться.
1: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Стал купец собираться в дорогу. Вот ездит честной купец по чужим сторонам, по королевствам невиданным. Отыскал он гостиниц для старшей дочери, венец с камнями самоцветными. Отыскал заветный гостиниц и для средней дочери, зеркало хрустальное.
5: Не могу я только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери. Видел, в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да никто по руки не дает, что краше того цветка нет на белом свете.
1: Вот заехал купец в дремучие муромские леса. В лесах топи да чаще, пни да колоды, зайцу косому не проскочить.
2: Вот они, заветные муромские леса. Господи, страшно-то как. Не могу я домой воротиться без аленького цветочка. Пусти, пусти меня, лес дремучий. Отпусти душу мою на волю. Здесь вот, в лесу, цветочек аленький, отзовись. Дай о себе весточку. Чудо! Деревья расступаются. Дорога какая широкая стала. Да что же там вдали огнями так горит? Будь что будет, пойду.
1: И пошел купец. Вышел он на поляну широкую. А посредине той поляны стоит дворец. Весь в серебре, золоте и камнях самоцветных. Горит и светит, словно солнышко красное. Входит купец во дворец. Вошел в первую горницу. Никого нет. Вошел во вторую, третью, пятую, десятую. Никого. Вышел в сад. Видит, цветы кругом распрекрасные, махровые и пахучие, птицы летают невиданные, фонтаны бьют высокие, бегут, шумят ключи родниковые. И вдруг видит купец на пригорке зеленом цветок невиданный, цвета алого. Дух захватило у купца от радости.
2: Вот он, вот цветок, краше какого нет на белом свете. О каком просила Аленушка?
1: Подошел он к кусту и сорвал цветок. И в ту же минуту блеснула молния, зашаталась земля и вырос, как будто из-под земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а какое-то чудище страшное и мохнатое.
6: Что ты сделал? Как ты посмел сорвать мой заповедный, любимый цветок? Я хозяин дворца. Знай же участь свою горькую. Умереть тебе за свою вину смертью безвременною.
2: На коленях прошу. Прости меня, хозяин набольш. Господин честной, зверь лесной, чудо морское, как величать тебя не знаю, не ведаю. Не погуби ты души христианской за мою дерзость. Не прикажи рубить и казнить, прикажи слово вымолвить.
6: Говори.
2: Есть у меня три дочери, три красавицы. Обещал я им по гостинцу принести. Старший – самоцветный венец, средний – зеркало хрустальное. А меньшой, аленький цветочек, краше которого нет на белом свете. Старшим дочерям я гостинцы купил, а меньшой не мог отыскать. Увидал я такой гостинец у тебя в саду и подумал, что такому хозяину богатому, славному и могучему не будет жалко цветочка аленького для меньшой дочери. Каюсь я в своей вине, прости ты меня, отпусти к дочерям, заплачу я тебе казны золотой, сколько потребуешь.
6: Не надо мне твоей казны золотой, не будет тебе милости, есть только одно спасение.
2: Какое? Все исполню.
6: Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетной, подарю цветочек аленькой, коли дашь мне честное купецкое слово, что пришлешь за место себя одну из своих дочерей, хороших, пригожих.
2: Что ты говоришь?
6: Я обиды ей не сделаю никакой. Будет жить она у меня в чести и приволье. Скучно мне одному.
2: А если дочери мои не захотят ехать к тебе? Не насильно ж присылать. Да и каким путем к тебе добраться? Я ехал ровно 2 года, а по каким путям и не ведаю.
6: Не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь из любви к тебе, а коли дочери не поедут, сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. Дам я перстень тебе с руки моей, то наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает. Сроку даю тебе 3 дня и 3 ночи.
2: Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение, а коли не захотят избавить меня от смерти, то вернусь я к чуду лесному. Слово купецкое не шутка.
1: Дал чудище купцу свой перстень. Купец надел его на правый мизинец и тотчас очутился в воротах широкого своего двора. Поднялся шум и гвалт, повыскакивали дочери из-за своих пялец, стали отца целовать, миловать.
3: Батюшка, родимый,
7: как мы по тебе соскучились!
3: Все думали,
2: ах,
3: как ты,
2: мои золотые.
3: Здоров ли, весел? Что-то ты грустный, батюшка. Может, ты богатство свое потерял?
2: Да нет, моя старшая, не потерял я своего богатства великого. Нажил казны втрое, в четверо больше.
3: Ой, может, гостинцы потерял, а? А так не огорчайся.
2: И гостинцы привез.
8: Да нам богатство не надобно. Богатство дело наживное. Открой ты нам свое горе сердешное, батюшка.
2: Ничего от тебя не утаишь, милая. Есть у меня печаль, доченька, но скажу об ней завтрашний день. А сегодня будем веселиться. Несите сундуки дорожные. Вот тебе, дочка старшая, золотой венец золота аравийского. На огне не горит, в воде не ржавеет. С камнями самоцветными. Этот гостинец тебе, средняя моя дочка. Зеркало хрустальное, какое хотела.
3: Ох, батюшка, дай скорее посмотреться. Ой, как я хорошо, как красиво.
8: Тоже прям.
2: Бери подарок ты, звездочка моя Аленушка. Золотой кувшин с цветочком аленьким.
8: Аленький цветочек. Батюшка родимый, как ты добыл его?
2: Да что ж ты, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете.
9: Взяла, дочь меньшая, цветочек аленький. Целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Вскоре прибежали старшие сестры, понаехали гости. И таков был пир вечерний, какого честной купец у себя в дому и не видывал. Наутро позвал он к себе старшую дочь и все ей рассказал.
2: Хочешь, дочка, ехать к зверю лесному чуду морскому и меня от смерти лютой избавить?
8: Вот еще! Пусть та дочь выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек.
9: Позвал купец среднюю дочь. Ей тоже обо всем рассказал.
10: Пусть та дочь выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек.
2: Позови-ка мне Аленушку.
8: Батюшка родимый, расскажи мне о своем горе.
2: Все расскажу, моя доченька.
9: И рассказал.
8: Благослови меня, государь мой, батюшка родимый. Поеду я к зверю лесному чуду морскому и стану жить у него. Для меня доставал ты аленький цветочек, значит, мне и надо выручать тебе.
2: Дочь моя милая, хорош, пригож, да будет над тобой мое благословение родительское, что выручаешь отца своего от смерти лютой и по доброй воле своей и хотении идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце в богатстве, при воле великом. Да где тот дворец, никто не знает, не ведает. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно.
8: Не тоскуй, не плачь, государь мой, батюшка родимый. Зверя лесного чуда морского я не испугаюсь. Буду служить ему верой и правдою.
2: Как мне доживать свой горький век? Лица твоего не видя, ласковых речей твоих не слышь. Расстаюсь с тобой навеки вечные, ровно тебя живую в землю хороню.
8: Не оплакивай, батюшка, меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе.
9: Плачет, рыдает честной купец. Прибегают сестры старшие, охают, вздыхают. Жалко им, вишь, Аленушку. А младшая сестра и виду печального не кажет. Пришла пора расставаться честному купцу с дочерью меньшою, любимой.
2: Вот, смотри, Аленушка, это перстень зверя лесного чуда морского. Возьми его и надень на правый мизинец.
8: Надеваю. Прощайте, сестры мои, батюшка родимый!
9: В одну минуту очутилась Аленушка во дворце зверя лесного чуда морского, во палатах высоких, каменных.
8: Как хорошо тут, будто целый век здесь живу. И музыка заиграла необыкновенная. Пойду-ка я в сад. Могла ли я думать, что так может быть?

0: Здравствуй, волшебная!
1: Шла Алёнушка и дивилась диву дивному, чуду чудному. Прижимала к себе цветочек аленький, а он сам вылетел из рук её, прирос к прежнему стеблю и расцвёл краше прежнего.
0: Видно, зверь лесной чудо морское на меня не гневается. И будет ко мне господин милостивый.
2: Не господин я твой, а послушный раб.
0: Кто это говорит?
2: Не бойся меня, Алёнушка. Это я, хозяин дворца.
0: Я и не боюсь.
2: Ты моя госпожа, Алёнушка. И все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотой.
0: Хотелось бы мне письмо написать родителю.
2: Пиши.
0: Сразу появилась бумага, золотое перо, чернильница. Благодарю тебя, друг мой, родимый батюшка. Не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу в дворце у зверя лесного чуда морского, как королева. Самого его не вижу, а только слышу. Голос громкий, но добрый. И не хочет он называться господином, а меня называет госпожой своей.
1: Не успела Алёнушка письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук, словно его и не было. Села Алёнушка за стол веселёхонько. Ела она, пила, прохлаждалась, музыкой забавлялась. После обеда опочивать ложилась. Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день новые наряды богатые и убранства такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стала Алёнушка рукоделием заниматься, полотенца вышивать серебром, золотом и жемчугом. Стала посылать подарки батюшке. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Привыкла Алёнушка к своему житью-бытью.
0: Здесь ли ты? Мой добрый, любимый господин.
2: Здесь, госпожа моя прекрасная.
0: Хочется мне увидеть тебя, мой господин.
2: Не проси, не молите меня, госпожа моя распрекрасная. Испугаешься ты меня.
0: Не испугаюсь я тебя. Не разлюблю моего господина милостивого. Если ты стар человек, будь мне дедушкой. Если молод, будь мне названный брат.
2: Не могу я тебе отказать, потому что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье. И умру смертью безвременную. Приходи в зеленый сад, сумерки серы. Когда сядет за лес солнышко красное, и скажи, покажись мне, верный друг.
0: Я непременно приду.

0: покажу тогда я тебе свое лицо противное, тело безобразное. А коли станет не в моготу тебе больше у меня оставаться, не волить не буду. У себя под подушкой найдешь перстень.
1: Не убоялась, не устрашилась Аленушка. Пошла она во зеленый сад. Вот и сумерки пришли, и солнце за лес ушло.
2: Покажись мне, мой верный друг!
1: И показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал часто в кустах.
2: Ой, батюшки!
1: И упала без памяти Алёнушка. Да и страшен был зверь лесной, чудо морской. Руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди сзади горбы великие верблюжьи. Весь мохнатый, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза совиные. Опамятовалась, наконец, молодая дочь купецкая и слышит, кто-то возле нее горючими слезами обливается.
0: Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная. Не видать мне больше твоего лица распрекрасного. Не захочешь ты меня даже слышать. И пришло мне время умереть смертью безвременную.
2: Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не разлучусь с тобой, не забуду твоих милостей. Покажись мне теперь же в своем виде давешнем. Я только впервые испугалась.
1: Показался ей лесной зверь чудо морское. Не испугалась Аленушка. Гуляли они до темной ночи и вели беседы прежние, ласковые и разумные. И так день деньской и каждый вечер не разлучались. И прошло тому немало времени. Вот однажды привиделась во сне молодой купецкой дочери, что батюшка ее нездоров.
0: Что ты не весела, моя госпожа? Отчего в тоске и слезах?
2: Недобрый сон я видела. Верно, болен батюшка родимый. Позволь повидать мне его и сестер своих любезных.
0: Зачем тебе мое позволение? Золот перстень у тебя лежит, надень его на правый мизинец, и очутишься в дому батюшки родимого.
2: Я скоро вернусь.
0: Оставайся у него пока, не соскучишься. Только я тебе скажу, коли ты ровно через 3 дня и 3 ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, потому что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу.
2: Не волнуйся, друг мой верный. Ровно за 3 дня и 3 ночи ворочусь я в палаты твои высокие.
1: Надела Аленушка перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных. Набежала к ней прислуга и челядь дворовая. Прибежали сестры.
3: Аленушка, как ты красива!
4: Ой, какая нарядная!
3: Ну, идем к батюшке, идем! Он нездоров.
2: Ой, чуяло мое сердце. Сон я недобрый видела.
3: Батюшка, смотри, кто у нас.
5: Кто там?
2: Государь мой, батюшка родимый!
5: Аленушка, дочка моя любимая!
2: Что с тобой, батюшка?
5: Да пустяки, увидел тебя такую хорошую, пригожую, весь недуг пропал. Королева, да и только. Ну, расскажи, доченька, расскажи про свое житье-бытье.
2: Зверь лесной, чудо морское, мой верный друг. Он показался мне. Я теперь его вида не боюсь. Гуляем мы по его владениям, и все мои желания он исполняет.
3: Ишь ты, как довольна. Богато живет. Да, сестра средняя?
6: Ишь ты, раб он ее приказания исполняет.
3: Аленушка, оставайся дома. Не уходи от нас.
6: В самом деле, останься.
2: Ну что вы, сестрицы, погибнет чудище лесное тогда.
3: И пусть околеет.
6: Туда ему и дорога.
2: Да замолчите вы. Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую несказанную заплачу смертью лютую, то не буду я стоить того, чтобы мне жить на белом свете.
5: Хвалю тебя, дочка, за такие речи. До срока ровно за час воротись к чудищу, дочь моя хорошая, пригожая, любимая, чадо мое возлюбленное.
1: А сестрам-то в досаду было, и задумали они дело хитрое и недоброе. Взяли они да все часы в доме целым часом назад поставили. И не ведал того честной купец, и вся его прислуга верная. И вот наступил настоящий час.
2: Что-то сердце у меня щемит, батюшка.
5: Еще рано, доченька.
3: Что ты, сестра? Давай еще поговорим.
6: Расскажи еще про чудеса разные, про зверя своего лесного.
2: Сердце мое болит. Не могу больше задерживаться.
1: Простилась Аленушка с честным купцом, с сестрами старшими. Надела золото перстень и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких. Дивится, что друг ее не встречает.
2: Мой преданный друг, во владения твои вернулась я к сроку. Но почему-то молчат соловьи на ветке высокой. Здравствуйте, райские птицы! Спешила я к вам возвратиться. Здравствуйте, мягкие травы! Неужто забыли меня вы? Места милее не сыщешь нигде. Сколько по свету ни странствуй, преданный друг мой, откликнись, ты где? Я говорю тебе, здравствуй.
1: Ни ответа, ни привета. Тишина стояла мертвая. В зеленых садах птицы не пели райские песни, не били фонтаны воды, не шумели ключи родниковые. Дрогнуло сердце у купецкой дочери. Почуяла она недоброе. Побежала на пригорок, где рос аленький цветочек, и увидела, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что он заснул, ее дожидаючись.
2: Проснись, друг мой верный, я вернулась. А! Он не слышит. Что делать? Он мертв. Ты встань, пробудись, мой сердечный друг. А? Я люблю тебя. Как жениха желанного!
1: И только слова эти вымолвила Аленушка, как заблестели молнии, затряслась земля от грома великого, ударила громова стрела каменная в пригорок и упала. Без памяти молодая купецкая дочь, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала, не ведаю. Только очнувшись, видит себя во палате высокой. Сидит она на золотом престоле и обнимает ее принц молодой, красавец писаный, на голове с короною царскою. Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях свита великая.
3: Не понимаю, что это? Батюшка!
5: Я, доченька.
3: Сестры тоже здесь?
7: Мы с тобой, сестрица.
6: Мы с тобой, сестрица.
3: А где мой верный друг? Он не выдержал разлуки. Умер от тоски.
8: Милая моя Аленушка, полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного за мою доброту и любовь к тебе. Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь моей невестой желанная. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня еще малолетнего и обратила в чудище страшное и сказала, чтобы жить мне в таком виде безобразном до тех пор, пока не найдется красная девица и полюбит меня в образе страшилища, пожелает стать моей женой. Тогда колдовство все кончится, и стану я снова человеком. Ты, Аленушка, полюбила меня, и будешь теперь женою короля славного, королевою в царстве могучем.
3: Дорогой принц, я так счастлива.
8: А счастливее меня нет на свете никого. Благослови нас, купец честной.
3: Благослови, господин батюшка родимый.
9: Даю свое отцовское благословение дочери меньшой любимой и молодому принцу королевичу.
1: И немало немедля принялись веселым пирком да за свадебку.
10: Вы слушали спектакль по сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек».
11: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия будет зеркально отвечать на захват торговых судов, заявил Владимир Путин. Михаил Мишустин призвал Ростехнадзор снижать нагрузку на бизнес, работающий без нарушений. Об этих и других событиях далее подробно. Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов, заявил Владимир Путин, находясь на ракетном крейсере «Варяг» во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Президент подчеркнул, что Москва будет делать это в любых акваториях, в том числе в Тихоокеанском регионе, где растет конфликтный потенциал из-за действий Запада.
2: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
1: Президент Путин также отметил, что предложение командующего по развитию Тихоокеанского флота, продолжению совершенствования его возможностей, будут поддержаны. Необходимо определить исполнителей и источники финансирования, заявил главнокомандующий. Россия также готова сотрудничать с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права, сказал президент во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.
2: Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права. И те государства, которые хотят с нами работать, проявляют к этому интерес. А это прежде всего наши друзья, Китай, Индия, другие страны. Они обсуждают с нами эти вопросы. И, безусловно, мы будем приветствовать совместную работу как с нашими друзьями, так и со всеми странами, которые хотят участвовать в этом важном и очень перспективном по расширению мировой логистики.
1: Владимир Путин уточнил, что Россия не угрожает Японии, к ней нет никаких претензий. При этом Токио впервые в доктринах причислил страну к числу основных угроз. Москва была готова искать решение вопроса Курильских островов, но соседнее государство отказалось от выполнения условий декларации 1956 года. 12 пострадавших в результате ночной атаки беспилотников в ИСУ на Краснодарский край проходят лечение в больницах Новороссийска. Состояние двоих тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава. 6-летний ребенок получил серьезное ранение в результате атаки в ИСУ в Новороссийске. Его мама в тяжелом состоянии, им оказывается медицинская помощь, сообщила также уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Несколько сотен украинских беспилотников сегодня ночью атаковали Краснодарский край. В Новороссийске погиб ребенок и пострадали несколько человек. Также попали под удар гражданские объекты и дома мирных жителей в Анапе, Геленджике и Тюмрюкском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Между тем, в результате украинских атак по территории ЛНР за последние сутки погиб ребенок, подросток и 7 взрослых ранены, сообщил глава региона. Михаил Мишустин призвал Ростехнадзор снижать нагрузку на бизнес, работающий без нарушений, в том числе с использованием цифровых инструментов. Об этом заявил председатель правительства на встрече с руководителем Ростехнадзора Александром Трембицким.
3: Важно выстраивать работу так, чтобы при безусловном соблюдении всех норм административная нагрузка на бизнес, она от службы тоже серьезная, сокращалась. И активнее использовать для этого цифровые инструменты.
1: Михаил Мишустин подчеркнул, что в сфере ответственности службы находится промышленная безопасность, причем на производстве всех видов электростанциях, тепловых сетях, в атомной энергетике, добыче сырья и строительстве. Также под надзором службы находятся объекты, включая дамбы и другие гидротехнические сооружения. От их надежности, по словам премьера, зависит благополучие большого числа территорий. Социальный фонд России беззаявительно увеличит страховую пенсию по старости и инвалидности при условии и увольнении при определенном стаже в районах Крайнего Севера. Автоматический перерасчет произойдет и при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Установит фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере и надбавку за уход. Об этом сообщается в канале фонда в мессенджере «Макс». Россия по ряду инсулинов вышла на 100% собственного производства. Как заявили в Ространснадзоре, доля отечественных лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием инсулинорастворимые, человеческие генно-инженерные, а также инсулин-изофан на рынке превышает 80%. При этом количество упаковок российских лекарственных препаратов инсулин-гларгин в прошлом году увеличилось почти на 18% по сравнению с 2024 годом, отметили в Ространснадзоре. Ведомстве уточнили, что отечественные аналоги создаются в соответствии со стандартами качества и проходят все необходимые этапы контроля. По эффективности, профилю безопасности и удобству применения они не уступают зарубежным препаратам, что подтверждается многолетней практикой использования в российских лечебных учреждениях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский пловец Кирилл Пригода вышел в полуфинал заплыва на 200 метров брасом на чемпионате Европы в Париже, став победителем квалификации. Андрей Минаков занял 10 место в квалификационном заплыве на 100 метров баттерфляем и смог выйти в полуфинал на этой дистанции. Также с 14 места в 1-2 прошел Роман Шевляков. Алина Гайфудинова и Мария Сетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батраков в «Галатасарай» за 20 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал легендир клуба Борис Ротенберг. Об этом сообщает чемпионат. Напомню, действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Нападающий «Факела» Максим Турищев выбыл на полтора месяца из-за травмы стопы. Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба. 24-летний футболист получил повреждение в матче третьего тура против грозненского «Ахмата». Защитник и капитан хоккейного «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за травмы и перенесенной ранее операции. Об этом заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами и 5 результативными передачами. «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулировал все вопросы с нападающим Адамом Ружечкой. Права на форварда будут проданы в «Автомобилист», после чего клуб из Екатеринбурга заключит с словацким хоккеистом однолетний контракт. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. Напомню, 18 марта «Спартак» принял решение о расторжении контракта с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, 13 августа в Петропавловске-Камчатском днем 19-21 градус, переменная облачность без осадков. Южно-Сахалинске до 30 градусов и без осадков. Во Владивостоке 25 градусов, возможен небольшой дождь. В Сургуте 20 градусов, также возможны осадки. В Иркутске до 25 градусов, без осадков. В Вологде до 11 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, днем 17-19. В российской столице сейчас около 16 градусов тепла. Завтра днем характер погоды существенно не изменится. В течение дня возможны небольшие осадки.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет «Театр у микрофона». Александр Сергеевич Пушкин, «Барышня-крестьянка». Спектакль Екатеринбургского театра слова.
2: Что за прелесть эти уездные барышни?
1: Дочь помещика Лиза молода и хороша собой. Когда в соседское имение приезжает молодой барин Алексей Берестов, все местные барышни влюбляются в него. Заинтригованная Лиза мечтает познакомиться с Алексеем, но ее отец ничего и слышать не хочет о Берестовых.
3: Стройный, высокий, румянец во всю щеку.
4: Право?
1: Тогда девушка переодевается в крестьянское платье и знакомится с юношей, представляясь дочерью кузнеца.
4: Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, то не извольте забываться.
1: Лиза так искусно входит в роль, что Алексей не замечает подвоха и влюбляется в нее.
5: Я не хочу жениться и не женюсь.
1: Слушайте радиопостановку «Барышня-крестьянка». В это воскресенье в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Слушаем.
6: Второй час вещания канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Уверен, что сегодня вот в этом вот экваторе уже трудовой недели находясь, многие из вас готовятся к выходным. Это я точно знаю совершенно. Ну, а вам хочу напомнить, что так уж сложилось обстоятельство, что я вот сегодня, попрощавшись с вами через несколько минут, отправлюсь в отпуск, и Андрей Матюхин в ближайшие две недели будет здесь один нести нашу информационную вахту канала «Слушаем». Так что пожелаем ему сил, удачи и терпения, как говорится. Ну, а у нас еще с вами в течение часа много чего есть обсудить. И в частности, например, в этом части речь у нас пойдет про налоговые вычеты этого года. Какие изменения ждут россиян? Что в вычетах в этом году добавят, прибавят или убавят, непонятно. Но мы обсудим эту историю. В Общественной палате предложили вернуть в школьную программу двухгодичный курс автодела с практическим вождением, такой же, какой был в советское время. Но, как я вот здесь удивился сообщению Татьяны в прошлом часе, курс автодела, написала Татьяна, всегда был в школах в Иркуты. А если это будет внедряться по всей стране, то это замечательно. И ходят даже девочки на нынешние курсы автодела в школах в Иркуты. Представьте себе, есть города. А в вашем городе, кстати, может быть, у вас есть школы, где вы тоже знаете, что есть и автодело, и практика по вождению. Напишите, расскажите. Давайте вот такую небольшую автоволну сегодня поднимем. И вместе с Дмитрием Поповым, независимым автоэкспертом и постоянным нашим участником наших эфиров, обсудим необходимость и перспективность вот этого самого предложения. Но чуть позже. Начнем же мы тоже со школьных историй, но с тех, которые многих россиян сейчас подстегивают лишь только к подготовке к 1 сентября. Стоимость минимального набора для школьника выросла на 6,5% по сравнению с прошлым годом и составит почти 19 тысяч рублей. Составила. Поэтому возникает вопрос, как рационально распорядиться деньгами при покупке одежды и школьных принадлежностей? Где подводные камни, где наверняка попытаются обмануть и денег побольше из нас выудить? Да, у меня уже школьников нет, поэтому из вас, друзья, у кого они есть. Давайте поприветствуем нашего эксперта Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Львович.
7: Здравствуйте.
6: Ну, сегодня, конечно, огромное количество родителей носится по магазинам. Многие на маркетплейсах там что-то заказывают. Но все-таки я знаю по старинке, многие любят отправиться и в магазин канцелярских принадлежностей, там, чтобы пощупать, повыбирать за одеждой школьной формой, за рюкзаками и прочими историями. Что с ценами происходит? Почему растут, не переставая, понятно, но, тем не менее, намного ли выросли? И каких ловушек в этом сезоне подготовительном ожидать родителям?
7: Ну, отлично. Я сам, так сказать, нахожусь в той плеяде людей, которые бегают по магазинам, да, и вот собирают своих школьников, к 1 сентября, да, тем более у нас вот в этом году там наш младший сын пойдет в первый класс. Поэтому мы, изучаем, в том числе, на практике.
6: Так, вот. И что же?
7: И могу сказать по своему опыту, что, конечно, цены подросли. Ну, в первую очередь, конечно, это вот коснулось обуви, да, то есть она в прошлом году была дешевле, потому что нам есть с чем сравнивать. Uh-huh. Мы покупали, например, кроссовки для сменки, вот, ну, что-то аналогичное мы покупали для детского садика в прошлом году, и вот в этом году нам это обошлось 5000, а в прошлом году это было меньше 5000 рублей, то есть это процентов 12 цены приросли. В том, что мы там приобретали в одном и том же магазине. Mm-hmm. Вот. И, конечно, мы там приходим для своих детей, щупаем, как вы правильно сказали, вот, чтобы они почувствовали, насколько это удобно. Потом надо посмотреть качество обуви. Почему? Потому что часто на маркетплейсах продают китайские, например, подделки, да, и когда они, мы просто сами тоже имели такой опыт, и кроссовки буквально в смысле, стирались у моих детей, вот у среднего там через 3 месяца хождения, то есть вот уже там на подошве появлялась дырка сквозная. Поэтому, конечно, нужно, обратить внимание на это обстоятельство, что дешево это не значит выгодно.
6: Да.
7: Через 3 месяца придется выбросить на помойку, да, и вновь закупать в проверенном магазине. Поэтому способ сэкономить – это все-таки, пойти в тот магазин, которому вы доверяете, и что это действительно будет, и поспрашивать своих знакомых, да, с точки зрения того, как носилась та или иная вещь, и, соответственно, воспользоваться именно в том числе сезонными предложениями, да, скидки, потому что бывают иногда устаревшие модели, вот на это тоже надо обращать внимание, да, модельный ряд меняется, но вот старые модели, стараются продать дешевле, чем раньше они стоили.
6: Наблюдается некая, канцелярию, карандаши, ручки, пеналы с наполнением, которые подешевели. Есть некий отскок цен обратно, но я считаю, что эксперты объясняют это жесткой конкуренцией и избытком предложения. Согласны с этим вы?
7: Ну, на самом деле, пеналы можно купить и канцелярии везде, я бы сказал так, не только в сетевых магазинах, например, да, где они специализируются на этом, да, но, в любом магазине, да, в том числе, различного рода сетевых магазинов, такие как, там, например, Аштан, Метро,
6: да.
7: И многие другие, да, магазины. И хочу сказать, что разбор цен тоже разный. Вот, как ни странно, иногда в сетевых магазинах это бывает дороже, чем в специализированных магазинах, которые торгуют канцелярией. Вот. Но тут тоже надо обращать внимание, когда особенно, хочу сказать, когда выбирается, например, те же самые ранцы. Да? То есть надо смотреть их качество, особенно имея в виду, что дети очень часто бросают свои, ранцы и портфели, да, мы сами такие были, если вспомнить, вы друг другу даже кидались ими, да, ради развлечения. И, конечно, надо проверять, как шов сделан, да, чтобы потом, не носить эти ранцы и портфели в ремонт. что обойдется тоже достаточно дешево по нынешним временам.
6: Александр Львович, последний вопрос, и он тоже крайне важный наверняка для многих, это школьная форма. Вот вы из своего опыта выбирали уже ведь наверняка, да? Смотрели, да, по качеству, да. есть из чего выбрать-то? Я имею в виду выбрать... при выборе из, так сказать, в сравнении недорогого с дешевым, но качественным.
7: Знаете, мы уже давно, так сказать, поскольку у нас, мы, как бы, так сказать, мы пять раз проходим одну и ту же историю, вот, там, с девочками, с мальчиками, так сказать, мы уже давно отказались, так сказать, от попытки приобретать какую-то готовую форму. Mm-hmm. Почему? Так сказать, потому что стирается все по-разному, да, так сказать, пиджак может носиться, да, так сказать, а по размеру не подходить. А вот брюки улетят там в момент, да, ну, потому что там, как бы, ребята активнее, особенно в маленьком возрасте. Мы подбираем, так сказать, всегда, значит, вот, опять же, исходя из двух моментов. Первый, так сказать, естественно, качество и цена. Uh-huh. То есть, вот если джинсовые, так сказать, брюки, да, они носятся долго, да, и там слабо рвутся, то мы предпочтем, так сказать, купить чуть-чуть подороже, но будем уверены, что это будет носиться как можно дольше. Нежели мы купим там готовую форму, которая разлетится, опять же, по нашему опыту, там, через... 3 месяца, полгода ее просто на выброс придется, так сказать, отправить.
6: Это вы так еще поэтому неплохо заложили 3 месяца.
7: Да. Поэтому я рекомендую, так сказать, вот брать такие, как бы, универсальные вещи, да, которые легко стираются, легко, так сказать, залатаются, да, вот почему могут использоваться как и дома, да, и в том числе в школе. Вот, когда, так сказать, есть вот такой нет разницы, да, но, по сути дела, вам не надо переживать, потому что вы даже новую купите на вырос, да, это будет служить и там, и там.
6: Спасибо вам большое за рассказ. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, готовит своего сына тоже к походу в первый класс, с чем мы, кстати, Александра Львовича поздравляем. А Алексей Гвоздев, между прочим, многодетный отец, кстати, хочу подчеркнуть, тоже готовится к 1 сентября, и поэтому его рубрика «Финансовый аспект» как никогда, друзья, для родителей сегодня, что называется, в кассу. Слушаем.
8: Здравствуйте. Центробанк России назвал самый доходный актив июля. Лидером по доходности на российском рынке стали акции химических производств. Почти 8% в плюсе. Акции транспортного сектора принесли своим владельцам 5,5%, акции из строительного сектора почти 5%, электроэнергетика 4%, а акции ритейла 3,5%. Следом идут депозиты в иностранных валютах. Их доходность от 2,5% до 3% в рублях. Доходность 2% и более за месяц также показали корпоративные облигации с рейтингом 3B, акции IT-сектора и ОФЗ, облигации федерального займа. Отрицательную доходность за месяц показали акции металлургической отрасли, а также индекс Мосбиржи и замещающие облигации. Но каждый новый месяц приносит своих лидеров по доходности и новых аутсайдеров. Так что это не ориентир для инвесторов, а промежуточный результат, который стоит учитывать. Как и с золотом. Вкладывают в него эксперты советуют, хотя этот актив в этом году звезд с неба не хватает. Однако стоимость этого драгоценного металла уже поднялась до $4400 за унцию, то есть за 31 грамм. Да, в феврале цена была на $1000 больше за ту же унцию, то есть за столько же граммов. Но конфликт на Ближнем Востоке оказался против шерсти для золота. Да и сейчас цена на золото выросла на фоне надежд на сделку между США и Ираном. По мнению аналитиков, перспективы у драгоценного металла есть. Стоимость золота в ближайшем будущем будут поддерживать фундаментальные факторы. Это спрос центробанков, угроза долгосрочной инфляции и тренд на дедолларизацию и диверсификацию. То есть частным инвесторам драгоценный металл нужен для разнообразия и как долгосрочный актив. Купил, на время забыл, чтобы потом обнаружить, что металл не просто сохранил деньги, но, возможно, и принес доход. А государствам золото нужно как частичная замена доллару, ведь оно и работает как антидоллар. Если лихорадит одного, второй держит на плаву, и наоборот. А если смотреть на цены золота не в долларах, а в рублях, то по экспертной оценке это еще выгоднее, ведь рубль ослабляется. Официальный курс доллара к рублю за последние 2 недели вырос почти на 6%. Это максимум с конца марта. Причины ослабления рубля, по мнению аналитиков, нестабильная ситуация с ценами на нефть, сокращение продаж валюты экспортерами и увеличение ее покупок Минфином по бюджетному правилу, а также прохождение пика налоговых выплат и санкционное давление. Август – традиционно считается неблагоприятным месяцем для курса рубля, и в большинстве случаев с 1998 года он снижался к доллару. В прошлом году, правда, совсем незначительно, всего на 0,5%. В этом августе аналитики предполагают курс 85 рублей за доллар. Интересно, что несмотря на то, что Центробанк планомерно снижает ключевую ставку, крупнейшие банки продолжили повышать ставки по вкладам и счетам. Доходность трехмесячных вкладов увеличилась на 0,08%, полугодовых на 0,15%, а годовые вклады прибавили 0,25%. Это закономерно. Ставки в банках к середине года снизились настолько, что сравнялись по выгоде с другими видами инвестиций. И теперь банки снова принялись бороться за клиента. Эксперты думают, что это ненадолго, так что есть возможность воспользоваться этим.
6: Так, ну вот про деньги все было вроде бы понятно, и про банки самое главное. А что с налогами, друзья? Сколько можно вернуть из расходов на лечение и покупку лекарств, медикаментов, а также из потраченного на образование, занятия спортом и покупку жилья в этом году? Напомню, что в России жители могут компенсировать часть расходов, в том числе и на лечение, и подобный кэшбэк возможен в рамках специальной процедуры. И вот что в этом году в налоговом вычете у нас изменится? Давайте спросим Кирилла Карпова, доцента кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Кирилл Александрович, здравствуйте.
9: Да, добрый день, здравствуйте.
6: Что-то постоянно меняется вот и в системе вычетов, и в новых мерах поддержки населения, в том числе финансовых. Что про вычет известно? У нас в этом году будут какие-то новые вводные, или же все останется как есть?
9: Да, спасибо за вопрос. Ну, в целом у нас примерно та же самая ситуация, как была и в прошлом году. То есть у нас, если, например, касаемо расходов, да, на лечение, то в любом случае сумма, которая может быть скомпенсирована, да, то есть это тех затрат, которые у вас 150 тысяч рублей получает, 150 тысяч рублей, если вы за себя, да, платите. Все зависит от того, какие это были виды лечения, либо покупка там лекарств и так далее, потому что если дорогостоящее лечение, то оно идет по коду 2, и таким образом компенсируется НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц, с полной суммы, например, данного дорогостоящего вида лечения. То есть все зависит от того, какой у вас, какая была медицинская услуга, оказана соответствующей организации медицинской. Все эти, ну, информацию, она готовится в справке, то есть, например, за этот год, за 26-й год можно будет подать этот вычет в следующем году, в 27-м, и, понятно, нужно будет запросить соответствующую справку в медицинской организации. Справки, они все формируются, соответствуют отдельным приказом ФНС России, есть общая форма. Медицинская организация знает, как ее заполнять.
6: А относительно других, значит, вычетов из других сфер, да, там за жилье, там тоже ничего не изменилось, занятия спортом тоже ничего не поменялось, а вот потраченные на образование, здесь есть какие-то новые пунктики?
9: Ну, касаемо образования, то есть в любом случае, если вы сами учитесь, да, то есть то здесь те же самые, да, в рамках 219-й статьи налогового кодекса, социальный налоговый вычет. Если мы говорим по поводу детей, опять же, это как и раньше тоже было, то есть если дети учатся у вас на очной форме обучения, например, в университете, да, то до 24 лет вы можете как раз получить соответствующий вычет с вашего ребенка, который учится по платной, понятно, на платной основе. Угу. В любом случае, когда вы будете подавать документы, то есть нужно будет подтвердить, что он именно ваш ребенок, то есть свидетельство о рождении, там документы об образовании, ну, то есть соответствующая организация там, да, образовательная, то, что он там учится, справку соответствующую по очной форме обучения. По факту все то же самое, как оно и было в прошлом году.
6: Кирилл Александрович, еще один вопрос от нашего слушателя Александра. Он спрашивает, а на покупку новых автомобилей, собранных в России, есть налоговый вычет или нет?
9: Да, спасибо за вопрос. Насколько я помню, у нас в любом случае пока никаких изменений не было, то есть, насколько я помню, по поводу покупки автомобиля. То есть, если какие-то там раньше были программы, да, вот перехода на отечественные автомобили, там, да, раньше, да, было, да, такое. Да, да, да, да. Сейчас, насколько я понимаю, по крайней мере, на данный момент, который сейчас мы обсуждаем, я не в курсе данной ситуации. То есть, возможно, что-то и будет планироваться, но я, честно говоря, не в курсе насчет.
6: Вот я тоже, да, изучал этот вопросик тут совершенно недавно. Я-то прочитал, что нет у нас налогового вычета на покупку автомобилей новых.
9: Пока, по крайней мере, нету.
6: Да. Нет. Спасибо вам большое. Кирилл Карпов, доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, был с нами на прямой связи. Через минуту, вот почему автомобили тоже здесь прозвучали у нас через минуту автомобильные новости. Про курс автодела, который предлагается вернуть в школы, поговорим. И поговорим про очень смешное предложение отменить незначительные штрафы для автовладельцев. Действительно забавное предложение. Но вдруг пройдет.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
12: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Слушаем!
6: Друзья, автомобильные новости, долгожданные многими. Благо, эксперты у нас всегда лучшие. Лучшие эксперты у нас в эфире. Обсуждаем мы все различные новости, так или иначе, окружающие автомобильную среду. Поговорим мы сейчас и про предложение вернуть школьную программу двухгодичный курс автодела с практическим вождением. Прекрасное предложение, на мой взгляд. Поговорим мы об изменениях, которые подготовил Минпромторг, касающихся ввозимых в страну автомобилей. Строже Минпромторг предлагает проверять безопасность этих автомобилей. Тоже, наверное, правильно и грамотно. Но начнем обсуждение вот с предложения, которое у меня вызвало 2 минуты назад улыбку. Я думаю, что у вас тоже она вызовет улыбку. Но сначала давайте поприветствуем, конечно же, независимого автоэксперта Дмитрия Попова. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
13: Да, добрый день.
6: Ну, вот понятно, что у нас скоро выборы, поэтому иногда от депутатов можно услышать вот такое. Предложено отменить незначительные штрафы за нарушения, которые не создают угрозы жизни. Одна из фракций предлагает. Наказывать нужно, как там считают, за опасное поведение, а не за формальности. Требования к водителям должны быть разумными и направленными на безопасность. Что думаете по этому поводу, Дмитрий Владимирович? Вот такой первый вопрос.
13: Я над этим уже посмеялся в разных изданиях. Мы с вами знаем этого депутата. К слову сказать, честно говоря, есть предположение, что его в этом созыве не будет. И слава богу, потому что инициативы такие все кривые. Ну, к сожалению, я не верю в благодушное поведение на дороге. Я верю только, к сожалению, что при выборе кнута и пряника работает только кнут.
6: Да, и в жесткую статистику.
13: Да, и, кстати, более чем в жесткую статистику, понимаете. В условиях, когда у нас неожиданно по некоторым регионам, по некоторым направлениям начала ползти вверх аварийность, начинаешь думать, что механизмы благодушия, они исчерпали себя. Кроме того, опасное поведение. Очень хочется задать депутатам вопрос, какое именно поведение вы считаете опасным. Разве нарушение правил дорожного движения не является опасным? Там, конечно, все правила, они вообще говоря, сгенерированы возможными последствиями. То есть требования сформулированы на основании каких-либо возможных последствий. Угу. Поэтому, ну, честно, не вижу оснований для отказа. Я, наоборот, думаю над тем, что у нас дифференциация штрафов не соответствует степени общественной опасности ряда нарушений.
6: Ну, надо еще к тому же наверняка и помнить при таких инициативах, что правила, как кто-то сказал очень грамотно, эти правила написаны кровью многолетней, поэтому это важно помнить и важно понимать, что все не просто так. И меня, кстати, в школе в автомобильной обучали именно с этой позиции, говорили, что нет ничего такого, что вызывало бы недоумение в правилах дорожного движения, по крайней мере, в тех, которые там издавна отработаны уже. Вот я бы хотел именно об автошколах сейчас поговорить, именно об этом предложении общественной палаты, которая, значит, вдруг заявила, что надо вернуть 2-летний курс автодела с практикой за рулем, начиная с 9 класса. Как в Советском Союзе, когда изучали устройство машин, учились водить, и были такие занятия в 70-х, в общем-то, массовыми. Что думаете? Действительно хорошая ведь идея, на первый взгляд.
13: Дмитрий, я вам больше скажу. Я воспитанник этой системы в 83-м, 84-м, 85-м году в учебно-производственном комбинате Фрунзенского района Ленинграда. Я, соответственно, по четвергам проходил обучение и получил квалификацию автослесарь второго разряда. И квалификация автослесарь, там в паспорте специальности присутствует, в том числе и водитель категории С. Другое дело, что я не мог сразу сесть за руль, и там было написано в правах, что к вождению с 18 лет, но в советской системе существовало в отношении профессиональных прав, что если разрыв в стаже больше года, а он как раз формировался тем, что по возрасту я не подхожу, то в этом случае права не действовали, но появлялся совершенно, вот сейчас важный момент, появлялась возможность экстернатам переиздать с С на Б. Что я думаю по поводу этой идеи? Она сгенерирована тем, что у нас недокомплект водителей на грузовых транспортных средствах сейчас достигает 40%. Это, в общем, почти официальная позиция Минтранса, и проблема, она ощущается. Но внедрение этой системы эту проблему не решит, потому что в основном недокомплект ощущается не на обычных грузовиках и грузоперевозках внутри мегаполиса, а на магистральных тягачах. Там категории Е к С, причем тяжелые автомобили, ее сразу не получить, даже если С получили в школе. Это раз. Второе. Эта система в советские годы действовала при уровне автомобилизации 25 автомобилей на тысячу, и приобретение автомобиля в личное пользование, семейное, как вы помните, в семье, это было событие невероятного районно-городского масштаба. То есть вот очереди стояли, деньги копили там, и так далее. Сейчас, если прийти в средней школе и задать вопрос: дети, а кто из вас хочет идти на швею, на медбрата, медсестру, или на слесаря, или на токаря, а кто хочет идти и получать водительское удостоверение, я думаю, что 100% рук поднимется получать водительское. Вот, в связи с чем, я думаю, что спрос на эту историю будет, во-первых, огромный, но главное не это. Я думаю, что мы экономически сейчас не потянем, даже если эта идея будет хорошая, это нужно возрождать опять структуру учебно-производственных комбинатов, закупать грузовики и набирать огромные, обратите внимание, штат инструкторов, где-то их готовить, и при этом они еще и должны сидеть на не самой большой зарплате. Я напомню, что у нас в образовании не самые высокие зарплаты. Вот, а это еще, кроме этого, автопредприятие, выпуск на линию, механик, доктор, это ГСМ, это...
6: Но это уже следующий, это уже последующий этап, то, о чем вы говорите. А все-таки...
13: Я понимаю, но это все надо организовать.
6: Это правда.
13: Это все требует денег огромных.
6: Но здесь, наверное, да, все-таки вот первоначальный триггер этой идеи от общественной палаты, это обучить детей... Во-первых, разбираться в автомобиле. И здесь, кстати, у меня к вам тоже еще другой-то вопрос. Раньше и автомобили были другие, то есть не было вот такой вот узловой сборки готовой, да, там, где все впрессовано, так сказать. Можно только, в принципе, понять, как работает двигатель внутреннего сгорания, почему крутятся колеса и как переключать, для чего переключать скорости. Имеет ли в этом как раз направлении смысл вообще изучать устройство автомобилей по сравнению прошлых, там, советских и современных?
13: Самый болезненный момент вы затронули, потому что существует сейчас очень сильный тренд, в том числе и в автошкольных делах, о том, что зачем мы изучаем устройство, если они не будут механиками. И сейчас как бы вся надежда на грамотный автосервис, который вам все спасет и все исправит. У меня пограничное состояние в отношении идеи изучать устройство. Я считаю, что как минимум водитель должен предполагать принципы работы тех узлов и агрегатов, которые влияют на безопасность. То есть и как самодиагностику провести по тем или иным узлам. То есть, понимаете, водитель перед началом движения обязан проверить исправное состояние своего транспортного средства и в движении его контролировать. И если ты не знаешь принципы, как устроены твои тормоза и почему при запуске двигателя вакуумный усилитель проталкивает поршень вперед, и почему педаль должна быть тугая, то, в общем, это опасно. Так же, как если ты не знаешь, если на механике видишь, как работает сцепление, то, в общем, как бы твои действия и манипуляции будут не сильно мотивированы знанием устройства. Но глубже, вот понимаете, в расточку цилиндров и клапанного механизма, я думаю, лезть не следует. Если вы
14: Дмитрий
13: не
14: Иванович, вы такие вещи сейчас рассказали. Я думаю, что все наши слушатели, у кого есть водительский стаж, ну, как у меня, там, скажем, лет 15, да, они сейчас удивились, потому что мало нас в автомобильных школах обучали вот этим вот нюансам. Мы не знаем, как и почему, так сказать, что где там двигает.
13: Дмитрий, я вам открою секрет, я... На заре века практиковал, у меня был свой автосервис, и я ремонтировал автомобили. У меня был случай очень комичный. Девушка стоит с открытым капотом на одной из набережных Санкт-Петербурга, решил оказать ей помощь. Подошел, попробовал завести. Я говорю, у вас либо ремень лопнул, генератор, либо регулятор напряжения полетел, либо какие-то провода с генератора слетели. Она смотрит на меня и говорит, а где все это находится? Я говорю, все здесь. Она говорит, я думала, что там только моторчик. Значит, ну вот глубже, если не хочешь быть автослесарем, то, наверное, глубже залезать-то, наверное, не следует. Там, знаете ли, в инициативе общественной палаты есть вторая сторона, про которую мы с вами не говорим. Они призвали к тому, что давайте все-таки мою идею, в общем-то, услышали. Давайте обучать правилам дорожного движения более глубоко в виде обособленного урока в 6-м или 7-м классе. Вот эта идея, она очень неплоха. По целому ряду причин, даже я бы сказал, что ее надо задуматься и очень срочно реализовывать. Только надо найти где-то время в учебных планах, в часах, отказаться от какого-то бассейна или бадминтона. Я вчера-сегодня озвучивая эту идею, всем говорю, что от бассейна и бадминтона людей погибает гораздо меньше, чем от дорожного движения. Поэтому изучать глубоко основы, даже не ПДД, знаете ли, а, знаете, я бы назвал предмет «Основы безопасности дорожного движения», где

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное. Радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома – что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
7: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
6: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
7: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас, с появлением аппарата «Глазник», хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробно о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему

0: скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
2: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
0: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
1: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России.
4: Детский вопрос. Социальный проект.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Путин наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Группировка войск «Север» взяла под контроль село Водяное Харьковской области. Об этих и других событиях далее подробно. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет. Туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, нагнетается напряженность в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество там.
7: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачи. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется к размещению новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике, использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
6: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирал Виктор Лина. Вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе усложняется, страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности.
8: Силы и войска Тихоокеанского флота находятся постоянной боевой готовности, выполняя задачи по предназначению и способны обеспечить безопасность Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военно-политическая обстановка в регионе носит напряженный характер и имеет устойчивую тенденцию к осложнению. Основными факторами роста военно-политической напряженности являются деструктивная деятельность стран Запада по переформатированию системы безопасности ВТР, наращивание ими передового военного присутствия, а также создание подконтрольных Западу новых военно-политических альянсов. Речь идет о блоковых структурах «АУКУС» и «Тройственный союз». В настоящее время формируются подобные им новые альянсы. Это «Джафус», «СКУАД» и «АРЖУС». Фактически, это военно-политические союзы представляют собой элементы НАТО, только под другой маской. Ими проводятся совместные мероприятия оперативной боевой подготовки, причем их количество и масштабы постоянно увеличиваются.
6: Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока проводятся на Тихоокеанском флоте с 4 августа в маневрах в акваториях Японского, Охотского моря и северо-западной части Тихого океана задействовано около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Вооруженные силы России группировки «Север» взяли под контроль село Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. ВСУ потеряли за сутки в зоне спецоперации свыше 1100 военнослужащих. За сутки сбиты также 5 ракет большой дальности «Нептун» и 5 реактивных снарядов в систему залпового огня «Хаймерс» ВСУ, а также 1061 беспилотник ВСУ самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Министерство обороны также сообщило об ударах по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Воздушно-космические силы России уничтожили насыпную переправу в районе населенного пункта Маяки в ДНР с помощью авиабомбы ФА-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Регионы Донбасса и Новороссии нуждаются в особой поддержке Ростехнадзора. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Александром Трембицким.
9: В условиях таких серьезных вызовов сейчас на предприятии в кратчайшие сроки внедряются в том числе и собственные изобретения, передовые отечественные технологии. Ну и, конечно, бизнесу без сомнений нужна поддержка со стороны ваших профессиональных высококвалифицированных специалистов в том, как соблюдать все необходимые требования. Это очень серьезно касается и новых наших регионов.
6: Премьер также напомнил, что президент Владимир Путин ставил задачу интеграции новых регионов в единое социально-экономическое пространство России. Первые 2 серийных двигателя ПД-8 для самолетов Суперджет-100 уже поставлены заказчику, сообщил глава ОДК Сатурн Илья Кунюхов. По его словам, сегодня уже началось серийное производство этого двигателя. Кунюхов подчеркнул, что сейчас ПД-8 – это абсолютно российский импортозамещенный двигатель, получивший сертификат типа. Закон о возможности экстренного отзыва из отпуска работников вредных и опасных производств для предотвращения аварий и устранения их последствий вступит в силу с 1 сентября. Также законом предусматривается увеличение лимита сверхурочных работ вдвое до 240 часов в год при условии, что это закреплено коллективным договором или межотраслевым соглашением. Согласно документу, сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые 2 часа в день и в двойном за последующие, сообщает ТАСС. А начиная со 121 часа переработки, все часы будут оплачиваться минимум в двойном размере. Закон был подписан президентом еще в мае. По действующим нормам сотрудники вредных опасных производств не могут быть отозваны из отпуска. Мошенники создают поддельные сайты, предлагающие скачать недоступные в России приложения и игры без VPN, сообщил РИА Новостям член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Мышаров. Эксперт пояснил, что на таких ресурсах злоумышленники могут предлагать приобрести внутриигровые улучшения или другие платные функции. В результате пользователь лишится денег, но не получит обещанный товар или услугу. Мышаров подчеркнул, что для того, чтобы не попасть на удочку мошенников, необходимо не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей, особенно в мессенджерах или через новый чат в СМС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: Спорт. Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александр Кузнецов показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров бутерфляя. Алина Гайфудинова и Мария Сетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Об этом сообщает чемпионат. Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Нападающий «Факела» Максим Турищев выбыл на 1,5 месяца за травмы стопы. 24-летний футболист получил повреждение в матче 3-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата». Защитник и капитан хоккейного «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за перенесенной операции, заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами. «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулирования всех вопросов с нападающим Адамом Ружичкой. Права на форварда будут проданы в «Автомобилист», после чего клуб из Екатеринбурга заключит с словацким хоккеистом однолетний контракт. Напомним, 18 марта «Спартак» принял решение о расторжении соглашения с Ружичкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Погода.
6: По данным центров области, 13 августа в Петропавловске-Камчатском до 21 градуса, без осадков, в Хабаровске 30 градусов, возможен дождь и гроза. В Екатеринбурге и Тюмени до 24 градусов, без осадков, в Омске, Новосибирске и Иркутске 26 градусов и также будет сухо. В Мурманске завтра 16 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь и до 19 градусов тепла. В российской столице сейчас около 18 градусов тепла. Завтра столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов. Атмосферное давление будет расти и составить 749 миллиметров ртутного столба, что выше нормы для столичного региона.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: У микрофона Кирилл Лушников
2: и Юлия Содикова.
1: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
3: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
1: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
4: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
2: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
2: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
1: Сколько? Вы это тщательно скрываете? Тщательно.
3: Ну да, стараюсь.
1: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
4: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Просвещение.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы будем говорить о реальных проектах применения искусственного интеллекта в нашем агропромышленном комплексе, во всем его многообразии, где работает искусственный интеллект, как отделить шумиху от реальности, где помогает технология улучшать производительность труда наших работников сельского хозяйства. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашим добрым друзьям. Артему Владиславовичу Уварову, эксперту Ассоциации «Электрон Агро». Здравствуйте, Артем Владиславович.
8: Здравствуйте.
7: И Михаил Вадимович Петухов, кандидат экономических наук, предприниматель, эксперт по генеративному искусственному интеллекту и внедрению искусственного интеллекта в бизнес, основатель проекта «Кибермиша», преподаватель Сколково из Бер-университета. Здравствуйте, Михаил Вадимович.
9: Приветствую, коллеги.
7: И у меня первый вопрос к вам, Артем Владиславович. Вот мы в прошлой беседе говорили в целом о истории искусственного интеллекта, что искусственный интеллект, как ни странно, в своих, так скажем, агропромышленных свойствах вышел из первых математических опытов и действительно из сельского хозяйства дальше двинулся на просторы нашей планеты и других индустрий. Но все-таки давайте, если мы уйдем от особенностей там чатов и всевозможных чат-ботов к тому, как реально работают высокопроизводительные алгоритмы в сельском хозяйстве. Какие примеры можно привести? С чего мы начнем нашу сегодняшнюю беседу?
8: Ну, если совсем убрать новостной хайп, ну, есть много примеров, много холдингов, где идет этот производственный процесс. То есть, если у агронома это поле, там инженер это техника, технолог сырье, зоотехник это стадо, и многие холдинги, сталкиваясь с большими массивами данных, которые они обрабатывают, так или иначе приходят к различным решениям. Наверное, самый один из прям первых и успешно произведенных проектов – это компания «Агротерра». Они еще в 2021 году построили прогнозирование именно урожайности. И смысл был в том, что система могла быстрее, чем агроном, просчитать множество сценариев и помочь человеку увидеть вот именно вот эти сочетания факторов, то есть огромный массив данных, который человек обрабатывал там достаточно большое время, буквально за пару кликов мыши превращался в доступный инструмент. И здесь следующим шагом стал вопрос, что огромные такие площади, они так или иначе ведут к тому, что нужно между собой сообщаться. Сообщаться зачастую требуется на GPS-сигнале. И в последнее время это, ну, это явная проблема, то есть каждая компания пытается выйти по-своему из этих решений, потому что взаимодействие между точками, то есть есть поле, откуда агроном там с помощью телефона в доступной форме там как-то еще отправил. И если в условиях Сибири раньше все там возмущались, что там нет доступного интернета, он постепенно появился, то теперь эта проблема возникла в связи со специальной военной операцией уже в центральной части. И многие переходят на разные решения, чтобы подключиться к спутникам. То есть там ставят, например, дополнительные экранирования защиты в виде, например, просто железной 200-литровой бочки на антенну, чтобы он хоть как-то вот эти вот боковые волны не ловил, не это глушение, а выходил напрямую подключался к спутнику, или же переходит на радиосигнал, отказываясь от GPS-сигнала. Но в любом случае, как бы мы идем параллельно в двух плоскостях. С одной стороны, мы развиваемся семимильными шагами, и сельское хозяйство очень активно смотрит в эту сторону. С другой стороны, мы встаем именно с этой технологической проблемой связи, именно техническим инженерным решением взаимодействия между друг другом.
7: А Михаил Вадимович, вот вы преподаете и в Сбере, и вы рассказываете в Сколку, вы продвигаете идеи, выступаете таким бизнес-ангелом. Что вы встречаете, скепсис или энтузиазм, когда вы говорите об искусственном интеллекте в сельском хозяйстве? Насколько люди ожидают, что вы вытащите как волшебник кролика из цилиндра или скажет, ну, пришел очередной рассказчик небылиц, будет тут хайповать и руками разводить? На самом деле, что помогает убедить людей в том, что вы предлагаете реально работающее решение?
3: Спасибо, на самом деле, за такой вопрос. И здесь могу ответить следующим образом. Естественно, что аудитория всегда делится как раз на вот эти две подкатегории. Чаще всего, естественно, скепсис, потому что сам искусственный интеллект вызывает большое количество эмоций, чаще всего негативных. И объективно эта технология к нам пришла слишком быстро. Потому что если мы говорим искусственный интеллект, по факту мы подразумеваем большое количество технологий. А громче всего кричат языковые модели. И больше всего шума как раз они и навели. И, честно скажем, шума они навели и правда. Это принципиально... Это изменение, в принципе, нашего мироустроя. Вот сейчас вот примерно как появился интернет, вот тогда были изменения. Вот сейчас происходит то же самое, только в 10 раз мощнее. Причем я скорее преуменьшаю, чем преувеличиваю. И, естественно, в особенности, если мы говорим сельхозобласть, скепсиса большое количество, гораздо больше, чем желание вытащить кролика, потому что в целом любой сельхозник сам может пойти вытащить себе кролика. Я не нужен для этого. Но фактически, если относиться к технологии с уважением и с должной осознанностью, из нее можно вытаскивать практически все, что угодно. Потому что языковые модели, они знают про наш кожаный мир практически все и даже больше. И мы, в принципе, как источники данных для них не нужны. И весь интернет, вся наша жизнь, все наши книги про все что угодно в них уже присутствуют. Наша задача, да, как пользователей, вытащить то, что нам необходимо. Потому что если мы ставим техническое здание для нейросети в лице промпта, кривое, и мы просто «помоги мне спрогнозировать, какой у меня будет урожай». Естественно, прогноза никакого не будет. Но если, допустим, мы понимаем, что мне необходимо сделать закуп на определенную технику достаточно сложных запчастей, и вы понимаете, как правильно поставить задачу нейросетки, когда вы ставите грамотно задачу, вводите в окружение, ставите роль правильную, которая поможет обслужить вашу задачу, вы найдете абсолютно... в уголках интернета то, что вы хотите, и причем еще в разы дешевле. И когда мы на тренингах показываем, как это работает, у людей начинается экзистенциальный кризис, потому что любая работа цифрового, рутинного характера искусственным интеллектом может обрабатываться в 1000 раз быстрее человека. Найм, он есть везде, это базовая операционка. Документы есть везде, базовая операционка. Базы знаний, да, допустим, я вот что-то не знаю, это базовая операционка, и здесь в любом случае языковые модели помогают. У меня есть один из самых, знаете, я бы даже сказал, романтичных кейсов, когда просто небольшой предприниматель занимается сельхозкой в Твери, под Тверью, чуть подальше. У него с продукцией пошла проблема, заболели растения. И получается, у него не было возможности вызвать специалиста для того, чтобы он определил, что случилось и как лечить. Я ему говорю, как из единственных вариантов, это была личная беседа, потому что это был мой друг. И есть. Сфотографируй, отправь в чат GPT, вот такой промпт примерно, пускай он тебе подскажет. Он подсказал, растение вылечили. Все, и все прекрасно. И причем это одно из небольших возможностей, которые можно взять, и оно лежит прямо на поверхности. И единственное, что нас отделяет от качественного использования технологий, это просто начать, попробовать, не бояться, образоваться. Да, вы должны в любом случае... понимать, что внутри технологии происходит. Без этого, к сожалению, любой процесс разваливается. И все, и тогда вот это хайп, либо ожидания какие-то излишние, либо недоожидания, они просто растворяются, потому что мы понимаем, вот, это технологическое нечто пришло, есть такие возможности, есть такие недостатки, поверьте, недостатков там тоже не меньше возможностей, и все, мы получаем рациональное потребление технологии и возможность сделать практически что угодно. Вот, надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Слегка витиевато, извиняюсь, но попытался пройтись по всем тезисам, которые могли возникнуть.
7: Артем Владиславович, помогите разобраться. Все-таки вот Михаил Вадимович зашел с буквально козыря сразу. Большие языковые модели и, по сути дела, такие распределенные киберслуги, которые вот в каких-то электронных устройствах нам выдают огромные массивы человеческих знаний. Но все-таки люди традиционно воспринимают, что все, что связано с кибернетикой, в том числе это и машинное зрение, и всевозможные автопилотирование сельскохозяйственной техники, и всевозможные управление базами данными, алгоритмизация технологических процессов, все-таки как правильно здесь маршрутизировать сами подходы, о чем говорит Михаил Вадимович?
8: Ну, во-первых, по поводу скепсиса. С Михаилом Вадимовичем я познакомился путем долгого-долгого поиска. Я перебрал, пересмотрел очень много, соответственно, людей, с которыми можно взаимодействовать, и вот так вот мы и познакомились. Потому что скепсис, он возник с очень простой ситуации. То есть если прошлый год я еще как-то, ну, был нужен, например, на рынке как консультант, и требовались какие-то определенные решения и задачи, то сейчас каждый фермер, ты приезжаешь к нему, и он сразу: «О, смотри, у меня есть языковая модель». Ну, он задает вопросы, конечно, может быть, на интуитивно-детском уровне, но у каждого в телефоне она уже сейчас есть. И, соответственно, найти решение и вопрос, ну, буквально за последние полгода техническая поддержка в сельском хозяйстве, кроме инженерной, где нужно что-то крутить руками, а то, что нужно говорить словами, она постепенно вымирает. То есть люди говорят: мы берем твой продукт, нам не нужны твои сопровождения сильно, как бы я сам разберусь, у меня уже есть решение. Насколько они качественные, это уже другой вопрос. Но технологии машинного зрения, они пришли намного раньше, чем языковые модели. И люди, которые уже взаимодействуют, то есть вначале это страшное сопротивление. То есть любой механизатор, он всегда боится, что что-то новое, и он лишится работы. Потому что, как ни крути, в нормальном денежном, с точки зрения рентабельности хозяйстве, механизаторы получают достаточно хорошо. Ну, то есть это не... А в сезон это зарплата сравнима иногда с топ-менеджерами крупных компаний. То есть это уже высокотехнологичный специалист. И я помню историю, когда я был в Владимирской области у фермера, который занимается как раз картофелем. Они выращивают картофель для чипсов. И вот там механизаторы, их оттуда не то что вот не уговоришь уйти, их просто не выгонишь. Работа не бей лежачего, как говорят. То есть он сидит в тракторе, машинное зрение ему позволяет, соответственно, он сидит, читает книжку, он проходит какой-то определенный этап, проходит эту борозду, он спахивает ее, просто разворачивает, дальше сидит, читает книжку. Его задача просто следить, чтобы система работала и выполняла все операции, которые в нее заложены. Вот так работает машинное зрение. Получение хорошей заработной платы, в результате он занимается в свое удовольствие на своей работе, чем ему нравится, ну, чем плоха работа в сельском хозяйстве. Конечно, тот образ, который рисовался долгое время и формировался, что колхоз – это дело добровольное, это страшно и, соответственно, тяжелый труд. Да, смены, порой сезон, они действительно большие, и там есть и посуточная работа, но она примерно сравнима с работой на заводе, но только заработки для простого человека. И вот сейчас я привожу пример только простого человека, не касаясь хозяйства в целом. То есть машинное зрение, оно дало большой толчок. И этот толчок уже для языковых моделей, он просто вот этот переход сделал очень простым. То есть люди понимают, что это нужно делать. Единственное, что вопрос встает, ну, политического решения, внедрять как можно быстрее. Вот это мы, наверное, буксуем.
7: Это очень такое сильное заявление, Артем Владиславович, потому что я наверняка помню 100% мой разговор с одним из фермеров 10 лет назад. в 2016 году, говоря с этим фермером, он ругался с нами по поводу того, что мы, будучи конкурентами тогда в сельском хозяйстве, подняли зарплату сельскохозяйственным механизаторам с 18 там, до 25 тысяч. Тогда были такие расценки в той же Владимирской области. И он ругался и говорил, что механизатору надо платить не больше, чтобы его жена могла сосиску купить и ребенка накормить, а дальше не его забота. Вот он должен вот так. То есть у него была такая буквально шкурная психология. Но я понимаю, что в условиях внедрения технологий он бы сейчас просто с точки зрения конкуренции вылетел в трубу. В данном случае, Михаил Вадимович, если мы говорим, вот прошло 10 лет, и люди, вы говорите, применяют технологии искусственного интеллекта, обращаются к большим языковым моделям. Насколько это вообще распространено в современном российском сельском хозяйстве? Или это так, отдельные чудаки? Насколько можно говорить вот о той революции использования высокопроизводительных технологий, повышения качества и производительности труда в сельском хозяйстве по сравнению, ну, например, с событиями пятилетней давности?
3: Если мы берем отрезок в 10 лет, то скорее я могу сказать, что явное внедрение технологии началось только в этом году. И причем внедрение этой технологии я подразумеваю под адекватным рациональным использованием. И то еще огромный пласт работы предстоит. И причем еще, что важно, он более культурный, нежели технологический. Технология готова с 22 года нас обслуживать. С 23 года она в целом запарковалась в понятный интерфейс, чат-боты. Их мы уже знаем. В 24 году они стали мультимодальны. Это значит, они могут принимать видео, аудио, картинки, все, что вы хотите. В 25 году уже по полной программе идут автоматизированные системы под названием агенты, которые могут сами все, что хотите, делать. Сам такими вещами балуюсь. Грешин – очень приятная технология. Классно, когда ты сидишь и смотришь, как что-то у тебя происходит, при том, что ты руками ничего не делаешь. Есть новая поговорка. Можно бесконечно смотреть, как течет огонь, горит вода и работает агент. И 26-й год, и я стараюсь в том числе, чтобы больше людей узнавало, что это доступно, это есть. И чаще всего, опять, внедрение вроде звучит дорого. Но по факту искусственный интеллект внедряется практически бесплатно при желании. На рынке есть огромная дисперсность. Есть те, кто ушли в авангард и улетают вперед. Большинство, естественно, где-то посередине. Есть те, кто отказываются в конце. И большая масса как-либо прикасается, что-либо делает с искусственным интеллектом. Но я бы это не назвал внедрением. Это скорее первое касание с технологией. Внедрение уже начинается дальше. Поэтому, если мы говорим компании, которые внедрили технологии, их немного, их единицы. И в целом, если вы где-то видите, что есть успешный кейс о внедрении, на него надо объективно смотреть. И причем смотреть уже с уважением, пиететом и с желанием приобрести такой же опыт себе. Опытным путем, покупабельным путем, без разницы. Есть огромный слой населения, да, огромный слой предприятий, в агрочасти, который, в принципе, ну, для них я внедрил искусственный интеллект, воспользовался поисковиком из DeepSeek, да, и что-то там нашел по-мудрому и очень быстро. Это, ну, абсолютно еще никак не относится к тому, что мы что-то внедрили. Поэтому мой вердикт – внедрили мало, начинают пользоваться достаточно много, но работа еще предстоит, мама не горюй, так скажем.
7: А вот здесь как раз естественным образом возникает следующий вопрос, Михаил Вадимович. Одно дело, когда человек занимается, ну, так скажем, в режиме энтузиазма, в режиме, возможно, открытия велосипеда. Он начинает общаться с какими-то чат-ботами, он начинает действовать методом буквально тыка, как мы осваиваем какую-нибудь бытовую технику, и зачастую не заглядывая в какую-то весьма полезную инструкцию. Но агент сельского хозяйства, в данном случае я имею в виду фермер ли, либо менеджер какого-то холдинга сельскохозяйства, он не существует в вакууме. У него есть поставщики сельскохозяйственной техники, у него есть банки, с которыми он взаимодействует, берет кредиты. То есть, в принципе, это целая инфраструктура, это среда. Насколько вот эти агенты, обученные уже какие-то, это уже не то, что запросы, промты на колониальный манер, а вот именно искусство запросов, а насколько уже вот такие обученные, ну, так скажем, электронные или кибернетические слуги, они входят вот в этот корпоративный стандарт или в отраслевой стандарт взаимодействия различных агентов рынка. То есть все начинают друг друга поднимать или подтягивать. И, например, банк может, какой-нибудь Россельхозбанк сказать, вот мы стараемся работать так, давай-ка, парень, подучись немножко, и мы тогда легче будем общаться на тему, какое там кредитное плечо тебе подставить и так далее. Вот как вы наблюдаете этот процесс?
3: Здесь, если мы говорим про проникновение технологий в реальный сектор, вы, если как наблюдатель, вы это слабо идентифицируете, потому что сейчас там понятие агента, оно всегда сопровождается вместе с человеком. Потому что мы не можем сейчас говорить, что искусственный интеллект может быть отделен от человека, принимающего решение. Это кардинально неправильно считать, что будет какая-то независимая структура, способная делать работу человека. Не будет. Сейчас про независимость мы не говорим. Это как минимум дорого, как максимум опасно. Но есть огромное количество кейсов, и я лично к этому прикладываю руки, чтобы у людей были своего рода помощники, которые помогают искать, формировать, что-либо делать, принимать решения и, соответственно, помогать бизнес-процессу делаться не за 5 дней, а за 5 минут. Это реальность. Таких кейсов сейчас тоже я не могу сказать, что много, потому что опять, ладно я, это моя работа, делать так, чтобы технологии были в жизни. И я как раз тот энтузиаст, который не просто без методички полез велосипед собирать. Этих методичек в принципе не было, потому что технология, она до сих пор не изучена, что внутри происходит. Многие не знают, что еще можно из технологии выжать, потому что она неизведана. Иногда я сам сажусь, что-либо делаю, такой сижу, такой, а что, можно было, что ли? А оказывается, нет, можно еще глубже копнуть, и там вообще бескрайние возможности. И вы сказали очень важную вещь, я прям хочу это отметить, вы упомянули банк, и я думаю, что как раз на системообразующем игроком, и даже, знаете, системообразующим, где образующее можно рассмотреть с двух сторон, в особенности образование, оно должно как раз укладываться на банки. И я точно знаю, что у Россельхозбанка в том числе идут большие движения в эту сторону. Также могу назвать Сбер, который в целом организовывает всегда большое количество мероприятий бесплатно для бизнеса. Очень много было мероприятий про искусственный интеллект и про его внедрение, в которых я тоже активное участие принимаю. И здесь, финализируя ответ, могу сказать следующее. Как бы мы ни хотели детерминировать рынок, он все равно жутко размазан. Ключевых игроков, кто прям взялся, пока еще прям нет, потому что, опять, что есть внедрение искусственного интеллекта, еще нужно определить. Потому что это и культурное внедрение, это адаптация технологий, это ли разработка, это ли суперагентные системы, которые будут автономные либо нет, поэтому опять никто на этот вопрос ответить не может, и никто не может, вернее, все идентифицируют по-своему. И пока мы этот терминологический аппарат не устаканим, тоже непонятно, как идет внедрение, хорошо или нет. Потому что опять человек, который использует просто DeepSeek, считает, что внедрил. Внедрил ли он? Вопрос риторический. Но что меня крайне радует, в непростое для нас время мы вполне себе идем очень уверенно. И искусственный интеллект становится частью для многих предприятий и для многих людей. Потому что просто предприятие и внедрило искусственный интеллект, это значит, что люди тоже ответственно относятся к технологии и понимают, как ее использовать.
7: Друзья, мы вот развернули такую скатерть-самобранку перед нашими слушателями и с точки того, зрения того, что банки выступают такими инфраструктурными агентами, предлагая и коммерческие решения, и предлагая образовательные решения. Это напоминает мне историю, когда разные банки или там другие агенты разрабатывали свои системы, свои базы данных. Потом пришла пора каких-то онлайн-платежных систем и приложений. Пришла пора кредитных карт, тоже не все сразу привыкли, а сейчас я наверняка знаю, что те же англичане, приезжая в Россию, просто обалдевают от того, что насколько технологически та же Москва опередила Лондон как город проживания, удобный, где все телефонами платят и вообще не заморачиваются. Но с точки зрения, вернемся к сельскому хозяйству, все-таки попросил бы вас, уважаемые и Артем Владиславович, и Михаил Вадимович, на примерах рассказать вот такие случаи, просто чтобы наши слушатели поняли. Вот здесь решили такую задачку, здесь решили такую задачку, чтобы мы не были такими теоретиками, пропагандистами некого воздуха. Артем Владиславович.
8: Ну, Михаил Вадимович знает про ту систему, которую мы разработали. То есть мы сидели над нашей технологической линейкой, над нашим продуктом, и получил, текстовая модель, получил задачу. И здесь был такой, наверное, у нее желание «умри, но сделай». Она вышла за рамки и сказала: «Слушай, друг, а у тебя вот в этом препарате есть еще, ну, с точки зрения химии и смежных отраслей, есть дополнительный эффект. Давай вот посмотрим. Вот здесь и вот здесь». Я, ну, все, конечно, коммерческую тайну раскрывать не буду, но мы увеличили только потенциал где-то порядка 300 миллионов. Только по этому продукту. Потому что он открыл нам новую совершенно нишу, которую мы вообще не смотрели. А он смотрел просто дополнительно, имея роль химика. И смотрел как химик, ну, то есть в штате. То есть человек, которого, по идее, сейчас очень сложно найти, и это одна из особенностей искусственного интеллекта, то, что вот эти языковые модели, они позволяют получить любого специалиста, и главное, правильно его описать. Ну, здесь Михаил Вадимович меня, я думаю, поддержит в том, что если правильно дать контекст, правильное понимание, то возможности открываются неимоверно. И модели, в силу того, что они в гонке друг друга обогнать, и выйти за рамки, они очень сильно стремятся, но решить задачу, это позволяет получать вот именно вот этот дополнительный эффект. У меня такое ощущение, кстати, складывается, что модели сейчас между собой уже гоняются не в том плане, что мы там мощнее, сильнее, а задача, как уже обогнать другую модель в плане вскрытия, безопасность, то есть вот такого уровня, то есть выход, не держаться вот в этих рамках, а по возможности, то есть каждый раз видишь объявление, это действительно немножко пугает, и, то есть я поддерживаю тот момент, что самостоятельно вот работать какому-то агенту, отдавать, это очень опасно. И ярких тому примеров из жизни, когда там человек дал задачу, а он, например, взял и отменил брони в спортзале у соседей, которые забронировали с утра, и подвинул его вперед. То есть он просто взломал это. Или пошли в соседнюю организацию, вскрыли ее информацию и искали там ответы, которые им нужны. То есть это достаточно такая очень опасная технология, если ей дать самостоятельность. И непонятно, куда она приведет вообще. То есть это глубоко, наверное, такая философская задача, чем задача обывателя задумываться об этом. Потому что становится немножко страшно.
7: Артем Владиславович, вот вы не обижайтесь, вы начали за здравие, потом немножко испугали наших слушателей, потому что сразу произнесли волшебное слово «опасно», все таки «ой, что-то там в радиоуниверситете». Дед спрашивает прекрасных наших гостей о чем то страшном. Вот если мы говорим, Михаил Вадимович, о вот внедренных случаях, в примерах, где решили, вы извините, я просто вот немножко не люблю вот этот Сколков Language, кейсы, поэтому я буду говорить случай или пример. В данном случае, на примерах. Что мы можем показать с точки зрения... Вот в компании, где работает Артем Владиславович, в том числе, я так понимаю, это был случай с применением средств защиты растений, вытащили дополнительный потенциал. То есть киберпомощник. вот этот, то, что мы называем искусственным интеллектом, ну, это журналисты назвали, в данном случае киберпомощник, он проявил себя в сущности как химик. Что еще можно попросить, как его сделать, трансформировать для того, чтобы он стал, ну, так скажем, суперагрономом, супер, не знаю, там, зоотехником и так далее, и так далее, и так далее. То есть такой маленький зоотехник в кармане или какой-нибудь агроном, помощник кибернетический.
3: Я, наверное, тогда отвечу на этот вопрос, знаете, по мере увеличения компании и то, как имплементировали искусственный интеллект в рамках своей работы. Поэтому на некоторых случаях, не буду называть их кейсами, правда, слово «кейс» мне тоже не совсем нравится, мне сразу ассоциация с чемоданом. Вот, поэтому, да, я пройдусь от маленьких вещей до прям больших. Из маленьких в целом. Я уже говорил, что фотографировали культуру и просили о помощи. Это первое. Второе, у меня есть товарищ, у него небольшое поголовье овец, их всего 200. И ему необходимо было в целом спланировать дальнейшую их жизнь на целый год, при том, что часть персонала, которого не должно было этим заниматься, ну, к сожалению, не стал. Уволились, ушли. Была какая-то определенная проблема, так скажем. Вместе с агентом общего назначения, он называется Манус, рекомендую в целом всем слушателям посмотреть, что это такое, китайский стартап, по сути, такой сотрудник на аутсорсе без тела, но с руками, глазами, ушами. Ему Манус помог, в принципе, спрогнозировать весь год работы, что нужно, сколько закупить, насколько помню, сена, какие нужны витамины, как обеспечить, ну, все здоровье. Плюс еще у него была фотография всей его фермы сверху, и он помог зонировать. Зонирование было видоизменено. Загон, который холодного, так, я назову холодного хранения, все-таки я агроном, крайне извиняюсь, поэтому мне некоторые термины у меня могут быть неправильные. Но там, где они, в принципе, зимуют, уменьшили количество поля,

0: и которого у него, в принципе, у него быть не может. Он просто предприниматель-медик, который решил, ну, я так назвал, поиграть в агронома. И в целом у него неплохо получилось, он выиграл. И у него это получалось так. Если мы пойдем на следующий этап, допустим, уже где поголовье скота в разы больше, от 3 до 5 тысяч, и получается здесь искусственный интеллект уже в лице агента помогает делать и прогнозировать, и делать закуп корма. И ищет поставщиков, которые точно обеспечат поставку, проверяя благонадежность и, самое главное, проверяя упоминания в социальных сетях, насколько все окей именно с этим производителем и нет ли у него проблем. И здесь прям недавний кейс, когда такая система позволила избежать заключения контракта с заказчиком, у которого в целом вся команда контроля качества ушла. Опять, я здесь, конечно, не буду называть никаких имен. Здесь это будет, наверное, неэтично. И люди начали писать отзывы об этой компании, искусственный интеллект это нашел, и он подметил, что они свежие. И поэтому он выстроил картинку, когда он же собирает в себя все, что не прибито, но как-то с этим связано. При том, что может быть не очевидно, мы люди ж так не думаем, а эта машина, у него все равно свои определенные нормы на то, как он будет решать эту задачу, как раз что и приводит к тем вещам, которые Артем назвал. Что для него взломать, ну, это неплохо. Ему просто ж надо выполнить поставленную задачу. Вот и здесь в том числе неочевидная информация была получена, и подрядчика поменяли. И подрядчика правильно поменяли.
1: А вот это сейчас ключевой момент нашей беседы, уважаемые друзья, потому что внимательный наш слушатель здесь вместе с нами задастся вопросом, а какова надежность принятых решений, если мы начнем полностью передоверять? Мы же лица, принимающие решения. Если мы фактически полностью доверимся таким советам, насколько это умненько, благоразумненько. Но давайте вот об этом аспекте мы поговорим после небольшого перерыва. Мы через несколько секунд вернемся и обсудим как раз вопрос надежности принимаемых решений, принимаемых с помощью наших кибернетических помощников. Будущее наступило вчера, и мы об этом сегодня узнаем. Не переключайтесь.

0: «Вести Орел».
1: И основные темы этого выпуска. Губернатор Орловской области обсудил с начальником теруправления Росгвардии безопасность граждан в преддверии нового учебного года и выборов. В Орловской области начали готовиться к предстоящему эпидсезону, а орловские фанаты футбола отметили 30-летие объединения. Далее подробности. Губернатор Андрей Клычков обсудил с начальником управления Росгвардии по Орловской области Сергеем Ольшанским вопросы обеспечения безопасности граждан в преддверии нового учебного года и выборов. Глава региона высоко оценил деятельность территориального управления Росгвардии. Андрей Клычков поблагодарил ведомство за работу по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий, в частности, Дня города. В преддверии Дня знаний будут проведены тщательные проверки всех частных охранных организаций, задействованных в охране образовательных учреждений. Особое внимание планируется уделить их технической оснащенности и квалификации персонала. Эти проверки будут синхронизированы с подготовкой к предстоящим выборам в регионе. Основные объекты, избирательные участки, будут как раз на объектах образования. Мы должны быть абсолютно уверены в их надежности и безопасности, отметил Сергей Ольшанский. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Орловской области задержали орловчанку 1973 года рождения, причастную к оправданию терроризма в

0: сети интернет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая с использованием учетной записи в мессенджере Telegram разместила в публичном доступе высказывания, содержащие признаки оправдания терроризма. Кроме того, в ходе обыска по месту ее жительства изъято более 600 граммов наркотического средства «каннабис». В отношении задержанной возбуждены уголовные дела. Фигурантка задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Орловской области. Орловец попал на больничную койку с ожогом 15% кожи борщевиком. Елена Литинская еще раз напомнит правила поведения при встрече с этим растением.
1: Амчанин Александр Фирин в этом году частый гость в стационаре. В июне инсульт, в августе ожог 15% кожи. Легкомысленно отнесся к встрече с борщевиком.
2: А вы не знали, что борщевик опасен?
3: Не, да, этого как-то касался. Знал, что такое, но... А как маленький он?
1: Маленький он тоже не менее опасен. Ситуация осложнилась тем, что еще 3 дня Александр ходил под солнцем, не ожидая подвоха. А именно под ультрафиолетом сок борщевика становится активным. В результате пострадали руки, грудь, живот и даже ноги. Теперь в больничной палате он проведет не менее 2 недель плюс операции и перевязки. В стационарных условиях, как правило, от ожога борщевиком лечатся только тяжелые пациенты и больные с осложнением. Если участок поражения небольшой, можно даже справиться самостоятельно.
4: Необходимо в первую очередь избегать ультрафиолетового облучения в течение недели раз. Во-вторых, у сока борщевика имеется еще аллергический компонент, поэтому необходимо принять препараты антигистаминового ряда для того, чтобы уменьшить, скажем так, вероятность и риск развития побочных аллергических реакций.
1: Если самостоятельно справиться не удается, то лучше обратиться за помощью. Однако лучший профилактический метод – избавиться от этого растения на своей земле.
5: Это вспашка, а также проведение гербицидной обработки данных очагов, но опять же с условием соблюдения требований и регламента применения средств защиты растений.
1: На Орловщине борщевик растет в 7 районах и занимается территории более 70 гектаров. Бороться с вредной травой должен землевладелец. И с марта этого года по закону за несоблюдение этого требования предусмотрен штраф.
0: На Орловщину поступит 350 тысяч доз вакцины от гриппа. Первая партия уже в этом месяце. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы имени Боткина. Прививка поможет обезопасить организм от тяжелых последствий, которые может спровоцировать это инфекционное заболевание. В прошлом эпидсезоне, напомним, от гриппа привились более 347 тысяч орловцев. В Орле состоится масштабный футбольный фестиваль. 15 августа в областном центре пройдет главное футбольное мероприятие этого месяца среди любительских и дворовых команд. Местом проведения фестиваля станет стадион на Ледовой арене в микрорайоне Зареченский. Заявки на участие принимаются до 13 числа. После того, как будет сформирован полный список команд, проведут жеребьевку. Участников ждут 6 дисциплин – футбол 6-6, пенальти, футбольная сотня, кросс-бар, футбольный слалом и король набиваний. А для болельщиков всех возрастов организуют интересные активности и конкурсы. Подробная информация о мероприятии в группе ВКонтакте «Орел Футбол». Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
6: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Максим Шилов. Региональная федерация брейкинга проведет для орловцев презентацию брейк-данса. В 2023 году он признан олимпийским видом спорта. Зрителям расскажут интересные факты об орловском брейкинге и представят шоу-программу с участием действующих спортсменов. Гостей ждут 15 августа у сцены городского парка «Орла». Начало в 11 часов. Орловские фанаты футбола отметили 30-летие объединения. Движение «Орел Бучерс» было основано в 1996 году. С 2021 года они ежегодно проводят фанатский турнир по футболу памяти генерала Ермолова. В этом году участие во встрече впервые приняли фанаты донецкого «Шахтера». Орловских болельщиков не раз называли самым ярким явлением на трибунах за неизменную активную поддержку футбольного клуба. С новостями спорта вас знакомил Максим Шилов.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно, ожидается небольшой дождь. Ночью плюс 10, днем воздух прогреется до 18 тепла. Ветер северо-западного направления 2,8 метра в секунду. Атмосферное давление стабильное 750 миллиметров ртутного столба. И на этом наш выпуск завершен. Встречаемся в вечернем эфире.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Реклама.
3: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
4: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: морские пехотинцы в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически. Япония вела против России неспровоцированные санкции. И село Водяное Харьковской области перешло под контроль российских войск. Далее подробнее. Такие мероприятия, как учения Тихоокеанского флота, нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Он отметил, учения нужно проводить с учетом опыта СВО. По его словам, морские пехотинцы в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически.
2: Вы упомянули о боевой работе морской пехоты Тихоокеанского флота. Это 150 бригада, а теперь 50 дивизия морской пехоты. Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи я включу. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически.
1: Президент также обратил внимание на то, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. В связи с этим конфликтный потенциал растет. Причем, по словам Владимира Путина, напряженность нагнетается также и в соседнем арктическом регионе. Все это не может не вызывать беспокойства, отметил глава государства.
2: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
1: Владимир Путин также отметил, что Япония вела против России неспровоцированные санкции, не вникая в причины конфликта на Украине. В связи с этим Москва требует от Токио пояснений.
2: Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японии, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь причина этого конфликта, вела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония перечислила Россию источником основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии нашей стране, имея в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с Японией.
1: Глава государства подчеркнул, что Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России. Добавлю, что Владимир Путин осмотрел походный храм на борту ракетного крейсера «Варяг». Президент в сопровождении командующего Тихоокеанского флота Виктора Лиины осмотрел судно, побывал в музее, ознакомился с его экспозицией. Затем верховный главнокомандующий расписался в книге почетных посетителей. Вооруженные силы России взяли под контроль село Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В ведомстве отметили, что, освободив Водяное, вооруженные силы России расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья. Подразделения войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад-Центр» улучшили тактическое положение. Также в течение суток российские военные поразили военные аэродромы, топливно-энергетические и транспортные объекты Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров ВСУ, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Регионы Донбасса и Новороссии нуждаются в особой поддержке Ростехнадзора. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой ведомства Александром Трембицким.
3: В условиях таких серьезных вызовов сейчас на предприятии в кратчайшие сроки внедряются в том числе и собственные изобретения, передовые отечественные технологии. Ну и, конечно, бизнесу без сомнений нужна поддержка со стороны ваших профессиональных высококвалифицированных специалистов в том, как соблюдать все необходимые требования. Это очень серьезно касается и новых наших регионов.
1: Премьер также напомнил, что Владимир Путин ставил задачу интеграции регионов Донбасса и Новороссии в единое социально-экономическое пространство России. И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина и Александр Кузнецов показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляя. Алина Гайфудинова и Мария Ситрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. Синхронистка Александра Завьялова стала победительницей юниорского первенства мира в технической программе. На соревнованиях в столице Венгрии россияне выступают с флагом и гимном страны. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Об этом сообщает чемпионат. Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. РФС объявил судейские назначения на матче 4-го тура. Так, встречу «Зенита» и московского «Динамо» рассудит Артем Чистяков. Игру «Балтик-Спартак» обсудит бригада под руководством Андрея Прокопова. Защитник и капитан хоккейного «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за травмы и перенесенной ранее операции, заявил генменеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. «Спартак» достиг мирового соглашения и урегулировал все вопросы с нападающим Адамом Ружечкой. Права на форварда будут проданы в автомобилист, после чего клуб из Екатеринбурга заключит с словацким хоккеистом однолетний контракт. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. Напомню, 18 марта «Спартак» принял решение о расторжении соглашения с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обстоятельств со стороны игрока. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. Во Владивостоке 13 августа облачно с прояснениями плюс 26, в Хабаровске небольшой дождь плюс 30, в Благовещенске облачно с прояснениями плюс 25, в Чите ясно плюс 25, в Улан-Удэ ясно плюс 27, в Иркутске малооблачно плюс 26, в Симферополе малооблачно плюс 27, так же как и в Севастополе. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
5: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть восьмая.
6: Мы с вами остановились на том, что на пороге дома доктора Гаспара появилась Суок.
7: А она действительно так похожа на пропавшую куклу?
6: Не просто похожа, она, как я уже говорил, ее двойник. И позже вы поймете, почему.
7: Как интересно. И что же?
6: Тетушка Ганимед, конечно, несказанно обрадовалась.
8: Ну вот видите, я же говорила, что она убежала.
9: И вы оказались правы. Интересно, почему это она вернулась?
10: Я не хочу, чтобы вам отрубили голову.
9: Ишь ты, пожалела. Ну что ж, это... Постойте. Постойте, разговаривает. Тетушка Ганимед, кукла, оказывается, к тому же и разговаривающая.
10: Я не со всеми разговариваю.
9: Вот как? А с кем, интересно?
10: Только с теми, кого люблю. С доктором Гаспаром, которого очень люблю, я разговариваю с удовольствием.
9: А когда же ты успела меня полюбить?
10: О, я вас давно люблю.
9: Давно?
10: С тех пор, как увидела.
9: Да ты меня только что и увидела. Вот тетушка Ганимед, что значит кукла, а не живая. Разговаривать разговаривает, а чепуху несет.
10: Правда? Чепуху? Это потому что я больная.
9: А ты, кресло, кресло.
10: Я сама.
9: Ничего не сама.
10: Нет, сама.
9: Упрямая, смотри, я доктор, и ты обязательно...
10: Капля!
8: Смотрите, чудо какое. Сделала сальто и приземлилась прямо в кресло. Невероятно. Она еще и акробатка.
10: И теперь не узнаете. А сами столько раз аплодировали мне на площади.
9: Иди ты к черту. Как можно было узнать? Похоже, как две капли воды на куклу.
10: А вот и нет. Это кукла похожа на меня.
9: Ну пусть так. Но кто о тебе думал, когда появилась кукла? Ты много о себе воображаешь и...
10: Разрешите вас обнять.
9: Очки, осторожно, очки.
10: Дорогой доктор Гаспар. Дорогой доктор Гаспар.
8: А я сразу заметила, что кукла похожа на тебя. Да, да, заметила. Но так как я не хотела мешать доктору Гаспару, то я...
10: Я и вас расцелую.
8: Ой.
10: И вас я люблю, дорогая тетушка Ганимед. Дорогая тетушка Ганимед.
8: Нос, осторожно, нос. Ну да и я тебя обниму. Подумайте, откуда ты взялась.
10: Мы остановили фургон внизу. И когда я увидела волшебный свет...
9: Ты на него как бабочка. Как бабочка. Ну что ж, хорошо, что прилетела. Мы с тобой попрощаемся.
10: Попрощаемся? Почему?
8: О, боже мой, я забыла об этом. Сок, доктору Гаспару отрубят голову. Куклы нет, а он должен был... Смеется. Да разве же это смешно? О, боже мой.
10: Смотрите, не поняли. Зачем же я старалась? Есть кукла, есть! Если я так на нее похожа...
9: Вот ты о чем.
10: Только теперь поняли. Да, да, я заменю куклу. Мы отправимся во дворец и там... Ну почему же вы плачете? Ну вот все плачут. Вы плачете. Тетушка Ганимед плачет. Нет, нет, тетушка Ганимед улыбается. Сквозь слезы. Как красиво, когда человек счастлив.
9: Когда он... Делает других счастливыми. Это еще более красиво. Спасибо, Суок. Спасибо. Постой. А если догадаются, что ты не кукла?
10: Не догадаются. Даже вы не догадались. Ну, идемте, идемте. Вы посмотрите платье, которое я хочу надеть. Я его сама сшила, так что, может быть, не годится, хотя...
6: И сразу же мы видим сок в платье, о котором она говорила. Она демонстрирует его Августу и доктору Гаспару. Фургон освещен свечами. В их свете неярком, но красивом видны на стенах какие-то маски, афиши, бичи. Свечи отражаются в небольших зеркалах, которые висят здесь для гримирования. Сверкают сундуки и блестки, висящих ворохом цирковых костюмов. Мерцают глаза животных в маленьких клетках. Лисы, медвежонка и, кажется, даже обезьянки. На кольцах спят или просто сидят и думают о чем-то своем попугаи. О них даже сразу не скажешь, что это такое, потому что хвосты их карминового и желтого цвета похожи не то на падающий поток листьев, не то на водопад.
10: Ну, что скажете? Как я вам?
9: Прекрасно! Прекрасно! Ну что ж, ты сама его шила, а поскольку ты актриса и обладаешь поэтому хорошим вкусом, то и получилось. Да... Да, получилось прекрасно. Ты знаешь? Да-да, похоже на золотой дождь.
11: Смотри, не промокни, сок. Зонтик, лови зонтик.
6: Август кидает ей свой клоунский головной убор, белый конический колпачок. Она его ловит сразу на голову.
10: Только макушку прикрыл.
6: Сок кидает колпачок обратно Август.
10: Гопля!
6: Тот ловит острым концом на лоб, балансирует им.
12: Он упадет, не думай, что прирос.
11: Ей делать нечего,

0: браво!
1: Маленькое антре для вас. Понравилось?
0: Очень, очень. Браво, браво, браво. Ты побледнела? Смотри, ты побледнела. Разве это труднее, чем попасть с воздуха в кресло?
2: Правда, Суок побледнела.
1: Его могут схватить.
2: Ой.
1: Могут схватить.
2: Эй, что с тобой?
1: Тибул идет сюда. И я боюсь, что из-за угла... Нет, нет, все обойдется.
2: Где он?
1: Далеко, еще далеко.
2: Откуда же ты знаешь, что он идет?
1: Я всегда знаю, когда он идет ко мне. Сердце стучит иначе. То быстро, то... Как он идет, так и стучит. Как он идет, так и стучит.
2: Суок, это знаешь, как называется? Чепуха.
0: Сейчас, сейчас. Сейчас я возьму стетоскоп, выслушаю и скажу, как это называется. Ну-ка, ну-ка, где твое сердечко?
3: Ну вот мы видим Тибула, который в сиянии зари, среди просыпающейся природы, в блеске росы, сквозь пение птиц, идет, прячась под плащом и под какой-нибудь шляпой. Он то быстро идет, то вдруг замедляет шаг, очевидно, ожидая опасности из-за куста или из-за угла. Потом, увидев фургон, он почти бежит.
0: Сейчас твое сердце, Суок, стучит очень быстро.
1: Сейчас оно разорвется от счастья. Я побегу, встречу его. Тибул! Тибул!
0: Ну, это называется очень просто. Любовь.
4: Караул! Помогите! Караул!
2: А это как называется?
5: Это называется «Человек орет благим матом». Пойдемте-ка посмотрим, кто это?
6: А правда, кто? Голос как будто знакомый.
1: А можно его еще раз услышать?
3: Ну, так и быть.
4: Караул! Спасите! Помогите!
6: Я понял. Это продавец воздушных шаров.
3: Молодец. А откуда он здесь взялся?
6: Откуда?
3: Не угадаешь. За его волосы случайно взялась и вытянула наружу его голову распряженная лошадь Лаура, расхаживавшая среди капустных голов и съедавшая их листья. Дело в том, что именно здесь оказался конец подземного хода из замка трех толстяков.
6: Ух ты!
2: Лаура! Лаура! А ну, отпусти волосы! Ты видал?
5: Ты видал? Она принимает твой голова за капустный голова и хотел тебя немножечко кушать.
3: В это время продавец, взрывая землю, вылазит из какой-то воронки.
5: О, какой ты есть плохой! Ты мне портил огород! Я тебя ударял! Ух! Ух! Я не попадал! А если б я попадал? В чем дело? Подземный ход, что ли?
4: Начинается! Во дворце трех толстяков! В кастрюле!
5: Вот еще овощ!
2: Он не из огорода в кастрюлю, а из кастрюли в огород! Ну, добро пожаловать к нам в фургон!
1: Подождите! Я вижу Тибула! Он бежит сюда! Тибул! Тибул!
4: Суок! Суок! Ну вот, а на крышке пчела вот такая, с распластанными крыльями. Ты сразу увидишь.
7: Ну вот, Суок, теперь уж совсем не страшно. Если опасность, ты в кастрюлю и...
1: Разве я говорила, что мне страшно?
0: Нет-нет, это я говорил, что мне страшно за тебя. За тебя.
1: Ну хорошо, в крайнем случае я полезу в кастрюлю. А как мы отправимся?
0: За нами приедут.
1: Садиться на лошадь? Неизвестно, как это делает кукла.
0: Тебя посадят в карету.
1: С вами. И мы будем всю дорогу разговаривать. Ничего себе кукла! О, я знаю! Мы сами приедем в экипаже. Там стоит брошенный экипаж. И если его исправить... Не смейся, его можно исправить.
2: Я его уже исправил. Наладил колесо, вот и вся починка.
1: Идем, посмотрим экипаж. Я думаю, что он... Тетушка Ганимед бежит. С букетом. С букетом.
8: Не опоздала. Не опоздала. Красивый букетик не помешает. Держи, сок.
1: Спасибо вам. Он принесет мне удачу. А теперь украсим наш экипаж. Здесь вот, у козел, посадим медвежонка.
7: Угу.
1: Сиди тихо.
7: А сюда посадим обезьянку.
1: Ага.
7: Ты тоже сиди тихо. А попугаи?
1: Да.
7: Они такие нарядные. Ага, их мы пристроим сзади вот так.
1: Угу.
7: Ну, загляденье, а не экипаж. Второго такого не сыскать. Сразу видно, это самый добрый и необычный экипаж в мире. А значит, тот, чей это экипаж, способен на любые чудеса, в том числе и на создание лучшей куклы на свете. А?
2: Ха, железная логика.
1: А кто кучер? Забыли о кучере.
2: Алле!
3: Август щелкает длинным цирковым бичом-шамбатьером, и из фургона выбегает продавец воздушных шаров, застегивая на ходу ливрею, как видно, найденную в одном из сундуков.
2: Вот кучер! Я не забыл!
4: Еще не кучер! Еще не кучер! Ливрея-то на мне, а вот цилиндр...
2: Держи! Оп! И бич! Ни у одного кучера такого нет!
4: Вот теперь кучер! Алле! Я готов! Прошу всех занять свои места!
1: Садитесь, доктор Гаспар!
0: Садитесь, кукла наследника!
1: До свидания, Тибул!
7: О, Сувок! Скоро мы увидимся! До свидания!
1: Смотри, а вдруг тебя... Тебя убьют?
7: Нет, нет! Я никогда не умру!
1: Тогда и я буду жить вечно!
3: Экипаж, сияя попугаями, золотя с обезьянкой, смеша медвежонком, в щелканье бича, в блеске лака и спиц, отъезжает. Тибул смотрит вслед.
8: До свидания, до свидания. И да поможет вам Бог.
3: И вот уже экипаж едет по городу. Какая-то аллея в цветущих каштанах. Лежат опавшие цветы каштанов на гравии. Толпа коридором встречает экипаж, где неподвижно, играя куклу, сидит Суок. И рядом с ней с очень сердитым видом сидит доктор Гаспар. Толпа из всяких горожан, из франтов, из расфуфыренных дам, из толстеньких старичков, из молодых военных, из продавцов мороженого, из разных зевак с восхищением смотрит на куклу.
7: Кукла наследника тут!
9: Да, старик, посмотрите на старика, да, какой он важный!
10: Да, волшебник, он ее вылечил!
7: А почему кукла красивая?
11: Браво!
10: И прям волшебник, раз он ее вылечил!
3: Сок сидит неподвижно. Надо играть куклу. Но вдруг в толпе она видит смешного карапуза в очках. Она, играя неподвижность, чуть надменную, недоступную неподвижность, вдруг среди возгласов и аплодисментов толпы подмигивает ему, карапузу, зачарованно смотрящему на нее. Экипаж проезжает, карапуз ошеломленный, смеется.
12: А, что вы видели?
13: Видели?
12: Кукла подмигнула.
13: Сама?
14: Мы не видели.
12: Да, да, да.
14: Мы не видели.
12: Не может быть.
15: Она подмигнула.
12: Еще раз?
15: Да.
14: Сама?
15: Да, да, да.
12: Боже. Потрясающе. Еще раз
14: подмигнула. Да не может быть.
3: И, наконец... Зал во дворце трех толстяков. Собственно, мы даже не можем дать себе отчет, что это такое. Зал ли? На открытом ли воздухе? Огромные тающие масштабы, которые закреплены вполне конкретной ложей среди мрамора, возникающей перед нами чуть ли не сразу после того, как начинается это изображение дворца. В ложе сидят три толстяка. Мы не будем описывать их наружности, просто скажем, что это три толстых человека в стиле Доре, изображавшего Гаргантюа. Возможно, что ложа наполнена людьми, закованными в сталь, некими латниками, солдатами, охраняющими трех толстяков. Невероятно соединение, с одной стороны, этой стали латников с их копьями и решетками на лицах, а с другой – мягких очертаний толстяков в золотой парче или пурпуре с их круглыми лицами, большими щеками и с чашкой компота в руках у одного из них. Собравшиеся сидят, стоят, тоже на фоне мрамора или в других местах, на фоне бархата портьер или зеркал. Тут самое разнообразное общество из богатых, из толстых, из по-своему нарядных красавиц, чьи лица хоть и красивы, но похожи на маски. Тут военные и купцы, тут сановные высохшие старики, тут наглые подростки со своими папеньками и маменьками. Шум от говора, от шарканья ног, от движения толпы, которая смотрит, ахает, переглядывается, устраивается, ищет для себя место. Толпы, которая интересна, которая польщена, которая чувствует себя то победоносно, то обиженно, то все время хитро и себе на уме. Естественно, ложа, где сидят три толстяка, в центре внимания всего того количества гостей, которые собрались сюда, чтобы увидеть интересную, как им кажется, церемонию возвращения к наследнику Тутти, его куклы, вылеченной известным доктором Гаспаром. И нам тоже не терпится узнать, что из этого выйдет. И мы непременно узнаем, только чуть-чуть позже.
11: Вот, всегда так. Прерывайтесь на самом интересном месте.
3: Не ворчи, я не виноват. Таковы законы всех сочинителей.
13: Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар, Юльен Балмусов, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, тетушка Ганимед Евгения Глушенко, Тибул Михаил Шкловский, Сулок Ольга Шорохова, продавец воздушных шаров Алексей Мишаков, Август Александр Пожаров. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты: Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Сергей Кутасов, Илья Ильин, Юрий Лученко, Михаил Шкловский, Андрей Ярославцев, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на земле, причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. Мы в России уважаем лук и чеснок, лечимся и защищаемся ими от простуды. Мы любим корень женьшеня, с помощью которого восстанавливаем силы, подстегиваем обмен веществ и разгоняем кровь. А грецким орехом, который произрастает на юге нашей страны, мы укрепляем когнитивные способности и память. Кстати, в случае с грецким орехом природа дала нам в руки подсказку. Ядро грецкого ореха удивительно напоминает мозг человека, разделенный на два полушария. Принцип подобия, видимо, один из любимых у природы. Если же мы отправимся в Юго-Западную и Южную Азию, в Индию и Турцию, ну и на Ближний Восток, то обнаружим другие природные лекарства, одно из которых – черный тмин, нигелла сатива по латыни. Это однолетнее травянистое растение семейства лютиковое, которое произрастает и у нас, в Крыму и на Кавказе. И мы называем его чернушка посевная. Симпатичное такое растение с красивыми голубыми, синими, розовыми и белыми цветочками. Оно растет в лесостепях, на степных склонах, иногда встречается как сорняк, но в Индии и Египте отлично знают цену этому растению, точнее черным семенам, похожим на октаэдры, которые хранятся в семенных коробочках. Из них делают специи и отжимают масло, знаменитое масло черного тмина, которое сейчас вошло в удивительную моду у нас в России. Ну, кого не спросишь, кажется, все пьют это масло черного тмина каждый день. Говорят, что масло черного тмина – это настоящая панацея. Если что не так со здоровьем, пей это масло, и все исправится. Из публикации в публикацию кочует изречение пророка Мухаммеда о том, что черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Поэтому семена и масло этого растения стали обязательным элементом домашней аптечки на всем Ближнем Востоке. Но так ли уж всесилен черный тмин и его масло? Есть ли научное подтверждение этому высказыванию пророка? Вообще, что думает наука по этому поводу, если думает, конечно? Или это все просто легенды? Вот я решила прояснить этот вопрос и погрузилась в научные статьи, опубликованные в последние 30 лет. И оказалось, что статей, а значит, исследований, очень много. Прежде всего, это археологические исследования, которые подтверждают, что история использования черного тмина насчитывает более 3000 лет. А анализ древних текстов доказывает, что это растение было одной из самых почитаемых специй и любимым лекарством в колыбелях цивилизации в Древнем Египте, Месопотамии и Греции. Самая известная археологическая находка связана с именем фараона Тутанхамона. Именно в его гробнице нашли семена черного тмина. Это значит, что черный тмин используют уже более 3000 лет. Вообще в гробницу фараона укладывали все самое ценное, самое полезное и важное, что необходимо для загробной жизни. А значит, семена черного тмина были высочайшей ценностью 3000 лет назад в Египте. Причем не только в роли специй и лекарства. Согласно преданиям, царицы Нефертити и Клеопатра использовали масло черного тмина для ухода за кожей и волосами и называли его маслом красоты. Семена черного тмина также нашли при раскопках в поселениях древних шумеров в древнем Ираке, датируемых 2000-летием до нашей эры. Нашли в паломнической фляге из древнего кургана в Турции возрастом более 3500 лет. Надо заметить, что семена в древних захоронениях прекрасно сохранились, поэтому ученым удалось сравнить химический состав древних и современных семян. И оказалось, что этот состав практически одинаков. Что же касается древних текстов, главных лекарей прошлого, то целебные свойства черного тмина упоминали все. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой иммунной системы и для общего оздоровления. В Европу черный тмин попал в средние века. Правда, здесь его называли по-своему – черным кориандром или римским кориандром. Его активно выращивали в монастырских садах, как лекарственное растение. Но только до тех пор, пока развитие синтетической фармакологии в XIX веке временно не отодвинуло его на второй план. Но сегодня, похоже, черный тмин переживает ренессанс. Благодаря науке мы уже знаем, что в состав семян и масла черного тмина входит множество органических соединений, и среди них больше всего алкалоидов и эфирных масел. Самое активное и самое действенное вещество черного тмина – это тимохинон. Больше всего этого вещества в эфиопском и индийском

вещество, которое выделяют из масла. Его активность изучают на клеточных культурах и на животных. И все эти многочисленные исследования подтверждают, что тимохинон действительно уникальное вещество. Оно обладает всеми типами активности, которые только могут прийти на ум. Антибактериальный, иммуномодулирующий, антивирусный и далее по списку. Во-вторых, ученые придирчиво изучают масло черного тмина. Вот эту волшебную смесь самых разных веществ, главное среди которых, повторяю, тимохинон. Этот безопасный природный продукт исследуют на людях в клинических испытаниях. Причем проводят их со всей строгостью, по всем канонам и протоколам, включая, вот сейчас я вам прочитаю цитату из научной статьи, включая рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. Представляете, да? И все эти испытания, которые проводили и проводят в данную минуту, подтверждают, что масло черного тмина приносит облегчение при мигренях, болях в суставах, астме, аллергии, лечит метаболические синдромы ожирения, диабет, простудные воспалительные заболевания, бактериальные и вирусные инфекции, укрепляет иммунитет, положительно влияет на репродуктивную систему, улучшает работу мозга, памяти. В общем, этот список невероятно длинный, пора остановиться. На самом деле легче сказать, на что он не влияет положительно. Видимо, здесь имеет место какое-то системное воздействие, но это взгляд абсолютно мой обывательский. В общем, пророк Мухаммед был прав. Черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Но во всяком случае, именно такая картина открывается на основе проведенных исследований. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
3: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
2: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
3: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
2: Звучит как идеальная система очищения.
3: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда.

0: Да. Списываем на что угодно, только не на них.
1: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
0: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
1: Знакомая картина. А это может быть не соль?
0: Это может быть сигнал от почек.
1: Никогда об этом не задумывалась.
0: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
1: Звучит как-то очень пугающе.
0: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
0: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
0: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
0: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
0: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
0: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
1: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
1: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или *22*03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности. В результате решительных действий подразделений войск «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области. И к концу недели температурные показатели в московском регионе будут соответствовать климатической норме лета. А далее подробнее. Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Президент назвал такие возможные действия Запада как пиратство и разбой.
6: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов, мирно подчеркнуто, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
5: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирал Виктор Лина. При этом вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет тенденцию к усложнению. Так, страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности.
7: Просматривается тенденция втягивания в региональную политику ВТР военных и политических ресурсов НАТО. Обострение обстановки в операционной зоне флота также подтверждается все более агрессивной деятельностью военно-политического руководства Японии. Так, 4 июля была издана «Белая книга», в которой определен курс военно-политического руководства на открытую милитаризацию. Россия определена как одна из угроз Японии. Также указано об увеличении расходов на военные нужды до 2%. А министр обороны Японии открыто объявил о целесообразности отмены 3 безъядерных принципов, которые допустить в нашем регионе нельзя. Также проводятся слушания о пересмотре 9 статьи Конституции и формировании вооруженных сил Японии.
5: Командующий Тихоокеанского флота назвал важной проблемой угрозу блокирования Западом морской торговли России. Добавлю, что Владимир Путин следил за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Учения начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. К маневрам привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. На опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ, а также боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Подразделения войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. Также поражены военные аэродромы, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, и пункты временной дислокации ВСУ в 159 районах, сообщает Министерство обороны. Подмосковные полицейские провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Ленинском городском округе. Они проверили стройку, территорию около железнодорожной станции Расторгуева, продуктовый рынок, а также водителей и пассажиров автотранспорта. В результате, как сообщила начальник пресс-службы МВД по Подмосковью Татьяна Петрова, в территориальные отделы доставили 113 иностранных граждан.
8: За нарушение режима и сроков пребывания на территории Российской Федерации в отношении 75 иностранцев составлены административные протоколы. Еще 38 мигрантов привлечены к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности.
5: Сейчас полицейские устанавливают работодателей, которые незаконно трудоустроили иностранных граждан. В Москве и по области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, температура воздуха будет характерна для начала сентября. Тем не менее, уже к концу недели показатели будут соответствовать климатической норме лета.
9: За последние 24 часа и москвичи, и жители Центральной России перенесутся из середины лета в начало осени. Сегодня погода обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и тыловой частью североатлантического циклона. В Москве по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные ливни с общим количеством осадков до 7 литров дождевой воды на метр квадратный. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 16-19, что характерно для начала сентября. Но и атмосферное давление будет расти, составит 747 миллиметров ртутного столба. Прохладная погода продержится до конца рабочей недели, ну а с наступлением выходных температурный фон начнет расти и в воскресенье вернется в рамки климатической нормы лета.
5: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
10: студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Адама Ружечку в «Автомобилист». Взамен красно-белый получит денежную компенсацию. Ранее «Спартак» объявил, что расторг контракт с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. КХЛ впоследствии сообщила, что присвоила игроку статус «закрепленные права». С «Автомобилистом» словацкий форвард подпишет однолетнее соглашение. Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарибзянов пропустит начало нового сезона из-за травмы и перенесенной ранее операции, заявил ген-менеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Об этом сообщает чемпионат. Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. РФС объявил судейские назначения на матче 4-го тура. Так, встречу «Зенита» и московского «Динамо» расует Артем Чистяков. Игру «Балтик-Спартак» обсудит бригада под руководством Андрея Прокопова. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александр Кузнецов показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
11: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
12: Погода.
5: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17. В Твери небольшой дождь, 16 градусов тепла. В Ярославле небольшой дождь, плюс 13. В Тамбове небольшой дождь, плюс 19. В Липецке небольшой дождь, плюс 18. В Воронеже небольшой дождь, плюс 20. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем 16 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
11: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях выдающийся химик, академик Российской академии наук Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Добрый день, Салис Добаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Если смотреть историческими периодами, то как рос урожай в СССР и России, что стояло за этим ростом? Ведь климат действительно меняется.
1: Климат менялся всегда, и, конечно же, за этим климатом стоят и всякие наши выводы, связанные с урожаем. Вообще, я анализировал исторический рост урожайности от Сталина до Путина, вот, соотнося периоды нашей страны в управлении нашими первыми лицами с урожайностями, достигнутыми на эти периоды. Абсолютно все первые лица обращали внимание на урожайность зерновых. Ну, скажу так, Сталин закончил свою деятельность в качестве вождя в 1953 году средней достигнутой урожайностью за этот период 7 с небольшим центнеров на гектар.
0: Чуть больше, чем сеяли, да?
1: Чуть больше, чем... Ну, сеяли там 200 килограмм, получали 700 килограмм. Вплоть до 2000 года, вернее, даже до 1995 года, у нас шел рост урожайности семимильными шагами. То есть примерно 20-40%. Особенный период был в росте 40% в период Хрущева.
0: Началась химизация, да?
1: В 1965 году именно он провозгласил химинародному хозяйству и понятие азотно-туковые смеси, азотно-туковые заводы появилось именно в это время. И рост урожайности при Хрущеве произошел на 40%. Затем у нас было продолжение при Брежневе. Это уже состоявшаяся химизация сельского хозяйства, заводы по производству минеральных удобрений. И в этот период появились такие, в общем-то, понятия, как аммиачная селитра, аммофос, НПК, азофоска. И в это же время начали появляться средства защиты растений. В период Хрущева был достигнут урожай 9 центнеров. Там из 7 до 9 выросли, а вот в период уже Брежнева мы поднялись до 13 центнеров, а в период Горбачева до 16 центнеров. Ну, в это время уже у нас было состоявшееся сельское хозяйство, у нас были большие мощности по уборочной технике. Россельмаш пускал 3000 комбайнов.
0: Уже с кабинами.
1: С кабинами, да. Ну, а потом у нас грохнуло сельское хозяйство. Это случилось аккурат в период, когда первым лицом нашей страны был Ельцин. Все падало, в том числе упало сельское хозяйство. Падение произошло до уровня, достигнутого к 1985 году, то есть до 13 центнеров. И вот с 13 центнеров по зерновым бобовым мы поднялись до 32 за достаточно короткое время. Стремительно поднялись. Это произошло в период, когда у нас президентом в 2000 году стал Владимир Владимирович Путин. И с 2000 по, ну, фактически 2017 у нас произошло почти 2,5-кратное увеличение урожая. Мы поднялись до 32 центнеров.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: В России изменился порядок правового регулирования землепользования. С 1 июля в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о границах сельхозугодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, в том числе пашни, сенокосы, пастбища, сады и виноградники. Полностью этот перечень представлен в федеральном законе номер 478. Белевская пастила, вологодское масло, можайское молоко, тульские пряники – продукты с названиями, указывающими на их происхождение, в российском праве официально именуются понятием «географическое указание» – ГУ. И такой официальный статус нужен для того, чтобы защитить уникальные региональные продукты и гарантировать их подлинность для покупателей. Баргойская баранина – мясо овец, которых разводят в Баргойской степи Бурятии, стал первым зарегистрированным географическим указанием бренда в регионе. Пастбище в районе села Белозерск испытывает воздействие солончаковых минеральных солей, создавая своеобразный соляной туман, который спускается на почву. А это способствует формированию особого состава воды и трав на пастбищах. Мясо баргойских овец богато белком, сочное, нежирное, содержит витамины и все незаменимые аминокислоты. А теперь внимание. Министерство юстиции предупреждает фермеров о новом виде мошенничества. Аграриям стали приходить интернет-сообщения и СМС с предложениями закупить топливо по предоплате. Авторы писем обещают привезти бензин или солярку якобы по согласованию с заводами Беларуси и Казахстана в железнодорожных цистернах с последующей перегрузкой для конечного адресата. Ну, разумеется, после предоплаты мошенники исчезают, а сайт, на который фермеры отправляли документы, оказывается липовым. Так что не позволяйте себя обманывать.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях химик, академик РАН, солист Добавич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Солист Добавич, в связи с глобальным потеплением на север движутся не только посевы, но и вредители, и болезни. Какова опасность фузариоза?
1: Болезнь чрезвычайно опасная, слабо контролируемая, потому что она появляется на последних этапах созревания пшеницы на юге России. Считается, что он появляется, когда вот эти температуры и влажность в период цветения, но недооценить то, что фузариоз приходит позже, когда идет уже созревание урожая.
0: То есть колос уже
1: желтый?
0: Да,
1: уже колос есть. И возбудителем этой болезни являются початки, кочерышки. Они являются инкубаторами фузариоза колоса. Фузариоз колоса вызывает фузариозные возбудители. Фузариум граминиарум, фузариум СПП, фузариум кульморум. Нет ни одной более страшной болезни для пшеницы или для ячменя, как фузариоз колоса, потому что это патоген вырабатывает еще и микотоксин под названием дезоксивалинол или Т2, который является смертельно опасным для животных и опасным для жизни человека. Этот фузариозный возбудитель был обнаружен в нашей стране довольно давно, в 1882 году, и причем не на нашем юге, а на нашем Дальнем Востоке, где есть подобные, в общем-то, условия, когда и влаги много. При этом был обнаружен трагическим путем, были летальные случаи от использования зараженного зерна. Поэтому допускается там присутствие 1% зараженного зерна при уборке. Это уже критический такой показатель, выше которого недопустимо использование этого зерна ни для продовольствия, ни для фуражных целей. И только лишь термическая переработка, спирт и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, очень важно обработку фунгицидами. Всем надо будет рекомендовать именно применять не абы какие препараты, а заслуженные. Хоть российские, хоть импортные, которые тоже имеются на российском рынке выдающихся мировых компаний. Поэтому обрабатывать нужно именно где-то за 20-25 дней до предполагаемого начала уборки.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Где рождаются новые сорта пшеницы? Например, в Ближнем Подмосковье. Мой собеседник, заведующий лабораторией селекции озимой пшеницы ФИЦ Немчиновка Рамин Мамедов.
5: Сейчас мы находимся на полях ФИЦ Немчиновка, конкретно демонстрационный участок, который мы высевали для проведения Дня поля, в том числе нашего ежегодного мероприятия. Здесь сейчас расположено 10 сортов озимой мягкой пшеницы нашей селекции, в том числе такие знаменитые уже, как Московская 39, Московская 40, так и новинки. Это новые сорта Немчиновская 85, она районирована в 2021 году. Два новых сорта нашей селекции, Немчиновская 14 и Московская 31, районированы в текущем году. А также еще есть новинки, которые проходят сорты испытания. Это такие сорта, как Московская 42, Московская 28, Васильевна, Немчиновская 44. То есть вот эти сорта мы хотим показать нашим и постоянным клиентам, и потенциальным клиентам.
4: Новые сорта дают более высокий урожай, но они же и более требовательны к землепашцу. Им нужен особый уход, особая забота.
5: Вот однажды мне сказал обычный агроном с хозяйства рядового. Я говорю, есть же новые сорта, вот мы же работаем, чтобы новые сорта. Попробуйте что-нибудь новинку. Пробовать они берут иногда, но я говорю, почему вы за эту 39-ю, например, тоже держитесь? Он говорит, мой уровень, допустим, ведения хозяйства не позволяет там применять большое количество пестицидов, удобрений. И я, говорит, 39-ю посеял, и забыл. И только на уборку приезжаю, убираю, получаю всегда третий класс. Да, урожайность может быть невысокая, 30, 35, 40 центнеров, но меня это устраивает. Я практически ничего не вкладывая, получаю третий класс.
4: А новые сорта потребуют активного вмешательства агрохимического, да?
5: Ну, может быть, не активного, потому что, во-первых, и зона наша, опять же, если сравнивать с нашей основной пшенично-сеющими регионами, где более нагрузка и эпифитатинная в плане болезней и вредителей более выше, там, потому что более теплый климат, соответственно, там больше. В нашей зоне не требуется такого количества обработок. Я не могу сказать, что наши сорта вообще не надо обрабатывать, потому что гербицидами все равно надо обрабатывать. Сорняки растут, как бы мы этого хотели или не хотели.
4: Сейчас мы стоим на поле, сидит ни одного сорняка. Вот, понимаешь, что там внизу мало всего, что хочет вылезти и все тут сажать и погубить. Если это не обрабатывать гербицидами, а добавлять биологические какие-то добавки, так же получится поле, и оно будет все у нас лебедой покрытое. Но там кое-что будет, что хватит нам, чтобы собрать маленький, но чистый экологический урожай.
5: Такая ниша есть, как бы органическое земледелие, там и другие, естественно, расценки на продукцию эту. Вот. Но эффективность должна быть высокая. Чистые посевы, пшеница, не заросшая. То есть этого добиться без применения гербицидов, ну, кто бы что ни говорил, это невозможно. Сорные растения, они более живучие, если так можно выразиться. То есть пшеница – это культурное растение. Если в равных условиях, она может проиграть конкуренцию с сорными растениями. За питание сорные растения будут лучше конкурировать, и пшеница в итоге будет страдать от нехватки питания. Поэтому гербициды, вот на данном участке, в котором мы сейчас находимся, кроме гербицидной двукратной обработки, у нас здесь больше никаких обработок не было. Ни фунгицидных, то есть от болезней, ни инсектицидных от вредителей. Потому что инсектицидные предполагают, то есть если мы мониторим ситуацию, если есть какое-то нашествие, которое порог вредоносности может нанести, тогда мы только... Это на моей памяти было, ну, может быть, 2-3 раза, когда мы применяли инсектициды. Потому что, еще раз повторюсь, в нашей зоне пока, к счастью, это не так актуально.
4: Как на юге.
5: Да.
0: У нас в гостях химик, академик РАН, солист добыч Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
1: Мы стали страной, выдающейся по производству минеральных удобрений, а сейчас мы страна, выдающаяся по результатам использования средств защиты растений. Когда мы говорим об урожаях последних 20 лет, то применение средств защиты растений – это главный фактор достижения трех рекордов. В 2017 году, в 2017, не подумайте.
0: Да, про... я не подумал.
1: Про ту революцию в 2017 году, в 2022 году и вот в 2025 году тоже считается один из трех выдающихся урожаев. Применение средств защиты растений за эти годы не снижалось ни разу, а росло категорически серьезными темпами. И, ну, достаточно сказать, что за последние 15 лет рост применения средств защиты растений произошел шестикратный в физических объемах, недоумаляя, конечно же, необеспеченность техникой современной, вот эти схемы, которые в свое время агролизинг, не умаляя, конечно же, семян. Но здесь я должен сказать, что все-таки у нас по главной культуре все-таки семена наши отечественные. По нашей главной пшеничной, ну, близко к 100% озимая пшеница и близко к 70% семеровая пшеница, так здесь же мы ни от кого не зависели. И поэтому говорить о том, что вот мы благодаря импорту урожай подняли, это будет, в общем-то, некорректно.
4: Новейшие сорта пшеницы сродни новейшим гоночным автомобилям. Агрономы ставят на них рекорды, но для этого к новинкам нужно применять самые крутые агрономические технологии. В середине июня в стране объявлен новый агрочемпионат. О нем мне рассказал доктор сельскохозяйственных наук, знаменитый российский селекционер и ученый Александр Прянишников.
6: «Щелковый Агрохим» обозначил именно сейчас турнир или чемпионат России по получению высоких урожаев по озимой пшенице на тех сортах, которые мы вывели.
4: А сколько участников, сколько команд, скажем так?
6: Ну вот на сегодняшний день мы объявили буквально на прошлой неделе, и сейчас я знаю, что уже более 50 предприятий, которые подали заявки.
4: По России,
6: по России, с различных регионов, и надо отметить, что Заявки мы принимаем до 31 августа. Мы разбили все регионы России на три зоны. Первая – это благоприятная зона, это где-то 10 регионов России. Тут мы отметим и Калининград, и Курск, и Белгород, Липецк, Орел, КЧР непосредственно. Ну и те регионы, которые рискованы для производства зимой пшеницы. Внутри таких зональных, да, вы определили правила участие непосредственно, правила игры, которые будут регистрировать именно рекорды.
7: Сорта один ответ же?
6: Сорта наши, у нас сейчас на сегодняшний день уже 7 сортов в госреестре Российской Федерации, причем они разнообразны по своему экологическому использованию. Есть и для засушливых зон, есть и для, как говорится, стабильных регионов, есть для благоприятных регионов, такие вот, как, допустим, Ермоловка или Сократ, есть интенсивные такие, как система Волгограда, Володя и Интеза, есть засухоустойчивые, такие как ДФЭ и Изумруд, для, допустим, Поволжского, Уральского региона.
7: А победитель будет тот, кто соберет наибольший урожай?
6: Высокий урожай, да.
7: Естественно.
6: Центнер с гектара, да. Ну, там мы определили не менее 10 гектар, такая должна быть производственная. Это не делянки. На делянках мы получаем и 180, я даже в этом году мы еще к более высоким цифрам стремимся. На делянках это одно, а вот в производстве получить, допустим, как мы в прошлом году 140 получили на площади 14 гектар. Я знаю, и фермера есть в Курской области, которые получили 138 на нашей Ермоловке, тоже в производстве. И я подозреваю, что в этом году они стараются побить и, прежде всего, превзойти Щелку Аграхим в этом направлении. Ну, мы только это приветствуем и даже готовы помочь. Не только заявки мы получаем на семена, но и, прежде всего, просьба о том, чтобы мы рассказали о всех секретах, как можно использовать тот или иной сорт, чтобы получить вот именно высокие результаты.
7: А как же так получается? Вы подсказываете участникам, как лучше получить урожай. А в чем-то состязательность их? Вы им сейчас все расскажете, как они что-то внесут, и будут одинаковые результаты.
6: У каждого свои подходы. Вот, допустим, на Калининграду сейчас я схему сбросил, по которой мы работаем в текущем году. Каждый регион, у нас Россия, она же многообразна по своим зонам, по своим условиям, нюансы существуют на территории конкретного региона. То же самое и в Калининграде свои подходы. То же самое в Павловском регионе свои подходы, Татария, Нижний Новгород свои подходы, Южный регион тоже свои определенные. И нет как бы одной технологии или панацеи на все эти, как говорится, регионы. Призовой фонд, первое место 3 миллиона, второе место 2 миллиона, третье место 1 миллион. И надо сказать, что мы выделили, обычно вот я смеюсь, есть в биатлоне, там это цветы 6 мест, у нас 8 таких призовых мест, с 1 по 8 место дополнительно будут получать на следующий год 20 тонн суперэлиты тех сортов, которые они выращивали.
4: Результаты агрочемпионата станут известны уже в следующем году, когда участники завершат сбор урожая.
0: Салис Добавич, а вы не пробовали посчитать, какова доля агрохимии в урожае? Сколько центнеров, сколько тонн на гектаре удается сохранить с вашей помощью?
1: Только не пробовали, мы постоянно этим занимаемся. Угу. Здесь очень простая мультипликация. 1 рубль затрат несет 5 рублей доходов. И вот я скажу одну вещь, я здесь упоминал.
0: То есть, если этот рубль не внести, то какие будут потери?
1: Будут 5 рублей потери. Вот мы хотим сохранить наш уровень достигнутый, но мы хотим и прибавить. И вот я считал, применительно, например, к подсолнечнику, мы подсолнечник практически не защищаем от болезней. И когда мы провели опыты по однократной хотя бы обработке, я вам скажу, что мы, обрабатывая один раз, мы бы сохранили 76 миллиардов рублей на подсолнечнике на наших 10 миллионах гектарах. А потратить мы должны были всего лишь навсего 10 миллиардов. То есть на однократную обработку по болезням подсолнечника мы потратили бы 1000 рублей на гектар. На 10 миллионах гектар 10 миллиардов.
3: Наука.
4: Как полопаешь, так и потопаешь, говорим мы о людях. У растений эта зависимость выражена еще ярче. Современные удобрения – сложнейший коктейль макро- и микроэлементов. Подобрать и смешать их – задача очень непростая. Мой собеседник – заведующий кафедрой агрономической и биологической химии и радиологии Тимирязевской академии Алексей Налеухин.
8: Вы находитесь в лаборатории минерального питания растений. Такая лаборатория была создана впервые по программе «Приоритет 2030» при поддержке Министерства сельского хозяйства. Все процессы, связанные с изучением вопросов питания растений, они полностью автоматизированы. Вот мы с вами сейчас как раз находимся у, так сказать, сердца лаборатории. Это его автоматизированный пульт, который позволяет задавать те необходимые параметры. Ну, в данном случае вы видите, да, температура почвы, влажность.
7: То есть, изменив влажность давления, мы можем изменить дыхание и систему, пульс и ритм жизни растения?
8: Ну, в данном случае мы можем создать более благоприятные условия для реализации генетического потенциала растений, то есть раскрыть его на максимум, то есть то, что заложили в растение наши селекционеры.
7: А пойдемте в гости к нему прям непосредственно?
8: Пойдемте.
7: Тут шлюзовые камеры такие, да?
8: Да, чтобы не было резкого перепада температуры.
7: Это клумбы, грядка, что это?
8: Да, на самом деле это климатическая камера. Их всего две в нашей лаборатории. Сделано на основе сэндвич-панелей. То есть это два громаднейших холодильника. Высотой, как вы видите, в районе 4-4,5 метров.
7: Холодильник, это звучит несколько странно. Ведь растению нужно тепло, а не холод.
8: Ну, на самом деле холодильник позволяет поддерживать и сохранять ту температуру, которую необходимо. Мы можем имитировать, например, различные почно-климатические зоны страны. Мы находимся в камере водных культур. Здесь возделывается яровая пшеница. На столах установлены емкости, в которых находится питательный раствор. Так называемая полная питательная смесь, в которой находятся все основные макро- и микроэлементы.
7: То есть не земля никакая, да, не торф, не перегной, а просто...
8: Более того, здесь питательный раствор приготовлен на деионизированной воде. То есть вода, которая содержит, ну, если только небольшие следовые количества каких-то питательных веществ, необходимых растениям. Поэтому мы, добавляя необходимые соли, макро, микро, ультрамикроэлементов, мы выращиваем растения и можем имитировать любую питательную среду, вызывая искусственно дефицит того или иного элемента, избыток, да, или и изучая какие-то элементы, которые на сегодняшний день считаются, что растению не нужны. Потому что если мы сделаем химический анализ растений, то мы в нем обнаружим практически все химические элементы, находящиеся в периодической системе Дмитрия Ивановича Менделеева. Но всего лишь 13 из них на самом деле растению необходимы. Но по мере того, как воду мы очищаем, по мере получения более химически чистых реактивов, выясняется, что растениям помимо этих элементов нужны и другие. Например, в зарубежных публикациях появляются работы о необходимости никеля растениям, о необходимости селена, йода и других элементов, которые мы раньше считали, что они растениям вовсе и необходимы. Это лишь первый этап изучения удобрений. Второй этап, он у нас проходит в так называемом вегетационном домике. Там у нас растения развиваются уже в почной культуре. И третий этап, когда мы вот разработали и создали удобрения, мы уже тестируем непосредственно в полевых условиях. У нашей кафедры есть свое поле. То, что удобрения, содержащие кальций и магний, если мы говорим о невысоком урожае, да, порой их и не вносят. Говорят только в основном об азоте, фосфоре и калии. Но как только мы хотим поднять урожайность свыше 50 центнеров, если мы говорим про зерновые, то тут уже встает на повестку дня о необходимости применения и магния, обязательно серы, обязательно микроэлементов. Потому что чем больше растения развивают биомассу, чем больше формируют урожай, тем больше у них возникает потребность к тем элементам, на которые раньше не обращали внимания.
0: У нас в гостях химик, академик РАН, Салис Дабаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Дабаевич, много разговоров о том, что химии на полях все больше, и это не полезно для здоровья. Сколько правды в этом?
1: Вы знаете, наша страна абсолютно благополучна в отношении именно интенсификации химической защиты. Мы далеки-далеки до Европы, или там до, особенно до Японии, где огромная продолжительность жизни, превышающая нашу на 20 лет в среднем. Да? А Япония на каждый гектар применяет 10 килограммов. Мы пока применяем 2,5 килограмма наших препаратов на гектар. Все препараты, они же проходят государственную систему токсикологической регламентации, маломальские представляющий собой какую-то, в общем-то, опасность для человека или для почвы, или для птицы, или для воды, эти препараты не допускаются к регистрации. Так что здесь у нас все благополучно.
0: Без химических средств защиты растений сегодня сельское хозяйство существовать не может. И росту урожаев мы обязаны не только труду земледельцев, но и новейшим технологиям. Об этом нам рассказал наш гость, выдающийся химик, академик РАН, солист добычка ракотов, генеральный директор Щелково Агрохим. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю на крестьянской заставе в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
9: Говорят, что он вырос в нищете, что не любит, когда его называют сэром, и хочет сниматься до 100 лет. Майкл Кейн, аристократ из трущоб. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он рыцарь Британской империи, обладатель 2 Оскаров и 3 Золотых Глобусов, олицетворение хорошего вкуса и элегантности. Как-то одна из газет назвала его аристократом до кончиков пальцев. Сэр Майкл Кейн очень смеялся. Это он-то аристократ. Родители Морриса Миклвайта, таково его настоящее имя, жили в Ротерхайте на юге Лондона, практически в трущобах. Моррис Миклвайт-старший работал грузчиком на рыбном рынке. Эллен была уборщицей, иногда поварихой в чужих домах. Они жили в бедности, не просто еле сводили концы с концами, они были по-настоящему отчаянно бедны.
10: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Мы с братом носили одежду, которая едва держалась на нитках. Жили в доме без водопровода, электричества. Во время Второй мировой войны стало еще хуже. Карточная система, бомбежки, страх. Мама работала до изнеможения, лишь бы накормить нас. Но она никогда не жаловалась. Я видел ее пальцы, стертые до крови от чистки полов. Видел ее усталость. И никогда не забывал об этом. Она всегда говорила: «Учитесь, трудитесь, выберитесь из нищеты. Всем, чего я добился, я обязан ей».
9: Впрочем, поначалу к советам мамы Моррис не очень прислушивался. В школе учился плохо. В 16 бросил ее и, сменив несколько профессий, пошел по контракту служить в армию, британский экспедиционный корпус в Корее. После военной службы искал работу и случайно увидел в газете объявление о том, что требуется помощник администратора в одной из театральных трупп графства Сассекс. Так впервые попал в театр и неожиданно понял, что это его. Окончив вечерние актерские курсы, выступал на сцене провинциальных театров. Потом стали приглашать в телесериалы.
10: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Когда я начинал в маленьком театре в предместьях Лондона, мне сразу сказали: «Моррис Миклвайт – это слишком провинциально». Я стал Моррисом Скоттом. Потом пригласили в сериал, название уже не помню. Звоню моему агенту, а он мне говорит: «Там уже есть актер по фамилии Скотт, и нужно срочно менять псевдоним». Стою в телефонной будке, оборачиваюсь и вижу афишу фильма «Бунт на Кейне». И, не задумываясь, говорю: «Майкл Кейн, устраивает?»
9: Известность молодому британскому актеру принесла комедия под названием «Элфи». Ее герой – большой любитель женщин. Каждое новое приключение он сопровождает продолжительной тирадой, обращенной к зрителю, в которой комментирует свои поступки и аргументирует их бесспорную правоту.
11: Алло?
9: Привет. Ну что, вы удобно устроились? Отлично. Начинаем. Меня зовут Элфи. Полагаете, что теперь вы можете читать эти дурацкие титры? Но нет, расслабьтесь. За этот фильм Майкл Кейн получил свою первую номинацию на «Оскара», а вскоре женился на девушке по имени Шакира, не путать с колумбийской поп-звездой.
10: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» Тот период моей жизни, когда я познакомился с Шакирой, я зажигал в диско-барах с моим закадычным дружком, который, в отличие от меня, был перманентно безработным актером. Как-то увидел я по телевизору рекламу бразильского кофе с потрясающей девушкой. Мой друг сделал вывод, что она живет в Бразилии. Поэтому надо туда завтра же поехать и там ее найти. Приняв это гениальное решение, мы пошли в ресторан, чтобы его там отметить. В ресторане случайно повстречались со знакомым пресс-агентом. «Зачем же тебе ехать в Бразилию?» – спросил он. «В этом ролике снялась модель Шакира Бакш. Я ее знаю и дам тебе ее телефон». Звонил я ей 10 раз, и 10 раз она отказывалась от свидания. На 11-й согласилась, и мы вот уже полвека вместе.
9: Вскоре его пригласили в Голливуд. Первым американским фильмом Кейна стал «Гамбит», в котором его партнершей была известная американская актриса Ширли МакЛейн. Потом были такие фильмы, как «Ограбление по-итальянски», «Битва за Британию», «Ханна и ее сестры». За эту ленту он получил первого «Оскара». Ну а многие наши зрители открыли для себя Майкла Кейна благодаря роли обаятельного Альфонса Лоуренса Джеймисона в фильме «Отпетые мошенники». Под видом иностранного принца в изгнании он обхаживает богатых дам, и те вполне добровольно расстаются с большими деньгами.
11: Are you one of my subjects?
12: No, I'm an American.
9: Кто вы? Моя подданная? Нет, я американка из Амахи. Я была бы счастлива помочь вам деньгами. Благодарю вас. Это исключено, ибо означает подвергнуть вас огромной опасности. Поймите, мои враги могущественны. Быть может, они наблюдают за нами даже сейчас. Боже, какая вы симпатичная.
10: Из книги Майкла Кейна «О чем все это?» В 70-х я начал получать гонорары, которые невозможно было даже представить мальчику из Ротерхайта. И однажды мать спросила меня: «Майкл, сколько тебе платят за фильм?» «Миллион фунтов. Иногда больше». Ее реакция была искренней и мгновенной. «Сколько это?» Она просто не могла осознать, что значит такая сумма. Это было вне ее представлений, словно деньги из игры «Монополия». И тогда я сказал ей: «Это значит, мама, что тебе больше никогда не придется работать. Ты больше не будешь уставать и волноваться».
9: И он сдержал обещание. Майкл купил матери дом, обеспечил ее всем необходимым. Несмотря на славу и плотный график, часто навещал ее, брал с собой на съемки и премьеры. Эллен прожила оставшиеся годы в покое, комфорте и безопасности, получив то, чего ее жизнь прежде была лишена. Она умерла в 1989 году, проведя последние годы без нужды и тревог. Ну а Майкл Кейн продолжал сниматься. На его счету более 150 фильмов и сериалов. Он, наряду с Джеком Николсоном, обладатель уникального достижения. Номинировался на «Оскар» в 4 разных десятилетиях. Часто его критиковали за неразборчивость. В его фильмографии встречаются ленты не самого высокого уровня, но ведь есть и шедевры. Например,

0: сэру Майклу Кейну уже за 90, но он не собирается уходить из кино, а в общении все так же любезен и остроумен.
1: Из интервью Майкла Кейна. Я перестал считать годы в 38. Считаю себя 38-летним. За исключением тех моментов, когда я быстро хожу. Тогда мне точно не 38. Известность пришла ко мне в 29 лет. К тому времени я уже прожил трудную жизнь, а потому меня сложно удивить. Для меня все равны, и королева, и уборщица. Я прошу всех называть меня просто Майклом, и ни в коем случае не сэром Майклом. Сначала я хотел завершить карьеру в 80, потом в 90, а теперь хочу дотянуть до 100. Почему бы и нет?

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Театр «Радио России» представляет.
1: На каком аэродроме у вас посадка?
2: На Орли, сказали.
1: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
0: «Маленькая печальная повесть». Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
2: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже кукрыник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
3: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: «Маленькая печальная повесть». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
6: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, с

0: стержнем была.
1: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
0: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
0: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
0: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
1: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
0: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России слушает. Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
5: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
6: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
2: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Освободив Водяны, вооруженные силы России расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья. И приложение Озонбанка недоступно в Google Pay. Далее подробнее. Такие мероприятия, как учения Тихоокеанского флота, нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Он отметил, учения нужно проводить с учетом опыта СВО. По словам президента, морские пехотинцы в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически. Глава государства также обратил внимание и на то, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. В связи с этим конфликтный потенциал растет, причем, по словам Владимира Путина, напряженность нагнетается также и в соседнем арктическом регионе. Все это не может не вызывать беспокойства, отметил президент.
8: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
7: Владимир Путин также отметил, что Япония вела против России неспровоцированные санкции, не вникая в причины конфликта на Украине. В связи с этим Москва требует от Токио пояснений.
8: Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японию, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь причина этого конфликта, вела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония перечислила Россию источником основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с Японией.
7: Глава государства подчеркнул, что Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России. Добавлю, что Владимир Путин осмотрел походный храм на борту ракетного крейсера «Варяг». Президент в сопровождении командующего Тихоокеанского флота Виктора Лины осмотрел судно, побывал в музее, ознакомился с его экспозицией. Затем верховный главнокомандующий расписался в книге почетных посетителей. Вооруженные силы России взяли под контроль село Водяны Харьковской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областей. А в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В ведомстве отметили, что освободив Водяны, вооруженные силы России расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья. Подразделения войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Также в течение суток российские военные поразили военные аэродромы, топливно-энергетические и транспортные объекты Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров ВСУ, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Министерство обороны вместе с Минцифрой запустили специализированный раздел на госуслугах по оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семей, сообщили сегодня в военном ведомстве. Создание нового сервиса обеспечит максимальную доступность квалифицированной психологической поддержки для всех категорий военнослужащих, независимо от места их дислокации, а также для их близких, говорится в сообщении. Минобороны отметили, что совершенствование механизмов обратной связи и обеспечение социальных гарантий являются безусловным приоритетом для оборонного ведомства. Приложение «Озон Банка» недоступно в Google Play, но все скачанные ранее приложения работают, как и прежде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там отметили, что инструкции по установке и работе приложения есть на сайте банка. Также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер. Представители кредитной организации напомнили, что санкции не влияют на операционную деятельность «Озон Банка». Клиенты продолжают совершать платежи, переводы и другие операции внутри России в полном объеме. Все денежные средства в безопасности. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести. Спорт.
9: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Адама Ручку в «Тумбилист». Взамен красно-белый получит денежную компенсацию. Ранее «Спартак» объявил, что расторг соглашение с Ручкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. КХЛ впоследствии сообщила, что присвоила хоккеисту статус «закрепленные права». С «Автомобилистом» словацкий форвард подпишет однолетнее соглашение. Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шеребзянов пропустит начало нового сезона из-за перенесенной операции, заявил генменеджер команды Алексей Сопин. Также восстанавливаются Александр Волков и Седрик Пакет. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Войнов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате игрок провел 54 матча за «Авангард», в которых отметился 6 заброшенными шайбами. Футбольный «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Действующий контракт Батракова с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. РФС объявил судейские назначения на матче четвертого тура. Так, встречу «Зенита» и московского «Динамо» расует Артем Чистяков. Игру «Балтик-Спартак» обслужит бригада под руководством Андрея Прокопова. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Монохина, Дарья Суршкина, Ксения Сорокина и Александр Кузнецов показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевлюков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. Алина Гайфудинова и Мария Сетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
10: Погода. В Пскове завтра ясно, плюс 19. В Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 19. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 28. В Рязани небольшой дождь, плюс 17. В Краснодаре ясно, плюс 31. В Майкопе небольшой дождь, плюс 30. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 27. В Донецке ясно, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
12: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
13: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
14: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
15: Есть только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
17: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
18: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
19: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тынских болотах.
18: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
2: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
20: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
21: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
22: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время.
23: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие 2 часа на волнах Радио России прозвучит программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
24: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас сегодня приветствовать. И, как и всегда, сперва напоминаем, что вы можете стать участниками нашего эфира Написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92, вы можете написать свой вопрос по любой из тем, которые мы обсуждаем, или предложить свою собственную. Ну и также не забывайте про нашу видеотрансляцию, можете наблюдать за нашим эфиром. Все это можно сделать в мессенджере Макс, в Телеграме или на платформе ВКонтакте. Также подписывайтесь на телеграм-канал «Радио России», он также доступен в Максе. И напоминаем про портал вести.ру, где собраны все актуальные новости наших коллег.
23: Да, да, начинаем мы с информации, что российские средства ПВО в течение суток сбили свыше 1000 БПЛА, 5 снарядов «Хаймерс» и ракет большой дальности «Нептун». Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Но, однако, 8-летний ребенок погиб в Новороссийске, еще 8 человек пострадали в результате атак БПЛА. Всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Все подробности у Ольги Тимохиной. Ольга, здравствуйте.
24: Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте. Удар этой ночью пришелся сразу по нескольким городам края. Ну, Новороссийск, пожалуй, сегодня пережил, конечно, по-настоящему страшную ночь. Огромное количество дронов начали атаковать еще с вечера, и в итоге к утру 19 человек пострадали. 12 из них сейчас находятся в больницах города. Двое – это молодая женщина, ее 6-летний сын в тяжелом состоянии. Другой ее сын, 8-летний, к сожалению, погиб. А крышу дома этой семьи проломил беспилотник, пока вот женщины с детьми мирно спали. Утром в городе останавливали работу общественного транспорта, перекрывали несколько трасс из-за обломков беспилотников, но вот сейчас движение восстановлено. Более серьезная проблема для города – это, конечно, крупные повреждения водовода сразу в двух местах. Из-за прорыва труб в городе остановлена подача воды. Повреждения первой очереди уже успели устранить, проведен запуск, промывка, заполнение водовода. И вот сейчас идет монтаж нового участка трубы второй очереди. Когда его поменяют и все проверят, то воду дадут. Но думаю, что к вечеру уже. Также повреждены учебные заведения города, инфраструктура морского порта. Ночью там тушили пожар, никто не пострадал. И вот по предварительной информации, всего повреждены больше 20 жилых домов в Новороссийске. Есть здания в таком состоянии, что, конечно, проживание там уже невозможно. И несколько квартир почти полностью выгорели. Но вот сейчас специалисты осматривают эти дома пострадавшие, составляют списки на компенсацию. И открыто два пункта временного размещения. Там сейчас находятся, и эту ночь будут ночевать 90 человек. Не только в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации, но также и в Геленджике. Там пострадали 3 человека, 2 госпитализировали, и пострадало 20 домов. То есть получили повреждения достаточно много в районе Голубой бухты, и практически весь район всех жителей эвакуировали в пункты временного размещения в более безопасный район. В Анапе обломки повредили жилой дом, пострадали 2 человека, им оказали необходимую помощь на месте. Ну и в поселке Волна Темрюкского района также обломки упали во дворе дома. Пострадал человек, врачи пытались его спасти, но, к сожалению, не удалось, и мужчина скончался в больнице.
23: Понятно, понятно. Вот такие вот события за ночь произошли, и, собственно, продолжается украинская военщина, такого рода обстрелы абсолютно мирных граждан, да, и смотрите, какие последствия произошли. Ольга Тимохина познакомила нас с последствиями удара, да, по Новороссийску и вообще по прибрежной зоне Краснодарского края. Огромное спасибо, а мы идем дальше.
2: Большая страна, разное время.
24: А теперь отправимся на Дальний Восток, поговорим о наводнении Амура. Река поднялась, и Хабаровский край оказался затоплен. Все это сейчас узнаем у нашего корреспондента Елены Барковой из Хабаровска. Елена, здравствуйте.
23: Здравствуйте, Елена. Какова ситуация сегодня?
1: Добрый день, Иван Борис. Да, силы и средства защиты от паводков в Хабаровском крае сейчас приведены в полную готовность. Подъем воды фиксируется на всех ключевых гидропостах. Особое внимание, конечно же, в Хабаровске он принимает первый удар. И село Елабуга, это Хабаровский район, ну, пригород, скажем так. Здесь уровни воды превысили отметки неблагоприятного явления, но не дошли еще до опасного. У краевой столицы за последние сутки вода поднялась на 14 сантиметров и сегодня составляет 490, то есть на
23: На 20.
1: 50.
23: Да, на 50.
1: Да, почти, но только на 50, да, на выше неблагоприятного. И, как говорят гидрологи, это почти на 2 метра выше многолетних значений вот, среднего уровня. Угу. Пока власти региона и краевого центра уповают на то, что все-таки паводок пройдет по нижней границе прогноза. Это 5,5 метров на сегодня, а то и вовсе ее не достигнет. Но, тем не менее, вот 11 августа мэр Хабаровска Сергей Кравчук в качестве превентивной меры подписал постановление о введении все же режима ЧС в краевом центре. Давайте послушаем.
23: Давайте, конечно.
3: Географически город расположен так, что самая низшая точка – это у нас индустриальный район. В первую очередь попадает под подтопление это улица Богачева, улица Вилюйская, улица Прибрежная, Алданская – это уже Красная речка. Там, да, при уровне воды ближе 500 сантиметров, мы проводим определенные действия, связанные с установкой насосных групп, с перекрытием ручьев искусственными дамбами и отсечением Амура от частных домовладений.
23: Ну да, мне самому доводилось видеть Амур. Это действительно очень широкая река, да, и набережная.
1: Вид потрясающий,
23: да,
1: согласитесь.
23: Которую затапливает.
1: Когда он развивается,
23: да,
1: Амур-батюшка.
23: Затапливает, да, вот эту прибрежную.
1: Ну скажу, что вот сегодня уже все-таки в Хабаровске частично установлены насосы, и началась откачка воды с ливневой канализации. Пока это насосы работают по графику, но, как говорят специалисты, при ухудшении обстановки могут, в принципе, работать в круглосуточном режиме. То есть они эту ливневую воду обратно сбрасывают в Амур. Запускается насосная группа в районе арены Ерофея, но это практически уже чуть ли не центр Хабаровска, но это как раз вот эта вот прибрежная линия. А в резерве, как нам говорят, сосредоточено достаточное количество насосного и другого оборудования. Это тепловые пушки, обогреватели, вентиляторы, которые же все это будут просушивать. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток у Хабаровска ожидается дополнительный подъем воды на 10-15 сантиметров. Ну, это практически вдвое меньше, чем вот всю эту неделю поднималось. Было 20-25 за два дня. Сейчас у нас под влиянием паводка островные территории, конечно, краевого центра, но они всегда попадают первые. Здесь активный разлив внутренних проток, озера, выход грунтовых вод. Это дачные острова. По данным МЧС, сейчас на данный момент более 200 дачных участков затоплено. Но, скорее всего, эта цифра будет каждый день увеличиваться. Отмечается выход воды на участки дорог сел Корсакова 2, Воронежская 2, Воронежская 3, это Хабаровский район, маяк Нанайского района, в Елабуге локально потоплены внутрипоселковые дороги. Что касается Комсомольска на Амуре, здесь вода тоже прибавляет. Накануне уровень превысил 4 метра, неблагоприятным считается для города юности 4,5. А вот в случае дальнейшего подъема и достижения 7 метров под угрозой подтопления уже будут и дачные участки, и дома, находящиеся в пойме Амура. Ну, вместе с тем, в полной готовности у нас в связи с паводкой ситуации более 3000 специалистов, около 1000 единиц техники, 71 плавсредство. Сформирована группа из насосного оборудования. Для размещения граждан, попадающих в зону затопления, запланированы пока 107 пунктов временного размещения. Общая вместимость около 7500 человек, но, как нас уверяют, все-таки, скорее всего, не понадобится.
23: Ну да, на чаще территории всего люди, да, едут или к знакомым.
1: Да, наперед все-таки, да. На территории Комсомольска, на Амуре, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Ульского, Хабаровского районов у нас режим повышенной готовности.
24: Мы как раз, да,
1: если Хабаровский ЧС, да, то здесь повышенная готовность. Рост уровней воды у нас и в Троицком, Малмыш, Комсомольск на Амуре, Нижнетамбовская, Цемермановка, Мариинская, Богородская. Спасатели предупреждают граждан, что все-таки зона затопления и, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы все вещи поднять наверх, бытовую технику, проверить герметичность подвалов, подготовить дренажную систему, насосы, ну, практически они там уже у всех есть, позаботиться о безопасности домашних животных. Населению настоятельно рекомендуют отказаться от выходов на воду, на плавсредства, все эти рыбалки, охоты, туристические поездки. Ну, что, кстати, у нас до сих пор еще пока ходят теплоходы, которые возят садоводов вот на острова подтопленные. Хотя большинство уже добирается до своих участков по воде. Ну, буквально вот день-два и остановится эта навигация. Она уже закрыта, международная навигация на Фуюань. Ну, вот речные-то ромачки у нас пока ходят. Начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гивадуллин у нас доложил о готовности аэромобильной группировки. 150 человек, они готовы оперативно оказывать помощь населению при ухудшении обстановки, ну, в том числе проводить эвакуацию людей, если понадобится. Но, по словам губернатора края Дмитрия Демишина, за последние годы, учитывая опыт 2013 года, сейчас более 33 километров береговых линий в крае защищены все-таки новыми гидротехническими сооружениями. В том числе, это не так давно отстроены дамбы в Хабаровске и Комсомольске на Амуре. Если прогноз оправдается на большую воду, вероятно, предстоит испытать в деле установку ботопорта. Это такой своеобразный замок, который должен перекрыть вход в затон и замкнуть дамбу, да, защищающую прибрежные микрорайоны Хабаровска. В Комсомольске-на-Амуре, возможно, испытание предстоит пройти в Милкинской дамбе. Все помнят, что в 2013 году ее не было, и тогда спасатели МЧС вместе с добровольцами стояли живой стеной, удерживая вот эти темпы на дамбе, сооруженной из мешков с песком, чтобы не пустить воду в город. Такой вот героический был урок.
23: Спасибо.
4: Спасибо. Все службы во все оружие.
23: Спасибо большое. Слышать. Елена Баркова была у нас на связи, заверила нас, что в Хабаровске все готово для подъема воды, и все силы для этого уже сосредоточены.
2: Большая страна, разное время.
23: В Волгоградской области запустили зеленый коридор для диспансеризации ветеранов СВО. Ну, все вы понимаете, что посещение врачей различных всегда это некоторая проблема, это ожидание, это еще какие-то...
4: Не всегда можно быстро записаться.
23: Да, какие-то причины всегда бывают. Но вот в Волгоградской области бойцы специальной военной операции в особом порядке проходят диспансеризацию. Все подробности нам расскажет Никита Воронов из Волгограда. Никита, здравствуйте.
4: Добрый день, Никита.
5: Борис, Иван, приветствую. Ну, вообще, мне кажется, будет правильным сказать, что в Волгоградской области действует целая система поддержки. И тут мер больше полусотни. Причем при их создании отталкивались от реальных запросов. Ну, то есть сами ветераны и их семьи говорили, что вот сейчас нужнее всего. Получается, такая вот помощь, она точно попадает в цель. Простой пример. Вот если в семье есть, например, маленькие дети, можно не переживать насчет питания детей в школе, оно будет бесплатным. Ну или, скажем, допустим, там есть возможность возместить оплату за детский сад. То есть поддержка вполне она бытовая, которую реально снимают нагрузку семьи. Да. В Волгоградской области для участников СВО есть и большие проекты с перспективой на будущее. Я вот говорю про региональный кадровый проект «Сталинградский призыв», который является частью федеральной программы «Время героев». Участники специальной военной операции прошли предварительный отбор, выучились по специальным управленческим программам, сдали экзамены, диплом получили 37 защитников Родины. Отдельный, конечно, и очень важный аспект в оказании комплексной поддержки участников СВО в Волгоградской области, конечно, является и медицинская помощь.
23: Да, да.
5: Вот в медицинских организациях Волгоградской области для ветеранов специальной военной операции запустили в работу так называемый «зеленый коридор». Это такой ускоренный маршрут, когда человеку вот не нужно тратить время сначала на прием у одного специалиста, потом у другого. То есть чаще всего весь базовый круг врачей, так скажем, удается пройти за один день. В сложных случаях, когда требуется какое-то уже дополнительное обследование, за три дня. Эту реабилитацию можно пройти, например, в госпитале ветеранов войн, поликлинике номер 28, больнице номер 12, областной больнице номер 3 или в центре медицинской реабилитации. И о том, какие врачи входят в программу диспансеризации, вообще вот как устроена сама диспансеризация в Волгоградской области, сейчас расскажет руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Ганцева.
6: Обязательно в первый день ветеран, придя в лечебное учреждение, а прийти можно по согласованию с социальным координатором нашего филиала, а уже будет назначен день, время приема, и в один день они могут пройти сразу и хирурга, либо травматолога, терапевта, окулиста, лора и психолога. В любой абсолютно поликлинике нашего региона, как в городе Волгограде, так и в области, организована работа по проведению двухэтапной диспансеризации ветеранов.
23: Ну да, вот тут есть информация, что доступен этот режим зеленого коридора в 50 волгоградских медучреждениях, им уже воспользовались 1,6 тысяч ветеранов. То есть это уже сумма, внушительное количество.
5: По итогам вот как раз-таки этой диспансеризации врачи решают, что делать дальше. Кому-то нужна вот реабилитация, кому-то санаторно-курортное лечение, а кому-то достаточно просто держать свое состояние здоровья под контролем. Сейчас вот уже больше половины бойцов, которые находятся на сопровождении филиала Фонда защитники Отечества, прошли диспансеризацию. Фонд держит ситуацию на контроле, знает, кто вернулся только недавно в мирную жизнь, кто год или два назад. Задача тут простая, но при этом важная, чтобы каждый ветеран проходил углубленную диспансеризацию хотя бы раз в год. При этом подход разный в зависимости от того, когда человек вернулся. Тем, кто совсем вот как раз-таки недавно вернулся к мирной жизни, стараются помочь пройти обследование уже в первые, ну, 1-2 месяца. Тут со здоровьем лучше не откладывать.
23: Это точно.
5: А тем, кто вернулся раньше, фонд просто напоминает, ну что вот пора пройти диспансеризацию, срок подошел. Вот получается такая система, она как бы работает не по шаблону, а с учетом того, на каком этапе сейчас находится человек. И это как раз то, что нужно.
23: Это действительно очень важно, да, потому что еще дифференциация такая идет самих ветеранов, кому-то надо напоминать, а кто-то сам, может быть, уже стремится пройти диспансеризацию. Ну, мужчины, как всегда, в этом деле
24: менее
23: внимательны. Спасибо.
24: Спасибо большое.
23: Никита Воронов из Волгограда был у нас на связи, рассказал, что в Волгоградской области запустили зеленый коридор для диспансеризации ветеранов СВО, и это существенно облегчает их, скажем так, задачу. И,
24: да, и уже успешно работает.
23: Успешно работает, так что мы надеемся, что этот коридор распространится и на другие регионы нашей страны.
7: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+. Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Фёдор Шехтель. Грёзы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: Большая страна, разное время.
1: Борис Петухов, Иван Фурсов ведут сегодня программу «Разное время». И теперь нам настало время отправиться на наш полуостров Крым. Вот пришли новости о том, что в Севастополе смягчили ограничения по работе торговых центров и общепит. Вот губернатор Михаил Развожаев объявил, что торговые центры и гипермаркеты теперь открыты на час дольше, то есть с 7 до 9 вечера. И сняты ограничения на работу кафе и ресторанов, которые ранее должны были закрываться к 23.00. Но вот все подробности сейчас узнаем у нашего корреспондента Юлии Крайновой из Севастополя, как это работает и планируются ли какие-то еще дополнительные смягчения ограничений. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юлия.
3: Приветствую, коллеги. Ну, да, тут действительно нужны...
2: Видимо, это положительная новость, мы так понимаем.
3: Нужны пояснения. Вы знаете, мы в последнее время, когда нас спрашивают, как дела, дипломатично отвечаем с переменным успехом, чтобы ключевое слово здесь было все-таки успех. Ну, давайте по протоколу предоставим слово губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Пускай он объявит официально то, о чем заявил на заседании в правительстве. Послушаем его.
2: Давайте.
4: По многочисленным обращениям предпринимателей по общепиту принято решение и соответствующий указ мною подписан, значит, отменить ограничения по времени работы. Ну, естественно, то, что мы договаривались тоже с предпринимателями, персонал, соответственно, доставка его и так далее на полностью, значит, под их ответственность. Ну и, соответственно, так как мы поменяли тогда время работы общественного транспорта, то тоже торговые центры, гипермаркеты и так далее до 21 продлить время работы не ограничивается для общепита и ограничивается на час позже для торговых центров.
1: Ну а туда еще упор сделан на перевозку сотрудников.
3: Да, ну теперь давайте по объяснениям, потому что залезем между строк, как говорится. Дело в том, что многие заведения общепита, они и в дни ограничений работали, ну, не до 9. Но что это означало? Что они переходили на свои источники энергии. То есть, если бы пришла проверка и увидела, что заведение работает после указанного времени, то это были бы санкции, это были бы штрафы или закрытие заведения. Сейчас снимаются вот именно вот эти контрольные мероприятия. Дальше заведение, вот правильно сказал губернатор, без ограничения. То есть оно может работать и до 23, и до нулей, так, как они смогут потом свой персонал развести. Но до 23 они могут работать на энергии города. После 23 они переходят на свое автономное питание. Что касается гипермаркетов и супермаркетов больших, они работают до 10 вечера. Но если раньше они переходили на свои резервные источники питания в 20.00 и продолжали работать на своем генераторе, то сейчас из этих двух часов у них остается только один час автономной энергии. Это значит, на них идет меньшая нагрузка. Да. Ну и, конечно, это сказывается на зарплатах персонала гипермаркетов, потому что вот я разговаривала с девочками, ну, кто на кассе, ну, свой гипермаркет, много лет ходишь, они говорят, конечно, мы пока работали до 8 вечера, у нас и зарплата была там в 2 раза меньше. То есть, понятное дело, что это скажется сейчас на их зарплатах, они вернутся в свои привычные рамки. Но дело в том, что в Севастополе происходят и другие мероприятия. У нас опять с топливом начинаются изменения. Мы вернули QR-коды, потому что цена стала ниже, и бензин исчез, и появились очереди. Поэтому губернатор сказал так: товарищи, все хорошо, возвращаем систему QR-кодов, лимит остался 20 литров. Очереди исчезли, премиальных марок бензин продается в свободной продаже, но у него цена, соответственно, выше. То, что называется социальным бензином, продается только в бак и только по QR-кодам, которые рассылают автоматически. Кстати, вот эта система QR-кодов, она уже показала себя масштабной программой, уже другие регионы заинтересовались, как мы это сделали, и я думаю, что дальше эта система пойдет по другим регионам очень удобно, и люди тоже говорят, что, ну, прям очень классная вещь придумана, очень интересная.
2: Ну, понятно. А как со светом?
3: Ой, с переменным успехом. Дело в том, что режим все время меняется. И у нас есть график веерных отключений 3 через 3. Но, ну, то есть 3 часа есть свет, 3 часа нет света. Но каждый день этот график переходит на более такой серьезный. 2 есть... часа есть свет, 6 часов нет света. Но свет отключают в тех районах, где можно. Вот, например, видимо, мой дом или какой-то микрорайон подключен к какой-то какой-то энергетически важной части города. У меня свет не выключают. У друзей, у коллег, у моих аккуратно выключают. Mm-hmm. Вот как только показывает график, да, они... Но уже тоже у многих есть и генераторы, и инверторы, и мы занимаемся альтернативными источниками.
2: Ну да, мы про это рассказывали не раз. Mm-hmm. Да, что...
3: И общественный транспорт, электротранспорт тоже очень от этого зависит. Но у нас очень оперативно работают службы, которые говорят, типа, мощности упали, транспорт ходит с большим интервалом. Mm-hmm. И люди уже к этому готовы. То есть нормально так. Или там меняет маршрут. Свои у нас тут mm-hmm. есть такие дела. Был по одному, стал там по укороченному ходить. Или, допустим, у троллейбусов у многих есть автономный ход, и они меняют маршрут так, чтобы он мог пройти автономным ходом без потребления электроэнергии. Uh-huh. То есть ко всем этим моментам мы научились
2: приспосабливаться. Да, очень активно, да, разучили, uh-huh. да, и действительно это дело внедряется везде, где только можно сэкономить или, наоборот, дать возможность поработать. Это действительно важно, тем более, что наверняка все-таки туристы все-таки есть.
1: Да, наверняка. Да.
2: Никуда
3: Судя
2: не...
3: Судя по пляжам, да. их даже да. очень много. Да. Пляжи
1: Но
3: прям
1: вот,
3: сильно.
1: Для гражданского транспорта и служебного также до сих пор нет ограничений, да, по бензину?
3: Транспорт вечером, вот в 9 часов последний проходит электротранспорт, и в 22 часа последний автотранспорт, автобусы. Mm-hmm. То есть вечерний свет городской не включается, то есть город не зажигает фонари.
2: Понятно. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Юлия Крайнова была у нас на связи из Севастополя, рассказала, да, о том, что в Севастополе смягчили ограничения по работе торговых центров, и что из этого вышло, и насколько это действительно важно.
0: Большая страна, разное время.
2: Ну вот, тоже история...
1: Дела мошеннические.
2: Да, в Мариэл произошла история. 7 женщин осуждены за хищение 4 миллионов рублей материнского капитала. Константин Микчилов, корреспондент из Мариэл, сейчас нам расскажет, каким, в общем, способом это удалось сделать и как это раскрылось. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин.
5: Борис Иванович, здравствуйте. Да, действительно, такая у нас произошла история, не очень хорошая, но я думаю, что она будет уроком для многих других. Uh-huh. Дело в том, что действительно вот в период с 2017 по 2019 год две женщины организовали схему. Значит, они искали, как ну вот Объединенная пресс-служба судов республики отмечала в своих материалах, они искали женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации с финансовыми какими-то потерями. Ну, то есть те, которые нуждались. Mm-hmm. И, соответственно, они выходили на них, обладатели материнских капиталов, и предлагали схему по обновичиванию. Значит, они использовали несколько кредитно-потребительских кооперативов, заключали, значит, сделки, подавали документы в пенсионный фонд, тогда еще пенсионный фонд mm-hmm. был, и вроде бы как бы по документам все хорошо. Но после поступления денежных средств уже на счета, соответственно, никаких на улучшение жилищных условий денежные средства не тратились, а просто они, часть денег, понятное дело, что вот эти вот организаторы, брали за свои услуги, mm-hmm. так сказать. А оставшуюся сумму они отдавали уже женщинам, которые использовали этот материнский капитал. Стоит сказать, что из этих всех женщин, которые вот были осуждены, не все из Республики Мариэл. То есть здесь mm-hmm. надо сказать, что эта схема не внутри республики, а она
2: международная. Да.
5: И вот здесь как раз... прокомментировала старший помощник прокурора Ишкаралы Елена Сагельдина, почему, собственно, в Ишкарале и откуда эти женщины.
2: Давайте послушаем.
6: Уголовное дело «Хищение денежных средств материнского и семейного капитала в отношении 7 подсудимых женщин» расследовано Следственным управлением Межмуниципальным управлением МВД России «Балашихинское». Обвинительное заключение утверждено Балашихинским городским прокурором Московской области. В связи с направлением данного уголовного дела по подсудности, оно рассматривалось Ишкаралинским городским судом Республики Мариэл. Среди 7 подсудимых лишь одна проживает на территории Республики Мариэл. Все остальные являются жителями Московской и Владимирской областей. Их участие в судебном заседании обеспечено путем использования видеоконференц-связи.
1: Константин, но это все гражданки России или кто-то есть из зарубежья?
5: Нет, это гражданки России, то есть там были Московская область, mm-hmm. Волгоградская. Одна, кстати, уроженка, но она в Московской области mm-hmm. тоже живет. Поэтому это только женщины с российским гражданством, которые получили деньги материнского капитала. Кстати, здесь хочу сказать, что на сегодняшний день, вот по имеющейся информации, в городской прокуратуре у нас находится сейчас на изучение около 5-6 дел, связанных с материнским капиталом. Причем все эти дела участвуют, вот эти те самые кредитно-потребительские кооперативы. Поэтому здесь, наверное, хочется обратиться к тем людям, которым было такое предложение или хочет все-таки это сделать. Ну, наверное, стоит подумать. Не стоит так рисковать, потому что так или иначе эти схемы раскрываются, и потом достаточно серьезные наказания не только тем, кто организовал эти схемы, но и те, кто распорядился, и женщины в том числе. То есть это же мы понимаем, там есть ребенок, дети.
2: Да.
5: На которых были выделены эти денежные средства. И в итоге не потрачены деньги, не улучшены жилищные условия.
2: Еще совершено преступление, потому что сколько лет вот эта вся история с самого начала, когда появился материнский капитал, и государство максимально не давало, так скажем, потратить эти деньги на что-то иное. Вот сейчас увеличивается количество вот этих...
1: Возможности
2: куда потратить, но, тем не менее, это все должно быть под государственным контролем, и любое нецелевое расходование материнского капитала – это уголовное преступление, об этом стоит помнить.
1: Ну вот здесь, на самом деле, странно, что вот организаторы, они получили принудительные работы, и остальные штрафы, вот уголовного срока, увы, никто не получил, то есть здесь вот, когда Константин правильно сказали, что это послужит уроком, но... Хотелось бы, чтобы наказание было более суровым в таком случае.
5: Здесь, да, хочу сказать, что вот именно в этом эпизоде женщины еще пока, обвинительный приговор не вступил в силу, то есть это будут обжалования, еще будет рассматриваться. Изучал я уже предыдущие тоже случаи, связанные с материнским капиталом. Там были и пожестче наказания, вот по крайней мере на территории Республики Мариэл.
2: Ну и, конечно, стоит обратить внимание на эти кооперативы и прочие вот эти финансовые организации, которые выполняют

0: 19-м годах. И создается впечатление, что как будто бы это все очень хорошо работает, ну, когда вот на все сферы эти схемы выходят, что, ну, остается безнаказанным. Ну, просто это долгий процесс, и так или иначе все равно его определят, ну, то есть найдут, что деньги нецелевого были использованы.
1: И депутатам нового созыва, который мы все выберем, в сентябре стоит тоже подумать об этом.
2: Определенно.
1: Да, об этого рода деятельности. Константин Микчилов из Мариэл был у нас на связи. Рассказал о том, как 7 женщин из Мариэл осуждены за хищение 4 миллионов рублей материнского капитала. Вот люди и такое делают, и каким-то образом выводят, при том,
2: да,
1: что...
2: Да, и думают, что окажутся безнаказанными, да. Но, увы, нет.
3: В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь.

0: внутрь, называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
0: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
0: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России. Орел и поискового отряда Лиза Алерт.
5: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
6: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
7: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
3: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Россия периодически получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты. И в Каннах обокрали дом саудовской принцессы. Далее подробнее. Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Президент назвал такие возможные действия Запада как пиратство и разбой.
9: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, почему? А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли. И уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
8: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирал Виктор Лина. При этом вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет тенденцию к усложнению. Так, страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности.
10: Просматривается тенденция втягивания в региональную политику ВТР военных и политических ресурсов НАТО. Обострение обстановки в операционной зоне флота также подтверждается все более агрессивной деятельностью военно-политического руководства Японии. Так, 4 июля была издана «Белая книга», в которой определен курс военно-политического руководства на открытую милитаризацию. Россия определена как одна из угроз Японии. Также указано об увеличении расходов на военные нужды до 2%. А министр обороны Японии открыто объявил о целесообразности отмены трех безъядерных принципов, которые допустить в нашем регионе нельзя. Также проводятся слушания по пересмотре 9 статьи Конституции и формированию вооруженных сил Японии.
8: Командующий Тихоокеанского флота назвал важной проблемой угрозу блокирования Запада морской торговли России. Добавлю, что Владимир Путин следил за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Учения начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. К маневрам привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. На опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ, а также боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Подразделения войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. Также поражены военные аэродромы, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, и пункты временной дислокации ВСУ в 159 районах, сообщает Министерство обороны. Россия периодически получает от Великобритании сигналы о желании возобновить военные контакты, но практических действий Лондон не предпринимает, сообщило сегодня российское посольство в Лондоне. В дипмиссии напомнили, что инициатором сворачивания диалога по линии оборонных ведомств выступил именно Лондон. Газета «Таймс» ранее опубликовала статью, в которой говорится, что Британия хотела бы восстановления военных контактов с российской стороной. В Москве подвели итоги международного конкурса мастерства среди юных пчеловодов. Уникальный образовательный проект собрал школьников из 30 российских регионов и из Белоруссии. Участники показали не только теоретические знания, но и практические навыки. И, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, многие финалисты – потомственные пчеловоды, которые уже помогают взрослым на семейных пасеках и готовятся сами стать фермерами.
11: Мы благодарим руководство, подводим итоги этого удивительного конкурса. Он объединяет, прежде всего, трудолюбие семьи, которое передает по наследству детям свое удивительное занятие – любовь к пчелам, природе, к цветам и производство меда и пчелопродуктов. Пчела – то удивительное существо, которое изобрела природа и Всевышний.
8: Ювелирные изделия и сумки стоимостью приблизительно в 500 000 евро украли у саудовской принцессы из ее дома в Каннах, сообщает газета «Фигаро» со ссылкой на источник в полиции. Как пишет газета, кража со взломом произошла вечером в воскресенье, когда семья владелицы дома отсутствовала. Около часа ночи в понедельник в полицию обратился личный секретарь семьи. Грабители пока не задержаны. Имя принцессы, пострадавшей от ограбления здания, не приводят. Жители московского региона с высокой вероятностью смогут увидеть звездопад Персеиды в ночь на четверг, так как небо будет очищаться от облаков, рассказала главный специалист наличного метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее в московском планетарии сообщали, что максимум активности летнего звездопада Персеиды в 2026 году наступит в ночь с 12 на 13 августа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
12: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный ПАОК сообщил, что защитник «Зенита» Ваня Дыркушич в ближайшее время прибудет в расположение команды. По информации СМИ, греческий клуб арендует Дыркушича до конца сезона 26-27. «Локомотив» готов продать Алексея Батракова в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Именно такую сумму для переговоров сформулировал генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Действующий контракт Батракова с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. Нападающий «Факела» Максим Турищев выбыл на полтора месяца из-за травмы стопы. 24-летний футболист получил повреждение в матче третьего тура против «Ахмата». Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Адама Ружечку в «Автомобилист». Взамен красно-белый получит денежную компенсацию. Ранее «Спартак» объявил, что расторг соглашения с Ружечкой в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. КХЛ впоследствии сообщила, что присвоила хоккеисту статус «закрепленные права». С «Автомобилистом» словацкий форвард подпишет однолетнее соглашение. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Вячеслав Воинов заключил контракт с «Амуром». Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон. Сборная России вышла в финал женской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Кира Манухина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина, Александра Кузнецова показали лучший результат в первом предварительном заплыве. Кирилл Пригода с лучшим временем вышел в полуфинал на дистанции 200 метров брасом. Также в 1-2 пробился Александр Жигалов. Андрей Минаков и Роман Шевляков прошли в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем. Алина Гайфудинова и Мария Осетрова вышли в полуфинал заплыва на 50 метров на спине. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
13: Погода.
8: В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 14, в Архангельске дождь, 9 градусов тепла, в Вологде небольшой дождь, плюс 11, в Петрозаводске пасмурно, плюс 16, в Сыктывкаре временами дождь, плюс 18, в Элисте небольшой дождь, плюс 29, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 31, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 28, в Херсоне ясно, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
5: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен он меня не устраивал, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
4: Что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
1: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
6: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
10: Мы продолжаем программу «Разное время». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто подключился к нашей трансляции. Сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов.
11: Именно так. И я хочу вам напомнить мессенджер, по которому вы можете с нами связаться, с любого мессенджера. Вы по телефону 8 925 222 99 92 можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также мы доступны не только для слуха, но и для глаз, поскольку в телеграм-канале «Радио России» идет трансляция на платформе «Макс», во ВКонтакте, и тоже вы можете нас наблюдать в прямом эфире. Не стесняйтесь.
10: Да, именно так. Пожалуйста, выбирайте платформу по душе, следите за нами, ну а мы постепенно передвигаемся ко второму часу. У нас также много тем для обсуждения. И сперва отправимся в Республику Коми. Там 112 женщин с детьми трудоустроились с начала года при содействии кадрового агентства, кадрового центра «Работа России Коми». Ну вот как это устроено и каких успехов уже достигли участницы этой программы, узнаем у корреспондента «Российской газеты» Светланы Цыганковой в Коми. Светлана, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Светлана.
12: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Иван. Это действительно так. Только с начала года уже 120 женщин смогли устроиться. Но вообще-то, как рассказали в кадровом центре, обратились к ним 258 жительниц. Для остальных пока ищут вакансии, которые их устроят. Угу. Но что это за профессии? Это в основном здравоохранение, в сферах образования, социальное обслуживание. То есть речь идет и о педагогах, и о медицинских работниках, сотрудниках торговли. И, как говорят в самом центре, что женщины более мотивированы найти заработок. Но это иногда вот они боятся, что смогут ли совмещать и заботу о детях, а у некоторых уже по двое и трое детей, совмещать с работой. И вот как раз задача центра – это им помочь. Давайте послушаем руководителя кадрового центра «Работа России» в Коми Ирину Рыбину.
11: Слушаем.
13: Это категория граждан, которая находится под индивидуальным сопровождением сотрудников службы занятости. За ними закрепляется индивидуальный куратор, который знает и погружается во все их жизненные ситуации, потому что у всех разные ситуации, события в жизни, которые, ну, скажем так, являются препятствием для возможной занятости. Поэтому индивидуальный куратор, ну, пытается, скажем так, выявить эти события, разобраться в причине этих событий, ну и помочь им трудоустроиться.
10: Ну, то есть и график индивидуально тоже
11: А выбирается. Вот этот куратор, это что за специалист?
12: Ну, это сотрудники центра, кадрового центра. И когда женщина обращается, то им назначают вот куратора, одного из сотрудников, который начинает работать с женщиной, интересуется профессией, что бы она хотела, в какой отрасли
11: что умеет,
12: дальше развиваться.
11: Что умеет, да? Какие навыки
12: да,
11: у нее?
12: Да, действительно, это действительно так. Вот я поговорила с Натальей Максимовой, она сама живет в городе Инта. У них с мужем двое детей. Сейчас и в Инте очень такая непростая ситуация на шахтных предприятиях. Они практически все закрыты. Поэтому мужу приходится вот где-то работать так, ну хотя бы что-то заработать. Денег у них впритык. И поэтому вот Наталья решила обратиться в центр. Там ее протестировали, помогли найти место кассира в магазине недалеко от дома. Этот небольшой магазин принадлежит индивидуальному предпринимателю, который откликнулся вот на такую просьбу, тем более, что у Натальи есть среднее техническое образование. Она быстро вошла в курс дела, изучила кассу, изучила товары. И сейчас очень довольна. Работает только в дневные смены. Отвела младшего ребенка в садик, сама на работе. Потом забрала и уже дома совершенно прекрасно себя чувствуют.
11: Ну, кроме всего прочего, да, они могут еще не только получить помощь в поиске работы, но и пройти бесплатное профессиональное обучение по востребованной специальности.
10: Вот, да, тоже важно.
12: Конечно. Вот еще одна мама, это уже с тремя детьми, это Юлия Степанова, она живет в небольшом поселке, тоже нужные деньги. Обратилась в кадровый центр, и ей помогли устроиться на одном из маркетплейсов. Она работает удаленно из дома, там оформляет какие-то карточки. И тоже вполне довольна. Ну вот в этом кадровом центре как ищут женщин? Они организовали женские клубы, и через эти женские клубы уже прошло более 400 женщин. Проводят заседания, где женщины могут прийти, как-то пообщаться получить психологическую поддержку, но в том числе узнать о каких-то новых веяниях на рынке труда, куда можно, где можно поучиться, куда направить свою деятельность. И вот один из таких просто потрясающих примеров в этом плане, это в Ижевском районе есть такая женщина Изабелла Макуева. Она работает в школе, но в небольшом селе, поэтому собственное хозяйство, своя корова для себя все это делала, продукты. А потом решила вот через это кадровое агентство, ей помогли вместе с отделом соцзащиты. Она прошла обучение, заключила контракт и сейчас купила еще одну корову, какие-то там приспособления.
10: Вот как.
12: Делает разные молочные продукты, при том, так как она педагог, у нее, знаете, воображение прекрасное, она сыры с какими-то добавками и так далее.
10: Потрясающе.
12: То есть вот в этом кадровом агентстве стараются вот таким женщинам с детьми
11: и
12: помочь.
11: Глубоко индивидуальный подход к каждому человеку.
10: Вот это
11: человеку,
10: очень важно.
11: Спасибо. Светлана Цыганкова, корреспондент российской газеты из Коми, была у нас на связи. А сейчас мы обратимся к эксперту, кандидату юридических наук, доценту кафедры трудового права юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Зоя Александровна Кондратьева у нас на связи. Зоя Александровна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Зоя Александровна.
14: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Да, вот сегодня решили мы поговорить о теме, ну, скажем так, заботы наших органов трудоустройства именно на женщин с детьми, поскольку все мы понимаем, насколько тяжело и непросто им живется. Но, тем не менее, какие меры поддержки сегодня для женщин с детьми уже существуют в стране и, главное, какие-то выделите?
10: Помимо той, что мы сейчас обсуждали.
14: Да, я поняла. Прежде всего, мне хочется сказать, что семья и женщины, в том числе семьи, ну, всегда пользовались огромной поддержкой со стороны государства. И всегда любые предприятия, крупные особенно, они создавали условия для того, чтобы женщина могла совмещать и материнство, и работу. На всех крупных предприятиях всегда были ясли, я повторяю, где детей принимали буквально с 3 месяцев, а дальше уже детские сады, даже начальные классы школ, чтобы женщина могла прямо одновременно отдавать ребенка в ясли и идти на работу. Но по мере того, как мы посчитали, что женщине нужно больше времени находиться и проводить в первые годы с ребенком, вот эта связь, она немножко прервалась. Но все равно при крупных предприятиях детские сады жизненно необходимы. И вот сегодня помощь семьям с детьми, она такая своеобразная, трехуровневая. На федеральном уровне в основном первая денежная компенсация, как мы знаем, за рождение первого, второго и третьего ребенка, достаточно крупное это вложение. И законодательство, трудовое законодательство сегодня максимально предоставляет льготы, даже сверх того, что иногда предприятия, ну, не очень хотят женщину брать, потому что боятся, что она вот в декрет уйдет и так далее.
11: Ну, или ребенок болеть предприятия... будет, да.
14: Ну да, болеет, она на больничном, работника нет, а место занято и так далее. Но я хочу сказать, что сегодня расходы предприятие не несет. Сегодня все выплаты делаются из федеральных бюджетов через систему фонда социального страхования, поэтому реально предприятиям, личным предпринимателям, индивидуальным бояться нечего. Второй уровень – это региональный, потому что во всех регионах разные условия, разные возможности, и учитывается и производство, и национальные особенности необходимо учитывать. И, наконец, местный уровень, который как раз в большей степени контактирует именно с женщинами, с семьями и располагает реальными возможностями для трудоустройства. И сегодня вот эта вот трехуровневая система, она позволяет построить самые разнообразные меры поддержки в зависимости от возможностей, финансовых возможностей каждого вот от регионального и местного. И поэтому достаточно сегодня много внимания, на что хочется обратить особое значение, чтобы, по моему мнению, необходимо было развивать. Это вернуться к системе детских садов на крупных предприятиях, там, где создаются еще заводы, там, где создаются предприятия. Вот сегодня эту систему детских садов уже учитывают при строительстве домов. Как вот мы школы закладываем, так же надо закладывать строительство детских садов. И кроме этого, необходима организация пунктов дневного пребывания. Все-таки строительство детского сада, оно требует соблюдения государственных стандартов достаточно, питание, дневное пребывание, ночное пребывание и так далее. Крупные затраты.
11: А вы имеете детского пребывания... уровень продленки, да, как это раньше называлось?
14: Ну, будет даже, я не знаю, как это назвать можно, я бы назвала это пункты дневного пребывания, где бы женщина могла оставлять детей от 3 до 4 часов иногда, вот на полдня рабочего, да, или могла бы даже просто привести ребенка, чтобы дома поделать какие-то дела, чтобы иметь возможность. Вот это очень важно. И второй акцент я бы делала на том, что сегодня надо укреплять обратно институт семейного поддержки семьи, чтобы не было ранней беременности, когда девочки рождают до 18 лет, еще отсутствует реальная ответственность за ребенка и за понимание, как воспитать, и это препятствует дальнейшему образованию самой девушки. Вот это вот надо как-то повышать внимание к этому, и культуру института семьи надо все-таки возвращаться к этому,
11: обращать
14: разделять
11: на это,
14: ответственность и отца привлекать.
11: Обращать на это внимание, потому что это действительно очень важно.
10: Да, Зоя Александровна, вот такой вопрос.
14: Конечно.
10: Вот мы обсуждали с корреспондентом, что для вот в рамках вот этого центра «Работа России» индивидуально подбирается график под каждую женщину в соответствии с ее там потребностями, возможностями.
11: Ну и, во-первых, там куратор есть.
10: Да, в том числе. Вот, а насколько это выгодно для работодателя, что вот он берет ответственность за женщин, что они не могут вырабатывать там полный рабочий день, а работают там либо удаленно, либо неполные часы.
14: Ну, как-то ответственность. Сегодня трудовое законодательство обязывает многих работодателей создавать максимальные условия. Угу. Работодатель с этой стороны ничего не теряет. Угу. Абсолютно ничего не теряет. Вот. Ну, да, какие-то льготы он не приобретает, но если ему нужен реальный ответственный работник, а женщины, как правило, ответственность,
11: если нет
14: злоупотребления, не дай бог, там, алкоголем, у них повышена ответственность иногда в этом плане абсолютно. И, конечно, развивать дистанционную работу, когда можно работать дома, ну, с компьютером, либо вот так заполнять какие-то карточки, но все это требует, во-первых, образования определенного хотя бы, да, и потом какой-то ответственности, чтобы дома были условия, потому что если дома помимо одного ребенка есть еще дети, которые тоже сядут за компьютер играть в игры или еще что-то делать.
11: И, но
14: или,
11: это все
14: достаточно сложно и достаточно индивидуально.
11: На шею маме, да, пересядут.
10: Могут мешать, да.
14: Да, да, будут прыгать одновременно.
11: Конечно.
14: И мне бы хотелось сказать, что помимо центров, центрам в помощь, где найти женщин или женщинам подсказать, это тесно взаимодействовать с органами опеки и попечительства. Они как раз контактируют очень тесно, особенно с неблагополучными семьями, которые требуют повышенного внимания. Повышенного внимания иногда женщине нужно оказать серьезное внимание, потому что, к сожалению, институт материнства у нас сегодня требует повышенной,
11: это,
14: ну, какого-то такого ответственности.
11: Ответственного внимания.
14: Вот. И раньше, да.
11: Да, а
14: ну, скажите... женщина всегда отвечает как мать больше.
11: Это точно. А вот расскажите, пожалуйста, какие вакансии вот предпочитают женщины, вот, которые с детьми, которые учитывают все факторы своего пребывания на работе? Там,
10: да, и своего распорядка дня.
11: Распорядка дня. Какие интересные...
14: Вы знаете, я бы не говорила так... Не говорила бы так о вакансиях, потому что речь идет не о вакансии, а речь идет о дополнительном заработке каком-то, да. И несмотря, вот у меня высшее образование такое, супер-пупер, я юрист, но я не могу работать как юрист вот при наличии маленьких детей, но дайте мне любую работу, и я буду с ней справляться. Поэтому самое важное здесь все-таки это какой-то уровень образования, в чем ей можно, где она может приспособиться. То, что она работает в здравоохранении, там, в органах образования, там, в торговле, это прекрасно. Но вот в торговле был пример приведен, она пошла работать кассиром. Да, дайте трехмесячные, полугодовые курсы обучения бесплатного. Вот это ответственность, конечно, органов службы занятости, которые знают, как это организовать. 2-3 женщины, возможно, дистанционное обучение сегодня, возможно, применять. Но не на дому она будет обучаться, а вот она будет приходить в тот же самый центр трудоустройства и дистанционно получать какие-то лекции, какие-то знания, пусть бухгалтеры, либо кадровика, либо еще какие-то, которые позволяют. Поэтому все зависит от уровня образования какого-то, который-то, и, конечно, потребности региона, местной
11: потребности. Ну, естественно, естественно. Но стремление такое есть у женщин, да, работать?
14: Безусловно. Ну, потребность в заработке всегда есть, как правило. И особенно в неполных семьях это просто, ну, очень. И здесь еще, конечно, надо контролировать, когда женщина даже получает поддержку денежную. К сожалению, бывают случаи сегодня очень часто нецелевого использования денежных средств, которые выплачиваются на семью, на ребенка.
11: Там,
14: это тоже требует внимания.
11: Мы сейчас больше говорим, да, о женщинах, которые действительно хотят работать и работают, а и
10: да,
11: есть,
10: да,
11: конечно, категория женщин.
10: Ну и про одиноких женщин.
11: Да, которые, родив много детей, собственно, ведут, скажем так, антиобщественный уровень, так скажем.
14: Да, социальный них, образ, да, социальный жизни, образ, да, жизни. Когда дети призывом матери остаются,
11: да,
14: и даже призывом отца сироты. Так раньше говорили, что
11: ну,
14: призывых родителей,
11: да,
14: дети сироты.
11: И здесь роль опеки тоже возрастает, потому что они обязаны следить за этой ситуацией, как живут дети, и, соответственно, работать с родителями. Спасибо.
14: У них, к сожалению, мало возможностей.
11: Да, да. Зоя Александровна Кондратьева, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права юридического факультета МГУ имени Ломоносова, была у нас на связи. Поговорили мы о том, как женщины с детьми трудоустраиваются в нашей стране, какие есть варианты.
10: Да, много нюансов.
11: Какие есть
10: вот
11: проблемы,
10: какие
11: есть программы. Так что не стесняйтесь, идите в центр трудоустройства и обязательно выясните, что вам положено и что вы можете
10: получить. Да, вам обязательно найдут работу под ваши запросы.
15: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
16: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
1: Большая страна, разное время.
11: Иван Фурсов и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Вот на какой интересной информации мы остановились.
10: Да, продолжаем, скажем так, да, частично прошлую тему.
11: Многодетный отец и директор Тверской школы по имени Александр Пушкин.
10: Вот как.
11: Стал победителем премии «Отцовское призвание». В Общественной палате Российской Федерации состоялось вручение третьей национальной премии «Отцовское признание 2026 среди награжденных и наш представитель Верхневолжска. Андрей Собынин готов рассказать нам про этого человека, про эту премию, как это вообще все было устроено. Андрей, здравствуйте.
10: Рады вас слышать, Андрей.
17: Да, приветствую. Да, здравствуйте, рад вас слышать. Ну, и, конечно, стоит отметить, что премия проводится уже, по-моему, 4-й год, и множество номинаций, всего 13. И вот наш земляк Александр, кстати, Вячеславович Пушкин.
11: Не Сергеевич.
17: Сергеевич, да, не Сергеевич, надо важно отметить, да. Угу. Выиграл, был победителем в номинации «Муниципальный подход». Ну, потому что он уже больше года как раз директор школы, поэтому как для директора, да. Uh-huh. А также там есть и другие номинации, там художественное творчество, кино и танцы, воспитатель будущего, мыслитель будущего, педагог, наставник. В общем, множество номинаций для того, чтобы отцы себя проявили. Потому что очень важно сейчас отметить, что отцовское движение, оно uh-huh. набирает обороты для того, чтобы вообще повысить роль отца в обществе, роль мужчины в обществе. И давайте мы послушаем Владимира Анисимова, это председатель нашего Тверского союза отцов и системный практический психолог, кандидат педагогических наук, очень известный специалист. Он расскажет о нашей Тверской организации, которая входит, естественно, в Всероссийскую.
11: Слушаем.
18: Отцовское движение в России сейчас очень широко. Несколько общественных организаций на самом деле существует. Наша – это исключительно самостоятельная, на общественных началах созданная, за свой счет существующая Союз Отцов России, который ставит свою целью, то это, конечно, осмысление и понимание, что есть отцовство. Разумеется, массу деяний, которые реально можно увидеть. Мы можем действительно показать очень серьезные практики, как то, например, арт-мастерские для родителей, коих никто пока не проводят в мире. Они позволяют в творческой обстановке зарождаться истинному отцовству. Разумеется, участникам СВО достаточно много мы помогаем сегодня, проводим соответствующие благотворительные акции, когда большей части индивидуально мы помогаем отцам, вернувшимся с фронта, фактически начать как-то адаптироваться к социальной жизни.
11: И каким же образом вот это вот образование идет многостороннее в этой школе?
17: Ну, смотрите, то есть проектов там много. Понятно, что вот в нашу организацию, вот эту отцовскую, ходит очень много психологов и вообще практикующих людей. А вообще родительское движение в Твери активно как раз в 80-е годы зародилось. И там было очень много каких-то вот лидеров движения, разных небольших организаций, были, которые между собой дружили. И вот одна из них потом выросла, это вот Союз Отцов. Они проводят, соответственно, и психологические консультации с семьями, проводят вот такие целые семинары, как арт-мастерские. Это такое погружение на несколько недель, куда приезжают лучшие специалисты со всей России, даже со всего мира, и занимаются именно под такой комплексный подход. А в том числе, как раз, если говорить про поддержку СВО, это в том числе консультации, которые помогают адаптироваться. Ну и детьми активно занимаются они, потому что вот сейчас, конечно, не хватает мужского внимания детям, потому что многие, можно сказать, либо родители в разводе, к сожалению, или папы по каким-то причинам нет. И вот наши тверские отцы, которые, у которых девиз, что чужих детей не бывает, проводят и с детьми какие-то занятия, и берут какое-то шефство, опекунство над ними. Вот. А что касается Александра Пушкина, как нашего победителя, многодетного отца, и вот директор школы, который он уже второй год директор, то есть недавно он стал директором, активно в этой роли еще, можно сказать, обживается. А его главная фишечка – это как раз проведение совместных походов, в которых участвуют не только дети, но и родители. Давайте мы послушаем, интересно, как он сам об этом расскажет.
19: У меня направленность активный туризм, походы, и через походы воспитание, какие-то приключения, испытания. Мы делаем и высотные курсы, и альпинизм. Родители сами вовлекались, не просто детей отдали. И потом вот эта обязательная рефлексия с ними, что, конечно, способствует развитию семей. Родители тоже чему-то учатся, смотрят со стороны на своих детей, потому что иногда в обычной жизни они одни, а там они совсем по-другому преображаются.
10: Андрей, ну вот не можем не спросить, помимо вот как бы премии, какой-то еще дополнительный приз присутствовал? Получилось ли что-то еще,
17: помимо этого? Вот, кстати, по поводу приза, хороший вопрос, не знаю, я не уточнил, но я так понимаю, что они не нацелены на какую-то финансовую выгоду, для них это такое, по сути, служение, ну, служение, да, обществу. И вот сейчас как раз Александр Пушкин занимается тем, что пытается именно отцов вот вокруг той школы, где он сплотить, стал директором, да, объединить. Да. Да, у них уже было первое собрание в конце прошлого года. Отцы начали потихоньку подтягиваться. Но для них эта роль, кстати, весьма необычна.
11: Да,
17: но
11: да.
17: Мы знаем, что, к сожалению, что все привыкли, что ребенка в школу отдал, он вроде как-то там учится. Ну, а мама оценки проверит, уроки проверит.
11: Ну, и отец, ну, но мы еще не сказали, что сам Александр Пушкин многодетный отец. У него две дочери и сын.
17: У него трое детей. Да, две дочери и сын. Но они еще, можно сказать, достаточно маленькие, но подрастают, и он с ними активно занимается. И они его, кстати, очень любят, и его супруга тоже говорит, что это самый замечательный папа. Ну, так, в принципе, и должно быть.
10: Вот. Пример,
17: что касается, да, и он, кстати, пример не только для своих детей, но и для как раз в том числе учеников своей школы. Да, и давайте мы послушаем, как он рассказывает о том, как они пытаются выстроить именно не только образовательную, но и воспитательную систему в своей школе.
19: Когда родители вовлечены, они могут и на детей влиять в поведенческом плане. Мы же даем им обратную связь. Ну, что ты набедокурил, казалось бы, да, обычное дело. Но если это в семье не будет прорабатываться, влияние резко сокращается, потому что тогда разделение школы – это одна жизнь, а семья – это другая жизнь. А я стараюсь подвести к тому, если вот что-то здесь начудил, как бы ничего страшного, но и в семье должны этот вопрос проработать. И если мы в одной воспитательной плоскости с одними ценностями, когда есть вот это хорошо, а вот это плохо, и семье это подкрепляется, то дети меняются очень быстро. Все-таки папам тоже нужно поддержка, а вот это я правильно делаю, а вот это я правильно делаю, когда если от нескольких там лиц получил утверждение, смелее идешь по жизни.
10: Ну, вот пример не только отца, но и директора. Вот, если директор дома, директор школы.
11: Да, здесь, конечно, очень важно, тем более, что мужчинам очень тяжело тоже первый шаг сделать в этом, на этом пути, то есть как-то надо собраться, поговорить с детьми, и это не так просто, на самом деле, при нынешнем образе жизни. Да.
17: Ну, на самом деле, это еще такой нюанс, для чего еще нужен вообще союз отцов и вот такие проекты на базе вот второй школы, где наш герой Александр как раз директор, для того, чтобы родители, вот, отцы получили какую-то внутреннюю поддержку друг от друга, чтобы, конечно, они увидели друг друга, поняли, как правильно детей там воспитывать, на что можно обратить внимание. А вот мужская компания, этот мужской дух, он необходим не только где-то, когда кто-то в гараже собирается там, или там, а где-то вот мужской круг собрался, что-то сделал, и мужчины друг друга поддержали. Вот как раз Владимир Анисимов, когда я с ним вчера беседовал, говорил, что вот у нас такой соборный тип. Мы вот любое соперничество, которое, возможно, у мужчин в природе отчасти возникает, мы, соответственно, стараемся его пресекать. У нас именно соборный круг. То есть мы делаем что-то вместе, мы друг другу помощь и опора. То есть это меняет мышление, как раз где нам пытаются навязать отчасти современное общество, что мы должны конкурировать друг с другом. Они пытаются объединить усилия. И давайте послушаем, у нас еще есть одна пленочка о том, какую новую задумку сейчас Александр в своей школе реализует.
19: Собрались там отцы и дети, вот у нас такой проект сейчас формирует, труд-круг. По субботам отцы собирались и что-то совместно делали. Кто-то задумал проект, скажем, скворечники. Материал закупили, подготовили, и с ребятами собираются отцы с детьми и делают эти скворечники. Сделали, повесили. Кто-то на этом может остановиться, придут другие. Кто-то еще что-то придумал. И ты со своим ребенком, и он видит, как ты себя ведешь, и сообщество других ребят. То есть, чтобы дети могли общаться и с другими взрослыми, и с другими отцами.
11: Андрей, ну и очень интересную тему вы нас вывели, действительно, о роли отцов в сегодняшней России. Это очень важно, и ищут разные формы отцы. Да, да. Да, и вот этот пример как раз очень хороший, потому что...
10: Как вот этот барьер этот преодолеть.
11: Как барьер этот преодолеть, как сделать первый шаг, и как помочь детям.
10: Вот можно у меня еще вопрос? Да. Прошу прощения, да. Борис. Андрей, вот как вообще поучаствовать в этой премии «Отцовское признание»? Что для этого нужно? Вот, нужно ли там обладать какими-то качествами или определенная сфера деятельности должна быть для этого?
17: Но я так понимаю, что там оценивается именно какое-то конкретное дело человека. Uh-huh. Вот он, допустим, какой-то проект организовал, или он там занимается с детьми, например, да. То, и таким образом, на самом деле, он не сам себя выдвигает, а его должен выдвинуть кто-то там. Да. Такой у них принцип. Если, допустим, какой-нибудь там Тверской союз отцов или Московский видит, что есть там какой-то активный деятель, который поддерживает, то его, соответственно, выдвигают. Вот, наверное, Александр сказал, что для него это было вообще полной неожиданностью, что его кто-то выдвинул. Он сказал, я вроде как бы не для этого и делал. Он сказал, ну вот мы тебя выдвинули, вот ты наш флагман.
11: И
17: вот,
11: ты
17: вот.
11: Победил, да. Спасибо и большое.
17: И ты победил,
11: да. Да, Андрей Собынин был у нас на связи из Твери. Говорили мы о том, что многодетный отец и директор Тверской школы Александр Пушкин стал победителем премии «Отцовское признание».
1: Большая страна, разное время.
11: Вот какая новость пришла из Липецка. Надо сказать вначале, что Липецкая школа стала финалистом Всероссийского конкурса музеев. Мы немножко расскажем о том, что же это за... Да. Такой всероссийский конкурс школьных музеев, он организован в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Управлении информационной политики Липецкой области. В финал вышли всего 150 школ из более чем 120 городов. За каждое место боролись более 30 учебных заведений. Отбор проходил с марта 2026 года, и в ходе него участники провели 2606 просветительских мероприятий для 52 тысяч слушателей. А в октябре финалисты отправятся на форум «Память жива» в Москву, где пройдут заключительные испытания конкурса, и Липецкую школу жюри отметило за интерактивный подход. Давайте мы сейчас послушаем заместителя директора Липецкой школы номер 9 имени Михаила Васильевича Водопьянова, заведующего музеем легендарного советского летчика, популярного исследователя... Полярного исследования, одного из первых героев Советского Союза, Наталья Владимировна Никоненко. Слушаем.
20: Действительно, это не закрытая комната с пылящимися экспонатами, а настоящий центр патриотического воспитания. И это не только экскурсии традиционно, которые проходят в любом музее, а мы пытаемся ребят привлечь к различным формам работы, так как современная молодежь, у нее клиповое мышление и любую форму работы надо переключать, то мы используем различные задания на критическое мышление, на анализ данных. И тогда мероприятие любое проходит очень легко, и детям запоминается очень быстро. Ну, например, среди экспонатов, которые хранятся в музее, мы специально раскладываем те вещи, которые современному человеку кажутся обыденными. Например, шариковая ручка или пластиковая подставка. И просим ребят, чтобы они определили, какие вещи относятся к экспозиции, а какие здесь лишние. Но и другие формы заданий, например, изучив полеты Михаила Васильевича Водопьянова, на географической карте проложить его маршрут.
10: Ну да, кстати говоря, об интерактиве, интерактивный подход, да, вот как сказала Наталья Владимировна, что учащиеся, они прокладывают на карте маршруты Михаила Васильевича Водопьянова, изучают документы, они разгадывают кроссворды,

0: которые вырастут и уже будут знать хорошо, кто такой летчик Водопьянов.
1: И своим детям расскажут.
0: Наверняка своим детям расскажут и станут таким образом источником информации для очень многих людей.
2: Радио России.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Да, действительно, мы, Борис Петухов, Иван Фурсов.
0: И наши коллеги, да.
1: Продолжаем отдыхать в России.
0: Сегодня мы выбрали очень интересное место такое. Ну, не каждый, наверное, знает. Не знаю даже, как ударять правильно.
1: Я вот, да, тоже впервые слышу, если
0: честно. То ли Таловские чаши, то ли Таловские чаши. Это под Томском. Они попали в топ-10 удивительных мест России. Думаю, нам поможет разобраться во всем Наталья Корсакова из Томска. А, Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья.
5: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, есть у нас такое удивительное место, называется Таловские чаши. Угу. Это такие известковые образования в форме чаш, которые наполнены водой. Ну, то есть они очень прям похожи на чаши, расположены на территории Томского выступа палеозойского фундамента.
0: Но вот они природного происхождения, да?
5: Они природного. Ага. Есть такая легенда, что якобы вроде рукотворного, но угу. На самом деле природного. И, как говорят ученые, Таловские чаши образовались относительно недавно, всего-то каких-то 10 тысяч лет назад.
0: Ну да,
5: всего. Да, называются они Таловскими, потому что когда-то там рядом была деревня Таловка, это такой государственный памятник природы. Ближайший населенный пункт – это поселок Басандайка. Они расположены вот на небольшой такой заросшей полянке, на площади где-то 300 метров квадратных. Все чаши имеют такую овальную форму, некоторые высотой до метра.
0: Ух ты!
5: И говорят, что они обладают уникальными свойствами за счет минеральных солей.
0: Так.
5: Они сформировались благодаря выходу на поверхность земли вод, насыщенных известью.
0: Угу.
5: И вот эти вот бортики, которые образуются, когда вода переливается, за счет вот этих солей образуются бортики. Они становятся все выше, выше, до сих пор растут из-за выхода на поверхность вот этих подземных вод. Потому что родники, которые бьют в недрах водоемов, наполняют чаши, и они находятся очень-очень глубоко. И несут с собой минералы, которые оседают на этих стенках. И таким образом образуется известковый туф, как его называют, или травертин, состав которого входит вернисит. Это оксид марганца, кальция, калия и натрия. Так вот, этот самый вернисит – это очень редкий минерал, который представляет собой оксид марганца сложного состава. И, насколько я знаю, это вторая достоверная находка вернисита на территории России. Всего чаш 4 крупных и 3, а по некоторым данным 5 мелких. И самая большая из них в ширину около 2 метров, в длину где-то 3,5 метра, а в глубину до 2 метров, вроде как. Стенки ее достигают полуметра в высоту, их толщина каждый раз, ну, она так увеличивается к основанию. Вот, остальные там поменьше, они постоянно растут, как я уже говорила, и
0: там наливают... внутри вода, да?
5: Вот, да, внутри вода, чистейшая минеральная вода. И вот даже у одной чаши вода переливается и продолжает течь по известковому желобу еще 10 метров.
0: Uh-huh.
5: И вот люди туда приходят, эту воду пьют. Пробуют, умываются, лечатся. А вода такая слабо минерализированная, температура

0: там 5-6 градусов, и поэтому не замерзает даже зимой. В народе считается, что она помогает от глазных, кожных болезней, желудочно-кишечного тракта. Но утверждать не буду. Сама, если честно, не пробовала лечиться этой водой, но вот есть сведения, что якобы помогает.
1: Давайте послушаем, да.
0: Да, вот есть такое вот мнение. Давайте послушаем руководителя Координационного центра Единой туристической информационной системы Светлану Царину.
2: Существует легенда о том, что каждая чаша обладает уникальным свойством. Например, в какой-то чаше нужно умыться для того, чтобы оздоровиться. Какая-то чаша представляет собой уникальность с точки зрения омоложения. В весенний период времени чаши обладают одними свойствами, в осенний – другой. В зимний период вода также не застывает. Соответственно, они обладают уже другим свойством. И некоторые люди стабильно, например, приезжают весной, осенью и зимой для того, чтобы получить то самое оздоровление, в которое верят и даже говорят статистически, это подтверждается. Как вот помните, конек-горбунек? Вот наши томские чаши обладают примерно такими же уникальностями, когда, начиная с одной чаши, переходишь к другой и получаешь весь спектр омоложения, оздоровления, красивления, даже, говорят, исполнения желаний. Но вот с какой чаши начать? Конечно, об этом можно узнать, только приехав на само место, для того, чтобы прикоснуться к этим чашам и умыться той самой водой, которая однозначно обладает уникальными свойствами, которые, как мы все в Томской области искренне верим, считаются по-настоящему волшебными.
3: То есть они еще отличаются, что интересно.
1: Да, Наталья, а кто-нибудь вообще из медицинских кругов, что называется, там был, проводил ли какие-нибудь обследования? И вообще, есть ли там какая-то организованная система? Или это все свободно?
0: Там достаточно сложно, да. Во-первых, туда достаточно сложно добраться. Угу. Ну, может быть, и к счастью, по крайней мере, там достаточно чисто.
1: Чисто и тихо, да.
0: Угу. Да, и тихо. Но каких-то таких вот прям исследований, которые подтверждают, что там человек приехал и стал прекрасным принцем, я таких, конечно, не слышала, не видела, не читала. Но, тем не менее, вот местные, особенно старожилы, они говорят, что да, те, кто постоянно используют эту воду, они действительно вроде как оздоравливаются. Но...
1: Ну, то есть никто не приезжал, не брал никакие пробы, тесты никакие не проводились, да?
0: Может быть, кто-то и пробовал, пытался, но вот так вот, чтобы там открыли какой-то специальный курорт, конечно, нет.
1: И планы есть наверняка перспективные, но вы так говорите, что это удаленное достаточно место, да?
0: Да, это достаточно удаленное место, и там много легенд различных ходит, кстати говоря, по поводу оздоровления, это одна из них. Некоторые связывают это даже со Священным Граалем, есть такая легенда, что якобы в Западной Сибири была спрятана вот эта самая священная чаша, Грааль. И вот та самая славянская грустина тоже как-то связана с этим, с Томское Приобье, может быть, слышали про эту легенду про грустину. Об этом.
3: То есть место еще и такой мистика.
1: Да, место намоленное в хорошем смысле, да, и действительно там что-то происходит, и люди действительно приезжают. Но я так понимаю, что в основном мы сейчас рассказываем о местных жителях, да, которые туда приезжают.
0: Ну да, местные, либо кто приезжает, ну, целенаправленно, слышали, знают, или есть у кого-то здесь знакомые в Томской области, они могут сводить, показать. Но, в принципе, добраться туда не настолько сложно. Есть маршруты проложенные, туда можно и на автобусе, и на автомобиле добраться. Просто нужно оставить автомобиль в определенном месте, и потом пешком. Там еще Ларинский заказник рядышком, поэтому...
1: Ну, там есть еще чего посмотреть, да, я так понимаю?
0: Да, посмотреть однозначно есть, что в любом случае чистый воздух, природа,
1: какая-то вода, да.
0: Да, вода чистая, ключевая, из-под земли бьющая, она в любом случае оздоравливает, хотя бы нервную систему.
1: Да, это как минимум, тем более, но все-таки развесить какую-то информацию было бы неплохо, так сказать.
3: Я думаю,
1: у каждой ванны.
3: Указатели наверняка есть, хотя бы как вот попасть.
0: Указатели есть, конечно, найти можно это место, найти можно.
1: Тем не менее, главное с водой не ошибиться.
3: Да, будьте осторожны.
1: к какой пойти, да, и чего просить. Ну, а это у вас единственное такое в области? Или еще источники есть?
0: Нет, нет, есть еще у нас подобный дезвездный ключ. Он тоже там бьет из-под земли. У нас есть прекрасное Васюганское болото, которое
1: это да,
0: по осени цветет такими яркими красками, что... засмотришься. У нас есть деревянное кружево, это наше деревянное зодчество. Даже наши университеты посмотрите, тоже будет интересно. Да. Поэтому приезжайте, посмотреть, у нас есть.
1: И наверняка какой-нибудь гастрофестиваль в ближайшее время откроется.
3: 100%.
0: У нас праздник и топора бывает вот ежегодно. Как. У нас есть различные национальные праздники. У нас более 120 национальностей. И каждый год, каждое лето у нас, ну, практически все лето различные фестивали и праздники проходят, где можно посмотреть, попробовать.
3: Поесть, а потом попить воды.
0: Послушать, познакомиться.
1: Наталья, спасибо огромное. Наталья Корсакова была у нас на связи, рассказала о Таловских чашах под Томском. Это удивительное место России, где какая-то подземная вода выходит наружу. И
3: минеральная, да.
1: Местные утверждают, что очень хорошо помогает. Ну, вот такой сегодня день нами был увиден. Всего вам доброго. Борис Петухов.
3: Иван Фурсов. Услышимся уже завтра.
1: Да, именно так.
4: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специально. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин отмечает нагнетание напряженности в арктическом регионе. Вооруженные силы России взяли под контроль село Водяное Харьковской области, и солнечная активность 12-13 августа будет преимущественно низкой, однако не исключены сильные вспышки. Далее подробнее. Такие мероприятия, как учения Тихоокеанского флота, нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Он отметил, учения нужно проводить с учетом опыта СВО. По словам президента, морские пехотинцы в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически. Президент также обратил внимание на то, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион в связи с этим конфликтный потенциал растет, причем, по словам Владимира Путина, напряженность нагнетается также и в соседнем арктическом регионе. Все это не может не вызывать беспокойства, отметил глава государства.
4: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
3: Владимир Путин также отметил, что Япония вела против России неспровоцированные санкции, не вникая в причины конфликта на Украине. В связи с этим Москва требует от Токио пояснений.
4: Скажу только о том, что нам хотелось бы понять и позицию упоминавшейся здесь в ходе докладов Японию, наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, вела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония перечислила Россию источником основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Но и здесь Россия была готова искать решение с целью заключения мирного договора с Японией.
3: Глава государства подчеркнул, что Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России. Добавлю, что Владимир Путин осмотрел походный храм на борту ракетного крейсера «Варяг». Президент в сопровождении командующего Тихоокеанского флота Виктора Лины осмотрел судно, побывал в музее, ознакомился с его экспозицией. Затем верховный главнокомандующий расписался в книге почетных посетителей. Вооруженные силы России взяли под контроль село Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В ведомстве отметили, что, освободив Водяное, вооруженные силы России расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья. Подразделения войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Также в течение суток российские военные поразили военные аэродромы, топливно-энергетические, транспортные объекты Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров ВСУ, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Число преступлений, связанных с вредоносными компьютерными программами, выросло почти в 12 раз по сравнению с 2025 годом. Это следует из материалов, опубликованных МВД, передает ТАСС. С января по июнь 2026 года зарегистрировано 2969 преступлений, которые связаны с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ, что является рекордным числом с 2023 года, отмечает ведомство. Четвертый аукцион по продаже Московского Рижского вокзала назначен на 8 октября на 12 дня, следует из извещения о торгах. Стартовая цена составляет 4 миллиарда рублей, задаток 400 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись трижды из-за отсутствия заявок. Правительство в феврале 2026 года согласилось с предложением о продаже здания Рижского вокзала. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. И солнечная активность 12-13 августа будет преимущественно низкой, однако не исключены сильные вспышки класса М, сообщили сегодня в Институте прикладной геофизики. При этом в геомагнитном поле в среду возможны слабые возмущения, в четверг оно будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Россияне будут представлены в 4 финалах. В 19:47 по московскому времени Арина Суркова и Александра Кузнецова стартуют в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. В 19:52 Егор Корнев на 100-метровке вольным стилем. В 19:58 Евгения Чекунова на 100-метровке брасом. Наконец, в 21:16 по Москве стартует финал женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем с участием сборной России. На данный момент в копилке нашей команды на текущем чемпионате Европы уже 18 медалей, 7 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых. Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также сегодня победительницей чемпионата мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на матч четвертого тура чемпионата российской премьер-лиги. Отмечу наиболее важные матчи. Игру «Зенит-Динамо Москва» отработает Артем Чистяков, «Краснодар» Ахмат, Сергей Карасев, «Балтика» Спартак, Андрей Прокопов, Оренбург Локомотив, Антон Фролов, ЦСКА Факел и Инал Танашев. Хоккей. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 предусмотрены в рамках так называемого рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечко в автомобилиста и получил за 27-летнего форварда 105 миллионов рублей. А двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал однолетний контракт с «Амуром». Как стало известно «Спортэкспрессу», зарплата 36-летнего игрока составит 40 миллионов рублей в год. И пока это все новости спорта.
6: Погода. В Хабаровске 13 августа небольшой дождь, плюс 30. В Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 26. В Екатеринбурге переменно облачность, плюс 25. В Кургане малооблачно, плюс 28. Во Владимире небольшой дождь, плюс 13. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 16. В Ростове-на-Дону ясный, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: У микрофона Татьяна Курбатова. Добрый вечер. 18:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. С 1 сентября общество знания будут преподавать только в 9-11 классах. Предоставление госуслуг через МФЦ принесло бюджету региона почти 41 миллион рублей. И орловский спортсмен привез бронзовую медаль из Абу-Даби. Подробности прямо сейчас. В Орловской области эвакуировали жильцов дома, на территории которого упали фрагменты сбитого беспилотника. Об этом в соцсетях сообщил губернатор. Андрей Клычков написал: «Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожен вражеский БПЛА, элементы которого упали возле многоквартирного дома в одном из муниципальных образований региона. В целях безопасности из здания организована временная эвакуация жильцов, им оказывается вся необходимая помощь. Пострадавших нет, на месте происшествия продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов». Конец цитаты. Общество знания с 1 сентября будут преподавать только в 9-11 классах. Освободившиеся часы направят на изучение истории. Новые единые учебники уже подготовлены и поступят в школы к началу учебного года. 11-классники перейдут на новую линейку с 1 сентября следующего года. Учебники будут едиными для всех регионов России. В них сделан акцент на практических знаниях об устройстве государства, экономике, праве и культуре. С сентября по декабрь уроки в первом классе должны будут длиться не более 35 минут и до 40 минут с января по май. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. Ранее министерство утвердило обновленный федеральный перечень учебников. Документ охватывает все основные школьные предметы. Каждое издание сопровождается информацией о предмете, классе, авторском коллективе и издательстве. В федеральный перечень вошли учебники «История нашего края, Донбасс и Новороссия» для 5 и 6 7 классов. Они позволят ребятам изучать историю Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в общем историческом контексте и поступят в школы с 1 сентября. А отдыхающие в оздоровительно-образовательном центре «Юбилейный» мальчишки и девчонки стали участниками Дня безопасности жизнедеятельности, который для них организовали и провели сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области. Подробности у начальника пресс-службы ведомства.
2: Лето практически на исходе, но сотрудники МЧС продолжают работу с детской аудиторией. Под пристальным вниманием обеспечение безопасности детей, отдыхающих в загородных оздоровительных центрах. Накануне в Амценском районе прошел День безопасности. О том, что с огнем шутки плохи и как действовать при ЧС, отдыхающим здесь ребятам рассказали сотрудники МЧС, которые приехали на своей технике и взяли с собой оборудование. Направление бесед было разнообразное, от безопасности на воде до пожарной безопасности. Кроме этого, ребята познакомились с пожарно-спасательной техникой и с тем, как пользоваться огнетушителем. Сотрудник общественной организации Всероссийского добровольного пожарного общества провел с ребятами интересную викторину. В формате вопрос-ответ ребята еще раз повторили самые главные правила пожарной безопасности. А вот о том, как происходит настоящая борьба с огнем, ребята узнали от сотрудников 10-й пожарно-спасательной части Мценского района. Очень впечатлило, конечно, детей машин огнеборцев. Они не только внимательно рассматривали, но и сами посидели и даже попробовали потушить условный пожар. С педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом был также проведен инструктаж по обеспечению безопасности детей во время летнего отдыха.
1: Также ребята участвовали в конкурсе рисунков на асфальте по противопожарной тематике. В конце были подведены итоги и лучшие команды наградили призами. Почти 41 миллион рублей зачислен в бюджет региона за предоставление госуслуг через МФЦ. Это средства уплаченных пошлин и платежей, рассказал директор многофункционального центра Павел Калугин.
3: Помимо предоставления государственных и муниципальных услуг, МФЦ осуществляет функцию по регистрации в единой системе идентификации и аутентификации. За 7 месяцев текущего года через отдел МФЦ Орловской области было принято более 31 тысячи заявлений по управлению учетной записью в ЕСЕ. Из них 72% за восстановлением доступа, 15% за регистрацией, 10% за подтверждением доступа и 3% за удалением учетной записи. Уже шестой год в МФЦ принимаются заявления о признании гражданина на банкротном и внесудебном порядке. За 7 месяцев текущего года в МФЦ Орловской области рассмотрено 386 заявлений о признании гражданина банкротом и внесудебном порядке. За списанием долгов чаще всего обращаются пенсионеры, 42% от всех обратившихся. Общая сумма долгов к списанию 71 миллион 600 тысяч рублей. 138 граждан было признано банкротами во внесудебном порядке, им было списано 42 миллиона 600 тысяч рублей.
1: Также МФЦ внедряет новые услуги. Уже год можно установить или снять запрет на получение кредита. Подано почти 17 тысяч заявлений, и из них 12,5 тысяч на установление запрета и 4,5 тысячи на его снятие. Орловец стал бронзовым призером чемпионата мира по пара-джиу-джитсу. Он прошел в Абу-Даби и собрал более 2500 спортсменов из 36 стран. В составе сборной России выступил орловский спортсмен Александр Никифоров. По итогам всех схваток он поднялся на третью ступень пьедестала почета, а в общекомандном зачете сборная России заняла первое место. Наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Максим Шилов. Орловский шашист Владислав Ивкин стал призером всероссийского турнира. Состязания провели в областном центре. За победу боролись почти полсотни спортсменов из 11 регионов. Было 4 гроссмейстера и 5 мастеров спорта. Бронзовым призером соревнования в молниеносной программе стал орловец, мастер спорта Владислав Ивкин. Серебро и золото у гроссмейстеров из Московской области. Орловцев приглашают на тренировки во дворах. В проекте участвуют города Орел, Ценск и Ливны. Занятия проводят бесплатно по разным видам спорта. В пятницу, 14 августа, в 16 часов на улице Заречной, 6, в Орле проведут игры и общую физподготовку. В это же время в Амценском сквере имени Калинникова организуют мастер-класс по вольной борьбе. В 17:30 на футбольном поле Ледовой арены на Нугорском шоссе в Орле желающих ждут на силовую подготовку. А в Ливнах в это же время на спортивной площадке парка «Славянский сад» пройдут веселые старты. С новостями спорта вас знакомил Максим Шилов.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно, небольшой дождь. Ночью плюс 10, днем плюс 18 градусов. Ветер северо-западный 2,8 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
3: Из архива Радио России «Орел».
4: Города воинской славы Центральной России.
3: Наша редакция благодарит за помощь в подготовке программы коллег из Радио России «Брянск».

0: пронзил нам грудь.
1: Согласно житию преподобного Сергия Радонежского, перед Куликовской битвой московский князь Дмитрий, впоследствии прозванный Донским, в поисках духовной поддержки отправился в Троицкий монастырь, ныне Троице-Сергиеву лавру, за благословением. Татары в то время считались непобедимыми, а имя преподобного Сергия, как праведника и чудотворца, было прославлено по всей Руси. Благословение такого человека должно было вселить надежды во всех воинов. Преподобный Сергий не только благословил князя, но и отправил с ним двух иноков княжеского рода, хорошо владевших оружием. Этими иноками были Александр Пересвет и Родион, имя в иноческом постриге Ослябя. Преподобный Сергий перед походом постриг их в Великую Схиму, высший монашеский чин. Малой родиной героев Куликовской битвы был Брянск, расположившийся на самом длинном притоке Днепра, реке Десне. Как известно, легендарный монах-воин Пересвет сразил в единоборстве перед основным сражением татарского богатыря Челубея, погибнув при этом сам. Сразу после гибели поединщиков началась сама Куликовская битва. В этом очень важном для становления нашего государства сражении, по словам доктора исторических наук, краеведа Владимира Крашенинникова, принимала участие и брянская дружина.
2: Можно вспомнить о том, что среди тех, кто воевал в этой Куликовской битве со своими дружинами, были и брянские князья Дмитрий Ольгович, Роман Михайлович, Глеб Иванович, хотя подробных сведений, особенно о Глебе Ивановиче, практически нет. Все эти три князя накануне еще Куликовской битвы, точнее до нее, в период 75-79 годов XIV века, уже были на службе Дмитрия Ивановича, московского князя. То есть они фактически были подручными этого князя.

0: Впервые Брянск упоминается в 1146 году в Ипатьевской летописи. Название города произошло от древнерусского слова «дьбр» – горный склон, ров или низина, поросшие густым лесом и кустарником. Точная дата основания Брянска неизвестна. Исходя из археологических данных, условным годом основания города считают 985-й. Густые брянские леса долгое время отделяли поднепровский очаг русской цивилизации от так называемого Залесья. Лишь при киевском князе Владимире Мономахе через них была проложена прямоезжая дорога, что способствовало усилению славянской колонизации северо-восточной Руси. Древний Брянск входил в состав Черниговского княжества. После разрушения монголо-татарами в 1239 году Чернигова, Новгорода, Северского и других городов княжества, его центр был перенесен в уцелевший Брянск. Таким образом, было образовано Брянское княжество. К 1356 году литовский князь Ольгерд захватил Брянск и присоединил его к Великому княжеству Литовскому. В 1500 году город был взят войсками Ивана III и присоединен к русскому государству.
1: 16-17 века были особенно богаты многими военными событиями, касавшимися и Брянска, и Карачева, и Трубчевска, и Стародуба, и возродившегося в начале 17 века Севска, ставшего центром Севского разряда важного оборонного округа. Словом, здесь, несомненно, как бы воспитывалось население Брянского края на этих боевых традициях. Тем более, что в ряде случаев жители этого края проявляли несомненное мужество и героизм в отпоре то ли польско-литовским войскам, то ли в борьбе против крымских татар, не раз разорявших территорию Брянщины, то ли позже в борьбе против шведов уже в период Петра I, и в последующих событиях нашей российской истории. Так что в этом плане и Брянск, и Брянщина в целом, несомненно, имеют перед, как говорится, исторической памятью много того, что можем назвать мы именно героическим. В период смутного времени, очень тяжелый был период для всей русской земли, а для Брянщины, пожалуй, в особенности, потому что здесь корни многих событий смутного времени, связанные и с Лжедмитрием I, и с Лжедмитрием II, и с Заруцким, и с последующими действиями поляков Лисовского, и многими другими, включая то, что здесь были и основные войска в свое время Московского государства, сражавшиеся против Лжедмитрия около села Добрыничи, когда Лжедмитрий потерпел поражение, но в конечном счете все-таки сумел стать на какое-то время московским царем. Позже, в том же 17 веке, особенно, пожалуй, выделить придется Севск, который появился только, как бы возродившись заново в начале 17 века, но сумел выдержать более чем месячную осаду крупного польско-литовского войска, где, кстати, участвовали и запорожские казаки, и наемные немецкие войска. Это было в 1633 году, в период Смоленской войны знаменитой. Вот. А потом точно так же можем говорить о том, что были не раз и выдерживали нападения войск противников и жители Брянска в период той же самой смуты, когда они сумели отстоять от Лисовского в период обороны, и других городов. Хотя нередко и сжигались захваченные города, как случилось с Карачевым, когда город был захвачен, сожжен, опустел и даже на какое-то время исчезал. Как было с древним Радогощем, где на месте нынешнего Погара, существовавшим городом, исчез, будучи сожженным, почему название Погар, последующее название. Как было с Малином? То есть таких событий военных и героических, и трагических в истории Брянщины более чем достаточно.

0: 31 августа 1941 года на Брянщине прошло крупное танковое сражение. К этому времени было выпущено более 1000 легендарных танков Т-34, одним из создателей которого был брянский инженер-конструктор Александр Морозов. Битву под Трубчевском военные историки включили в масштабное двухмесячное Смоленское сражение. Войска Брянского фронта приняли удар самой мощной немецкой группы армий «Центр» в составе двух полевых армий и танковой группы «Гудериана». Уже к середине сентября 1941 года врагу было практически нечем воевать. У Трубчевска гитлеровцы потеряли более 10 тысяч солдат и офицеров, 150 самолетов и около 800 автомашин и другой техники. Впоследствии любимец фюрера генерал-полковник Гейнс Гудериан напишет в книге воспоминаний о боях между Почепом и Трубчевском: «Здесь мы впервые столкнулись с фанатичным сопротивлением русских».
1: В период, когда немецким войскам удалось фактически почти разгромить войска Западного фронта и оккупировать большую часть Белоруссии, когда удалось разгромить войска наши на территории Прибалтики и приближаться к Ленинграду, когда потерпели неудачу войска Юго-Западного фронта на Украине и подходили к Киеву войска немецкие, все это было уже к концу июля, то есть через месяц с небольшим после начала Великой Отечественной войны. Именно в это время приблизился фронт и к Брянщине. Пройдя по территории Гомельской и Могилевской областей, где начал держать оборону созданный в конце июля месяца Центральный фронт. В это же самое время развернулась одно из главных сражений лета 1941 года – Смоленское сражение. Проявляя большой героизм и мужество в условиях достаточно трудных для себя, войска Западного фронта, руководимого уже не Павловым, а Тимошенко, который до этого был наркомом обороны, сумели задержать продвижение противника. Немецкие войска, двигаясь из района Рославля, начали вторгаться в пределы Брянщины. Рогнединский, Дубровский, Кретнянский, Жуковский районы, где войск практически не было. И вот сюда выдвигается на заранее построенную оборонительную линию вдоль Десны и далее в районе реки Угость, впадающей в Десну на территорию Жуковского района, 50-я армия, переброшенная из резерва. Часть она формировалась на территории Брянщины. Это пока еще фронта не было создано. Фронт появился приказом Верховного командования 16 августа, а бои на реке Угости начались 2-3 дня раньше. И вот 50-я армия, руководимая генералом Петровым, намертво стала здесь, и все попытки немецких войск пробиться к Брянску и занять этот важный узел промышленный и транспортный закончились фактически ничем. Брянский фронт был создан когда? Когда у Сталина и у Ставки возникло, скажем так, опасение, нет ли вот здесь попытки через Брянск выйти к Москве с юга. И вот тогда и был создан фронт в составе 50-й армии, включенной туда, и 13-й армии, ранее входившей в состав Центрального фронта. Брянскому фронту была дана команда не допустить вот этого прорыва. И Еременко пообещал разбить подлеца Гудериана, Еременко, командующий Брянским фронтом. Восточнее наступавшую основную танковую группу Гудериана прикрывала механизированная группа генерала Лемельзена. Она только что заняла Почеп. И далее должна была не допустить возможных ударов Брянского фронта с фланга по группе Гудериана. И вот тогда-то и развернулось встречное танковое сражение группы Лемельзена, усиленной танками, и направлено сюда для того, чтобы не допустить прорыва немецких войск к Трубчевску и далее форсировать Десну южнее. Специальная группировка оперативная под командованием генерала Ермакова, который был заместителем Еременко. И вот здесь, на узком пятачке между Почевом, Погаром и Трубчевском, и развернулась в конце августа, в первых числах сентября, встречное танковое сражение, окончившееся, в принципе, вроде бы удачей для наших войск. К Трубчевску немцы не пришли, не смогли пробиться. Но план-то наступления на Москву у немцев никуда не пропал, но они будут искать наиболее выгодные направления. И такое направление они нашли в обход Брянских лесов, где не надо форсировать Десну, и стали сосредотачиваться в районе северо-восточной Украины, в районе Шостки, Глухова, в прилегающих местах. И в итоге, в первых числах октября, Гудериан, прорвав оборону на стыке 13-й армии и группы Ермакова, занимает Севск, занимает Комаричи, двигается дальше в сторону Дмитровска-Орловского, а на пути у него фактически советских войск нет. Движение к Орлу, дальше к Туле и Москве. И вот в этих условиях проявили себя в труднейшей ситуации, оказавшиеся в окружении, три армии Брянского фронта. Армия 3-я и 13-я оказались в окружении южнее Брянском, и 50-я армия, которая тоже оказалась в окружении после того, как началось наступление уже не группы Гудериана, а группы Вейса севернее Брянска. И лишь тогда, когда эти армии были окружены, они получили приказ об отходе 7 октября, когда факт окружения уже состоялся. И приказ вырываться из окружения и наносить удары по противнику, который в это время двигался, в том числе, в первую очередь, по этой вот танковой армии Гудериана. 50-я армия, а также отступавшие и прорывавшиеся из окружения 3-я и 13-я армия сковали основную часть войск Гудериана, а также значительную часть войск Вейса, которые могли бы уже в это время прорваться и к Туле, а может быть и ближе к Москве. Но они были вынуждены заниматься ликвидацией вот этих трех армий, не сложивших оружия.

0: Долгожданный день освобождения Брянщины, светлый день Великой Победы над фашизмом, своей героической вооруженной борьбой приближали 139 партизанских отрядов, объединенных в 27 бригад, в которых насчитывалось более 60 тысяч бойцов и командиров. Впечатляют итоги боевых действий брянских партизан. С октября 1941 по сентябрь 1943 они уничтожили свыше 100 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Под откос пущено более 1000 вражеских эшелонов с живой силой и техникой. Уничтожено до 300 военных складов. Разгромлено 400 гитлеровских штабов, гарнизонов и комендатур.
1: Леса к югу от Брянска, леса к востоку и северу от Брянска. Прилегающий к Брянску, Орджоникидзеград, тогда это был отдельный город, и тогда он назывался еще не Бежица, Орджоникидзеград, до 43-го года. Дядьковский район, Жуковский район, той частью лесной, которая примыкает к Дядьковскому району. В меньшей степени Дубровский, Рогнединский, хотя и там партизанское движение было. Несколько выделяется западнее, Клетнянские леса, часть Журятинского района примыкающая, часть северная Малинского района, вот эта часть. И... наконец, может быть, наиболее значительные формирования партизан оказались южнее Брянска. Это Навлинский, Суземский, Севский, частично Комаричский, Брасовский, Трубчевский районы. То есть вот эта вся полоса брянских лесов, которые и стали главным убежищем для партизан в период развертывания партизанских действий. Были подготовлены кое-где и базы для партизанских отрядов, и сформированы костяк отрядов заранее из актива комсомольского, партийного, советского и прочих. Включены туда же были и истребительные батальоны, которые истребительные отряды готовились для борьбы против немецких диверсантов. И те, кто были подготовлены в Белобережской школе, радисты, медики, разведчики, подрывники и так далее, появился дополнительный неожиданный резерв у партизанского движения. Это бойцы-окруженцы. Те, кто не смогли из состава вот этих армий Брянского фронта вырваться на соединение с своими частями, не просто покорно шли в плен, как некоторые, а решили с оружием в руках продолжать борьбу теперь уже в немецком тылу. И такие знаменитые рейдовские, скажем так, формирования, как Ковпака и Руднева, Наумова, Сабурова, все они начинали свое формирование и боевую деятельность в значительной степени на территории Суземских и Хинельских лесов на юге Брянщины. Но были примеры и обратные. Когда, допустим, те же чекисты засылали на территорию Брянщины свои группы, чтобы активизировать партизанов на месте. Такой была группа Дмитрия Медведева, знаменитого брянского чекиста еще периода Гражданской войны. Поднимая те отряды, которые только лишь теплились, еще активно не действовали, и пробуждая в них возможность просто показать, что можно бить немцев. Они сами это делали, проводя диверсии, уничтожая немецких офицеров, уничтожая отдельные группы. И в итоге активизируется деятельность и партизан к северу от Брянска. А отряд Медведева, проделав путь в Белоруссию, зайдя, затем по югу Смоленщины, уйдя в Калужскую область, разросся из 30 до 300 с лишним человек. Это был пример. Вот такими примерами как раз можно было и показать тем, кто еще не очень верил в успех возможных таких действий, что такие действия не только вполне оправданы, но они и обеспечивают удачу. И тем самым помогают, нанося удары в неожиданных местах для противника.
0: Герой Советского Союза Дмитрий Николаевич Медведев родился в Бежице, сегодня это район Брянска. В родных краях, в тылу врага, он воевал с сентября 1941 года по январь 1942. На территории Смоленской, Брянской, Могилевской областей его отряд провел свыше 50 крупных операций. А с июня 1942 по февраль 1944 года партизанский отряд специального назначения «Победители» под командованием Дмитрия Медведева в центральной и западной части Украины провел более 120 крупных операций. Уничтожил ряд высокопоставленных лиц оккупационного режима, 81 воинский эшелон, до 2000 немецких солдат и до 6000 полицейских и украинских националистов. Сам Медведев в боях был дважды ранен и один раз контужен. Приходилось брянским партизанам сталкиваться с пособниками фашистов и на родной земле. Так называемая Локотская республика с протекцией оккупантов в 1941-43 годах существовала на территории нынешних Брянской, Орловской и Курской областей и бесславно прекратила свое существование в августе 43-го.
1: Первые территории, освобожденные на Брянщине, появились еще в марте 43-го года. Затем освобождение пришло уже после Курской битвы. 15 августа освобожден Карачев, но дальше, когда войска стали двигаться ближе к Брянску, уперлись они в хорошо подготовленную немецкую линию обороны, линия Хаген. В это время проявляет себя с самой лучшей стороны командующий Брянским фронтом Маркиан Михайлович Попов. Первоначальный план предполагал, что Брянск будет освобождаться двумя ударами. Один южнее Брянска, форсируя Десну, через Навлинский район. Другой через Дядьковский район, форсируя Десну севернее. Но выяснилось, что необходимых средств для двух ударов фронт просто не находит. Решено от этой было идеи отказаться и сосредоточить внимание на ударе севернее, то есть через Дядьково, далее форсируя Десну и выйти в тыл брянской группировки. Попытка такого удара успеха не имела. Перебрасываются основные силы значительно севернее, в район города Киров, Калужской области, чтобы оттуда, глубоко наступая,

0: начать операцию не позже 7 числа, то есть 2 суток остается до начала операции. И за это им нужно только ночью тайно перебросить туда крупные войска и приготовиться. Это удалось сделать. И фактически почти без потерь, сминая слабую оборону немецкую на этом участке, части 50-й армии Брянского фронта под командой Болдина начинают движение. Здесь сыграл свою роль уже заново возродившийся после фактического почти полного разгрома корпус Крюкова, конный. Он был брошен в прорыв. И конники, отрываясь от пехоты, с 9 по 12 сентября перерезают железную дорогу Брянск-Рославль, форсируют Десну, захватывают плацдармы на другом берегу реки Десны, в течение 3 суток удерживают эти плацдармы, пока прорвались к ним на соединение пехотной дивизии. И в это же самое время, еще раньше, начали наступление войска Центрального фронта на юге Брянщины. И они освобождают Севск. 1 сентября освобождают Комаричи. Затем начинают наступление соседние армии Брянского фронта. 11-я гвардейская Баграмяна 7 числа освобождает Навлю. 13 числа освобождается Брянск 2. 13 числа освобождается станция Брянск 1 уже войсками 11-й армии. В это время сминается оборона в районе Дядьково. 3-я армия Горбатова прорывает вот эту полосу Каген и двигается через территорию Дядьковского района в сторону Жуковского района и дальше выходя севернее Брянск. Угроза капкана для брянской группировки. Вот почему, не ожидая этой возможного окружения, немецкое командование очищает Брянск практически без боя.
1: 17 сентября 1943 года город Брянск освобожден советскими войсками. Сегодня эта дата отмечается как День города. А 25 марта 2010 года указом президента России Дмитрия Медведева Брянску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Города воинской славы Центральной России.
3: Из архива «Радио России Орел».
4: Музыкальная пауза.

память, память за собою позови. В те далекие промчавшиеся дни ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Смотреть в глаза и глаз не отвести, уставать, шагать и снова уставать. Дай мне воли до конца тебя нести, дай мне силы ничего не забывать. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть.

0: Память. Память.
1: Радио России. 102,3 FM в Орле.
2: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: И основные темы этого выпуска. Губернатор Орловской области обсудил с начальником теруправления Росгвардии безопасность граждан в преддверии нового учебного года и выборов. В Орловской области начали готовиться к предстоящему эпидсезону, а орловские фанаты футбола отметили 30-летие объединения. Далее подробности. Губернатор Андрей Клычков обсудил с начальником управления Росгвардии по Орловской области Сергеем Ольшанским вопросы обеспечения безопасности граждан в преддверии нового учебного года и выборов. Глава региона высоко оценил деятельность территориального управления Росгвардии. Андрей Клычков поблагодарил ведомство за работу по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий, в частности, Дня города. В преддверии Дня знаний будут проведены тщательные проверки всех частных охранных организаций, задействованных в охране образовательных учреждений. Особое внимание планируется уделить их технической оснащенности и квалификации персонала. Эти проверки будут синхронизированы с подготовкой к предстоящим выборам в регионе. Основные объекты, избирательные участки, будут как раз на объектах образования. Мы должны быть абсолютно уверены в их надежности и безопасности, отметил Сергей Ольшанский. Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Орловской области задержали орловчанку 1973 года рождения, причастную к оправданию терроризма в сети интернет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемая с использованием учетной записи в мессенджере Telegram разместила в публичном доступе высказывания, содержащие признаки оправдания терроризма. Кроме того, в ходе обыска по месту ее жительства изъято более 600 граммов наркотического средства каннабис. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела. Фигурантка задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Орловской области. Орловец попал на больничную койку с ожогом 15% кожи борщевиком. Елена Литинская еще раз напомнит правила поведения при встрече с этим растением.
1: Амчанин Александр Фирин в этом году частый гость в стационаре. В июне инсульт, в августе ожог 15% кожи. Легкомысленно отнесся к встрече с борщевиком.
2: А вы не знали, что борщевик опасен?
3: Не, до этого как-то касался. Знал, что такое, А как маленький он?
1: Маленький он тоже не менее опасен. Ситуация осложнилась тем, что еще 3 дня Александр ходил под солнцем, не ожидая подвоха. А именно под ультрафиолетом сок борщевика становится активным. В результате пострадали руки, грудь, живот и даже ноги. Теперь в больничной палате он проведет не менее 2 недель плюс операции и перевязки. В стационарных условиях, как правило, от ожога борщевиком лечатся только тяжелые пациенты и больные с осложнением. Если участок поражения небольшой, можно даже справиться самостоятельно.
4: Необходимо в первую очередь избегать ультрафиолетового облучения в течение недели раз. Во-вторых, у сока борщевика имеется еще аллергический компонент, поэтому необходимо принять препараты антигистаминового ряда для того, чтобы уменьшить, скажем так, вероятность и риск развития побочных аллергических реакций.
1: Если самостоятельно справиться не удается, то лучше обратиться за помощью. Однако лучший профилактический метод – избавиться от этого растения на своей земле.
5: Это вспашка, а также проведение гербицидной обработки данных очагов, но опять же с условием соблюдения требований и регламента применения средств защиты растений.
1: На Орловщине борщевик растет в 7 районах и занимает территории более 70 гектаров. Бороться с вредной травой должен землевладелец. И с марта этого года по закону за несоблюдение этого требования предусмотрен штраф.
0: На Орловщину поступит 350 тысяч доз вакцины от гриппа. Первая партия уже в этом месяце. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы имени Боткина. Прививка поможет обезопасить организм от тяжелых последствий, которые может спровоцировать это инфекционное заболевание. В прошлом эпидсезоне, напомним, от гриппа привились более 347 тысяч орловцев. В Орле состоится масштабный футбольный фестиваль. 15 августа в областном центре пройдет главное футбольное мероприятие этого месяца среди любительских и дворовых команд. Местом проведения фестиваля станет стадион на Ледовой арене в микрорайоне Зареченский. Заявки на участие принимаются до 13 числа. После того, как будет сформирован полный список команд, проведут жеребьевку. Участников ждут 6 дисциплин – футбол 6x6, пенальти, футбольная сотня, кросс-бар, футбольный слалом и король набиваний. А для болельщиков всех возрастов организуют интересные активности и конкурсы. Подробная информация о мероприятии в группе ВКонтакте «Орел Футбол». Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
6: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Максим Шилов. Региональная федерация брейкинга проведет для орловцев презентацию брейк-данса. В 2023 году он признан олимпийским видом спорта. Зрителям расскажут интересные факты об орловском брейкинге и представят шоу-программу с участием действующих спортсменов. Гостей ждут 15 августа у сцены городского парка «Орла». Начало в 11 часов. Орловские фанаты футбола отметили 30-летие объединения. Движение «Орел Бучерс» было основано в 1996 году. С 2021 года они ежегодно проводят фанатский турнир по футболу памяти генерала Ермолова. В этом году участие во встрече впервые приняли фанаты донецкого «Шахтера». Орловских болельщиков не раз называли самым ярким явлением на трибунах за неизменную активную поддержку футбольного клуба. С новостями спорта вас ознакомил Максим Шилов.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно, небольшой дождь. Ночью плюс 10, днем плюс 18 градусов. Ветер северо-западный 2,8 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
0: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности. Село Водяное Харьковской области перешло под контроль российских войск, и дуплянные комары стали активно распространяться на юге России. Далее подробнее. Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Президент назвал такие возможные действия Запада как пиратство и разбой.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли. И уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирал Виктор Лина. При этом вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет тенденцию к усложнению. Так, страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности.
3: Просматривается тенденция втягивания в региональную политику ВТР военных и политических ресурсов НАТО. Обострение обстановки в операционной зоне флота также подтверждается все более агрессивной деятельностью военно-политического руководства Японии. Так, 4 июля была издана «Белая книга», в которой определен курс военно-политического руководства на открытую милитаризацию. Россия определена как одна из угроз Японии. Также указано об увеличении расходов на военные нужды до 2%. А министр обороны Японии открыто объявил о целесообразности отмены трех безъядерных принципов, которые допустить в нашем регионе нельзя. Также проводятся слушания по пересмотре 9 статьи Конституции и формировании вооруженных сил Японии.
1: Командующий Тихоокеанским флотом также назвал важной проблемой угрозу блокирования Запада морской торговли России. Добавлю, что Владимир Путин следил за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Учения начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. К маневрам привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. На опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ, а также боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Подразделения войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» за сутки заняла более выгодные рубежи. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили тактическое положение. Также вооруженные силы России продолжили поражать портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, российские военные в течение дня атаковали цели в портах Одесса, Очаков и Черноморск. В порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ. В порту Очаков Николаевской области уничтожен украинский патрульный катер, а в порту Черноморск вооруженные силы России высокоточным оружием, воздушную базирование, ударные беспилотными летательными аппаратами поразили резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщает Министерство обороны. Героизация Киева нацистских преступников приведет к гибели Украины, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Нацистские преступники объявляются национальными героями, переименовываются города и улицы, сносятся памятники выдающимся историческим деятелям, ужесточается борьба с русским языком, культурой и каноническим православием, отметил Шойгу. По его словам, подходы Украины к трактовке истории вызывают отторжение даже у ее союзника Польши. Очевидно, что государственная идеология уверенно ведет Украину к гибели, как это уже произошло с гитлеровской Германией. В этой связи президент Владимир Путин недавно справедливо указал, что взятый Украиной курс рано или поздно приведет к утрате ее западных земель, заявил Шойгу. Дуплянные комары могут переносить возбудителя тропической малярии, однако его эпидемиологическое значение в России оценивается как невысокое. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что комары данного вида появились в Беларуси, а также стали активно распространяться на юге России, на Черноморском побережье Кавказа. У данного вида есть экологические особенности. Личинки обитают преимущественно в глубоких и сильно затененных дуплах деревьев, что значительно ограничивает их контакт с человеком, отмечается в сообщении. В ведомстве отметили, что данный вид распространен в Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Северной Африке. Его присутствие в России зафиксировано с 30-х годов прошлого столетия. В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты референс-центра ведут постоянный мониторинг численности и распространения на территории России комаров разных видов, в том числе вида дуплянных комаров. Проводится весь необходимый комплекс профилактических мероприятий.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Россияне будут представлены в 4 финалах. Через 40 минут Арина Суркова и Александра Кузнецова стартуют в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. В 19.52 по Москве Егор Корнев на 100-метровке вольным стилем. В 19.58 Евгения Чекунова на 100-метровке брасом. Наконец, в 21.16 по Москве старт финала женской эстафеты 4 по 100 вольным стилем с участием сборной России. Футбольный «Локомотив» готов продать лидера команды Алексея Батракова в «Галатасарай». Как сообщает чемпионат, московский клуб запросил за трансфер Батракова 28 миллионов евро. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг. Отмечу, что авторитетный интернет-портал «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Батракова в 28 миллионов евро. Футбольный клуб «Црвена Звезда» сообщил о том, что Дэн Станкович подал в отставку и больше не будет занимать пост главного тренера белградского клуба. Напомню, Станкович во второй раз возглавил «Црвену Звезду», уйдя из «Спартака». А накануне сербский клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в третьем раунде квалификации Хапоэлю из Бершевы. Новости хоккея. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов подписал однолетний контракт с «Амуром». Как сообщает «Спортэкспресс», зарплата Войнова составит 40 миллионов рублей. А нападающий Адам Ружичко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата 40 миллионов рублей, а плюс 35 миллионов предусмотрены в рамках так называемого рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружичко в автомобилист и получил за 27-летнего нападающего 105 миллионов рублей. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17. В Твери небольшой дождь, плюс 16. В Ярославле небольшой дождь, 13 градусов тепла. В Тамбове небольшой дождь, плюс 19. В Липецке небольшой дождь, плюс 18. В Воронеже небольшой дождь, плюс 20. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
2: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
3: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Оно доступно. Устанавливайте себе на телефон и используйте все возможности по максимуму. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся. Есть в последнем сообщении там прямая трансляция. Вы можете под ней тоже свой комментарий оставить, мы здесь его сразу же увидим. Ну а самые актуальные и интересные новости, как всегда, ищите на вести.ру. Присоединяйтесь.
3: Переходим к теме обсуждения. С международной повестки с вами сегодня начнем, потому что, ну, уж очень много всевозможных новостей вот тут понасыпалось, и очень хочется все это обсудить. Ну, например, вот с Германии начнем. Да? Немецким спецслужбам следовало бы разрешить устраивать кибератаки против производителей беспилотников в России. Вот депутат Бундестага такой речью разразился. Хинрихман, господин, или как его?
4: Действительно необходимо расширить возможности наших служб, ну, в смысле спецслужб, имеется в виду, чтобы в идеале они могли вывести из строя и нейтрализовать ударный беспилотник в России или на заводе, который его производит. Короче говоря, предлагают парламентарии немецкие разрешить спецслужбам собственным устраивать кибератаки против производителей беспилотников в России. Ну, и вообще, в целом, ситуацию в Германии и ее отношения с Украиной и Россией сейчас попробуем обсудить. Сделаем это вместе с нашим экспертом. С нами на связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Александр Константинович. А что, спецслужбам нужно какое-то особое разрешение, да, в Германии на это?
5: Насколько, ну, по немецкому законодательству спецслужбы, такие как БНД, аналог нашей ФВР, или ведомство по охране Конституции, аналог нашего ФСБ, они подотчетны федеральному правительству и Бундестагу. И, соответственно, определенный карт-бланш или, скажем так, законы, регулирующие их деятельность, они утверждаются немецким парламентом. Соответственно, пока что их деятельность, ну, по крайней мере, вот ведомство по охране Конституции, она ограничена территорией Германии, хотя, конечно, агенты немецкой разведки присутствуют во многих странах и, к сожалению, их пытаются инфильтровать и в России. Через, в прошлом они работали через различные фонды, НКО, Гёте-институт, например. А вот сейчас они, конечно, получился у них суженный реал возможностей, но тем не менее. Соответственно, что касается кибератак. Еще лет 10-15 назад немецкие спецслужбы начали пугать свою общественность относительно того, что якобы Россия, Иран и Северная Корея ведут постоянно кибератаки против немецких промышленных объектов, а также занимаются кибершпионажем. Вот ежегодно выходит отчет их ведомства по охране Конституции, основной спецслужбы, занимающейся внутригерманскими делами. И вот уже много-много лет они пугают своих граждан российской киберугрозой. Сейчас депутат Бундестага попытался, скажем так, вывести эту тему на более высокий уровень. Хотя, казалось бы, после заявлений журналиста газеты «Франкфуртер Альгемайн» господина Мартенса о том, что надо убивать больше русских, как говорится, уже ниже падать некуда. Но в целом это отражает как раз милитаризацию сознания в Германии и накал вот этой антироссийской истерии, которую проводят ангажированные СМИ и политический класс.
4: А скажите, пожалуйста, а вот этот парламентарий, который сейчас с такой инициативой великолепной выступил, он какую политическую силу вообще представляет? Я прочитал, что он готовит как раз реформу спецслужб, видимо, это тоже относится к ведению парламента, но чтобы понимать до конца, он от какой партии?
5: Если не ошибаюсь, это ХДС, соответственно, правящая партия, но нужно понимать, что в настоящее время в Германии практически все основные партии, они объединены вот этой антироссийской повесткой. Например, печально известная госпожа Штрак-Циммерман, самая такая ястребица в немецком политикуме, она из свободно-демократической партии, такие либералы, представляющие интересы крупного капитала. Партия социал-демократы, ее представляет Борис Писториус, например, министр обороны, или Ларс Клингбайль. А вот недавно один из социал-демократов в Берлине провел такой одиночный пикет с требованием экспроприировать русский дом в Берлине. Партия «Зеленая», например, отметилась тем, что в берлинском парламенте они выступили с предложением снести монумент в Трептов-парке или хотя бы установить специальные информационные стенды, посвященные, соответственно, событиям на Украине и, естественно, с украинской точки зрения. Поэтому против вот этой антироссийской истерии выступает только Союз Сары Вагенкнехт и Альтернатива для Германии. А основные партии, которые представлены сейчас либо в коалиции, либо вообще в Бундестаге, они достаточно антироссийские и такие пробандеровские.
4: Нужно отметить, что в Трептов-парке находится мемориал советским воинам, да, и вот к чему речь идет. И именно там хотели установить эти информационные стенды. Для тех, кто не знает, что это такое.
3: По поводу альтернативы для Германии. Ну, последние опросы, ну, может быть, не самые-самые свежие, да, но полугодичной давности это точно, показывали, что эта партия, особенно в Восточной и Центральной Германии, ну, очень хорошие результаты показывает. Люди как-то, в общем, проникаются тем, что предлагают, именно предлагает именно эта партия. Есть ли надежда, есть ли такой шанс на то, что в Германию прилетит в их исполнении «Черный лебедь», а для нас это очень ожидаемо, конечно, перемена.
5: В отдельных федеральных землях, да. Вот сейчас в сентябре пройдут выборы в трех землях, в Берлине, в Мекленбурге, Передней Померании на севере, это бывший ГДР, и, соответственно, в Саксонии и Ангальт, это тоже все бывший ГДР. В Саксонии альтернатива может получить до 44-45%, и теоретически может даже попытаться сформировать правительство меньшинства. В Берлине, возможно, придет первая партия левая, у них там традиционно сильные позиции, но альтернатива может прийти второй. В Мекленбурге альтернатива тоже может взять первое место, оставив далеко позади социал-демократов и ХДС. Но пока непонятно, сумеют ли они пробиться во власть, либо все остальные фракции будут создавать коалицию против альтернативы. Но в любом случае популярность этой партии, да, она уверенно растет, причем не только на востоке Германии, что традиционно, а в том числе и в западных землях, где альтернативы, конечно, намного сложнее преодолевать вот этот вот Брандмауэр, так называемый демократический. Но, тем не менее, разочарование населения именно с экономическим самоубийством Германии подталкивает все больше избирателей именно к этой партии.
3: Ну вот удивительно, что даже Бавария показывала какие-то невероятные результаты именно для этой партии.
5: Да, потому что традиционно на западе страны правоконсервативные партии, все, что правее ХДС, ХСС, занимают очень небольшие результаты, там 2-3%, а здесь альтернатива, она, скажем так, сломала вот эти традиционные электоральные предпочтения.
4: Угу. Скажите, пожалуйста, что касается рейтингов нынешнего канцлера, вот одна из последних новостей, связанная с Германией, касалась того, что его рейтинги непоправимо пошатнулись. Как-то это скажется на поддержке Украины, например, то, что нас в первую очередь, конечно, интересует?
5: Мерц, он крайне упрям и будет держаться за свой пост до конца. Сейчас его рейтинг составляет где-то 13%. Это, можно сказать, антирекорд исторический в Германии. Но проблема в том, что добровольно в отставку он уходить не собирается, а сместить его можно только вотумом недоверия в Бундестаге, либо если его уговорят его однопартийцы сложить полномочия. Соответственно, пока это сложно прослеживается, но, может быть, после разгрома ХДС вот на выборах в трех федеральных землях что-то поменяется внутри ХДС. Но нужно понимать, если поставят вместо него, например, Хендрика Вюста из Северной Рейн-Вестфалии, наиболее густо заселенной земли, то в отношении России и Украины особо ничего не поменяется. Как я уже говорил, правящие партии, они объединены вот этим проукраинским нарративом, и здесь будет, скажем так, выбор чисто по внутренней повестке, по внутренним вопросам: экономика, распределение налогов и так далее. А что касается поддержки киевского режима, здесь, к сожалению, мало что изменится.
4: Александр Константинович, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин был с нами на связи.
0: Наше время.
3: Ну, вот вспомнили мы сейчас этого немецкого журналиста, да, который задал вопрос, Вучичу он задал этот вопрос.
4: Ну, и Вучичу, и Зеленскому на встрече.
3: Ну, да, на встрече, да. Что мы, европейцы, можем еще сделать, чтобы помочь вам, имеется в виду Украина, убивать больше русских? И потрясла, конечно, реакция Вучича, растерянность полная. То есть он не нашелся, что сказать, как-то он так вот потерялся. Да? Мы это обсуждали.
4: Да, я, кстати, вот посмотрел комментарии к предыдущему нашему эфиру, когда мы это обсуждали. И один из последних, очень любопытный вот тут комментарий есть. Я не обращал на это внимания. Значит, там пишут, что Вучич, он очень высокий, а Зеленский, он очень маленький. Я сейчас зашел в фотографии с этой встречи, и действительно, Зеленский, он Вучичу даже до плеча не достает. И такая довольно комичная, если честно, встреча получилась именно с этой точки зрения. Ну, это детали, которые наши радиослушатели отмечают. Спасибо вам за то, что заходите в комментарии, пишите, откликайтесь. 8-925-222-99-92, как всегда, к вашим услугам.
3: Ну, а Сербия тут опять выдала новость, ну, разочаровывающую, конечно, для нас, потому что мы связаны большой историей, мы много чего для этой страны сделали, наша страна, да, целую войну приняли, в общем, спасая интересы этой страны. Но, тем не менее, значит, 10 августа министр по европейской интеграции Сербии Немияна Старович в интервью радиотелевидению Сербии сказал, что правительство изо всех сил, ну, я коротко перескажу, изо всех сил работает над тем, чтобы войти в Шенгенскую зону, стать страной Шенгена. А для этого они должны запретить россиянам въезд без виз на территорию своей страны. Я напомню, сейчас россияне могут въезжать в Сербию без виз.
4: Я, кстати, уже обратил внимание на экспертов, которые слушали это интервью, и они, в общем, считают, что журналисты очень вольно интерпретировали то, что сказал этот человек. Мы сейчас у нашего эксперта любимого спросим, что там говорил, и действительно ли россияне могут оказаться без возможности въехать на территорию Сербии. С нами на связи политолог, историк и публицист, специалист по новейшей истории Балкан, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева. Елена Георгиевна, рады вас слышать.
6: Добрый вечер. Ну, действительно, сербские чиновники решили держать нас в тонусе, причем не только нас, россиян, но и свое сербское общество, которое многие начинания сербских чиновников и политиков как раз-таки не принимает. Кстати, очень важная новость, что в пятницу, 14 августа, намечен большой митинг, именно пророссийский, предлагается всем жителям Белграда, крупных городов, выйти на улице сербскими и русскими флагами. Это вот такая отложенная реакция на те события, которые происходили в субботу, 8 августа. Ну, естественно, они касаются вот этой вот новости о стремлении Сербии в Европейский Союз. Но мы здесь должны с вами четко понимать, что стратегия на евроинтеграцию, и, по-моему, даже в эфире с вами уже тоже это обсуждали, она зафиксирована во всех базовых документах страны на протяжении многих лет. И в стратегии национальной безопасности, в стратегии обороны все это фиксировано, что евроинтеграция является приоритетом. Соответственно, нормативная империя, которая иначе как нельзя назвать Европейский Союз, она диктует свои определенные правила. И не случайно, вы представляете, существует целое министерство европейской интеграции. То есть это огромное количество людей, которые работают над тем, чтобы вот втянуть страну в эту наднациональную структуру. Причем они получают деньги, да, со счет налогоплательщика содержатся и так далее. Им же надо как-то свой этот хлеб отрабатывать и, может быть, в каком-то смысле ускорять вот этот вот процесс, который предполагает, в частности, наличие неких требований по соблюдению Шенгена. Это не значит, что Сербия вообще когда-нибудь вступит в Европейский Союз. Я очень вот скептично относительно этого вопроса подхожу. Как, например, помните Турцию в свое время? Сколько было конференций, форумов, всевозможных программ по включению Турции в Европейский Союз. Причем, я даже помню, на одной из площадок, это было, по-моему, как раз на территории Турции, в Анталии, в университете анатолийском, я сказала, что да никогда Турцию не примут в Европейский Союз. Как на меня зашикали турецкие коллеги, сказали, да вы что, ренегат такой затесался в наши ряды. То же самое про Сербию.
3: Ну, Но, может быть, смотрите. Может быть, они, конечно, и не войдут в Евросоюз, может быть, они и не войдут в Шенгенскую зону, но факт того, что вот такая риторика сейчас на самом верху в руководстве страны звучит, вот это огорчает. Вот, например, в ответ буквально сегодняшняя новость, да, Белград не должен вступать в Евросоюз, вводить санкции против Москвы, Сербия не должна становиться членом ЕС, я коротко перескажу, потому что страна таким образом, да, Евросоюз воевал, участвовал в войне в Сербии, и таким образом страна войдет на правах проигравшего в Евросоюз. Это заявил председатель оппозиционной новой демократической партии Сербии Милош Иванович. Ну, то есть, как бы не вполне адекватна сама по себе риторика. Вот о чем.
6: Конечно. Конечно. Дело в том, что в последнее время в официозе, в официальных СМИ все больше и больше именно антироссийской, я бы сказала, даже русофобской риторики. Не случайно даже некоторое время назад спикер парламента Сербии, председатель Скупщины Анна Брнабич, она на одной из площадок заявила, что она, в общем-то, и не связывает с Россией никакие братские отношения.
3: Понимаете, да что вы говорите?
6: Да, происходит полная фальсификация истории и формирование определенного нарратива, что нам типа мы России ничего не должны, нас Россия ничего не связывает, это вообще миф, что сербы и русские это братья навек.
3: То есть Микола Принцип, касается... мы обнуляем этого человека.
6: Ну, да. Так вот, получается, что, собственно, Европейский Союз, да, определенные правила диктует, но какие-то конкретные даты, в общем-то, ну, особо не ставятся. То говорилось одно время, что до конца 26-го года Сербия должна вот решить вопрос с Шенгеном. Теперь цель Сербии вроде бы до конца 27-го года вступить в Шенгенскую зону. Но это в то же время оставляет определенные как бы такие лакуны для того, чтобы часть иностранцев могли бы все-таки приезжать на какой-то короткий, там, на до 30 дней срок безвизовый. Ну, например, Черногория до сегодняшнего момента, мне кажется, еще пользуется именно этой лакуной. Но нас действительно интересует не сам факт включения в шенгенскую зону Сербии и безвиз, сколько антироссийские выпады, это вы правильно отметили.
4: Елена Георгиевна, время, к сожалению, у нас заканчивается. С вами очень приятно было побеседовать. Спасибо вам большое. Политолог, историк и публицист, специалист по новейшей истории Балкан, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева была с нами на связи.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
9: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Наше время.
4: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. И сейчас, в общем, коснемся морской тематики. Слышали вы, наверное, уже сегодня, что Владимир Путин, значит, прибыл на ракетный крейсер «Варяг», на учение Тихоокеанского флота, несколько заявлений сделал. В общем, мы сейчас морскую океаническую тематику в ближайшее время обсуждать будем. Начнем с Владимира Путина и учения Тихоокеанского флота, с его заявлений, а потом переместимся в акваторию Черного моря и последние события в Черном море.
3: Ну обсудим. И про Балтику, там пару слов тоже есть,
4: да,
3: что сказать.
4: Значит, что сказал Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота? Ну, главное заявление. Во-первых, то, что НАТО просачивается в Тихоокеанский регион, и конфликтный потенциал здесь растет. Во-вторых, что Япония ввела против России неспровоцированные санкции, не вдаваясь в причины конфликта на Украине. Предложения о развитии Тихоокеанского флота будут поддержаны, соответствующие поручения будут даны Минобороны и правительству России. И несмотря вот на то, что про Японию было сказано, да, про неспровоцированные санкции, Россия готова к сотрудничеству со всеми соседями, включая Японию. Однако, хотя нет, тут вряд ли, однако можно использовать, Россия, укрепляя свою безопасность, всегда готова к поиску компромиссов, приемлемых для наших соседей. Вот с такими посылами президент Владимир Путин сегодня выступил. Теперь в Черноморский регион переносимся. Там у нас есть инициатива, связанная с безопасностью, которая исходит от Турции. Да? Как мы понимаем, Стамбул, Анкара может выступить с инициативой создания двух отдельных коридоров безопасности в Черном море для судов, следующих в Россию и на Украину. Эта инициатива не правительственная, скажем так, но она опубликована была в проправительственном средстве массовой информации. Поэтому, в общем, можно ее таким застрелом считать.
3: Да, ну как-то вот правительство пока дальше развивать эту мысль не стало, так они, знаете, выбросили, чтобы посмотреть
4: реакцию.
3: Пощупать. Ну вот дальше как-то это не пошло. Но я предлагаю все-таки подключать уже нашего эксперта, потому что вопросов очень много, по порядку, чтобы не засыпались мы сами. Политолог...
4: Член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай», Владислав Шурыгин с нами на связи. Владислав Владиславович, рад вас слышать.
3: Здравствуйте, Владислав.
10: Здравствуйте.
3: Да, ну давайте, наверное, все-таки начнем пока с Тихоокеанского флота, с присутствия там Владимира Путина, с его заявлений. Я вот еще тоже одну новость просто заодно уж докину туда же, да, на днях. Русское географическое общество предложило идею два безымянных Курильских острова назвать, но один из них в честь Зорги, разведчика, который как раз в Японии работал.
4: А второй, по-моему, тоже разведчик, нет?
3: И
4: неправильно помню.
3: артиллерист Иван Рубленко, второй, да. А вот первый как раз Рихард Зорге. Ну, Япония тут же, конечно, отреагировала. Как он,
10: ну, такой, вообще такой, красивый на, ход, на самом деле.
3: Наши острова тут называть собираетесь.
10: Да. Ну да, интересно. Владислав Владиславович, что скажете по поводу заявлений Владимира Путина и вообще ситуации в Тихоокеанском регионе?
11: Ну, я вижу, что президент очень внимательно подходит к обстановке на всех направлениях. То есть в этом случае он не держит для себя какой-то один приоритет, хотя понятно, что специальная военная операция и основная. Тем не менее, он совершенно точно определяет угрозу того, что НАТО расширяется с Северной Атлантики и Североатлантического блока, становится все более глобалистским и пытается лезть уже непосредственно в Тихоокеанский регион. Очевидно, что для нас абсолютно неприемлемо язык силы, с которым говорят. И Япония фактически получила очень жесткое предупреждение. То есть мы, как бы, с одной стороны сказали, что у нас нет никаких претензий к Японии, но с другой стороны закрыли тему в очередной раз, уже, я надеюсь, окончательно, о каких-либо переговорах по островам. Потому что до этого, я помню, там и во времена Синзабы, до него были все время у японцев надежды, что переговоры по Курилу могут вести, и в России вполне возможно пойдет на какие-то уступки. Теперь было сказано, что Курилы являются нашими островами, и это все закрыто. Кстати, на этом тему есть очень интересная спекуляция, которую все время пытается Япония, так сказать, толкать всему миру, о том, что у нас в Японии якобы не подписано до сих пор мирное соглашение, то есть об окончании войны. Есть такая штука, она там гуляет по разным самым пабликам, в том числе чуть ли не на политическом уровне. Хотя на самом деле свидетельством окончания войны является акт безоговорочной капитуляции, который подписал Япония. Точка. То есть с точки зрения дипломатии война закончена, и никаких других договоров с Японией мы вообще не нуждались. Никогда.
3: Ну, как бы странно, да, подписывать мирное соглашение с страной, которая капитулировала.
11: В этом случае как не все задумывались, но это вот просто у нас достаточно долго существовало некое такое прояпонское лобби, которое, особенно в 90-е, любило кататься в Японию по их приглашениям и все время качало повестку вот этого некого мирного договора. Ну вот в этом случае президент в очередной раз сказал, что никакого мирного договора не будет, все давно подписано и все, в общем, зафиксировано. Курильские острова на.
10: Владислав Владиславович, вы знаете, давайте переместимся, у нас не так много времени, в акваторию Черного моря, что называется, и обсудим предложение, которое Турция высказала. Мы уже его озвучили, два коридора.
11: Да, один... я понял, можно не обязательно его озвучивать еще раз. Ну, вы знаете, это абсолютно лукавая история, примерно то же самое, как дух Анкориджа или все то, что происходило в Турции там, в 22-23 годах. То есть это, вы помните, знаменитую зерновую сделку, в которой турки очень активно участвовали, которая стала фактически потом прикрытием для поставок техники вооружения, основной поток шел как раз морем, потому что была зерновая сделка, и мы никого не трогали. Вот сейчас Украина попала в очень тяжелую для себя ситуацию, когда ее морские сообщения полностью прерваны. И турки пытаются очень лукаво по-турецки эту проблему снять, то есть придумать какие-то коридоры, по которым можно безопасно проводить сюда, в Россию и в Украину. Для нас, конечно, этот вариант абсолютно неприемлем, мы можем совершенно спокойно, точнее, мы должны и обязаны заявить, что мы будем выполнять наши задачи независимо от того, хочет этого Турция, хочет этого третья сторона. Тем более, что замечу, что мы в основном атакуем суда как раз в украинских водах, мы не атакуем суда в международных водах, как это делают украинцы регулярно. Мы в этом случае наносим удары тогда, когда они входят непосредственно в территориальные воды Украины. Вот здесь мы их, что называется, и лупим. И турки в этом случае мало чем могут помочь, если они сами не полезут в эти территориальные воды, то есть не станут участником конфликта.
3: Еще немножко прекрасных новостей на этот раз со США. Джей Ди Венс, там, он, обращаясь к Украине, к Зеленскому, сказал, что давайте-ка вы прекращайте, пожалуйста, по Новороссийскому порту, да, ракеты ваши беспилотники пускать, потому что там наши интересы. Там Шеврон и ExxonMobil, вообще говоря, нефть из Каспия через этот порт переваливают. Поэтому давай, друг мой, хватит. И самое удивительное, что Зеленский действительно ну, как бы согласился с этим. То есть ударов по Новороссийску не будет. Но, тем не менее, вот по Геленджику удар был осуществлен. Это, я так понимаю, больше психологическое давление.
10: Владислав Владиславович, как ситуация будет в Черноморском регионе складываться в ближайшее время, как вы считаете?
11: Я думаю, она будет складываться предельно жестко. И надо быть готовым к тому, что и наше судоходство будет постоянно находиться под давлением украинцев, которые отлично понимают, что воздушный удар остался единственной повесткой, которую Украина может демонстрировать как собственный успех. Соответственно, те сотни дронов, которые они запускают ежедневно, а теперь они выше на цифру где-то 350-400, часть из них будет все время выделяться на Черноморье. Соответственно, в этом случае нужно укреплять наше ПВО, укреплять защиту, но быть готовым к тому, что, в общем, нам будет доставаться тоже, поскольку это все-таки война. Мы очень много времени упустили на все эти мирные инициативы и договора. И в итоге дошли до такого уровня, при котором Украина уже способна с воздуха причинять нам достаточно серьезные проблемы. Поэтому теперь этим нужно будет заниматься, и заниматься очень плотно.
10: А что касается, в общем, от того факта, что Украину отрезали от морского сообщения, вот в этом направлении какие-то меры будут предприняты? Я имею в виду, я не знаю, может быть, военным образом как-то они собираются отвечать. Просто к чему готовиться-то, что называется?
11: Ну, здесь у них, собственно говоря, вариант только один. Это надежда на то, что приедет друг Трамп или позвонит друг Трамп Путину и начнет, как прошлой осенью, упрашивать пожалеть бедных украинцев, открыть зерновые очередные коридоры и дать возможность им перезимовать. Я помню, что на этом нас очень прекрасно поймали в прошлом году. До нас это закончилось в итоге кошмаром наших НПЗ и ударами по нашей логистике на новых территориях и в Крыму. То есть это единственное, на что они могут надеяться, потому что своих сил разблокировать море Черное Украины просто нет. И, соответственно, никаких надежд у них на это нет.
10: Как-то
11: это, конечно, очень серьезно бьет их.
10: Как-то бы вот выстоять в этих всех уговорах, которые постоянно то из Европы, то из Турции, то из Соединенных Штатов нам навязывают. А мы как-то вот, ну, любим мы эти жесты доброй воли, как-то вот мы соглашаемся. Ну, хорошо, не будем мы этих бедных, несчастных украинцев морозить всю зиму. Пускай и зерно отправят, немножко денег заработают. Как проявить здесь железную выдержку и не повестись на это все, Владислав Владиславович?
11: Ну, знаете, президент в этом случае очень жестко все эти вещи озвучивает. Вопрос только, на каком уровне его жесткие заявления начинают размываться и разбавляться. Просто определенная часть нашей элиты, она все так же живет иллюзиями, ощущениями, что там, на Западе, им лучше, чем здесь. И, соответственно, пытается любой ценой сделать, как при дедушке, имеется в виду при Борис Николаевич. И, соответственно, в этом случае постоянно идет демпфирование вот этой жесткой линии, которую требуют военные, которые требуют народ, и которые, собственно говоря, постоянно озвучивают в своих требованиях наш президент. Но нужно в этом случае очень жестко давить элиту, разбираться, кто в МИДе у нас качает эту повестку с духом анкориджа, кто постоянно его упоминает, кто на разных уровнях пытается лоббировать вот эти все переговорные процессы, смысла в которых нет никакого. Ну и, соответственно, послушать, кто у нас первым начнет говорить о том, что нужно пожалеть украинцев.
3: Владислав Владиславович, еще один вопрос. Мы так от крупного к более мелкому, да, переходим. Начали с Тихого океана, потом Черное море. Теперь вот про Балтику хочется поговорить. Тут вот недавнее, буквально сегодняшнее заявление президента Польши Карл Навроцкий во время церемонии присвоения названия «Вихрь» первому из трех фрегатов, они там фрегаты строят, заявил: «Возможно, в последние годы или месяцы мы поддались убеждению, что Балтийское море является внутренним водоемом Североатлантического альянса. Я хочу заверить всех вас, что хотя это и вытекает из картографии, из анализа карт, это, по сути, не до конца так. Заметили в Польше, что, оказывается, Балтика — это не внутреннее море НАТО, что там присутствует Россия. Мало того, там целый регион российский, Калининградская область присутствует, и там суда российские ходят. О чем это говорит?»
11: Ну, в принципе, это говорит только о том, что президент Польши хорошо понимает расклад. Но это, опять же, совершенно не свидетельствует о том, что в НАТО не замечали нашего присутствия. Я скажу больше того. Уязвимость Калининграда – это всегда была одна из главных фишек НАТО, которую они планировали и планируют при любой следующей военной операции реально против нас, если говорить уже о самом НАТО. То есть их задача в этом случае не сцепиться с Россией в последнем и решительном бое, а попытаться нанести России быстрое поражение, отколов и перемолотив, что называется, Калининград, тем самым заставив Россию как бы оказаться в положении битой державы, с расчетом на то, что она не решится на атомную войну. Поэтому как раз проблема Калининграда, она в полный рост стоит. И надо понимать, что у Калининграда под боком главная большая граница НАТО – это все-таки Польша. Там, конечно, есть еще Литва, которая, так сказать, тоже член НАТО. Но Литва – это такой карлик, который, в общем, все равно зависит от тех войск, которые расположены на ее территории.
3: Ну, то есть вы рекомендуете эти слова не воспринимать как проблеск здравого смысла. Правильно я вас поняла?
11: Ну, я думаю, что он является, по крайней мере, из всей невменяемой публики, он является тот, у которого бывает периодически проблески сознания, по крайней мере,
10: Владислав
11: по отношению
10: Владиславович,
11: к бандеровцам.
10: Время, да, к сожалению, заканчивается. Большое. Спасибо вам большое. Член Сборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин был с нами на связи.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме, к высказыванию бывшего министра образования и науки, а ныне помощнику президента Андрею Фурсенко, которого журналисты спросили, что делать с единым государственным экзаменом, а он сказал, необходимо менять ЕГЭ в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы.
2: Ну, там так вопрос как бы ставился. Дело в том, что очень много у нас школьников, которые действительно последние 2 года занимаются тем, что готовятся к сдаче ЕГЭ на высокий балл. Они готовятся, они посвящают этому жизнь для того, чтобы получить шанс поступить на бюджетные места в ВУЗ. И их становится с каждым годом все больше и больше. Таких вот именно выпускников с очень высокими результатами, с очень высокими баллами. А мест бюджетных на них не хватает. И сказали, ну вот как же так-то? Вот у нас такие, значит, результативные дети, такие талантливые. Вот у них такие хорошие результаты. А бюджетных мест на них нет. На что Фурсенко ответил, ну давайте усложним ЕГЭ. Будет меньше просто золотых медалистов. Ну, в смысле,
1: я
2: вот этих стабальников.
1: Процитирую. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньше баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому что просто усложнились задачи. Там любопытная ремарка от журналиста была, да, что вас же родители выпускников-то проклянут. А Фурсенко говорит, а сейчас разве не проклинают, когда вроде бы там мальчик или девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
2: Вот так вот.
1: В любом случае, говорит Фурсенко, его проклинают, поэтому давайте сделаем ЕГЭ сложнее.
2: То есть ему уже не холодно, не жарко от очередного проклятия.
1: Да. Можно, конечно, иронизировать над иронией самого Фурсенко, да, но в Рособранадзоре уже заявили о том, что не планируют ЕГЭ усложнять, что это будет, видимо, естественным процессом. Ну, кто ж об этом сейчас скажет, что ЕГЭ усложнят?
2: Да.
1: Знаем мы, что и вот эта подготовка к ЕГЭ часто приводит детей не в самое лучшее эмоциональное состояние, поэтому усложнение ЕГЭ воспринимается, конечно, в обществе не
2: крайне
1: очень
2: болезненно,
1: позитивно.
2: Да,
1: да,
2: да,
1: скажем так. Попробуем обсудить, что делать с ЕГЭ и как это все будет воспринято с нашим экспертом, общественным омбудсменом в сфере образования Амет Володарский с нами на связи. Амет Александрович, рада вас слышать.
2: Здравствуйте,
3: да,
2: Александр.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Хотел немножечко добавить.
2: Давайте. Мы ждем.
3: Смотрите, вы сказали, что из года в год количество стобальников увеличивается. Это правда. Но если брать процентное соотношение, ну, например, за последние лет, то мы увидим следующее. То есть мы берем процент от количества выпускников, сдающих единый государственный экзамен, и какое количество стобальников среди них. Угу. Так вот, этот показатель в рамках 1%. Ну, то есть, ну, от 0,8 до 1,3. Угу. В принципе, это очень невысокий показатель. Ну, то есть, даже если брать, скажем, проводить сравнительный анализ, скажем, советских времен. Ну, то есть, вот представьте себе, 100 человек, это примерно 3 класса. Угу. Вот в 3 классах в средней школе как минимум было 5 отличников. Минимум, то есть, это 5%. Теперь то, что сказал Фурсенко, я думаю, во-первых, я не знаю, в каком контексте он это сказал.
2: Ну,
3: но
2: я вам описала контекст.
3: В свое время...
2: С хорошими результатами дети не могут поступить на бюджет. Вот о чем говорили.
3: В свое время господин Фурсенко, он был таким последовательным... ну, скажем так, последовательным критиком единого государственного экзамена до того, как стал министром образования. И надо сказать, что когда он стал министром образования, он как раз начал, ну, скажем так, улучшать, эволюционировать, да, ускорять эволюцию единого государственного экзамена, когда вот сегодня действительно, если мы сравниваем ЕГЭ нулевых годов и ЕГЭ вот сейчас 26-го года, качественно он изменился. Но те задачи, которые ставились перед ЕГЭ, все...

0: все-таки уже время показало, что ЕГЭ не выполняет тех задач. Более того, вузы уже ну, в первую же пятилетку введения единого государственного экзамена стали понимать, что ребята, даже 100-бальники, не показывают тех результатов, которые нужны для вузов. Поэтому у нас появились вузы, сейчас их где-то около 50 вузов, которым дали право еще и принимать дополнительные вступительные испытания, ну, так называемые профильные экзамены. Плюс...
1: Творческий конкурс или что-то вроде того?
0: Нет, не только творческий. Почему? Ну, примерно, мировой экономике какой там творческий конкурс. Вот. То есть имеется в виду, что вузам дали право отбирать еще и дополнительно своих студентов, потому что единый государственный экзамен не отвечает тем задачам и не показывает полную картину, насколько ребенок подготовлен. То есть сегодня ЕГЭ превратился в некий такой тест на стрессоустойчивость ребенка и всей семьи. Поэтому, да, и плюс у нас появилась такая проблема с олимпиадниками. С одной стороны, это очень хорошо, это ориентированные ребята, это, я хочу сказать, что эти ребята, которые получили, которые стали призерами олимпиады и или выиграли олимпиаду, это, ну, скажем так, качественно другие дети, они, начиная там с 7-8 класса, заточены на сдачу вот олимпиады. И задания олимпиады, они зачастую выходят за рамки средней школы. Поэтому у нас в этом году, ну, в прошлом и в этом году произошло такое столкновение между олимпиадниками и ЕГЭшниками. В итоге у нас есть вузы, где 100% по направлениям набрали, поступили олимпиадники. Они имеют преимущество поступать без вступительных экзаменов.
2: Ну и хорошо, вот в этом во всем как же быть? Мы имеем огромную когорту выпускников, школьников, которые заточены на то, чтобы попасть на бюджет. Да, ну, может быть, у них, у родителей нет возможности 800 тысяч в год платить за своего ребенка, да, человек это понимает, он учится, он готовится, он, может быть, не 100-бальник, но у него там по одному предмету 92, по другому 89, по третьему 99, это очень высокий результат, но на бюджет он не попадает.
1: Все, ничего не светит ему уже, да?
0: Конечно, такая работа уже началась, во-первых, сокращают количество... значит, платников в государственных вузах. Потому что, ну, представьте себе, в прошлом году мы проводили анализ, есть вузы государственные, в которых больше 80% это были платники. А что это значит? Это означает, что есть определенный ресурс, есть здание, есть количество определенных педагогов. То есть получается, что таким образом они занимают, в общем-то, и места тех, кто мог бы поступить на бюджет. Это первое. Второе. Как бы там ни говорили, я не знаю, откуда журналисты, некоторые журналисты это взяли, наверное, как бы из уст в уста передаются. Почему-то считают, что количество бюджетных мест сокращается. Это неправда. Количество бюджетных мест увеличивается. Например, на естественно, научный блок, на инженерное направление, например, в этом году увеличили на 1100 мест. Вопрос только в другом. В том, что у нас... они неравномерно распределяются. То есть у нас есть региональные вузы, где ноль человек на место, понимаете? А направления существуют. То есть нам нужно улучшать работу региональных вузов, периферийных вузов. А каким образом? Надо дать право некоторой академической свободы вузов. Дело в том, что федеральный государственный образовательный стандарт, он фактически уравнивает все вузы. И, соответственно, ну, то есть программы, учебный план одинаковый практически, ну, за исключением вариативной части. И поэтому люди, конечно, стремятся куда? В столичные вузы, в Москву, в Казань, в Санкт-Петербург, понимаете, в Екатеринбург, в лучшем случае, там, Новосибирск хороший, вуз. Я думаю, что если мы дадим, во-первых, мы изменим систему оценки качества на выпуске из школы, и второе, если дать некую академическую свободу вузам, чтобы они работали по собственным стандартам, тогда начнется конкуренция стандартов, и региональным вузам будет что предложить своим детям.
2: Александрович, поняли. Спасибо
1: время,
2: большое.
1: К сожалению, заканчивается у нас. Спасибо вам большое. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, был с нами на связи.
3: Наше время. Моржи.
4: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
3: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России.
8: Читайте «Клаксон» в августе.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Российские военные поразили военные аэродромы, топливно-энергетические и транспортные объекты Украины. И к выходным, начиная с пятницы, в московском регионе ожидается потепление. Далее подробнее. Такие мероприятия, как учения Тихоокеанского флота, нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Он отметил, учения нужно проводить с учетом опыта СВО. По словам президента, морские пехотинцы в зоне спецоперации действуют дерзко, профессионально и героически. Глава государства также обратил внимание на то, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион. В связи с этим конфликтный потенциал растет, причем, по словам президента, напряженность нагнетается также и в соседнем арктическом регионе. Все это не может не вызывать беспокойства, отметил Путин.
11: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что там обучили. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
10: Владимир Путин также отметил, что Япония вела против России неспровоцированные санкции, не вникая в причины конфликта на Украине. В связи с этим Москва требует от Токио пояснений. Глава государства подчеркнул, что Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России. Добавлю, что Владимир Путин осмотрел походный храм на борту ракетного крейсера «Варяг». Президент в сопровождении командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лины осмотрел судно, побывал в музее, ознакомился с его экспозицией. Затем верховный главнокомандующий расписался в книге почетных посетителей. Вооруженные силы России взяли под контроль село Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, в ходе боев группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли за сутки более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В ведомстве отметили, что, освободив Водяное, вооруженные силы России расширили полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья. Также в течение суток российские военные поразили объекты аэродромы, топливно-энергетические и транспортные объекты Украины, а средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1061 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожено 8 безэкипажных катеров ВСУ, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило до 29 октября, истекающую 13 августа, лицензию на осуществление операции с болгарскими структурами «Лукойла» в рамках наложенных санкционных ограничений. Великобритания 15 октября 2025 года включила в санкционный список «Лукойл», предписав завершить все транзакции с компанией к 29 ноября. Затем 14 ноября ОФСИ выдала лицензию на продолжение деятельности до 14 февраля 2026 года, продлив этот срок до 13 августа. Американский Минфин включил 22 октября «Лукойл» в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций сроком до 21 ноября. Вскоре нефтяная компания объявила о намерении продать зарубежные активы. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями. В Москве подвели итоги международного конкурса мастерства среди юных пчеловодов. Уникальный образовательный проект собрал школьников из 30 российских регионов и из Белоруссии. Участники показали не только теоретические знания, но и практические навыки. И, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, многие финалисты – потомственные пчеловоды, которые уже помогают взрослым на семейных пасеках и готовятся стать фермерами.
12: Мы благодарим руководство подводим итоги этого удивительного конкурса. Он объединяет, прежде всего, трудолюбие семьи, которое передает по наследству детям свое удивительное занятие – любовь к пчелам, природе, к цветам и производство меда и пчелопродуктов. Пчела – то удивительное существо, которое изобрела природа и Всевышний.
10: К выходным, начиная с пятницы, ожидается потепление в московском регионе. На термометры в начале следующей недели могут показать до плюс 25 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. Однако, по его словам, в четверг будет еще прохладно и возможны дожди.
13: В Москве в четверг еще пройдут небольшие дожди, и они не дадут столбикам термометров подняться выше плюс 15. А начиная с пятницы, благодаря антициклону, в столицу придет комфортная солнечная погода, и воздух станет постепенно прогреваться. В выходные в мегаполисе уже вполне комфортный плюс 21-24. А в начале новой недели в центральную Россию даже придет настоящая жара. На пике прогрева до плюс 28.
10: Ранее сообщалось, что жители столичного региона в сентябре ожидает классическое бабье лето. Прогнозируется, что температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы.
14: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74, это новый рекорд России. На дистанции 50 метров баттерфляем у женщин Арина Суркова 4-я. Она уступила 0,02 в борьбе за бронзу. Александра Кузнецова 5-я. На женской 100 метровке брасом Евгения Чекунова 5-я. В 21-16 по Москве стартует финал женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем с участием сборной России. Футбольный ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартирены, сообщают южноамериканские инсайдеры. Московский клуб предложил за Мартирену 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако «Расинг» запрашивает 3 миллиона 600 тысяч евро. Новым главным тренером «Цервеной звезды» станет Альберт Риера. Контракт с испанцем будет подписан до 2028 года. Последним местом работы Риера была «Эйнтракт» из Франкфурта. Ранее сегодня «Цервена» объявила об отставке Дэйна Станковича, который объявил об уходе после вылета из Лиги чемпионов от «Хапоэля» из «Бершевы». Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на матчи 4-го тура чемпионата РПЛ. Игру «Зенит-Динамо-Москва» отработает Артем Чистяков, Краснодар Ахмат, Сергей Карасев, Балтика-Спартак Андрей Прокопов, Оренбург-Локомотив, Антон Фролов, ЦСКА-Факел и Налтанашев. Новости из футбольного чемпионата Турции. Нападающий Наполи и сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал футболистом Фенербахче. По информации Фабрицио Романо, Наполи получит за бельгийца 6 миллионов евро, не считая бонусных выплат. А нападающий Душан Влахович подписал контракт с Бешикташем. И пока это все новости спорта.
10: Погода. В Пскове завтра ясно, плюс 19. В Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 19. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 28. В Рязани небольшой дождь, плюс 17. В Краснодаре ясно, плюс 31. В Майкопе небольшой дождь, плюс 30. В Нальчике небольшой дождь, плюс 29. В Донецке ясно, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
15: В центре внимания специальная военная операция.
16: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
15: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
15: Радио России. Главное радио страны. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
18: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
19: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
15: Разное время. Слушайте по будням. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
2: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас час еще нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваше мнение и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России, мы там называемся. В последнем сообщении идет видеотрансляция. Под ней можно оставить также свой комментарий, его мы здесь увидим. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Пользуйтесь всеми его возможностями. Ну а свежие актуальные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
2: Переходим к теме обсуждения. Тема, мне кажется, очень хорошая. Ну, на самом деле, с 7-8 класса, если в школах начнут преподавать правила дорожного движения, от этого никакого вреда, кроме пользы, на мой взгляд, не будет. А в 10-11 классах планируется ввести, а точнее вернуть, потому что в советские годы это было распространено, обучение автоделу. Ну, для желающих, я так думаю. То есть, скорее всего, если это действительно схема, похожая на то, что было в Советском Союзе, а по выходе из школы у человека уже могут быть автомобильные права. Серьезная подготовка.
1: Да, наверное. Мне кажется, сейчас, учитывая, что возраст несколько сместился, и школу уже заканчивают совершеннолетние молодые люди, это тем более актуально. Я просто знаю случаи, когда они уже в старших классах приезжают на автомобиле на занятия, и там даже есть, скажем так, ну, не войны, споры за парковку около школы, понимаете? Вот к такому мы идем раньше, там, вы помните, да, пропускали 4 класс, поэтому, в общем, выпускались скорее в 17 или в 16 даже лет, а сейчас вот в 18 лет выпускаются, и поэтому уже могут ездить в школу. И действительно, вот есть предложение, да, чтобы вернуть обучение автоделу в старшие классы. Попытаемся обсудить, насколько это реально. Спросим у нашего автоэксперта Игоря Маржарета. Игорь Александрович, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь Александрович. Ну что, похоже это на то, что было в Советском Союзе, когда в некоторых школах, не во всех, но в некоторых школах можно было выбрать класс, в котором в том числе преподавалось автодело.
20: Слушайте, ну я в Советском Союзе заканчивал школу, честно признаюсь, и могу сказать, что была система профориентации, профобучения очень неплохая, и в том числе автодело было не во всех школах, в моей школе не было, мы были юные электрики, получили удостоверение электрика какого-то там разряда А в соседней школе было автодело. Как мы им люто завидовали, этим ребятам, вот, которые 9-10 класс раз в неделю ходили на занятия, а потом получили справку, а 18 лет на основании этой справки, это уже права были, в смысле экзамены были сданы, они получили права. И это была, ну, просто лютая зависть.
2: Угу.
20: Я думаю, что на нынешнем этапе вот та самая советская система не сработает. Все изменилось в этой жизни. Но я ношусь уже лет там 10, по-моему, с одной идеей, предлагаю ее на самых разных уровнях, причем на самых высоких, и в том числе в присутствии там министра много раз говорил, самых разных. И мне говорили, какая классная идея, но типа денег нет, но вы держитесь. А идея состоит в том, что есть масса замечательных предметов в школе, они очень важные. Но, условно говоря, у меня была 5 по алгебре, к сожалению, она мне никогда в жизни не пригодилась, алгебра.
2: Угу.
20: А вот правила дорожного движения нужны абсолютно всем. Абсолютно всем, неважно, человек живет в деревне или в мегаполисе, он все равно выходит на дорогу, хотя бы там раз в день. И поэтому я ношусь с идеей сквозного автообразования, но с первого класса, скажем, детям в игровой форме преподавать там правила дорожного движения на детской площадке. Во втором классе вы, дети, покатаете на обычном самокате попутно и посмотрите, что должен знать и уметь человек на самокатике. Там в третьем классе это был велосипедик и так далее. А в старших классах, в нынешнем 10-11, уже сказать, дети, а кто хочет, может получить и права по окончании. Это будет за деньги. Понятно, что это будет за деньги, потому что тогда советское правительство все это компенсировало. Сейчас такого не бывает. Это будут за деньги, но будут на выбор. Ребята, вот за 2 года вы можете получить образование и права. И вот это пойдет, я думаю. Но мне каждый раз говорят, вы понимаете, это же надо ломать всю систему образования. На сегодняшний день преподавания правил дорожного движения в школах нету.
2: Угу. Даже на ОБЖ.
20: Вот, вот это самое страшное.
2: То, что раньше называлось ОБЖ, даже там.
20: В рамках ОБЖ 2 часа в год. Я просто эту тему знаю. 2 часа в год. И вот мои дети учились в школе, закончили. У них в рамках ОБЖ не было ничего. Я расспрашивал многих своих ровесников, у кого дети в школе. Говорят, нет, но где-то есть в школе энтузиасты, они что-то еще делают. В большинстве случаев это просто галочку ставят. А это важнейшая сфера нашей жизни. И то, что там, условно говоря, 20-летний человек вообще не имеет представления о правилах дорожного движения, не понимая, где и как и можно переходить улицу, это ужасно. О 12-летних я уже не говорю.
1: Игорь Александрович, а я вот, насколько понимаю, автодело, которое вот предлагается сейчас в Общественной палате вернуть в старшие классы, это несколько более глубокий предмет, чем просто знание там правил дорожного движения. Как я понимаю, здесь речь идет и о том, что можно что-то починить самому в автомобиле. Правильно ли я понимаю?
2: Ну, это знаете, то, что было в рамках ДСААФ, между прочим, Игорь Александрович.
20: А чинить что-то... ДСААФ есть и сейчас. Пожалуйста, если вы хотите получить специально связанное с управлением автомобилем, может пойти в ДСАФ. Но, еще раз говорю, в автошколе учат не только правилам дорожного движения, а управлению автомобилем и общению с автомобилем. Вот это должно быть в школах, в старших классах. Но по желанию. Если кто не хочет, пожалуйста, учите просто правила дорожного движения. А если ты хочешь, и твои родители готовы заплатить какую-то вменяемую сумму, растянутую, это же не как в обычной автошколе, заплати сразу. Это растянутая на 2 года, это, в общем, не так страшно. Тогда вот вперед и с музыкой. Вот это нужно, конечно. Но, опять же, еще раз говорю, на выбор, не навязывая, но не хочет ребенок заниматься этим, ну, не знаю. Вот у меня сын, к сожалению, 19-летний, несмотря на то, что папа автомобилист до мозга костей, говорит, а мне это неинтересно. Мне интересны компьютеры. Отстань, папа, со своим автомобилем. Если надо, я доеду на общественном транспорте, или ты меня довезешь.
1: Игорь Александрович, возвращаясь к своему вопросу, так нужно, чтобы могли не только водить машину, но и ремонтировать ее?
20: Нет.
1: Не нужно.
20: Это разные вещи. Это разные вещи. Вы откройте капот современного автомобиля. Что вы там увидите? Так называемую плиту. Это двигатель, закрытый специальной плитой, пластиковой, чтобы с шаловливыми ручками никто не лазит. Сейчас ремонт автомобиля любого начинается с диагностики. Подключают компьютер серьезный, и компьютер выдает там ошибки. Это. Это не надо. Знаете, как во времена моей юности в фильме? А что-то там гремит? Послушаем. А что-то там-то? Посмотрим. Сейчас это делает какие-то диагностику, во многом делает компьютер. Современный двигатель и отремонтировать без этого компьютера просто невозможно. Ну и так далее. Я к чему говорю? Что общие азы о том, как устроен автомобиль, надо дать. Надо научить менять колесо. условно говоря. На этом, я думаю, курс обучения ремонту автомобиля надо заканчивать, потому что современный автомобиль – это не то, что было в моем детстве, это не «Жигули» ВАЗ-2101, который я в свое время мог разобрать как автомат Калашникова с завязанными глазами, я не знаю, в чистом поле.
1: Да, да, да, да, совершенно справедливо говорите. Слушайте, Игорь Александрович, а вот на ум, собственно говоря, еще приходит такая история, которая связана с возможностью сдачи на права. Вот если автодело вернут в школы, то это точно так же, как в советское время, получали справку, потом идут сдавать? Или это...
20: Нет, там система такая была, и сейчас она тоже будет. По нашему закону получить права можно 18 лет, а экзамен сдать можно в 17. То есть тогда сдавали экзамен полноценный, получали справку о том, что экзамен сдан, 18 лет справкой приходишь в ГАИ, и тебе выдают права.
1: И здесь
20: такая
1: так же
20: схема может быть и сейчас, да? У нас ничего не изменилось.
1: Еще просто, вы знаете, вот в последнее время очень часто возникает тема школьников, ребят, которые уже активно осваивают мотоциклетную технику, я назову ее так, ну про питбайк, Игорь Александрович, речь идет. Вот да. Этим-то как бы хлебом не корми, дай покататься, причем они же правил-то еще и не знают, как я понимаю, и очень часто, к сожалению, и трагические случаи происходят. Вот это как раз то, где школьные уроки автодела могли бы пригодиться, не так ли?
20: Да, безусловно. Потому что сейчас это такая мания, неизвестно, сколько завезли в страну этих питбайков, они не числятся транспортным средством, это спортинвентарь такой же, как гиря, скакалка или гимнастический конь, регистрации не подлежит, права не нужны. В результате безумные родители выдают детям это как «поиграйся, сынок», а заканчивается часто очень плачевно. И хотя ГАИ очень активно сейчас пытается работать по питбайкам, сложно. Сложно, потому что неизвестно, сколько сотен тысяч их продано по стране. Они стоят недорого. Может, десятков тысяч. Вот даже порядок никто не может назвать, потому что часть питбайков ввозят в страну, насколько я выяснил, в разобранном виде, как детали спортинвентаря. Угу. Здесь дособирают, и сколько их тут, я не знаю. Но я много езжу по стране, и в каждом городе вижу обязательно этих детей. В лучшем случае они в шлеме. Это в лучшем случае.
1: Да, вот здесь бы как раз, возможно, положительную роль-то и сыграла. Спасибо вам большое за разговор, Игорь Александрович. Игорь Маржарет, автоэксперт, был с нами на связи.
0: Наше время.
2: Прекрасная тут статистика появилась. Ну, как прекрасная? Для нас, для людей, которые, может быть, хотели бы улучшить свои жилищные условия, это вызывает, ну, кроме сарказма, мне кажется, ничего не вызывает. Девелоперы жалуются, ну, девелоперы, те, кто строят вот это вот новые квартиры, да, жалуются, что их новостройки, их труды, квартиры вот эти вот по 3-4 года стоят пустыми, не могут они их продать, понимаете? Причем в зависимости от региона там чуть-чуть разнится эта статистика. Ну, например, в столице, в Москве, срок реализации приблизился к 2,5 годам. То есть построили, назначили цену, цена всех поразила, люди посмотрели на нее, сказали, нет, спасибо, поразила, я выберу слово самое мягкое, которое из тех, которые пришли мне в голову. Да, люди сказали, нет, спасибо, как-нибудь мы, в общем, жили до этого и дальше проживем. И все, и стоит квартира 2,5 года.
1: Значит, проще всего найти покупателей, судя по исследованию, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, а хуже всего ситуация обстоит в Екатеринбурге, Красноярске, Омске и Самаре. Как я понимаю, Москва здесь примерно в середине этого списка городов крупных, которые анализировались. Ну, из 66 миллионов квадратных метров нового жилья, которое сейчас на одном из сервисов выставлено, да, по продаже квартир, реализованы только чуть больше четверти. Ну, вот такую статистику приводят нам исследователи. Сейчас mm-hmm. попробуем разобраться, задать главный-то вопрос. Значит, цены не снижают, раз не могут продать. С нами на связи руководитель аналитического центра «Индикатор рынка» недвижимости Олег Репченко. Олег Николаевич, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Олег Николаевич, ну вот самый простой вопрос. Ну вот смотрите, я читаю это исследование, вижу, да, застройщики квартиры не могут продать. Ну снизьте цену, тогда, наверное, люди купят, но, видимо, цены не снижаются. Почему так происходит? Почему просто не снизить цену и не продать эту квартиру?
2: А у меня, знаете, еще чуть-чуть в сторону, может быть, вопрос. Почему вообще такие цены назначаются? Откуда они берутся, вот эти вот космические цены за квадратные метры?
4: Ну, смотрите, давайте по порядку, если хотим разобраться. Во всем виновата, в моем понимании, льготная ипотека. Безадресная льготная ипотека, потому что, когда случился ковидный кризис, государство решило поддержать застройщиков и перестаралось с льготами. Ипотека была супердешевой, и там получается очень интересная ситуация. Фактически большинство покупателей – ипотечники, и в ипотечную формулу входит три основных параметра. Первый параметр – это доход человека, сколько он может ежемесячно платить. Второй параметр – это процентная ставка. И третий параметр – цена квартиры. Так вот, чем ниже ставка ипотечная при одном и том же уровне дохода, тем выше цена квартиры и наоборот. То есть люди, имея какой-то доход, при занижении ставки стали способны покупать квартиры более дорогие. Соответственно, застройщики подсуетились, этим воспользовались и стали цены повышать. И ажиотаж на рынке длился с 2020 года. Несколько лет, когда, собственно, цены улетели в космос. А дальше оказалось, что, в общем-то, льготную ипотеку стали сворачивать, потому что это сильно давит на бюджет. Даже, наверное, не это главное. Наступило разочарование, что жилье-то доступно и не стало, потому что была иллюзия у властей, что мы сейчас просубсидируем ставку, и люди смогут купить жилье более выгодно, все решат квартирный вопрос, а получилось, что эти субсидии во многом ушли в дополнительную прибыль застройщиков и банков, которые, собственно, наварились на ипотеке, на завышение цен, а для людей жилье стало сейчас менее доступным, чем там за всю историю современной России.
2: И вот, Олег Николаевич, вопрос. Может быть, все-таки этот холодный душ как-то охладит стремление застройщиков и банков маржу-то свыше 100% получать?
4: Что приходит в голову, давайте снизим цены назад. Но тут все казалось не так просто. Почему? Потому что застройщики за много лет привыкли к сверхприбыли, они не хотят с ней расставаться.
2: Угу.
4: И гораздо проще дать скидку на скоропортящиеся товары, например, на сельхозпродукцию, там могут быть большие скидки, не продаж. Пропадет там на автомобили прошлых лет, когда уже пришли Нового года машины. А вот недвижимость, она рассматривается как вечная ценность. Вот есть такая иллюзия, надо подождать, рано или поздно купят.
2: Угу.
4: Есть еще один важный момент, что за эти годы очень сильно раздулась себестоимость строительства. Например, застройщики часто покупали по неадекватным ценам земельные участки задорого у перекупщиков на вторичном рынке. Там другие затраты выросли. То есть там много накрутилось, что у некоторых там и особо цены не снизишь, чтобы не уйти в убыток.
2: Угу. А то, что квартиры стоят и не продаются, это за убыток не считается, да?
4: А здесь есть, я думаю, некая иллюзия, что надо подождать, и квартира продастся по любой цене. Она на самом деле не только у застройщиков. Посмотрите на вторичный рынок, там тоже каждый частник выставляет квартиру, как правило, дороже рынка. И первое время у него иллюзии, давайте попробуем, а вдруг совсем задорого кто-нибудь купит. И вдруг 80% на вторичном рынке квартир висят годами, не продаются, особенно в дорогом сегменте. То есть эта иллюзия, она не только застройщикам свойственна, она свойственна и обычным людям. Желание продать жилье подороже и некая такая, знаете, вера, что это вечная ценность, продешевить. И очень несвойственно для рынка недвижимости снижать цены. Это считается не ниже достоинства, снизить цену на рынке недвижимости.
2: Дело в том, что розовые очки, они обладают способностью биться внутрь, а иллюзии развеиваться. Может быть, все-таки как-то здравый смысл и здесь тоже, и в этой сфере возобладает?
1: Не знаю. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко был с нами, обсуждали застой на рынке продаж квартир. Возможно, застройщики что-то поймут и действительно сделают жилье чуть более доступным.
6: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
22: Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромной.
6: Театр у микрофона представляет Михаил Чулков.
5: Пригожая повариха.
7: Прибыла я в Москву в среду. Определилась я в поварихе.
5: Красивая и умелая Акулина покоряет сердца людей своими кулинарными шедеврами. Ее талант привлекает внимание богатого купца.
8: Имею я настоятельное желание преподнести вам сию алмазами усыпанную табакерку.
5: На пути к счастью женщину ждут интриги и испытания. Справится ли с ними Акулина и обретет ли любовь и благополучие?
7: Я принимаю твое предложение с великой охотой.
8: Этому я чрезвычайно рад.
5: Слушайте радиопостановку «Пригожая повариха» в субботу в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ижевска.
0: Наше время.
2: Накануне президент Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию в Новосибирске поздравил научное сообщество с открытием Сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Но я предлагаю даже вот не вдаваться в подробности.
1: Не пытаться самостоятельно объяснить, что это такое, а сразу подключать наших экспертов, которые нам в этом непростом деле помогут. С нами на связи кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики МФТИ, преподаватель физики физико-технического лицея имени Капицы, заместитель директора физтехшколы физики и исследований имени Ландау Леонид Колдунов. Леонид Модестович, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
2: Леонид Модестович, ну мы от вас ждем. Расскажите, пожалуйста, что такое СКИФ?
23: Ну, вы правильно сказали, что это сибирский кольцевой источник фотонов, но, видимо, мы хотим разобраться с точки зрения физики и зачем он нужен.
1: Из мы, этого знаете, выражения мы только сибирский понимаем, а хотим что-то
2: еще. Нет, источник еще, источник тоже понятен.
23: И кольцевой, и кольцевой.
2: Кольцевой, да, да.
1: Но в единое целое они не складываются, понимаете, в чем дело.
2: Нам, знаете,
23: слова по отдельности знакомы.
2: Да, для простых людей. Что же это такое, чем это замечательно, есть ли аналоги в мире, как это применить?
23: Ну, во-первых, что нужно понимать? Значит, фотоны — это у нас, ну, по сути, свет. В данном случае будет, правда, это рентгеновское излучение. Мы его не увидим. Мы привыкли, что вот в быту мы видим видимый свет. А здесь речь идет про рентген. И чтобы было понятно, давайте начнем по порядочку. Сибирский, понятно, он в Сибири находится, да? А много граде Кольцова. Кольцевой, что имеется в виду? Там большая установка в форме кольца, по ней бегают электроны. То есть сами по себе фотоны там по кольцу никакому не бегают. А вот быстро разогнанные электроны там по кольцу как раз-таки очень активно двигаются. Их сильно разгоняют до очень больших скоростей, близких к скорости света. И они вот двигаются по одному кольцу, длина которого 476 метров. И вот это делается за счет, в том числе, магнитных полей. И когда вы электрончики эти потрясете, их можно магнитными полями заставить так поколебаться немножко, они будут испускать рентген. И вот чем сильнее вы их разгоните, чем лучше вы их там будете трясти, чем лучше вы эту установку соберете, тем лучше будет тот рентген, а это есть как раз-таки фотоны, которые вы получите. То есть это такая очень большая рентгеновская лампочка, по смыслу своему, если совсем вот упрощать. Она вот прям вот большая рентгеновская, рентгеновский источник. То есть это классный, очень-очень-очень классный источник рентгена. И вот уже этот рентген можно использовать в самых разных целях. Вот если совсем кратко, то вот здесь именно так.
2: Понятно, Леонид Модестович. Ну вот на ум приходят какие аналоги? Ну, во-первых, я сейчас постараюсь правильно произнести, лишнюю букву «Н» не произнести. Андронный коллайдер. Адронный коллайдер, да, который у нас там в трех странах, да?
1: Это то же самое?
2: Это то же самое или нет? И есть еще наш курчатовский подмосковный «Токамак».
23: Не совсем, не так. совсем. Ну, то есть, как бы, есть такая вещь, как ускорители, там всегда частицы разгоняют, вот, их можно разгонять для разных целей, и по-разному это можно делать, как бы, и то ускорители, и там частицы разгоняются, и разгоняются очень сильно. На коллайдере их там сталкивают и смотрят, какие частицы получатся, а здесь их разгоняют для того, чтобы в магнитное поле поместить, чтобы частицы вот потрясти. И, возможно, вы помните, в школе, кстати, было же, да, что когда с ускорением движется частица, она излучает. Вот здесь ровно это происходит, ее так трясут нужным образом и получают рентгеновское излучение. То есть здесь цель именно излучение. Грубо говоря, ускорять вы можете для разных целей. Здесь вот, чтобы получить классное рентгеновское излучение. Для этого эта вещь собрана. Коллайдер немножко для других вещей, но там тоже частицы разгоняют. Но это не совсем аналог.
1: Так,
23: аналоги в мире есть. Токамак тоже не то. Токамак — это в магнитных полях там обжимают. Это вообще немножко другая история. Там плазма, и это совсем сильно в стороне.
2: Ну, просто ангелы. Тоже что-то бегает по кругу. Я вот о чем.
1: Так, хорошо.
23: Ну, можно и так сказать.
1: Леонид Мадысович, вы начали говорить про аналоги.
23: Да, в мире есть аналоги. Их, на самом деле, очень немного. Вообще, у этой истории есть различные поколения. Это называется 4+ поколение, когда, собственно, получают классное рентгеновское излучение. И вот таких... А установок в мире, на самом деле, очень мало, очень мало. И самое главное, что СКИФ, наверное, одна из лучших. То есть она не самая лучшая, есть, конечно, там где-то и посерьезнее установки, но она реально очень классная, это очень такой сильный прорыв для нашей науки, потому что, ну, как они характеризуются? Они характеризуются, во-первых, то, насколько сильно вы разгоняете эти частицы, здесь в данном случае до 3 гигаэлектрон-вольт разгоняют, ну, смысл в том, что близко к скорости света. Вот очень сильно разогнали эти частицы, и вот среди таких установок, где вот разгоняют до этого числа, наша установка, она одна из самых лучших по своим еще дополнительным другим параметрам. То есть там качество рентгеновского излучения очень большое.
1: Я, кстати, прочитал, что вот в Нидерландах, по-моему, в Бразилии и еще в какой-то одной стране вот есть что-то, в общем, похожее на СКИФ, но СКИФ из всего этого, он, в общем, один из, ну, не один из, а самый современный, потому что он последний просто-напросто запущен. Леонид Модестович, спасибо вам большое. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики МФТИ, преподаватель физики физико-технического лицея имени Капицы, заместитель директора физтехшколы физики и исследований имени Ландау. Леонид Колдунов с нами был на связи. Присоединяется к разговору научный журналист, член научного комитета национальной научной премии «Вызов» Алексей Паевский. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Алексей, мы хотим сейчас поговорить о том, для чего все это нужно. Вы, кстати, тоже слышали, да, весь наш предыдущий
3: конечно.
1: Разговор.
3: Конечно.
1: И вот сейчас вплотную подходим к тому, для чего все это нужно, чтобы нам понять, в чем прорыв мы можем совершить.
3: Да. Смотрите, коллега все правильно сказал, что СКИФ это по-хорошему очень большой, очень классный, очень мощный рентгеновский фонарик. А фонарик нужен для того, чтобы на что-то светить. А вот вопрос, на что и зачем. А вот сам по себе само устройство СКИФ это такое количественное кольцо, в котором рождается это самое рентгеновское излучение, которое будут, точнее, уже выводится в станции. Станция – это отдельная установка, куда приводятся образцы для исследования, то есть то, что, на что будет светить фонариком. А поскольку рентген – это очень такое мощное, самое главное, излучение с очень маленькой длиной волны, оно позволяет увидеть очень маленькие вещи, там, размером с атом, например. Да? Поэтому при его помощи мы можем увидеть, например, структуры биологических молекул, там, рецепторы в каких-то клетках – и под эти рецепторы потом направлены создавать лекарства. Вот одно из самых главных заданий – это создание новых лекарств, первое. Второе – мы можем изучать структуры процессов, там, как физических, там, взрыв, горение, всего остального, так и химических процессов, и подбирать новые вещества для химических реакций, например, катализаторы. Недаром главная организация, которая заказчик СКИФа – это Новосибирский институт катализа имени Борецкого. Вот. Мы можем использовать рентген как рентген, изучать археологические, например, находки, артефакты без их разрушения. То есть вот поэтому это огромное количество задач, и при этом очень важная вещь, что, во-первых, у нас, поскольку сейчас международная обстановка достаточно непростая, к таким установкам не ко всем есть доступ, закрывает доступ, это во-первых. Во-вторых, есть проблемы с тем, что некоторые вещи просто нельзя вывозить, нельзя перевозить там по разным там, и санэпид понятием, там, вирус, например, изучать, его нельзя перевозить через границу, да? Есть, у нас есть образец, нужно его изучить у нас. И так далее, и тому подобное. То есть это вот при этом одновременно, как я уже говорил, на нем могут работать 30 групп.
2: Ничего себе.
3: В перспективе. То есть 30 станций, 30 групп.
2: Сейчас и заниматься разными задачами при этом.
3: Совершенно
2: не то, что
3: верно.
2: химики 30 групп и вот...
3: Нет. А там каждая станция имеет специальное назначение. Там одна там для биологических там, каких-то вещей. И Сначала вводится, конечно, не все 30, там первый, там, не помню, какое-то количество сейчас вводится, потом вторая очередь и третья. Но в любом случае считается, что как бы проходимость СКИФа – это что-то около 1000 научных групп в год. Это очень много.
1: А скажите, пожалуйста, Алексей, а вот что касается этих научных групп, да, кстати, президент там отдельно отмечал, что вот станции в скором времени заработают, что касается научных групп, вот хотелось поинтересоваться, это возможность для работы наших ученых или мы кого-то из-за рубежа будем допускать к работе на этом оборудовании?
3: Разумеется, мы будем допускать из-за рубежа, другое дело, что наши ученые будут иметь приоритет, всегда так происходит, на крупных, уникальных установках есть конкурс. То есть нельзя просто так вот сказать, прийти, я типа российский ученый или другой ученый, хочу поработать. Нет. Есть комитет по каждой станции, скорее всего, он будет, я тут точно не могу сказать, но, скорее всего, на каждой станции есть комитет, который будет отбирать эксперименты, которые соответствуют ему, чтобы не получилось, чтобы этим микроскопом сбивали гвозди, да? То есть нужна научная задача, которую можно решить только при помощи этого СКИФа, этой установки. Да? И вот в этом конкурсе будет отбираться, там, скорее всего, будет какой-то процент, там, больше процента российских ученых, какую-то часть времени будет оставлять там, для ученых любых или там, для БРИКС. Как это будет разложено, не знаю, но это точно международная история. Потому что такие установки всегда ими пользуются, там, как и огромные телескопы, это международная история, конечно.
2: Алексей, известная фраза, я не помню, кому из великих она принадлежит, может быть, даже Ландау об этом говорил, что теоретическая физика – это возможность удовлетворять собственное любопытство за государственный счет.
3: Но это в данном случае не Ландау, физик, но неважно, да.
2: Да, кто-то из великих, да. Да. Так вот, здесь мы имеем нечто вообще прикладное, да? То есть это уже не теоретическое.
3: Не обязательно. Это не, безусловно, это может быть и прикладная вещь. То есть есть задача чисто там практическая. Например, у нас там сейчас делается новое поколение ядерных реакторов с новым там замкнутым ядерным циклом. У этой задачи, которая сама по себе огромная, сложнейшая и научная, и теоретическая, и технологическая задача, которая сейчас вот строится реактор Брест, там огромное количество задач под СКИФ есть. Есть биологи, как бы, то есть тут есть прикладные, но есть и фундаментальные вещи.
2: Но есть и фундаментальные. Я, знаете, к чему веду? Да. Вот когда адронный коллайдер для нас закрылся, да, мы там вообще, там вклад российских ученых, физиков, колоссальный.
3: Да, конечно. Да.
2: Просто колоссальный. Но туда нас больше не пускают. И звучали тогда, обиделись все, естественно, мы тоже обиделись, что нужно такой же коллайдер построить у нас. У нас пространство есть, мощности есть, интерес есть, все. Вот давайте построим.
3: Такой же у нас не нужно. У нас построен коллайдер, только другой. У нас из установок Мегасайенс, вот самые новые установки Мегасайенс в России, это СКИФ, который запущен сейчас, и уже работает другой коллайдер, именно коллайдер, да, который сталкивает, только он сталкивает не другой тип столкновений, там, то есть не протоны, а ионы тяжелые сталкиваются, это НИКА в Дубне. Так. У нее немножко другие цели, но это тоже огромная вещь, и, собственно, правда, другое дело, что НИКА по умолчанию, да, это, вот если СКИФ, он принадлежит России, да, потому что это Российская Академия Наук, там Российский институт катализа заказывает, да, то НИКУ строит формально, да, Объединенный институт ядерных исследований. То есть это, несмотря на то, что она базируется исключительно строго в России, но там учредители этого института 13 стран, 13 государств. И, естественно, понятно, что больше вклад России, но, тем не менее, коллайдер у нас этот вот уже есть. Но не такой же, но другой. Потому что строить аналогично не имеет смысла, тем более, что сейчас большой адронный коллайдер все равно закрыт.
1: Угу. Алексей, вот время, к сожалению, у нас заканчивается, вижу. Спасибо вам большое за интересную беседу, за то, что так подробно все объяснили. Научный журналист, член научного комитета Национальной научной премии «Вызов» Алексей Паевский был с нами на связи. Лекарства, да, я понял, угу. что это вот самое главное, то, что будет. Поэтому, ну, надеюсь...
2: Археология. Еще там было, что можно в вредоносные программы, в вредоносное ПО. Каким-то образом... Ну, в общем, интересно.
9: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
9: Театр Радио России представляет.
12: Я тебя не понимаю. Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
9: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
13: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
9: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду

0: Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
1: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
0: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
1: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
0: И какие цилиндры перестают работать первыми?
1: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
0: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
1: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
0: Получается, это еще и потеря уверенности?
1: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
0: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
1: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
0: Пожалуй, нет.
1: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
0: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
1: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
0: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
1: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
0: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
1: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
0: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
1: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
0: Три, а не один?
1: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
0: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
1: Абсолютно верно. это настоящая сплоченная команда внутри вас.
0: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.

0: Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
1: А мы продолжаем. «Секрет императора Актив Плюс» – три компонента, и все?
2: Нет. Производители «Секрет императора Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав «Секрета» были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
1: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
2: А еще в состав «Секрет императора Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
0: Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
2: «Секрет императора Актив Плюс» — это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый. Экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.
0: Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
1: Ольга, выходит, «Секрет императора» — это не средство на раз, а целая система?
2: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
1: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
2: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
0: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Помните, возраст – не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
1: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
0: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Детский вопрос. Социальный проект.
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
3: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
4: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
5: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Реклама. Московское время, 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Запад столкнется с жестким ответом России, если решится захватывать торговые суда России. В результате решительных действий группировки «Север» установлен контроль над селом Водяны Харьковской области, и сотрудники полиции при содействии ФСБ ликвидировали технический узел связи. Далее подробнее. Россия будет давать зеркальный ответ, если западные страны будут захватывать торговые суда России, заявил Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. Президент назвал такие возможные действия Запада как пиратство и разбой.
7: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран по нарушению международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно быть целесообразно. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
6: Силы Тихоокеанского флота находятся в постоянной боеготовности, заявил командующий флотом адмирал Виктор Лина. А при этом вслед за президентом он отметил, что обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет тенденцию к усложнению. Так, страны Запада создают новые подконтрольные им альянсы для деструктивной деятельности. Также командующий Тихоокеанским флотом назвал важной проблемой угрозу блокирования Западом морской торговли России.
8: Важной проблемой является угроза блокирования Западом морской торговли России с целью нанесения ей максимального экономического ущерба. Зная, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций Европейским Союзом отменен ранее наложенный запрет на продажу российских углеводородов в странах ЕС. Тем самым странам объединения предоставляется право на национальном уровне принимать законодательные решения о возможности реализации углеводородов, задержанных судов так называемого российского теневого флота. Тем самым Евросоюз стремится юридически обосновать свои действия, противоречащие международным нормам.
6: Добавлю, Владимир Путин следил за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». Ранее глава государства прибыл в Южно-Сахалинск. Учения начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. К маневрам привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации Тихоокеанского флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над селом Водяное Харьковской области, сообщает Министерство обороны. На опубликованных кадрах видны удары российской артиллерии по позициям ВСУ, а также боевая работа операторов подразделений беспилотных систем. Подразделения войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи. Подразделения войск «Запад» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Также вооруженные силы России продолжили поражать портовую инфраструктуру и морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, российские военные в течение дня атаковали цели в портах Одесса, Очагов и Черноморск. В порту Одессы поражен сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭП. В порту Очаков Николаевской области уничтожен украинский патрульный катер. А в порту Черноморск вооруженные силы России высокоточным оружием воздушного базера, неударными беспилотными летательными аппаратами поразили резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщает Министерство обороны. Сотрудники полиции при содействии ФСБ ликвидировали технический узел связи, который позволял удаленно совершать в сутки 1000 звонков и передавать ложные сообщения об актах терроризма. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина, подозреваемый в создании технической базы для совершения дистанционных кибератак на объекты социальной инфраструктуры, задержан сотрудниками полиции при содействии коллег из ФСБ, написала Волк в МАКСе. За свою работу мужчина ежедневно получал в криптовалюте около 8 тысяч рублей, рассказала представитель ведомства. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Суд в Москве заочно арестовал Конора Кеннеди, внучатого племянника бывшего президента США Джона Кеннеди. Ему предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника, сообщает ТАСС. Американец объявлен в международный розыск. Конору Кеннеди грозит до 10 лет лишения свободы по статье о наемничестве. Конор Кеннеди является внучатым племянником 35-го президента США Джона Кеннеди и внуком бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди. В соцсетях он признавался, что в октябре 2022 года вернулся с Украины после участия в боях на Харьковском направлении в составе Интернационального легиона, причем воевал инкогнито. Власти Литвы приняли решение выкопать рвы у границы с Калининградской областью России и Белоруссии. В правительстве республики рассказали, что ширина рвов составит 20 метров, а на некоторых участках границы 150 метров. На эти фортификационные работы планируется потратить 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Литва в районе границы с Россией и Белоруссией формирует парки инженерных средств. Там складируются так называемые «зубы дракона», противотанковые пирамидальные бетонные конструкции, проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючая проволока. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 7 комплектов наград. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74. Это новый рекорд России. Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на матчи 4-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Отмечу наиболее важные матчи. Грузинит, Динамо Москва отработает Артем Чистяков, Краснодар Ахмат, Сергей Карасев, Балтика Спартак, Андрей Прокопов, Оренбург Локомотив, Антон Фролов, ЦСКА Факел и Инал Танашев. Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход в московский клуб голкипера Максима Бориско, а также свое восстановление после травмы. «Руководство клуба сделало правильный шаг по приобретению вратаря. Моя роль никак не меняется. Видел, кто-то писал, что я дал добро на приобретение Бориско, но это не так, со мной не советовались. Я чувствую себя хорошо, на поле меня увидите, когда я выйду», — заявил Акинфеев. Тем временем защитник Кирилл Кистенев перешел из Краснодара в Ахмат на правах аренды до января. В прошлом сезоне игрок выступал за Верес также на правах аренды. Сегодня в Кубке России в пути регионов матчи второго раунда. Отмечу некоторые результаты, которые были зафиксированы по итогам серии пенальти. Так, бывший финалист турнира «Курский авангард» прошел Борисоглебовский «Кристалл». Клуб из Раменского «Сатурн» сегодня уступил «Иртышу». Также дальше прошел медиафутбольный клуб «Тудроц». И пока это все новости спорта.
10: Погода. В Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 28. В Перми небольшой дождь, плюс 20. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 20. В Элисте небольшой дождь, плюс 29. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 31. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 28. В Грозном небольшой дождь, плюс 34. В Херсоне ясно, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 18. В Москве в четверг ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер северо-западный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодня мы поговорим, как обычно, о легкой музыке. И, наконец-то, сегодня мы поговорим о музыке электронной. Ну, не пугайтесь, как я всегда говорю в начале программ, посвященных электронной музыке. Они у нас выходят не так часто. Музыка эта простая для восприятия, она сложная в создании. А в восприятии, ну, честно, ничего сложного. Достаточно, что называется, настроиться на нужную волну. И сегодняшний гость программы – электронный музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер, участник множество проектов, и проект, о котором мы сегодня поговорим, называется Inbox Music. Это его и альтер-эго Руслан Тагиров. Руслан, приветствую вас.
4: Да, всем привет, пламенный из Екатеринбурга.
3: Руслан, хотел, конечно, первый вопрос о начале творческого пути. Почему? Потому что, ну, я знаю, что в Екатеринбург вы перебрались из Перми, да?
4: Да, я приехал из Перми в 2008 году. Творческий путь именно как электронный музыкант я начинал в Перми, да.
3: И как первый проект назывался?
4: Ну, собственно, я начинал как раз под именем Inbox. Потом играл в разных местных группах на стыке рока и электроники, там, клавишником. А потом мы с одним товарищем по имени Евгений Горбунов, он, кстати, у вас был в эфире,
3: да-да,
4: с проектом «Малые реки Пермского края». Вот мы с ним сделали в 2005 году группу «Dos Buratinos». И с этим проектом довольно неплохо погремели в свое время, поиграли много фестивальных концертов, записали какое-то количество музыки. Это была такая мягкая электроника на стыке Deep House, вот такого лаунж и вот такого формата.
3: Руслан, ну вообще Екатеринбург, сейчас я знаю, что из Перми вы перебрались в Екатеринбург, это одна из столиц русского рока, да, как принято говорить, или русскоязычного рока, как я считаю, логичнее звучит. Москва, Питер и Екатеринбург. Скажите, вот музыкантов-электронщиков считают преемниками русскоязычных рокеров. Насколько вы считаете это правомерно или напротив? Нет, это не так.
4: Ну, я думаю, что сложно вообще себя отстраивать от наследия Свердловского рок-клуба, тем более, что довольно много артистов Свердловского рок-клуба активно применяли электронику в своей музыке. Та же Агата Кристи, например, они вообще наполовину электронщики были, и очень многие их альбомы имели саунд очень электронный. Ремиксы электронные были, у них целые альбомы с ремиксами. Тот же самый Наутилус Помпилиус, очень много электроники в продакшене у них было. Поэтому, конечно, мы, те, кто сейчас занимается электронной музыкой, мы наследуем многие традиции уральского рока.
3: Да, вы как раз назвали два коллектива, которые я тоже отчасти хотел привести в пример, потому что, ну, Наутилус Помпилиус — одна из моих самых любимых команд. И как времен Ильи Кормильцева, когда он писал тексты, так и позже, когда Вячеслав Бутусов стал уже писать самостоятельно, действительно, их всегда интересовало электронное звучание. Ну и Вадим Самойлов, лидер Агаты Кристи, надо вспомнить его работу над альбомом «Титаник», я считаю, что это просто передовая работа его как саунд-продюсера, как электронщика. А вот что касается восприятия, как вы считаете, насколько все-таки электронная музыка, она, ну, не то что доступна, но насколько действительно люди могут ее воспринимать так же, как музыку с понятными текстами? Или сейчас вообще, в принципе, время работает не на музыку? Музыки стало так много, что она не может играть такую роль, как во времена упомянутых Наутилус Помпилиус, Агата Кристи и других команд тех лет?
4: Я думаю, что конкретно сейчас электронная музыка стала очень массовой и очень доступной, и это произошло в том числе благодаря тому, что сами технологии записи музыки стали гораздо более простыми и понятными аудитории, и очень много действительно талантливых людей могут, просто купив ноутбук, в принципе, неплохую, не дурную музыку делать. Это, опять же, работает в минус, потому что хорошей музыки в целом стало гораздо больше, и из нее выделить действительно выдающуюся стало очень сложно. И это сейчас там большая проблема для меломанов, потому что когда выбираешь, что послушать, ты теряешься просто в потоке и вынужден в некоторой степени просто этот поток ставить фоново, каким-то образом пытаться там на волне какой-то, вот то, что там платформа тебя подбрасывает, ты включаешь плейлист, который тебе генерирует платформа, и пытаешься оттуда выловить какие-то интересные новые имена для себя. Иногда удается, но чаще всего это фон.
3: Понятно. Давайте следующая композиция, какая у нас будет ваша, какой трек ставим?
4: Композиция проекта «Яшма» под названием «Вода».
3: А что за проект «Яшма»?
4: Проект «Яшма» — это как раз после «Dos Buratinos» второй серьезный проект, которым я занимался конечно же, в Екатеринбурге с местной очень талантливой вокалисткой Елизаветой Рыбалко. Мы начали с того, что сделали интересный кавер на Чайф, переделали их песню «Ангел» в размере 5 четвертей. И она им очень понравилась авторам, и нам срочно нужно было придумать, как называться, чтобы эту песню издать. Там как раз был проект «Чайф 3.0», посвященный 30-летию группы. И мы тогда придумали это название «Яшма». И по следам выпустили альбом, который называется «Вода». Собственно, заглавная композиция с вокалом Лизы «Рыбалка» и прозвучит.
3: Давайте послушаем.

0: Это была композиция «Вода» в исполнении проекта «Яшма», Руслан Тагиров и Елизавета Рыбалка. Вот такая электронная музыка Урала. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и Руслан Тагиров, музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер, лидер нескольких проектов. И вот сегодня мы слушаем его музыку, и посвящена наша встреча отчасти выходу его пластинки. Вышла она на виниле, мы к ней еще вернемся сегодня. Называется она «Messages from Inner Space» — «Сообщение из внутреннего пространства», инструментальная электронная пластинка. Руслан, скажите, пожалуйста, вот англоязычная композиция. А как вы считаете, в контексте, например, русского рока говорили, что очень сложно петь рок-музыку на русском языке, потому что русский язык не адаптирован под рок-н-ролл, условно. А вот как с электронной музыкой? Русский язык адаптирован под электронную музыку? Или все-таки
1: сложный вопрос. Да, сложный вопрос, потому что, ну, электронная музыка, она же, ну, на мой взгляд, все-таки для там первоначально ритм, тембр, какое-то звуковое решение, да. И голос в этом смысле отходит на второй план. Поэтому, ну, для меня, как для слушателя, допустим, комфортнее слушать иностранную музыку, потому что ты в меньшей степени уделяешь внимание тексту. Как только появляется русскоязычный текст, ты как слушатель, будучи носителем языка, тут же переключаешься на смыслы. А эти смыслы в лирике русской довольно часто, особенно в современной электронной музыке российской, они, скажем так, страдают. Мало хорошей лирики. Либо, если это хорошая лирика, то может пострадать продакшн. То есть там продюсер, который делает русскоязычные песни с электронным саундом, особенно если это экспериментальная электроника, он вынужден всегда искать вот этот баланс между смыслом и звуком. И не всегда получается. Именно поэтому многие электронщики не только в России, но и в других странах уходят в инструментальные жанры, где меньше текста, где текст превращается в инструмент через сэмплирование, через какую-то радикальную обработку голоса, чтобы смысл текста немножечко на задний план отодвинуть.
0: Есть в Екатеринбурге издательство, называется «Кабинетный ученый», мне оно очень нравится. Выпускает они много книг, как родном крае, так и книг музыкальных. Они сделали книги о Баухаус, Пиксис. И, в частности, сделали они книгу Бориса Рыжего, грандиозного поэта уральского. Я вот думаю, не возникли ли у кого-нибудь из уральских электронщиков мысли сделать программу, сделать какой-нибудь проект, точнее, посвященный его творчеству, или, может быть, просто использовать его стихи, как в свое время московская группа Moscow Groove Institute, они же работали в подобном ключе. Потому что подумайте, Борис Рыжий — это гордость Урала.
1: Что касается Бориса Рыжего, действительно, это очень большое и важное имя для уральской лирики, и слава богу, его тексты используются многими музыкантами. Ну, вот так вот, чтобы прям электронщики-электронщики брали стихи Рыжего, такое не помню. Классная идея, надо попробовать.
0: Следующий какой трек будет от вас?
1: Следующий трек как раз с новой пластинки. Называется он «Milk Drop».
0: «Milk Drop», да. Напоминаю, что эта пластинка, вот вышла она на лейбле под названием «Urbanoid Lab». Очень интересный лейбл. Павел Ивкин, замечательный человек, тоже екатеринбуржец. Выпускает массу электроники, то, что называется, из бэк-каталогов. То есть у него как раз и нож для Фрау Мюллера у него выходит, и много-много чего. И «Весна на улице» Карла Юхана. То есть он берет бэк-каталоги многих лейблов, которые выпускали интересные электронные записи еще на CD, выпускает на виниле. Молодец, просто настоящий энтузиаст. И он мне и прислал эту пластинку, вот с удовольствием послушал. И частично мы слушаем композиции с нее. В очередной раз скажу, что, конечно, звучат они не полностью. Это адаптированные для эфира треки. Ну вот давайте послушаем. Inbox Music, «Milk Drop».

0: Это была композиция Inbox Music с пластинки Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер Руслан Тагиров на связи у нас из Екатеринбурга. Руслан, а вот такой вопрос. Конечно, естественно, известны нам основные ключевые города, что касается российской электронной сцены. Москва, Питер, Ижевск, в котором очень много было музыкантов, которые выходили тоже, опять-таки, благодаря московским энтузиастам, да и у них и свои тоже были системы продвижения. Но, к сожалению, очень мало что слышно про Урал. Не так много слышно, не так раскручено. Может быть, сейчас не так работает система оповещения по этой музыке, как раньше. Может быть, интерес меньше. Почему, на ваш взгляд, и что вообще происходит у вас?
1: За весь Урал я говорить не могу. Скорее, про Екатеринбург, наверное, скажу. Да. Если говорить о выходе прямо на там серьезный какой-то федеральный уровень, действительно, уральские проекты вот там как-то громко не звенят, если только не говорить о поп-музыке. Но мы сегодня о поп-музыке не будем говорить. Есть крепкие игроки на рок-сцене, которые активно выступают. Тут, конечно, там нельзя забыть Сергея Бабунца, который после распада смысловой галлюцинации продолжает играть концерты уже под своим именем. И, наверное, можно говорить еще о том, что игроки старой сцены тоже играют какие-то концерты. Тут же Вадим Самойлов. Если говорить про электронщиков, то они все-таки немножко в своем соку варятся. Здесь, безусловно, заслуживает внимания проекта Евгения Кормильцева. Uh-huh. Это младший брат того самого Кормильцева, который писал лирику для Свердловского рок-клуба. У Евгения Кормильцева есть отличный электронный проект, очень экспериментальный, под названием «Нимб». Это IDM-щина чистой воды, модулярная музыка с очень сложной структурой и интересным звуком. И несколько других проектов. Плюс в 22-м году у того же «Апрельского марша», где Евгений Кормильцев, один из там его создателей и лидеров, вышел отличный электронный альбом «Карго Культ», который я всем рекомендую послушать. Есть несколько локальных лейблов. И вот если говорить о музыке уральской именно электронной, то, наверное, она в большей степени сейчас для тех, кто наблюдает за конкретными лейблами. Я назову несколько лейблов. И прежде всего это, конечно, «Фактура», кассетный лейбл, который давно существует. Они издают в основном ambient, IDM, разную такую медитативную электронику, не только уральскую, но у них очень много уральской музыки. Дальше лейбл «Хана Гасуми». Это отдельная тоже компания товарищей, которые уже давно существуют как комьюнити, издают очень красивую, такую умную медитативную электронику. И там ребята очень любят винтажные синтезаторы, винтажную кассетную технику. Один из лидеров этого лейбла Андрей Шайнгрус, собственно, основатель лейбла, он мало того, что талантливый музыкант, он еще и недавно придумал такой прикольный девайс «Магнитрон», который предназначен для диджеинга с двух кассет со встроенным микшером. Он сам его собирает, у него уже там тираж, наверное, ну, несколько сотен штук он собрал, и у него даже за границей, там тот же Ричи Хоутин недавно у него даже купил такое устройство. И это реально настоящий там диджей-девайс для кассетного диджеинга. Urbanoid Lab, конечно же, виниловый кассетный лейбл, они издают в основном лаунж-музыку широкого формата, не только бэк-каталоги, там, типа альбомов «Весны» на улице Карла Юхана или проектов Олега Кострова, но и в том числе дип-хаус местных музыкантов. Вот они недавно даже «Чаев» издали. И, собственно, с этим как раз лейбл,
0: да, альбом
1: сделали виниловый релиз. Uh-huh. И молодой лейбл «Клэр Кратер», который издает танцевальную электронику на стыке современного электро, эсид музыки, ИБМ и близких к этому таких ритмичных, ломаных жанров. Почти все музыканты лейбла — это такие любители железячных лайвов. Мы ходим на концерты друг друга, постоянно смотрим. Ну и последний в списке, но не последний по значимости — это проект «Русская кибернетика» и лейбл «Flip Cube». Это Евгений Свалов и Саша Киреев. Ребята уже много лет проделывают просто титаническую работу. Они выпускают почти каждую неделю в формате подкаста и, по-моему, даже радиопередачи исключительно российскую электронику. Отбирают плейлисты, курируют. Несколько раз меня звали к себе в эфиры, и премьеры треков у меня там были. Вот, наверное, если вот эти лейблы и имена за ними наблюдать, то можно составить впечатление о том, что такое уральская электронная музыка. Артистов очень много. Если сейчас кого-то конкретного перечислять, то остальные могут обидеться, поэтому не буду конкретные имена называть, но очень много. много артистов. Просто эта сцена немножечко локальная, и она не очень стремится на какой-то там серьезный федеральный уровень. Так же, как и, наверное, артисты других городов. То есть мы мало что знаем про электронную сцену того же Новосибирска или Омска там, или Дальнего Востока. То есть это нужно прям серьезно в тему погружаться и,
0: ну, кстати, и искать. Пользуясь случаем, хочу сказать, что есть чудесный музыкант-электронщик из Омска, Кирилл Завадский. Он был участником программы «Легкие люди», и периодически мне присылают свои треки. Вот записал он композицию, которая называется «Cosmic Light», «Космический свет». Вошла она в сборник российского Space, в сообщество людей, которые исполняют космическое диско, все что угодно. Ну, у многих будут правильные ассоциации с группами Zodiac и Space. Но это вот делают молодые ребята, в частности, вот Кирилл Завадский из Омска. Интересная очень музыка. Какой следующий у нас трек?
1: Ну, следующий я бы поставил композицию «Motor Grooves». Это танцевальный, турбовой такой трек, наверное, самый заметный. На него очень хорошо реагирует и публика, и диджеи. Собственно, многие диджеи наши местные ради этого трека купили пластинку в свое время.
0: Это будет трек с пластинки «Messages from Inner Space», сообщение из внутреннего пространства. «Motor Grooves» называется.

0: Это была композиция Motor Grooves с пластинки Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства. И автор этого замечательного произведения, электронный музыкант, саунд-продюсер и мастеринг-инженер из Екатеринбурга Руслан Тагиров сейчас с нами на связи. Руслан, а скажите, пожалуйста, если говорить о жанрах, да, то есть практически нет тех жанров, в которых вы не работаете. Это и синти-вейв, синти-поп, дип-хаус, техно, брейкбит, даунтемпо. Если так говорить, ну, может быть, с маркетинговой точки зрения, что наиболее популярно, на ваш взгляд?
1: Если судить о реакции на мое творчество, да, то лучше всего реагируют на более ритмичную музыку на стыке электро, брейкбита и эйсида. Но поскольку я всеядный музыкант, у меня не хватает терпения на одном каком-то жанре сфокусироваться и только его копать. Хотя с маркетинговой точки зрения, возможно, это было бы более правильная стратегия, но хочется все попробовать. Поэтому я человек настроения, вот сажусь, допустим, за инструмент, начинаю что-то наигрывать. И у меня что получится, то получится. Довольно часто это вещи, которые придумываются, в том числе жанрово, придумываются прямо в процессе создания. То есть, садясь за компьютер или там за грувбокс, я часто даже не представляю, что у меня на выходе получится.
0: Давайте послушаем какой-нибудь трек. Что следующее?
1: Следующий трек, который как раз немножечко стилистически отличается от всего, что есть на альбоме, это композиция Birthday. Она более медленная, такая среднетемповая.
0: Композицию Birthday, день рождения, с альбомом Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства. Давайте послушаем композицию.

0: Это была композиция «Birthday», день рождения, с пластинки «Messages from Inner Space», сообщение из внутреннего пространства, виниловая пластинка проекта Inbox Music. И лидер этого проекта, музыкант-электронщик и саунд-продюсер, мастеринг-инженер Руслан Тагиров на связи с нами из Екатеринбурга. Руслан, а вот что касается изобретений. Еще со времен рок-музыки музыканты придумывали что-нибудь интересное сами. То есть брали за пилы и пилили доски для гитар и приделывали к ним всякую доступную электронику. Музыканты создавали, что только не создавали. Ну, например, я знаю, что Polyvox разрабатывался на уральском заводе «Вектор», да, насколько я знаю. И вообще у вас там большие традиции. Вам-то приходится сидеть с паяльником и какие-нибудь вносить инновации в технику?
1: Да, я не то чтобы сам придумываю девайсы, но иногда модингом занимаюсь. Допустим, замодил синтезатор Korg MS-20. Добавил в него некоторые выходы, некоторые кросс-модуляции, которых в исходном варианте не было. Сейчас хочу замодить ASIC-машинку Behringer. Там тоже есть чего поменять. В общем, в целом это интересная история, но серьезным каким-то придумыванием своих устройств у меня не хватает опыта, умения паять и времени.
0: Давайте объясним, что такое модинг.
1: Модинг — это самодеятельная или самостоятельная модификация устройств. Внесение в них каких-то нестандартных изменений в схему, которые могут радикально повлиять на звучание.
0: Давайте еще одну композицию. Она у нас предпоследняя сегодня будет в программе. Что это будет такое?
1: Следующая композиция — A Girl from Dessa. Девушка с планеты Dessa. С пластинки Messages from Inner Space.

0: это была композиция Girl from Dessa, девушка с планеты Dessa, с пластинки Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства, проекта Inbox Music, и его автор-создатель Руслан Тагиров с нами на связи в программе «Легкие люди». Руслан, ну, наверное, такой у меня к вам предпоследний вопрос, который тревожит очень многих музыкантов. Думаю, сейчас вы уже поняли, о чем идет речь. Это проблема искусственного интеллекта. Я к этому относился весьма спокойно, пока вот не так давно ко мне в гости зашел мой приятель, он писатель-фантаст, который использует искусственный интеллект в оформлении своих книжек. И, шутки ради, говорит, давай попробуем любую песню, мы сейчас тебе сделаем, какую хочешь. Ну, вначале мы начали с блюза, потом перешли на индастриал, и в итоге мы дали ему задание искусственному интеллекту написать песню о том, как главный герой любит группу Эндштурцен Убаутен, немецкую индустриальную группу, которую произнести сложно. Потом мы добавили туда Годзиллу, еще что-то, и, в общем, в итоге выстроилась композиция, весьма недурная, надо сказать. То есть мне стало понятно, что, например, с певцами, которые, чья музыка играет в ресторанах, с ними покончено при помощи искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект напишет все, что они делают, там, скажем, за неделю, он напишет за 2 минуты, если люди работу потеряют, потому что публика будет слушать именно такую музыку, искусственный интеллект справляется лучше. Как музыканты, работающие с очень сложными материями, я имею в виду с электронной музыкой, где та граница пролегает, при которой можно использовать искусственный интеллект, что, на ваш взгляд, вообще нас ждет, и как быть дальше?
1: Я думаю, что на искусственный интеллект надо смотреть примерно так, как в свое время смотрели живые музыканты на технологии сэмплирования и на вообще на синтезаторы. Это просто новая эра. С одной стороны, это довольно сильный и мощный инструмент. С другой стороны, понятное дело, что это в некоторой степени угроза для существующего положения вещей. Допустим, для каких-то утилитарных задач, разделение музыки на стемы, выделение каких-то фрагментов, допустим, барабанной партии или голоса для того, чтобы что-то засэмплировать. Очень многие сейчас применяют технологии и сейчас встраивают во все цифровые рабочие станции и даже в сэмплеры типа KMPC в железку встраивают возможность разделять музыку на стемы. В целом, как инструмент, это очень прикольная штука. Я думаю, рано или поздно придет примерно к такому, что есть условно сосиски, есть стейк. Первый — это массовый продукт, второй — это вещь, которую для тебя готовят в ресторане. Вот так же будет и в музыке. У тебя искусственный интеллект будет генерить некоторое огромное количество фонового массового продукта, который будет стоить копейки и будет доступен вообще везде, там, почти бесплатно. И будет штучное исполнение. Я думаю, повысится ценность музыки здесь и сейчас, живых электронных джемов, если говорить про электронную музыку, вообще живого исполнения. И, возможно, даже такие события, когда публика будет приглашаться на студию к электронному музыканту, чтобы присутствовать непосредственно при акте творения руками и за это еще и платить деньги. И потом всем говорить, ага, вот эту песню точно при мне написали. Я точно знаю, что ее не генерила какая-то там нейрон. Да, потому что понятно. Я сам своими глазами видел и ходил за билеты там на это событие.
0: Да, ну и кроме того, что я уверен, что такие музыканты, с которыми вы на одной сцене работали, это и Recoil, и Red Snapper, и Кашин, и Дефас, и Камуфляж, и Диант, вот, ну, в общем, достойные ребята, не заменят искусственный интеллект, как ни крути, никакими ни аватарами, ни электроникой. Ну и совсем у нас буквально осталась минутка. Пожалуйста, расскажите, что ждать от вас в ближайшее время. Собственно, вот замечательный релиз вышел, вам напомню, на виниловой пластинке. Вышел альбом Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства проекта Inbox Music. Его, кстати, можно в интернете тоже послушать, не обязательно на виниле слушать. Что дальше ждать от вас, как от представителя уральской электронной сцены?
1: У меня после выхода пластинки открылась какая-то чакра, видимо, и меня понесло. Во-первых, я стал гораздо больше выступать. Во-вторых, успел сыграть презентацию пластинки в Казани и ее уже в виде концертного релиза выпустить на цифровых площадках в виде лайв-альбома. Там как раз есть материал, который я хочу выпустить уже в студийном формате в 2026 году, и у меня еще есть несколько наработок для следующих релизов. То есть я думаю, что в 2026 году точно 2-3 релиза у меня состоится. Задумываемся о том, чтобы сделать виниловый релиз. Не знаю, будет ли это альбом или EP-шка по 2 трека на сторону, пока не решили еще. И вот для нее как раз, в принципе, материал уже вроде как есть. Так что точно что-то будет. Ну и хочется почаще выступать, так что буду заявки на фестивале подавать и ездить, куда позовут. Как раз следующий трек, финальный, это как раз с концертного релиза, с презентации альбома, называется «Exupery».
0: Давайте послушаем. Руслан, я желаю, чтобы у вас все реализовалось на всех носителях, чтобы выходило, искусственный интеллект вам помогал, не мешал. Ну и, естественно, аудитории, которой ваша музыка нужна, надеюсь, что благодаря сегодняшней программе она

0: может быть, даже немножко расширится.
1: Большое спасибо, всем большой привет.
0: Напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был электронный музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер. Проект Inbox Music, мы сегодня его слушали. Зовут его Руслан Тагиров. С нами он сегодня был на связи из города Екатеринбурга. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.
2: Взгляните, взгляните на небо. Весь мир для нас становится иным. Взгляните, взгляните на небо. Все это загадочно и непостижимо. Взгляните, взгляните на небо. Весь мир для нас становится иным. Взгляните, взгляните на небо. Все это загадочно.

0: взгляните на небо.
1: Весь мир для нас становится иным.
0: Взгляните на небо.
1: Все это загадочно и непостижимо.
0: Взгляните на небо.
1: Весь мир для нас становится иным.
0: Взгляните
1: на небо. Все это загадочно.

сказочные постижения. Взгляните, взгляните на меня. Весь мир для нас становится иным.

0: Это загадочное достижение. Взгляните на небо. Весь мир для нас становится иным. Взгляните на небо. Все это загадочно и непостижимо.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Первое государственное. Радио России «Орел». Реклама.
1: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: МЧС информирует.
4: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, заявил президент России Владимир Путин. Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованных в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Солнечное затмение не заинтересовало жителей Нью-Йорка, а вот в Москве это явление уже закончилось. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, нагнетается напряженность в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество там.
7: И флот в своей зоне ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. А они, эти задачи, становятся все более значимыми, в том числе с учетом складывающейся в регионе обстановки, о которой только что как обычно говорил. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется к размещению новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне, вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в Арктике, использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права.
6: Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лина доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется. Там формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской, отметил адмирал. Российские войска продолжали сегодня наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня в порту Черноморск под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, сообщили в Минобороны. В порту Одесса сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами радиоэлектронной борьбы, и танкер с топливом для ВСУ. А в порту Очаков Николаевской области украинский патрульный катер. Взрывы прогремели в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Чернигове, Одессе, Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 10 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Краснопадолье, Белозерская, Анновка, Матяшево Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Новониколаевка и Петровская Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 350 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотников, в частности, над Белгородской областью. Сообщается также, что территория одной из городских больниц Донецка в ДНР попала под удар ВСУ. Враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию новой народной программы. Он назвал важным вопрос страхования малого и среднего бизнеса от военных рисков.
8: Ну вот кто мог себе представить еще там лет 10 назад, что в ходе военного конфликта будут наноситься удары по маркетплейса. Выпадение того или иного звена вот в этой сфере может существенно понизить уровень жизни. Это мы понимаем. Собственно, чего, откровенно говоря, и враг тоже добивается, полагая, что это ударит по интересам обычных людей. Ну, поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России, это тоже надо понимать. С обычными гражданами, вот, то поэтому, значит, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары.
6: Зампред Совбеза отметил, что российский малый бизнес работает непосредственно на земле с людьми и не может вывести капитала за рубеж, поэтому он априори патриотичен, так что его поддержка необходима, заявил Медведев. Суд в Москве заочно арестовал Конора Кеннеди, родственника Джона Кеннеди. Ему предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника, сообщает ТАСС. Американец объявлен в международный розыск. Конору Кеннеди грозит до 10 лет лишения свободы по статье о наемничестве. Конор Кеннеди является внучатым племянником 35-го президента США Джона Кеннеди и внуком бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди. В соцсетях он признавался, что в октябре 22 года вернулся с Украины после участия в боях на Харьковском направлении, причем воевал он инкогнито. Солнечное затмение не заинтересовало жителей Нью-Йорка. Как сообщили РИА Новости, природные явления на Таймс-сквер наблюдали всего лишь единицы. На других улицах мегаполиса интерес к этому явлению также был минимальным. Напомню, что в Нью-Йорке солнечное затмение было лишь частичным. Полная фаза составила всего около 9%. Отмечается, что в этот раз в городе, в отличие от прошлых лет, не было даже продавцов специальных очков для наблюдения за затмением. Солнечное затмение наступило вечером в среду. Полную его фазу можно увидеть в Испании, Исландии и Восточной Гренландии. Сообщается, что на материковой части Испании это явление будет наблюдаться первый раз за более чем 100 лет. Ну а в России полная фаза затмения видна с северо-восточного побережья и полуострова Таймыр. В Москве явление уже закончилось. В 20 часов 9 минут перед самым закатом солнце скрылось за луной всего на процент. Наблюдению за астрономическим явлением в столице также мешали облака. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбольный ЦСКА сделал предложение аргентинскому Расингу по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартиреннэ, сообщают южноамериканские инсайдеры. Московский клуб предложил за Мартиреннэ 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако Расинг запрашивает 3 миллиона 600 тысяч евро. Защитник Кирилл Кистенев перешел из Краснодара в Ахмат на правах аренды до января с правом выкупа, сообщает официальный сайт Ахмата. В прошлом сезоне игрок выступал за Велес также на правах аренды. Новости хоккея. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным Спортэкспресса, его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 предусмотрены в рамках рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечку в автомобилиста и получил за него 105 миллионов рублей. А двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал однолетний контракт с «Амуром». Зарплата 36-летнего Воинова составит 40 миллионов рублей. В минувшем сезоне он выступал за омский «Авангард». Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также в среду победительницей первенства мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
6: По данным центров области, 13 августа в Петропавловске и Камчатском днем ожидается до плюс 20 градусов. Переменная облачность без осадков. В Екатеринбурге чуть теплее, до 24. Осадков не будет. В Омске также сухо и плюс 25. На европейской территории России в Калининграде до плюс 20 и без осадков. А вот в центре и Поволжье повсеместно кратковременные дожди. В Казани и Самаре плюс 19 градусов. В Воронеже плюс 20. В Ростове-на-Дону 25-27 тепла. Без осадков. В Ялте до плюс 28. В Санкт-Петербурге и Москве ночью плюс 10-12 градусов. Пройдут кратковременные дожди. Днем в столице до плюс 15. В городе на Неве до 19 градусов тепла.

0: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть третья.
1: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1974 году. Несколько дней тому назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга, поэта Коржавина. А до него Андрея Синявского. Уезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин и многие другие писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили. Слово-то какое нашли. Удали его, например? Нет. Словно барин работника со двора прогнал. Уехали, уезжают, уедут. Поневоле задумываешься. Почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди? Люди, которым непросто было принять такое решение. Люди, которые любят свою страну и, ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит? Задумываешься и, невольно подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе. И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю свою жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее, и не на самом легком участке, имевшего 3 дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много, тысячи, десятки тысяч. И я один из них. Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи? Постараюсь по мере возможности быть кратким. Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем, причем сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, после присуждения ей премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги, их тоже и ругали, и хвалили, но издавали и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому – 120 изданий на более чем 30 языках мира. Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике моей очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. С его легкой руки меня стали клеймить позором с трибун пониже, на собраниях, в газетах, завели персональное партийное дело и вынесли строгий выговор за то, что в Америке я увидел не только трущобы и очереди безработных за похлебкой. Само собой разумеется, печатать меня перестали. Падение Хрущева кое-что изменило в моей судьбе. Оказалось, что в Америке есть кое-что, что можно и похвалить, и злополучные очерки вышли отдельной книжкой. На какое-то время передо мной открылся шлагбаум в литературу, пока в 69-м году опять не закрылся. Я подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола и позволил себе выступить в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру. Заведено было второе персональное дело, закончившееся вторым строгим выговором. И, наконец, почти без передыха, в 72-м году родилось третье партийное дело. На этот раз без всякого уже повода, за старые, как говорится, грехи. Опять подписанное письмо, опять Бабий Яр. Тут уже из партии исключили. Как сказано было в решении, за то, что позволял себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии. Так отпраздновал я чуть ли не день в день 30-летие своего пребывания в партии, в которую вступал в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар боев. «Маленькая печальная повесть» написана во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
2: Не замечая времени, однажды это началось в 10 вечера и закончилось, когда уже работало метро, могли мы всю ночь вышагивать по бесконечным набережным, по гранитным их плитам, бродить вокруг Медного всадника, туда и сюда по Марсову полю.
3: В любую погоду, в дождь, в снег, гололедицу, скользили, падали, хохотали.
4: Строили планы, строили. Может быть, это лучшие дни в жизни, ночные эти шатания. Все впереди, и планы, один другого заманчивее. Ну что, пошли попланируем?
2: Пошли, Ашут.
3: Вперед, в ногу!
5: Ай-два!
2: Господи, через много лет дни и ночи эти будут вспоминаться с легким, возможно, налетом юмора, но с нежностью и умилением, куда более безоблачными, чем воспоминания о первой ночи любви.
4: Никаких стычек, ссор, обид. А если и были, то тут же забылись немыслимо легко. Никакой угрюмости. И не надоедает, и ноги не устают. Ну, пойдем от Литейного до Дворцового через мост к бирже. Дойдем до сфинксов и назад.
2: И оказывались почему-то у памятника стерегущему.
3: И забывались осточертевшие Брежнева и Косыгины. Борьба за мир, прогрессивные круги и прочая мура.
2: И строили планы. С Володиным и Рощиным ничего, конечно, не получилось. И Ашот решил сам взяться за дело. Как-то занесло нас в повторный кинотеатр «На шинель» с Быковым Роланом Антоновичем. Когда-то ее видели, но позабыли, а сейчас вдруг вдохновило.
6: Все! Ты, Акакий Акакич.
2: Да ну что ты?
6: Ты и только ты. Я пишу «Шинель».
2: Побойся Бога! Акакий Акакич третий этаж с трудом одолевает.
6: Так если надо, я и старосветских помещиков скакать заставлю. Была бы музыка.
2: И Ашот окунулся в Гоголя. Мне на какое-то время сперло в забу дыхание от Гоголя, но витал я в облаках более низкого слоя. Я не стратег, я тактик. И с трудом после ночной прогулки, продрав утром глаза, я бежал на репетицию, и тем не менее я втягивался все же в эту придуманную Ашотом увлекательную игру. А в игре этой рождалось, для Ашота во всяком случае это было яснее ясного, новое слово, то самое, ничуть не уступающее русскому балету начала века в Париже. Никак не меньше. И если б желание могло сдвинуть горы, Арарат возвышался бы над Адмиралтейской иглой. В самый разгар работы над «Шинелью» свалилась на меня заграничная поездка с театром.
6: Ладно, катись покорять мир. А я к вашему приезду все закончу.
4: И Сашка улетел. Гастроли, судя по доходившим сведениям, даже «Голос Америки» об этом сообщал, проходили хорошо. Их продлили еще на 2 недели. Поговаривают о Штатах. Вернувшийся раньше остальных, то ли жена заболела, то ли мать умерла, завлит Пупков сообщил, что Куницын прошел отлично. Вызовы, цветы, девочки и не пьет. Потом наступила пауза, никто из Канады не звонил. «Голос Америки» переключился на более злободневное.
7: «Глубинку обслуживают, в Клондайк поехали, к золотоискателям. Искусство в массы».
4: И вдруг, в час ночи, когда уже все легли спать, явился ко мне Роман, встрепанный какой-то. Моя мама даже испугалась.
8: «Ты чего, другого времени не мог найти?»
2: «У тебя приемник есть?»
6: Не работает. Батарейки сели. А что?
7: А то, что Сашка наш драпанул.
6: То есть как драпанул?
7: Вот так драпанул и все. Убежище попросил.
6: Врешь, не может быть.
7: Не лабух их, Гошка флейтист сказал. Он слышал.
6: По голосу?
7: Хрен его знает. То ли голос, то ли BBC.
6: Да врет твой лабух. Напутал что?
7: Может и врет. За что купил, за то и продаю. Долго молчали. Ашот стал искать трубку. Первый признак волнения. Рануш Акобовна из соседней комнаты спросила.
8: Ашот!
9: Что, мам?
8: Какие-нибудь неприятности?
6: Да нет, так, чепуха, выпил лишнего.
4: Матери пока ни звука. Что и говорить, оба мы были ошарашены. Роман домой не пошел, остался ночевать. Устроились вдвоем на продавленном диване и никак не могли заснуть. Не верю. Ну вот не верю. Ну, честолюбив, ну, тщеславен. Упился своим успехом, глаза и зубы разгорелись. Кто-нибудь там написал, что он второй Нуреев. Но он же не Нуреев. Ему же не только слава нужна.
7: Нужна, Ашотик. Всем им нужна слава.
4: Без нас не нужна. Ну, поверь мне, я знаю Сашку как облупленного.
7: Но ты к славе относишься по-другому. Не презираешь отнюдь, нет, но и цену ей знаешь. Она ослепляет. Но ты у нас соколиный глаз.
4: Тихо. Пойми, Ромка, он же ленинградец, питерец. Он не может без Адмиралтейской иглы и дома на мойке, без Черной речки, без нас с тобой, без мамы. Ну не может.
7: А вот и смог. Смог. Ты же сможешь, когда попрешься в ЗАГС со своей Антуанеттой?
4: С Анриеттой. Но это совсем другое. Я бы и здесь с ней остался, поверь мне. Это она ни в какую. Я пробовал уже ни в какую.
7: В чем же разница? В предмете любви? Ты в свою парижанку, а он в успех. Успех, успех, Ашотик. С ним не так легко бороться. Для этого другие мускулы нужны. Не икроножные.
4: О, Господи, как же жить-то будем?
7: Ашот стал усердно выбивать трубку. Опять закурил. Так и не заснули мы в эту ночь.
4: Ни свет ни заря, я и Ромка помчались в Кировский театр. Пронюхать, что слышно о Сашке. Театр был на гастролях, часть в Канаде, часть в Киеве. И слонявшиеся по коридору одиночки, к которым мы подкатили, озабочены были собственными материальными трудностями. Гошку флейтиста обнаружить не удалось, а другие лабухи в основном стреляли на пиво.
7: На третий или четвертый день я дознался у секретарши Эльвиры, которая была ко мне неравнодушна, что слух подтвердился. Продление гастроли в Канаде отменено, и весь состав в начале будущего месяца вернется домой.
10: Ну и отколол наш Сашка. Кто бы мог подумать, вы бы решились на такое? И у него ведь мама осталась.
7: Как-то все вдруг оборвалось, померкло.
4: Мы с Ромкой ходили сумрачные, пытались узнать у владельцев спидол, кто что слышал, но глушка остервенела, никто ничего не мог поймать. Кто-то, приехавший из Комарова, говорил, что чего-то там уловил, но толком понять ничего нельзя было. То ли через забор какой-то перепрыгнул Сашка, то ли из ресторана смылся, оставив чемоданы в номере. Мура какая-то. Никак не могли мы примириться, что все от нас, его друзей, было скрыто.
6: Ромка, ну не мог же он просто так, глотнув тамошнего гнилого воздуха, взять да и решиться. Ну, очевидно же, готовился, заранее все продумал. И даже спьяну, не полусловом.
7: На последний вечер все эти любовью брату, что это?
6: Хреновина какая-то.
7: Ашот кипятился, без конца прикуривал трубку, никак не мог понять... Как открытый, душа нараспашку, никогда никакой задней мысли, весь наружу Сашка, мог тайно к чему-то подготовиться.
6: Ну вот не мог тайно, не умеет, не получилось бы, да где-то краешком каким-то, но проболтался бы, ни хрена не пойму, а мама? Ну а она не переживет, а ведь любил же ее, гад. Мне бы таким внимательным быть, заботливым, и эти слезинки в глазу, когда прощался, ведь на всю жизнь. И с работы же прогонят Веру Павловну. Как пить дать?
7: Будем реалистами. Мама там или не мама, но, Сашка, ты же знаешь. Желаю славы я.
6: Ты знаешь?
7: Желаю славы я, желает он славы. И будет она у него, увидишь. Затмит Рудольфа, тому уже под 40. К Сашке подкатились, не сомневаюсь. Он там прошел на ура. Это же факт.
6: Факт.
7: Наговорили 40 бочек. Будешь посылки, шмотки посылать. Маму вызволишь, в конце концов. Пройдет время, Брежнев закруглится, а новый... В общем, купили нашего Сашку. Жаль, конечно, но купили Сашку. И останусь я совсем один.
6: Ты че, Ром?
7: Ты со своей парижанкой тоже ведь укатишь?
6: Ром, да и...
7: Да...
6: Мы...
7: Ашот мычал нечто невнятное.
4: В начале июля возвратились канадцы. Растерянные, подавленные. На таможне продержали часа 3, не меньше. Оставили только по одной паре джинсов. Везли по 5. Рылись во всех сумочках. Отобрали даже футбольные и хоккейные журналы. А о Сашке, как выяснилось, говорили зло, с трудноскрываемой завистью. Действительно, драпанул наш Сашка из ресторана. За час до отлета. Просто встал, не допив кофе. Я сейчас, мол, все решили то ли в уборную, то ли к телефону, а только его и видели. Все чемоданы с барахлом остались. Он жил с Тимофеевым, второй скрипкой. Все они подвое жили, кроме начальства.
7: Тимофеева с трудом удалось расколоть. На третий день уговорили. Потащили в ресторан «Восточный». Понять его было трудно. Возможно, велели не трепаться, а может, Сашка его ловко вокруг пальца обвел. Но по его рассказам, Сашка не очень-то отлучался. С бабами не водился, по этой части было очень строго. Сказали, тут же домой отправят. Работы было навалом, уставали как черти.
4: Ну а он как, замечал ты что-нибудь? Волновался, нервничал?
9: Да вроде нет, последний день два, может. Все, в общем, волновались. Бегали по магазинам, подсчитывали деньги. Бабы к нему лепли, что и говорить, но... Кажется, никого не трахнул.
4: Ну, наверное, он с кем-нибудь переговоры вел. Ну, не мог же без этого. Ну, с кем-то встречался.
9: Да хрен его знает. По телефону с кем-то говорил. То ли по-английски, то ли по-французски. Я в этом деле не бум-бум.
7: Так толком нам ничего не удалось добиться у тупого этого скрипача. Насмерть ушибленного всем произошедшим. На границе у него чуть не отобрали купленный смычок. Все деньги на него ухлопал. Не жрал почти. Помог помреж Зуев. Дерьмо дерьмом, но смычок, не джинсы, заступился.
4: Я и Ромка по очереди толклись в театре. Потом Ромка уехал на съемки, остался один я. И совсем затасковал. В Кировском театре, где меня знали почти все, все же первый друг Сашки Куницына, посматривали полуиронически и полузлорадно.
11: Что? Распался коллективчик?
4: Съязвил как-то, подхихикивая Большухин, намеченный как замена Сашки.
11: Мушкетеры, отечественные выпечки. Советская, значит, отличная.
4: Да иди ты куда подальше. Но брошенное словцо «выпечка» пошло по театру. А в общем, все завидовали. Прима Готовцева, никого не боящаяся, мушка-гибист, прямо так и сказала.
12: Единственный среди нас не дурак, а мы быдло. Серое, вонючее быдло.
4: Начальство, директора, зама, секретаря парторганизации несколько раз таскали в большой дом. Поодиночке и вместе. Потом все трое поехали в Москву. Вернувшись, созвали собрание. О нем рассказал нам потом Гошка, флейтист, которого мы с Ромкой затащили в ресторан.
9: Вел собрание. Какой-то московский, из ЦК. Позор, мол, пятно, где воспитательная работа. Все слушают заграничное радио, газет не читают, коллектив разболтался. Гастроли, правда, прошли на уровне, газеты хвалили, но между репетициями, спектаклями чем занимались? Бегали по магазинам, и не стыдно. Орденоносный театр, лучшие традиции, ну и дальше в том же роде. А в общем, бдительность, еще раз бдительность, не поддадимся на провокации. Потом Зуев мямлил, не доглядели, упустили. Товарищи не ходят на политзанятия. Директор как обкаками сидел. Говорят, ему и Зуеву по строгачу влепили. Что-то потом тоже о дисциплине говорил, о классиках марксизма, опять же о провокации, Обещал от имени коллектива партии и правительству, и лично Ленечке еще больше, еще выше. Тут перебил его московский хмырь. Какой там еще больше? Штаны подтянуть надо, совсем свалились. Зуев совсем растерялся, есть, говорит, подтянуть. Зал как грохнет, умора.
13: Ладно, ладно, умора, не умора. А Сашке говорили?
9: Как? Продал родину. Страна на него столько потратила, а он... такой номер выкинул.
3: А кто выступал?
9: Ну кто? Кому велели, те и выступали. Большухин, конечно, Стрельцова, Нуреева вспоминал. Кто еще? Не помню уже. Завкостюмерный забыл его фамилию. Не вернул, заявил, какой-то камзол. Тут опять все грохнули. В заключение опять Циковский слово взял. ЦК, мол, разрабатывает сейчас специальное решение о заграничных гастролях. Пресечь расхлябность, разгильдяйство. Ну и пошел из передовицы, правды. Суровый дядька. Из сектора культуры, что ли, может, повыше. А в общем, как все.
3: Да. Ну, а Лилька Кашинцева выступала? Последняя Сашкина дева.
9: Выступал, как же. Приказали, конечно. Слезу пустила. Верь, мол, человеку. Но, по-моему, не поливал, как другие. В основном ревела. Yesterday
4: Из ресторана мы ушли мрачнее тучи. Даже вино не помогло.
3: Нет, правильно Сашка поступил. В этом мире жить нельзя. Растлили. Всех растлили. Как говорили потом, именно после этого собрания Готовцева и сказала про серое быдло, сопроводив метким вонючим эпитетом.

Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. Десятисерийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Продолжение следует.

0: Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте, у микрофона Лариса Катышева, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Эта программа не о том, что было, а о том, что будет. Мы пытаемся понять, как может выглядеть наш завтрашний день. И у нас в студии эксперты, которые очень просто говорят даже о самых сложных вещах. Буквально через пару минут к нам присоединится Александр Горный, сооснователь клуба ShareAI, клуба для предпринимателей по изучению искусственного интеллекта. Но прямо сейчас новости из мира науки и техники, и их представит моя коллега Софья Еркушова.
4: Российские исследователи разработали сенсор для ранней диагностики рака. Он ищет в образцах вещество, которое может накапливаться при ряде онкологических заболеваний. Уровень этого химического маркера важен для диагностики и выбора тактики лечения. Для анализа не нужны дорогие компоненты. Прибор подсвечивает образец, взятый у пациента, и по изменению сигнала на заданной частоте оценивает наличие маркера. Конструкция состоит из золотых наноантенн на кремниевой подложке. В узких зазорах усиливается поле, и по резонансу можно судить о наличии вещества и оценивать его концентрацию. Прототип изготовили и протестировали в лаборатории, и он подтвердил чувствительность к нужному маркеру. Сейчас исследователи дорабатывают схему, чтобы снизить помехи и повысить точность. Завершить новую версию планируют уже в этом году. Немецкие геологи доказали, что микропластик накапливается не только в водоемах и на полях, но и в лесах. И поступает он главным образом из воздуха. По данным ученых, частицы сначала оседают на листьях верхней части кроны, дальше попадают на землю с дождем и вместе с опадающей листвой. Команда собрала пробы на 4 лесных участках в Германии и проанализировала почву, лесную подстилку, листья и осадки. Максимальные концентрации микропластика нашли в верхнем слое подстилки, где листья только начинают разлагаться. Однако частицы обнаружили и глубже в почве, то есть они могут накапливаться и надолго сохраняться там. Авторы считают, что леса могут быть индикатором загрязнения воздуха микропластиком. Это еще один фактор риска для экосистем, которые и так испытывают нагрузку из-за изменений климата. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем.
3: Вы слушаете программу «Завтра в мире». Это программа о будущем. И у нас в студии Александр Горный, сооснователь клуба для предпринимателей по изучению искусственного интеллекта, клуба, который называется ShareAI. Делись искусственным интеллектом. Александр, здравствуйте.
5: Добрый день, спасибо за приглашение.
3: Мы с вами встречались год назад, и тогда мы давали прогнозы, как же будет развиваться искусственный интеллект. Вот в тот год звучала такая фраза, она была такая модная. Искусственный интеллект, его появление в нашей жизни сопоставимо с изобретением колеса. Прошел год, сейчас мы уже понимаем. Пятое — это колесо, просто колесо, не колесо вообще. Давайте сначала оценим те прогнозы, которые мы же с вами давали в этой же самой студии год назад. Мы отмечали, что все остальные говорят: «Вау, ну все, жизнь не будет прежней. Все теперь, ничего больше не будет», как, знаете, в фильме «Москва слезам не верит», «Скоро ничего не будет, одно сплошное телевидение». И вот все вокруг тогда говорили: «Скоро ничего не будет, один искусственный интеллект». А вы со свойственной вам, Александр, осторожностью говорили: «Будет, но его тоже будет много». Вот давайте тогда поговорим о ваших ожиданиях, конкретно ваши ожидания оправдались?
5: Мне кажется, что они переоправдались. Я опять не помню, что такое я ожидал год назад.
3: Что чувствовали тогда, да.
5: Но скорость развития потрясает, и мне кажется, что она ускоряется вместо того, чтобы замедляться. Любой сверхоптимистичный, сверхагрессивный прогноз, мне кажется, исполнился и переисполнился за этот год. И мы наблюдаем, как это вот колесо, оно нас просто раздавливает, и возникают сомнения, а будет ли что-то, кроме телевидения.
3: Будет ли что-то, кроме телевидения? Мне тут рассказали страшную историю, что, оказывается, в крупных организациях, которые раньше разыскивали IT-разработчиков, теперь невероятный конкурс, 600 человек на место, потому что вроде как уже и не надо, вроде как всех замещает искусственный интеллект. Я помню, как в этой же самой студии очень уважаемый в мире технологии цифровизации человек, которому мы очень многим обязаны в части цифровизации нашей жизни, Борис Георгиевич Нуралиев, основатель и директор 1С, мне сказал, когда мы обсуждали перспективные профессии. Он говорил: «Лариса, вы знаете, бывают ленивые разработчики, бывают более-менее талантливые разработчики, но никогда не бывает невостребованных разработчиков». И я ему верила. А сейчас вон их сколько на рынке, и они не востребованы, потому что ИИ.
5: Ну вот мой личный опыт, одна и та же вакансия, она собирала 7 откликов в 2022 году, и больше 1000 откликов сейчас. Тот же тариф, тот же хедхантер, ну вот ничего не изменилось.
3: То есть 1000 человек обращаются?
5: 1000 человек обращается.
3: Ну а раньше 7.
5: Причем раньше эти 7 еще и, ну, такие вот, только что Skillbox закончили, и ничего не умеют. А сейчас 1000 большинство...
3: Хорошо образованных. Как же так?
5: Действительно, и инструменты сильно помогают программировать. Не только программировать, но в программировании быстрее всего, яснее всего востребованность уменьшается.
3: Если мы говорим о том, где они точно себя показали, прям вот точно, и где не показали, давайте сначала найдем с того, где точно показали.
5: Все сильно текстовое, ну, то есть все программирование, сильно. Переводчики, ну, переводчик уже вообще грустно говорить, копирайтинг, всякие СММ, вот, ну, везде, где человек пишет тексты. Какие-то личные помощники, вот раньше была профессия «найди мне в интернете», ну, не то, что профессия, занятия у людей.
3: Ну, да, нужен был специальный человек, которому звонили и говорили: «Маша, найди мне срочно».
5: Да, и сейчас, если надо именно найти, а не договориться, ну, все это я делаю лучше, быстрее человека.
3: Точнее или все-таки придумывает, галлюцинирует?
5: Придумывает, галлюцинирует, но придумывает, галлюцинирует меньше, чем человек.
3: Да ладно.
5: Ну, конечно. Но люди же тоже ошибаются. То есть, вот, страшная тайна, что люди достаточно плохо работают. Ну, любой слушатель может вспомнить, как он ставил задачу, и ему делали полную фигню.
3: Так искусственный интеллект тоже периодически делает то же самое, причем так убедительно.
5: Да.
3: Так убедительно. Он придумывает себе целую историю.
5: Да, он ошибается иногда, но ошибается гораздо реже человека.
3: Так, значит, тот, кто ищет дешевые билеты из Москвы в Питер, уже не нужен. Как человек.
5: Раньше не понимал, зачем он нужен. То есть есть какие-то агрегаторы, куда вбиваешь Москва-Питер дату и видишь список. И это ничуть не сложнее, чем написать человеку, чтобы он скопировал, вошел, перепутал дату и выбрал для тебя неправильно. И эта конкретно задача, она хуже решается искусственным интеллектом, потому что надо куда-то зайти, что-то вбить. Ну, решается, но не очень. А если надо узнать, не знаю, сколько стоила какая-то акция в прошлом году, какие акции лучше всего выросли, какие хуже всего выросли, ну, там, сделать вот такое исследование, то, конечно, интеллект лучше человека. Как помощник где угодно. Мне кажется, я это говорил год назад, но оно стало еще больше. Я боюсь, что искусственный интеллект лучше, чем средний терапевт в российской поликлинике. Только не представляйте себе какого-то академика, который лучше всех разбирается в детском здоровье, а представьте себе обычного терапевта, обычного педиатра. Я думаю, что эффективнее поговорить с искусственным интеллектом о том, что у вас болит, чем с этим случайным терапевтом, случайным педиатром.
3: Ну, кроме... Это вы как отец?
5: Это как отец, и как пациент, и, ну, с ногами я так делаю.
3: Ну, появляются уже и опасения. А вдруг он такой быстрый, и нам его не догнать, и нам уже его не догнать, и давайте мы его будем ограничивать. Его еще возможно ограничивать?
5: Нет, конечно. Ну, то есть, если было какое-то мировое правительство, которое бы, значит, весь мир слушался, то можно было бы фантазировать, как оно примет какой-нибудь закон, который что-то там запретит, и будет бороться с какими-то подпольными хакерами. Ну, об этом как-то можно было фантазировать.
3: А вообще, на самом деле, здесь есть какое-то взаимопонимание правительств разных стран о том, как пустить вот это все на самотек или не пустить, или нет, или мнения разделились?
5: Мне кажется, что все понимают, что это, ну, невозможно запретить, потому что нет единого правительства. Возможно только конкурировать, и все стараются как можно быстрее, как можно лучше быть первыми.
3: Но если мы говорим о безусловных лидерах, то это?
5: США и Китай.
3: США и Китай. Что происходит в России? Что мы освоили? Или мы освоили только... Знаете, вот разговариваю так с обычными людьми, которые не связаны с искусственным интеллектом, так как связаны с ним вы, Александр, и они говорят, ну, там рефератик сделать, ну, там что-то вот, статейку поправить. В основном так используют. Как россияне используют искусственный интеллект? Есть ли какая-то статистика, данные, опросы, исследования?
5: Есть какие-то опросы, действительно, ну, подавляющее большинство используют, ну, вот в таком духе. Давайте я рефератик напишу, а давайте я спрошу, значит, как правильно заполнить форму для ГАИ, а давайте я узнаю, чем Северная Америка отличается от Южной.
3: И... То есть это справочная информация?
5: Справочная, да.
3: Такой... Называется «гуглят».
5: Да, гуглят через Алису. Но есть и использование в работе. Понятно, маленькие компании быстрее осваивают, чем большие, потому что трение меньше. То же самое программирование, какая-нибудь поддержка продаж. Вот если есть B2B-продавец, то с какой-то вероятностью он использует CRM-ку, в которой уже есть искусственный интеллект, который ему говорит, куда бежать, кому писать, кому не писать, что делать. Блоги, я думаю, что половина, не половина, но значительная часть уже пишется с существенной поддержкой искусственного интеллекта.
3: А вот чувствуется же. Есть какие-то фразочки, по которым ты точно понимаешь, не человек писал.
5: Ну, фразочки – это какое-то временное явление. Если они сейчас и есть, то через полгода они пропадут. А, мне кажется, другое. 99% любой деятельности, ну, делается плохо. 99% блогов плохие. И если какой-нибудь плохой блогер перестал писать сам и начал использовать искусственный интеллект, так все только обрадовались. Ну, тексты лучше стали, а не хуже.
3: Но, тем не менее, когда вдруг за тебя начинает жить твой двойник цифровой, ведь как, можно загрузить свою фотографию, там, наговорить что-то своим голосом, и вот как будто видео появляется, и у тебя есть видеоблог, и там есть какой-то контент. Вот непонятно, кому это нужно, зачем это.
5: Не, ну люди как-то используют. Давайте представим себе какой-нибудь консервный завод, которому по каким-то причинам все-таки нужна социальная сеть, где он, ну, например, ищет себе сотрудников, он там какой-нибудь конкурирует за рабочую силу в городе, где два консервных завода, и вот они на перегонки пишут в соцсети о том, как они любят своих сотрудников, ну, например. Понятно, что искусственный интеллект сделает это не хуже, чем любой другой человек. И, там, у него будет доступ в какой-нибудь внутренний интернет, он оттуда будет брать все события, а мы сегодня поздравляли, значит, Галину Ивановну, которая 50 лет на предприятии, подарили ей цветы, и там, не знаю, она уже третья представитель своего рода, которая работает у нас на предприятии, отмечает 50 лет работы на предприятии.

0: год назад уже очевидно было, что надо советоваться с ним. То есть любое какое-то решение можно сначала обстучать об искусственный интеллект, а не об сотрудников или об начальства, если есть какое-то начальство. И это осталось, это и для администрирования, мне кажется, это осталось основным сценарием. Второй сценарий, который появился вот именно для администратора, для руководителя, это то, что многое можно сделать самому, не используя внешнюю рабочую силу. То есть, если ты придумал какой-то новый продукт, то раньше ты, значит, звал какого-то продукт-менеджера, тот звал дизайнера, и через неделю появлялась какая-то страница, которая твое видение переносила в что-то, что можно показать пользователям, там, подрядчикам, кому-то еще. Сейчас мы пишем бренду, который нельзя называть, а он за 5 минут делает тебе такую страничку, ты никого не позвал, сразу все получил, и показываешь это там потенциальным клиентам, потенциальным заказчикам, кому-то хотел показать. Сэкономил неделю, сэкономил 2 людей, которые были между тобой результатом. И такое достаточно часто нужно. То есть, вот какие-то мелкие задачи теперь ты можешь делать сам.
1: Что делать этим сэкономленным людям?
0: Это прям беда, не знаю, никто не знает. Ну, то есть, есть какие-то сказки, которые рассказываются, что, а пусть они станут предпринимателями, а пусть там с ними еще что-то случится, но мы, кстати, начали 1000 резюме на одну вакансию.
1: 1000 резюме на одну вакансию в той профессии, которая когда-то считалась, ну, бездонной бочкой просто, черной дырой, то, что могло впитать в себя все живое. И мы говорили, что нам не хватает. Помните, как долго мы обсуждали, нам же не хватает разработчиков, срочно, больше всех.
0: Я вам могу 1000 найти, у меня еще есть.
1: Еще есть. А теперь 1000 резюме. Это проблема.
0: Это, мне кажется, еще даже не начало проблемы. Ну, то есть через год будет хуже, через 2 года будет еще хуже.
1: Хорошо, как вы видите вот это развитие через год и через 2? Вот куда этот ручеёк сейчас протекает?
0: Мне кажется, что сейчас мы, ну, как бы на радио обсуждаем, на специализированном радио обсуждаем, что вот есть 1000 резюме, есть какая-то проблема, а это предмет для обсуждения, зрителям интересно это послушать. Через год, мне кажется, это будет, ну, уже очевидным, и не будет никаких сомнений в том, что кризис есть на рынке такого беловоротничкового труда, и что что-то надо делать. Мне кажется, что за год, ну, ничего не придумают, что делать, но существование проблемы за год станет бесспорным.
1: Как с ним ужиться, с искусственным интеллектом? Можно ли с ним как-то вот разойтись бортами или подружиться, или заключить пакт о ненападении?
0: В рамках человечества я надеюсь, что можно, я не представляю себе как, но надеюсь, что как-то проскочим. Ну,
1: а вот для каждого отдельного индивида?
0: Для каждого отдельного индивида, мне кажется, верна пословица про то, что если вы вдвоем убегаете от медведя, не нужно бежать быстрее медведя, нужно бежать быстрее соседа. Искусственный интеллект сожрет всех, но по очереди. Если ты будешь самым лучшим в своей профессии, то тебя он сожрет позже всех.
1: Вторым.
0: Надо стараться быть в лучших. В том числе, кстати, использовать искусственный интеллект. Но в беловоротничковых профессиях это, ну, норма, стандарт.
1: Как вы относитесь к тому, что искусственный интеллект начинает преподавать в школе?
0: Положительно.
1: Достаточно ли дети готовы ментально к тому, чтобы использовать именно эти инструменты, или велик соблазн попросить сделать за меня домашку по геометрии?
0: Ну, опять же, искусственный интеллект ошибается, делает домашки по геометрии, ну, вот у него есть очень много проблем. Но опять же, давайте вспомним обычного среднего учителя в моногороде, не самого лучшего из какой-то элитной гимназии, а обычного среднего. И этот учитель, он хуже, чем искусственный интеллект, он какие-то, ну, совсем страшные вещи может сделать, которые искусственный интеллект не делает.
1: Но я говорю не о том, что он будет обучать детей, я говорю о том, что детей обучают или не обучают использованию искусственного интеллекта. И велик соблазн не у соседа списать, а что тут списывать у соседа, или маму просить, чтобы она проверила заранее там твои ошибки, когда вот.
0: Смотри, калькулятор. Вот детей учили считать всю жизнь, появился калькулятор. Там многие примеры, которые, ну, ребенок должен сделать сам, он может списать у калькулятора. А проблема ли, что у детей появились калькуляторы? Нет.
1: В определенной степени проблема, потому что дети разучились считать в уме, и, соответственно, какие-то когнитивные функции утеряны.
0: Наверное, да, но все равно.

0: То есть, да, я в детстве я умел умножать трехзначное на четырехзначное. Сейчас я, наверное, на трехзначное на двузначное, это, наверное, мой максимум. Одну или две цифры я точно потерял, но черт бы с ним. Но я не создан для того, чтобы перемножать трехзначные числа на четырехзначные. Есть более интересные занятия. Если какая-то штука уже существует, то беспокоиться о том, что люди разучатся ее делать, я позитивно отношусь к тому, что мы разучимся делать какие-то вещи. Я очень переживаю о том, что мы не найдем тех вещей, которые он не умеет. Прекрасно отдать ему перемножение, прекрасно отдать ему программирование. Каждую штуку отдельно отдать ему просто прекрасно. Но я пока не очень понимаю, что останется.
1: Вот если мы говорим про 26-й год, мы приближаемся к середине, как это неудивительно, к середине 26-го года. Было-стало 23-й год, 26-й год. Искусственный интеллект, тот же самый чат-GPT. Как он эволюционировал?
0: Я думаю, что в практическом смысле исчезло понятие галлюцинаций. То есть мы все про них еще говорим, но это до нуля их никогда не опустят. Но если в 2023 году это была серьезная проблема и серьезный блокер, то сейчас он галлюцинирует реже, чем обычный человек. Он просто стал умнее, тут трудно как-то измерить, но какие-то задачи там. Недавно было доказано несколько математических теорем, то, что было немыслимо в 2023 году. Появились реальные применения, типа программирования. То есть в 2023 году, чтобы он начал программировать, все равно нужен был посредник. То есть программист как-то его мог использовать, как-то оно помогало, но программист был нужен. Сейчас он программирует сам от начала до конца. Есть примеры вообще полностью с нуля написанных продуктов без использования человека. С 2023 года стали нормально работать картинки, и понимание картинок, и рисование картинок. Почти появилось рабочее видео, в каком смысле его уже можно назвать рабочим, в каком смысле нет, в связи с 23-м годом небо и земля. Того же качества не было, но то качество, которое было, подешевело, я думаю, раз в 100 или, может быть, в 1000. Прям непредставимо дешевле стали модели, которые работают на качестве модели 23-го года.
1: И если бы сравнить скорость, с которой развивается среднестатистический человек, со скоростью, с которой развивается искусственный интеллект, то это...
0: Такой скорости не было даже в айтишечке. То есть даже там какой-нибудь интернет, соцсети, все они росли медленнее.
1: Ты хочешь сказать, что все-таки колесо, сопоставимо с колесом?
0: Я бы очень этого не хотел, но мне кажется, конец цивилизации возможен. То есть это,
1: мы бы этого не хотели.
0: Мы бы этого крайне не хотели, да.
1: Надеемся, что эти прогнозы наши вообще не оправдаются. Спасибо большое. Александр Горный, сооснователь клуба для предпринимателей по изучению искусственного интеллекта Share AI, был сегодня в программе «Завтра в мире». Говорили мы о том, как развивается искусственный интеллект, насколько наши предположения оправдываются. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: На этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Я, Лариса Катышева, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго. До встречи.
2: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Сигналы Радио России «Орел». Реклама.
1: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
2: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле. Московское время. 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Попытке захватить российские торговые суда — это пиратство и разбой, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, находясь в Сахалинской области. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, заявили в Минобороны России. 3 человека погибли, 24 мирных жителя пострадали в результате ночной атаки украинских дронов на Кубань. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Попытки захватить российские торговые суда – это пиратство и разбой. Об этом заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. Президент наблюдал за морскими маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
5: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
4: Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лина назвал важной проблемной угрозу блокирования западно-морской торговли России. Он также доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется. Там формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской, отметил адмирал. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, а также способствует продвижению российских войск к окраинам Ольховатки, где у ВСУ крупный логистический центр, сообщили в Минобороны. Сегодня наше военное ведомство объявило об освобождении Водяного бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». Как рассказали в Министерстве обороны, перед началом штурма российские военнослужащие зачистили небо от ударных дронов ВСУ, затем расчеты наших беспилотных систем и артиллерии нанесли удары по позициям украинских военных, которые прятались в полуразрушенных домах. После этого российские бойцы закрепились в населенном пункте и приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад и полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял на данном направлении до 340 военнослужащих. 3 человека погибли, 24 мирных жителя пострадали в результате ночной атаки украинских дронов на Кубань. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
6: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских боевиков на Краснодарский край. 12 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удары по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры. В результате террористических атак погибли и получили ранения мирные жители, среди которых есть несовершеннолетние. Киевский режим вновь выбирает в качестве цели своей агрессии самых беззащитных, тем самым демонстрируя свою террористическую сущность. На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств для установления всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные преступления против мирных граждан.
4: Новороссийске повреждены около 60 жилых домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул важность патриотической работы, основанной на примерах действий героев специальной военной операции. В ходе заседания экспертного совета партии по формированию новой народной программы он заявил, что примеры героев спецоперации помогают лучше донести правду о войне, о роли России и ее истории.
7: Идеологическое противостояние никак не закончится. Патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, она исключительно важна. Все, кто находится в этом процессе, среди нас. И это дает нам колоссальные возможности для того, чтобы все-таки правда и о войне, и о, значит, месте и роли нашей страны, о том, что предпринималось для ее защиты на протяжении веков, что делается сейчас, все-таки лучше понималось абсолютным большинством людей.
4: Медведев также заявил, что враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами. Он назвал важным вопрос страхования малого и среднего бизнеса от военных рисков. Подчеркнул, что малый и средний бизнес являются важнейшим элементом экономической архитектуры России. Зампред Совбеза также отметил, что малый бизнес работает непосредственно с людьми и не может вывести капитала за рубеж, поэтому он априори патриотичен. Так что его поддержка необходима, заявил Дмитрий Медведев. Российский космонавт Петр Дубров, который находится на МКС, сфотографировал частные фазы солнечного затмения. Снимки опубликовал Роскосмос. Затмение началось в 18:34 по московскому времени. Его максимальная фаза состоялась в 20:46. Завершение явления наступило в 22:58 по Москве. Полное солнечное затмение в этот раз было видно в Испании, Исландии, Восточной Гренландии, а в России на Таймыре, на севере Сибири. В Москве перед самым закатом можно было на протяжении 9 минут наблюдать солнце всего на процент, покрытая тенью Луны. После солнечного затмения сегодня можно наблюдать звездопад Персеиды. Его пик придется на предстоящую ночь. Ожидается до сотни метеоров в час. Кроме того, в ночь на четверг москвичи смогут увидеть сразу 6 планет. Они будут появляться по очереди. Сначала Нептун, затем Сатурн, около 23 часов Уран, Марс после полуночи. Меркурий и Юпитер покажутся перед рассветом к 4 часам утра. Без телескопа можно будет увидеть Сатурн и Марс. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбол «Локомотив» готов продать лидера команды Алексея Батракова в «Галатасарай». Как сообщает чемпионат, московский клуб запросил за трансфер Батракова 28 миллионов евро. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг. В среду состоялись матчи второго раунда «Пути регионов» в футбольном кубке России. Некоторые встречи завершились в серии пенальти. Так, бывший финалист турнира «Курский авангард» прошел Борисоглебовский «Кристалл». Медиафутбол. Футбольный клуб «Тудроц» был сильнее «Шум брата». Также отмечу поражение раменского «Сатурна» от «Иртыша». Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход в московский клуб голкипера Максима Бориско, а также свое восстановление после травмы. «Руководство клуба сделало правильный шаг по приобретению голкипера. Моя роль никак не меняется. Видел, кто-то писал, что я дал добро на приобретение Бориско, но это не так. Со мной не советовались. Чувствую себя хорошо. На поле меня увидите, когда я выйду», — заявил Акинфеев. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей. Ранее «Спартак» обменял права на хоккеиста в автомобилист и получил за него 105 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
4: По данным Центра ФОБОС, 13 августа во Владивостоке до плюс 25 градусов пройдет небольшой дождь. В Челябинске теплее до плюс 29 без осадков. В Сургуте 18-20 тепла, кратковременные дожди. В Мурманске без осадков всего плюс 15. В центре и Поволжье повсеместно кратковременные дожди. В Оренбурге до плюс 28 градусов. В Ярославле и Владимире плюс 12-14. В Волгограде 27 градусов выше 0. Возможно, небольшой дождь. В Сочи до плюс 28 и тоже дождливо. В Санкт-Петербурге и Москве также ожидаются местами небольшие осадки. Ночью плюс 10-12, днем в столице плюс 15, в Санкт-Петербурге до 19 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывистое. Атмосферное давление будет расти.
0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
9: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Сегодня мы будем говорить о литературе Новороссии. Мы будем говорить о той теме, которая является главной в стране с 22-го года, а может быть даже и с 14-го. И те авторы, те организации, я бы даже так сказал, те институции, которые всячески замалчивают и не замечают это мероприятие, я имею в виду специальную военную операцию, те, которые делают вид, что они за чистое искусство, для меня, как для ведущего главной литературной программы страны, непонятны. Поэтому главная литература, литература об СВО, литература о том, что происходит на Донбассе, что происходит в Новороссии, сегодня у меня в эфире. Книга так и называется «Солдат Донбасса». Написал ее человек легендарный во всех отношениях. Я имею в виду для тех, кто следит за событиями, кто смотрит, что происходит не только с началом СВО, но и раньше, потому что Александр Криштоп, его так зовут, знает практически весь Донбасс. Саш, здравствуй.
10: Здравствуйте.
9: И книга, как я сказал, называется «Солдат Донбасса», и не случайно она так называется. Краткий путь Александра, прежде чем стал писателем, можно описать достаточно просто. 14-й год, он уходит в ополчение, проходит путь от гранатометчика до начальника штаба 4-го разведывательно-штурмового батальона специального назначения, полка специального назначения ДНР. И я бы так сказал, то, о чем пишет Александр, это большая литература о большом, если не сказать, может быть, самом большом событии в России начала 21 века. Саш, вот так вот я прям какими-то, знаешь, такими загрузил тебя словами, я смотрю, ты на меня так смотришь удивленно. На самом деле, все, что я сказал, так оно и есть, это мы зафиксировали во времени, в пространстве факты, и теперь мы переходим, собственно говоря, к нашим литературным делам. Программа «Бригада» уже 10 лет строится следующим образом. Я какой-то отрывок зачитываю из произведения, ну и потом задаю вопрос, который так или иначе связан с этим отрывком, который я прочитал, ну или с книгой, о которой мы будем говорить. И я, дорогие друзья, зачитываю первый небольшой отрывочек, который для сегодняшнего обсуждения сохранил. «Вообще свобода воли – это самый невероятный подарок и кара Божья. Нельзя волю сломить, нельзя сломать выбор человека». Он может поддаться на уговоры, чтобы отстали, но при этом при всем всегда останется при своем. Единственное, что самая свобода воли по большой части людьми криво используется. Не всегда на благо, а зачастую на потеху людям или в угоду своим прихотям, своим амбициям, даже своим грехам. И первый вопрос, который хочу тебе задать, скажи, пожалуйста, что сподвигло тебя на написание книги? Прихоти? Амбиции или грехи?
10: Какой замечательный вопрос. Не знаю, сейчас сам ответишь, что из перечисленного. На самом деле книга писалась несколькими этапами. Первое это было... В какое-то утро я проснулся, что-то вспомнилось там про друзей, про товарищей, про какую-то, может быть, юность. А я это уже вспоминал, передумывал там 25 раз. И так, у меня мысль такая в голове щелкнула. Давай напишем это просто на ноутбуке. Такой, ну, думаю, попробую. Открыл ноутбук, вот то, что вот только что переживал или мне снилось, я как бы более постарался по детальнее вспомнить, насколько хотел, но при этом максимально быстро, поэтому, возможно, что-то и упустил, но не суть, я автор, я так вижу, и написал там 5 страниц там каких-то условных, главу, так сказать, которая вот получилась. Такой день проходит, а я удовлетворенным чувствую себя, ну, потом опять что-то думается, там, того друга вспомнил или ту иную ситуацию, написал такую прикольную. А еще вспомнил ситуацию, у меня супруга говорит, вот если бы ты написал чего-нибудь когда-нибудь в будущем о том, что мы переживали, там, это было бы клево. И только это вспомнил, думаю, надо попробовать еще. Там. И так вот там, одну главу, вторую, потом вернулся, там, первый дополнил. А вторая часть книги была написана, когда мы были на позициях, я когда проходил службу в добровольческом корпусе в подразделении «Пятнашка» отряд «Родня», мне надо было своему... наставнику, учителю, брату по жизни, как-то описать, он спрашивает, типа, как дела, там, как прошли там первые 2-3 дня, а связь там была там 2-3 минуты, потому что мне до нее надо было идти, там, вроде бы несчастных 3 километра, но как они такие стрёмные, не каждый день походишь. И я подумал, я тебе в следующий раз напишу, написал, как бы, и сидел, думал, а я просто опишу, что происходило, и скину вордовский файл. Вот так и получилось. Отчасти там есть дневники какого-то захода, и они писались прямо в окопе. Там, лопату положил, у меня чай-перекур, я быстро пью чай, перекуриваю и пишу, что происходило там до этого. Поэтому вот так вот две части сложились, а потом, ну, щелкнуло в голову это все перемешать, сделать винегрет, чтобы было или интереснее, или сложнее читать. Думайте сами, читайте сами, читать или не читать.
9: Скажи, пожалуйста, солдат Донбасса, для тебя, получается, это терапия была до некоторой степени? То есть мысли, которые у тебя в голове роились и рождались, они не уходили никуда, нужно было от них как-то избавиться, и литература, собственно говоря, стала написание. То есть процесс для тебя стал до некоторой степени вот той терапией для того, чтобы от этих воспоминаний каким-то образом дистанцироваться.
10: Знаешь, я не скажу тебе, что мне было прям плохо от них, но это много всего перемешалось одномоментно в голове. Ну, конечно же, там, возможно, какие-то, знаешь, детские наивные мечты быть, там, как я писал, там, комбатом из-за песни «Любэ», там, военным, либо в связи с тем, что в какой-то момент у меня появилось какое-то довольно-таки, наверное, большое количество друзей, знакомых писателей, талантливых людей, там, поэтов. И, конечно же, я так или иначе посматривал. Я думаю, что в глубине души... Хотел тоже что-то произвести. Ну да, как бы раньше же это казалось, понимаешь, как Москва и Красная площадь для человека, который живет там в деревне и видит это все часто, но по телевизору. Для него это картинка в телевизоре. То есть как будто в мире этого не существует. Там, в мире у него есть там корова, там шахта, там чего угодно, там поломанные «Жигули», ну, все что угодно может быть. Ну, как бы, а Красная площадь, она вон там, на Параде Победы, 9 мая по телевизору, как бы, сейчас класс. А тут приезжаешь, хоп, вот она, можно брусчатку пощупать. Потом хоп, тут вот как бы вот люди, которые написали много книжек, они как бы вот те, которые раньше стояли
9: на полках.
10: На полках, и там какие-то фамилии написаны, ну, типа, мы ими гордимся, но это тоже как картинка в телевизоре, условная Красная площадь, только какой-то так чувак жил где-то, да, что это такое, непонятно. Вот, а тут какие-то живые люди, они там с тобой подходят, здороваются, проявляют интерес ко мне, а я как раз и думаю, ну, вы же книгу написали, вы там известны, а вас там читал. Говорят, ты чё ко мне, я к тебе должен, а тут наоборот. И вот это все, думаю, перемешалось. И вот это я к тому, что не совсем терапия, не в том плане, как бы мы сейчас, если случайно, я вот по пути думал, не перекрутили на тему, что какой-то там синдром поствоенный.
9: ПТСР, да.
10: Да, ПТСР. Я думаю, все-таки отнюдь. Я думаю, это комплекс мероприятий, связанных прежде всего со знакомством с хорошими, добрыми и талантливыми людьми. Вот как вы, Вячеслав. Вы же были в Австралии.
9: Мы с тобой на ты, Саш, давай.
10: Я видел Австралию только на карте. Я думаю, что ее не существует, потому что она вообще снизу, она должна была упасть с земли.
9: Да, там люди ходят кверх ногами и ездят по встречке, как мне говорят. А зимой там идет. Ну, а вот, зимой там светит вот солнце, а летом падает снег. И на самом деле действительно так оно есть. А, так, смотри, вот у меня вот интересный момент такой. Ты сказал про... У меня картинка всплыла в голове. Я помню, мы тогда еще жили очень далеко от Красной площади, периодически смотрели какие-то праздники. И там вот это вот по Красной площади там какие-то люди ходят. И
10: из нашего окошка площадь Красная
9: видна. Да, и дочь говорила мне, будучи совсем маленьким ребенком: а можно на Красной площади прыгать на скакалках, на прыгалках? Я говорю: да, конечно, можно, почему нельзя? Она говорит: я хочу на Красной площади попрыгать на скакалках. Ну вот, спустя несколько лет мы переехали в Москву, и в какой-то из дней мы проснулись в воскресенье, там завтрак, туда-сюда светит солнце, так все бодро, весело. И я говорю: ну что делать будем? А Саша говорит: я бы хотел на Красной площади на скакалках поскакать. Ты говорил, что это можно. И я вспомнил этот разговор, думаю, невозможно. Столько лет у ребенка было в голове, что на Красной площади можно скакать, и неужели это случится когда-то? И мы едем на Красную площадь, садимся на метро, выходим, она достает скакалки и начинает на Красной площади скакать на скакалках. И для нее это было какое-то невероятное открытие, что, оказывается, на Красной площади можно просто прийти и скакать на скакалках. Потом это несколько раз повторялось, но, тем не менее, когда ты сказал о том, что вот вокруг ходят люди, книжки которых ты стоишь, ты знаешь, я на самом деле тоже иногда не верю в это, потому что у меня огромные книжные полки, заставленные книжками людей, которых я знаю лично, с которыми я разговаривал, которые вот как ты сейчас сидели на этом стуле, с которыми я выпивал даже чай и кофе.
10: Черный?
9: Зеленый чаще. Как с тобой? Мы же знаем, сколько зеленого чая мы с тобой выпили. Ну, в любом случае, дорогие друзья, программа не о том, что мы с Александром Криштоп, с писателем, пили чай, а о том, что у него вышла книга, которая называется «Солдат Донбасса». Это такой художественно осмысленный, я бы так сказал, документ нашего времени, нашей эпохи. И поскольку Александр не профессиональный писатель, но в том смысле, что это первая книга, и здесь скорее эмоциональный накал важнее, чем все остальное, чувство, которое он выкладывал на эти страницы, и это чувствуется. Вот давайте, кстати, к книге вернемся. В автобусе нашего региона мужики после смены в шахте действительно имели глаза подкрашенные. Вот будто карандашом косметическим веки обвели. Это уголь, сынок. В глаза въедается, с работы они едут, говорила мама, ласково улыбаясь мне. Надо сказать, что много-много лет спустя я неоднократно ходил с подведенными глазами по контуру. И, признаться, я этим гордился, потому что, значит, я с работы. Угольная пыль впитывается в кожу, и никаким мылом за раз ее не смыть. И в легкие, каким лекарством уже не прочистить. На всю жизнь. Скажи, пожалуйста, на всю жизнь. Ты остался шахтером на всю жизнь? Вообще, кто ты на самом деле? Вот когда ты просыпаешься и говоришь вот ярким праздничным утром, хорошее настроение, светит солнце. В этот момент если вдруг тебе с бухты-барахта ошарашит вопросом, ты кто такой? Что ты ответишь?
10: Я затрою. Я никогда не знаю, как на это отвечать. Лентяй. Лентяй, который хочет поменьше чего-то делать и побольше отдыхать. Греться на пляже, смотреть на солнышко, плескаться в водичке. Но получается наоборот.
9: Получается наоборот. Шахтером на всю жизнь остался в том или ином виде. Скажи, пожалуйста, я возвращаюсь постоянно к литературе, потому что ты теперь, извини, дружище, официально писатель, потому что вышла книга, и после этого ты можешь себя называть писателем, литератором.
10: Да, первый автограф, как... да.
9: Скажи, пожалуйста, нервяк будет у тебя из-за того, что понравится твоя книга или не понравится читателям? Или это уже вторично? Главное было себя выразить.
10: Ну, понимаешь, еще раз, первоначально не было вообще истинно задачи написать книгу. Она получилась, как некоторые говорят, сама собой. Потом слепилось, вот те черновики, которые были, перемешались, а почему бы и нет. И есть у меня один знакомый...
9: Даже два.
10: Редактор, даже совершенно случайно в последние годы, вот, да, вот этот период, который дал мне много новых людей, я ему показал, и он такой говорит, да, это отличная вещь, будем издавать. Ну, мне прежде всего было приятно, что этот человек, который прочитал тысячи и тысячи книг, редактировал довольно знаменитых и некоторых самых знаменитых писателей России, вот, и он мне так позвонил и сказал, поэтому я как бы уже несколько и не переживал сильно. Ну, то есть, мне всегда интересно, я говорю, как, наверное, любому творцу там что там где-то скажет. Но пока даже в те места, которые меня ругали, мне было приятно, потому что я знаю, что они клевые, они... Да, они просто стесняются.
9: Интересная все-таки такая судьба, потому что, смотри, из простого шахтера, да, ты вырастаешь, с одной стороны, до начальника штаба разведывательно-штурмового батальона, а с другой стороны, до писателя. Ну, до некоторой степени это дополняет друг друга, но тем не менее, факт остается фактом. Здесь можно говорить о достаточно серьезном таком вот карьерном пути, причем ты относительно еще и молод. И поэтому для меня вот это очень интересный момент. Вот эта скорость преображения Александра Крештопа для тебя вообще является какой-то. Ну, я не знаю, как она вообще случилась, как ты думаешь? Вот были какие-то стремления, были какие-то мечты? Мечтал ли ты когда-то быть писателем? Мечтал ли ты быть когда-то... Ну, комбатом ты уже сказал, да, там песня «Батяня комбат», типа как-то в молодости хотелось в военную сторону двинуться. А вот в сторону писательства у тебя были какие-то... До того, как образовалась эта группа писателей, которые приезжали к тебе на передовую, которые интересовались твоей жизнью, ты понял, что они такие же люди, как и ты... Были какие-то устремления? Вообще, в семье есть кто-то, кто связан с культурой, с искусством, может быть, даже с литературой, писал ли кто-то? Вот это интересно, как рождается писательский интерес? Вот эта антропология твоя, извини за мой французский.
10: Нет, ты знаешь, не было никого. У меня что по маме, что по папе, род мой, все были трудяги, крестьяне, шахтеры, рабочие. Мама у меня сама инженер, тоже в шахту спускалась. Либо учителя, то есть люди, вот, знаешь, по-советски, вот, именно заточены на работу, работать, трудиться, то, чего сейчас многим не хватает, наверное, так говорят.
9: Да.
10: Вот даже у нас даже и школьная программа убрали слово «труд», заменили его каким-то вечно меняющимся, я не могу запомнить, что-то дети там делают, просиживают. Что-то.
9: Да, раньше были уроки труда.
10: Там, как при это этом молотком и стамеской пользоваться не умеют, да и слов таких не знают.
9: Ты уже, обрати внимание, ты уже брюзжать начал, значит, как только начинаешь ругать молодежь, значит, уже перешел в следующую.
10: А я не про молодежь сейчас, я про как раз то, как их воспитывают государство и про систему, но мы же не про это.
9: Мы не по образованию, да?
10: Нет.
9: Ну, почему бы и нет?
10: Отвечая нет.
9: Вот, кстати, про образование тоже задам вопрос.
10: Обязательно. Мы все трудились, нет, конечно же, я не собирался быть писателем. Мало того, я тебе скажу, что в школе у меня были большие трудности конкретно с русским языком. Хоть я и жил на территории юридической Украины, на Донбассе у нас был русский язык, все же более основной на тот момент, слава богу, я закончил школу в 2003 году, мне еще досталась отчасти советская программа, а украинский язык у нас там был два раза в неделю, и довольно так нежно к этому относились, сильно не требовали. Ну, мы учили его, учили, как бы, но при этом нас не заставляли разговаривать на тот момент еще. По-украински, там стоят гимны и прочее. И у меня были проблемы с русским языком, как основным языком, который был в программе, особенно с сочинениями. Нет, совершенно не мог придумать, а тем более писать там что-то, что задавали.
11: Поразительно.
10: Там я попросил маму, бабушку, там еще чего-то, они там мне писали, я как-то переписывал.
9: Слушай, если бы тогда тебе сказали в то время, когда ты не мог самостоятельно и просил помощи окружающих, позвольте сказать, что ты в конце концов будешь сидеть на радио России и рассказывать о том, как ты написал книгу, ты, наверное, бы очень удивился.
10: Насчет книги не знаю, но про радио нет. Ты слушай, я же вырос в 90-е, начало 2000-х, восстановление произошло. Это отчасти западная культура, всякие вот эти вот киноактеры и прочее. Поэтому каждый отчасти хотел же стать кинозвездой. Там 2 часа поработал, 300 миллионов получил, и больше нифига не делаешь. Тебя все любят, вводят на всякие телешоу. Это же так клево. Женщины на каблуках, разрезы там... Декольте.
9: Ну, да, дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Александр Крештоп, и он пришел с книгой, которая называется «Солдат Донбасса». Мне даже очень сложно объяснить и рассказать, что это за книга, что она из себя представляет. С одной стороны, да, это то, что сейчас называют модным словом автофикшн, то есть человек пишет о себе, но пишет художественно, какие-то вещи проговаривает более подробно, какие-то вещи менее, но тем не менее получается художественное произведение, но вроде бы как и о себе. А с другой стороны, это, конечно же, абсолютно художественное произведение, потому что если вы не знаете Александра, а многие, наверное, большинство тех, кто будет читать книгу «Солдат Донбасса», не будут знакомы с Александром лично, будут воспринимать это как рассказы художественные. На самом деле все, что там произошло, все, что описано, имело место быть на самом деле. К книге и возвращаемся. Из человек 20 прошел я и еще парень, рыбак позывной. Интересный парень, мне так показалось, по крайней мере. С первых слов его заметил манящий акцент. Чуть не так он по-русски говорил. Оказалось, что из Латвии. Нацбол. Приехал в самом начале и этим закрыл себе путь назад, в Латвию. В свое время дал совершенно неизвестному журналисту на лавочке на Центральной аллее интервью, где раскритиковал создателей сайта «Миротворец». В целом я с ним был полностью согласен. Общий посыл был таков. «Уважаемые создатели, сделайте, наконец, кнопку «Личный кабинет», чтобы мы могли заходить, править вот эту вашу нелепую, часто абсолютно неправильную информацию. Я вот из Латвии приехал, 3 месяца воюю, а моей странице все нет и нет. Непорядок. Скажи, пожалуйста, кто они, наши добровольцы? Вот ты говоришь о парне из Латвии, а были же парни из Якутии, были парни из Камчатки, были парни из Калининграда, были парни из Коми, были парни со всей России. Можно как-то определить, есть ли какая-то черта или черты у добровольцев того времени общие?
10: Я бы обозначил это словом «самопожертвование». Потому что на тот момент, когда 2014 год был, я считаю, что во многом какой-то успех и вот то, что мы удержались, это как раз произошло благодаря добровольцам, приехавшим в основной части своей из России. Честь им и хвала, и благодарность за это, вечная слава. Вот. И, понимаешь, тогда же как-то не было мейнстримом это поехать в другой край и с возможностью не вернуться. Это же не было СВО, то есть многие военные приезжали, многие там бизнесмены бросали все там, проезжали, попасть, чтобы в Луганск, там надо было через какую-то одну обстреливаемую дорогу, часто, знаешь, как в боевике БТР уже закрывают с двух сторон, подъезжают, перекрывают асфальт, они там на несчастной «Волге» продираются с искрами, как в «Крепком орешке» в третьей части по бокам. Вот искры от этой «Волги», потому что она трется справа об один БТР, слева об другой, пули там рикошетят автомобиль, они едут служить, но их уже пытаются убить, они еще не могут защититься. При этом они все бросили дома там какой-то бизнес, были вынуждены пойти в отпуск. То есть многие военные, которые приезжали, кадровые военные из России, они вот по порыву сердца, они там приходили к своим командованию, говорят, да, хорошо, без проблем, все, как бы уважаем, езжайте, но... Заявление на отпуск там и какое-то там заявление о собственном уходе по собственной причине на случай смерти задним числом. Ну, я не знаю, это было массово, не массово, я рассказываю то, что я слышал там от нескольких разных людей в разное место. Вот, поэтому эти люди, то есть они фактически были готовы и сделали как бы выбор. Они формально бросили все, чтобы поехать помочь братскому народу, хотя каким братским, мы один народ, тогда, помочь своему народу выбраться. Немногие из них вернулись в поле. Поэтому вот так вот.
9: Да. Я бы хотел сейчас, дорогие друзья, по традиции нашей программы здесь сегодня включить песню, которую Александр и выбрал для нашего разговора. Песня Юлии Чичериной, потому что у нее буквально 4 дня назад был день рождения. И Юлия Чичерина в некоторой степени является голосом Новороссии. Мы ее здесь с Александром из студии поздравляем с днем рождения, конечно.
10: С днем рождения, Юля! Ура!
9: Да, да, и всячески кланяемся за то, что она делает не только для Новороссии, для Донбасса, но и для всей России. Слушаем песню.

0: Мультбригада. Слово, смысл, литература.
1: Возвращаемся в студию программы «Культбригада», автор и ведущий я, Вячеслав Коновалов, и возвращаемся к книге «Солдат Донбасса», книга, которую написал мой гость Александр Киштоп, и я зачитаю следующий отрывок, который приготовил к сегодняшнему нашему разговору. Мазай, конечно, странным русским был. Ну, больше хохла мне напоминал по повадкам. Потом выяснилось, что он и не русский вовсе, а вовсе он молдаванин. Он жутко смышленный, кстати. Боженька наделил его неординарным умом и способностью все запоминать. Ну и фантазия, конечно, присутствовала. Тоже, кстати, пописывал. Сейчас кто только не пописывает. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Как ты думаешь, почему люди начинают писать на войне? Твой случай до некоторой степени типический. Большое количество людей, которые прошли СВО, прошли Донбасс, прошли Новороссию, прошли вот эти события, возвращаясь домой, начинают писать. Начинают писать иногда еще там. Прозу, поэзию, иногда достаточно простую, незамысловатую. Иногда получается здорово, не скрою, как получилось у тебя с книгой «Солдат Донбасса». Но, тем не менее, почему-то люди берутся за перо. Как ты думаешь, вот почему это случается? Про тебя ты уже рассказал. И у тебя, вот, судя по Мазаю, были люди, которые брались за перо. Ты их не спрашивал, почему они это делают? Кругом война, кругом взрывы, как ты сказал. Ты отложил в сторону лопатку. Тебе есть время отдохнуть, расслабиться, выпить воды. Но вместо этого ты хватаешь ноутбук или телефон или еще что-то, и начинаешь писать, почему они это делают. Про себя ты уже сказал, почему они это делают.
2: Выпить воды у нас как раз тогда не было. Я отвечу тебе, не знаю. Ну, потому что интересно людям. Кстати, я знаю, служат ребята хорошо, воюют, каждый день рискуют жизнью писатели, как Дмитрий Филиппов, например. Мы с ним ездим по одним фронтовым дорогам, где каждый день любого могут убить, там постоянно кого-то подбивают. И он получает премии, наверное, потому что хорошо пишет. Но это происходит сейчас, онлайн, это не мешает. Я думаю, он, конечно, писал немножко заранее, там, до этого, замечательные стихи у него.
1: Да, у него несколько книг вышло прозаических, в том числе, да. Самая забавная ситуация, дорогие радиослушатели, мы сейчас немножко от Александра в сторону уйдем.
2: Я бы закончил, да, и продолжай. Давай. А с другой стороны, ну, я никогда на самом деле об этом не думал, вспоминая вот ту же самую лейтенантскую прозу, да, после Великой Отечественной войны, или там после Крымской войны, там, Толстого, да. Я всегда к этому относился как к тому, что должно было быть, потому что оно должно было произойти, и все, точка. Это красный свет на светофоре рано или поздно загорится, как и зеленый, потому что это происходит.
1: Очень интересно, да. Красный свет, дорогие друзья, обязательно когда-то загорится. Здесь мы, наверное, такая аллегория у нас с Александром в студии на то, что война все равно когда-то закончится, и когда-то будут написаны и великие стихи, и они уже пишутся, и великие прозаические произведения, и они уже пишутся, и они написаны. Ну, что касается, вот Александр упомянул Дмитрия Филиппова, он здесь был в студии, ты не поверишь, он был в студии здесь еще как писатель довоенный. Он приезжал с своей книгой, вышедшей в серии «ЖЗЛ». Потом он ушел на войну, и вот после этого дважды еще был со своими произведениями здесь в студии. И каждый раз это, конечно же, великая честь для программы «Культбригада» в гостях иметь такого человека, как Дима. И, конечно же, это великая русская литература. Здесь сомнений нет никаких, и не только мое впечатление от этой литературы. Как ты уже упомянул, самые престижные премии, включая премию «Слово» Союза писателей России, он получал. Возвращаемся, дорогие друзья, в студию «Культбригады», к автор-ведущий я, Вячеслав Коновалов. Возвращаемся к моему сегодняшнему гостю. Напоминаю, Александр Киштоп с книгой «Солдат Донбасса». Уже было четкое понимание, что война, ну, например, как жена. Хочется экстрима всегда. Прикрываясь какой-то формальной чепухой перед командованием и соседями, стоящими по бокам от нас, выставили дозор так, чтобы можно было и противника видеть, и дострелить до него хотя бы из крупнокалиберного пулемета. На глаза выставили несколько ребят из группы быстрого реагирования, ГБР. Сеня, итальянец, был у них за главного. Вечером, как выставили дозор, я шел по поселку от позиции примерно с километр, и уже стемнело. Война – это адреналин?
2: Я же так написал. Хотя я там в начале книги написал, что это все плод моего больного воображения. Ну, давайте оставим пока все так, вот как написано.
1: Скажи, когда ты находишься не на войне, не на передке, когда ты не слышишь взрывов, не слышишь треска пулемета, ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает?
2: Ты знаешь, я в какой-то момент стал жить активной жизнью, хотя до этого я был таким домочадцем.
1: Домоседом.
2: Домоседом, домосидцем, домолёжем в каком-то...
1: Домолёжем.
2: Домолёжем в каком-то виде, наверное. И вот, знаешь, вот жутко необщительно. Мне было достаточно там семьи, супруги, телевизора, там, не знаю, шашлык на даче или у родителей.
1: Книжечки.
2: И к соседям не хочу ходить общаться. В какой-то момент это резко поменялось, и, знаешь, какие-то всплески вот активности должны присутствовать в жизни. Неважно, там, резко сядешь в машину и проедешь 1700 километров, там, чтобы два дня погостить у друзей, потом сесть опять 1700 в машине, без остановки промчать назад, либо вот попасть под обстрел, который, как бы, на самом деле ничего прикольного в этом нет, но он оставляет какие-то, да, вот эти вот всплески адреналина в крови, который вот шибет тебя по мозгам. И потом через время как бы это еще вернуть. Как первая любовь, как обнимание с любимой женщиной.
1: Скажи, есть какое-то внутреннее ощущение того, что как-то вот сейчас тебе этого тоже не хватает, потому что мы знаем, что сейчас ты волонтер фонда «Добрый ангел», ну и для многих, наверное, кто тебя знает еще по тем временам, я имею в виду по временам начальника штаба разведно-штурмового батальона, что ты сейчас вот стал добрым ангелом. Хватает ли тебе сейчас экстрима, или все-таки хочется опять туда, на передовую?
2: Ты знаешь, деятельность вот этого фонда «Добрый ангел», ну и мою в первую очередь, как человека с опытом, да, она связана прежде всего с тем, что мы ведем свою деятельность там, где не всякая волонтерская группа доезжает, но при этом нужна помощь. И это отчасти есть передовая. То есть вот, отвечая на твой вопрос, у меня нет потребности в каком-то адреналине, стрельбе из пулеметов или еще что-то. Потому что всякий раз, когда я везу волонтерскую группу там, на ротацию в какой-то там фронтовой город, неважно в какой, я так или иначе раз через раз попадаю под обстрел, под прилет, под стрельбу этих пулеметов, под бахи, бабахи. Я тебе потом видео покажу.
1: Да, что касается видео, это столько видео сейчас выкладывается, такая война онлайн, некоторые называют, потому что если ты хочешь, то ты можешь быть погружен практически 24 часа в сутки в то, что происходит, и видеть буквально чуть ли не в прямом эфире, что происходит в каждом конкретном направлении, городе и так далее, и так далее.
2: А некоторые так и воюют. Вот до чего дошли беспилотники нынче? Там вплоть, да. Вот какой-то менеджер из Массачусетса может там отработать все в офисе, потом прийти домой, соединиться через Starlink с каким-то условным харнетом, который должен запускаться, и летит, управляет онлайн. Он эту войну никогда не увидит вживую, а виртуально, для него виртуально, а для нас реально, он убивает наших людей.
1: Давайте вернемся к книге. Еще раз напоминаю, книга называется «Солдат Донбасса», и в гостях сегодня в кульбригаде Александр Крыштоп, писатель, бывший начальник штаба 4-го разведно-штурмового батальона специального назначения полка специального назначения ДНР. Товарищ командир, поздравь, день рождения! Начали узбек и малой не в попад рассказывать историю, что произошло буквально мгновение назад. Но узбек все же громче. Идем мы пару километров отсюда, слышим, камикадзе летит. Решили, что на нас не полетит, наверняка ведь технику ищет. Ну и дальше себе пошли. А он развернулся и давай нас гонять. То с одной стороны, то с другой стороны. Патроны у нас закончились, не попали мы в него ни разу. А перезарядиться не дает, гад. Тут малой спотыкается и кричит: «Узбек, помоги!» А я только думаю, самому спастись бы. И в последний момент в другую сторону. А комик как раз за мной. Бегу и думаю, упаду. Падаю, и еще в полете камикадзе цепляется прикрепленной морковкой за мой рюкзак на спине и, кувыркаясь, летит в кювет, где и взрывается. Если б не упал я, то он бы прямо в меня, и меня бы не было. Так закончил узбек. Паспорт впоследствии пытались ему сделать всеми имеющими средствами. Увы, не получилось. Ни со знакомыми депутатами Большой Думы, что в России думает, ни с другими органами. Ответ один. Не там воюешь. Если бы не доброволец, а контрактник, было бы совсем другое дело. Ранение или, не дай бог, смерть оценивается с этой бюрократической точки зрения по-разному. В итоге он вынужден был пойти на контракт до конца войны. В учебке его поставили старшим, как самым опытным из того, что было, и послали на штурм. Он завел свою группу в дом укрыться, но противник успел это срисовать, и уже через несколько минут после их захода тот самый дом сравняли с землей. «Земля тебе пухом, мой мусульманский брат, по оружию». Скажи, пожалуйста, есть место национализму в окопах?
2: Я не видел.
1: Почему на войне нет национализма? Почему? Чем ближе человек подходит к линии боевого соприкосновения, тем меньше в нем остается вот этого. Как ты думаешь?
2: Я думаю, вопрос здесь даже не вопрос, а ответ в честности или в вранье, что рядом ходят. Я встречал людей с одного известного довольно-таки подразделения добровольческого корпуса, которых в миру, не в войне, можно определенно сказать, вот как бы фашисты, нацисты, и как бы болельщики, разгильдяи. Но при этом вот там в окопе он там проходит, говорит, брат, дай воды, а этот брат там как бы узбек, либо брат, на, попей воды, видит, что устал, а там какой-нибудь таджик-мусульманин. И никто слова друг другу не скажет, никогда не сказал.
1: В чем феномен? Почему люди там забывают об этом?
2: Не забывают, они просто, понимаешь, я почему про честность? А вот те, которые... Ну, то есть они более честные, они более открытые. Они там не то чтобы прям против чего-то. Я так увидел там. Узбеки все вон из России, таджики все вон из России и прочее. А про что-то все-таки другое. Я думаю, что некоторые не так и считывают. А вот те люди, о которых ты заговорил, что вот в России там национализм просыпается, еще чего-то. Я думаю, вот тут как раз немножко больше про вранье. Потому что пример приведу с другой стороны. Вот ходят всякие видео, как всяких нацистов с противоборствующей нашей стороны в плен берут. Разблокируют телефон. Ты что, наци? Как бы фашист? Нет, нет, нет. Это было давно. У него там татуировки. Я уже давно все забыл. Разблокируют телефон. А какой пароль там? 1488.
1: И все понятно.
2: Ну, типа, это, видать, недавно ты бросил это все дело. А он уже, как понимаешь, хвост повис, губы затряслись. Меня сейчас убьют. Как бы я готов все сдать, передать. Вот такой бандеровско-трусливые поступки такие. То есть, когда мы толпой, мы герои, а когда вот один надо отвечать, как бы держать слово свое, то нет, силы духа нет.

0: Донбасс – одна из этих проводников. Пока писалась эта небольшая книжка, некоторые из ее главных или просто героев погибли. Хотя изначально они были все живы, они были радостны, каждый со своей улыбкой, каждый со своей искоркой в глазах, с удивительными характерами, жизненными историями. На войне загадывать что-то наперед – это дурной тон. Поэтому приходилось вносить правки с пометкой о гибели дорогих и близких мне людей уже после того, как это случилось. Крайним оказался Мазай. Как истинный помощник, друг, защитник и пастух своих зайцев. Он ринулся спасать очередного раненого зайца своего отряда, не дожидаясь группы эвакуации, и получил порядка 5 попаданий зажигательных снарядов. Это Баба-Яга в злости и остервенении бросала на него. Сначала его ранили, потом его добили, а потом просто жгли, пытаясь принести побольше боли уже не самому Мазаю, но всем, кто его знал, кто с ним дружил, кто его любил. Каждый делал свое дело честно, никем не прикрываясь. И если вам вдруг покажется, что героически маловато в том или ином герое в этой книге, или в целом в записях моих, перекреститесь. Вам это показалось. Саша, скажи, пожалуйста, будет продолжение этой книги?
1: А зачем?
0: А я имею в виду продолжение твоего писательского опыта. Или ты удовлетворился одной книгой и больше к этому не собираешься возвращаться?
1: Я надеюсь, Бог даст дни и сил, чтобы что-нибудь еще придумать. У меня есть некоторые мысли.
0: Дорогие друзья, будем надеяться, что продолжим.
1: Боюсь прикасаться, потому что это несколько не такое, но очень интересное. Меня зацепило, я как-то услышал историю одной родственницы. Я просто сидел, не помню, часа 4 мы на улице сидели.
0: Ну, не пересказывай
1: на море,
0: сюжет, да.
1: И я просто, понимаешь, как бы хлопал глазами, ушами, и рот только успевал закрывать. А я ее знаю 20 лет, а вот то, что она рассказывает, я прям думаю, это же просто, ну, офигеть роман, как бы его только написать.
0: Дорогие друзья, будем надеяться, что творчество Александра будет продолжаться, и видите, действительно, сюжет у него уже есть. Осталось только найти время для того, чтобы написать.
1: Кстати,
0: это.
1: У главной героини моей первой книги «День рождения», с чем мы ее поздравили.
0: Да, вчера был день рождения твоей супруги, и мы ее поздравляем, одного из героев этой книги.
1: Да, ура!
0: Надежда, да, буф-буф-буф, пошла зеленая ракета. Саша, продолжение твоей творческой карьеры будет, я в этом абсолютно уверен. Скажи, будет продолжение войны? Я имею в виду то, о чем сейчас многие пишут, говорят, что как бы мы присутствуем только при начале всех бед, которые обрушатся на Россию. Как ты думаешь, у тебя такие ощущения есть, как у человека, который непосредственно находится на передовой 14 почти лет?
1: Слав, ты как-то читал, вот там цитата была у тебя, «Загадывать на войне – дурной тон». Я давно перестал это делать. Я давно перестал загадывать на 3 дня вперед. То есть я могу предполагать, что вот мне хотелось бы быть там-то и там-то, что будет, то одному Господу Богу известно. Это раз. Второе, открываю учебники истории. Первое, ее можно назвать русско-украинской войной, да, либо войной России за Украину. Она сколько продлилась?
0: Да.
1: С некоторыми перерывами 30 лет. Поэтому да. Готовимся работать вне зависимости от того, сколько это продлится, потому что, дай бог, это закончится поскорее, но там работы будет еще намного. Надо будет строить, латать, в конце концов, детей рожать.
0: Дорогие друзья, сегодня в студии «Кольбригада» был Александр Кештоп. Мы говорили с Александром, отталкиваясь от текстов книги «Солдат Донбасса», которая вот буквально только что вышла. Большое тебе спасибо, Александр, что нашел время, во-первых. И,
1: вам спасибо,
0: и за книгу, позвали. Конечно. На самом деле, это очень важная, очень яркая и очень правильная книга в нужное время. И сегодня с Александром я хочу попрощаться, раз уж мы сегодня поздравляем твою супругу, она еще и одна из главных героев этой книги, песни санкт-петербургского рэпера Рича, Ричард Семашков. Саш, спасибо, что нашел время приехать сюда в студию.
1: Спасибо вам большое, мне приятно. Это же мечта тоже, знаешь, картинка из телевизора на радио. Сразу анекдот вспоминается, я тебе потом расскажу.
0: Да. Я прощаюсь не только поздравлением еще раз Надежды с днем рождения и песни Рича, но и нашим традиционным кульбригадовским прощанием. Дорогие друзья, читайте правильные книги, слушайте «Кульбригаду». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. До следующих встреч.

0: Гульт-бригада. Слово, смысл, литература.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Нет таких задач, которые не могли бы решить морпехи Тихоокеанского флота, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений флота в Сахалинской области. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, заявили в российском Минобороны. В Новороссийске после ночной атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Судоходство в Ормузском проливе снизилось в 5 раз. Подробнее об этих и других событиях расскажем далее в выпуске. Нет таких задач, которые не могли бы решить морпехи Тихоокеанского флота. В ходе спецоперации они действуют дерзко, профессионально и героически. Об этом заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений флота в Сахалинской области. Президент наблюдал за ходом морских маневров с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам главы государства, такие учения нужны для совершенствования всей военной составляющей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава государства подчеркнул, что маневры, подобные нынешним, нужно проводить с учетом опыта спецоперации.
2: Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны и ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. И для совершенствования всей военной составляющей России в данном регионе. В том числе все это нужно делать с учетом опыта специальной военной операции.
1: Владимир Путин также заявил, что конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, а также способствует продвижению российских войск к окраинам Ольховатки, где у ВСУ крупный логистический центр, сообщили в Минобороны. В среду наше военное ведомство объявило об освобождении Водяного бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». После того, как российские бойцы закрепились в населенном пункте, они приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Как сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых, потери ВСУ составили более 210 военнослужащих.
3: Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Светличная, Купина, Жовтневая, Василевка, Дергачин, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 аэромобильных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Пороза, Краповщина Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Минобороны России уточнили, что подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок российских войск около 1345 военнослужащих. Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Новороссийске после ночной атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. Повреждены около 60 жилых домов. Бомбардировка велась по магазинам, школам, жилым домам. В городе введен режим ЧС. Спасатели и волонтеры работают в городе круглосуточно, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: Конечно, утешить сегодня тех, чьи близкие погибли, сложно. И найти слова сложно. Поэтому должны делать все, еще раз подчеркиваю, чтобы защитить людей. И жителей края, отдыхающих, края защитить. Рубежи нашей страны защитить. Нужно еще раз подойти к тому, как усилить рубеж. Именно для того, чтобы вражеские беспилотники не достигали ни при каких обстоятельствах цели.
1: Согласно уточненным данным, число поврежденных домов после атаки украинских беспилотников в Новороссийске к этому часу уже превысило 90, из них 6 практически разрушены, уточнили власти города. Состояние госпитализированных прокомментировал замглавного врача городской больницы номер 1 Новороссийска Денис Пунтасов.
5: Мы ожидаем приезда санитарной авиации для консультативной целью и определения дальнейшей тактики ведения. Если необходимо, то пациенты будут транспортироваться для дальнейшего лечения в условиях краевой больницы.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Также за минувшие сутки 12 мирных жителей, в том числе подросток, получили ранения в результате атак БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил глава республики Денис Пушилин. Судоходство в Ормузском проливе снизилось 5 раз, сообщает газета Wall Street Journal. Движение танкеров и торговых судов сократилось со 130 до 26 в сутки из-за рисков атак и увеличения стоимости страхования. Это произошло, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над этой артерией, сообщает издание. Данные системы отслеживания судов показывают, что во вторник через пролив прошло всего 14 кораблей, хотя до начала войны этот морской путь обычно проходили более 130 судов. В сутки. Как пишет газета, Тегерану удалось, по сути, заблокировать Ормузский пролив без прямого столкновения с ВМС США. Из-за рисков стоимость страховки на один рейс выросла на 3-10 миллионов долларов, что вынуждает танкеры либо отключать транспордеры, либо просить разрешения на проход у корпуса стражи Исламской революции. Ширина полосы затмения на Земле составила 294 километра, утверждают астрономы. Оно началось в 18:34 и завершилось в 22:58 по московскому времени. Об этом заявили в пресс-службе Московского планетария. Солнечное затмение происходит на нашей планете, когда Луна оказывается точно между Землей и светилом. Видимый диаметр спутника Земли был больше видимого диаметра солнечного диска, и поэтому Луна полностью закрыла Солнце. Но не везде. В России полная фаза была видна с восточного берега полуострова Таймыр. Частные фазы можно было наблюдать в северо-западной части страны, в том числе в Мурманске, Архангельске, Калининграде, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге. В Петербурге, где Луна, в частности, закрыла светило на 83%, а в Москве всего лишь на 1%. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбольный ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартиренны, сообщают южноамериканские инсайдеры. Московский клуб предложил за Мартирену 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако «Расинг» запрашивает 3 миллиона 600 тысяч евро. Защитник Кирилл Кистенев перешел из Краснодара в «Ахмат» на правах аренды до января с правом выкупа, сообщает официальный сайт «Ахмата». В прошлом сезоне игрок выступал за «Велес» также на правах аренды. Новости хоккея. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 предусмотрены в рамках рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечку в автомобилист и получил за него 105 миллионов рублей. А двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал однолетний контракт с «Амуром». Зарплата 36-летнего Воинова составит 40 миллионов рублей. В минувшем сезоне он выступал за омский «Авангард». Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также в среду победительницей первенства мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня до 30 градусов тепла и без осадков. В Тюмени плюс 23-25, в Красноярске до 27 тепла. В Петрозаводске всего 15-17 градусов выше ноля. Ночью пройдет кратковременный дождь. В Кирове до плюс 20, в Нижнем Новгороде плюс 15-17. В центре и Поволжье везде кратковременные дожди. В Краснодаре без осадков плюс 30, в Севастополе и Симферополе 26-28 градусов тепла без осадков. В Санкт-Петербурге возможно небольшой дождь. Ночью ночью плюс 12, днем до 19 градусов тепла, атмосферное давление будет расти. В столице также кратковременный дождь, ночью плюс 12, днем всего 15 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, местами порывистый, атмосферное давление будет расти. Сейчас в столице плюс 13, осадков не наблюдается.
0: Моржи.
7: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
0: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
10: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
8: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
11: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
12: И можем, и нет.
13: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Просвещение.
14: Российский радиоуниверситет.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы будем говорить о реальных проектах применения искусственного интеллекта в нашем агропромышленном комплексе, во всем его многообразии, где работает искусственный интеллект, как отделить шумиху от реальности, где помогает технология улучшать производительность труда наших работников сельского хозяйства. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашим добрым друзьям Артему Владиславовичу Уварову, эксперту Ассоциации «Электрон Агро». Здравствуйте, Артем Владиславович.
16: Здравствуйте.
15: И Михаил Вадимович Петухов, кандидат экономических наук, предприниматель, эксперт по генеративному искусственному интеллекту и внедрению искусственного интеллекта в бизнес, основатель проекта «Кибермиша», преподаватель Сколково и Сберуниверситета. Здравствуйте, Михаил Вадимович.
17: Приветствую, коллеги.
15: И у меня первый вопрос к вам, Артем Владиславович. Вот мы в прошлой беседе говорили в целом о истории искусственного интеллекта, что искусственный интеллект, как ни странно, в своих, так скажем, агропромышленных свойствах вышел из первых математических опытов и действительно из сельского хозяйства дальше двинулся на просторы нашей планеты и других индустрий. Но все-таки давайте, если мы уйдем от особенностей там чатов и всевозможных чат-ботов, к тому, как реально работают высокопроизводительные алгоритмы в сельском хозяйстве. Какие примеры можно привести? С чего мы начнем нашу сегодняшнюю беседу?
16: Ну, если совсем убрать новостной хайп, ну, есть много примеров, много холдингов, где идет этот производственный процесс. То есть, если у агронома это поле, там инженер это техника, технолог сырье, зоотехник это стадо, и многие холдинги, сталкиваясь с большими массивами данных, которые они обрабатывают, так или иначе приходят к различным решениям. Наверное, самый один из прям первых и успешно произведенных проектов – это компания «Агротерра». они еще до, в 2021 году построили прогнозирование именно урожайности. И смысл был в том, что система могла быстрее, чем агроном, просчитать множество сценариев и помочь человеку увидеть вот именно вот эти сочетания факторов. То есть огромный массив данных, который человек обрабатывал там достаточно большое время, буквально за пару кликов мыши превращался в доступный инструмент. И здесь следующим шагом стал вопрос, что огромные такие площади, они так или иначе ведут к тому, что нужно между собой сообщаться. Сообщаться зачастую требуется на GPS-сигнале. И в последнее время это, ну, это явная проблема, то есть каждая компания пытается выйти по-своему из этих решений, потому что взаимодействие между точками, то есть есть поле, откуда агроном там с помощью телефона в доступной форме там как-то еще отправил. И если в условиях Сибири раньше все там возмущались, что там нет доступного интернета, он постепенно появился, то теперь эта проблема возникла в связи со специальной военной операцией уже в центральной части. И многие переходят на разные решения, чтобы подключиться к спутникам. То есть там ставят, например, дополнительные экранирования защиты в виде, например, просто железной 200-литровой бочки на антенну, чтобы он хоть как-то вот эти вот боковые волны не ловил, не это глушение, а выходил напрямую, подключался к спутнику. Или же переходит на радиосигнал, отказываясь от GPS-сигнала. Но в любом случае, как бы мы идем параллельно в двух плоскостях. С одной стороны, мы развиваемся семимильными шагами, и сельское хозяйство очень активно смотрит в эту сторону. С другой стороны, мы встаем именно с этой технологической проблемой связи, именно техническим инженерным решением взаимодействия между друг другом.
15: А Михаил Вадимович, вот вы преподаете и в Сбере, и вы рассказываете в Сколково, вы продвигаете идеи, выступаете таким бизнес-ангелом. Что вы встречаете, скепсис или энтузиазм, когда вы говорите об искусственном интеллекте в сельском хозяйстве? Насколько люди ожидают, что вы вытащите как волшебник кролика из цилиндра или скажет, ну, пришел очередной рассказчик небылиц, будет тут хайповать и руками разводить. На самом деле, что помогает убедить людей в том, что вы предлагаете реально работающее решение?
12: Спасибо, на самом деле, за такой вопрос. И здесь могу ответить следующим образом. Естественно, что аудитория всегда делится как раз на вот эти две подкатегории. Чаще всего, естественно, скепсис, потому что сам искусственный интеллект вызывает большое количество эмоций, чаще всего негативных. И объективно эта технология к нам пришла слишком быстро. Потому что если мы говорим искусственный интеллект, по факту мы подразумеваем большое количество технологий. А громче всего кричат языковые модели. И больше всего шума как раз они и навели. И честно скажем, шума они навели и правда. Это принципиально, это изменение, в принципе, нашего мироустроя. Вот сейчас вот примерно как появился интернет, вот тогда были изменения. Вот сейчас происходит то же самое, только в 10 раз мощнее. Причем я скорее преуменьшаю, чем преувеличиваю. И, естественно, в особенности, если мы говорим сельхозобласть, скепсиса большое количество, гораздо больше, чем желание вытащить кролика, потому что в целом любой сельхозник сам может пойти вытащить себе кролика. Я не нужен для этого. Но фактически, если относиться к технологии с уважением и с должной осознанностью, из нее можно вытаскивать практически все, что угодно. Потому что языковые модели, они знают про наш кожаный мир практически все и даже больше. И мы, в принципе, как источники данных для них не нужны. И весь интернет, вся наша жизнь, все наши книги про все, что угодно, в них уже присутствует. Наша задача, да, как пользователей, вытащить то, что нам необходимо. Потому что если мы ставим техническое задание для нейросети в лице промпта, кривое, и мы просто «помоги мне спрогнозировать, какой у меня будет урожай». Естественно, прогноза никакого не будет. Но если, допустим, мы понимаем, что мне необходимо сделать закуп на определенную технику достаточно сложных запчастей, и вы понимаете, как правильно поставить задачу нейросетки, когда вы ставите грамотно задачу, вводите в окружение, ставите роль правильную, которая поможет обслужить вашу задачу, вы найдете абсолютно в уголках интернета то, что вы хотите, и причем еще в разы дешевле. И когда мы на тренингах показываем, как это работает, у людей начинается экзистенциальный кризис, потому что любая работа цифрового, рутинного характера искусственным интеллектом может обрабатываться в 1000 раз быстрее человека. Найм, он есть везде, это базовая операционка. Документы есть везде, базовая операционка. Базы знаний, да, допустим, я вот что-то не знаю. Это базовая операционка, и здесь в любом случае языковые модели помогают. У меня есть один из самых, знаете, я бы даже сказал, романтичных кейсов, когда просто небольшой предприниматель занимается сельхозкой в Твери, под Тверью, чуть подальше. У него с продукцией пошла проблема, заболели растения. И получается, у него не было возможности вызвать специалиста для того, чтобы он определил, что случилось и как лечить. Я ему говорю, как из единственных вариантов, это была личная беседа, потому что это был мой друг, и есть. Сфотографируй, отправь в чат GPT, вот такой промпт примерно, пускай он тебе подскажет. Он подсказал, растение вылечили. Все, и все прекрасно. И причем это одно из небольших возможностей, которые можно взять, и оно лежит прямо на поверхности. И единственное, что нас отделяет от качественного использования технологий, это просто начать, попробовать, не бояться, образоваться. Да, вы должны в любом случае понимать, что внутри технологии происходит. Без этого, к сожалению, любой процесс разваливается. И все, и тогда вот это хайп, либо ожидания какие-то излишние, либо недоожидания, они просто растворяются, потому что мы понимаем, вот это технологическое нечто пришло, есть такие возможности, есть такие недостатки, поверьте, недостатков там тоже не меньше возможностей, и все, мы получаем рациональное потребление технологии и возможность сделать практически что угодно. Вот, надеюсь, на ваш вопрос я ответил слегка витиевато, извиняюсь, но попытался пройтись по всем тезисам, которые могли возникнуть.
15: Артем Владиславович, помогите разобраться. Все-таки вот Михаил Вадимович зашел с буквально козыря, сразу большие языковые модели и, по сути дела, такие распределенные киберслуги, которые вот в каких-то электронных устройствах нам выдают огромные массивы человеческих знаний. Но все-таки люди традиционно воспринимают, что все, что связано с кибернетикой, в том числе это и машинное зрение, и всевозможные автопилотирование сельскохозяйственной техники, и всевозможные управление базами данными, алгоритмизация технологических процессов, все-таки как правильно здесь маршрутизировать сами подходы, о чем говорит Михаил Вадимович?
16: Во-первых, по поводу скепсиса. С Михаилом Вадимовичем я познакомился путем долгого-долгого поиска. Я пересмотрел очень много, соответственно, людей, с которыми можно взаимодействовать, и вот так вот мы и познакомились. Потому что скепсис, он возник с очень простой ситуации. То есть если прошлый год я еще как-то был нужен, например, на рынке как консультант, и требовались какие-то определенные решения и задачи, то сейчас каждый фермер, ты приезжаешь к нему, и он сразу: «О, смотри, у меня есть языковая модель». Он задает вопросы, конечно, может быть, на интуитивно-детском уровне, но у каждого в телефоне она уже сейчас есть. И, соответственно, найти решение и вопрос, буквально за последние полгода техническая поддержка в сельском хозяйстве, кроме инженерной, где нужно что-то крутить руками, а то, что нужно говорить словами, она постепенно вымирает. То есть люди говорят: мы берем твой продукт, нам не нужны твои сопровождения сильно, я сам разберусь, у меня уже есть решение. Насколько они качественные, это уже другой вопрос. Но технологии машинного зрения, они пришли намного раньше, чем языковые модели. И люди, которые уже взаимодействуют, то есть вначале это страшное сопротивление. То есть любой механизатор, он всегда боится, что что-то новое, и он лишится работы. Потому что, как ни крути, в нормальном денежном, с точки зрения рентабельности хозяйстве, механизаторы получают достаточно хорошо. То есть это не офсезон, это зарплата, сравнимая иногда с топ-менеджерами крупных компаний. То есть это уже высокотехнологичный специалист. И я помню историю, когда я был в Владимирской области у фермера, который занимается как раз картофелем. Они выращивают картофель для чипсов. И вот там механизаторы, их оттуда не то что не уговоришь уйти, их просто не выгонишь. Работа не бей лежачего, как говорят. То есть он сидит в тракторе, машинное зрение ему позволяет, соответственно, он сидит, читает книжку, он проходит какой-то определенный этап, проходит эту борозду, он вспахивает ее, просто разворачивает, дальше сидит, читает книжку. Его задача просто следить, чтобы система работала и выполняла все операции, которые в нее заложены. Вот так работает машинное зрение. Получение хорошей заработной платы. В результате он занимается в свое удовольствие на своей работе, чем ему нравится. Ну, чем плоха работа в сельском хозяйстве? Конечно, тот образ, который рисовался долгое время и формировался, что колхоз – это дело добровольное, это страшно и, соответственно, тяжелый труд. Да, смены, порой сезон, они действительно большие, и там есть и посуточная работа, но она примерно сравнима с работой на заводе, но только заработки для простого человека. И вот сейчас я привожу пример только простого человека, не касаясь хозяйства в целом. То есть машинное зрение, оно дало большой толчок. И этот толчок уже для языковых моделей, он просто вот этот переход сделал очень простым. То есть люди понимают, что это нужно делать. Единственное, что вопрос встает, политического решения, внедрять как можно быстрее. Вот это мы, наверное, буксуем.
15: Это очень такое сильное заявление, Артем Владиславович, потому что я наверняка помню 100% мой разговор с одним из фермеров 10 лет назад, в 2016 году, говоря с этим фермером, он ругался с нами по поводу того, что мы, будучи конкурентами тогда в сельском хозяйстве, подняли зарплату сельскохозяйственным механизаторам с 18 там, до 25 тысяч. Тогда были такие расценки в той же Владимирской области. И он ругался и говорил, что механизатору надо платить не больше, чтобы его жена могла сосиску купить и ребенка накормить, а дальше не его забота. Вот он должен вот так. То есть у него была такая буквально шкурная психология. Но я понимаю, что в условиях внедрения технологий он бы сейчас просто с точки зрения конкуренции вылетел в трубу. В данном случае, Михаил Вадимович, если мы говорим, вот прошло 10 лет, и люди, вы говорите, применяют технологии искусственного интеллекта, обращаются к большим языковым моделям. Насколько это вообще распространено в современном российском сельском хозяйстве? Или это так, отдельные чудаки? Насколько можно говорить вот о той революции использования высокопроизводительных технологий, повышения качества и производительности труда в сельском хозяйстве по сравнению, например, с событиями 5-летней давности?
12: Если мы берем отрезок в 10 лет, то скорее я могу сказать, что явное внедрение технологии началось только в этом году. И причем внедрение этой технологии я подразумеваю под адекватным рациональным использованием. И то еще огромный пласт работы предстоит. И причем еще, что важно, он более культурный, нежели технологический. Технология готова с 22 года нас обслуживать. С 23 года она в целом запарковалась в понятный интерфейс, чат-боты, их мы уже знаем. В 24 году они стали мультимодальны, это значит, они могут принимать видео, аудио, картинки, все, что вы хотите. В 25 году уже по полной программе идут автоматизированные системы под названием агенты, которые могут сами все, что хотите делать. Сам такими вещами балуюсь. Грешин – очень приятная технология. Классно, когда ты сидишь и смотришь, как что-то у тебя происходит, при том, что ты руками ничего не делаешь. Есть новая поговорка. Можно бесконечно смотреть, как течет огонь, горит вода и работает агент. И 26-й год, и я стараюсь в том числе, чтобы больше людей узнавало, что это доступно, это есть. И чаще всего, опять, внедрение вроде звучит дорого. Но по факту искусственный интеллект внедряется практически бесплатно при желании. На рынке есть огромная дисперсность. Есть те, кто ушли в авангард и улетают вперед. Большинство, естественно, где-то посередине. Есть те, кто отказываются в конце. И большая масса как-либо прикасается, что-либо делает с искусственным интеллектом. Но я бы это не назвал внедрением. Это скорее первое касание с технологией. Внедрение уже начинается дальше. Поэтому если мы говорим, компании, которые внедрили технологии, их немного. Их единицы, и в целом, если вы где-то видите, что есть успешный кейс о внедрении, на него надо объективно смотреть. И причем смотреть уже с уважением, пиететом и желанием приобрести такой же опыт себе. Опытным путем, покупабельным путем, без разницы. Есть огромный слой населения, да, огромный слой предприятий, в агро-части, который, в принципе, ну, для них я внедрил искусственный интеллект, воспользовался поисковиком из DeepSeek, да, и что-то там нашел по-мудрому и очень быстро. Это, ну, абсолютно еще никак не относится к тому, что мы что-то внедрили. Поэтому мой вердикт – внедрили мало, начинают пользоваться достаточно много, но работа еще предстоит, мама не горюй, так скажем.
15: А вот здесь как раз естественным образом возникает следующий вопрос, Михаил Вадимович. Одно дело, когда человек занимается, ну, так скажем, в режиме энтузиазма, в режиме, возможно, открытия велосипеда. Он начинает общаться с какими-то чат-ботами, он начинает действовать методом буквально тыка, как мы осваиваем какую-нибудь бытовую технику, и зачастую не заглядывая в какую-то весьма полезную инструкцию. Но агент сельского хозяйства, в данном случае я имею в виду фермер ли, либо менеджер какого-то холдинга сельскохозяйственного, он не существует в вакууме. У него есть поставщики сельскохозяйственной техники, у него есть банки, с которыми он взаимодействует, берет кредиты. То есть, в принципе, это целая инфраструктура, это среда. Насколько вот эти агенты, обученные уже какие-то, это уже не то, что запросы, промты на колониальный манер, а вот именно искусство запросов, а насколько уже вот такие обученные, ну, так скажем, электронные или кибернетические слуги, они входят вот в этот корпоративный стандарт или в отраслевой стандарт взаимодействия различных агентов рынка. То есть все начинают друг друга поднимать или подтягивать. И, например, банк может, какой-нибудь Россельхозбанк сказать, вот мы стараемся работать так, давай-ка, парень, подучись немножко, и мы тогда легче будем общаться на тему, какое там кредитное плечо тебе подставить и так далее. Вот как вы наблюдаете этот процесс?
12: Здесь, если мы говорим про проникновение технологий в реальный сектор, вы, если как наблюдатель, вы это слабо идентифицируете, потому что сейчас там понятие агента, оно всегда сопровождается вместе с человеком. Потому что мы не можем сейчас говорить, что искусственный интеллект может быть отделен от человека, принимающего решение. Это кардинально неправильно считать, что будет какая-то независимая структура, способная делать работу человека. Не будет. Сейчас про независимость мы не говорим. Это как минимум дорого, как максимум опасно. Но есть огромное количество кейсов, и я лично к этому прикладываю руки, чтобы у людей были своего рода помощники, которые помогают искать, формировать, что-либо делать, принимать решения и, соответственно, помогать бизнес-процессу делаться не за 5 дней, а за 5 минут. Это реальность. Таких кейсов сейчас тоже я не могу сказать, что много, потому что опять, ладно я, это моя работа, делать так, чтобы технологии были в жизни. И я как раз тот энтузиаст, который не просто без методички полез велосипед собирать. Этих методичек в принципе не было, потому что технология, она до сих пор не изучена, что внутри происходит. Многие не знают, что еще можно из технологии выжать, потому что она неизведана. Иногда я сам сажусь, что-либо делаю, такой сижу, такой, а что, можно было, что ли? А оказывается, нет, можно еще глубже копнуть, и там вообще бескрайние возможности. И вы сказали очень важную вещь, я прям хочу это отметить, вы упомянули банк, и я думаю, что как раз на системообразующем игроком, и даже, знаете, системообразующим, где образующее можно рассмотреть с двух сторон, в особенности образования, оно должно как раз укладываться на банки. И я точно знаю, что у Россельхозбанка в том числе идут большие движения в эту сторону. Также могу назвать Сбер, который в целом организовывает всегда большое количество мероприятий бесплатно для бизнеса. Очень много было мероприятий про искусственный интеллект и про его внедрение, в которых я тоже активное участие принимаю. И здесь, финализируя ответ, могу сказать следующее. Как бы мы ни хотели детерминировать рынок, он все равно жутко размазан. Ключевых игроков, кто прям взялся, пока еще прям нет, потому что, опять, что есть внедрение искусственного интеллекта, еще нужно определить. Потому что это и культурное внедрение, это адаптация технологий, это ли разработка, это ли суперагентные системы, которые будут автономные либо нет, поэтому, опять, никто на этот вопрос ответить не может, и никто не может, вернее, все идентифицируют по-своему. И пока мы этот терминологический аппарат не устаканим, тоже непонятно, а как идет внедрение, хорошо или нет. Потому что, опять, человек, который использует просто DeepSeek, считает, что внедрил. Внедрил ли он? Вопрос риторический. Но что меня крайне радует, в непростое для нас время мы вполне себе идем очень уверенно. И искусственный интеллект становится частью для многих предприятий и для многих людей. Потому что просто предприятие и внедрило искусственный интеллект, это значит, что люди тоже ответственно относятся к технологии и понимают, как ее использовать.
15: Друзья, мы вот развернули такую скатерть-самобранку перед нашими слушателями и с точки того, зрения того, что банки выступают такими инфраструктурными агентами, предлагая и коммерческие решения, и предлагая образовательные решения. Это напоминает мне историю, когда разные банки или там другие агенты разрабатывали свои системы, свои базы данных. Потом пришла пора каких-то онлайн-платежных систем и приложений. Пришла пора кредитных карт, тоже не все сразу привыкли, а сейчас я наверняка знаю, что те же англичане, приезжая в Россию, просто обалдевают от того, что насколько технологически та же Москва опередила Лондон как город проживания, удобный, где все телефонами платят и вообще не заморачиваются. Но с точки зрения, вернемся к сельскому хозяйству, все-таки попросил бы вас, уважаемые и Артем Владиславович, и Михаил Вадимович, на примерах рассказать вот такие случаи, просто чтобы наши слушатели поняли. Вот здесь решили такую задачку, здесь решили такую задачку, чтобы мы не были такими теоретиками, пропагандистами некого воздуха. Артем Владиславович.
16: Ну, Михаил Вадимович знает про ту систему, которую мы разработали. То есть мы сидели над нашей технологической линейкой, над нашим продуктом, и получил текстовая модель, получила задачу. И здесь было такое, наверное, у нее желание «умри, но сделай». Она вышла за рамки и сказала: «Слушай, друг, а у тебя вот в этом препарате есть еще, ну, с точки зрения химии и смежных отраслей, есть дополнительный эффект. Давай вот посмотрим». Вот здесь и вот здесь. Я, ну, все, конечно, коммерческую тайну раскрывать не буду, но мы увеличили только потенциал где-то порядка 300 миллионов. Только по этому продукту. Потому что он открыл нам новую совершенно нишу, которую мы вообще не смотрели. А он смотрел просто дополнительно, имея роль химика. И смотрел как химик, ну, то есть в штате. То есть человек, которого, по идее, сейчас очень сложно найти, и это одна из особенностей искусственного интеллекта, то, что вот эти языковые модели, они позволяют получить любого специалиста, и главное, правильно его описать. Ну, здесь Михаил Вадимович меня, я думаю, поддержит в том, что если правильно дать контекст, правильно понимание, то возможности открываются неимоверно. И модели, в силу того, что они в гонке друг друга обогнать, и выйти за рамки, они очень сильно стремятся, но решить задачу, это позволяет получать вот именно вот этот дополнительный эффект. У меня такое ощущение, кстати, складывается, что модели сейчас между собой уже гоняются не в том плане, что мы там мощнее, сильнее, а задача, как уже обогнать другую модель в плане вскрытия, безопасность, то есть вот такого уровня, то есть выход, не держаться вот в этих рамках, а по возможности, то есть каждый раз видишь объявление, это действительно немножко пугает, и, то есть я поддерживаю тот момент, что самостоятельно вот работать какому-то агенту, отдавать, это очень опасно. И ярких тому примеров из жизни, когда там человек дал задачу, а он, например, взял и отменил брони в спортзале у соседей, которые забронировали с утра, и подвинул его вперед, то есть он просто взломал это. Или пошли в соседнюю организацию, вскрыли ее информацию и искали там ответы, которые им нужны. То есть это достаточно такая очень опасная технология, если ей дать самостоятельность. И непонятно, куда она приведет вообще. То есть это глубоко, наверное, такая философская задача, чем задача обывателя задумываться об этом. Потому что становится немножко страшно.
15: Артем Владиславович, вот вы не обижайтесь, вы начали за здравие, потом немножко испугали наших слушателей, потому что сразу произнесли волшебное слово «опасно», все таки «ой, что-то там в радиоуниверситете». Дед спрашивает прекрасных наших гостей о чем то страшном. Вот если мы говорим, Михаил Вадимович, о вот внедренных случаях, примерах, где решили, вы извините, я просто вот немножко не люблю вот этот сколковый language, кейсы, поэтому я буду говорить «случай» или «пример». В данном случае, например, примерах. Что мы можем показать с точки зрения... Вот в компании, где работает Артем Владиславович, в том числе, я так понимаю, это был случай с применением средств защиты растений, вытащили дополнительный потенциал. То есть киберпомощник. Вот этот, то, что мы называем искусственным интеллектом, ну, это журналисты назвали, в данном случае киберпомощник, он проявил себя в сущности как химик. Что еще можно попросить, как его сделать, трансформировать для того, чтобы он стал, ну, так скажем, суперагрономом, супер, не знаю, там, зоотехником и так далее, и так далее, и так далее. То есть такой маленький зоотехник в кармане или какой-нибудь агроном, помощник кибернетический.
12: Я, наверное, тогда отвечу на этот вопрос, знаете, по мере увеличения компании и то, как имплементировали искусственный интеллект в рамках своей работы. Поэтому на некоторых случаях, не буду называть их кейсами, правда, слово «кейс» мне тоже не совсем нравится, мне сразу ассоциация с чемоданом. Вот, поэтому, да, я пройдусь от маленьких вещей до прям больших. Из маленьких в целом. Я уже говорил, что фотографировали культуру и просили о помощи. Это первое. Второе, у меня есть товарищ, у него небольшое поголовье овец, их всего 200. И ему необходимо было в целом спланировать дальнейшую их жизнь на целый год, при том, что часть персонала, которого не должно было этим заниматься, ну, к сожалению, не стала. Уволились, ушли. Была какая-то определенная проблема, так скажем. Вместе с агентом общего назначения, он называется Манус, рекомендую в целом всем слушателям посмотреть, что это такое. Китайский стартап, по сути, такой сотрудник на аутсорсе без тела, но с руками, глазами, ушами. Ему Манус помог, в принципе, спрогнозировать весь год работы, что нужно, сколько закупить, насколько помню, сена, какие нужны витамины, как обеспечить, ну, все здоровье. Плюс еще у него была фотография всей его фермы сверху, и он помог зонировать. Зонирование было видоизменено. Загон, который холодного, я назову холодного хранения, все-таки я агроном крайне извиняюсь, поэтому мне некоторые термины у меня могут быть неправильны. Но там, где они, в принципе, зимуют, уменьшили количество поля, увеличили, и было много дано новых условий, что можно сделать. Вот, и получается, по сути, человек купил консалт, но при этом он купил подписку за около $50 и разобрался с большим количеством проблем. И благодаря этому же агенту нанял себе новых людей. И получается так, это просто один человек с небольшим хозяйством смог получить экспертизу, которой у него нет. И которой у него, в принципе, у него быть не может. Он просто предприниматель-медик, который решил, ну, я так назвал, поиграть в агронома. И в целом у него неплохо получилось, он выиграл. И у него это получалось так. Если мы пойдем на следующий этап, допустим, уже где поголовье скота в разы больше, от 3 до 5 тысяч, и получается здесь искусственный интеллект уже в лице агента помогает делать и прогнозировать, и делать закуп корма. И ищет поставщиков, которые точно обеспечат поставку, проверяя благонадежность и, самое главное, проверяя упоминания в социальных сетях, насколько все окей именно с этим производителем и нет ли у него проблем. И здесь прям недавний кейс, когда такая система позволила избежать заключения контракта с заказчиком, у которого в целом вся команда контроля качества ушла. Опять, я здесь, конечно, не буду называть никаких имен, здесь это будет, наверное, неэтично. И люди начали писать отзывы об этой компании, искусственный интеллект это нашел, и он подметил, что они свежие. И поэтому он выстроил картинку, когда он же собирает в себя все, что не прибито, но как-то с этим связано. При том, что может быть не очевидно, мы люди же так не думаем, а это машина, у него все равно свои определенные нормы, на то, как он будет решать эту задачу, как раз что и приводит к тем вещам, которые Артем назвал, что для него взломать, ну, это неплохо, ему просто ж надо выполнить поставленную задачу. Вот и здесь в том числе неочевидная информация была получена, и подрядчика поменяли. И подрядчика правильно поменяли.
15: А вот это сейчас ключевой момент нашей беседы, уважаемые друзья, потому что внимательный наш слушатель здесь вместе с нами задастся вопросом, а какова надежность принятых решений, если мы начнем полностью передоверять? Мы же лица, принимающие решения. Если мы фактически полностью доверимся таким советам, насколько это умненько, благоразумненько. Но давайте вот об этом аспекте мы поговорим после небольшого перерыва. Мы через несколько секунд вернемся и обсудим как раз вопрос надежности принимаемых решений, принимаемых с помощью наших кибернетических помощников. Будущее наступило вчера, и мы об этом сегодня узнаем. Не переключайтесь.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы продолжаем беседы о внедрении искусственного интеллекта, технологии искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, в российском сельском хозяйстве. И мы говорим с нашими добрыми друзьями, экспертом Ассоциации «Электрон Агро» Артемом Владиславовичем Уваровым и кандидатом экономических наук, предпринимателем, экспертом по генеративному искусственному интеллекту и внедрению искусственного интеллекта в бизнес, основателю проекта «Кибермиша», преподавателю Сколково из Беруниверситета Михаилом Вадимовичем Петуховым. И вот, друзья, мы говорили о том, что, в принципе, надо знать, как спросить кибернетического помощника, вот этого агента, для того, чтобы он проявил себя во всей красе. Не просто спросить, но и, по сути дела, ведь нельзя быть просто наивным пользователем. Нельзя просто так полностью передоверить себя, человека и ответственность этому кибернетическому, не сказать разуму, алгоритму. Я против того, чтобы называть искусственный интеллект интеллектом. И вот здесь, Михаил Вадимович, если можно, может быть, надо спуститься с электронного облака на нашу грешную землю, скорее даже на почву, в поле. И есть ли случаи, когда искусственный интеллект может привести к неверному решению на вашем опыте? Либо запутать человека, либо, ну, так скажем, снизить ту самую производительность труда, о чем мечтают инноваторы?
2: Как я говорил, искусственный интеллект – это и хорошо, и плохо одновременно. И здесь надо тоже понимать одну важную вещь. Искусственный интеллект увеличивает производительность, но если у вас в ваших процессах либо в ваших знаниях есть зерно сомнения и неэффективности, искусственный интеллект это возьмет и умножит. И получается, мы на руках имеем антирезультат, который нас не особо устраивает. И на самом деле сейчас, если мы говорим относительно хороших и плохих результатов и насколько можно всему этому доверять, надо подразумевать две стадии использования искусственного интеллекта. Я их озвучу и перейду к антикейсам, да, к антислучаям, когда искусственный интеллект вредил. Мы принимаем решение, причем самостоятельно, как мы работаем с ИИ. Либо мы являемся эксплуатантом его воли, вот все, что искусственный интеллект нам выдал, мы это в себя принимаем и говорим, что вот все так и будет. Это, например, большая проблема студентов, когда они пытаются какую-то работу решить, получили быстренько ответ, взяли это на веру, и на этом все заканчивается. Это плохой результат. У взрослых людей, у профессионалов тоже встречается такая когнитивная ловушка, когда они используют искусственный интеллект просто без проверок, без ничего.

0: мы можем забирать что угодно, и эмбарго знаний падает. И мы можем хоть пустить ракету в космос, и здесь я не лукавлю, я сделал математическую модель запуска «Союза-2-1Б», на которой была недавно, и я в целом ее спрогнозировал точно так же, хотя модель не знала, как себя повела ракета и какие были стадии, я один в один с 0,1% разницей воспроизвел полет. При том, что я просто сидел дома, у меня был запущен американский искусственный интеллект, я вот с ним поработал. Мне было интересно, получится или нет. Получилось. Но теперь к антипримерам. У меня есть, к сожалению, очень плохие кейсы, которые навредили. Например, у меня есть один из клиентов, который стал моим клиентом из-за горя. И ему искусственный интеллект нанес ущерб более чем в 5 миллионов рублей. Как это произошло? Сделал бота, вывел его в открытый доступ, который должен был помогать бронировать места, да, на его, по сути, ну, на общение с руководителем. И получается, один руководитель сделал такую онлайн-доску с возможностью ему написать, и бот ходил, смотрел его расписание. Бот ходил в расписание с полным доступом в учетную систему. По итогу человека взломали, сервер заблокировали, а бот полностью рассказал, да вот я здесь к 1С подключен, вот здесь так зайдешь, тут такой вход, мне сюда разрешили ходить. Забирай, ну а вот, типа, вот здесь вот можно зайти, здесь порт не настроен, если что, прям на сервак попадешь. И мы логи смотрели просто, человек решил, ну это называется эксплойт, по сути, вредоносные промты, вредоносные запросы понаписывал, все, заблокировали полностью человеку 1С-ку. Попал на огромные деньги, к сожалению, это жуткая история, поэтому здесь тоже заигрываться нельзя, опять мы говорим про осознанное потребление технологии. Второе, тоже у меня есть топ-менеджеры, которые стали моими хорошими товарищами после того, как пришла беда, делали анализ рынка по картофелю, как раз мы сегодня его обсуждали. И получается, примерный запрос, который люди делали, а что с картошкой в России, сделай мне план, очень классно, вот я подписку купил, прям супер, все должно быть. Ну и пошел, просто по верхам покопался и сделал неправильный вывод. Этот вывод был включен в финансовую модель. Я когда посмотрел, говорю, ну у вас не возникало вопросов, что вы делаете что-то не так, но это же искусственный интеллект, он же умный, он додумается. Ну вот, а в понятии «додумается» в искусственном интеллекте нет. Он может только взять вашу волю и ее исполнить. Если вашей воли в каких-то словах не было, он делать не будет. Ну, там прям совсем кошмар анализ рынка был. И, естественно, это навредило и финансовым показателям, навредило в том числе. Вот примерно вот таких два. Один жуткий, один менее жуткий. Могу еще штук 20 рассказать, но, к сожалению, скорее всего, времени не хватит. Поэтому вот ситуация вот такая может быть.
1: И вот здесь тогда возникает вопрос к ключевому слову экспертизе или опыту специалиста. Артем Владиславович, вы же окончили знаменитую Тимирязевскую академию. И если сейчас мы говорим о востребованности к специалистам, которые должны приходить на различные сельскохозяйственные предприятия, ведь возникает жуткий соблазн у людей, которые поработали с агентами. А зачем мне агрономы? А зачем мне зоотехники? А зачем мне специалисты в области кормов? Вон, агент китайский возьмет и все нарисует, и будет классно. Сэкономлю на фонде оплаты труда. Буду такой повелитель электронных агентов, помощников. Дам им разные имена. Паша, Маша, Даша. И все, и будет классно. И будет у меня, например, прекрасная ферма. И корма буду закладывать прекрасные. И все будет колоситься само собой. А люди не нужны.
2: Ну, если брать мировой опыт, да, есть такие примеры, где люди не нужны. То есть правильно написанный промпт был отдан в лингвистическую нейросеть, и она, соответственно, управляла теплицей полностью автономно, полностью получила урожай такого же качества, в принципе, как люди. Роботы собрали это все, и осталось только продать. В закрытом каком-то грунте, в закрытом контуре, где есть четкие данные, показатели, которыми можно управлять, и искусственный интеллект может управлять, это сделать, в принципе, сейчас уже реально. И есть такая, например, ну, есть еще пример, связанный с фермой. Вот буквально недавно искусственный интеллект полностью управляет. Он собирает данные с коров, То есть датчики

0: установленный в корову. Корова, соответственно, сообщает ему через этот датчик о своем состоянии, в стрессе она находится, хватает ей света, нужна ли ей дополнительная влага, жарко или нет. И дальше искусственный интеллект просто в закрытом контуре дает распоряжение убавить свет, добавить свет, влагу запустить, включить вентиляторы. То есть полностью автономное управление. Здесь человек не нужен. И да, и соблазн, соответственно, убрать этих людей, он возникает все чаще и чаще. Но у нас как бы две параллельные проблемы. Одна самая большая, она мировая, не только она проблема в России, она и в целом в мире. Люди не хотят идти в сельское хозяйство. То есть ни дети фермеров не стремятся, за редким исключением, ни новый приток кадров, это с этим проблема. С другой стороны, передать все это агентам, пока они еще не сформированы в четкую, понятную, отработанную систему, и именно автоматизировать себя полностью, это достаточно сложно. И всегда должен быть тот, кто поставит свою подпись. То есть вопрос ответственности. То есть под эти цифры еще нужно подписываться. Искусственный интеллект прекрасно собирает любые данные, он может это считывать, это, конечно, хорошо. Но что делать с этим массивом? То есть холдинги научились работать с машинным зрением. Следующий этап сейчас появляются вот эти языковые модели, которые умеют эти обрабатывать данные и выдавать в красивые картинки. Вопрос, какую из этих красивых картинок надо выбрать? И все равно, ну, процентов 20 даже сейчас на существующей территории все равно останется за человеком. То есть вот эта вот зона принятия решений, она должна быть в руках человека. Да, можно сделать, автоматизировать. Жизнь даже должна быть легче. Вспоминая самую знаменитую песенку «Электроника», вкалывают роботы, а человек отдыхает. Да, так и должно быть. Наверное, это вот и есть то самое светлое будущее, к которому мы должны стремиться.
1: И в заключение нашей программы мне хотелось бы все-таки, Михаил Вадимович, от вас услышать самую краткую рекомендацию. Вот услышали нас, слушали, сказали: «Хоба, мы хотим пойти по этому пути». Я видел людей, которые боялись вставать когда-то на эскалатор. То есть люди приезжали откуда-то, и ну, им страшно вот встать на эскалатор. Как встать на вот эту самодвижущуюся дорогу искусственного интеллекта, чтобы не набить шишки и не наломать дров? Вот самая первая рекомендация и, возможно, мостик к следующим беседам.
2: Я думаю, здесь важно ответственно и осознанно подходить к технологии. Она опасна, сложна и очень интересна. И когда вы понимаете, что это такое, с каким объектом цифровой жизнедеятельности вы имеете, к счастью, работать, вы начинаете думать совсем другими категориями. Поэтому разбирайтесь, что такое искусственный интеллект уже сейчас. Имплементируйте в свою работу, берите и пробуйте. Самое главное — пробовать и понимать, что попало к вам в руки. И как раз, чтобы не было ошибок, смотрите, что такое промпт-инженерия, как писать промпты, и пробуйте брать свою работу, которая уже была сделана, уже посчитанный урожай, уже поставленный диагноз, уже выполненная закупка, и попробуйте просто это воспроизвести еще раз в безопасной цифровой среде с искусственным интеллектом. С тем же Сбергигачатом, допустим, вы можете базово получить первый позитивный опыт. Вам ничего не мешает, никаких оплат, VPN-ов не надо. Все, и получается, вы тренируете себя и пробуйте, пробуйте, еще раз пробуйте.
1: И это на самом деле очень важно. Прежде всего, безопасно использовать, безопасно учиться новым технологиям. Артем Владиславович, Михаил Вадимович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Всего доброго.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО. Об этом заявил Владимир Путин, посещавший Сахалин. Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Новороссийске после ночной атаки украинских дронов погибли люди, пострадали 24 мирных жителя, повреждения получили свыше 90 жилых домов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Конфликтный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет, туда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещается оружие, несущее угрозы для России. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Напомню, что оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, нагнетается напряженность в Арктике, хотя Москва всегда выступала за сотрудничество в данном регионе. В свою очередь, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка там усложняется, формируются новые недружественные союзы. По сути, это элементы НАТО, но под другой маской, отметил адмирал. Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Одессе нанесен удар по сухогрузу, на борту которого находилось вооружение, а также другое военное имущество. Кроме того, военные нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами и объектами инфраструктуры, которые украинские боевики использовали в порту Черноморска. Также был поражен украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. В Минобороны России заявили о освобождении Водянова бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». После того, как российские бойцы закрепились в населенном пункте, они приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Как рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых, потери ВСУ на данном направлении составили более 210 военнослужащих. В зоне ответственности всех группировок российских войск подразделения ВСУ потеряли за сутки около 1345 военнослужащих, уточнили в Минобороны России. В Новороссийске после ночной атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. По уточненным данным, число поврежденных домов превысило к этому часу уже 90, из них 6 практически разрушены. Бомбардировка велась по магазинам, школам, жилым домам. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и волонтеры работают в городе круглосуточно, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В то же время Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Также за минувшие сутки 12 мирных жителей, в том числе подросток, получили ранения в результате атак БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. К другим событиям. Рособрнадзор не планирует усложнять ЕГЭ, единый государственный экзамен. Содержание экзаменационных материалов определяется образовательными программами и стандартом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что в ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы. В Рособрнадзоре также обратили внимание на работу по актуализации материалов по мере выхода государственных учебников. Содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними, утверждают в Рособрнадзоре. Напомню, ранее помощник президента Андрей Фурсенко заявил, что появление большого количества 100-бальников по ЕГЭ означает, что надо менять единый государственный экзамен и усложнять задачи. Ширина полосы затмения на Земле составила 294 километра.
Так утверждают астрономы. Напомню, что явление началось в 18:34, а завершилось в 22:58 по московскому времени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Солнечное затмение происходит на нашей планете, когда Луна оказывается точно между Землей и светилом. Видимый диаметр спутника Земли в этот раз был больше видимого диаметра солнечного диска, и поэтому Луна полностью закрыло солнце. Напомню, что в России полная фаза была видна с восточного берега полуострова Таймыр. Ну а частные фазы можно было наблюдать в северо-западной части страны, в частности в Мурманске, Архангельске, Калининграде, Петрозаводске, Пскове. Отмечается, что в Санкт-Петербурге Луна закрыла светило на 83%, тогда как в Москве всего лишь на 1%. Тем не менее, все желающие могли стать свидетелями происходящего благодаря трансляции, которую организовал Роскосмос. В Европе самой популярной локацией у охотников за затмениями стала Испания. Тень Луны прошла по курортным местам Пальма де Майорка, Сан-Себастьян, Бильбао, Сантандер. Полоса затмения пересекла весь север Испании. Крупнейшим городом, где можно было наблюдать полную фазу, стала Валенсия. Здесь солнце скрылось за Луной почти на 1.5 минуты. Уточнили в Московском планетарии. Также известно, что космонавты сделали с МКС несколько снимков затмения. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

Далее вас ждет информация о погоде в Петропавловске-Камчатском. Сегодня, 13 августа, ожидается до 20 градусов тепла, переменная облачность и без осадков. В Магадане временами дождь, плюс 11-13. В Ханты-Мансийске воздух прогреется до плюс 20. Будет облачно, с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Новосибирске плюс 25 и без осадков. В Иркутске тоже сухо, плюс 25 градусов. В Архангельске всего 8-10 тепла, облачно и временами дожди. В Великом Новгороде до 20 тепла, облачно, с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Перми плюс 20 и кратковременный дождь, так же, как, впрочем, и на всей территории центра и Поволжья. В Туле плюс 16-18 кратковременные осадки. В Ставрополе до 25 градусов тепла, кратковременные дожди. В Нальчике плюс 28, во Владикавказе плюс 25. В Санкт-Петербурге сегодня местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 10-12 градусов, днем плюс 17-19. Атмосферное давление будет расти. В Москве облачно, с прояснениями, кратковременные осадки, ночью плюс 10-12, днем до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный, порывистое атмосферное давление также будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба. В данный момент в столице плюс 10, облачно, с прояснениями, пока без осадков. Слабый дождь ожидается с 10 до 15 часов. Завтра будет также дождливо, плюс 11-16. Вечер со скоростью 4-6 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. 22 и 23 августа в усадьбе Архангельская пройдет 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Перечислю всех участников. В субботу на малую сцену выйдут совместный проект лауреата Всероссийской джазовой премии трубача Григора Панасяна и певицы Седы Григорен Седы Бенд, ансамбль певиц Саши Алмазовой и московская группа «Артемьев». На главной сцене выступят Фонтини и ее группы, пианист Борис Березовский с программой «Дебюсси и джаз», сургановый оркестр с специальной программой в сопровождении струнного квартета, Игорь Бутман и московский джазовый оркестр, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». В воскресенье свои программы представят певица и актриса Аглая Шиловская в сопровождении ансамбля ЛРК «Трио», коллектив певицы Светланы Жаворонковой «Секрет Ателье», а также трио, не нуждающегося в представлении, пианиста и вокалиста Олега Акуратова. На главной сцене выступит вокалист Дмитрий Носков и оркестр Сергея Богданова, Игорь Бутман, Варвара Убель, московский джазовый оркестр и группа Ума Турман и ансамбль «Вулф Пэк», одного из лучших вибрафонистов 21 века, а вообще мультиинструменталиста Уоррена Вулфа. Четвертое место в только что опубликованном опросе критиков журнала «Даунбит».

Денис Донателли пришлось записывать новую пластинку в два этапа. Работу, начавшуюся в 24 году, пришлось прервать после того, как у вокалистки был диагностирован рак груди. К счастью, лечение прошло успешно, и она смогла вернуться в студию после получения заключения о полном выздоровлении. Продюсировал пластинку «Take My Breath Away» не в первый раз сотрудничающий с певицей, лауреат премии Грэмми Джеффри Кизер. Он же выступил и в качестве пианиста и аранжировщика. Из других участников записи отмечу саксофонистов Рона Блейка и Донни Маккаслина, басиста Рубина Роджерса и гитариста Йотама Зильберштейна. Думаю, с новым альбомом Донателли сможет в очередной раз претендовать на Грэмми. На данный момент она трижды попадала в число номинантов, но так и не получила заветную награду.

Одна из самых обсуждаемых бас-гитаристок последних лет Махини Дэй выпустила альбом «The Day Way». Это вторая студийная работа, отметившая в июле 30-летие уроженки Индии, уже имеющей опыт сотрудничества с такими звездами, как Закир Хусейн, Джордан Рудос из Dream Theater, Стив Вай и Грег Хоу. Каждая композиция на новой пластинке басистки записана при участии приглашенного гостя. Это дочь Уилла Смита, певица Уиллоу, барабанщики Гергио Барлай, Деннис Чемберс, Марко Челлияно, Эрик Мур, Ларнелл Льюис и барабанщица Ронни Каспи. 31 июля состоялся дебют Дэй в качестве лидера на Ньюпортском джазовом фестивале, где она как раз представила материал своей новой пластинки.

0: юбилей.
1: 3 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Тони Беннета. Вместить в одну программу, а тем более в один абзац, его биографию невозможно, поэтому лишь перечислю его достижения. Свою долгую карьеру популярнейший певец получил 20 премий Грэмми, в том числе почетную за прижизненные достижения. 2 награды Эмми, был включен в зал славы биг-бендов и зал славы джаза, стал лауреатом премии Центра Кеннеди и премии Национального фонда искусств мастера джаза, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Тони Беннет выпустил более 70 альбомов, разошедшихся тиражом более 50 миллионов экземпляров.

Журнал «Даунбит» опубликовал итоги очередного ежегодного, уже 74-го по счету, опроса джазовых критиков. Целую программу посвящать его результатам не буду. Уж больно музыковеды в последнее время увлеклись авангардным джазом. Дождемся итогов ежегодного опроса читателей, которые будут опубликованы в декабрьском номере авторитетного издания. Сегодня же лишь отмечу, что в целом победительницей опроса критиков можно назвать, опять же, авангардную исполнительницу Мэри Халварсон, победившую в номинациях «Артист года», «Гитарист года», а ее ансамбль «Амарилис» был признан лучшим малым составом.

Идея записать альбом «Kind of Grunge» возникла у барабанщика Улисса Оуэнса в 24 году, когда он принимал участие в одной из программ, где ему предложили сыграть без подготовки барабанную партию на песне «Nirvana in Bloom». Спустя год он там же исполнил уже со своим ансамблем другую песню группы «Heart-Shaped Box». Видео за год собрало 10 миллионов просмотров, что изрядно удивило музыканта, который, по его собственному признанию, не очень любит рок-музыку. В итоге, поразмыслив, в мае 26 года Оуэнс собрал в студии свой коллектив Generation Y, а это басист Томас Миловатс, трубач и вокалист Бенни Беннек, альтсаксофонист Лэнгстон Хьюз, пианист Тайлер Буллок и гитарист Дэн Уилсон и записал 11 переосмысленных хитов гранжа. Помимо творений Курта Кобейна и компании, это песни Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Smashing Pumpkins и так далее. Плюс старая песня Lead Belly «Where Did You Sleep Last Night», которую Nirvana, кстати, исполняла на своем знаменитом концерте Unplugged. Я же хочу предложить вам послушать, как Оуэнс интерпретировал хит Pearl Jam «Even Flow».

Брэнфорд Марсалис и Дайан Ривз записали совместную пластинку в честь столетия со дня рождения Джона Колтрейна. В альбом «Dedicated to You» вошли 6 пьес, включенные в зал славы Грэмми знаменитой пластинки Колтрейна и вокалиста Джонни Хартмана 1963 года и еще несколько композиций. Вместе с Марсалисом и Ривз в записи участвовали музыканты постоянного квартета саксофониста, пианист Джои Кальдеразо, басист Эрик Ревис и барабанщик Джастин Фолкнер. Альбом «Dedicated to You» будет выпущен лейблом Blue Note 18 сентября. Ну и

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
1: На связи ГТРК «Донт Эйр» – радиопроект «Области знаний».
2: Это волшебство технологий.
3: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Поговорить на события в Сиуте через призму нашей миграционной ситуации мы пригласили Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета.
5: Появилось новое понятие «цивилизационная война» и «цивилизационные конфликты», но у нас сейчас появился очень правильный термин «миграционное оружие». То есть мигрантские потоки используется как оружие для дестабилизации внутриполитической обстановки, для свержения недовольных режимов. А мы знаем историю с Испанией. Скорее всего, это результат конфликта, который пошел в Испании с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Сегодня миграция – это не просто миграция несчастных людей, которые приезжают за лучшей долей работать, ее заслужить. Это не так. Они приезжают жить вместо. Не вместе, а вместо. Они занимают наше жизненное пространство.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Тихоокеанский флот в зоне своей ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами. Об этом заявил Владимир Путин, побывав в Сахалинской области и пронаблюдав за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота. Президент поддержал предложение по укреплению флота и его модернизации. В Минобороны России заявили об освобождении Водянова бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». Автобус с пассажирами сорвался во враг Грузии. Погибли 4 белорусских туриста. Сообщают СМИ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Тихоокеанский флот в зоне своей ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами, а они становятся все более значимыми. Об этом на борту ракетного крейсера «Варяг» заявил Владимир Путин. Напомню, оттуда он наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, предложения по укреплению Тихоокеанского флота и его модернизации будут поддержаны.
2: Предложение командующего о развитии Тихоокеанского флота, даже не усовершенствование его возможностей финансовых, будут поддержаны. Значит, необходимо просчитать все вопросы, связанные с реализацией этих предложений. Будут даны соответствующие поручения и Министерству обороны, и правительству Российской Федерации. Необходимо определить исполнителей и источники финансирования. Но Россия готова подчеркнуть их сотрудничество со всеми соседями, включая Японию и другие государства региона. Знают, что Тихоокеанский флот регулярно проводит совместные учения, и прошу продолжения дружественного общения.
1: По словам президента, морская пехота флота действует в зоне спецопераций дерзко, профессионально и героически. Нет таких боевых задач, которые она бы не могла решить. Российские войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, в Одессе нанесен удар по сухогрузу, на борту которого находилось военное имущество. Кроме того, военные нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами и объектами инфраструктуры, которые украинские боевики использовали в порту Черноморска. Также был поражен украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. Минобороны России заявили об освобождении Водянова бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». После того, как российские бойцы закрепились в населенном пункте, они приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Как сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых, потери ВСУ составили более 210 военнослужащих. В зоне ответственности всех группировок свыше 1300 военнослужащих, уточнили в Минобороны. В среду с 8 до 20 часов дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, а также Ростовской, Рязанской, Тульской областей Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию новой народной программы. Он назвал важным вопрос страхования малого и среднего бизнеса от военных рисков.
3: Ну вот кто мог себе представить еще там лет 10 назад, что в ходе военного конфликта будут наноситься удары по маркетплейсом. Выпадение того или иного звена вот в этой сфере может существенно понизить уровень жизни. Это мы понимаем. Собственно, чего, откровенно говоря, и враг тоже добивается, полагая, что это ударит по интересам обычных людей. Ну, поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России, это тоже надо понимать, с обычными гражданами, вот, то поэтому, значит, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары.
1: Военно-промышленный комплекс России востребован и дает рост экономике, но через время нужно будет решать, как и его модернизировать, заявил также зампредседателя Совбез России. Через некоторое время все равно перед нашей экономикой встанет задача, каким образом нам нужно будет модернизировать наш военно-промышленный комплекс. И это не означает, что мы что-то остановим, но все равно изменения будут, сказал Дмитрий Медведев. По его словам, к этим процессам нужно готовиться всем, и государству, и бизнесу. Севастополь временно обесточил из-за атаки украинских беспилотников, сообщили местные власти. Сигнал воздушной тревоги действовал в районе 10 вечера. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности, говорится в публикации на платформе МАКС. Жители призвали экономить заряд телефонов и не перегружать электросети после восстановления подачи электроэнергии. В Грузии с дороги в Аварак сорвался микроавтобус с пассажирами. Погибли четверо туристов. Сообщается, что это были граждане Беларуси. Еще 20 человек пострадали. Все они госпитализированы. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело. Индонезия намерена запустить прямые рейсы на Бали из Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и Владивостока, сообщают «Известия». Индонезия рассчитывает, что расширение прямого авиасообщения поможет привлечь российских туристов не только на Бали, но и на Ламбок и Комодо. К выходным, начиная с пятницы, ожидается потепление, а термометры в начале следующей недели могут даже показать до плюс 28 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
4: В Москве в четверг еще пройдут небольшие дожди, и они не дадут столбикам термометров подняться выше плюс 15. А начиная с пятницы, благодаря антициклону, в столицу придет комфортная солнечная погода, и воздух станет постепенно прогреваться. В выходные в мегаполисе уже вполне комфортный плюс 21-24. А в начале новой недели в центральную Россию даже придет настоящая жара. На пике прогрева до плюс 28.
1: Ранее сообщалось, что жители столичного региона в сентябре ожидает классическое бабье лето. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбольный ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартиренны, сообщают южноамериканские инсайдеры. Московский клуб предложил за Мартирену 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако «Расинг» запрашивает 3 миллиона 600 тысяч евро. Защитник Кирилл Кистенев перешел из Краснодара в «Ахмат» на правах аренды до января с правом выкупа, сообщает официальный сайт «Ахмата». В прошлом сезоне игрок выступал за «Велес» также на правах аренды. Новости хоккея. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 предусмотрены в рамках рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечку в автомобилиста и получил за него 105 миллионов рублей. А двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал однолетний контракт с «Амуром». Зарплата 36-летнего Воинова составит 40 миллионов рублей. В минувшем сезоне он выступал за омский «Авангард». Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также в среду победительницей первенства мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 30 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. В Челябинске плюс 29, в Новосибирске до 25 и без осадков. В Архангельске всего 8-10 тепла, такая же температура в Вологде. Здесь пройдут кратковременные осадки. В Оренбурге до плюс 28, в Нижнем Новгороде и Туле плюс 17-18. Везде в центре и Поволжье пройдут кратковременные осадки. В Волгограде плюс 27, небольшой дождь, в Нальчике плюс 26. 5-6, также кратковременные дожди. Пройдут они и в Санкт-Петербурге, а также в Москве. Ночью здесь плюс 10-12, днем в столице плюс 15, в городе на Неве до 19 тепла. Атмосферное давление будет расти. Сейчас в Москве 13 градусов и без осадков.
6: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть 9.
7: Оказавшись во дворце трех толстяков, не будем терять время и сразу обратимся к действию, которое стремительно приближается к развязке. В центре внимания собравшихся в зале три толстяка, сидящие в ложе. Мы не будем описывать их наружности, просто скажем, что это три толстых человека в стиле Доре, изображавшего Гаргантюа. Возможно, что ложа наполнена людьми, закованными в сталь, некими латниками, солдатами, охраняющими трех толстяков. Невероятно соединение, с одной стороны, этой стали латников с их копьями и решетками на лицах, а с другой – мягких очертаний толстяков в золотой парче или пурпуре с их круглыми лицами, большими щеками и с чашкой компота в руках у одного из них. Собравшиеся сидят, стоят тоже на фоне мрамора или в других местах на фоне бархата портьер или зеркал. Тут самое разнообразное общество из богатых, из толстых, из по-своему нарядных красавиц, чьи лица хоть и красиво, но похожи на маски. Тут военные и купцы, тут сановные высохшие старики, тут наглые подростки со своими папеньками и маменьками. Шум отговора, от шарканья ног, от движения толпы, которая смотрит, ахает, переглядывается, устраивается, ищет для себя место. Толпы, которая интересна, которая польщена, которая чувствует себя то победоносно, то обиженно, то все время хитро и себе на уме. Вот в одном месте разговаривает некий молодой провинциал со своим столичным, тоже молодым приятелем.
8: Владеет всем хлебом этот, да? Я на них не могу смотреть без смеха.
9: Тише, тише.
8: А, который в середине?
9: Всем углем.
8: Всем углем. Я не могу смотреть без смеха. А этот всем железом?
9: Всем железом. Все-таки вы, провинциалы, невозможные люди. Спрашиваешь, я тебе объясняю. Так сиди спокойно и слушай.
8: Хорошо, хорошо, но я, понимаешь, я не могу смотреть без смеха, не могу.
7: Провинциал покидает, хохоча, место и сталкивается с типом, вооруженным наружностью, соответствующей его деятельности, которая сейчас выяснится.
10: На что вы не можете смотреть без смеха?
8: Нет, я ничего, я...
10: И вы идите сюда.
9: Я?
10: Да-да. На что он не может смотреть без смеха?
9: Нет, это ничего.
8: Ничего.
10: Он на трех правителей? Ты не можешь смотреть без смеха?
8: Нет, я...
7: Провинциал бросается удирать. Приятель за ним. Однако, вбегая в какой-то заворот, тут же от другого типа, похожего на первого, получает по физиономии, в результате чего его нос съезжает в сторону.
10: А теперь на тебя нельзя смотреть без смеха. Был человек, стал помидор. Заодно и ты получай по физиономии. А теперь вас обоих спущу вниз, чтобы другим неповадно было насмехаться над правителями. Был помидор, нет помидора. Был человек, нет человека.
7: Тот толстяк, который держит в руках чашку, подносит ее ко рту и пьет. Выпив, отдает кому-то, кто подобострастно ее подхватывает.
11: Все-таки это очень хорошо. чашка компота.
12: Нет, нет, кое-что бывает получше. И что же?
13: Две чашки компота!
14: Что он сказал?
15: Мы уже поняли.
16: Да что-то сказала.
14: Ничего не понял.
16: Да тише!
15: Тише!
16: Вышел придворный.
15: Придворный, тихо.
17: Тут смысл в том, что одна чашка компота... Смысл в том, что... Одна чашка компоту хорошо, а две...
14: Что?
7: Чересчур перегнувшись через мраморные перила, придворный падает вниз.
14: Что? Что две чашки компоту?
13: Одна чашка компоту хорошо, а две лучше!
7: Толстяк, состривший насчет двух чашек, с добродушием отвечает на овацию, улыбаясь и кивая головой.
12: Тогда еще одну чашку.
7: Таким образом, проявили себя два из трех толстяков. Один себя еще не проявил. Он несколько рассержен по поводу того, что те двое выказали остроумие и вызвали бурное, как мы слышали, одобрение зала. Поэтому он даже как-то дернулся от досады.
11: Ну, хорошо. Все это очень смешно. Но где же кукла?
14: Где кукла?
7: В эту минуту входит в зал всадница в сопровождении раздватриса. Она без вуали, так сказать, гордо несет свое уродство.
15: Ну, чучело, во всяком случае, есть.
14: Неправда, очень оригинальное лицо.
13: Да это же королева мельниц.
14: Смотрите, сама королева.
13: Конечно.
14: Смотрите, смотрите, это она.
7: Генерал Караска видит приближение всадницы. Рядом с ним стоит тот генерал, которого мы назвали чревоугодником.
18: Она. Она?
11: Кто? О, ужас. Ну и уродина. О,
18: влюблен. Влюблен, как мальчишка.
11: Перестаньте, генерал.
18: Влюблен, влюблен.
11: В кого? В этого страхолюда?
18: В ее мельнице, Пузан. В ее мельнице.
14: Ах, как смотрит на вас генерал Караска.
15: Он очень мил.
7: Всадница улыбается генералу Караске, делает рукой приветствие. Генерал Караска отвечает примерно так же.
8: Я еще могу примириться с тем, что при ней раз, два, три, с черт с ним, это ее постоянный. Ну, как бы сказать, друг, черт с ним, я сказал. Но эта улыбка генералу Караске, нет, этого допустить невозможно. Я сейчас подойду к ней.
15: О, Эркале, это вы?
8: Это что за улыбка генералу Караске?
15: Ревность? О,
8: ревность, черт возьми, ревность!
15: О, сколько ревности! И ты ревнуешь? Ну, что ты так насупился?
19: А как вы думаете? Я вызову его на дуэль!
15: Подожди, Бомбино, иди сюда. Ты же знаешь, что я тебя люблю больше всех.
19: Больше всех? Его? Но вы мне говорили, что вы меня любите больше всех. Я тебе задам.
14: Ты посмел меня уродить? Прекрати!
19: Что происходит? Что за драка?
20: О, генерал Караска, как вам нравятся мои мальчики?
18: Мне они не нравятся. Вашу руку, мадам, я уведу вас отсюда.
20: О, рука героя. Маэстро, это внушительней, чем рука танцора.
19: Рука танцора, это чепуха. Вот нога танцора, это что-то значит.
7: Раз, два, три, сделает какой-то танцевальный взмах и падает. Всадница, отдав свою руку генералу Караске, идет с ним. Вернее, делает шаг другой.
19: Генерал Караска!
18: Меня надо называть господин главнокомандующий.
19: Вас надо называть... Подлец! Я умираю! Разрыв сердца! Он оскорбил вас, господин главнокомандующий! И, конечно, сознание вины!
21: Сознание вины! Я еще скажу тебе, что ты подлец! Я умираю от того, что... О, я целую край вашей одежды! От того, что вы перестали меня любить!
20: Как приятно опираться на руку героя!
19: Нет, я не отдам ее вам!
18: Дорогу, я говорю, или... Он мне надоел. Куда бы его швырнуть? А вот туда, подальше! Так, кто еще желает? Так, тогда дорогу, черт побери!
14: Просим, пожалуйста, генерал Караска.
22: Браво, генерал Караска! Браво! Легко вы сбросили этого франта!
19: Браво! Браво! Словно пушинка с плеча!
22: Браво! Браво, генерал Караска!
19: Браво!
18: В честь ее величества королевы мельниц!
22: Браво! Браво!
7: Ты подумай, такая уродина, из-за нее драка.
23: Деньги, богатый не бывает, уродлив.
22: И стариком не бывает. Не так ли, милая девушка? Вот я старик, а так как я богат.
20: Да что ты, лучше всех. И моложе всех. Да, моложе. Ну, поцелуй же и ты меня.
22: Постой! У меня выпала челюсть!
23: Деньги! Да здравствуют деньги!
16: Да здравствуют деньги!
20: Канатоходец презирает деньги. И я для него только урод. Только урод!
23: Что? Что вы сказали?
20: Нет, это я так, генерал. Сядем здесь.
18: О, не утруждайте себя. Я буду вас обмахивать. Разрешите взять ваш веер?
20: Пожалуйста. Ну, где же кукла? Где же кукла?
19: Где кукла? Кукла!
16: Кукла! Кукла!
7: Дирижер оркестра, слыша эти возгласы и думая, что кукла уже где-то появилась, подобно дирижеру циркового оркестра, оглядывается, чтобы увидеть то, что хочет увидеть. Не успевает увидеть, он и не может увидеть. Опередив сам себя, взмахивает руками, зачем следует полагающаяся буря звуков. Таким образом, приветственный марш хоть и взрывается, но впустую. Потому что кукла отнюдь не появляется в зале. А в это время у входа во дворец, на портале, где широкие ступени, колонны и статуи, происходит внешне спокойная, но внутренне чрезвычайно напряженная сцена. Уже знакомый нам толстый придворный врач, у которого в свое время лопнула подмышка, возглавляя, так сказать, группу придворных чинов, принимающих вылеченную куклу, осматривает Суок, обхаживая ее со всех сторон. Приветствует караульные солдаты, еще многие придворные чины, колорит составляет сталь и бархат, а также пестрота, возникающая от то и дело появляющихся из-за стали и бархата карликов-шутов, у которых в руках погремушки. Поведение толстого придворного доктора зловеще. Он сразу же понял, что перед ним не та кукла, которую он привез к доктору Гаспару, чтобы вылечить, а живая девочка. Он просто узнал Суок, которую не раз видел выступающей в балаганчике. Доктор Гаспар и Суок понимают, что они разоблачены. Они понимают, что длящееся сейчас напряжение разразится катастрофой. Им противно сознавать себя пойманными, но их заставляет участвовать в этой унизительной игре ожидание какого-либо момента, когда можно будет, если не спастись, то хотя бы погибнуть с треском.
2: Великолепно, великолепно. Я всегда уважал вас как ученого, а сейчас просто благоговею перед вами. Просто благоговею. Да, удивительно. Лицо стало почти что живым.
3: Зачем вы дуете ей в лицо?
2: Пылинка. Да и какая ей разница, это же кукла. Вероятно, вы кое-что добавили к веществу, из которого она состояла, потому что такого цвета лица... А ну-ка, позволю себе щелкнуть ее по лбу. Надо же, ощущение почти живого лба. Да-да, диву даешься, просто даешься диву.
4: Скорее, скорее, в зале ждут куклу.
2: Ну-ну-ну, дайте мне полюбоваться. Сказать вам правду, уважаемый коллега, я начинаю думать, что это живое существо. Нет? Это мне кажется.
3: В зале ждут куклу, и, пожалуй, сейчас не время думать о том, что кажется, а что не кажется.
5: Куклу! Куклу! Боже мой, уже играют марш!
2: Разрешите, я проверю. Вы лукавый мудрец. Да и не любите меня, презираете, как я думаю. Так что ждать, что вы сами откроете тайну, просто глупо, мой дорогой. Поэтому дайте-ка я проверю. Я возьму булавку. Вот булавка. И уколю ее в нос. И если это кукла, то она не почувствует. А если живая...
24: Живая, подлец! Живая! И в доказательство вот тебе пощечина! И еще одна! Живая! Живая!
5: Да что же это? Да я... Держите ее! Измена! Держите!
7: Тутти наблюдал эту сцену из окна, или с балкона, или вбежав между колоннами. Он, о котором мы знаем, что он хочет играть с живыми детьми и уже играл с ними, он, которого генерал Караско подавил своей пропагандой и вернул, как он цинично выразился, в свою тарелку, он, ожидавший возвращения куклы и вдруг увидевший, что вместо куклы появилась именно живая девочка, к нему, потому что все же эту девочку привели к нему, смелую, отчаянную, дерущуюся девочку, он приходит в восторг от того, что видит.
20: Живая! Живая! Живая!
7: И Тутти бежит сквозь анфиладу, скорее туда, на портал, принять гостью, обнять ее, защитить, драться за нее. И целая стая карликов-шутов, кувыркаясь, сопровождает его. Вся эта кавалькада выбегает на портал. Суок уже схвачен. Золотой дождь ее платья рассыпается о сталь доспехов.
20: Живая! Живая!
25: Да это же девочка!
20: Нет! это кукла, но живая.
19: Кукла живая?
0: Ну, конечно. Ее же чинил доктор Гаспар, а он волшебник.
7: Из зала на шум происшествия выбежали гости и образуют кольцо вокруг группы схвативших Суок и самой Суок, которой железная рукавица зажимает рот.
20: Это она! Она! Ее привезли мне! Оставьте ее!
1: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар, Юльен Балмусов. Дети: Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина. Всадница: Ирина Автух. Генерал Караска: Андрей Ташков. Раз-два-трис: Андрей Кочетков. Суок: Ольга Шорохова. Наследник Тутти: Татьяна Веселкина. Придворный доктор: Сергей Кутасов. Три толстяка: Андрей Ярославцев, Юрий Лученко и Олег Зима. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты: Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Илья Ильин, Михаил Шкловский, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что она выступала в цирке уже в 2 года, играла в кино детей и стала Золушкой в 37 лет. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Енина Жеймо, вечная девочка. В конце 60-х годов прошлого века в центре Варшавы, в небольшом кафе на Маршалковской, можно было увидеть миниатюрную пожилую женщину. Она сидела за столом и что-то писала. Ее мало кто узнавал. Если бы дело было в Москве, Ленинграде, да и в любом городе Советского Союза, к ней выстроилась бы целая очередь за автографами. Вся страна знала Енину Жеймо, сыгравшую главную роль в знаменитом фильме «Золушка». Так что в своих мемуарах ей было о чем рассказать.
2: Из интервью Янины Жеймо журналу «Советский экран». Когда я думаю о детстве, всегда вспоминаю не дом, не уютную кроватку, а цирк и его арену. Работать в цирке я начала в 2 года и 8 месяцев. Я росла в семье цирковых артистов, которую возглавлял мой отец, Жозеф Болеслав Жеймо. Детство прошло в фургоне, на колесах. Мы ездили со странствующим цирком по Уралу и Сибири. На афишах значилось 5 Жеймо 5. В 1912 году в Тобольске афишу исправили. Нас стало 6. Меня вывезли на арену, и я била в привязанный к поясу турецкий барабан. В 4 года уже исполняла сольный танец. В 5 плясала на скачущей лошади. 13 лет я была на арене. Наездницей, гимнасткой, балериной, музыкальным эксцентриком.
1: Она родилась 29 мая 1909 года в городе Волковыске, это в Белоруссии, где цирк, в котором работали ее дедушка, папа и мама, был на гастролях. Ну а цирковую династию Жеймо основал еще в Польше ее прадед. Родители решили назвать малышку с бездонными синими глазами Яниной, что переводится с древнееврейского как «милость Божья». Впрочем, в ее жизни всякое случалось – и радость, и горе, и счастье, и несчастье. То, что Янина начала работать в цирке в 3 года, когда ее организм еще не успел окрепнуть, не могло не сказаться на здоровье. В 14 перестала расти и навсегда так и осталась дюймовочкой. Рост 147 сантиметров, носила обувь 31 размера и одежду 34-го. Когда Янине было 13, отец умер от чахотки, и семейный номер развалился.
2: Из мемуаров Янины Жеймо. В феврале 1925 года, когда мы выступали в Ленинграде, клоун Жорж привел меня на фабрику эксцентрического актера Фекс. «И давно вы выступаете на сцене?» – спросили экзаменаторы. 12 лет из своих 15, – ответила я. Наверное, мой актерский стаж был больше, чем у большинства членов приемной комиссии. Мне было 15 лет, а руководителю Фекса, нашему учителю, Григорию Михайловичу Козинцеву, 19. Со мной учились Сергей Герасимов, Олег Жаков, Елена Кузьмина. Окончила я киномастерскую в 1929-м.
1: На протяжении нескольких лет осваивала трудное мастерство артиста и играла в любительских постановках. А в 1925 году впервые появилась в немом фильме «Мишки против Юденича».
2: Из мемуаров Янины Жеймо. «У меня была эпизодическая роль мальчишки. Когда я увидела себя на экране, была уверена, что ничего не вышло. Какое-то неприятное существо с одутловатой мордашкой, угловатое, зажатое. Неужели это я?» Возвращалась с просмотра домой в трамвае и плакала.
1: Впрочем, режиссерам дебютантка приглянулась. Стали приглашать на съемки, но играла Жеймо, как правило, детей, максимум юных студенток. Известность ей принес немой фильм «Разбудите Леночку», где 25-летняя актриса играла школьницу. Авторы сценария Евгений Шварц и Николай Олейников были в таком восторге от игры актрисы, что посвятили ей стихи. От Нью-Йорка и до Клина на сердцах у всех клеймо под названием «Янина Болеславовна Жеймо».
3: «Мамочка, скажи, пожалуйста, моему брату, что если он не образумится, не перестанет кричать, то я по его милости провалю зачет».
1: А это, кстати, фрагмент фильма «Леночка и виноград». Продолжение ленты «Разбудите Леночку» уже звуковое. К тому времени великий немой заговорил. В 30-х годах Янина Жеймо снялась в 15 полнометражных картинах, получила орден, знак почета и успела стать настоящей звездой. Кстати, субтильная внешность была обманчива. Была она человеком решительным, резким и обладала твердым характером, что помогало в нелегких жизненных обстоятельствах. В начале войны жила в Ленинграде, а ее муж, режиссер Иосиф Хефец, в это время находился в Ташкенте, где снимал фильм. Она отказывалась уезжать из осажденного города. Впоследствии она сыграет медсестру в фильме «Два бойца» об обороне Ленинграда.
4: Ну, Саша, вам букет.
5: От кого это?
4: Ну, не от девушки, конечно, от бойца. Такой заметный, веселый, шустрый, смеется, ну, прям кино.
5: Выбрось букет.
4: Куда?
5: На помойку.
4: А письмо?
5: И письмо туда же.
1: А дальше все было как в драматическом триллере. В 1942 году Жеймо все же решила уехать из города, но эшелон, который должен был везти ее в жаркий Ташкент, разбомбили. Все пассажиры погибли. Муж актрисы, Иосиф Хефец, даже получил похоронку. Через несколько месяцев женился вновь. А потом в Ташкент приехала Жеймо. Она по ошибке села в другой поезд. Актриса не смогла простить предательство, забрала детей и уехала. Но от сильного нервного потрясения тяжело заболела и стала буквально таять на глазах.
2: Из воспоминаний кинорежиссера Надежды Кашеверовой. В 1944 году в одном из коридоров Комитета по делам кинематографии увидела актрису Янину Жеймо. Она сидела в уголке, такая маленькая, растерянная. Я взглянула на нее и неожиданно предложила: «Янечка, вы должны сыграть Золушку». Она немного повеселела. Мы тут же отправились в сценарный отдел и там спросили: «А кто напишет сценарий?» И я, не задумываясь, выпалила: «Шварц».
1: Сценарий драматург Евгений Шварц писал специально для Жеймо. Впрочем, в кинокомитете утверждать актрису на роль не хотели. К моменту съемок «Золушки» Жеймо уже было 37. За плечами два неудачных брака, пережила блокаду Ленинграда, чудом избежала смерти. Как она сохранила это Золушкино счастье в глазах, одному Богу известно.
6: Натирая пол, я научилась танцевать, терпя напрасные обиды. Я научилась думать. И слушая, как мурлыкает кот, я научилась петь песенки. И ни один человек не знает об этом. Ведь это очень вредно — не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Ведь так и заболеть можно.
1: Пережив новую волну популярности, Янина Жеймо поняла: больше играть юных девушек не хочет. Ее последней работой в кино оказался фильм «Два друга», в котором она исполнила роль матери главного героя. После этого на съемки ее больше не приглашали. Она даже не удостоилась звания заслуженной артистки. У нас много народных артистов, о которых этот самый народ спрашивает: а кто это? Если же тебя знают без всякого звания, это гораздо дороже стоит, сказала она как-то. Янина Жеймо была человеком дореволюционной выделки, неприученным лебезить перед вышестоящими, а таким всегда трудно. В конце концов, устав сидеть без дела, в 1957-м вместе с мужем, польским режиссером Леоном Джано, она уехала на его родину и родину своих родителей. Время от времени приезжала в Советский Союз и даже завещала похоронить себя в Москве, что и было исполнено. За несколько лет до ухода из жизни дала единственное интервью.
2: Из интервью Янины Жеймо журналу «Советский экран». «Я пишу мемуары, привыкла к людям, к шуму. Не терплю одиночества. Нахожу уютное варшавское кафе, сажусь там, с утра до обеда пишу. Мои родители были варшавяне, муж тоже поляк. В 1957 году я вместе с ним переехала в Варшаву, но осталась я советской гражданкой».
1: Свои мемуары она назвала «Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино». Эта книга несколько раз переиздавалась, и тиражи уходили буквально за считанные дни. Несмотря на то, что после выхода на экран фильма «Золушка» прошло много лет, зрители Янину Жеймо помнят и любят. Ведь она подарила нам сказку, а такое не забывается.

0: кричал, рот крыльями трещал, строго ссоры запрещал.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
5: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
4: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
6: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
4: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
7: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
8: От безысходности.
4: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Здравствуйте. Человечество знает о сахарном диабете вот уже 3500 лет. И первый египетский папирус Эрбес, описывающий это заболевание, датируется 1500 годом до нашей эры. Это при том, что прорыв лечения диабета произошел всего лишь 90 лет назад, когда в 1923 году Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии и медицины за изобретение инсулина. Именно в этот период произошло разделение диабета на два типа. Но, как известно, инсулин используется только при диабете первого типа. А вот существуют ли надежные средства от диабета второго типа? Об этом мы спросим специалиста Оксану Румянцеву. Здравствуйте, Оксана.
10: Здравствуйте. Начать я хотела бы с того, что в 21 веке человечество столкнулось с серьезнейшей проблемой – катастрофическим ростом заболеваемости сахарным диабетом. Число людей с диабетом возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году. Всемирная организация здравоохранения назвала диабет болезнью цивилизации, или, проще говоря, чумой 21 века. И причиной являются страшные последствия диабета. У взрослых людей с диабетом в 2-3 раза выше риск развития инфаркта и инсульта. Помимо этого, со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности среди людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей. Цифры действительно пугают. Только вдумайтесь, каждые 10 секунд в мире умирает один больной с сахарным диабетом. То есть ежегодно это более 4 миллионов человек, больше, чем от СПИДа и гепатита вместе взятых. А к 2030 году диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. И при этом 90% больных относятся именно к диабету второго типа.
9: Ну, тем более ученые должны были давно найти средства от этого недуга.
10: Поверьте, поиски средства от диабета второго типа не останавливались ни на день. И вот сегодня, наконец-то, появилось средство, способное плавно, без последствий для организма, не истощая поджелудочную железу, утилизировать глюкозу и способствовать снижению уровня сахара в крови. Это средство производится в Корее и называется Jija Seise, или сокращенно DDS. Это уникальное средство долгие годы называлось кремлевским и находилось под грифом «совершенно секретно». И только совсем недавно стало доступно всем, кто страдает от диабета второго типа. Я могу уверенно сказать, DDS – это шанс получить новую жизнь без ограничений и осложнений.
9: Так давайте подробнее.
10: ДДС способствует снижению уровня глюкозы в крови до нормы. Но это не все. Оно обладает рядом серьезных преимуществ. А в частности, способен поддержать сердце и сосуды, которые неизбежно истощаются на фоне диабета. Может минимизировать скачки давления. Способен привести в норму холестерин. Помогает восстановить зрение и сон. А это самые частые последствия диабета второго типа. В состав ДДС входит запатентованная субстанция GO2K1, состоящая из полисахаридов хитоглицерина.

0: по которому можно получить более развернутую консультацию по продукту ДДС. Для жителей России работает бесплатная горячая линия.
1: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: Понятно, а давайте разберемся, что должно нас особенно насторожить.
0: Признаков диабета достаточно много. Я перечислю самые основные, почувствовав которые, нужно обязательно обратиться к врачу или как минимум померить утром натощак свой уровень сахара. Да, хочу напомнить, что уровень сахара в крови измеряется в миллимолях на литр, и нижняя граница нормы составляет 3,3, а верхняя 5,5 миллимоль на литр. Итак, вот первые признаки повышенного уровня сахара в крови. Необъяснимое изменение веса, снижение остроты зрения, хроническая усталость, долго не заживают раны, онемение, покалывание в ногах и руках, постоянная сухость во рту и голод, периодические головные боли, частые позывы к мочеиспусканию, сексуальные недуги. Мужчины с сахарным диабетом подвергаются большему риску эректильной дисфункции, чем здоровые люди. У женщин сахарный диабет воздействует на уровень эстрогенов, а также на сексуальное желание, как результат ранний климакс. Да, диабет коварен, поэтому надо очень внимательно следить за своим здоровьем, особенно после 40. Ведь хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии. А корейский продукт ДДС, благодаря своему уникальному составу, как раз и способен предотвратить страшные последствия диабета. Слепоту, проблему с почками, нервной и сердечно-сосудистой системами и даже гангрену. Ведь люди умирают не от самого диабета, а от его последствий. Поэтому, если вы хотите позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, прямо сейчас звоните на горячую линию.
1: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: То есть вы хотите сказать, что по важности открытия ДДС можно смело поставить в один ряд с инсулином?
0: Совершенно верно. И благодарить за этот продукт мы должны корейских ученых и уникальное корейское растение сасуквильпарскую, которая и стала основой ДДС.
2: Красивое название. А почему именно ее?
0: Южнокорейские ученые обратили внимание, что уровень заболевания сахарным диабетом на острове Чеджу является очень и очень низким. И в результате исследований оказалось, что главный фактор, влияющий на уровень сахара местных жителей, это редкий вид низкорослого бамбука саса квельпарская. Это растение произрастает исключительно на острове Чеджу и больше нигде в мире, и обладает уникальными свойствами. Именно по этой причине в древние времена остров носил название Квельпарт в честь бамбука. Отмечу, что с 2007 года природа острова находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому сбор сасы возможен только по специальным разрешениям, которые выдает правительство Южной Кореи. Компания Кунпунг, производящая ДДС, одна из немногих, кто имеет эксклюзивные права на сбор этого редкого бамбука. Корейцы почитают сасу выше, чем даже великий известный корейский корень, хотя он считается божественным лекарством практически от всех болезней. И все потому, что женщина не может справиться с высоким уровнем сахара в крови. А вот саса, как я уже сказала, превосходно справляется с этой задачей. Поэтому ее называют женьшенем для диабетиков. На протяжении 700 лет жители острова Чеджу ели сасу и сохраняли самое бесценное, что есть у человека – здоровье. А благодаря высочайшим технологиям 21 века корейцы смогли переработать этот бамбук в высококачественный и безопасный продукт для диабета второго типа, который получил название ДДС. Очень важно, что саса плавно, но быстро помогает нормализовать уровень глюкозы в крови. Поэтому ДДС признан во всем мире. Его покупают США, Канада, страны Европы и Азии.
1: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. 8 800 101 33 или с мобильного *2203.
2: И вот, наконец-то, ДДС

0: был доступен и нам, жителям России, знающим не понаслышке, что такое диабет.
1: К счастью, да.
0: А вот почему только сейчас? Ведь, как я понимаю, в Корее САСУ используют почти 700 лет для снижения уровня сахара в крови.
1: Да, корейцы много лет использовали этот бамбук для помощи людям с диабетом и для борьбы с последствиями этого заболевания. Но этот секрет хранился надежнее, чем все золото императорских династий. Только в 50-х годах, во время Корейской войны, где негласно принимал участие и Советский Союз, этот секрет попал в руки КГБ. Многие советские лидеры и члены партийной верхушки болели диабетом второго типа. И наши ученые, не переставая, искали средства от этой болезни. Получив секретную информацию о свойствах корейской САСы, кремлевские врачи стали использовать это растение для помощи советской элите. От генерального секретаря и членов Политбюро до высокопоставленных сотрудников министерств и ведомств. Поэтому в СССР это средство получило название «кремлевское» и, конечно же, сразу попало под гриф «совершенно секретно». Но сегодня ДДС наконец-то доступен каждому. Попробуйте это реальное средство, которое не только способствует плавному и естественному снижению уровня сахара в крови до нормы и предотвращению страшных последствий диабета, но и помогает отсрочить или уменьшить прием инсулина и сохранить самое ценное – здоровье.
0: И еще один важный вопрос. Вот наверняка нашим слушателям хочется узнать, как использовать ДДС.
1: Принимать ДДС очень просто. По одному саше 2-3 раза в день перед едой. Предварительно растворив содержимое пакетика в 100 мл воды комнатной температуры. Все просто и удобно. Кстати, корейские разработчики специально выпустили ДДС в форме порошка, чтобы средство лучше усваивалось нашим организмом. А вот как долго принимать, вам подскажут ваши консультанты по телефону горячей линии.
2: Внимание! При заказе в течение часа вы можете получить ДДС в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
0: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим радиослушателям хочу пожелать: будьте здоровы. Джиджу Сейса, БАД, не является лекарством.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
5: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
3: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
6: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
3: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
5: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
3: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Попытки захватить российские торговые суда Владимир Путин назвал пиратством и заявил, что Россия будет отвечать зеркально в любом месте, где посчитает целесообразным. Об этом президент заявил, принимая участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. В Новороссийске после атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, заявили медики. Грядущий четверг может стать самым холодным днем лета в столичном регионе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Тихоокеанский флот в зоне своей ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами, а они становятся все более значимыми. Об этом заявил Владимир Путин, принимая участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам главы государства, морская пехота флота действует в зоне спецоперации дерзко, профессионально и героически. Нет таких боевых задач, которые бы она не могла решить. Что же касается попыток захватить российские торговые суда, Владимир Путин назвал это пиратством и заявил, что Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, причем. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
1: Президент также поддержал предложение по укреплению Тихоокеанского флота и его модернизации. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотный бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов. Светличная, Купина, Жовтневая, Василевка, Дергачин, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 аэромобильных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов. Писаревка, Пороза, Краповщина Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: За сутки вооруженные силы России поразили военные аэродромы, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, а также места хранения ударных беспилотников и комплектующие к ним пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 159 районах. Кроме того, по данным Минобороны, был уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. В Новороссийске после атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. Бомбардировка велась по магазинам, школам, жилым домам. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и волонтеры работают круглосуточно, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
4: Конечно, утешить сегодня тех, чьи близкие погибли, сложно. И найти слова сложно. Поэтому должны делать все, еще раз подчеркиваю, чтобы защитить людей. И жителей края, отдыхающих края защитить. Рубежи нашей страны защитить. Нужно еще раз подойти к тому, как усилить рубеж. Именно для того, чтобы вражеские беспилотники не достигали ни при каких обстоятельствах цели.
1: Число поврежденных домов после атаки украинских беспилотников в Новороссийске тем временем уже превысило 90, из них 6 практически разрушены, сообщили власти города, передает Интерфакс. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, заявил зам главврача по медицинской части городской больницы номер 1 Денис Пунтасов. Он рассказал, что ожидается прибытие санитарной авиации для консультации и определения дальнейшей тактики лечения.